0: На радио «Комсомольская правда».
1: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина. Здравствуйте. В Евросоюзе обсуждают кандидатов для диалога с Москвой. Число прямых перелетов из России сократится на 25% летом. И в эпоху информационных войн бдительность становится новой соцвалютой. Об этих и других новостях подробнее в ближайшее время. Итак, Брюссель активно ищет кандидатов на роль спецпосланников Евросоюза по разрешению конфликта на Украине. Рассматривают три новые кандидатуры для переговоров с Россией. Речь идет о бывшем канцлере Германии Ангеле Меркель, но она не поддержала уже эту идею своего назначения, считает, что обсуждать с Россией украинское урегулирование должны нынешние европейские лидеры. Номером два, условным, тут не хит-парад, президент Финляндии Александр Стуб, экс-премьер Италии Марио Драги, и издание «Политика» рассматривает сильные и слабые стороны этих кандидатов, но у нас есть свои эксперты на сей счет, поэтому в студии радиостанции «Комсомольская правда» заместитель редактора отдела международной политики КП Андрей Баранов. А вот не угадайте, с кого я начну. Мне все интересно, я ждала встречи с вами. Вот почему в Брюсселе, почему и Берлин, и Брюссель так категорически отвергли Герхарда Шрёдера? Вот аж с пены у рта.
2: Так его назвали прямым лоббистом интересов Кремля, потому что он был слишком близок к Владимиру Путину. Пресловутая Кая Каллас, непрекаянная наша Кая, глава европейской дипломатии, заявила, что в этом случае русские будут сидеть по обе стороны переговоров за столом. И там, понимаешь ли, и здесь. Шрёдеру доверять нельзя. Мы ему не доверяем. Так сказала и правящая германская коалиция, которая состоит из ХДС, ХСС правых и социал-демократов СДПГ. Шрёдер, кстати, из рядов социал-демократов. Так вот, и те, и другие сказали, что не пойдет, мы ему не доверяем. Хотя, так сказать, мне кажется, что лучше кандидатуру подобрать было бы трудно, потому что он долго работал и в энергетическом секторе России, знает прекрасно особенности нашей политики, подхода к европейским делам. Мне кажется, он прекрасный патриот своей страны, Германии и Европы.
1: Но никто бы ему не дал лоббировать. Он бы не стал так вот это явно стежками черными по белому. Но это же был бы позор, он что?
2: Тем не менее, да. Его сразу отодвинули, не пойдет. Госпожа Ангела Меркель сама сняла свою кандидатуру. Честно говоря, после того, как она призналась, что сознательно обманула нас вместе с тогдашним президентом Франции Олландом с Минским соглашениями, да. На самом деле это речь шла о том, чтобы дать Украине возможность подготовить армию и накачать ее деньгами и оружием. Вот чего, собственно, и добилась. Тоже как-то не очень, хотя она прекрасно ладила с Путиным, они друг друга знают. Это лучший вариант, чем, допустим, Александр Стуб из Финляндии, человек, который допустил много, так сказать, достаточно непорядочных, с моей точки зрения, высказываний в отношении Путина, говорил, что русский президент живет в каком-то своем мире и вообще, так сказать, давно оторвался от реальности, поучал нас с исторической точки зрения, как Финляндия вообще правильно себя вела с Советским Союзом, с Россией.
1: Тут тоже зеркалка от Шрёдера. Если Шрёдер аффилирован с нами, то, простите меня, Стуб аффилирован с НАТО. А НАТО это военный блок, направленный
2: против
1: нас.
2: Если они отметают Шрёдера, мы отметаем, я считаю, должны отнести Стуба и таких, как он. Вообще он маргинальный человек, и мысли широко
1: абсолютно
2: не может.
1: Абсолютно, на мой взгляд. Именно вот слово «маргинальный».
2: Да, а вот бывший глава Европейского центрального банка и экс-премьер Италии Марио Драги никак не засветился, значит, на треке русофобии, не выглядит чрезмерно агрессивно, в общем-то, о прямых симпатиях к Кремлю никогда не проявлял, но, правда, нет признаков, что он сам лично взять на себя такую ответственность, пока от него никаких сигналов не поступило. Но вот из этой троицы, которая была озвучена, назывался еще Штайнмайер, нынешний федеральный президент Германии, но к нему тоже доверия особого нет, потому что когда был Майдан, в 2014 году в Киеве, он вместе с поляком и французом, своими коллегами, он был там министром иностранных дел Германии, подписал гарантии Януковичу о выборах, не прошло и суток, как, значит, случился переворот, слово не сказал ни он, ни его коллеги в осуждении этого переворота, принял все как есть. Так что...
1: А на ваш взгляд, Андрей Михайлович, есть ли хоть кто-то среди европейских политиков, хоть одна фигура, которая устроила бы обе стороны, и Москву, и Брюссель?
2: Я не знаю, надо поискать. Так, на скидочку-то трудно сказать, честно говоря. Кто бы мог это быть таким? Ну, нет таких фигур, как, допустим, Ширак. Бывший президент, да?
1: Все гораздо мельче стало.
2: Франция гораздо мельче, да? Нет никого из нейтралов, где-то там в Швейцарии, в Скандинавии. Скандинавия – это такой же заповедник русофобии, как и Прибалты. Они соревнуются друг с другом. Поискать кого-то среди бывших наших братушек в Восточной Европе, ну, может быть, вот...
1: Ну, Брюссель не устроит тогда.
2: Ну, может быть, новый вот болгарский...
1: кстати.
2: Да.
1: Как
2: его бывший президент,
1: выразить?
2: Да, сейчас, значит, премьером становится. Вот, может быть, его рассматривать с этой точки зрения. Посмотрим. Посмотрим. Ну, пока я не вижу никаких кандидатур, которые могли бы вот так вот сразу устроить всех.
1: А вот...
2: Ну, не папу же римского звать-то.
1: Вот вы сейчас это вслух произнесли, ведь не просто так. Андрей Михайлович, я же не просто... Нет, ну вы... Ладно, хитро. Брюссель, мой вопрос вот какой. Если он активно ищет спецпосланника и при этом одновременно активно накачивает Украину военной помощью, как... У меня когнитивный диссонанс. Как вообще можно соединить эти два разноправленных движения? С одной стороны, поиск диалога, с другой стороны, эскалация.
2: Совершенно верное замечание, абсолютно в точку. Если вы собираетесь быть посредником в отношениях России и Украины, да и отношениях Европы с Россией, ну, тогда давайте тогда равно удаляться, по крайней мере, от Киева и от Москвы хотя бы. Давайте, значит, нашу точку зрения учитывать и там, может быть, украинскую, естественно. Ну, так как примерно пытались сделать американцы до этого. Угу. Уитков там или взять Трампа. Такого нет. Совершенно верно. Значит, европейцы по-прежнему находятся вот на этом совершенно русофобском, проукраинском пути, не видя никаких возможностей идти навстречу Москве, идти навстречу России. С таким подходом, собственно, и начинать переговоры-то не
1: нет смысла. Тоже мне это не до конца понятно. А политика, которая, собственно, опубликовала информацию о трех кандидатах, прямо пишет, что главное препятствие для выбора переговорщика не позиция Путина или Зеленского, а неспособность самих европейцев договориться между собой. Мне интересна ваша точка зрения, ваша оценка европейского, внутреннего европейского раскола. Кто с кем там не может договориться?
2: Ну, во-первых, там есть люди... которые сейчас возглавляют Евросоюз, это Еврокомиссия, все эти люди известны, это Урсула, это Кая.
1: Вот. Орлицы.
2: Да, ну...
1: Простите меня.
2: Ведьмы, господи, орлицы.
1: Ведьмы – это комплимент.
2: Сжечь их надо. Политически, конечно. Вот. Вот, это люди, значит, абсолютно не настроены ни на какой диалог. Вот это вот пресловутое поражение стратегической России на поле боя – это их кредо, их цель, которую они пытаются добиваться. Ну, и есть политики, которые пытаются что-то сделать, к чему-то призывают. В основном это правые партии. Такие мы видим, значит, во Франции с Ле Пен. Вот, мы видим альтернативу для Германии, но допустить их до реальной политической власти никто там не даст возможности,
1: да,
2: абсолютно, да. Как бы этого не хотелось. Фарадж тот же самый в Великобритании, который к симпатии никогда к Кремлю не испытывал, но, тем не менее, так сказать, выступает за гораздо более взвешенную политику по отношению к России, чем все примеры, которые британские были до него. Вот такой раскол идет по линии правых и по линии вот этих традиционалистов, значит, назовем их так, русофобов.
1: Андрей Михайлович, прочитала о том, что замглавы МИДа нашего Галузин заявил, что, цитирую, киевский режим не проявляет готовности к серьезному диалогу об урегулировании. Получается, у нас, как говорил герой одного из моих самых любимых фильмов, картина маслом, что проблема не только в переговорщике, но и в позиции Киева. Тогда снова, наверное, вопрос к смыслам. Какой смысл в спорах Брюсселя о кандидатуре, если сам Зеленский вообще не собирается идти на мирный процесс, а наоборот заинтересован в
2: среде? Рано или поздно все-таки нужно завершать войну, да? Военные действия, любая война, как принято говорить, заканчивается миром. Пока что Зеленский к этому не готов, потому что для него мир – это конец его политической карьеры, а может и физический конец. Мы видим, что там идет, да, просто ему не простят то, что он сделал. Но пойти на реальные, так сказать, уступки какие-то России он не готов. Он отказал в этом Соединенным Штатам Америки. Сейчас держится как за соломинку вот за этих вот товарищей в Евросоюзе, в руководстве Евросоюза, которые его поддерживают всячески и деньгами, и оружием, и чуть ли не готовы, так сказать, обступаться уже и военными мерами за него. Они готовятся ведь к войне с Россией к 30-му году Европа. Вот это его соломинка, вот так они держат фронт против России, как им кажется. Но мы видим, что этот фронт все пробивается, прогибается все больше и больше. Ну и, видимо, недолго уже ему держаться, это очевидно.
1: Андрей Михайлович, большое вам спасибо и за время, и за вашу экспертную точку зрения.
2: Всегда пожалуйста.
1: Спасибо. Заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог-международник Геворг Мирзоян о визите Трампа в Китай.
4: Главная цель встречи, конечно, торгово-экономическая. И речь не о том, что Соединенные Штаты и Китай должны договориться о том, что будут дружить с семьями. Речь о том, чтобы ввести нынешнюю конфронтацию в торгово-экономической сфере в некое русло, в некие рамки, управляемые рамки. Потому что, если помним, то в начале своего второго президентского срока Трамп попытался начинать какие-то торговые войны против Китая, но очень быстро понял, что эти войны он вести не сможет по причине, во-первых, теснейшей экономической зависимости между КНР и Соединенными Штатами. Во-вторых, потому что у него на эти войны не хватает полномочий внутриполитического консенсуса, как ни странно, учитывая, что и демократы выходили на президентские выборы с лозунгом «Мы сдержим Китай». Поэтому в то же время все понимают, что конфронтация неизбежна, что китайские и американские интересы слишком сильно расходятся, что США претендует на Восточную Азию, китайскую сферу влияния. Поэтому задача сделать так, чтобы конфронтация шла управляемо. И что интересно, Китай с этим согласен. Китай тоже считает конфликт с США неизбежным и считает, что время играет в его пользу, и что если удастся максимально далеко оттянуть начало открытого конфликта, то Китай к этому конфликту подойдет в максимальных силах.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
1: Друзья, продолжаем подводить итоги. И буквально через 15 минут я традиционно именно в это время анонсирую вопрос дня. Поэтому напоминаю номер телефона студии радиостанции «Комсомольская правда» 8 800 200 ровно 9702. Голосование во ВКонтакте. Пожалуйста, заходите. Если вы не зарегистрированы в нашей официальной группе «Радио «Комсомольская правда», то сделайте это и проголосуйте. Там вопрос с вариантами уже повешен на стену, поэтому готов. Пока же мы затронем тему очень актуальную уже, я бы даже сказала, подгорающую, как, в общем-то, на солнце любой из нас. Российские туристы этим летом смогут совершать прямые перелеты в 31, где-то 32 страны, что на четверть меньше, чем в зимний период. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Эксперты объяснили сокращение числа направлений сезонными факторами, ростом цен на топливо, геополитической обстановкой, включая ситуацию на Ближнем Востоке. – Также в АТОР подчеркнули, что точный перечень стран зависит от восстановления рейсов в Саудовскую Аравию. Среди доступных для прямых перелетов Абхазия, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Таиланд, Грузия, Египет, Турция, КНДР, Китай, Индия, Мальдивы, Марокко и другие страны. При этом в летнем расписании исчезли рейсы на Кубу и в Венесуэлу. В апреле были отменены прямые перелеты в Алжир, а в мае на Сейшелы. АТОР отметила, что туристам стоит заранее планировать поездки, учитывая сокращение прямых направлений и возможные изменения в расписании. С нами на связи вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Юрий Александрович, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Я сейчас буду от лица всех туристов российских задавать по простому вопросу. Куда едем летом? Юрий Александрович, скажите, что раскупается, какие направления популярные, какие в новинку, но тоже борются за свою популярность? Как дела обстоят?
5: Ну, на самом деле, несмотря на те причины, которые указаны, и геополитические, и погодные, и прочие, за первый квартал плюс 19%. Где-то 2 миллиона 660 тысяч с целью туризма россиян уехало за рубеж и вернулось. Вот, а всего более 6 миллионов выехало. Поэтому вот вопреки, но поток увеличивается. И вот после майских на лето, да, сезонное сокращение – да, конъюнктура меняется, но примерно 5-10, ну, может, 15 стран остаются примерно одни и те же.
1: Непоколебимыми, иногда, я бы сказал, да, такие?
5: Ну, меняются местами. Вот. Египет, Турция к лету, потому что уже пляжный сезон будет, а все-таки...
1: Полегче, чем в Египте, да.
5: Да. Немало гостиниц с бассейнами, но в море лучше. А вот кто ворвался, это Вьетнам. Более чем в 10 раз вырос поток, причем не только Москва, Санкт-Петербург и регионы. И говорят, к концу года до миллиона дойдет. Вот это действительно такое
1: событие. Юрий Александрович, а ну смотрите, а как Вьетнам может конкурировать, если туда перелет в 2 раза дольше, ну даже чуть больше, в 2,5, и, соответственно, это дороже значительно. Просто дальше и дороже.
5: На самом деле незначительно, потому что... Ну, разные категории выбираются, ага. И Вьетнам с завтраком – это примерно столько же, сколько все включено там в Турции и Египте, условно говоря, все равно чуть дороже. Да, но летят же в Таиланд примерно столько же, больше 9 часов. Вот, ну, Таиланд просто уже там сезон заканчивается. Китай на третьем месте, и здесь, конечно, двухстороннее движение – причем не только авиа, и ЖД, и автомобильный, там мост открыли, и к нам они плюс 44%. Ох. Вот это основные. Но не надо забывать, раньше говорили это, так сказать, были наши внутренние республики. Сейчас Белоруссия на первом месте среди СНГ, Абхазия, Казахстан. Объемы миллионные тоже. Вот. Поэтому, если их прибавить, значительный поток за рубеж.
1: Юрий Александрович, хочу акцентировать внимание слушателей, и поэтому задаю вам этот вопрос. А куда летим напрямую? Ну, понятно, Турция, Вьетнам и Египет, это не обсуждается. А внутренние рейсы тоже, в общем-то, я полагаю, можно их сказать, что да. А вот еще, чтобы вы добавили...
5: Ну, практически вы назвали, и они не только напрямую, они и транзитные. Та же Армения, Ереван, Тбилиси, Грузия, они как бы сейчас заменяют отчасти Ближний Восток, куда Аэрофлот с 1 июня планируется возобновить полеты. Поэтому на самом деле все те страны, которые у нас были в обойме, тут, ну и те, что я назвал СНГ, разумеется, туда прямые рейсы. Есть в том числе в Сухуми, в Абхазию. Mm-hmm. Вот. Поэтому, что касается Ближнего Востока, да, и Саудовская Аравия, еще 5 стран, если туда возобновятся продажи организованных туров, которые рекомендовано с 3 марта прекратить туроператорами, они это прекратили, даже возобновление рейсов арабскими авиакомпаниями, ну и Аэрофлот отчасти, возить-то кого? Поэтому, конечно, если будет политическая стабильность, то рейсы возобновятся, и выпадающие почти более 2 миллионов туда наших сограждан, которые кто-то не отдыхал, кто-то планировал, а кто-то еще даже не покупал эти туры, слава богу. Вот, конечно, это даст возможность компенсировать это выпадение. Ну и потом сезонность, как вы сказали, да, все сезоны ушли на лето, да, но также они осенью, если ничего не случится, они также и придут, и еще добавятся другие направления.
1: А с нашими курортами, это Анапа, Туапсе, Крым как бронируется, что-то можно здесь сказать?
5: Да, ну это, кстати, как пример, вот казалось бы, в апреле, там в середине дожди, вот, просели, май на уровне, да, ну не было таких великих побед по сравнению с прошлым годом, сейчас восстанавливается. Более того, Анапа 25 и более процентов рост. С 1 июня уже курортный туристский сезон объявлен. Вот. Ну, Сочи, он как был, и хабом, и транзитом, и местом назначения, туда тоже, так сказать, восстанавливается поток. Вот. Хотя вот начало весны было, скажем так, осторожные были очень оценки. Вот, поэтому, ну, люди и ехали, и будут ехать на Черноморское побережье летом. Это не значит, что там вот не можем улететь куда-то, да, на ту же Кубу.
1: А вот
5: вдруг
1: был мой вопрос, а что с Кубой-то? Что у нас с Кубой? Объясните нам.
5: Ну, не то же, что с Венесуэлой. Но геополитические риски, они высоки, и мы видели, как приходилось вывозить, да, у нас с Ближнего Востока наших сограждан. Поэтому лучше не рисковать, тем более туда перелет еще дольше, поверьте мне, чем во Вьетнам.
1: Один перелет чего стоит? Ну, вернее, он может отпугнуть меня, например, так.
5: Едут с удовольствием, особенно во Вьетнам, в том числе, ну, компенсируется даже расстояние из регионов. Вот, из-за Уральского хребта и прочее. То есть востребовано, ставят ведущие туроператоры, но все равно в общем объеме, ну, это где-то 1/3, чуть меньше выездного туризма, ну, и под 70%. Чуть больше внутреннего.
1: Юрий Александрович, а вообще рост внутреннего туризма чувствуется? А то вот многие пишут, ну а вот так вот, чтобы как поехали по внутрянке?
5: Нет, никак поехали. Это было позапрошлом году.
1: Так.
5: Потому что чем ниже база, тем выше динамика. Вот. Ну, то есть рост, он виден.
1: Так.
5: Да, это несложно. Вот. Да, рост за прошлый год плюс 4%.
1: Но это много или мало? 4 как-то не очень.
5: Это немного. Это немного, но зато средств размещения стало там 38 тысяч, ну, значительно больше. Есть возможность выбора. Это, кстати, очень неплохо влияет на цены. Потому что мы же знаем, да, динамическое ценообразование, поручение проверить, доколе, вот, и так далее. Минус 3%, плюс 3%.
1: В общем, скромненько пока что, скромненько. Я поняла. Юрий Александрович.
5: Главное, потребитель, чтобы он не отказался от поездки и не поехал на дачу.
1: Вот, а вы-то сами на дачу или куда летом, если не секрет?
5: Нет, ну, я, естественно, на дачу зимой. Я шучу, конечно. Нет, или в Подмосковье, пансионаты, формат очень хороший, в принципе, оптимальный. Так скажем, бассейн, стоимость, а летом в Сочи или еще, как говорится, куда судьба заведет.
1: Спасибо вам. Спасибо,
5: очень интересно.
1: Друзья мои, с нами на связи был вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.
0: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Радио Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Реклама.

0: заходит вера в своих прадедов, когда ты об этом говоришь напрямую, когда у тебя есть инструменты, а эти инструменты – спектакли, фильмы, мультфильмы, книги, которые есть, которые множатся. Анимация во всем мире – это самый большой инструмент, с которым надо и можно и должно работать с самыми маленькими нашими людьми, которые только-только пошли в садик. Да, это будут мультфильмы о наших героях. И да, через это показать степень вовлеченности детей тогда. Лицо войны, оно ведь детское и женское. Потом нельзя забывать о том, что у нас должны быть книги, иллюстрированные, хорошо иллюстрированные книги. Это должна быть доступная литература, детская доступная литература о Великой Отечественной войне. Доступность литературы – это ее ценовая политика. Мне кажется, вообще издательство, которое работает сегодня с детской литературой на основе, на базе Великой Отечественной войны, не то что от налогов освободить, им надо еще и деньги за это давать, чтобы родитель, придя в книжный магазин, не смотрел в кошелек, что он может купить, потому что книги дорогие, а чтобы он взял то, что захотел ребенок.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
1: О Ближнем Востоке.
2: Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и ряд других стран попросили США отложить возможные удары по Ирану на 2-3 дня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. По словам американского лидера, страны Персидского залива считают, что стороны находятся близко к заключению соглашения. Президент США отметил, что Вашингтон уведомил Израиль и ряд других государств Ближнего Востока о решении отсрочить возможные удары. По его словам, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от результатов переговоров. Кроме того, Трамп заявил, что Штаты ожидают от Ирана письменного заявления об отсутствии намерений создавать ядерное оружие. Американский лидер добавил, что шансы на достижение договоренности с Тегераном сейчас выглядят, цитата, «очень хорошими».
1: О вооружениях.
2: В Польше заявили о создании первого в Евросоюзе сервисного центра двигателей для танков «Абрамс». Подписано соглашение между военно-авиационным заводом номер один и компанией «Ханивелл», пояснили в Минобороны Республики. Центр сможет выполнять широкий спектр ремонтных работ двигателей AGT. 1500 инвестиций в предприятие будут включать адаптацию технической инфраструктуры, обучение персонала и создание ресурса запчастей.
1: О школе.
2: Досрочный период проведения основного государственного экзамена завершился в Москве. Его написали более 100 девятиклассников, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Школьники, планирующие поступать в колледж, проходили аттестацию только по русскому языку и математике. Те же, кто решил продолжить обучение в 10 классе, написали ОГЭ по 4 предметам – русскому языку, математике и 2 на выбор – физике, истории, биологии, географии, литературе, обществознанию, химии или иностранному языку.
1: О кино.
2: Ромен Гаврас снимет фильм об ограблении Лувра. Об этом сообщила газета «Фигаро». По данным издания, режиссер намерен экранизировать книгу «Грабеж Лувра», написанную французскими журналистами. Книга выйдет в конце мая. Сценарий будущей картины Гаврас пишет совместно со сценаристом Симоном Жаке и режиссером Мурадом Винтером. Название фильма, актерский состав и дата премьеры пока не раскрываются. По информации «Фигаро», картина может выйти в прокат в 2028 году. Ограбление Лувра произошло 19 октября 2025 года. Злоумышленники похитили 9 ювелирных украшений французских королев и императриц, включая тиары, серьги и ожерелья. Ущерб оценили 88 миллионов евро. Доллар США сегодня стоит 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, китайский юань 10 рублей 63 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Вопрос дня.
3: Здравствуйте, друзья. Добрались. Вопрос дня у нас на повестке. 8 800 200 ровно 9702. Ну и, конечно же, отправляю всех интересующихся, настойчиво это делаю, кстати, в нашу группу во ВКонтакте, официальная группа «Радио Комсомольская правда». Регистрируйтесь, оставляйте свои комментарии также под видеотрансляцией на Рутубе. Вы сейчас ее прямо можете вот в живом исполнении наблюдать, тоже официальная страница «Радио КП». И звоните 8 800 200

0: Ровно 9702, а во ВКонтакте, пожалуйста, проголосуйте. Ну, о чем речь, собственно? В эпоху информационных войн бдительность становится новой социальной валютой. И это правильно. Сообщить о реальном преступлении, сообщить о педофилии, о готовящемся теракте, но это долг. Долг человека, долг гражданина. И как бы пафосно это ни звучало, здесь пафос абсолютно уместен. Но граница между защитой Отечества и охотой на ведьм становится все тоньше. Я думаю, с этим большинство согласится. А порой под видом гражданской активности расцветают мелочная мстительность, желание просто потрепать нервы, возможно, даже паранойя чья-нибудь. Так вот, донос или бдительность? Согласно официальной статистике, уголовных и административных дел по заявлениям неравнодушных граждан становится все больше. То есть в виде серьезного нарушения россияне все чаще обращаются в полицию. А как делаете вы? Как поступаете вы, видя серьезные правонарушения? Но вы знаете, еще ведь тут возникает тут же сопутствующий вопрос. А что считать серьезным? Да? Понятно, что если это очевидно. А вот когда тонкая грань и какую собственную оценку дает наблюдатель, от этого тоже зависит его решение. Вот, в общем-то, в этом и вопрос. Есть такое в русском менталитете слово «стукачество», которое нам прививали в детстве, что нельзя закладывать, нельзя стучать. А есть еще здравый смысл, который вот за этими, назиданиями, которые нам с детства прививают, он как-то стирается слегка. И то есть иногда можно подумать, ну как я в полицию-то сообщу? У человека будут серьезнейшие тут же неприятности. И вот здесь возникает, может быть, некий двойной стандарт. В общем, друзья, давайте решать вместе, разбираться вместе. Как решаете вы, как поступаете вы, когда вы видите нарушение закона по отношению к вам, по отношению к посторонним, ну и, собственно, по отношению, например, к имуществу посторонних или к государственной собственности. Вы обращаетесь куда следует, а это куда следует, да, тоже вот вопрос. Но вы игнорируете, потому что, ну что, что я могу сделать? Ну, если это не конкретно с вами. Вы пока набирайте, друзья, 8-800-200-9702. Может быть, вы сами персонально пытаетесь разобраться с нарушителем. Иногда это чревато, да, когда нарушитель нарывается, а потом в качестве обвиняемых получаетесь уже вы. Одно из таких дел закончилось, как выразился спецкор «Комсомольской правды» Александр Коц, хэппи-эндом. Потому что, ну, если вы не знали вот о случае, когда мать, да, там, ножом защищала своих двух взрослых уже, в общем-то, сыновей, вернее, сына и его друга, когда их избивали. И вот она поняла, что их забьют до смерти. Ее сделали обвиняемой. Нет, сегодня суд признал ее, в общем-то, невиновной. И это очень хорошо. Это я про дело Анны Артамоновой говорю. Я очень хотела об этом сказать, потому что, мне кажется, это такой прецедент, о котором нужно трубить. А мы с вами, соответственно, будем разбираться, ну, с тем, вмешиваетесь вы или нет, когда видите нарушение закона. Возможно, вы вмешиваетесь только, если это угрожает чьей-то жизни и чему-то здоровью, когда уже, знаете, на кону пан или пропал. Да? Поэтому позвоните, и, возможно, вы нам расскажете какой-то случай в своей жизни. Знаете, может быть, даже кто-то в вашем дворе заехал колесом на газон. И что делают сознательные граждане? Тут же фотографируют и отправляют на соответствующий сайт, есть такой в Москве, где регистрируется это правонарушение, и нарушителю приходит, ну, такой неприятный штраф, я бы вам сказала. Я была тем самым нарушителем, было обидно до ужаса. Я не видела смысла, потому что это была зима, но колесо мое действительно заехало на то пространство, где должен был быть газон летом, он там и был, да? Зимой там, понятно, ничего такого не было. Это вот что, спрашивается, стукачество за бонусы? Да, у нас получают бонусы за это. Или же бдительность, мол, раз ты сел за руль, давай-ка паркуйся, даже, собственно, в дворе по правилам. Ну, Я вот стараюсь быть какой-то такой, знаете, лояльной и к одному варианту развития событий, и к другому, несмотря на то, что я рассталась тогда вот с... Я даже не помню, какая сумма была, но несколько тысяч рублей. Это было не очень приятно. В общем, донос или бдительность? Как вы поступаете, когда видите нарушение закона? Вы обращаетесь куда следует, ну, звоните там в полицию, еще куда-то. Если будет звонок, сразу скажите мне об этом. Хорошо, 8 800 200 ровно 9702. Игнорируете, если вас это не касается. Пытаетесь разобраться сами собственными силами с нарушителем. Или вмешиваетесь, если это угрожает только чьей-то жизни, чему-то здоровью. С нами на связи Борис, Волгоград. Борис, слушаю вашу точку зрения.
1: Здравствуйте. Вот смотрите, как я понимаю. Вот был закон нецензурно не ругаться в общественном месте. Вот. И реальный случай. Выходит человек без майки из квартиры, чтобы не курить в доме, покурить. И сосед делает замечание. Ты что сюда вышел? Здесь пляж, общественное место тебе. Ты еще в стрингах выйди. И матом, и матом, и матом. Это значит, борется с порядком, матом ругается и делает человеку замечание, что он вышел без майки, что это не пляж. Это где есть логика? Сидит пьяный и несет бред какой-то. Или такой же случай с этим соседом, да? Вот канализация забилась, орет на человека и не разобрался. Раз, прошло 3 дня, опять орет. Ну, понимаете, человек, наверное, дебил, по-моему, это явно. Напьется, зовет шары. И кидаются на невинных людей. Вот как такими людьми бороться надо?
0: Хотите, я вам подскажу? Конечно же, в этом случае, да, когда неадекватное... ну вот как бы я поступила. Неадекватное поведение человека в состоянии алкогольного опьянения. Звонок в полицию. И вплоть до составления протокола и может дойти до мирового решения проблемы за деньги в пользу пострадавшей стороны, если вы заберете, конечно же,
1: заявление. Мария Сергеевна. Да? Можно сказать? Он неадекватный. Он, понимаете, агрессивный очень. Когда пьяный, агрессивный.
0: Так, тут полиция необходима. Вам не кажется, что тут полиция более чем необходима, раз он неадекватный и пугает детей? А дальше какой шаг? Конечно, нужно...
1: Пьяный вид только, понимаете...
0: Простите меня, это не оправдание. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо огромное. Ну, 8 800 200 ровно 9702. Михаил, здравствуйте. Симферополь с нами на связи. Слушаю вас.
2: Да, Мария, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Я, наверное, все-таки вмешиваюсь в конфликт, если это угрожает чьей-то жизни, например. А если это, какое-то там правонарушение не грубое, то, зачем это надо? Зачем?
0: А вот как вы вмешаетесь, Михаил? Мне, знаете, вот интересно, смотрите. Вот если я вижу, когда человека избивают, я его защитить не могу. Либо могу там как бы сделать так, что я превращусь в виновную сторону. Ну, то есть риск огромен. А я все-таки несу ответственность там за свою семью, да, перед своей работой, перед вами, уважаемые слушатели. К чему я веду? К тому, что как? Надо срочно вызвать полицию? А его вот здесь, сейчас, его сейчас не станет там вот угроза. Вот что делать? Вот как это решение тонкую грань соблюсти и в свою пользу, и, собственно, в сторону спасения жизни?
2: Но вы правы, да, здесь нужно быть аккуратным. Ну, возможно, вызвать полицию на этот случай, если там ты понимаешь, что можешь не справиться или еще что-то плохое.
0: А
2: случится.
0: Вы хотя бы раз вызывали полицию, Михаил?
2: Да.
0: А сколько вы ждали на линии?
2: Ну, здесь зависело от случая. Случай тогда был не самый серьезный и примерно где-то 20 минут.
0: Ну, в общем, тут без комментариев, правда? Спасибо большое. На самом деле, я, чтобы быть справедливой, ждала и 15 минут однажды, но там не было вот так, очень важно. Но мне везло, когда нужно было срочно. Везло, и сразу почему-то аж 3 наряда росгвардейцев прибывало. Это было очень впечатляюще. Но там, правда, был вот как раз, как в разговоре из Волгограда, был очень неадекватный адекватный нетрезвый человек. Так, друзья, остается минута, поэтому набирайте прямо сейчас 8 800 200 ровно 9702. Как поступать, действительно, когда вы видите правонарушение? Это, мне кажется, такое очень полезное для всех обсуждение. И голосование, вот оно идет, я сейчас даже обновлю. Проявляете бдительность в каком формате? Обращайтесь куда следует, вмешиваетесь сами или делаете так, только если это угрожает, ну, чьей-то жизни, чьему-то здоровью, а может быть, игнорируете, раз вас это не касается. Итак, голосуем на сайте радио «Комсомольская правда», а звонки я продолжу принимать уже в следующем блоке, но прямо сейчас уже можно набирать 8 800 200 ровно 9702.
3: Вопрос дня. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
4: Здрасте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое, многое, многое другое.
3: Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
5: Многие считали школьного учителя Константина Циолковского чудаком, ведь своими проектами он пытался доказать то, что многие считали невозможным. И со временем ученый доказал свою правоту. Константин Эдуардович верил, что люди научатся управлять движением аэростата, хотя инженеры не могли решить эту задачу. Циолковский изучал строение крыльев птиц и их способность продолжительное время парить в воздухе. Со временем ученый разработал летательный аппарат, похожий на парящую птицу, и назвал его монопланом. А чтобы моноплан мог взлетать и садиться, изобретатель разработал выдвижное шасси.
3: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: А Дарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
3: Вопрос дня.
0: Итак, вопрос дня на повестке. Донос или бдительность? Как вы поступаете, когда видите нарушение закона? 8 800 200 ровно 9702. Но прежде чем, хочу прочитать комментарий нашего постоянного слушателя и комментатора на Рутубе. Депутатов нам мало. Давайте друг на друга еще стучать. Совсем сдурели. Не, ну погодите. Вот я и пытаюсь найти эту тонкую грань, этот маленький ручеек водораздела между стукачеством параноидальным и, соответственно, гражданской бдительностью, гражданской позицией. Ну, как-то так, если моего ребенка пугают, ну, могу, конечно, мужа натравить, сама порвать в клочья, как любая мать это сделает. Но, как говорится, ее ж посадят, да? Она же не памятник. Понимаете, в чем дело? Угу. 8 800 200 ровно 9702. Любовь из Ростова. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Мария. Я уже с вами разговаривала, я бывший следственный работник. Так. 30 лет проработала в Орлино.
0: Я помню вас.
7: Начинала при Советском Союзе. Я считаю, что у нас не очень хорошо технически оснащены дворы, улицы, темные места. Раньше были будочки, даже при Советском Союзе, типа вот как мы звонили из телефонного автомата, и была красная кнопка тревожная. И можно было быстрее дозвониться в милицию, тогда называли.
0: Да.
7: Вот таких будочек побольше бы построить. Это первое. Второе. При Советском Союзе были общественники. Они ездили вместе с передвижными милицейскими группами на машинах. Они тоже очень часто ездили в темные места и в парки, и были везде. И поэтому они получали сигналы, сразу двигались к месту происшествия, откуда их вызвали по тревожной кнопке. Я была в Европе как-то в начале 2000-х годов, была в Амстердаме. И там, знаете, есть квартал красных фонарей, голубых, розовых. Так вот там полиция ездила. Мы там находились, ну, может, немножко смотрели витрины, кто себя предлагал. Так вот полиция приезжала к этим домам для развлечений каждые полторы минуты.
0: Вы мне скажите, да бог с ними, с этими амстердамскими людьми. Скажите мне, любовь, пожалуйста, во-первых, да, пропаганда ЛГБТ запрещена в Российской Федерации, это так, на всякий случай, для соблюдения буквы закона. Любовь, у меня мнение ваше интересно, потому что вы специалист все-таки, вы обладаете экспертным взглядом. А вот как сейчас себя вести, чтобы тебя стукачом не посчитали, ну и как ты сам себя в душе не посчитал? Вот в какой момент реально нужно обращаться в органы? И стоит ли вмешиваться самому? Слышь ты, иди сюда.
7: Если ты чувствуешь физическую силу, если у тебя есть оружие или другие какие-то предметы, которые могут тебя защитить, можешь.
0: А так тебя же виновным же сделают потом.
7: Конечно, не надо рисковать. Да.
0: Ясно, спасибо.
7: Ну, мне однажды пришлось рисковать два раза. Я попала...
0: Но вы при погонах в тот момент были? То есть при исполнении?
7: Я была при погонах, ехала в электричке одна в 11 вечера, и на меня напал Чикатило, но еще никто не знал, что это он. Но мне удалось...
0: Погодите, подождите, а вы потом узнали его, этого человека, когда его уже попали?
7: Конечно, я его узнала. Да, а второй раз он уже около дома на меня напал через полгода. Меня спас сосед по подъезду.
0: Он вас как-то преследовал просто
7: конечно,
0: два раза?
7: Он знал, что у меня сильные руки, он это понял, и он сразу разрезал мне пояс на шубе и назад свистнул руки. И тащил меня за волосы, ну, видимо, место приготовил где-то за домами. Вот. А тут вышел мужчина, не у всех были раньше телефоны, микрорайон новый, и он хотел вызвать скорую жене, у нее схватки начались. Вот поэтому я осталась жива.
0: Ничего себе история. Я даже не знаю, мне хочется сменить тему опроса и слушать дальше, но да, все-таки деформация. Спасибо вам, любовь, большое. Спасибо за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Волгоград на связи. Сергей, здравствуйте.
8: Меня тоже зовут Сергей Николаевич.
0: Сергей вот Николаевич, такой, слушаю, да.
8: Не то, что как бы такой вот диалог. Вот сейчас мужчина звонил тоже с Волгограда. Он говорил, я ему сказал, вот так сказал или эдак сказал. Честно говоря, вот мы сейчас живем в большой иллюзии. Иллюзия на нас одета. Ну, потому что система, она так вот устроена. Если бы он даже пьяному человеку или разозлившему человеку подобрать слова, снять эту иллюзию с него, с доброго слова. Вот мы привыкли, конечно, видим пьяного, ах, ты такой негодяй, ты такой алкаш. А ему сказать, может быть, человеку плохо на душе. Если у тебя время есть, а если нету, тогда отойти. А позвонить в милицию или позвонить там, найти человека сильного, что это сделать, это же просто. А вот не просто подобрать слова.
0: Спасибо. Спасибо, да. Очень важное замечание, мне кажется, да, это труд душевный. 8 800 200 ровно 9702. Мария, это разные вещи. За своего ребенка заступается и на соседей стучает, что он курит на балконе. Так, Орф, может быть, он курит рядом с окном детской, где мои дети живут. Пожалуйста. А вот тут спрашивают, какие телефоны? Вы неправильно поняли, не про мобильные, Миша, речи, а телефоны домашние тогда не у всех были. Вот так надо понимать. Кто у нас на связи? Повторите, пожалуйста. Нижний Новгород с нами на связи. Ирина, здравствуйте.
9: Здравствуйте. По-моему, предыдущий человек в иллюзии в какой-то живет буквально. Хотела другое рассказать, но просто хорошо поговорить. Под окнами постоянно гуляют собачники. Двор, детская площадка одна, детская большая хоккейная, она же летом футбольная другая. Но летом деткам неудобно, они у меня на этом месте под балконом каждое лето ставят ворота, по вечерам играют в футбол. Травка, зелененькая, все прекрасно. Начали ходить собачники. Я их раз попросила спокойно. Ребят, не надо, ну тут дети гуляют, особенно летом, сейчас вот начнут. Нет, они за зиму навалят это все дело. Ну и вот сегодня вот выхожу и с грустью наблюдаю, как дети, к сожалению, перестали играть в футбол. А детка, я говорю еще раз, площадка покрытия у нас не очень хорошая, потому что она как хоккейная площадка вроде как. Поэтому
0: а как здесь бороться? Я понимаю так, что выгулять собак можно только не на местах детских площадок, это по закону.
9: Вот по идее, ну что, я должна пойти к участковому?
0: Конечно.
9: Один раз ходила. Никак. Ну ничего.
0: Секундочку. Вот я никак не могу понять. Подождите. Если наши дети вляпываются в собачьи... Там, почему нельзя просто, когда выгуливают на детской площадке, вызвать наряд и сказать,
9: нет,
0: что такое?
9: Это не совсем детская прям площадка. Тут у нас нет ни качелей в этом именно
0: месте. То есть
9: нет
0: обозначено. У нас, конечно,
9: трава,
0: в Москве это
9: просто
0: вот...
9: большой участок травки.
0: Да, у нас прям в Москве это в этом плане, как это сказать, рай.
9: Нет, у нас такой старый, как говорится, советский двор, в котором просто есть участок, где детки очень любили футбол летом на травке погулять.
0: Да.
9: А зимой же они тут не гуляют.
0: Ну да, я понимаю.
9: Они... решили, что им тут удобно.
0: Покрытие. Да, собачники скажут, а где нам выгуливать? Ну вот я вот тоже тут не понимаю, понимаете? И вроде полицию беспокоить по этому пустяку, казалось бы, как-то странно. А, правильно говорит, доброе слово... Спасибо вам большое, да, за звонок, а то я не поблагодарила. А, доброе слово и улыбка ничего не стоят, но меняют отношения. Знаете, я не стала спорить, но вот... Если позволите, я не верю в это. Вообще не верю. Я считаю, что работает только сила. Меня жизнь так научила. Но не понимают. Три предупреждения, а дальше все. Последний звонок у нас сейчас. 8-800-200-9702. Пермь на связи. Александр, у нас с вами 2 минуты. Слушаю вас внимательно.
10: Равнодушным, конечно, нельзя быть. Проходить мимо всяких вот безобразий, ну, беззакония и так далее. Но это вот грубое, жестокое беззаконие, понимаете? А бороться с тем, что кто-то там не там плюнул, кто-то где-то там не тут закурил, где-то скверное слово выскочило, но с этим, да как и ветряные мельницы будет, да?
0: Подождите. Но это просто это как бы считается, знаете, вот по мелочи ты стучишь, что же мне покурить нельзя. Ну, простите меня, если у меня сосед, а у меня реально такой сосед есть, дымит как паровоз, и я задыхаюсь в подъезде, когда он это сделает.
10: Вы правильно сказали. Конечно,
0: что мне с ним делать-то?
10: Либо сила, да?
0: Не, бить я его не буду, он пожилой человек. Ну, это как недостойно. Ну, и как бы...
10: Терпите.
0: Да, либо терпите, либо что?
10: Привыкайте.
0: Вот это отлично, это по-нашенски. А ты что же, вы стукачкой, Маша, сделаетесь? А знаете, как я задыхаюсь, умирать начинаю?
10: Такой случай был в жизни, да. Вот знаю, человек, лишенный прав на 1.5 года, там, по пьянке, 5-10. Смотрю, летит на своей БМВ, встретил, значит, я вправо паркуюсь, через дорогу ДПС стоит. Я тут же перехожу дорогу, им говорю, вот, пролетела машина, человек без прав, бухой, едет туда-сюда. Они, подождите, вы, говорит, перешли дорогу в неположенном месте, пешеходный переход чуть дальше. Штрафуют меня на 500 рублей. Потом достают свой блокнотик, читают номер этой машины, точно говорит, лишенный прав.
0: Ну, понятно, разочарование такое наступает.
10: Но 500 рублей мне выписали.
0: Я понимаю. Слушайте, но я вот тоже на другую чашу весов хочу, конечно, положить. Я к нашей полиции отношусь всегда очень позитивно, потому что 99,9% из 100% они мне делали только доброе, хорошее и выручали. Вот все от ППС до росгвардейцев. А вот так мне везет в жизни. Спасибо вам, друзья, огромное. Как всегда, красиво, бодро закончили вопрос дня.
3: Вопрос дня. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
11: Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
12: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Политолог Евгения Войко о причинах визита Трампа в Китай.
15: Действительно, конечно, обращает на себя внимание достаточно представительная американская делегация. В принципе, готовность Трампа, скажем, что называется, обновить вот экономические отношения с Китаем, которые он, кстати, во многом сам в свое время, что называется, и подпортил. Причем не только тарифными пошлинами, но, например, и обвинением Китая еще в первый свой срок в ответственности за пандемию, соответственно, плюс там были ряд нелицеприятных заявлений насчет Си Цзиньпина были сказаны. Все это, безусловно, ну вот с таким фоном, что называется, было на протяжении вот последних лет и второго срока в том числе президентство Трампа. И вот сейчас, да, есть, и судя по всему, у Соединенных Штатов некая задача, что нужно обновить эти отношения, придать им новый импульс, потому что действительно, с одной стороны, Китай является одним из крупнейших поставщиков, собственно, продукции на территории Соединенных Штатов, а это значит, что у США есть инструменты давления на Китай, в том числе вот как раз-таки через пошлины, то есть здесь зависимость Китая, она, безусловно, присутствует, но с другой стороны, вот такое давление на Китай с американской стороны, оно, безусловно, приводит к тому, что Китай переориентируется и, в общем-то, пытается, что называется, диверсифицировать свои контакты, и в том числе идти на сближение с Россией, прежде всего, по вопросу углеводородов и поставки нефти и газа. Да, то, безусловно, ну, скажем так, не соответствует интересам Соединенных Штатов, тем более эта тема тоже поднималась на встрече. То есть в целом, если говорить об антураже, вот о какой-то атмосфере, которую, ну, может быть, можно считать через экран, то в целом она была достаточно комплиментарна, я бы сказала, такой рабочий формат. Явно стороны были заинтересованы в том, чтобы все-таки этот диалог состоялся.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
17: В Москве 4 часа. В Калининграде 3. В Иркутске 9 утра. В Хабаровске 11.
13: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
19: О важном.
18: Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня. Об этом глава государства сообщил в видеообращении в преддверии визита в Китай. По словам Путина, особый характер отношений России и КНР проявляется в атмосфере доверия, взаимопонимания и готовности поддерживать друг друга по ключевым вопросам, включая защиту суверенитета. Российский лидер подчеркнул, что Москва и Пекин активно развивают сотрудничество в политике, экономике, оборонной сфере и гуманитарных обменах. Товарооборот двух стран уже превысил 200 миллиардов долларов, а взаиморасчеты практически полностью ведутся в рублях и юанях. Путин также отметил значение безвизового режима между странами, который способствует развитию деловых и туристических контактов. Официальный визит президента России в Китай пройдет 19-20 мая. В ходе переговоров лидеры двух стран обсудят ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.
13: О Ближнем Востоке.
18: Иран согласен передать уран России вместо США. Это возможно на определенных условиях, говорится в пересмотренном Тегераном проекте соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном. Данные приводит арабский телеканал Аль-Хадад. О каких именно условиях идет речь, не уточняется. По информации телеканала, Исламская Республика также может отказаться от требований к США компенсировать ущерб, нанесенный за время боевых действий. При этом Тегеран намерен добиваться от Вашингтона экономических уступок.
13: О санкциях.
18: США ввели новые санкции против кубинской разведки. В стоп-лист также включены МВД и национальная полиция страны, сообщил американский Минфин. Согласно заявлению, под ограничение также попали 9 физических лиц. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий введение ограничений против иностранных финансовых организаций, проводящих операции в интересах кубинских лиц и компаний, находящихся под блокирующими рестрикциями Вашингтона. В январе американский лидер также разрешил вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, и объявил чрезвычайное положение в связи с предполагаемой угрозой нацбезопасности США со стороны островного государства. Власти Кубы заявляли, что энергетические ограничения направлены на удушение экономики страны и ухудшение условий жизни населения. по данным Центробанка. Доллар США сегодня стоит 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, китайский юань 10 рублей 63 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Виктория Фоменко, служба информации, радиостанция «Комсомольская правда».
20: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Россия не получала от Украины сигналов о готовности к мирному урегулированию, заявил замглавы МИД Михаил Галузин. Европе предстоит тяжелый период в отношениях с Россией после окончания СВО, пишет Foreign Policy. И Пентагон подготовил список целей для ударов по Ирану. Среди них объекты энергетики и инфраструктура. Чем ответит Иран, об этом чуть позже поговорим в нашем эфире, а пока начнем с нашей темы, которая касается практически каждого. Российская сторона не фиксирует готовность украинских властей к мирному урегулированию конфликта, несмотря на продолжающуюся работу над гуманитарными вопросами. Об этом пишут СМИ, и никаких сигналов из Киева о готовности субстантивно продвинуться в деле урегулирования мы не получали, подчеркнул дипломат, который участвовал в последнем раунде переговоров в Женеве. По словам Михаила Галузина, для создания переговорной базы главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо прекратить огонь и вывести войска из Донбасса. Это позволит перейти к обсуждению условий достижения всеобъемлющего мира. Но при этом продолжается работа над решением гуманитарных задач. Относится к ним обмен военнопленными, возвращение гражданских лиц и воссоединение семей и, в первую очередь, детей с родителями. Ну, а при всем при этом мы видим, что киевский режим умышленно подвергает атакам гражданское население и объекты России, активно движется к эскалации террористической войны. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник. В своем телеграм-канале он отметил, что такие действия Киева могут трактоваться исключительно как военные преступления. Ситуацию обсудим прямо сейчас в эфире радио «Комсомольская правда». На связи политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, я вас приветствую. Здравствуйте.
21: Здравствуйте.
20: Мы видим, что ситуация снова накаляется вокруг украинского конфликта, и я даже слышал, вернее, читал мнение о том, что вот этот дополнительный импульс и отсутствие переговоров, поскольку переговорный процесс при американском посредничестве сейчас, ну, явно находится на паузе, Трампу не до этого было, он в Китай летал, встречался с Си Цзиньпином, и, судя по сообщениям прессы, не очень много про Украину они и говорили. И вот импульс всему происходящему предполагают, что были даны непростыми консультациями вокруг краткого перемирия на 9 мая. Там все-таки была договоренность достигнута, но вот теперь мы пожинаем ее плоды. Что вы думаете по этому поводу?
21: Ну, прежде всего, я хочу солидаризоваться с мнением Родиона Мирошника. Безусловно, действия, преступные действия киевского режима, в частности, удары по мирным объектам, подчеркиваю, заведомым мирным объектам, мирным гражданам, это военные преступления, преступления против человечности, это первое. Второе, что касается позиции России, она ясна, понятна, и она неизменна. Россия готова к переговорам, и заместитель министра иностранных дел России господин Галузин достаточно четко еще раз обозначил, так сказать, позиции, которые будут означать начало переговорного процесса, то есть вывод украинских войск из оставшейся, пусть небольшой, но тем не менее территории Донбасса, которую они контролируют. Угу. Это, соответственно, будет для России означать добрую волю со стороны киевского режима к долгосрочному мирному процессу. И в этой связи, безусловно, Россия добьется данного результата мирным или военным путем. Поскольку мирного пока не получается, российские войска идут вперед и, так сказать, освобождают территорию Донбасса, мы это видим практически каждый день. 5 населенных пунктов освобождено за прошедшую неделю. Это второй момент. Третий момент. Что касается, если позиция России ясна, то позиция киевского режима абсолютно не ясна и, более того, не субъектна. Во-первых, президент Украины не обладает формально правовой субъектностью, его срок полномочий истек, так же, как срок полномочий всех властей государственных и муниципальных на территории Украины, нет ни одного легитимного органа власти. А во-вторых, киевский режим погряз в коррупционном скандале и пытается разными способами, в том числе совершая военные преступления против российских граждан, отвлечь внимание собственного населения, мирового сообщества от коррупционных скандалов и от того плачевного состояния, в котором пребывает Украина сейчас. И вот в этом отношении, конечно, киевский режим не является в настоящий момент договороспособным. И очевидно, что в данной ситуации достаточно сложно выстраивать какой-то диалог, даже гуманитарный, с режимом, который не договороспособен по определению. Тем не менее, Россия, безусловно, будет и дальше выстраивать отношения в гуманитарной сфере, и Россия будет продолжать принуждение к миру киевского режима, то, что мы видим, так сказать, в настоящий момент. Что касается Соединенных Штатов, то здесь ведь важно, что нам же нет смысла абсолютно уповать на волю и расположение Трампа. Конечно, для России было бы неплохо, если бы и Соединенные Штаты, и другие страны, которые реально, так сказать, влияют на киевский режим, являются спонсорами киевского режима, будут менять свою политику от враждебной в отношении России к, так сказать, более или менее договороспособной. Ну, как мы видим, все не так просто в этом отношении, и рассчитывать исключительно на дух анкориджа все-таки это не совсем будет правильно. Мы рассчитываем на силу нашего оружия и на, так сказать, волю нашего государства.
20: Да, Владимир Леонидович, благодарю вас за ваши размышления в нашем эфире. Это Владимир Шаповалов, политолог и член правления Российской ассоциации политической науки, был с нами на прямой связи. Мы обсудили заявление о том, что Россия не получала от Украины сигналов о готовности к мирному урегулированию, но и киевский режим умышленно подвергает атакам гражданское население и объекты России. Ну и, кстати, смежная тема. Европе предстоит тяжелый период в отношениях с Россией после окончания специальной военной операции на Украине. Об этом пишет журнал Foreign Policy. Он, военный потенциал Европы, пишет он, и, следовательно, возможности сдерживания будут ее слабейшим местом против российской мощи. Тему эту продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник Баранец.
1: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
2: Есть у западной пропаганды любимая провокационная песня, что Россия неизбежна. Если она победит Украину, она попрет на Европу. Хотя даже, по-моему, человеку без образования совершенно понятно. А зачем? Зачем России идти на Европу? Понятно смысл этой провокации. Напугать мир российской военной угрозой, вынудить правительство выделять больше денег, формировать побольше армий, ну и так далее. И вот есть такой в Америке журнал Foreign Policy. Он тоже недавно запел, затянул вот эту самую песню провокационную, но с хитрым умыслом. Обратите внимание, статья называется «Опаснейший период» и подстрочник «Если Россия победит Украину». Та же самая пропагандистская песня. И вот здесь снова обыватель, каждый из нас может задаться вопросом, а зачем нам Европу идти. У нас что, проблем и так с Европой нет уже, что ли? Мы обложены кругом санкциями. У нас есть свои внутренние проблемы. У нас что, нету леса, газа, нефти, рыбы, угля? Ну, какой смысл? Нет. Западная пропаганда талдычит, что все равно Россия попрет на Европу. Но какой здесь умысел? Она попрет на Европу только тогда, когда победит Украину. Какой отсюда делаем вывод? Надо помогать всячески, чтобы Украина не сдалась России. Такой примитивный до убожества пропагандистский тезис. Посмотрите, что даже в том же Бундесвере сейчас делается, в Германии. Германия уже там нашлись пророки, что если Россия победит Украину, она уже в 29-м году попрет на Германию. Зачем? У нас что, клубники нет, что ли? Да нет же. И вот эта песня пропагандистская о том, что Россия неизбежно нападет на Европу, она уже повторяется буквально каждый день по 100 раз. И Путин, и Лавров, и Песков все говорили, это глупость, это даже тупость. Тем не менее, вот эту песню, они все равно, вот этот лживый тезис все равно раздувают. Зачем? Опять-таки понятно. Понятно. Надо выделять больше денег на подготовку войны с Россией, надо укреплять армию, надо готовиться к войне с Россией. А Россия об этом не думает. У нее есть одна только задача – закончить специальную военную операцию так, как это задумано. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
4: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
20: Словесная эскалация между Штатами и Ираном продолжается. Подробности в нашем эфире через 2 минуты.
5: Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
4: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь не по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
22: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
20: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем их обсуждать. И в студии по-прежнему Сергей Григорьев. Приветствую. Пентагон тут подготовил список целей для ударов по Ирану. И среди них объекты энергетики и инфраструктура. Об этом вещает CNN. По данным телеканала, после возвращения из Китая Трамп обсудил с высокопоставленными членами администрации дальнейшие действия по Ирану. Там присутствовали и Венс, и Уитков, и директор ЦРУ. Ну, а ответ от Ирана не заслужил. заставил себя долго ждать. Представитель иранского военного командования Зальфагари заявил, что Иран выведет из строя все военные базы штатов на юге Персидского залива в ближайшем будущем. Словесная эскалация, возможно, перерастет ли она в несловесную? Попробуем выяснить. Политолог, востоковед Николай Севастьянов с нами на прямой связи. Николай Николаевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
6: Добрый день.
20: Ну вот, Трамп вернулся из Китая, вспомнил, вряд ли, конечно, забывал о том, что у него есть проблема в Ормузском проливе, в Персидском заливе с Ираном. И вот опять началось давление, мы видим, да, и через социальные сети, и через официальные заявления Белого дома, Пентагона и так далее. Что вы думаете по этому поводу? Иран тоже будет огрызаться, но к чему все идет? Будет ли горячая стычка вот этой словесной эскалации после нее, я имею в виду?
6: Ну, понятно, что сейчас та ситуация, которая сложилась, вот это ни мира, ни войны, она не может продолжаться до бесконечности. То есть куда-то этот маятник все равно должен качнуться. Рынки считают эскалацию вероятной. То есть с 8 мая у нас наблюдается устойчивый рост котировок на нефть. И сейчас фьючерсы на Brent, они торгуются на уровне уже $110. Uh-huh. То есть инвесторы считают, что как раз новые удары очень даже возможны. В Иране также считают, что за последнюю неделю вероятность ударов возросла. И считают они, что она возросла именно после визита Трампа в Китай, поскольку удар накануне визита мог эту поездку просто сорвать. При этом Иран, разумеется, все эти недели не сидел сложа руки, восстанавливал доступ к ракетным объектам, откопал значительную часть засыпанных пусковых установок. Тут ведь есть очень важный момент, что все те цели, которые были объявлены американцами как пораженные во время горячей фазы, это не означало, что эти цели уничтожены. То есть наносится удар, все засыпается, потом туда можно, грубо говоря, это все откопать и все туда достать и обнаружить, что пусковые установки находятся в целости, сохранности и готовы, ну не прямо сейчас, но в обозримом будущем к новому применению. То есть в этом плане много свидетельств, что Штаты сильно переоценили нанесенный ущерб. И переоценили его, возможно, сознательно, по внутриполитическим причинам, когда Пентагон просто готовил те оценки, которые Белый дом хотел от него услышать. Потому что давать другие оценки было чревато уже с аппаратной, с карьерной точки зрения. Кроме того, Иран также вкладывается в те средства, которые могут ему понадобиться, например, на случай возможной десантной операции со стороны американцев, как на побережье, так и на островах Харк или Кешем. То есть это касается и FPV-дронов, и Иран очень заинтересован в дронах на оптоволокне. В этом плане ничего, конечно, не закончилось.
20: Ну, вот мы видим, да, что американское министерство войны подготовило список целей в Иране, по которым США смогут наносить удар, если поступит команда из Белого дома. Вам не кажется это странным? Я вообще в последнее время обращаю внимание на то, что все всех заранее обо всем предупреждают. Теперь вот так вот ведутся войны, или это вот действительно просто пыль в глаза через средства массовой информации?
6: Ну, тут важен еще тот момент, что штатам нужно вот сохранить восприятие своей мощи как чего-то непреодолимого, что просто не пускается в ход в полной мере, и в какой-то степени это так. То есть, действительно, у штатов есть технические средства, чтобы, например, вырубить Ирану все порты, все электростанции, что приведет к каскаду проблем, угрожающих просто существованию государства. Это не делается, потому что все-таки страна, которая превратится в черную дыру, ну, скажем так, она даже американцам-то не особо нужна. Это даже для них существенные риски, не говоря уже о многих игроках в регионе, игроках со своей позицией, которая также оказывает давление на американские, принимаемые американцами решения. То есть в этом плане угрозы со всех сторон, они, конечно же, будут и дальше. Иран будет в ответ говорить, куда он ударит в таком случае, например, по атомной станции в Эмиратах и по другим объектам. Есть куда бить обеим сторонам.
20: Да, вот я просто вспомнил, как Штаты похитили Мадуро, да, вот они об этом не заявляли заранее, да, они просто пришли и сделали. Вот если есть такая возможность, просто сильный берет и делает, да, никого об этом не предупреждает. А здесь вот такое ощущение, что просто два, ну, не знаю, два ковбоя стоят друг напротив друга и хорохорятся, и ничего не происходит. Затяжной достаточно конфликт, но мы будем продолжать следить за развитием событий. Николай Николаевич, спасибо большое за ваше размышление и ответ на мои вопросы. вопрос. Это Николай Севастьянов, политолог и востоковед, был с нами на прямой связи. Мы обсудили пока словесную эскалацию между США и Ираном, которая продолжается на том же самом уровне. Тут и Пентагон подготовил список целей для ударов по Ирану, и среди них объекты энергетики и инфраструктура. По крайней мере, об этом вещает телеканал CNN. Ну, а в ответ представитель иранского военного командования заявил, что Иран тогда выведет из строя все военные базы США на юге Персидского залива в ближайшем будущем. Кто моргнет первым? Вот так, наверное, эта игра называется. Ну, давайте тоже не моргать, смотреть внимательно, чем дело закончится. У нас с вами другого выбора, по большому счету, и нет. Продолжим эфир радио «Комсомольская правда». Я скоро вернусь.
7: В интернете набирает обороты нелегальный рынок продуктов с истекшим сроком годности. Объявление о продаже выкладывается в специализированных каналах в соцсетях, и цены там гораздо ниже оптовых. Порой появляется объявление просто с браком. Например, за 80 рублей за банку продается тушенка из говядины. Причина продажи – сбой печати этикеток на производстве. Срок годности значится до ноября 2028-го. Но чаще всего бывает именно просрочка. Например, с истекшим сроком годности продают сосиски из куриного мяса и говядины. Однако, несмотря на отметку «просрок», автор объявления добавляет: с ними все хорошо, просто сделали объем больше. Цена всего 22 рубля за килограмм, но забрать придется весь объем в 65 тонн. Сразу за объявлением даже выложены видео, как такие сосиски разрезают на камеру.
8: Давай на срезе. Ничего, нормально все. Так, и давай, да. Вот так. Все, она просто промерзла. Структура вот такая у нее.
7: Еще можно приобрести 30 тысяч банок гречневой каши с говядиной всего за 12 рублей за банку. Вот только 90% банок без этикетки и дат. Изготовлена каша якобы около года назад. Приписка к объявлению гласит: все каши пригодны для животных. Для этих же целей продают тонну сыра «Бавария», тоже с истекшим сроком годности. Вот только по закону сбыт просроченной продукции запрещен вне зависимости от цели. Правила предписывают утилизацию и уничтожение такой продукции. Продажа продуктов с истекшим сроком годности может обернуться штрафом в 30 тысяч рублей для должностных лиц и 600 тысяч для юридических. Однако, некоторые эксперты отмечают, что идти по пути запретов и ужесточения наказания за это не стоит. По их мнению, необходимо легализовать торговлю просрочкой, которая пригодна на корм животных, как часто приписывают сами авторы объявлений. Тогда бы объемы нелегальной торговли значительно сократились, и подобная продукция с меньшей вероятностью попала бы на стол гражданам, заявил радио «Комсомольская правда» сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.
9: На путь ужесточения всего и запрещения вся, он, в общем-то, не результативен, он приводит к тому, что просто рассваивается экономическое пространство на то, что называется белым, и на то, что называется серым или черным. Таким образом, мы его больше еще расслоим, но суть проблемы не уберем. Я думаю, что просто надо сделать такие условия, чтобы вот эти вот продукты с истекшим сроком годности адресно реализовывались, ну, если уж на корм скоту, да, ну, значит, это фермерские хозяйства или соответствующие организации, которые имеют право это делать.
7: Помимо этого, многие участники рынка настаивают на том, что в России необходимо популяризировать и стимулировать страны-государства такое движение, как фудшеринг, когда продукты с истекающим сроком годности списываются за несколько дней до этого магазинами и раздаются бесплатно. Ритейлеры готовы это делать, вот только списанная продукция все равно облагается налогами, и уничтожать или даже продавать по дешевке просрочку оптовикам гораздо проще и выгоднее, рассказал радио «Комсомольская правда» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
23: Стимула, получается, какого-то такого серьезного нету. Говорили о том, чтобы, например, освободить от налогообложения эту продукцию, которая подпадает под некое списывание, чтобы ее, соответственно, отслеживать, заблаговременно передавать дальше благотворительной организации, чтобы была такая возможность, чтобы создать процессы, определенное программное обеспечение и упростить процедуры. Вот некий стимул, конечно, если он бы появился, чтобы этот процесс, какая-то вот стимуляция и компенсация вложенных расходов вот за счет, например, того же НДС, потому что тоже как бы странная тема, когда списывается товар, а за него надо все равно, по сути, НДС заплатить.
7: Однако и следить за такими раздачами стоит пристально, говорят эксперты. Даже сегодня нередки ситуации, когда предприятие, занимающееся, например, реализацией молочной продукции, может за 3 дня до истечения срока годности бесплатно раздать списанный товар сотрудникам. Однако некоторые работники выставляют молочку на портале бесплатных объявлений или продают знакомым за копейки. Чаще всего таких работников ждет увольнение, чтобы избежать дальнейших репутационных рисков. Егор Волгин, радио «Комсомоль». Польская правда.
22: Новости спорта.
0: Национальная команда России выиграла общекомандный зачет чемпионата Европы по самбо в Тбилиси. Турнир проходил с 16 по 17 мая. Суммарно представители России завоевали 13 золотых, 3 серебряные и 4 бронзовые медали. Российская сборная выступала на турнире в полном составе. Представители страны участвовали в соревнованиях под государственным флагом и с национальным гимном. Петербургский «Зенит» на выезде обыграл «Ростов» в заключительном 30-м туре российской премьер-лиги. Встреча прошла накануне и завершилась со счетом 1-0 в пользу гостей. Единственный мяч в первом тайме с пенальти забил Александр Соболев. «Зенит» набрал 68 очков и занял первое место в чемпионате. На втором месте финишировал «Краснодар», который набрал 66 очков. «Зенит» стал чемпионом России в рекордный 11-й раз. Ранее петербуржцы делили первое место по числу титулов в РПЛ с московским «Спартаком». Букмекеры назвали главного претендента на приз лучшему игроку чемпионата мира по футболу 2026 года. По мнению специалистов, это форвард сборной Англии Харри Кейн. Вторым претендентом является игрок сборной Испании Ламин Ямаль. На третьей позиции француз Килиан Мбаппе. С вами был Василий Воронин.
3: Новости спорта. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
10: Реклама. Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
11: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
24: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине.

0: В итоге юный Антон отправился в Москву и поступил на медицинский факультет Московского университета. Одним из его учителей был профессор Николай Васильевич Склифосовский. А когда Чехов окончил университет, то начал работать уездным врачом в этой больнице. Он лечил пациентов на дому и посещал тяжелых больных. Многих знакомых он лечил бесплатно. Медицина была для Антона Павловича и помехой в литературной работе, и одновременно источником для сюжетов. Чехов называл медицину своей законной женой, а литературу – любовницей.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
2: О переговорах.
3: Москва на этот день не получала от Киева никаких сигналов о готовности к новому раунду переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил СМИ замглавы МИДа Михаил Галузин.
2: Об инфляции.
3: Минэкономразвитие ожидает ускорения инфляции при росте экономики, сказал в интервью СМИ глава ведомства Максим Решетников. Замедление инфляции – результат сбалансированной политики Банка России и правительства. При ускорении экономики мы не ожидаем ускорения инфляции, отметил министр. По его словам, задача правительства и Банка России – обеспечение сбалансированного роста. Он также отметил, что инфляция сейчас действительно устойчиво замедляется год к году 5,5% на 12 мая. Это ниже уровня конца прошлого года.
2: Про газ.
3: Подземные газовые хранилища в Европе демонстрируют антирекорды по закачке газа 12-14 мая, показывая минимальные уровни за всю историю. Об этом сообщил «Газпром». В компании уточнили, что по данным «Газ инфраструктур Европ» три дня подряд, 12, 13 и 14 мая, объемы нетто-закачки газа в европейских ПХГ достигли минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений. «Газпром» подчеркнул, что прохладная погода в Европе, в том числе ФРГ, Франции и Нидерландах, существенно замедлила темпы заполнения газовых хранилищ. Как писал сайт КП.ру, 25 апреля стало известно, что ряд европейских стран в середине весны не прекратили отбор газа из своих ПХГ. По данным «Газпрома», в начале третьей декады апреля этого года нетто-отбор газа вели Польша, Бельгия и Болгария. Заяц в прыжке сбил самокатчика в Венгрии. Это произошло под Будапештом. На кадрах видно, как на дорогу выскочил заяц, который неожиданно прыгнул прямо в лицо молодому человеку на электросамокате и сбил его с ног. Благодаря шлему и экипировке мужчина не пострадал, отделавшись шрамами от падения на асфальт. Заяц после происшествия тоже быстро поднялся на ноги и убежал обратно в поле. В момент стресса зайцы способны прыгать на высоту до 5 метров и развивать скорость до 70 км в час.
2: О погоде.
3: Почти половина майской нормы осадков, или 46%, выпала в Москве за несколько часов во время сильного ливня, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Под утро местами опустятся очаги туманов, сообщил синоптик. Доллар США сегодня стоит 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 73 копейки. В Москве в понедельник малооблачно, ожидается дождь, плюс 17, плюс 28. В Санкт-Петербурге облачно, также небольшие осадки, плюс 10, плюс 21. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки».
4: Ну что ж, продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И еще одна новость дня сегодняшнего. Российских гимнастов допустили до соревнований с флагом и гимном. Это решение World Gymnastics распространяется причем на все 5 гимнастических видов спорта, которые входят в Федерацию гимнастики России. Здесь и спортивная гимнастика, и художественная, и прыжки на батуте, и спортивная акробатика, а также спортивная аэробика. У нас на связи олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Светлана Сергеевна, я вас приветствую, здравствуйте.
5: Да, добрый день, приветствую новость... вас тоже и наших слушателей.
4: Да, новость, безусловно, радостная, давно ожидаемая, для многих наших слушателей, думаю, что даже и неожиданная. Как вы можете оценить это решение, на ваш взгляд, чем оно продиктовано и что теперь будет?
5: Знаете, я соглашусь с президентом нашей федерации Олегом Белозеровым, который сказал, что последовательная работа и самой федерации нашей, и, конечно, работа с президентом Международной федерации. Он, знаете, не европеец, поэтому появляются моменты такие.

0: И позитивное, что он, может быть, менее зависим от политического давления на него, потому что он японец. И поэтому в этом смысле мы видим, что пока держатся те федерации, где очень сильно скандинавское лобби, где сильно в исполком, да, исполком принимает такие решения обычно, где реально состав этого исполкома из тех стран супер недружественных к нам, и они это решение принять никак не могут. Поэтому было понятно, что начинают федерации нас допускать флагом и гимном, и Белоруссию, кстати, тоже надо уточнять это. И получается, что борьба, плавание, да, тяжелая атлетика. То есть вот потихонечку начинаются такие знаковые федерации, где наше влияние, наши спортсмены, наши достижения, они настолько велики, и без нас эти виды спорта не идут вперед. А неинтересно, падает, они же тоже за это время проанализировали, насколько популярность падает этого вида спорта, насколько действительно привлечение болельщицкого сообщества. А в России очень активно болеют. Мы реально вот за эти виды, вот, которые даже я три назвала. У нас очень активно и дети тренируются, и занимаются много людей, и болельщики очень любят эти виды спорта. Но и мы и двигаем вперед нашим уровнем профессионализма, уровнем сложности в той же гимнастике, как художник, так и спортивный. Тот же батут, да, у нас олимпийские чемпионы, спортсмены, ребята, девчонки замечательные совершенно, и без них было бы это все неправильно. Ну и вы знаете, вот Ангелина Мельникова стала чемпионкой мира в нейтральном статусе, но всем было понятно, что это должно было быть гимном, флагом. И слава богу, что если это будет теперь происходить именно так, но это на совсем другое отношение болельщиков, и не будут наше общество разбирать вот эти сомнения, выступать без флага или нет, да, все-таки нужно воспитать, конечно, с флагом. И федерация, если приняла такое решение, уже на Кубках мира, на чемпионатах мира наши ребята смогут это сделать.
1: Да, новость, еще раз подчеркну, очень хорошая, и понимаю, что процесс трудный, но поступательный, да, и тенденция очень хорошая. Но я не знаю, можете ли вы поделиться этими секретами или нет, обладаете ли какой-то информацией, может быть, что-то слышали и можете об этом сказать в эфире радио «Комсомольская правда», но вот, допустим, известно ли что-то по решениям, похожим в игровых видах спорта, потому что огромная когорта болельщиков соскучилась по сборной России на международных соревнованиях.
0: Вы знаете, насколько я понимаю, что в любом случае все это на контроле ведется, знаете, как говорят, на контроле, на знаете, на пульсе руку все держат. И, конечно, если бы там все говорят в один голос, иностранцы, но не всем не хватает смелости, говорят, вот мирное соглашение будет подписано, мы тут же вернем вас с флагом и гимном. Ну, это и так всем понятно. А вот иметь смелость, как втираться, да, для той же гимнастики сейчас, в этой даже ситуации уже нас вернуть с флагом и гимном, это заслуживает, уважение к ним, потому что, может быть, это там процесс был не такой простой, но все-таки сейчас это происходит. Мы понимаем, что будут какие-то провокации, попытки их, но сейчас на фоне этого, заметьте, как выглядят другие федерации, странно. Вот эти двойные стандарты, они еще больше увеличивают это расстояние между теми, кто уже понимает, что нужно это все сделать, и это априори должно случиться, или вот еще продолжает держаться и не допускать. Но я считаю, что должен быть, например, моя федерация фигурного катания, катания на коньках в целом, тоже должны, надеюсь, у них будет возможность принять это решение, насколько я понимаю, там в июне, по возвращению наших спортсменов полноценно, а не только юниоров, поэтому флагом и гимном. Поэтому я надеюсь, они это решение примут, потому что фигурное катание и конькобежный спорт без наших спортсменов, ну, тоже не так себе интересный вид спорта становится. Или там, ну, мы понимаем, что уровень нашего фигурного катания, так же, как и гимнастики, очень высок, и мы движем, правда, эти виды спорта вперед. Поэтому футбол, хоккей, это как раз болельческое желание, конечно, чтобы мы оказались там, и вы же слышали, как был наезд украинской стороны на президента УЕФА, когда он сказал, что уже подходит время вернуть россиян. Как его там называли, и предателем, и нашим кремлевской пропагандой, а он только сказал, что, в общем-то, какие, как, что принесли меры, которые вот все федерации наложили на россиян. Ну, что-то это изменило в целом? Нет. Только Америка напала на Иран, Израиль творит там тоже свои чудеса военные, да, и им за это ничего нет, а Россию наказали.
1: Светлана Сергеевна, ну вот мне интересно, федерации различных видов спорта отстранили российских спортсменов без флага и гимна, могли выступать, и то единицы, да, плюс еще там визовые подлости со стороны отдельных государств были, и, скорее всего, они будут продолжены, несмотря на вот это вот разрешение, да, и это мы понимаем, к сожалению, мы к этому уже привыкли. Но где взять силу воли для того, чтобы все-таки разрешить с гимном и флагом? Это ведь не один человек, который взял и пошел против течения. Наверняка за ним тоже стоят какие-то люди, которые ему это разрешили, потому что пусть он даже будет японцем или марсианином, но убрали бы очень быстро, если бы он пошел один против течения. Но мы же это понимаем, Светлана Сергеевна.
0: Вы знаете, нет, наверное, здесь очень важна вот эта рекомендация МОК, потому что все-таки от них, как от, скажем так, да, головного, голова, да, вот голова решила и сказала, что рекомендации, причем МОК же, они же рекомендуют не на чемпионат мира, они не могут рекомендовать на чемпионат мира. Многие могут сказать, вот, на Олимпиаду мы допускаем с флагом и гимном, а на чемпионат мира мы пока не допускаем. Кстати, такое решение, на самом деле, некоторые федерации тоже гадко могут принять. Но пока все-таки все понимают, что надо в целом, если уж допускают до Олимпиады, мы понимаем, что вот мы были, встречались с конгрессменами в Вашингтоне, вот депутаты, я была в этой депутатской группе, и вы знаете, они говорят, нет, мы 100% уверены, что россияне должны быть на Олимпиаде с флагом, гимном, который пройдет в Америке. Ну, то есть ближайшая Олимпиада будет через 2 года в Америке. И понятно, что чтобы там оказаться, надо пройти отборы. И сейчас эти федерации понимают, что надо уже сейчас давать возможность нашим спортсменам начать выступать, чтобы там оказаться потом на флаге и с флагом и гимном.
1: Вот это многое
0: объясняет. Я боюсь, да. Что вы правы насчет виз. У нас уже есть такие прецеденты, когда тут целому составу команды там, да, не дали визу, и они туда не поехали. Или где-нибудь будет чемпионат, например, в какой-нибудь там Латвии, точно наших спортсменов, к сожалению, под всякими предлогами не пустят. Но, вы знаете, самое удивительное здесь, это повод лишний раз подумать международным федерациям, я это озвучивала неоднократно, что надо менять свои регламенты по определению города, который будет или страна проводить следующий там чемпионат мира или Европы, и даже Кубок мира.
1: Огромное вам спасибо, да. Светлана Сергеевна, благодарю вас. Светлана Журова, олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, была с нами на связи, а далее «Под капотом».
2: Рекламно-информационная программа. Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек».
3: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Рынок автомобилей с пробегом переживает заметное оживление. Однако рост продаж не отменяет старой истины. Идеальных подержанных машин не существует. И чтобы покупка БУ авто не обернулась чередой поломок, новый владелец просто обязан действовать по четкому протоколу, не откладывая заботу о технике в долгий ящик. Грамотная последовательность действий сразу после покупки экономит и нервы, и деньги. И первый шаг после сделки – визит на СТО для диагностики и замены всех технических жидкостей, даже если прежний хозяин клялся, что недавно все менял. Не менее важны фильтры. Лучше поменять все – масляный, воздушный, топливный и салонный. На бензиновых двигателях имеет смысл заменить свечи зажигания. На дизельных – свечи накаливания, особенно если пробег приближается к межсервисному рубежу или мотор запускается с явным трудом. Тормозная система – то, на чем не экономят. Диски проверяют по минимальной допустимой толщине, заявленной производителем, а также на предмет трещин, глубоких борозд и видимых деформаций. Если есть сомнения, менять без раздумий. Владельцам автомобилей с механической коробкой передач стоит отдельно оценить сцепление. Пробуксовка, рывки при трогании, затрудненное переключение – повод для регулировки или замены узла. Подвеска заслуживает не меньшего внимания. Стуки в ходовой при проезде неровностей, ухудшение управляемости, валкость в поворотах – признаки усталости амортизаторов, сайлентблоков и шаровых опор. Перед началом активной эксплуатации эти элементы лучше обновить. Обязательно проверьте заряд аккумулятора. Окислы на клеммах счищают щеткой, обрабатывают защитной смазкой, например, силиконовым воском Супротек Апрохим, а далее плотно затягивают крепление. Налет на контактах ухудшает зарядку и нарушает работу всей электрической системы автомобиля. Отдельное внимание – приборной панели. Горящие индикаторы игнорировать категорически нельзя. Подключение диагностического сканера позволит считать ошибки, понять причину и устранить ее до того, как мелкая неисправность перерастет в серьезную поломку. С видимых поверхностей под капотом стоит аккуратно удалить грязь и подтеки масла. Однако самостоятельно отмывать двигатель – занятие рискованное. разумнее доверить мойку профессионалам, у которых есть подходящие средства и опыт работы с подкапотным пространством. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
4: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
2: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
5: Александр Попов стал изобретателем в 9 лет. Мальчик с интересом посещал мастерские и сам пытался мастерить разнообразные механизмы. Однажды он смастерил из стенных ходиков и самодельного электрического звонка будильник. Правда, иногда механизм трезвонил непроизвольно, да еще и посреди ночи. Юный изобретатель приметил, что это случается во время грозы или перед ней. При этом происходящие от разрядов молнии звонки будильника слышались всегда раньше, чем удары грома. Тогда мальчик понял принцип действия электромагнитных колебаний.
6: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня. В студии Сергей Григорьев. Это радио «Комсомольская правда». В Госдуме рассказали, как граждане России могут получить компенсации по вкладам до 1991 года. Напомним главное условие. Вклад должен был оставаться действующим на 20 июня 1991 года и не закрываться вплоть до конца декабря того же года. Но если коротко, то право на компенсацию по старым вкладам, не закрытым до конца декабря 1991, имеют россияне, которые родились до 91 года включительно, их наследники, кстати, тоже. Размер выплаты рассчитывается по формуле. Остаток на счете на 20 июня 91 года, который будет умножен на возрастной коэффициент и коэффициент срока хранения. Для оформления выплаты нужно прийти в любое отделение банка с паспортом и сберкнижкой. Если она сохранилась, написать заявление, при этом плата за услугу не взимается. Чуть подробнее обсудим это с экономическим обозревателем «Комсомольской правды» Евгений Беляков. С нами на связи. Евгений, я вас приветствую. Здравствуйте.
7: Да, Сергей, добрый день.
1: Ну, я так коротенько рассказал. Это, конечно, не новость про компенсацию по старым советским вкладам еще, да, просто решили, видимо, в Госдуме напомнить в очередной раз. Но есть несколько вопросов к вам у аудитории нашей, я уверен. Вот что это за формула такая? Остаток на счете умножить на возрастной коэффициент, коэффициент срока хранения. Это что за коэффициенты такие? В рублях это сколько? Сколько вешать в граммах?
7: Да-да-да. Ну, на самом деле, там коэффициенты достаточно простые. Ну, там есть, в общем, коэффициент для тех, кто, например, закрыл вклад уже в 92-м году, но так как там все совсем обесценилось, это, в общем, были вообще копейки-копейки. Вот. И для них тоже есть возможность, в общем, какую-то добавочку получить еще, да. Но я думаю, что таких людей просто действительно единицы. Скорее всего, сейчас, ну, либо они уже эту компенсацию получили, потому что целом этот закон уже действует у нас очень много лет, и скорее сейчас речь идет лишь о тех людях, которые являются наследниками. Uh-huh. То есть, когда люди получают, допустим, умирает у них отец или мать, в общем, не знаю, или дедушка, бабушка, да, в зависимости от того, кто является там выгодоприобретателем, да, как говорится. А сейчас схема такая, что к нотариусу человек идет, и, в общем, нотариус пробивает по всем базам банковским, где у человека лежат какие сбережения, ну, чтобы сформировать вот эту наследственную базу. И там вот очень часто у меня прям буквально у знакомого, к сожалению, горе случилось в семье, и вот он пошел по этому пути, и вот действительно у них, у его отца обнаружился вклад, который у него действовал вот как раз на период, значит, 91-го года, и ему выдали компенсацию. Ну, понятно, там компенсация была не очень большая, 2000 с небольшим рублей, но, тем не менее, какой-то система работает, да, скажем так. Что касается коэффициента, то он достаточно простой. Вот в общем случае он выглядит так. Вот сколько там на вкладе лежит, столько человек и получает. Но вот этот возрастной коэффициент, он увеличивается для людей, которые родились с 46 по 91 год. То есть, ну, условно, наследник, если вступает в право, то он здесь, у него коэффициент умножается на 2. Uh-huh. То есть, грубо говоря, если там 1000 рублей лежит, то человек получает 2000 рублей.
1: Uh-huh. Вот сейчас 2000 рублей получает, да?
7: Да.
1: В 91 году лежало 1000 рублей. Да, что было на нее можно купить? Сколько нулей уже отрезали за то время? Это компенсация.
7: Ну, то есть это 5 условных месячных зарплат, наверное.
1: Ну да, да, примерно 5. Там 200-220 рублей хорошие зарплаты были, считались, по крайней мере. Ну, не самые большие, естественно, да, но это считалось вот как бы нормально. Там, от 150 там, до 200 рублей. То есть человек, по большому счету, у себя на сберкнижке советской мог хранить в бумажном денежном выражении, ну, условно, «Жигули». А сейчас он получит за это 2000 рублей. Ну, нет, ну, понятно, да, там 2-4 тысячи рублей за это получат.
7: Но... Ну, такие, да, такие правила, их, причем, я так понимаю, что эти коэффициенты за последние годы никто не индексировал. То есть, даже
1: вот тоже странный момент, да? Но в Госдуме напоминают, вы можете еще использовать. Но не индексируется. А почему?
7: Ну, это вопрос не ко мне, да. Ну, возможно, просто про это забыли. Возможно, считают, что, ну, как-то суммы, может быть, и так, ну, грубо говоря, это не сильно увеличит эти суммы. Там будет не 2000 рублей, а, не знаю, 3-4 тысячи рублей.
1: Ну, вот я просто не поленился, посчитал. Я помню хорошо, в голове отложилось это, да, вот 5000 рублей примерно в 84-м, там, 86-м году за эту сумму можно было купить домик с огородом. Да, деревянный, конечно, не постройка какая-то сумасшедшая, но в черте города, там, условно, на юге, там, Волгоград или Астрахань, да, понятно, что после инфляции эти деньги исчезли, там, обвал рубля, там, деноминации и прочее, да, сейчас за это, ну, я тут на калькуляторе прикинул, 8-9 тысяч российских рублей ты получишь, да, вместо домика, который мог купить в 85-м году, но мне кажется, это чудовищная разница.
7: Да. Ну, на самом деле, это большая боль вообще всей нашей банковской системы, потому что до сих пор, вот несмотря там, на все усилия там, агентства по страхованию вкладов, Центробанка, у нас же вот последние там, много лет банкротства, если и были, то, в общем, их последствия были минимальными, потому что, в общем, всем возвращали деньги в рамках вот, всех этих там установленных лимитов, да, там полтора миллиона почти у нас. И, собственно, проблемы большой нет, то есть все спокойно хранят деньги в банках, но все равно осталась вот категория людей, которые до сих пор вспоминают, собственно, и Павловскую реформу, как раз вот 91-й год, заморозку вкладов и все остальное, и вот эти сгоревшие, по сути, сбережения, которые превратились из-за гиперинфляции, в общем, в ничто. Поэтому это, да, это вот наше, не знаю, это наследство, с которым, видимо, банковская система будет жить еще, я думаю,
1: ну,
7: еще.
1: Сколько будут еще жить люди, которые родились до 91-го года, включительно, видимо, да, да. Ну вот, а потом забудется.
7: Да, и на этом, кстати, очень активно этим пользуются, в том числе мошенники, люди, которые вот они там предлагают, что эти вклады можно как-то получить, есть схемы, якобы, которые можно, нужно только подать какие-то там, не знаю, заявления, значит, в суды разной юрисдикции, все мы вам сделаем, нужно только заплатить 100 тысяч рублей нам сразу, например. Или много фейков вбрасывается, вот буквально там в последние пару лет как раз два фейка было про заморозку вкладов, и люди этому верят. Да, как раз именно из-за того, что помнят вот этот дурацкий маневр тогда еще советской власти, когда они там, в общем, пытались тем самым остановить разгонявшуюся инфляцию вот таким топорным способом. Ну, в итоге вот к чему все это привело.
1: Да, Евгений, от досужих разговоров чуть больше конкретики хочу для наших слушателей узнать. А это все банки или только какие-то определенные позволяют так сделать?
7: А у нас же тогда же Сбербанк же у нас был только.
1: Ну, да. Поэтому и Сберкнижка это и называлась, да?
7: Да. Конечно, да.
1: Сберегательный банк Союза Советских Социалистических Республик. И он был один, насколько я помню, да? Может быть, были какие-то частные,
7: да,
1: мелкие,
7: конечно.
1: Или нет?
7: Не было. Был, ну, как банк внешней торговли там и так далее.
1: А, да, вот, да, это я помню, да. Других не было. Они расцвели уже в 90-е. Спасибо огромное, Евгений, за ваши знания и за эти данные, которые вы дали нам в эфир радио «Комсомольская правда». Это Евгений Беляков, экономический обозреватель «Комсомольской правды». Мы обсудили новость о том, ну, не новость, да, но напоминание о том, что граждане России могут получать компенсации по вкладам до 91-го года. Еще одна смежная тема. Падение ввода жилья в России, которое наблюдается в последнее время, является производной охлаждения ипотеки, заявил вице-премьер Хуснуллин. По данным Росстата, объем ввода жилья в стране по итогам первого квартала этого года сократился на треть. Ну и все подробности у моего коллеги Юрия Кораблева.
8: Запас прочности у российских застройщиков жилья почти исчерпан. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, дальнейшее давление на строительный рынок, в том числе возможное снижение объемов ипотечного кредитования, на фоне изменения условий семейной ипотеки, может создать серьезные риски для всей отрасли.
9: Мы хотим, чтобы принятые решения не привели к снижению выдачи ипотеки, потому что снижение выдачи ипотеки, она сильно повлияет на строительный рынок. Мы запас прочности свой, который у нас был у строителей, у девелопера, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить. Дальше это риски для отрасли. А что такое риски для отрасли? Отрасль работает на деньгах населения. Мы не можем рисковать, а в многоквартирном жилье особенно, мы не можем рисковать средствами населения. Мы обязаны создать условия, чтобы все квартиры были достроены.
8: Хуснуллин также отметил высокий вклад отрасли в экономику. Остановка строительства затронет металлургию, производителей стройматериалов и региональные бюджеты. По его оценке, доля строительного сектора в доходах регионов составляет от 15 до 20%, а 1 рубль инвестиций в стройку приносит значительный эффект смежности. Отраслям. Член Совета гильдии риэлторов Роман Вихлянцев заявил, что сейчас стройотрасль продает квартиры только благодаря льготной семейной ипотеке. Без нее покупатели не смогут выплачивать ежемесячный платеж, а значит и не смогут купить квартиру. В случае сворачивания льготных жилищных кредитов отрасль ждут последствия, отметил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».
10: Самые неэффективные застройщики, а мы это видим уже на рынке, они просто будут уходить с рынка, испытывать те или иные проблемы. Ведь колоссальные проблемы даже у самых крупных застройщиков были в конце прошлого, в начале этого года, и, по сути говоря, они находились в предбанкротном состоянии. И все это связано с неэффективностью бизнеса. Соответственно, те, кто не перестроится, они в нормальной рыночной ситуации выжить не смогут, поэтому будут те или иные банкротства, но механизм 218 федеральных законов, он предполагает передачу таких объектов государству. Сами как бы покупатели не пострадают глобально, да, но будут какие-то сдвиги вправо по объектам.
8: Ранее сообщалось, что количество проданных в апреле текущего года квартир в новостройках России сократилось за год на 15%, а средняя стоимость проданной квартиры выросла на 4%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
11: «Война и мир». Преступление наказания. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
12: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
11: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Новости на радио «Комсомольская правда».
13: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
11: О переговорах.
13: Москва на этот день не получала от Киева никаких сигналов о готовности к новому раунду переговоров по украинскому урегулированию. Об этом заявил СМИ замглавы МИДа Михаил Галузин.
11: Об инфляции.
13: Минэкономразвитие ожидает ускорения инфляции при росте экономики, сказал в интервью СМИ глава ведомства Максим Решетников. Замедление инфляции – результат сбалансированной политики Банка России и правительства. При ускорении экономики мы не ожидаем ускорения инфляции, отметил министр. По его словам, задача правительства и Банка России – обеспечение сбалансированного роста. Он также отметил, что инфляция сейчас действительно устойчиво замедляется год к году 5,5% на 12 мая. Это ниже уровня конца прошлого года.
11: Про газ.
13: Подземные газовые хранилища в Европе демонстрируют антирекорды по закачке газа 12-14 мая, показывая минимальные уровни за всю историю. Об этом сообщил «Газпром». В компании уточнили, что по данным «Газ инфраструктур Европ» три дня подряд, 12, 13 и 14 мая, объемы нетто-закачки газа в европейских ПХГ достигли минимальных для этих суток уровней за всю историю наблюдений. «Газпром» подчеркнул, что прохладная погода в Европе, в том числе ФРГ, Франции и Нидерландах, существенно замедлила темпы заполнения газовых хранилищ. Как писал сайт КП.ру, 25 апреля стало известно, что ряд европейских стран в середине весны не прекратили отбор газа из своих ПХГ. По данным «Газпрома», в начале третьей декады апреля этого года нетто-отбор газа вели Польша, Бельгия и Болгария. Заяц в прыжке сбил самокатчика в Венгрии. Это произошло под Будапештом. На кадрах видно, как на дорогу выскочил заяц, который неожиданно прыгнул прямо в лицо молодому человеку на электросамокате и сбил его с ног. Благодаря шлему и экипировке мужчина не пострадал, отделавшись шрамами от падения на асфальт. Заяц после происшествия тоже быстро поднялся на ноги и убежал обратно в поле. В момент стресса зайцы способны прыгать на высоту до 5 метров и развивать скорость до 70 км в час.
11: О погоде.
13: Почти половина майской нормы осадков, или 46%, выпала в Москве за несколько часов во время сильного ливня, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Под утро местами опустятся очаги туманов, сообщил синоптик. Доллар США сегодня стоит 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 73 копейки. В Москве в понедельник малооблачно, ожидается дождь, плюс 17, плюс 28. В Санкт-Петербурге облачно, также небольшие осадки, плюс 10, плюс 21. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В Европе назвали имена возможных кандидатов на роль посредника между ЕС и Россией в потенциальных будущих переговорах. Экс-глава офиса Зеленского Ермак вышел из СИЗО. За него внесли полную сумму залога 140 миллионов гривен. И объем бронирования путевок за июнь-август за год сократился на 15%. Стали ли россияне экономить на летнем отдыхе? Об этом через несколько минут в нашем эфире. А начнем с того, что в Европе назвали имена возможных кандидатов на роль посредника между ЕС и Россией в потенциальных будущих переговорах. И это бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб и экс-премьер Италии Марио Драги. Об этом пишет издание «Политико». Естественно, во всем этом есть нюансы. Давайте все-таки это обсудим с нашим экспертом через буквально минуту в эфире. Но я просто напомню, что ранее Владимир Путин говорил, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Президент отмечал, что европейцы должны сами выбрать такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Глава евродипломатии Кая Каллас на роль переговорщика не рассматривается. Но прежде всего из-за жесткой антироссийской позиции. Как отмечает «Политика», она сама вычеркнула себя из списка. Давайте обсудим. У нас на связи доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Кирилл Евгеньевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
14: Да, здравствуйте.
1: Давайте пробежимся по кандидатурам, с вашего позволения. Да, мы вот видим, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель, которую прочит роль посредника между Евросоюзом и Россией в потенциальных будущих переговорах, но обладает она, конечно, опытом прямого общения с президентом российским Владимиром Путиным и с Зеленским тоже вроде общаться приходилось ей. Но что вы думаете по поводу именно ее кандидатуры?
14: Ну, я думаю, что вряд ли. Скорее всего, что это пока предварительный список, который, естественно, потонет. Это просто первая кандидатура, чтобы каким-то образом сбить пар, вот, чтобы получились какие-то обсуждения и выйти на какую-то конкретику. Я думаю, что реальными будут кандидатуры, которые появятся после 83-х. Ну, с Ангелой Меркель ответ очень простой. Ведь Минские соглашения, которые были заключены Германии и Франции, собственно говоря, с камнем за пасухой, то есть которые были заключены с намерением обмануть Россию. Но, извините, это предлагать Ангелу Меркель, это предлагать, что у России национальный спорт – это бег по граблям. То есть Германия не отстроилась от этой ситуации. Германия не осудила Меркель, равно как и Франция это не сделала в отношении Оланда. И, по сути, это практика, что обмануть Россию – это правильно и допустимо, она на сегодня является, ой, то есть, собственно говоря, назначение Меркель или выдвижение Меркель говорит о том, что нужно дальше продолжать в том же духе. То есть продолжать обманывать русских, русские, дескать, те самые обманываться рады. Поэтому я думаю, что кандидатура Меркель по этой причине, если она всплывет, то, конечно, она будет отклонена Россией.
1: Кирилл Евгеньевич, то же самое, видимо, вы скажете про президента Финляндии Александра Стуба, потому что многие эксперты говорят, что он часто упоминается только потому, что в гольф хорошо играет, а гольф очень любит Трамп. Ну, это если утрировать.
14: И при этом, да, он отличается умом и сообразительностью. То есть в этом плане, конечно, это будет, конечно, достойный представитель Европы, но вряд ли о чем-то с ним получится договориться, кроме как о сауне. И я не думаю, что, в общем-то, сауна так же греет душу кому-нибудь другому, кроме как самому Стубу.
1: Особенно летом.
14: Так что его, скорее всего, отправят просто в сауну.
1: А вот бывший глава Европейского центрального банка, экс-премьер Италии Марио Драги, вроде пользуется уважением в Европе, но не выглядит там чрезвычайно агрессивным. Симпатии к Кремлю вроде бы не проявляет активных, да, но вот что вы думаете по поводу этой кандидатуры? Тоже в утиль сразу?
14: Не обязательно. Марио это может быть реальная кандидатура. В конце концов, он тяжеловес, он представитель мира финансов, а не мира политики. Наверное, в гораздо большей степени. А значит, привык отвечать за свои слова. Другой вопрос, что сам он о своем выдвижении, в общем-то, и не заикался, и вряд ли это планировал. То есть вполне возможно, что он здесь возьмет самоотвод, и что его кандидатура здесь была просто так. Но Марио Драги на самом деле был бы, с одной стороны, конечно, непростым переговорщиком, но с другой стороны, тем персонажем, который все-таки за свои слова привык отвечать. Угу. То есть в этом плане что-то здесь было бы возможно.
1: То есть пока мы ему отдаем условное первое место, хотя мы не собираемся никакой рейтинг создавать, да, но вот мы просто смотрим, насколько реальны те или иные кандидатуры. Пока это самое реальное из того, что есть.
14: Я думаю, что самое реальное из того, что есть, при том, что, насколько я читал там, опять же, европейскую прессу, вряд ли ему самому это нужно. Угу. То есть есть вероятность, что он здесь, возможно, возьмет самоотвод, но, тем не менее... Больше, что первые две кандидатуры — это просто спойлер.
1: Кирилл Евгеньевич, а почему он возьмет самоотвод? Это что, какая-то прям расстрельная должность, и тут политическая сипуку можно себе устроить?
14: Нет, не расстрельная должность. То есть это, на самом деле, большой и серьезный труд. И, в общем-то, Марио Драго, как бывший глава Европейского центрального банка, конечно, ко многому привык. И привык, в общем-то, уламывать... в том числе и европейских контрагентов, по крайней мере, зоны евро. То есть в этом плане вопрос, готов ли он будет к этой нагрузке. Потому что, в отличие от других, он на самом деле понимает, что вопрос весьма серьезен, весьма ответственен и отдает себе отчет, сколько усилий все это потребует.
1: Я позволю себе еще пару фамилий назвать, потому что вот эксперты уже говорили, что идеальный посланник должен иметь, ну, во-первых, сильную поддержку Евросоюза, но при этом не быть выходцем из стран, которым Владимир Путин не доверяет. И среди таких фигур называли министра иностранных дел Норвегии Эспена Бартейде и даже главу МИДа Индии Джая Шанкара, которые поддерживают отношения с обеими сторонами и вроде в резких выпадах ни ту, ни другую сторону не замечены. Вы что-то можете сказать по этим кандидатурам?
14: Ну, по Норвегии, я думаю, что вряд ли. Просто потому, что малая страна вряд ли может представлять достаточно крупные образования, такие как Евросоюз. И здесь, в общем-то, это будет европейская и норвежская позиция. Угу. То есть я, вот, опять же, по своему опыту пребывания в Норвегии, преподавания в норвежском университете, я совершенно не припомню амбиций у норвежских политиков, которые бы выходили за пределы родной страны. То есть в этом плане это свой комфортный масштаб мышления, который вряд ли здесь пригодится в этой ситуации. Ну, а ситуация, чтобы Европа свою судьбу Индии, ничего такого не видится.
1: Да, вот это меня тоже немного удивило, но тем не менее. Кирилл Евгеньевич, а вообще важный вопрос. А с чего начались вот эти вот разговоры, что Европе нужно выбрать переговорщика, чтобы договариваться с Россией? Они таким образом хотят вот в этот поезд переговорный, ну, как бы не просто запрыгнуть, а комфортное себе СВ там обеспечить, чтобы решать свою судьбу дальше каким-то образом?
14: Ну, в том, что да, Европа на сегодня является естественным главным тормозом.
1: Ну, Кирилл Евгеньевич, не очень хорошо вас было слышно. Можете повторить последнее предложение?
14: Да, говорю, Европа является таким тормозом в отношении мирного процесса, что тормозом таким настойчивым, уверенным. И, в общем-то, понятно, что каким-то образом заключить мир через голову Европы, при том, что Штаты не продемонстрировали пока способность отстроить Европу как своего вассала. Я думаю, что эта вещь будет не очень устойчивой. Поэтому, понятно, Европа понимает, что с ними договориться тоже нужно. С одной стороны, нужно хватать мешки, потому что вокзал отходит. Потому что, в общем-то...
1: Так они же с нами воевать собрались к 30-му году.
14: Ну, так и они же заинтересованы в перемирии, а не в мире. То есть это же еще одна проблема, что Европа заинтересована в стратегической передышке, чтобы продолжить милитаризацию, продолжить готовить свое население к большой бойне с Россией. И в этом плане им, конечно, нужно выторговать новые варианты вот таких вот временных вариантов Минских соглашений, которые позволили перевооружить Украину, но, по сути, создали бы максимально комфортные условия для дальнейшей конфронтации с Россией.
1: Кирилл Евгеньевич, я правильно вас понимаю, что столкновение с Европой неизбежно, и любые переговоры будут именно перемирием, которые пойдут на руку прежде всего Украине и Европе для того, чтобы перевооружиться?
14: Нет. Слишком много процессов сегодня развивается, это процессы нелинейные, И, в общем-то, никакой неизбежности нет. То есть, если Европа, например, совершит электоральный переворот и сбросит нынешние элиты, либо, в общем-то, сегодняшний курс обанкротится вследствие высоких цен на энергоносители, то есть тренды, конечно, пресекутся.
1: Угу. Да, ну, спасибо. Спасибо большое, Кирилл Евгеньевич. Это Кирилл Кокташ, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИО, был с нами на прямой связи. Ну, тут сегодня и Фитце сделал неожиданное заявление о переговорах Евросоюза с Россией. Он сказал, что посредником от Европейского Союза на переговорах с Российской Федерацией должен быть человек, понимающий русскую душу. Кто это может быть, он не назвал. Экс-глава офиса Зеленского Ермак вышел из СИЗО. За него внесли полную сумму залога ранее. Через пару минут обсудим.
11: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов о политике Трампа в отношении Кубы.
16: Кроме решения некой задачи стратегической, в рамках которой Кубу нужно подчинить Соединенным Штатам и поменять там правящий режим как таковой, есть еще и явно политическая задача, то есть Дональду Трампу сейчас нужно демонстрировать хоть какие-то успехи, потому что ни в области экономики, ни в области внешней политики явно успехов нет. По крайней мере, последняя крупная операция, которую можно было предъявить избирателю перед грядущими выборами, ну и так в целом, на фоне недостижения тех экономических показателей, которые анонсировались в прошлом году, последнее это была операция в Венесуэле, ну и то, там, мягко скажем, эффект крайне ограниченный. То есть рассказы о том, что, ну, в Венесуэле невероятные запасы нефти, вот сейчас эти запасы, они под давлением США, и сейчас США. Ну вот, смотрим, сейчас кризис, пожалуйста, нефти не хватает, ну идите, добывайте. А что ж не идем, не добываем? Ну, наверное, запасы немножечко не сразу конвертируются, во-первых, в добычу, во-вторых, не всегда бумажные запасы оказываются реальными. Что касается Кубы, ну, Куба вторая вполне очевидная цель, цель, хорошо известная американскому избирателю, цель, вокруг которой массу информационных кампаний они создавали, и проще продать историю с Кубой, опять же, своему избирателю. Вот видите, для меня никто не мог с Кубой справиться, а я вот возьму и справлюсь. Ну, не первый раз устраивают Кубе блокаду, не первый раз в нее пытаются давить. Что касается энергетики Кубы, то Куба все-таки частично может удовлетворять свой спрос за счет внутренней добычи, но если брать ту же самую нефть, то добывает она, ну, примерно 25 тысяч баррелей в сутки, а потребности у нее от 100 до 125. Но если экономить, то 100 тысяч баррелей в сутки. Соответственно, ну, в лучшем случае она на 25% может обеспечить себя своей добычей.
11: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. И еще одна тема про экс-главу офиса Зеленского Андрея Ермака. Сегодня, как многие предполагали, вышел он из СИЗО. За него ранее за выходные буквально собрали и внесли полную сумму залога. Это 140 миллионов гривен. И после освобождения из-под ареста экс-главе офиса Зеленского наденут электронный браслет, запретят выезжать из Киева и общаться с Миндичем, а также с Чернышовым и еще рядом свидетелей. И также он должен будет сдать заграничные и дипломатические паспорта. Ну, вокруг этого сериала коррупционного на Украине мы поговорим с кандидатом философских наук, деканом факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств МГИК. Юрий Кот с нами на прямой связи. Юрий Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте.
17: Здравствуйте, рад вас слышать.
1: Взаимно. Слушайте, ну вот собрали буквально за какие-то выходные около 3 миллионов долларов, если пересчитывать. внесли, значит, за Ермака эти деньги, да, он как-то на свободе, естественно, фактически остался, но это не совсем свобода, там браслет, запрет выезда и далее. Но многие пишут о том, что вот именно Ермак продолжал управлять офисом Зеленского, несмотря на его такую марионеточную, я даже не знаю, там какую-то кукольную отставку, а террорист и экстремист Буданов, который занял его пост, я напомню, так и не был реальным руководителем офиса украинского президента. Но, то есть, Ермак для Зеленского очень важен до сих пор, и, несмотря на этот удар, удалось все-таки пробить его выход под залог, да, на относительную, но все-таки свободу в Киеве он может находиться. Как вы оцениваете эту ситуацию? Что вообще происходит сейчас в украинском пространстве внутриполитическом?
17: Ну, тут понятно, что в определенном смысле тиски сжимаются вокруг Ермака, вокруг его горла, а одновременно дышит этим горлом Зеленский, так что у него максимальная мотивация, чтобы его гражданчик, уж не знаю, там, насколько они глубоко друг с другом дружат. Вот, но так или иначе был все-таки на свободе, а не на скамье подсудимых, потому что это мощнейший не просто удар, это серьезная угроза, потому что если Ермак заговорит, то там, естественно, посыпется очень много фамилий, в том числе и жены Зеленского, и самого Зеленского, и остальных. Но мы с вами, помните, буквально на прошлой неделе обсуждали эту тему, и да, мы с вами говорили, что, конечно же, его выпустят, конечно же, соберут. Ну, какая безделица сущая буквально, какие-нибудь там 3 миллиона. Ну, о чем вы говорите, господи? Для украинского чиновника это так, кофе попить. Вот, они поэтому так и продолжают эту историю с войной, потому что для них сейчас идеальная мутная вода, в которой гораздо легче и проще украсть. А воруют они, конечно, просто составами. Причем составами денег, надо понимать. Так что выход Ермака, безусловно, это такой пирова победа, на мой взгляд, потому что покинуть страну он не может. И даже если покинет, где он спрячется? Куда он сможет сбежать? В Россию его здесь никто не примет, а из других стран его американцы везде достанут, найдут и, собственно, приговорят. Думаю, что у Ермака сейчас сложная ситуация, потому что ему надо сейчас опасаться кирпичей, падающих из дома, ему надо опасаться люков открытых. Ему вообще надо сейчас серьезно опасаться за свою жизнь, потому что он слишком много знает. Об этом знают и британцы, кстати, которые тоже, мягко говоря, стоят за его спиной. Вот, и здесь надо рассматривать ситуацию с взаимоотношениями глобалистов и Трампа. Получается, что Трамп, ну, там, американцы в лице Трампа, да, вот та часть крыла мака, они проламливают по чуть-чуть ситуацию, пытаются как-то сыграть на повышение ставок. Насколько у них это получится, честно скажу, у меня есть все-таки сомнения, потому что глобалисты тоже не лыком шиты, но факт остается фактом. Ермак с ошейником на цепи, вот, и сейчас будет максимально мониториться, и от него, соответственно, люди будут дистанцироваться. Это что же такая ситуация достаточно интересная для НАБУ, для САП, те, с кем он был там в каких-то схематозах, однозначно к ним могут подойти и шепнуть, ну, так может, если не хочешь, как он, давай его, да, и могут вполне побежать ходоки, а для Украины, конечно, эта история, предать это вовремя, предвидеть, вот, известная матрица. Поэтому здесь мы понимаем с вами, что ситуация достаточно сложная для них, она пока не меняет политической конфигурации, поле остается прежним, но это пока. Знаете, впереди еще лето, а за лето может много измениться и на линии фронта, и в дипломатическом, и в международном пространстве. Поэтому здесь задача у Ермака и Зеленского дождаться, пока Трамп проиграет выборы, например, в тот же парламент осенний. Вот, его партии, и тогда у них могут позиции укрепиться. Ну, а у Трампа, соответственно, задача до этого времени как-то все-таки немножко показать хоть какой-то успех на международной арене, потому что он же выстраивал свою избирательную кампанию на Зеленском, фактически, на украинском вопросе, а здесь авос и не там. В Иране он, мягко говоря, не справился с поставленными им же задачами. Ближний Восток огрызнулся, и огрызнулся достаточно серьезно. Да, безусловно, потеряв несколько зубов, но новые вырастут. А по Украине им надо стараться все-таки сейчас торпедировать эту ситуацию, потому что выборы не за горами в Конгресс, а там уже, глядишь, как говорится, очень быстро время летит, не успеешь прилечь, уже закапывают.
1: Юрий Владимирович, нравится ход ваших мыслей, но вопрос возникает, и возникает не только у меня. А почему НАБУ и САП штаб и, видимо, ФБР, которые за ними стоят, выбрали вот так, этот сюжет, не самый мясной, с постройкой дач еще до начала СВО, но ведь деньги там ничтожные на фоне кража миллиардов из помощи США и Евросоюза. Почему на этом сейчас строится новый этап обвинений?
17: Тут же правило какое. Коготок увяз, все птички пропасть. Есть такое правило. На мягких лапках начинает, а дальше все остальное может и покатиться. Это первое. Второе. У них не стоит задача разрушить существующую конфигурацию на Украине. У них стоит задача заставить украинскую власть делать то, что от них требуют те, кто, собственно, им и платил. Потому что ситуация для американцев совершенно идиотская. Они платили, как бы, а девушку совершенно другие танцуют. И вот они, как бы, это их возмущает. Они говорят, ну, подождите секундочку, а в чем проблема? Это не, ну, подождите, говорит, это было вчера, обещать не значит жениться. И вот поэтому сейчас, конечно, им надо, сохранив конфигурацию власти, вот где у них фактически на каждого украинского чиновника есть папочка с компроматом, заставить этих чиновников действовать именно в рамках их приказов. Уж насколько они способны это и заинтересованы, конечно, большой вопрос. Потому что если бы действительно были заинтересованы, уверяю вас, уже давным-давно все бы произошло. А здесь они так, шаг вперед, два назад. Но все равно, не торопясь. Хотя, я честно скажу, я очень сильно удивляюсь позиции того же Трампа, потому что ему кому-кому, а ему как раз торопиться, ну, очень.
1: Да, именно это меня тоже удивляет. Но, может быть, поэтому вот этот сюжет с постройкой дачи выбран был, да, потому что там замазаны демократы, насколько я понимаю. И вот это, если это раскрутить, как раз при выборах в Конгресс может сыграть на руку Трампу.
17: Да, совершенно верно, совершенно верно. Ну, посмотрим. Или это, или начало, как бы, возвращения, реинкарнации Трампа в политике через украинский кейс, который он играл, или же все-таки мы будем с вами наблюдать закат Трампа в его политической карьере, ну и дальнейшем, как бы. То есть Украина в данной ситуации маркер и точка приложения усилий. Насколько Трамп в силе находится, насколько его желания совпадают с его возможностями, ну, посмотрим.
1: Спасибо большое, Юрий Владимирович. Благодарю вас. Это Юрий Кот, кандидат философских наук и декан факультета медиакоммуникации и аудиовизуальных искусств МГИК, был с нами на прямой связи. Ну, еще одна тема для обсуждения в нашем эфире. Россияне стали экономить на летнем отдыхе, ибо объем бронирований путевок на июнь-август за год сократился на 10-15%. Какие направления пользуются спросом в условиях экономии, подробнее расскажет мой коллега Василий Воронин.
18: Продажи туров на летний период заметно снизились. Согласно подсчетам российских туроператоров, за год объемы броней путевок на июнь-август сократились на 10-15%. Это происходит вопреки растущей доступности отдыха и достаточному объему перевозок. За год отдых стал дороже не более чем на 5%. По словам экспертов, ключевыми факторами ограниченного спроса стали растущая геополитическая напряженность в странах Ближнего Востока. Из-за этого в том числе пострадали Арабские Эмираты, а также желание туристов сократить расходы. Конечно, потеряли туристов не все направления. Та же Турция в структуре продаж нарастила свою долю с 30 до 35%. Доля Египта также перевалила за 10%. А спрос на Вьетнам и вовсе вырос в 3,5 раза. В итоге туристы выбирают те направления, где отдыхать попросту дешевле, заявил радио «Комсомольская правда» вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
19: Есть направления, которые теряют действительно людей. Это, конечно же, Сочи. Там действительно минус 12%. Главная причина – виноваты сами сочинские ательеры. Им некому винить, кроме самих себя. Они подняли цены, и людям эти цены не понравились. А та же Анапа показывает рост плюс 40%. Да, в Анапе цены примерно на 20% ниже, чем в Сочи. То есть люди голосуют своим кошельком. 4 звезды, все включено. В Анапе стоит примерно 16 тысяч в сутки за номер. В Сочи это стоит 22-23 тысячи. Вот, то есть считайте, там 7 тысяч разница на 10 дней – 70 тысяч рублей. Для обычной российской семьи, папа, мама, ребенок, это огромные деньги, 70 тысяч, на улице не валяются. Естественно, люди выбирают там, где лучшее соотношение цены-качества.
18: В то же время у многих россиян изменились приоритеты. Порядка 80% граждан откладывают деньги на отпуск. 6 из 10 опрошенных признались, что им приходилось экономить на повседневных расходах, чтобы накопить на поездку. А чуть больше россиян заявили, что готовы отказаться от отдыха, чтобы купить квартиру. Однако эксперты подчеркивают, что готовность отказаться не равно отказу. Особенно с учетом того, что стоимость квартиры несопоставима со стоимостью отдыха, подчеркнул Александр Макарчан.
19: Я улыбаюсь, когда вижу эти опросы, да, потому что квартира стоит миллионы, а поездка на отдых стоит тысячи. И второй жизни же людям никто не даст. У всех людей одна жизнь. И нужно следить за здоровьем своих детей. Поэтому, естественно, возить ребенка надо каждый год на море. Да и самим надо ехать оздоравливаться и на море, и в горы. Поэтому я, когда вижу, что готовы пожертвовать отдыхом, а купить квартиру, конечно, кроме улыбок, это ничего не вызывает. Мы видим, что у нас падение продаж квартир в России, а туризм рос. Вот вам ответ, просто цифры.
18: Путешествия по-прежнему остаются важной частью жизни россиян. Треть граждан отдыхает 3 и более раза в год. 4 из 10 россиян планируют по 2 путешествия ежегодно, а каждый 5-й отправляется в поездку раз в год. Полностью отказываются от отдыха около 5% граждан. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
20: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую.
21: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
22: Реклама. Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
23: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
24: Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожен о финансировании Украины европейскими странами.
25: Европа ведет войну против России. Украина – это инструмент. Для того, чтобы этот инструмент работал, наносил нам тот или иной ущерб, его надо подпитывать оружием и деньгами. Инструмент расплачивается территорией, кровью, ну, инфраструктурой, которая уничтожается в процессе войны. Для Европы потери Украины в людях, в территориях и в инфраструктуре несущественны. Это приемлемые издержки. Потому что выгоду от ведения этой прокси-войны от России они считают для себя достаточной для того, чтобы нивелировать негативные факторы от расходов на поддержание этой войны. И они прямо говорят, что они собираются эту войну тянуть еще как минимум года 3. То есть давать деньги именно для поддержания.

0: и собираются это делать еще в ближайшие несколько лет.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
3: О важном.
2: Россия с большим уважением относится к истории и культуре Китая и заинтересована в развитии диалога между народами двух стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении в преддверии визита в Китай. Ранее глава государства рассказал о беспрецедентном уровне отношений России и Китая. Президент Российской Федерации подчеркнул важность стратегического партнерства, поддержки суверенитета и дальнейшего расширения сотрудничества между двумя странами. Официальный визит Владимира Путина в Китай пройдет 19-20 мая. В ходе переговоров лидеры двух стран планируют обсудить наиболее важные вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в энергетической сфере и поставки углеводородов.
3: Об энергетике.
2: Ученые из Тольятти и Нальчика предложили идею создания энергорубля – цифровой валюты для расчетов за электроэнергию. Суть идеи в привязке цифрового рубля к стоимости определенного объема энергии. Авторы исследования предлагают объединить энергетические и финансовые потоки через умный энергосервисный контракт. При этом платежи будут проходить через смарт-контракты – компьютерные программы, которые следят за сделкой и переводят деньги, когда услуга оказана. Стоимость энергии окажется привязанные к реальному потреблению, а не к изменениям курсов валют или биржевых показателей.
3: О болезнях.
2: Фактов завоза вируса Эбола в Россию никогда не было. По крайней мере, их не фиксировали. Об этом ТАСС рассказала доктор медицинских наук, врач-инфекционист Елена Малинникова. Это только лабораторные случаи, уточнила специалист. 15 мая в Минздраве Уганды сообщили о вспышке лихорадки Эбола в стране. Служба здравоохранения Демократической Республики Конго также получила тревожные сигналы из провинции Тури. В ночь на 17 мая ВОЗ признала международной чрезвычайной ситуацией эпидемию лихорадки Эбола в этих двух странах.
3: О технологиях.
2: Доля сгенерированного искусственным интеллектом текста в выпускных квалификационных работах российских студентов выросла с 9,9% в 2022 году до 42,3% в 2025. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование. Специалисты проанализировали почти 13 тысяч дипломных работ за 2013-2026 годы. Наиболее активно нейросети используются при написании введений и заключений. Лидерами по использованию нейросетей стали студенты экономических, бизнес и IT направлений, где доля и контента достигает 60%. В гуманитарных и естественно-научных специальностях этот показатель составляет до 15%. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
4: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. США согласились на время переговоров с Ираном приостановить действие санкций против иранской нефти. О чем это говорит? Падение ввода жилья в России является производной охлаждения ипотеки, заявил вице-премьер Хуснуллин. Опасный центр активности сформировался на обратной стороне солнца. Что это значит и в чем опасность? Начнем с того, что Штаты согласились на время переговоров с Ираном приостановить действие санкций против иранской нефти, сообщает агентство ТАСНИМ. Компании по всему миру потеряли уже 25 миллиардов долларов из-за войны в Иране, и корпорации столкнулись с ростом цен на энергоносители и перебоями в поставках из-за блокады Армузского пролива. Ну, Reuters отмечает, что около 300 компаний пытаются смягчить последствия финансового кризиса за счет повышения цен и сокращения производства. Новая о компаниях сильнее всего. Война сказалась, они потеряли уже 15 миллиардов долларов. Ну и также влияет на таких гигантов, как Toyota, Procter & Gamble, McDonald's. И потери корпорации оценили в 25 миллиардов долларов, как я уже сказал. И сумма эта, кстати, продолжает расти. У нас на связи член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор экономических наук и заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова, Российской Академии Наук, профессор МГИМО, МИД России Сергей Афонцев. Сергей Александрович, Иванович, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Ну, в общем, по всем фронтам что-то трещит по швам, или, по крайней мере, нам хотят об этом сообщить. Мы видим, что и Financial Times пишет, что ближневосточным конфликтом кризис, вызванный мировой энергетический, тоже вступает в новую фазу, потому что летний сезон, тут накануне кондиционеры, поездки, путешествия, и, естественно, будет нехватка энергоресурсов, и цены на них также

0: будут расти. Это все усугубит ситуацию, на ваш взгляд?
1: Ну, сложно сказать, что усугубит ситуацию. Смысл в том, что каждый день продолжение той вообще патовой комбинации факторов, которая возникла на Ближнем Востоке, он сам по себе каждый день усугубляет ситуацию, потому что то, как раньше функционировала система поставок энергоносителей из Персидского залива, возврата к этому не будет. То, как она сейчас функционирует, совершенно не устраивает никого. А будущее развитие событий практически непредсказуемо. Трамп всеми силами пытается, ну, даже уж теперь как бы не минимизировать, а как раз даже вот хотя бы просто создать видимость минимизации тех последствий, которые его действия повлекли для американской экономики и для предвыборных перспектив его собственной партии на выборах в ноябре, он поставил себя в положение, из которого, ну, практически выигрышного выхода-то нету, за исключением чисто фантастических. И сейчас лихорадочно пытается хотя бы сохранить даже не лицо, а сохранить видимость того, что ситуацию как-то можно спасти. Вот так я скажу. Угу.
0: А если предположить, знаете, вот в школе еще помню, было доказательство от обратного, доказательство теоремы, например, да, а если предположить, что цели у Трампа вообще совсем другие, и что никакой Ормузский пролив его не беспокоит, и уж тем более там мировые рынки энергоносителей, потери корпораций, в том числе и в авиаотрасли, может быть, для него тем лучше, чем хуже, да, вот главная цель – сломать Иран любыми способами и там преимущество Израилю подарить, а все остальное, оно само приложится.
1: Ну, смотрите, о целях Трампа можно было говорить в первую неделю его операции. Вот там было четко понятно, чего он хочет – сломать Иран, получить контроль над еще значительной порцией предложения нефти на рынке, вдобавок к тому, что он получил в Венесуэле, значит, получить лавры спасителя Ближнего Востока от некой иранской ядерной угрозы. Вот это было понятно. После того, как этот план, ну, мягко говоря, был сломан, значит, все, что Трамп делает, это на самом деле достаточно лихорадочные попытки что-нибудь спасти. То есть сначала это были попытки каким-то образом спасти ценовую ситуацию, значит, все мы помним и заявления его многочисленные, и приостановку санкций против российской нефти, и много чего другого. Значит, с ценой ничего не получилось. Теперь перед ним стоит более серьезная задачка – каким-то образом спасти еще и объемы предложения. А спасти объемы предложения гораздо сложнее, потому что то, что сейчас он объявил в отношении Ирана, ну, это, в общем, как бы, так сказать, фактически такая вот, ну, конечно, не капитуляция, но фактически, значит, его объявление готовности идти навстречу своему противнику, которого он еще недавно демонизировал, да, значит, для того, чтобы спасать ситуацию, уже спасать ситуацию для своих выборов. Но, опять-таки, я очень скептически отношусь к тому, что это у него получится, потому что, в общем, проблема запущена до такой степени, что, боюсь, его уже никто за эту проблему не простит.
0: Так получается, что конфликт на Ближнем Востоке, который разгорелся оттуда, откуда не ждали, не скоро и погаснет, потому что я вот сейчас смотрю ленты информационных агентств, вижу, что там пакистанский чиновник упомянул и в комментариях пишет, что Пакистан разместил 8 тысяч военнослужащих из истребителей беспилотников систем ПВО в Саудовской Аравии в рамках секретного оборонного соглашения во время войны с Ираном. И там истребители JF-17, китайские системы HQ-9 и оборудование, которое эксплуатируется пакистанцами и финансируется Эр-Риядом. Так Пакистан же вроде, насколько я помню, это некий переговорщик, да, потому что пакистанский чиновник передает пересмотренное иранское предложение о прекращении войны с США. Разве они могут что-то размещать в соседней Саудовской Аравии?
1: Ну, Пакистан – страна, которая славится тем, что достаточно четко защищает свои национальные интересы всеми способами, которые для этой страны доступны. Это могут быть военные способы, это могут быть переговорные способы. Они задействуют все треки, почему нет? Это разумная стратегия. Пакистан активно повышает свою роль в регионе, и у него этого хорошо получается. В общем, он использует те возможности, которые открылись в условиях нынешнего кризиса.
0: Да, кто-то говорит катастрофа, кто-то видит в этом всего лишь возможность и ею пользуется. Вот Пакистан – это один из ярких примеров.
1: Да, Сергей... Да.
0: Я благодарю вас, Сергей Александрович, спасибо большое, да, кому война, кому мать родная, да. Сергей Афонцев, член-корреспондент Российской академии наук и доктор экономических наук, был с нами на прямой связи, обсудили последние новости, которые касались конфликта на Ближнем Востоке. Еще одна тема, которую стоит обсудить в нашем эфире – падение ввода жилья в России, которое наблюдается в последнее время, является производное охлаждение ипотеки. Это заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Объем ввода жилья в стране по итогам первого квартала в этом году сократился на треть. В переводе на метры это составляет 23 миллиона квадратных метров. Хуснуллин отметил, что снижение объемов ипотечного кредитования может негативно сказаться на строительной отрасли. Все подробности в сюжете моего коллеги Юрия Кораблева.
2: Запас прочности у российских застройщиков жилья почти исчерпан. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, дальнейшее давление на строительный рынок, в том числе возможное снижение объемов ипотечного кредитования, на фоне изменения условий семейной ипотеки, может создать серьезные риски для всей отрасли.
3: Мы хотим, чтобы принятые решения не привели к снижению выдачи ипотеки, потому что снижение выдачи ипотеки, оно сильно повлияет на строительный рынок. Мы запас прочности свой, который у нас был у строителей, у девелопера, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить. Дальше это риски для отрасли. А что такое риски для отрасли? Отрасль работает на деньгах населения. Мы не можем рисковать, а в многоквартирном жилье особенно, мы не можем рисковать средствами населения. Мы обязаны создать условия, чтобы все квартиры были достроены.
2: Хуснуллин также отметил высокий вклад отрасли в экономику. Остановка строительства затронет металлургию, производителей стройматериалов и региональные бюджеты. По его оценке, доля строительного сектора в доходах регионов составляет от 15% до 20%, а 1 рубль инвестиций в стройку приносит значительный эффект смежным отраслям. Член Совета гильдии риэлторов Роман Вихлянцев заявил, что сейчас стройотрасль продает квартиры только благодаря льготной семейной ипотеке. Без нее покупатели не смогут выплачивать ежемесячный платеж, а значит и не смогут купить квартиру. В случае сворачивания льготных жилищных кредитов отрасль ждут последствия, отметил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».
4: Самые неэффективные застройщики, а мы это видим уже на рынке, они просто будут уходить с рынка, испытывать те или иные проблемы. Ведь колоссальные проблемы даже у самых крупных застройщиков были в конце прошлого, в начале этого года, и, по сути говоря, они находились в предбанкротном состоянии. И все это связано с неэффективностью бизнеса. Соответственно, те, кто не перестроится, они в нормальной рыночной ситуации выжить не смогут, поэтому будут те или иные банкротства, но механизм 214-218 федеральных законов, он предполагает передачу таких объектов государству. Сами покупатели не пострадают глобально, да, но будут какие-то сдвиги вправо по объектам.
2: Ранее сообщалось, что количество проданных в апреле текущего года квартир в новостройках России сократилось за год на 15%, а средняя стоимость проданной квартиры выросла на 4%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
0: Опасный центр активности сформировался на обратной стороне Солнца. Еще 2 астероида летят к Земле. Через 2 минуты подробности.
5: Каждый Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Политолог Екатерина Заклязьминская о переговорах Трампа и Си Цзиньпина.
7: Трамп, он вначале создал себе ситуацию по прошлому году в ходе торговой войны, а в настоящий момент он эту ситуацию, по сути, расхлебывает. Потому что даже те договоренности, которые достигнуты, это в некотором плане возвращение к тому, что было между странами. Потому что мы знаем, что весь прошлый год Трамп проводил торговую войну по отношению к Китаю. И, конечно, были определенные ожидания, что Китай, как первую каденцию его президентства, пойдет на уступки, закупит необходимые объемы, во всем будет соглашаться, то есть будет таким достаточно податливым партнером. Но не тут-то было. Китай накопил определенный опыт взаимодействия с Трампом, и по прошлому году, конечно, все закончилось не совсем так, как ожидалось. Китай, в общем целом, до нуля сократил закупки американского сырья и энергоресурсов в частности. То есть даже те заявленные достижения о поставках нефти, то есть, по сути, это просто возвращение определенному статусу кво. А по остальным моментам, что стоит сказать, да, конечно, положительные моменты имелись. В частности, для Пекина важнее было именно возобновление политического диалога. Потому что, конечно, непредсказуемая политика Трампа, она вносила смуту в планы Пекина, и стороны даже приняли решение о новой формуле двусторонних отношений, которую МИД КНР заявил как отношение конструктивной стратегической стабильности. И в дальнейшем МИД КНР это объяснил следующим образом. Основной посыл был в том, что Китай намерен выстраивать с Штатами предсказуемые, контролируемые отношения.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Обсудим подробнее. Сергей Григорьев у микрофона. И вот то, о чем я буквально 2 минуты назад говорил. Опасный центр активности сформировался на обратной стороне Солнца. Об этом сообщали в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН. И в опубликованном в телеграм-канале лаборатории сообщении написано, что речь идет о группе солнечных пятен, которая достигает невероятных размеров. На данный момент активная область выглядит только набирающей энергию, и признаков сильной активности на той стороне Солнца не видно, уточняется в публикации. Также в лаборатории добавили, что если в указанной области начнутся крупные взрывы, то их можно будет увидеть с Земли по плазменным облакам, вылетающим из-за края Солнца. Мы решили позвать к нам в эфир научного обозревателя «Комсомольской правды» Евгения Арсюхина, потому что, ну, есть что обсудить, мягко говоря. Евгений, приветствую вас, здравствуйте.
9: Да, добрый день, дорогие друзья.
0: Вот когда я слышу словосочетание «обратная сторона Солнца», я представляю себе Солнце как неподвижный объект или как Луну, да, у которой есть обратная сторона, которую мы никогда не видим. А как часто мы, вот, Солнце оборачивается, всеми боками поворачивается к наблюдателю, который находится на Земле? Сколько времени это проходит? Я вот не нашел информации.
9: Вращение Солнца – это не вращение твердого тела, поэтому разные зоны Солнца идут с разной скоростью, но в целом это 27 дней. Ага. И именно с периодом 27 дней, если вы будете следить за погодой, будут происходить какие-либо погодные аномалии. Там сильное потепление, сильное похолодание, какие-то экстремальные грозы. Они будут идти с периодом 27 дней. Связано это... Раньше думали, что с Луной, потому что ее период обращения вокруг Земли похож. Но понятно, что это связано с Солнцем, и, ну вот, определенные места солнечной активности, они поворачиваются к нам так-сяк, и вот с периодом 27 дней дают такие вспышки.
0: Тогда другой вопрос. А как ученые, наблюдатели и эксперты определили, что на оборотной стороне Солнца сформировался как раз вот этот опасный центр активности? У нас там что, спутники за Солнцем висят?
9: Да, у нас сейчас там есть несколько спутников, которые это делают. Вообще, это проблема колоссальная, потому что поддерживать их сложно, дорого, и, как правило, их там нет. Но сейчас есть. Сейчас мы видим Солнце в стереорежиме, и лицевую сторону, и оборотную. Поэтому мы знаем, что там, на той стороне, что-то готовится. Я видел эти фотографии. Впечатляет, конечно, очень сильно. Действительно колоссальная группа пятен. Через неделю она покажется на краю видимой стороны и будет отлично различимо простым глазом. Только помните, что просто простым глазом на солнце нельзя смотреть, надо все хорошо затемнять. И желательно сажей, а не какими-нибудь первым попавшимися фильтрами, потому что они могут пропускать ультрафиолет, и вы незаметно для себя испортите себе зрение.
0: Ну, это как нельзя смотреть на сварку, примерно такое же будет.
9: Абсолютно так же. Но сварочные стекла не годятся, говорю сразу вам.
0: Вот, это очень хорошо.
9: Да, у них другие диапазоны, поэтому не пользуйтесь ими.
0: Да, все-таки надо взять стекло и его закоптить над костром, как следует, причем не жалея.
9: Дедушкин способ. Ну, или профессиональный фильтр, но он что-то сейчас совсем нереалистичных денег стоит.
0: Да, лучше handmade, как говорится, своими руками. Конечно. Дешевле выйдет. А вот, да. Хорошо, что упомянули про то, что вот разглядеть можно будет эту солнечную активность. А чем это нам грозит, если взять наихудшие из вариантов известной науки?
9: Магнитными бурями, но, опять же, мы магнитные бури имеем через день-то каждый день. Читайте, опять же, прогноз магнитных бурь на сайте kp.ru. Публикуем его каждое утро понедельника, я, собственно, его и делаю.
0: Спасибо вам за это.
9: Спасибо вам. Лаборатория солнечной астрономии говорит, что пятна сопоставимы с теми, которые дали мощнейшую вспышку в 24-м году. Тогда, ну, где-то банковские автоматы отвалились, где-то отвалились вот эти вот... трактора, которые ходят на GPS-навигаторах. Но лаборатория же говорит, что за эти две недели, а ей надо неделю появиться и неделю оказаться напротив нас, то есть две недели. Через две недели, если что-то произойдет. Ну, многое может случиться с группой 5. Она может разрушиться, высветиться куда-нибудь в бок, и ничего не будет тогда.
0: А вот в истории науки в скрижалях есть подобные случаи, когда опасный центр активности сформировался на оборотной стороне Солнца, дошел до нас и угас?
9: Хороший вопрос, но мы обратную сторону Солнца наблюдаем время от времени урывками только последние годы, поэтому мы не знаем.
0: Может быть, такое происходит с завидной периодичностью, да, просто мы впервые увидели и испугались, а может быть, это обычное дело, например.
9: Да мы, на самом деле, не испугались, такие пятна были и сильнее были, и, возможно, они даже каких-то вспышек не давали, понимаете, и пятно само по себе не дает магнитной бури, это всего лишь триггер, что что-то происходит, ну, как говорят врачи, вот температура – это не болезнь, вот пятно – это не болезнь, да, а температура – это признак того, что есть болезнь, вот так называемая болезнь, хотя солнце абсолютно здорово, конечно же, и вспышки для нее – это естественное явление. Это движение магнитного поля, которое сначала сковывает солнечную плазму, а потом солнечная плазма расправляет плечи и выстреливается. Собственно, в этом есть суть магнитных бурь. И вот это вот и просто солнечные пятна показывают, что такой процесс там есть.
0: А еще одна тема, которую хочу успеть с вами, Евгений, обсудить. Тут же два астероида по размерам, причем пишут, что очень похожие на челябинский метеорит, будут пролетать в окрестностях Земли в течение суток. Это лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований тоже сообщили. Слушайте, ну в окрестностях Земли это как далеко? Это между Землей или Луной, или подальше?
9: Да, это между Землей и Луной 90 250 тысяч километров. Ага. Ну, довольно близко, шансов, что они притянутся, нет, даже если притянутся, но челябинский метеорит, ну, еще один челябинский метеорит, ничего страшного. Они действительно похожи на челябинский по размеру. Вообще, эта история говорит о том, извините, что астрономы стали лучше видеть мелкие объекты своими телескопами, потому что еще во времена челябинского метеорита, вот у нас 13-й год, никто бы и не подумал, что он приближается, а сейчас мы его видим, их видим.
0: Но еще зависит от того, я так понимаю, из чего этот астероид или метеорит состоит, да, и от того, с какой скоростью и как он войдет в атмосферу Земли, и последствия будут. Но вот мы видим, что что-то летит, а из чего оно состоит, пока, я так понимаю, не можем разобраться, да?
9: Ну, поскольку их нашли буквально вчера, то, наверное, нет, сейчас пока не можем. В целом делают спектральный анализ в инфракрасном свете, но... Это что-то дает, что-то не дает. По цвету, по поляризации можно определить тип метеорита, а тип метеорита однозначно соотносится с его физическими свойствами. То есть это железный, каменный, железокаменный или какой-то фельдеперсовый. Это все по цвету и по поляризации видно.
0: Это очень хорошо. Я еще раз напомню вопрос однажды, который задавал. Услышал однажды выражение, что так часто мимо Земли пролетают какие-то метеоры, метеориты или астероиды, что есть ощущение, что кто-то пытается пристреливать. радоваться? Или мы просто стали лучше видеть и чаще такие объекты замечать? Евгений, как вы считаете?
9: Стали лучше видеть. Сейчас Солнечная система находится в процессе стагнации. Были времена, когда Юпитер, Сатурн прыгали по своим орбитам, заходя то очень далеко, где Плутон, то приближаясь ближе Меркурия. И тогда, конечно, нормально так шарашило по всем планетам. В частности, вот ударила так называемая Тея размером с Марс по Земле, и мы имеем теперь Луну, который оторвался. Сейчас это обычный мусор, а почему? Ну, стали лучше видеть, да, простой ответ.
0: Спасибо большое. Евгений Арсюхин, научный обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. Обсудили две новости по поводу опасного центра активности, сформировавшегося на обратной стороне Солнца, по поводу двух астероидов по размерам, похожие на челябинские, которые пролетят в окрестностях Земли, но, судя всему, не попадут. А россияне стали экономить на летнем отдыхе. Вот о чем мы сейчас поговорим. Объем бронирования путевок за июнь-август за год сократился на 10-15%. Какие направления пользуются спросом в условиях экономии, подробнее расскажет Василий Воронин.
10: Продажи туров на летний период заметно снизились. Согласно подсчетам российских туроператоров, за год объемы брони и путевок на июнь-август сократились на 10-15%. Это происходит вопреки растущей доступности отдыха и достаточному объему перевозок. За год отдых стал дороже не более чем на 5%. По словам экспертов, ключевыми факторами ограниченного спроса стали растущая геополитическая напряженность в странах Ближнего Востока. Из-за этого в том числе пострадали Арабские Эмираты, а также желание туристов сократить расходы. Конечно, потеряли туристов не все направления. Та же Турция в структуре продаж нарастила свою долю с 30 до 35%. Доля Египта также перевалила за 10%. А спрос на Вьетнам и вовсе вырос в 3,5 раза. В итоге туристы выбирают те направления, где отдыхать попросту дешевле, заявил радио «Комсомольская правда» вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макарчан.
11: Есть направления, которые теряют действительно людей. Это, конечно же, Сочи. Там действительно минус 12%. Главная причина – виноваты сами сочинские ательеры. Им некому винить, кроме самих себя. Они подняли цены, и людям эти цены не понравились. А та же Анапа показывает рост плюс 40%. Да, в Анапе цены примерно на 20% ниже, чем в Сочи. То есть люди голосуют своим кошельком. 4 звезды, все включено. В Анапе стоит примерно 16 тысяч в сутки за номер. В Сочи это стоит 22-23 тысячи. Вот, то есть, считайте, там 7 тысяч разница на 10 дней – 70 тысяч рублей. Для обычной российской семьи, папа, мама, ребенок, это огромные деньги, 70 тысяч, на улице не валяются. Естественно, люди выбирают там, где лучшее соотношение цены-качества.
10: В то же время у многих россиян изменились приоритеты. Порядка 80% граждан откладывают деньги на отпуск. 6 из 10 опрошенных признались, что им приходилось экономить на повседневных расходах, чтобы накопить на поездку. А чуть больше россиян заявили, что готовы отказаться от отдыха, чтобы купить квартиру. Однако эксперты подчеркивают, что готовность отказаться не равно отказу. Особенно с учетом того, что стоимость квартиры несопоставима со стоимостью отдыха, подчеркнул Александр Макарчан.
11: Я улыбаюсь, когда вижу эти опросы, да, потому что квартира стоит миллионы, а поездка на отдых стоит тысячи. И второй жизни же людям никто не даст. У всех людей одна жизнь. И нужно следить за здоровьем своих детей. Поэтому, естественно, возить ребенка надо каждый год на море. Да и самим надо ехать, оздоравливаться и на море, и в горы. Поэтому я, когда вижу, что готовы пожертвовать отдыхом, а купить квартиру, конечно, кроме улыбок, это ничего не вызывает. Мы видим, что у нас падение продаж квартир в России, а туризм рос. Вот вам ответ, просто цифры.
10: Путешествия по-прежнему остаются важной частью жизни россиян. Треть граждан отдыхает 3 и более раз в год. Четверо из 10 россиян планируют по 2 путешествия ежегодно, а каждый пятый отправляется в поездку раз в год. Полностью отказываются от отдыха около 5% граждан. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Режиссер Николай Лебедев о том, можно ли научить профессии режиссера.
13: Мне кажется, что вообще жизни научить невозможно. А режиссер это жизнь. Но для меня, во всяком случае. Жизни можно научиться. И я вижу, что те люди, которые проявляют таланты, как вы говорите, они очень быстро гаснут, если нет умение сосредотачиваться, если нет дисциплины, если нет желания постоянно что-то в себе совершенствовать, что-то искать. Они могут сделать одну потрясающую картину, две, может быть, даже, а потом как-то это все уходит, идет уже какое-то такое, ну, как заезженная пластинка возникает, ощущение. Я думаю, что это как какая-то внутренняя постоянная работа над собой, над миром, который вокруг тебя.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке.
14: Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте.
14: Об инфляции.
15: Минэкономразвитие ожидает ускорения инфляции при росте экономики, сказал в интервью СМИ глава ведомства Максим Решетников. Замедление инфляции – результат сбалансированной политики Банка России и правительства. При ускорении экономики мы не ожидаем ускорения инфляции, отметил министр. По его словам, задача правительства и Банка России – обеспечение сбалансированного роста. Он также отметил, что инфляция сейчас действительно устойчиво замедляется год к году 5,5% на 12 мая. Это ниже уровня конца прошлого года.
14: О золоте.
15: Стоимость июньского фьючерса на золото снизилась более чем на 1% на торгах COMEX. Впервые с 30 марта она опустилась ниже отметки $4,500 за тройскую унцию. По данным торговой площадки, на 4 часа 2 минуты по московскому времени стоимость драгметалла снижалась на 1,43% до $4,496.07 за унцию. Позднее снижение замедлилось, и фьючерс торговался на уровне $4,507 за тройскую унцию, что соответствует падению на 1,2%.
14: О расследованиях.
15: Минимум 10 новых предполагаемых жертв Джеффри Эпштейна обратились в прокуратуру Парижа, пишет Ле Фигаро. Парижская прокуратура начала масштабное расследование после изначальной публикации тысяч файлов Эпштейна, скандального финансиста-педофила. По словам прокурора Парижа, общее число обратившихся теперь составляет около 20 человек. Расследование находится на стадии сбора показаний и проверки данных. Потенциальные жертвы не были допрошены. Следствие изучает более 1,5 миллиона файлов из архивов. В 2019 году Эпштейн был обвинен в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних. Его задержали 6 июля 2019 года.
14: О русофобии.
15: Трехкратного чемпиона мира по хоккею, пятикратного обладателя Кубка Гагарина Дениса Зарипова внесли в базу экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса. Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины и поддержку спецоперации. По той же причине в список попали трехкратный чемпион России по хоккею Алексей Чупин и нападающий трактора Александр Кадейкин. И в конце выпуска информация о валюте. По данным Центробанка, доллар США сегодня стоит 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10 рублей 73 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки. Виктория Фоменко, служба информации.
0: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Юрий Ушаков отметил, что визит Владимира Путина в Пекин не связан с недавним визитом в Китай президента США. Тегеран выразил согласие передать обогащенный уран Российской Федерации, отказавшись от отправки этого материала в Штаты, и обоснованы ли угрозы Ирана повредить подводные интернет-кабели в Персидском заливе. Продолжаем обсуждение главных тем дня в студии Сергей Григорьев. И начнем с того, что президент России Владимир Путин прибудет в Пекин вечером 19 мая. А встречать его будет министр иностранных дел КНР Ван И. Об этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков.
16: Как вы знаете, 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина наш президент посетит Китайскую Народную Республику с официальным визитом. этот визит приурочен к 25-летию договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничеству. В нем закреплены договоренности о взаимной поддержке в деле защиты государственного единства, уважения выбора собственного пути развития, о координации позиций по международным проблемам. Это документ обеих сторон характеризуется как большой договор.
0: Также Юрий Ушаков отметил, что визит российского лидера в Пекин никак не связан с недавним визитом в Китай президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа.
16: Никакой увязки между визитом Трампа и визитом Путина нет. Мы обычно с китайцами согласовываем заранее план проведения переговоров. Наш президент и председатель, как обычно, проводит в начале года телефонный разговор или контакт по видеосвязи. И в ходе вот этого разговора, этого контакта обсуждаются итоги ушедшего года и также намечаются перспективы развития отношений в году наступившем. А что касается американцев, то вы знаете, изначально визит Трампа планировался на конец марта, начало апреля, но потом по понятным причинам из-за уральской эпопеи он перенесен на 13-15 мая, то есть оказался прямо накануне нашей повестки в Пекин.
0: Владимир Путин и Си Цзиньпин примут еще один документ. Это совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа, рассказал Ушаков.
16: Лидеры подпишут совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества. Это такой программный документ, он весьма массивный, я бы сказал, 47 страниц, и в нем определены магистральные пути развития всего комплекса наших многофланных двухсторонних связей, обозначены в виде общего видения насущных вопросов международной повестки дня и основные форматы взаимодействия в мировых делах. И также не планируется, что Владимир Путин и Си Цзиньпин примут еще один, тоже, я бы сказал, концептуальный документ. Это совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.
0: Теперь немного статистики. Товарооборот Российской Федерации и Китайской Народной Республики за прошлый год достиг почти 240 миллиардов долларов. Структура его расширилась, заявил Ушаков.
16: Россия и Китай, это всем хорошо известно, являются для друг друга важными торговыми партнерами. В 2025 году товарооборот достиг почти 240 миллиардов долларов. Расширилась его структура, в том числе за счет товаров с высокой добавленной стоимостью. И росту прежней торговли, конечно, содействовали своевременно принятые и в России, и в Китае скоординированные шаги по переводу расчетов между нашими странами национальной валюты.
0: Ну и теперь перемещаемся на Ближний Восток. Там Тегеран выразил согласие передать обогащенный уран Российской Федерации, отказавшись от отправки этого материала в Соединенные Штаты. Об этом говорится в пересмотренном Ираном проекте соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном. В модифицированной версии этого проекта, который был предложен Ираном, отмечается готовность Исламской Республики при соблюдении ряда условий передать обогащенный уран России, а не Соединенным Штатам. Об этом, по крайней мере, вещает телеканал «Аль-Хадад». И также СМИ сообщают, что Иран может отказаться от требования компенсации ущерба, причиненного в ходе военных действий со стороны США. Но Тегеран планирует настаивать на получении экономических уступок от Вашингтона. У нас на связи политолог-международник Елена Супонина. Елена Владимировна, приветствую вас. Здравствуйте.
17: Добрый день.
0: Ну, вот если озвученные тезисы являются действительно правдой, то, на мой взгляд, уже больше это похоже на некое урегулирование, на некий компромисс. Как кажется вам?
17: пока это только пробные шары и пробные шаги. До урегулирования, наверное, еще мы переживем немало взлетов и падений. Трамп посадил ситуацию на качели, как это он любит в отношении других кризисов. И болтать всех будет вот так вот долго еще, наверное. Но иранцы уже давно намекают на то, что они готовы принять российское предложение о перевозе обогащенного урана из, собственно, Ирана в Россию. Это предложение давнее, но вот новое в этих заявлениях – это то, что Иран подчеркивает свою готовность, и ранее так четко Иран это не заявлял с 2015 года, когда вместе с тогдашним президентом США Обамой международные посредники, включая Россию, разработали целую систему предложений по урегулированию иранского кризиса, связанного с атомной программой.
0: Ну вот Штаты хотели, чтобы Иран вывез и передал США 400 килограммов урана, а Иран, вот что характерно, в ответ на это настойчиво достаточно предложил передать свой уран не американцам, а россиянам. И выглядит это, в общем, вполне логично и, наверное, понятно и оправданно. Но стоит, наверное, начать с того, что передавать что-либо России выглядит попросту надежнее, потому что, в отличие от Штатов, Россия договоренности соблюдает, а Штаты уже были замечены неоднократно в том, что они творили, чего хотели, и никак это не было связано со словами, которые они произносили с высоких трибун, не так ли?
17: Напомню, что иранская атомная программа развивалась еще в период монархии, еще до исламской революции. Тогда иранцам помогали французы, в частности, и немцы также. Но как только случилась революция, то все обязательства эти страны с себя сняли. И причем там Иран тогда попал на крупные суммы денег. И с тех пор Иран, конечно, не доверяет никому из западных стран, а тем более не доверяет США, которые периодически его бомбили. Поэтому предложение Трампа передать обогащенный уран американцам, оно заведомо выглядело как неприемлемое. Но и насчет предложения России, иранцы согласились не сразу, хотя был период, когда они соглашались однозначно, но вот сейчас опять пришло четкое подтверждение тому, что иранцы согласны. Дело за американцами. Есть определенные сигналы из Израиля, что очень важно, что там тоже могут согласиться на такую опцию. Если все это получится, то тогда хотя бы частично кризис может быть урегулирован, но я очень опасаюсь, что пока все это произойдет, мы еще будем несколько раз подходить к той черте, возле которой Трамп будет грозить Ирану новыми ударами.
0: Елена Владимировна, а вообще в истории нашей планеты когда-нибудь было такое, что некое государство передает не до конца обогащенный уран какой-то другой стране, третьей, на ответственное хранение?
17: Такого еще не происходило, но в 2015 году, когда было разработано международное соглашение по решению иранской атомной программы, там эти моменты звучали, но они так и не были реализованы до конца.
0: То есть, если это вдруг произойдет по каким-то причинам, но я подозреваю, что даже если случится, то не скоро, это будет, в общем, некий прецедент и очередная веха в истории. Что-то произошло на нашей планете впервые, правильно я понимаю?
17: Да, это безусловно, если это произойдет, то это будет историческое событие, и причем других вариантов, кроме как перевозить этот обогащенный уран на территорию России, никто не предлагает.
0: Да, интересная история завязывается, будем продолжать наблюдение. Спасибо вам большое. Елена Владимировна Супонина, политолог-международник, была с нами на прямой связи. Напомню, что мы обсудили новость последних часов о том, что Тегеран выразил согласие передать обогащенный уран Российской Федерации. Кстати, перед этим Иран отказался отправлять этот материал в Соединенные Соединенные Штаты Америки. По крайней мере, об этом говорится в пересмотренном Ираном проекте соглашения по урегулированию конфликта с Вашингтоном. Это модифицированная версия проекта, которая была предложена Ираном. Отмечается готовность Исламской Республики при соблюдении ряда условий все-таки передать обогащенный уран России, а не Штатам исключительно. Но Иран может отказаться от требования компенсации ущерба, причиненного в ходе военных действий со стороны США, но планирует настаивать на получении экономических уступок от Вашингтона. Посмотрим, что на это ответят Штаты, а пока продолжим наш эфир. Угроза Ирана повредить подводные интернет-кабели в Персидском заливе – это политическое давление на Штаты. Способен ли на это Иран? Мы обсудим через две минуты.
14: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
0: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. И еще одна тема про угрозу Ирана повредить подводные интернет-кабели в Персидском заливе. Это не что иное, как политическое давление на США, заявляют эксперты. CNN ранее утверждал, что Тегеран хочет обязать американские компании платить за кабели, угрожая в противном случае повредить эту инфраструктуру. Платить, согласно плану Ирана, должны будут такие гиганты, как Microsoft, Google или Amazon. Реально ли это? И чем обернется для мировой сети? Давайте обсудим в нашем эфире. Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Сергеевич Клименко с нами на прямой связи. Герман Сергеевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
0: Герман Сергеевич, вот как эксперт и специалист, можете ли вы оценить, насколько реальны угрозы Ирана и во что это может вылиться? Потому что я смотрю огромное количество интернет-кабелей, и, судя по всему, потому что я вижу, часть из них проходит точно по территории Ирана, которая принадлежит этой стране. То есть, теоретически, они могут потребовать это, насмотревшись на действия Трампа?
18: Ну, смотрите, вообще сама постановка вопроса подобного свойства – это пиратство. Да? И, собственно говоря, даже совершенно не обязательно, чтобы кабели шли через Иран. Куда смогут дотянуться, туда дотянутся. В конце концов, мы с вами видим, как вообще мигрирует преступность и терроризм из привычных сред, там, границы государства. Ну, вот, допустим, там, когда у нас там газовые трубы наши разбомбили. Да? То есть, а перерубить кабеля, если поставить себе задачу, если мы с вами посмотрим, вот зрители могут поискать, слушатели, поискать в интернете визуализацию маршрутов, да, 95% трафика у нас действительно идет по кабелям подводным, да, и по странам тоже идет бесконечное количество. И это все, ну, как-то раньше мы считали это таким, знаете, ну, как-то вот это в мире сверху все делает. Бигтех, он великий, да, то есть он где-то живет, а сейчас вот выясняется, что если кто-то себе поставит задачу, то да, можно, скажем так, нанести Ну, слово «непоправимое» давайте мы уберем из этой формулы. На самом деле, все-таки интернет, он вселен именно тем, что кабелей много, они идут по-разному, маршрутизация автоматически меняется. Но неприятности можно доставить.
0: А кому, прежде всего, может доставить? Это отразится на мировом интернете или сегментированно проблемы будут?
18: А смотря где они будут разрушать, да, то есть, условно говоря, давайте сразу скажем, нам, скорее всего, никаких неприятностей доставить не получится. У нас точек входа очень много интернета, и если вдруг где-то что-то произойдет на какой-то трассе, да, мы быстренько перекинемся на трафик там из Азии или из Европы. Ну, в общем, у нас точек входа действительно очень много. У нас очень большая, знаете, это слово можно длинное употребить, страна, все-таки 8 часовых поясов, да, mm-hmm. то есть, и так далее, и тому подобное. А вот странам локальная история, где несколько точек входа, и они зависимы, по большому счету, от какого-то конкретного поставщика, могут быть проблемы, связанные с замедлением трафика, да. Неприятности будут, например, у торговцев акциями, да, потому что они торгуют за буквально там миллисекунды, и любые замедления вот в этой истории, да, конечно, на них скажутся.
0: Но это может повлиять, я так понимаю, непосредственно на соседей Ирана, да, это Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию. И, на ваш взгляд, не может ли это перевести конфликт на какой-то новый уровень, да, как очередной черный лебедь, потому что, насколько я понимаю, страны эти вложили огромные деньги и в дата-центры, и там, в тот же самый искусственный интеллект, именно благодаря тому, что там такое огромное количество интернет-кабелей проходит, и если его отключить, они потеряют деньги и будут очень злы на Иран, как мне кажется.
18: Я бы даже сказал, что они больше денег все вкладывали в слово «безопасность», в то, что тихая гавань. И за счет этого инвесторы давали денег, они же не все так свои тратили, еще инвесторы там были, острова строили, да, то есть потом, uh-huh. почему? Потому что считалось, что этот район абсолютной безопасности, что вы можете, вот там где-то идут войны, а здесь никогда ничего не бывает. И, конечно, вот эти все и разрушения дата-центров, и сейчас объявления о том, что могут взорвать кабели, конечно же, разрушает экономику очень сильно, да, и там очень нервная обстановка, потому что разрушается, самое главное, имидж. Понимаете, вдруг внезапно выяснилось, что Луи Виттон — это обычная кожаная сумка, да, то есть никакая она не великая, да, то есть, знаете, обычная, да.
0: Вот. Просто поэтому дорого стоит.
18: Просто дорого стоит. Почему дорого стоит? Ну, потому что, да, вот считалось, что, вот еще раз, вот это весь сегмент Арабские Эмираты, весь район, он такой неожиданно безопасный. Там живут очень мудрые арабы, очень мудрые люди. Они, помните, был прекрасный проект, там город могут построить длиной 350 километров, могут построить самую большую башню. И ты вот на это смотришь, думаешь, ну неужели действительно все правда? И вдруг выясняется, что небольшой такой, это же даже еще не наши сложные отношения с соседями, как у всех, да, то есть у нас у всех и в Европе, и у нас у всех пограничные конфликты, у всех какие-то разные истории, да, и вдруг выясняется, что экономика очень-очень-очень нежная и тонкая индустрия, да, и может развалиться буквально, даже, знаете, давайте скажем так, от словесной интервенции, от словесной, потому что в сравнении там с остальными историями, ну, там, ну, да, вот, ну, чуть-чуть там дата-центр пощипали. А уже все пересматривают проекты создания там на базе Арабских Эмиратов каких-то больших дата-центров.
0: А еще один очень важный момент, как мне кажется. Если вдруг Иран применит ту же самую технологию с потоками нефти через Армузский пролив, да, и вообще в регионе, спроецирует это на интернет-технологии, на интернет-связь, на интернет-кабели. Но не забывают ли люди, которые вот такие словесные интервенции со стороны Ирана делают, что сейчас Starlink есть, и вообще просто в отличие от нефти, да, интернет-трафик может уйти в космос. Нефть через космос качать нельзя, а интернет-трафик...
18: Прямо сегодня?
0: Через год, через два, чуть-чуть потерпит, но все равно...
18: Но они решают ситуативные задачи, да, то есть у них сейчас, собственно говоря, одна задача – это как-то отбиться от Америки и от Израиля. Решают ситуативные задачи, и их задачи, так как они не могут надавить ни на тех, ни на других, они давят на соседей, чем могут. Да, знаете, вот есть такая история, а давайте я там буду там бить своих, чтобы чужие боялись. Да, понятно, что эти свои, они в целом для всех свои. Это же такое совокупное давление. Цель же всего Ирана не просто достать Арабские Эмираты, а надавить так, чтобы те потребовали от Америки, от Израиля прекратить до них там приставать.
0: Могу предложить Соломонова практика. Решение, Герман Сергеевич. Подождать года. Я не хочу никому выдавать идеи, да, но год-два потерпеть, откупаться и платить ту мзду, которая потребует РАН, ну или как договориться, да, за эти два года сделать так, чтобы трафик через интернет
18: не получится.
0: Мог... Не получится?
18: Вы знаете, не получится. Дело в том, что действительно 95% трафика идет по кабелям, и спутники, безусловно, решат проблему, безусловно. Но мы с вами тоже знаем, что даже если они решат, на Земле еще больше трафика станет. Да? Поэтому здесь как бы мы же потребляем. У нас еще впереди ждут роботы, впереди ждут разнообразные искусственные интеллекты и прочее, прочее. Поэтому, к сожалению, нам придется здесь, не получится отложить, нам придется это все решать.
0: И беречь, да, прокладку интернет-кабелей, потому что это такая вещь, которую можно шантажировать, как мы видим. Спасибо вам большое, Герман Сергеевич, за разъяснение. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, был с нами на прямой связи. Ну, мы обсудили последнюю, одну из последних новостей о том, что Иран угрожает повредить подводные интернет-кабели в Персидском заливе и таким образом политически надавить на Соединенные Штаты пытается. А еще один сюжет в нашем эфире сейчас будет про Пэт Тару. С начала года выросла она в цене на 50%, все из-за конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на нефть. Как это скажется на напитках, которые в эту тару разливают на полках российских магазинов, в частности, на цену на них, разбирался мой коллега Егор Волгин.
19: Стоимость ПЭТ-упаковки взлетела в полтора раза. Повышение цен на полиэтилентрифталат, из него изготавливают бутылки и контейнеры, а также на полистирол, материал для целлофановых и вакуумных пакетов, а также пленки, произошло из-за подорожания нефти. Ключевыми причинами этому стала нестабильная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке. В апреле увеличение стоимости импортного ПЭТ составило более 50% по отношению к началу года на фоне удорожания и дефицита сырья. К тому же заметное влияние на цены оказывает и сезонный рост спроса. В теплое время года россияне традиционно потребляют больше продукции в этой таре. В то же время прямого и немедленного скачка цен для конечного потребителя пока ждать не стоит, уверены эксперты. Удорожание PET-прифор может отражаться на себестоимости продукции постепенно в тех сегментах, где полимерная упаковка остается существенной составляющей производственных затрат. К тому же часть игроков рынка работает с ритейлерами по долгосрочным контрактам, и согласование новых условий процесс не быстрый. Поэтому в ближайшее время пока что роста цен на конечную продукцию на полках магазинов ждать не стоит. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал директор автономной некоммерческой организации Центра развития пивобезалкогольной отрасли Максим Новиков.
20: Изменение стоимости любого упаковочного материала, который используется для розлива напитков, оно идет с неким временным отставанием. И учитывая то, что каждый процент повышения стоимости, он отталкивает потребителя от приобретения, производители всегда стараются варьировать и использовать старые запасы, закупленные по более комфортным ценам. Поэтому влияние на стоимость на полке, оно всегда транслируется в минимально возможных для производителя порядках. Подобные скачки, они формируют предпосылки для изменения цен, но не факт, что они состоятся. Рынок всегда смотрит на конъюнктуру спроса, и любой производитель четко выверяет изменение стоимости на полке.
19: Российские производители по-прежнему находятся в серьезной зависимости от импортных поставок ПЭТ. Дополнительное давление оказывает рост логистических затрат, дефицит транспортных мощностей и увеличение стоимости электроэнергии. Конечно, в нашей стране существуют компании, которые сами налаживают производство упаковки. Однако они начали свою работу совсем недавно, поэтому пока не вышли на достаточный уровень мощностей, чтобы обеспечить внутренний рынок полностью, подчеркнул Максим Новиков.
20: Локальное производство у нас в России есть, но объем выпуска, он пока недостаточен в силу того, что нефтехимия имеет очень длительный цикл инвестирования, выход на мощности, и поэтому даже те проекты, которые заявлялись в 2022-2025 годах, они в ближайшее время только начнут поставлять на рынок эту продукцию. Это серьезный момент, который вызывает опасения отрасли. При этом мы видим усилия наших партнеров по отрасли, которые выпускают ПЭТ-тару и запускают новые марки полимеров для того, чтобы ситуацию стабилизировать.
19: Однако, если ситуация с сырьем не стабилизируется, то уже во второй половине года возможен перенос части затрат на конечного покупателя. Так, например, в контексте себестоимости молочной продукции ожидается увеличение цен на 5-10%. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
14: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
1: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
21: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
24: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
25: Сперва на радио Юрий Левитан читал небольшие выпуски новостей, объявлял музыкальные номера и менял пластинки. Но однажды, во время ночного эфира, Левитана услышал Иосиф Сталин. Вождю народов очень понравился голос молодого ведущего, и уже на следующий день 19-летний юноша стал главным диктором Советского Союза и первый раз произнес знаменитое «Говорит Москва». Белый от волнения.

0: 4 беспилотника. О пострадавших и разрушениях не уточняется.
1: О сотрудничестве.
0: Китай и Россия создали новый тип взаимодействия между крупными державами, выходящий за рамки традиционных военно-политических союзов, создав тем самым образец международных отношений. Такое мнение содержится в редакционной статье газеты Global Times, приуроченной к предстоящему визиту президента Российской Федерации Владимира Путина в КНР. Президент Российской Федерации Владимир Путин 19-20 мая официальным визитом Китайскую Народную Республику. По итогам переговоров лидеры двух стран планируют подписание совместного заявления на высшем уровне и некоторых двусторонних межправительственных, межведомственных, а также других документов.
1: О технологиях.
0: Уровень внедрения искусственного интеллекта в российскую науку остается ограниченным и зависит от области исследований. Об этом пишут ведомости со ссылкой на аналитиков. Чаще всего ИИ используют представители естественно-научных и медицинских дисциплин. Реже всего используют представители гуманитарных наук. Среди основных препятствий для более широкого использования искусственного интеллекта ученые назвали ограниченность объема и качества данных, а также нехватку специалистов, способных выступать посредниками между исследователями. Исследователями и разработчиками ИИ-систем.
1: О школе.
0: Летние каникулы для школьников невыпускных классов в этом году начнутся 27 мая, что на 5 дней раньше обычного. Это связано с рекомендацией Минпросвещения России завершить учебный год 26 мая, чтобы своевременно подготовить пункты приема экзаменов. Об этом сообщили в Минпросвещении. Уточняется, что единые даты будут способствовать организации итоговых школьных мероприятий, обеспечению мер безопасности при их проведении и избавят родителей и детей от необходимости расстраиваться, что в какой-то школе каникулы начинаются на день раньше.
1: О погоде.
0: Небольшая облачность, без осадков и до плюс 32 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России. Днем температура воздуха в городе составит от плюс 30 до плюс 32 градусов. В ночь на среду она может опуститься до плюс 17. В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от плюс 27 до плюс 32 градусов. Доллар США сегодня стоит 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, китайский юань 10 рублей 63 копейки. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере Макс в официальном канале Комсомолки.
2: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Не дают кредит Киеву и ищут переговорщиков с Москвой. Что задумал Евросоюз? Европе предстоит тяжелый период в отношениях с Россией после окончания СВО, сообщает журнал Foreign Policy. Россияне пишут сотни заявлений друг на друга. А зачем и где грань между клеветой и гражданским долгом? Обсудим материал «Комсомолки». Ну, а начнем с темы про кредит Евросоюза Украине и про поиск переговорщиков с Россией. Что же задумал Евросоюз? Назвали тут имена возможных кандидатов на роль посредника между ЕС и Россией в потенциальных будущих переговорах. И это бывший канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб и экс-премьер Италии Марио Драги. Об этом пишет издание «Политико». Но тут есть определенные нюансы, которые чуть позже с экспертом обсудим. Ну а пока, по оценкам экспертов, идеальный посланник должен иметь сильную поддержку ЕС, но не быть выходцем из тех стран, которым Владимир Путин не доверяет. Среди таких фигур называют в том числе министра иностранных дел Норвегии Эспена Бартейде и главу МИД Индии Джайшанкара, который поддерживает отношения с обеими сторонами. Ну а я напомню, ранее российский президент Владимир Путин говорил, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Президент отмечал, что европейцы должны сами выбрать такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Но тут глава евродипломатии Каллас за скобками в роли переговорщика остается. Не рассматривается она из-за жесткой антироссийской позиции. И тут, как продолжает отмечать политика на своих страницах, она сама буквально вычеркнула себя из этого списка. Ну и кроме того, и Брюссель, и Киев, несмотря на обещание перевести первые деньги Украине из нового кредита, напомню, там 90 миллиардов евро, в начале июня собирались, но выяснилось, что еще не подписано три ключевых документа, которые необходимы для выделения Киеву финансирования. Об этом сообщил на брифинге представитель Еврокомиссии Баляш Уйвари. Также он подтвердил, что еще предстоит эти документы подписать, и на данном этапе самым продвинутым можно считать меморандум о взаимопонимании. Но есть и другие необходимые документы, заключил он. Там помимо

0: Меморандума утвердить надо программу макрофинансовой помощи Киеву, и предстоит внести изменения положения о фонде Евросоюза для помощи Украине. Вот пока эти документы не подписаны, Брюссель юридически и технически не может сделать финансовый перевод. Ну, а глава евродипломатии Кая Каллас заявляла ранее, что первый транш кредита Киеву будет переведен в июне, причем в первой половине, а июнь-то вот он уже практически не за горами. У нас на связи кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Евгений Викторович, я вас приветствую, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Евгений Викторович, а что вот за такая бюрократическая демагогия начала звучать из уст евродепутатов и евродипломатов, которые обещали, что деньги Украине перечислят, и вот какие-то документы, какие-то макрофинансовые, взаимопомощь, канцелярит какой-то прямо сквозит. Они такое ощущение, что тоже тянут волынку, но для чего, если это так?
1: Ну, я вам даже больше скажу. Подобные отговорки политики означают одно, что кто-то хочет, точнее, кто-то не хочет выделять денежные средства. Иного разумного объяснения вот всей этой истории, всем этим сказкам, которые сейчас рассказывают о необходимости подписания еще целого ряда документов, честно говоря, просто не существует. В связи с этим я выдвину две гипотезы, которые, скорее всего, в той или иной степени имеют место быть в рамках текущего кейса. Ну, первая гипотеза, она банальна, денег нет, и, соответственно, Брюссель требует от Киева держаться, только уже без дополнительных вливаний. И вторая, ее бы я хотел бы развить, наверное, чуть более глубоко, это те бадания, которые в настоящий момент происходят между Киевом и Брюсселем. Что я имею в виду? В первую очередь, Запад традиционно использует абсолютно любые финансовые выделения своим подопечным, своим марионеткам, как инструмент политического давления и политического управления. Зеленский, как мы видим, он, во-первых, не так уж, скажем так, дотошно, мягко выразимся, исполняет те требования, которые выдвигает ему со стороны Запада, с одной стороны. С другой стороны, учитывая тот беспрецедентный уровень коррупции, который существует на Украине, вызывает достаточно большие вопросы в Европейском Союзе. И проблема-то не в том, что они такие поборники честности и выступают исключительно за борьбу с коррупцией. Дело в том, что они либо на это не зарабатывают, либо зарабатывают меньше. От этого они фактически настаивают на получении инструментов внешнего вмешательства в финансовый сектор Украины под видом его прозрачности, борьбы с коррупцией и так далее. Зеленский эти позиции не сдают. Но в связи с тем, что пресловутый кредит 90 миллиардов уже превратился в ярко выраженную историю, в большей степени политическую, потому что мы прекрасно понимаем, что на базовом уровне киевский режим, в принципе, способен финансировать свое существование и финансировать, скажем так, ту военную кампанию, которую они ведут против нас за счет повышения налогов и так далее. Поэтому здесь история уже, наверное, даже больше приобретает политический характер. Зеленскому нужен этот кредит, чтобы показать обществу, что именно ему выделяет средства Запад, что на него лично делают ставку, и, соответственно, любые претензии со стороны народа в настоящий момент, которые объективно существуют, будут равнозначны претензиями и в адрес западных партнеров тоже. А для сегодняшней Украины это очень серьезное обвинение, как можно, как говорится, обвинять своих же собственных сюзеренов в чем-то. Поэтому политически, даже в большей степени, еще раз подчеркну, кредит необходим. Но в силу несговорчивости давать его не хотят. Будет политический торг. Ну и денег там, они есть у Европейского Союза, эти деньги. Но сказать то, что они потянут еще энное количество подобных кредитов, естественно, об этом никто не говорит.
0: Но ведь многие говорили о том, что деньги, которые в виде кредитов и в виде помощи выделяются Украине, на территории Украины и не попадают, потому что они сразу же распихиваются по военно-промышленному комплексу, который находится за ее пределами, и все. Мы вот
1: в американском, кстати, в первую очередь.
0: Да.
1: Что тоже нынешний Европейский Союз не сильно устраивает.
0: Ну вот, и что же тогда делать? Причем еще многие эксперты, которые разговаривали, в том числе и со мной в эфире радио «Комсомольская правда», говорили, что деньги на Украине есть, и их много, только золотовалютные есть. Резервы у них растут постоянно. Откуда, по-вашему, они берутся?
1: Есть, растут, и олигархи богатеют, поэтому все у них нормально в этом плане. Вопрос не в количестве, и не в качестве их использования, а в качестве их распределения. Uh-huh. И сейчас, когда мы говорим о том, что Европейский Союз не выделяет очередные деньги, я же говорю о том, что эта история для Зеленского скорее политическая. Uh-huh. Может ли он обойтись без этих 90 миллиардов? Может. Но если ему не дают эти деньги, я не хочу говорить о том, что это черная метка со стороны Европейского Союза, но это явный сигнал всем политическим элитам Украины, политикуму украинскому, что на ЗЭ ставку просто больше не делают. И, соответственно, отказ, публичный отказ Европейского Союза от выделения этих денег приведет к тому, что на Украине активизируется оппозиция. А активизируется она там не без согласования все того же самого Запада. И Зеленский на своем троне себя будет чувствовать куда менее комфортно. А он и прямо сейчас себя чувствует не сильно комфортно. Можем посмотреть на недавнее задержание Ермака. Это только, скажем так, дополнительно расшатает кресло, на котором он сидит.
0: Что касается инициатив Евросоюза в поиске некого переговорщика, тут и Ангела Меркель, и Александр Стуб, президент Финляндии, и бывший премьер Италии Марио Драги, есть ли хоть какой-то шанс, что вот эти фигуры, во-первых, будут выбраны, и что они устроят Россию, на ваш взгляд?
1: Ну, смотрите, мне кажется... Проблема современных западных элит заключается в том, что они не хотят слушать нашего президента, когда он говорит субстантивные ключевые вещи. Точно так же, как они не послушали нашего президента в декабре 2021 года, когда мы предлагали сесть за стол переговоров и поговорить в целом о таком явлении, как европейская безопасность. Точно так же и сейчас. Наш президент сказал, кого нужно привлечь, если они хотят добиться с Россией успеха переговоров. Герхарда Шредера. Все те персонажи, которые они предлагают сейчас в качестве некой альтернативы, потому что, видите ли, они Шрёдера считают слишком пророссийским, прокремлевским, пропутинским, если хотите, то, простите, с кем разговаривать? Со Ступом, который периодически говорит о том, что они ждут вот-вот русского вторжения, и вообще-то Финляндия в НАТО не так давно пришла. И Ступ тоже на этой волне, как политик, очень сильно поднялся. Меркель, конечно, с точки зрения истории Германии, ну, наверное, это выдающийся политик, по крайней мере, вот в рамках 21 века. По крайней мере, на фоне ее преемников так точно. Ну, извините, она один из инициаторов Минских соглашений. Mm-hmm. Штайнмайера они, кстати, еще предлагали. Была там формула Штайнмайера. Он, кстати, непосредственно принимал участие в переговорах по предоставлению гарантии Януковичу, которые сутки не продержались в феврале 2014 года.
0: Да.
1: Соответственно, ну, при всем уважении, доверия тоже нет.
0: Да, спасибо большое за то, что оказались в нашем эфире. Все по полочкам разложили. Евгений Викторович, это Евгений Семибратов, кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, был с нами на прямой связи. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем обсуждение главных тем дня. И еще одна на подходе, которую мы очень скоро обсудим. Россияне пишут сотни заявлений друг на друга. Зачем и где грань между клеветой и гражданским долгом? Через 2 минуты обсудим подробнее.
2: Сказано на радио. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
5: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашиху. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Рубрика «Общество». Донос или бдительность. Россияне пишут сотни заявлений друг на друга. Зачем и где грань между клеветой и гражданским долгом? Материал, который опубликован на kp.ru, подготовила специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дина Карпицкая, которая с нами находится на прямой связи. Дина, приветствую вас. Какая-то тревожная, да, тревожная тенденция. Заголовок. Расшифруйте для нашей аудитории.
6: На самом деле и тревожная вся ситуация, не только заголовок, а действительно стало, так скажем, назовем это доносов, но всяких заявлений в компетентные органы в разы больше. Например, вот Роскомнадзор отчитался, что в 2024 им подано было обращение 86 тысяч, а в 2020 уже 251 тысяч. То есть люди пишут, там, конечно, не все касается жалоб на кого-то, там есть и про публикацию там персональных данных в интернете, но тем не менее. Также отмечают правоохранительные органы, что по заявлениям бдительных граждан стало в разы больше заводиться уголовных административных дел. Но что касается этой грани, то вот я не знаю, порой как будто бы ее сложно прорисовать, потому что, например, в Ессентуках мужчина пожаловался на детский садик «Зорька» за то, что лавочки в цвет радуги раскрашены.
0: Ого.
6: И, да, и на полном серьезе пошел в полицию, написал заявление, вот, и пожаловался. В Санкт-Петербурге сосед пожаловался на соседа за то, что у того шарики на день рождения были сине-желтого цвета. Тоже там были разбирательства с полицией. И, как правило, вот эту грань, ее, конечно, наверное, сотрудники правоохранительных органов и проводят, потому что порой по таким нелепым даже иногда заявлениям действительно есть уголовно-административные дела, как, например, в московском метро пассажир увидел, как его сосед, другой пассажир, смотрит в интернете какие-то не те картинки, вот антивоенные, и он тут же сообщил, куда следует, и этого мужчину на 15 суток арестовали, выписали ему там штрафы. Никто же не стал разбираться, что это за картинки, никто не, ну, может, ему случайно кто-то прислал. Ну, в общем, вот он увидел и сообщил. Но у меня в материале есть еще два персонажа, две персоны. Это вот люди, которые, можно сказать, профессионально пишут эти жалобы. Не назовешь это ни хобби, ничего, но это, как они считают, это их гражданская позиция и их долг. Вот девушка из Екатеринбурга, Екатерина Герлах, она написала порядка 500 обращений в разные органы. В том числе, например, она написала на писца Шамана за то, что он свой псевдоним, вот этот написанный английскими буквами, не переписал латиницей. Естественно, она написала там на Соловьева, когда был конфликт с Викторией Боней. А также она очень рьяно отстаивает права своего кумира, шок-рокера Мэрли Мэнсона. Mm-hmm. И пишет, она даже написала в прокуратуру Лос-Анджелеса, и оттуда получала ответ, когда вот на рэпера там стали какие-то гонения, как она считает, его там обвиняли в каких-то ужасных делах. Это все было клевета, как выяснилось. И вот Екатерина Герлах, значит, вот здесь со стороны, здесь в России, в нашей стране его права рэпер отстаивает. Правда, сам рэпер об этом не знает. Вот. Есть еще один персонаж. Он живет в Санкт-Петербурге, Тимур Булатов. И он, по его заявлениям, многие сели прямо в тюрьмы. Вот Скочеленко, девушка, которая меняла ценники в Санкт-Петербурге, он на нее, значит, заметил и заявление написал. Ну, там еще у меня в тексте перечислены разного рода там, да, оппозиционные активисты. Художница, которая не была оппозиционеркой, просто рисовала там женские тела слишком откровенно. Тоже ее Тимур Булатов, значит, нашел и сообщил, куда следует. В итоге девушка сбежала из страны даже. Ну и, в общем, у него немножко другое направление, как у Екатерины Герлах. Он конкретно вот находит человека, который, по его мнению, вредит России, и планомерно начинает на него жаловаться и писать, куда следует. Вот много учителей, по его заявлениям, лишились работы, получили уголовные дела. И вот сейчас, как он мне сообщил, он занимается разработкой признанной экстремистской организации, там какая-то партия «Воля», некая «Лада Русь». Тоже там они все, я сейчас везде звездочки ставим, что они все там запрещены и признаны всякими нехорошими людьми. Mm-hmm. Вот. И он сейчас планомерно вот всех ее сторонников, где-то кто-то проявляется, вот в Черкесске, как он выяснил, ее сторонники там хотели собрать собрание в городе и рассказать людям, где бомбоубежище. Он сказал, это все подрывная деятельность, это все наведение паники, и вообще они тоже последователи вот этой «Лады Руси». Короче говоря, парни сейчас находятся под уголовным преследованием, потому что полиция тоже усмотрела в их действиях что-то противозаконное. Ну и так далее. В общем, это его не основная работа, он вообще ювелир, этим он занимается в свободное время, mm-hmm. у него есть помощники, и как он сам признается, он уже как нештатный сотрудник даже у некоторых органов выступает.
0: А что, медики не говорят ничего по этому поводу? Это вот генетическое, благоприобретенное, нет? Я иронизировать пытаюсь.
6: Медиков, честно говоря, я не спрашивала. Вот, но я спросила юриста Ивана Мельникова, вообще, что и как, быть. И он, конечно, сказал, что да, сейчас, еще 5 лет назад представить такого рода дела сложно было в судах. Сейчас у нас ряд законопроектов приняты. Всем надо, конечно, быть аккуратней, смотреть, что они пишут, как они пишут. И, кстати говоря, есть такое понятие продолжающееся преступление. Это если вы, например, что-то написали в своих соцсетях там в 2017 году, и сейчас кто-то это найдет, не надо думать, что это будет считаться там чем-то забытым. Нет, то есть это как бы и по современным законам вы можете получить административные там или какие-то еще наказания. Поэтому внимательно все посмотрите.
0: Да, или удалить отовсюду, на всякий случай.
6: Если сможете зайти в запрещенные соцсети.
0: Кстати, да, да. Дина, благодарю. Огромное спасибо. Дина Карпицкая, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Мы обсудили материал под заголовком «Донос или бдительность. Россияне пишут сотни заявлений друг на друга. Зачем и где грань между клеветой и гражданским долгом?» Зайдите, прочтите. Ну а в интернете набирает обороты нелегальный рынок торговли просроченными продуктами. Объемы партий сосисок, куриных тушек или напитков с истекшим сроком годности исчисляются тоннами, а продаются они гораздо дешевле, чем в опт. Подробности в нашем следующем сюжете.
2: В интернете набирает обороты нелегальный рынок продуктов с истекшим сроком годности. Объявление о продаже выкладывается в специализированных каналах в соцсетях, и цены там гораздо ниже оптовых. Порой появляется объявление просто с браком. Например, за 80 рублей за банку продается тушенка из говядины. Причина продажи – сбой печати этикеток на производстве. Срок годности значится до ноября 2028-го. Но чаще всего бывает именно просрочка. Например, с истекшим сроком годности продают сосиски из куриного мяса и говядины. Однако, несмотря на отметку «просрок», автор объявления добавляет: «С ними все хорошо, просто сделали объем больше». Цена всего 22 рубля за килограмм, но забрать придется весь объем 65 тонн. Сразу за объявлением даже выложены видео, как такие сосиски разрезают на камеру.
7: Давай на срезе. Ничего, нормально все. Так, и давай, да. Вот так. Чего? Все, она просто промерзла. Структура вот такая у нее.
8: Еще можно приобрести 30 тысяч банок гречневой каши с говядиной всего за 12 рублей за банку. Вот только 90% банок без этикетки и дат. Изготовлена каша якобы около года назад. Приписка к объявлению гласит: все каши пригодны для животных. Для этих же целей продают тонну сыра «Бавария», тоже с истекшим сроком годности. Вот только по закону сбыт просроченной продукции запрещен вне зависимости от цели. Правила предписывают утилизацию и уничтожение такой продукции. Продажа продуктов с истекшим сроком годности может обернуться штрафом в 30 тысяч рублей для должностных лиц и 600 тысяч для юридических. Однако, некоторые эксперты отмечают, что идти по пути запретов и ужесточения наказания за это не стоит. По их мнению, необходимо легализовать торговлю просрочкой, которая пригодна на корм животных, как часто приписывают сами авторы объявлений. Тогда бы объемы нелегальной торговли значительно сократились, и подобная продукция с меньшей вероятностью попала бы на стол гражданам, заявил радио «Комсомольская правда» сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.
9: На путь ужесточения всего и запрещения вся, он, в общем-то, не результативен, он приводит к тому, что просто рассваивается экономическое пространство на то, что называется белым, и на то, что называется серым или черным. Таким образом, мы его больше еще расслоим, но суть проблемы не уберем. Я думаю, что просто надо сделать такие условия, чтобы вот эти вот продукты с истекшим сроком годности адресно реализовывались, ну, если уж на корм скоту, да, ну, значит, это фермерские хозяйства или соответствующие организации, которые имеют право это делать.
8: Помимо этого, многие участники рынка настаивают на том, что в России необходимо популяризировать и стимулировать страны-государства такое движение, как фудшеринг, когда продукты с истекающим сроком годности списываются за несколько дней до этого магазинами и раздаются бесплатно. Ритейлеры готовы это делать, вот только списанная продукция все равно облагается налогами, и уничтожать или даже продавать по дешевке просрочку оптовикам гораздо проще и выгоднее, рассказал радио «Комсомольская правда» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
10: Стимула, получается, какого-то такого серьезного нету. Говорили о том, чтобы, например, освободить от налогообложения эту продукцию, которая подпадает под некое списывание, чтобы ее, соответственно, отслеживать, заблаговременно передавать дальше благотворительной организации, чтобы была такая возможность, чтобы создать процессы, определенное программное обеспечение и упростить процедуры. Вот некий стимул, конечно, если он бы появился, чтобы этот процесс, какая-то вот стимуляция и компенсация вложенных расходов вот за счет, например, того же НДС, потому что тоже как бы странная тема, когда списывается товар, а за него надо все равно, по сути, НДС заплатить.
8: Однако и следить за такими раздачами стоит пристально, говорят эксперты. Даже сегодня нередки ситуации, когда предприятие, занимающееся, например, реализацией молочной продукции, может за 3 дня до истечения срока годности бесплатно раздать списанный товар сотрудникам. Однако некоторые работники выставляют молочку на портале бесплатных объявлений или продают знакомым за копейки. Чаще всего таких работников ждет увольнение, чтобы избежать дальнейших репутационных рисков. Егор Волгин, радио «Комсомоль». Польская правда.
2: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ. Аналитика с именем». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
11: Составитель толкового словаря живого великорусского языка Владимир Даль был очень любознательным человеком. Его мама часто повторяла: «Надо зацеплять всякое знание, которое встретится на пути, потому что нельзя узнать наперед, что пригодится в жизни». И сын очень хорошо усвоил этот совет. С юных лет Даль заметил, что та русская грамматика, по которой его учили в школе, вздор, не связанный с устной речью. И сын обрусевшего датчанина и француженки решил разыскать подлинную русскую народность в языке и обычаях. Создание словаря Владимир Даль завершил через 47 лет.
12: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
13: В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
13: Об атаках.
14: Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших в направлении города. Всего с начала ночи вблизи Москвы уничтожено 4 БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что примерно с 17.00 18 мая в районе московского аэропорта Внуково продолжают действовать ограничения на использование воздушного пространства. В ночь на 19 мая аналогичные ограничения вводились в воздушном пространстве аэропорта Домодедово.
13: О политике.
14: Владимир Путин перед началом своего визита в Китай записал видеообращение. В нем он, среди прочего, рассказал о сотрудничестве двух стран в экономике, культуре, на международной арене. Как сказал президент, продолжает расти российско-китайский товарооборот. Он давно превысил отметку в 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. Так, проведение двух перекрестных годов культуры в январе 26-го стартовали российско-китайские годы сотрудничества в сфере образования. Также Россия приветствует введение взаимного безвизового режима, добавил Путин. Президент России посетит Китай 19-20 мая. На второй день визита встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. В переговорах на различных уровнях также примут участие 5 вице-премьеров, несколько министров, а также представители администрации президента и российского бизнеса.
13: А США.
14: США приостанавливают работу совместного с Канадой постоянного объединенного комитета по обороне. Замглавы Пентагона Элбридж Колби сказал, что Канада не смогла добиться существенного прогресса в выполнении своих оборонных обязательств. И добавил, что приостановка работы комитета необходима, чтобы пересмотреть, какую пользу этот форум приносит общей североамериканской обороне. Совместный комитет по обороне был создан в 1940 году в соответствии с Огденсбургским партнерством в области обороны между Канадой и Соединенными Штатами. Некоторые эксперты считают, что решение США связано с тем, что правительство Канады ищет альтернативу американским поставщикам при закупках важных видов вооружений.
13: О дорогах.
14: Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что России необходимо 10 тысяч километров скоростных дорог, а сейчас их построено около 3700, сказал он. Вероника Борисенкова, служба информации.
13: Что будет? Честный взгляд на 19 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
15: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш сегодняшний эфир. Тема разговора сегодня – отпуск. Планируете вообще ехать в отпуск или нет? Тут подошли, подоспели самые разные опросы, и их количество будет только расти, связанные как раз с отпуском. Согласно некоторым, все больше россиян не могут позволить себе съездить в отпуск. Конечно, мы имеем в виду в первую очередь не то, чтобы мы как-то сразу отрицаем отпуск в России, его могут себе позволить больше людей. Все, конечно, зависит от того, куда. Если в Сочи, то это все равно, что в Турцию съездить примерно. Но давайте все-таки ориентироваться на отпуск за рубежом. Ну, все, что касается турпутевок. Вот сообщается, что все меньше и меньше людей могут себе эти турпутевки позволить. Но это согласно некоторым опросам, может быть, они ангажированные. Давайте как раз сейчас с вами пообщаемся и узнаем, насколько это соответствует действительности. Может быть, все вбросы, вранье проклятое, а может быть и нет. Но еще, конечно, вырос спрос и интерес к горячим турам, так называемым. То есть, когда можно купить себе путевки с выездом за несколько дней. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, друзья, и, ну, давайте общаться. И главное, куда, если собираетесь, конечно. То есть, собираюсь, не собираюсь. Почему не собираюсь? Или почему собираюсь? Почем собираюсь? Тоже интересно. Ключевой момент. Ну, и сколько нас? Во сколько обойдется этот отпуск, если семья из 4 человек, например? Пожалуйста. А, ну и сколько он стоил в прошлом году? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, слушаем песню, начинаем эфир.

0: Итак, друзья, отпуск! Отпуск, отпуск, давайте обсудим отпуск срочно. Звоните, пожалуйста, вы собираетесь в отпуск. Сколько планируете на него потратить, на этот самый отпуск? В деньгах, разумеется. Сколько вас в семье человек, сколько вы тратили до этого? Рассказывайте, делитесь своими соображениями. Если по какой-то причине вам перестало хватать на отпуск, тоже расскажите, почему, что же случилось, что произошло. Если вы вдруг отказались от поездок за рубеж в пользу поездок по России, тоже расскажите, почему, по какой причине. Может быть, опять-таки, дело все упирается в эти самые проклятые деньги. Пожалуйста, друзья, звоните. 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших звонков. Вот сейчас наши коллеги трудятся, собираются. Будут скоро звонки, будет и разговор. Опросы на этот счет самые разнообразные. По некоторым этим самым опросам есть данные, что вообще на 30% выросло число тех, кто в отпуск в этом году не собирается. Ну, просто потому что поприжимистее стали в плане трат, и, соответственно, лучше денежки подкопить, на черный день сохранить, ну, вы знаете, да? 8 800 200 ровно 9702, Андрей из Челябинска, да? Андрей, здрасте.
1: Да, здравствуйте.
0: Здрасте. Здравствуйте. Пожалуйста.
1: Я отношусь к категории пенсионеров. Я военный пенсионер, жена у меня медик, ну, работает пенсионерка. Значит, мы каждый год ездим, значит, и весной в Таиланд, в феврале, а осенью, в октябре, в Турцию. Но я вам скажу, конечно, вот сейчас самое выгодное, это сейчас же доллар подешевел, просто надо покупать доллары, если, как говорят, к концу года он будет 90, вот вам и поездка, это раз. А во-вторых, ну, если человек захочет, он найдет, как заработать на путевку, даже пенсионерам.
0: А вы как заработали, если не секрет? Можно поделиться, пожалуйста, с нами секретом успеха. Давайте.
1: Я вам скажу, ну, во-первых, у меня пенсия хорошая, я военный летчик бывший. Угу. Это раз. Так. Значит, и во-вторых, у меня гражданская пенсия выработана. Хоть небольшая, но есть. Вот. Значит, и плюс к тому же я еще и работаю.
0: О, а кем работаете, если не секрет, опять-таки?
1: Ну, я руковожу одной организацией общественной, будем так говорить.
0: Все понятно, вот. Общественной.
1: Ну, все это в сумме. Мы на одну зарплату живем, а пенсию откладываем, и нормально все.
0: Отлично, вот так, спасибо.
1: Вот так можно, да.
0: Спасибо вам большое. О, человек за здоров живет. Только порадоваться можно, ну и позавидовать немножко, конечно. Куда без этого? Еще раз, 8 800 200 ровно 9702. Елена из Екатеринбурга, здрасте.
2: Доброе утро, уважаемые слушатели и уважаемый Иван Панк. Мне здорово в жизни не повезло. Не удалось мне в свое время выйти замуж за военного пенсионера. Так что я теперь живу на пенсию 17 тысяч, и мне не то, что куда-то в отпуск ездить. Мне, блин, не хватает даже на то, чтобы доехать на южный берег Шарташа. Есть у нас такая вонючка местная для отдыха. Все, спасибо за внимание. Отдых они нашли. Кто сейчас может себе позволить роскошь ехать в отпуск, кроме военных пенсионеров?
0: Да, это точно. Вот счастье, да, быть военным пенсионером. Ну, я, кстати, тоже женился не на военной пенсионерке, к слову, поэтому вот приходится копить, откладывать свои кромные всяческими способами, пытаться заработать лишнюю копеечку. Далее. Михаил из Воронежа, прошу вас.
3: Добрый день.
0: Здрасте.
3: Добрый день, Иван.
0: Здрасте.
3: Ну, что, в этом году летим с женой, с детьми за границу, в Турцию, в Бодрум,
0: на острова. Ничего себе, в Бодрум. Дорого-богато.
3: Брали в сентябре, нет, в сентябре брали путевочку ранее бронированную, 285 на четверых, с Москвы вылет с Внуково.
0: Ну, понятно, но 285, вот потому что вчетвером, да, вчетвером, поэтому.
3: Да, вчетвером, ездили до этого в том году в Египет, в Шарм-эль-Шейх, отель «Риксис» были такие, 245 был, тоже на четверых. А до этого ездили в Алиан, Анапа, знаете, такой, да, город. Сеть Алиана отели. 280 было, это было 2 года назад.
0: Да, в Бодрум дешевле съездить, вот. Ага. Скажите, а в Турции в Бодруме-то все включено отель и за 280 косарей?
3: Да, пятерка, да, пятерка, отель пятерка.
0: Неплохо.
3: Но не так, как в Риксе. Ну, да, неплохой отель, считается хороший отель за такую цену.
0: Спасибо вам большое, да, хорошего отдыха. Далее. Александр из Перми. Здрасте.
4: Всем доброе утро. Приветствую, Иван. Ну, что сказать, лет 5-7 в отпуске не был, да?
0: Почему?
4: Почему? Ну, наверное, не хватало денег.
0: Так.
4: Двое детей несовершеннолетних. Я тоже пенсионер, 8 лет на пенсии. Работал и машинистами, и всякими делами, но такая пенсия, ну, никак.
0: А подождите, да. Уточните, вы пенсионер, у вас двое несовершеннолетних детей, да?
4: Да.
0: Неплохо.
4: Нет, сейчас-то уже один несовершеннолетний, но он междевенец.
0: Все понятно.
4: Ну, учится еще, учится.
0: Ясно.
4: Вот. Дочке 16 лет, мне 66 лет. Поэтому, вот знаете, везде работаю, даже в Яндекс.Доставке подрабатываю. Ну, как-то на отпуск, ну, никак не хватает.
0: Что ж,
4: вот.
0: совсем никак не отдыхаете, получается, дома сидите,
4: да, правильно? Да, вообще. Вот уже на работу опять собираюсь. Ну, и второй вопрос, да? Ну, не вопрос, наверное, скорее всего, как говорится, либо ответ, либо ремарка, да? То есть вот как вот военные, я частенько бывает с ними общаюсь, те же самые полицейские, да, вот что у нас там зарплата 50-60 тысяч, ну как бы все жалуются, жить-то не на что, но извините, через 25 лет он выходит уже, пенсию военную получает, да, у него проезд бесплатный на всю семью, и если вот эти все льготы вот эти собрать, у него тоже получается тогда зарплата-то больше 100 тысяч, наверное, да, и после пенсии 25 лет отработал, там летчик, он вообще лет 12-15 отлетал и все, пользуется. Так что нечего плакать. Выбирайте такую дорогу, военную там, допустим, или полицейскую, так вы трудитесь там, отвечайте за свое, за лицо, на то, что вы берете на себя. Поэтому вот не надо плакать, надо работать, да?
0: Спасибо. Далее. Ирина из Екатеринбурга. Здрасте.
5: Да, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
5: Здравствуйте, вы меня слышите?
0: Да, прекрасно, говорите.
5: Да, слушай, я пенсионерка, не поверите, у меня 16 тысяч пенсия. При этом стаж работы уже на сегодняшний день где-то больше 40 лет. Но я потому что работающий пенсионер, на 16 тысяч просто не прожить. Если квартплата 8 тысяч, то на оставшиеся там 8 тысяч, ну, хлеб подаст. Поэтому я хочу обратить ваше внимание, что работы на самом деле очень много. И устроиться на работу на сегодняшний день возможно, если ты не ленивый человек. И в отпуск мы ездим два раза в год, весной и осенью, обязательно в санаторий, обязательно за границу. Турцию можно купить по горящим путевкам, поэтому, я не знаю, надо просто работать. Вы посмотрите, сейчас мы реально не можем взять себе на работу менеджера, потому что приходят просто какие-то тунеядцы и лентяи. Это ведь молодежь.
0: Да. Это
5: же наша надежда и опора. И такое чувство, что нам придется, видимо, да, уже с клюкой ходить и продолжать работать. Вот что самое-то главное.
0: Да, вы знаете, только накануне вот министр экономического развития Максим Решетников сказал отправить пенсионеров работать, чтобы закрыть дефицит кадров. По его словам, в России нужно создавать условия для выхода на рынок труда пожилых людей через переобучение, стажировки и гибкую занятость, а то работать некому. Друзья, у нас перерыв. 8 800 200 ровно 9702. Вы можете позволить себе отпуск в этом году или нет? Пожалуйста, звоните.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
8: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Памятник поэту Пушкину в Москве стоит на месте колокольни Страстного монастыря, сноса которого добивался, в частности, поэт Маяковский. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических. Что будет? Честный взгляд на 19 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Про отпуск мы с вами говорим. Можете себе позволить в этом году отпуск за границей особенно? Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Сергей Самары. Здравствуйте.
9: Алло.
0: Да,
9: алло,
0: говорите, пожалуйста. Слышите? Да, прекрасно, говорите.
9: Доброе утро, Иван.
0: Доброе.
9: Мы раньше ездили, значит, один рейс, значит, мы делали в мае месяце. Сейчас мы забронировали, мы бронируем путевки заранее. То есть в том году мы забронировали путевки, значит, на Турцию. Ну, значит, мы полетим в октябре месяце. У нас, значит, там будет скидка. Мы заплатили здесь деньги, в России, и там у нас будет скидка. Ну, какая скидка будет, не знаю. Я работаю сам по себе, супруга нет, я работаю. У меня бизнес, я могу позволить себе. Раньше мы ездили в 10 стран, в разных странах.
0: За год вы имеете в виду 10 стран?
9: Нет, зачем? Зачем? Каждый год где-то по две страны мы брали.
0: Ясно, ага.
9: И вот сейчас только мы ездим по одному. Вот сейчас в основном ездим в Турцию. Но Турция, конечно, всех лучше по сравнению с Сочи. Были в Сочи, нам очень не понравилось. Мы были там тоже, покупали путевки, приехали, погода плохая была, и обслуживание, и прочее. Вот такие вопросы были. Ну, а там, сами знаете, там все включено. Ну, я не пьющий человек. Мне
0: и но, тем не менее, приятно, когда все включено, да?
9: Конечно.
0: Даже если
9: конечно,
0: не пьющий.
9: Конечно. И главное – здоровье. Купаться, загорать. Я загораю очень много. Весь приезжаю, как негр черный оттуда. И вот так вот. Вот так мы ездим. Вот такие вот дела.
0: Спасибо большое. Благодарю вас. Далее. Николай из Екатеринбурга. Екатеринбург сегодня активен. Здрасте. Говорите, пожалуйста.
10: Иван, доброе утро.
0: Доброе.
10: Всем доброе утро. А мы вот с супругой тоже ездим, как бы, вот все время мечтал, как бы, по два раза летать в год в Турцию, да, в Египет. Так. А так, в основном, я всегда вот с кредитки снимаю, закупаю заранее всегда путевки, а потом пашем оба, отрабатываем эти кредитки, как бы. И вот в этом году первый раз получилось, что два раза в год у нас получится. Вот сейчас прилетели только с Вьетнама недавно, и полетим еще в август, на август взяли еще в Египет, Фансам. Путевка на троих, то есть получилось у нас она 300 рублей ровно.
0: Угу. А в Вьетнаме понравилось наверняка, да?
10: Вьетнам, да. Вьетнам, ну, я был там в 13 году, но они сейчас развились вообще, то есть развитие идет такими большими шагами.
0: Да, но хорошая это, страна, всем рекомендую. Всем рекомендую
10: Вьетнам. И вот мы вот слетали, за месяц взяли 200 рублей на двоих, 211 тысяч.
0: Неплохо, да.
10: И
0: неплохо.
10: Получилось у нас удачно, перелет получился без задержек и туда, и обратно. Вообще супер.
0: По то нынешним есть, временам повезло так повезло.
10: Вообще, то есть только улетели, задержки здесь получились. Оттуда тоже прилетели, тоже опять задержки получились. Ну а так, я говорю, я натура такая, не люблю быть должным. Кредитки опустошаем, потом пашем и возвращаем без процентов, как бы нормально.
0: Угу. Ну, мудро, вполне. Спасибо большое. Кстати, что касается Вьетнама, рекомендую не только Нячанг. Нячанг – это на побережье, конечно, городок курортный. А вообще по Вьетнаму покататься – это довольно легко. Есть там так называемые слип-басы, ночные автобусы со спальными местами. Можно проехать, в принципе, всю страну. И я вот с юга на север ее проехал. Из Хошимина до Ханоя, включая тот самый Нячанг. Очень рекомендую всем. Далее. Владимир из Перми. Здрасте.
11: Иван, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
11: Здравствуйте. Привет вам, вашим дорогим зрителям. Ну, что хотел бы сказать. Сегодня дозваниваются Урал и Пермь.
0: Да-да, рулит.
11: Тоже есть Урал. Хотел бы сказать, что за границей не был, кроме Абхазии. И нравится на родине отдыхать. То есть живописно, так, красиво.
0: Нет, подождите, я всегда у таких людей уточняю. Нравится на... За границей не был, нравится на родине отдыхать. Но за границей не был, сравнить не с чем.
11: Ну как, по картинкам, по рассказам, по фотографиям.
0: Ясно. Людей, товарищи. Так, ну рассказывайте дальше.
11: Ну что, в принципе...
0: Сколько тратите на отпуск? Хорошая. Куда поедете? Сколько потратить собираетесь?
11: Ну, нынче не собираемся ехать никуда.
0: Почему?
11: Ну, не знаю, лето хорошее. Здесь красоты Урала.
0: Ну, понятно.
11: Хорошие у нас реки, сплавы. Так что, наверное, здесь. В прошлые года ездили и Витязево, и Анапа, и Калининград, и Абхазия. Ну, вот нынче как-то так получается. То
0: есть, в Абхазии просто... понравилось хотя бы?
11: В Абхазии были в 2015 году. В принципе, понравилось. Да,
0: вы знаете, природа... ничего не изменилось в Абхазии с тех пор. Ровным счетом ничего. Да, спасибо вам большое. Спасибо. Далее... Александр из Краснодара, пожалуйста.
12: Да, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
12: Вот хочу вернуться к вопросу военных пенсионеров. Сам таким являюсь, когда говорят, что там военных пенсионеров там судьба такая легкая, простая. Конечно, это все неправда.
0: А кто это сказал? Уже... Кто это сказал? Ну,
12: тут слушатель был, выступал буквально 3 звонка назад, что военные пенсионеры сами там выбрали, всего 20 лет там и все. Ну вот про себя могу сказать, что за свою жизнь за границей бывал только на Украине и в Сирии. А позволить на 40 тысяч, вот пенсия 40 тысяч, пенсия офицера, майор запаса. Ну куда-то слетать просто нереально. Конечно, работаю. Вот. И самое главное, что практически ведь каждый офицер, он является невыездным. Это очень редко, когда... хранителя тайны какой-то там, допуска секретности, куда-то отпустят. То есть, когда человек уходит в вооруженные силы, то он при этом должен понимать, что и закрыт вот этот вот отдых, какие-то там берега турецкие, они будут закрыты потом в будущем для него. Поэтому это как бы отдых и военная профессия, это в принципе несовместимо, и поэтому нам и приходится отдыхать и Краснодарское побережье наше, и Крым, и Азовское море. Ну, в принципе, да, в лучшем случае там на Дальний Восток куда-то слетать получается. Это самое лучшее. А так санатории, ну, это уже не семья. Это уже не семейный отдых. С семьей только на своей машине и по нашим местным достопримечательностям. Вот, в принципе, такой отдых возможен для военнослужащих сегодня.
0: Спасибо большое. Далее Олег из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Олег.
13: Добрый
0: пожалуйста,
13: день.
0: Пожалуйста.
13: Добрый день, Иван. По поводу отдыха 15 лет активного наше Черное морское побережье. Сначала возили ребенка, потом внуков. Но в этом году не едем по очень хорошей причине. У сына свадьба, которую возили на юг. Вот теперь в этом году решили свадьбу сыграть. Поэтому...
0: Отлично, поздравляем. Поздравляем молодых.
13: Да. А так, конечно, будем планировать уже жару меняем на высокогорный воздух.
0: О, будем а куда поедете-то?
13: Ну, это Кисловодск.
0: Угу.
13: Что-то вот так вот.
0: Ну,
13: это ближе к Новому году.
0: Все ясно. Но вы же знаете, ближе к Новому году жары, как бы, на которые вы променяете высокогорный воздух собрались, не ожидается, помните, да?
13: Нет, а как раз жару меняем на это, прохладный воздух.
0: Спасибо.
13: Раньше ездили на машине, поэтому сейчас все труднее. Будем уже поездом, самолет.
0: Спасибо большое. Далее. Владимир из Кировской области.
14: Доброе
0: Владимир,
14: утро, Иван.
0: Да,
14: доброе
0: пожалуйста.
14: Утро. Доброе утро, «Комсомольская правда» и страна. В этом году, так же, как у предшественника моего сейчас дозвонившегося, уважительная причина летом в отпуск не ехать, хотя, может быть, поеду, дочь замуж выдаю.
0: Дело хорошее, поздравляем.
14: Да, да, отлично, сосватали, слава богу, и выдаем. А так, на море был в 13-м году в Анапе и в 24-м году на Японском море. За границей не был, так, ну, если честно, и не хочу, в Турцию вообще не хочу, а хотел бы вот съездить в Китай. Вообще, Китай, как ни странно, такая перспективная страна. У нас инженер, вакансии инженер с высшим образованием, со знанием китайского. 250-300 тысяч в Кирове есть размещена. Надо изучать китайский.
0: Дело за малым — выучить китайский. Проще английского, наверное. Наверное. Спасибо. Далее. Александр из Москвы.
15: Добрый день.
0: Здравствуйте.
15: Очень даже рад вот за людей, то, что в такое сложное время, и люди все-таки как-то находят время, чтобы отдохнуть, и деньги находят. Я вот, например, ну, мне там к 60, и я работаю, у меня двое вообще больших взрослых детей, которые сами по себе там ездят, отдыхают, и нас иногда берут. И двое чуть поменьше. Ну, в основном вот у меня жена ездит. Сейчас нам понравилось в Калининград. Они постоянно ездят, отдыхают. Вот, а так и в Белоруссию ездят. А я постоянно работаю, а когда надо отдохнуть, то вот рыбачу. Иногда по рыбалке, там по местности ездят, рыбачу.
0: Так а почему, а так... я не уловил, может, пропустил, почему не ездите за границу за ту же? 30 секунд, коротко.
15: Ну, не ездят, во-первых, как бы все равно дороговато. Сейчас, как, чтобы, как ни крути, хоть и какие-нибудь горячие туры, все равно это на двоих там выходит там рублей 300-400.
0: У меня знакомая, правда, одна, вот просто к сведению, одна, отловила себе горящий тур в Египет, 5 звезд за 45 тысяч. Ну, просто к сведению. Друзья, перерыв у нас. Звоните, пожалуйста, скоро продолжим.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Только жизнь, только правда. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Писатель и сценарист Олег Рой о наших военнослужащих на фронте.
17: Там чтят, ждут и верят и в ту победу, основываясь на ней, да, которая будет, и они ее хотят сегодня. И пацаны сегодня, рискуя жизнью, да, делают все возможное, чтобы эту победу приблизить. Каждый из них второе, что просил, это победы. Победы. Второе. Первое, да, скорее всего, многие просили для себя вот той самой удачи, да, сохрани, сохрани, сохрани. А второе, просили все победы. И уже потом там счастье для семьи, что-то еще. Это настолько уникально, мне кажется, что это очень дорогого стоит. И семь подразделений. Да, тяжело. Да, невыносимо иногда было. Но вот когда ты видишь обратную реакцию этих пацанов, ты понимаешь, что все это было не зря.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великолукской сельскохозяйственной академии прошла встреча в рамках партийного проекта «Выбирай свое». Темы стали технологическое предпринимательство, импортозамещение и реальные возможности для молодежи в сфере создания собственных продуктов и технологий. Депутат Псковского областного собрания, председатель общественного совета партпроекта «Выбирай свое» в регионе Андрей Козлов подчеркнул, как важно поддерживать молодых людей, которые готовы создать собственные продукты, запускать производство, развивать технологии и работать на развитие своей страны. О практических аспектах реализации

0: искусства и образования. Молодые гвардейцы из Великих Лук в очередной раз помогли приюту для животных в Верете. Они оказали посильную помощь по хозяйству, сложили дрова, чтобы создать необходимый запас на будущее. Ребята уделили внимание и четвероногим питомцам. Для собак, ожидающих своих новых хозяев, такое внимание очень ценно.
1: О валютах.
0: Курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10.73.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха днем до плюс 20 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
4: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на 19 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
6: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Вы можете себе позволить съездить в отпуск или нет? Может быть, какие-то изменения в этом году? Может быть, сына жените или дочь замуж вы даете? Это уважительная причина, но они уже прозвучали. Если есть другие, звоните, называйте. Либо же все упирается в деньги. Может быть, все из-за денег их стало меньше. Или наоборот, стали чаще ездить, потому что денег стало больше. 8 800 200 ровно 9702. Татьяна из Воронежа. Прошу вас, здрасте. Татьяна, говорите.
7: Здравствуйте.
6: Да, пожалуйста.
7: Я не понимаю, что ко мне, не ко мне. Что я хочу сказать по поводу отдыха в Турции? Я себе могу его позволить. Но ездили в Турцию в 24-м году в Кемьёву.
6: И?
7: Было грязным. То есть, получается, я купаюсь, пакеты, арбузные шкурки и все такое прочее. Все это, кажется, плавало со мной вместе.
6: А скажите, извините, пожалуйста, еще раз назовите курорт. Курорт какой?
7: Турция, Кемьёва.
6: Кемьёва? Не слышал. Это море-то какое? Именно.
7: А, ну, какое? Турецкое,
6: да, не, вообще, черное, там было. Три моря. Там, да, это Средиземное. Это курорт на Средиземном море, я правильно понимаю?
7: Да, да.
6: Там,
7: да,
6: есть Черное, Средиземное и Эгейское. По-моему, три,
7: да,
6: у Турции моют.
7: Получается, ну, местечки Кемьёва, и я была настолько обескуражена, вот, то, что очень много мусора, и все это прямо, как бы не было шторма, и все это было, как говорится, ну, безобразно. Потом вот думаем в этом году куда-то ехать.
6: А, ну это провинция Анталья, все, сориентировались, да.
7: Да. Вот, и также думаем по поводу Турции в этом году, но тут опять-таки моменты такие, то, что там будет с разливом нефти, который там все, ну, по новостям, где-то это никто же это не убирает, какие-то берега это все прибьется. Первый момент. Второй момент, вирус Эбола, куда она пойдет, тоже, где там очаг какой вспыхнет. Поэтому тут тоже такие моменты, что, наверное, лучше отдыхать в России, матушке.
6: Да, кстати говоря. А, вообще Турцию омывают четыре моря, перепроверился, еще мраморное есть. О, вот, да. Географию повторяем. Спасибо большое. Да, насчет Эбола есть вспышка в Африке, неизвестно, насколько она серьезна. Дальше. Тофик из Калининграда. Здравствуйте. Прошу вас.
8: Доброе утро.
6: Доброе.
8: Здравствуйте.
6: Здрасте.
8: Ну, я что? Я вот послушал вас, слушаю людей, народ наш. Ну, молодцы. Но я сам живу вот в Калининградской области уже четвертый десяток. у нас Балтийское море, у нас границы, да, мы в отпуск

0: позволяем себе выехать. Но опять же таки до пандемии, до специальной военной операции мы выезжали в соседнюю Польшу и улетали трансфером, там дешевле выходило, конечно. Ну и мы многие позволяли себе отпуск и позволяем по сей день. Но из катав вот по себе сужу, конечно, может быть, многие со мной согласятся, может быть, нет. Вот мы с супругой скатали практически всю Европу. Мы тут рядом, и Канарские острова, и пляжи Канарских островов, и побережье, и Черное море, и Турция, и Египет. Ребят, вот поверьте мне, что у нас очень много красот в России. У нас есть где отдыхать, просто у нас... Я побывал и в Челябинской области, и в Миассе, и на Каменной реке. Побывал, посмотрел матушку Россию огромную. У нас у самих красот огромное, просто очень много. И лучше свои финансовые средства оставлять лучше здесь, в России. И с удовольствием наслаждаться. Потому что столько у нас даже в Калининградской области, столько красот. Я жене сказал: Лена, мы ездили с тобой всю Европу. Но у нас в Калининградской области у самих под носом такие красоты. Немцы называли в свое время Пруссию прусская Швейцария. Ой, да, Швейцария. Прусская Швейцария называли. Поэтому я считаю, что да, отдыхать в Европе, за границей неплохо. И дешевле, конечно, по деньгам. Это с учетом, что мы вылетаем с Европы. Потому что с Москвы на Канару в свое время в 2014 году 200 тысяч стоило. А мы из Берлина улетели, и на круг вышло 100 тысяч. Поэтому есть чем сравнивать, но у нас...
1: То были другие времена. Другие времена. Да, бесполезно их вспоминать.
0: Да, и вот я смотрю по себе, у нас Калининград, Россия вообще расцвела. Спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу. Как бы ни было плохо, все равно хорошо везде, где мы.
1: О, хорошо сказано. Не там, где нас нет, а там, где мы. Спасибо. Спасибо. Хорошие слова. Юрий из Анапы. Прошу вас. Юрий! Говорите, вы же из Анапы. Блин, кстати говоря, сочинцы или кто из Краснодарского края? Звоните, пожалуйста. Далее. Екатерина из Ульяновска. Прошу вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Не очень могу говорить про зарубежные курорты. И у меня нет интереса к ним. Ну, вообще нет, и все. Я ездила в 2007 году в Абхазию с ребенком, допустим, 7-летним. И получила вот такую прививку от поездок дальних. Он у меня там заболел, ну, вот какой-то кишечной инфекцией. Мы были в санатории, нам оказали помощь. Но было прям страшно с больным ребенком там оказаться на расстоянии, ну, большом от дома.
1: Это, ну, еще раз, в Абхазию я немножко отвлекся.
2: Да, в Абхазию.
1: В Абхазию. На Черном море наше побережье. Да. И в Абхазии, наверное, тоже до этого не слышал. Но в Сочи легко подхватить такую историю, уж извините, да. Таких, вот. Таких примеров какое-то количество, не будем говорить много.
2: Пицунда. Ну, ничего, все хорошо, мы вернулись. Но вот сейчас интереса к зарубежным поездкам нет. Как бы вот я из серии не была, но не интересуюсь, в общем. Я могу узнать про это все по интернету, но я могу с детьми сейчас и делаю это, ездить по стране. Потому что я попадаю в место, где мне понятные люди, с понятным менталитетом, персонал говорит на русском языке, и мы все вопросы решаем. Последние поездки у нас были в Екатеринбург, это знакомство с тем регионом, и на Байкал, это с прилежащими территориями, Бурятия, вот эта вот вся Иркутская область. Незабываемые впечатления о нашей стране. И задумали дальше ехать куда-то на реку Лена, в какие-то там Ленские столбы и Камчатка. Это все в планах.
1: Спасибо. Спасибо большое. Далее. Павел из города Владимир, пожалуйста.
3: Ага. Доброе утро, Иван.
1: Здрасте.
3: Вот каждый день на работу езжу, практически всегда дозваниваюсь. Хотел вот поддержать ваши слова, если за границу кто хочет. Вот Египет через Сербию, ну, так маленькая ремарка, которая на Россию не работает, а на весь мир работает. Вот 5 звезд на двоих, 8 дней, 45 тысяч можно взять. Ну,
1: что за сервис-то? Что за сервис?
3: Ну, букинг.
1: Какой?
3: Букинг.
1: А, букинг. Ну, это же бронь отелей.
3: Ну, да.
1: Ну, вот.
3: перед ну, него, вот, пожалуйста.
1: Ну, я понял, у вас иностранная карта какая-то, и вы, соответственно, можете...
3: Да, да.
1: Я понял.
3: Ну, угу. Привязал. Вот, вот, а так, конечно же, по России. Уже вот, ну, 7 лет не ездил за границу, ну, если не считать, не считать Дубай, то есть он это...
1: Не, считай, было, вот, не считаете уже за границей Дубай, да?
3: А там в Дубай-Марине, там это как вот там, не знаю, не москвичи.
1: Да, да, Дубайской области, да, я согласен, да.
3: Да. Ага. И дешево, кстати, тоже все. А Россия дороговато, только на своей машине.
1: Вот, ну и в Дубае не дешево вышло, вы знаете, я вам хочу сказать, откровенно говоря. Эмираты-то тоже не дешевые, но были во всяком случае. Сейчас им какой путь? Только на, собственно, какие-то скидки по сервису, безусловно. Потому что до этого было очень дорого.
3: Ну да. А так Домбай наш, я имею в виду,
1: да, я
3: вот,
1: понял.
3: Вообще супер. Вот, ну вот съездили туда, просто балдели, но с семьей. Ну, дети уже взрослые, сын в армии служил. Вот в этом году с семьей, с дочкой собираемся на Алтай ездить. Ну, тоже на машине. В общем, осваивать просторы нашей родины. И как один из слушателей говорил, что это деньги надо в стране сохранять.
1: Вот, то есть, дело хорошее.
3: Супостатам отдавать. Вот.
1: Спасибо. Далее. Евгений из Тюмени. Прошу вас.
4: Да-да. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Мы отдыхаем последнее время. Вот Челябинская область. Это озера... Крутые озера, чисто, дороги хорошие.
1: И санатории и крутые.
4: И санатории, да, в Тюмени санатории, Сибири. У нас очень много горячих источников в Тюмени. И самый крутой, это аквапарк «Лето-лето» называется. Он огромный. Я часто бывал за границей, вот. Даже близко ничего подобного не видел. Раньше отдыхали в Израиле. Много родственников, туда едем как домой. Но последние лет 10 Израиль превратился просто в свинарник. По сравнению с Тюменью, с Россией, это просто свинарник. Начиная с Бангларионона, вот честное слово, там такой ужас. Мертвое море — это вообще 60-е года. Все остальное — это все такое же. У нас круче, у нас круче.
1: Спасибо, спасибо большое. Вот где в Израиле не был и не собираюсь. Далее. А у нас сколько остается? 40 секунд остается, поэтому примем звонок уже после перерыва, друзья. Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Вопрос простой, как 5 копеек. Вы можете себе позволить съездить в отпуск или нет? И в связи с чем можете, в связи с чем не можете, сколько вас? Ну и вообще, куда... Почему, если отказались от отпуска, по какой причине, тоже расскажите, пожалуйста. В общем, сейчас послушаем рекламу, новости, анонсы, все как всегда. После этого вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Майстрой сам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Строй сам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
6: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
7: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделения с танками в Румынии.
9: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, Все достаточно запутано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные. Что будет? Честный взгляд на 19 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Можете позволить себе отпуск в этом году. Как вообще с отпуском, с планированием дела-то обстоят у вас в этом году? Что изменилось по сравнению с предыдущими годами? Звоните, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. Эльдар из Москвы, прошу вас.
10: Здравствуйте, здрасте. Иван. Здравствуйте, вся страна. Ну, в этом году я уже съездил, как говорится, в маленький отпуск.
1: Куда?
10: Я съездил в Ташкент и в Индонезию.
1: Дело хорошее.
10: Да, я часто езжу в Индонезию, поскольку у меня там родственники.
1: А вы как-то рассказывали нам уже, кстати, об этом-то.
10: Да, я тот самый, который инвалидов мы перевозим вот с этой службы.
1: Да, вы работаете в такси как раз в спецтарифе в этом, да?
10: Да, совершенно верно.
1: Ага. Вот, пожалуйста.
10: В этом году, наверное, не закроется. Наверное, на следующий год этот тариф, наверное, скорее всего, закроется. Все к этому идет. Там как бы неприбыльный. И поедем, наверное, на дачу. В этом году уже вряд ли куда поеду отдыхать. Так, ну, как говорится, езжу на день, на два, на три. А так, как закроется это хозяйство, поедем надолго. Очень хороший отдых, природа, ну, сами понимаете.
1: А вот на да, дача год, дача может, это прекрасно, ему, дача это хорошо.
10: Да, тут такое.
1: Дача это драйв, что? Это всего. Грядки, дача это шашлыки, дача это прогулки.
10: Не сколько грядки, сколько просто моральный отдых с природой, свежий воздух. Это же большое дело.
1: Да, я согласен.
10: Вокруг у нас очень много всего хорошего. Там недалеко речка течет. Вообще прекрасно. Природа это же. Это лучше всего. На следующий год, может, в Индонезию еще раз летаю. Дай бог, получится, если... Ну, вот закроют проект, вот и поедем.
1: Так и чего, а в другой просто перейдете, будь там, на экономить, работать или еще
10: нет,
1: на каком-нибудь другом?
10: Нет, понимаете, Иван, у меня уже возраст, поэтому в экономии там и в комфорте, в такси ездить, это не дело.
1: Я вас понял.
10: Там как бы тяжелее.
1: Свои особенности есть. Условия. Да, я понял, свои особенности. Спасибо вам. Роман из Твери, здрасте.
11: Здравствуйте.
1: Да, пожалуйста.
11: Доброе утро. Хотел, значит, вот про нашу Волгу. Я же из Твери буду Волгу рекламировать.
1: Дело хорошее, вот. Давайте.
11: Да, я бы хотел бы сказать, вот денежная составляющая населения, допустим, если еще лет 10 назад взять, вот мы ездим на Волгу, да, там, например, было где-то вот берег весь, каждые 500 метров там люди отдыхали, да, там тишина была на берегу. А вот в том году, если сравнивать, да, с летним разрывом, например, прошлогодний опыт, то каждые 100 метров, 50 метров весь берег обсыпан туристами. С утра пораньше уже все лодки заводят, там на воде такое творится, уже места нету, лодкам не разъехаться. Я хочу сказать, что население все равно потребительская способность выросла. Люди приобрели себе моторные лодки, гидроциклы, квадроциклы. Это же люди, которые явно могут себе позволить отдых за границей, но они не ездят за границу, они не хотят. Вот все себе сидят, отдыхают на берегу родной Волги. И с семьями, с детьми такой шум стоит, такая красота, вы не представляете. Один раз мы больше часа искали место на Волге, где бы нам застолбиться. Не могли найти. Столько народу, столько людей приезжает. Так что я пожелаю всем, чтобы приезжали в этом году на Волгу. От, как говорится, от Твери до Осташкова. Вот она там. Селигер крайне популярное направление. От моря ничем не отличается. Очень песчаные пляжи. Народу много. Все... Вообще, вы не представляете, просто страшно популярное направление. Очень много туда москвичей ездят, питерцев. Селигер вообще красота просто неописуемая. Это надо приехать, посмотреть. Так что вот такие дела.
1: Спасибо большое. Юрий из Анапы. Здрасте, Юрий.
12: Здравствуйте.
1: Как там у вас дела после разлива
12: нефти? Я думаю, тут больше, наверное, ажиотажа, хайпа на этом, потому что я вот сам купаюсь в сезон через день. Лично за себя скажу, ни разу никакого мазута не видел.
1: А у вас так... просто, видите, иммунитет какой-то у местных. Видите, вот в чем дело.
12: Можем,
1: к вам не липнет, извините, пожалуйста, не хотел обидеть. Но местные поймут. Да, продолжайте, пожалуйста.
12: Ну, скажем так, мы тут, в общем-то, отдыхаем 10 месяцев в году. Вот. А остальные 2 месяца в августе уезжаем с семьей в Москву, потому что очень жарко в Анапе. И с Москвы вот в том году летали на Алтай. Манжерок, там курорт шикарный. Он, оказывается, не только зимний, но вообще всесезонный. Вот. В остальное время ездим, вот сейчас в мае в Крым ездили, Ялта, Южный берег, то есть проезжаем. На самом деле и по Краснодарскому краю кучу мест, куда буквально вот, ну, 2-3 дня едем с семьей, там появляется какое-то окошко в работе, и выезжаем. Вот. И зимой тоже мы на месяц обычно выезжаем на новогодние праздники в Москву, ну, как говорится, чтобы снег посмотреть, потому что у нас тут редкое явление. Вот, и в столице тоже много мероприятий проводится.
1: В этом году за снегом надо было на Камчатку ехать.
12: Ну, в Москве в этом году очень много
1: было. Хватило бы на всю жизнь снега вам.
12: Ну, нам и московского хватило метра снега за декабрь.
1: Это была ерунда по сравнению с камчатским.
12: Ну, как Камчатка, да, я с вами согласен, да.
1: Спасибо большое.
12: Поэтому так все хорошо, к сезону готовы, так что, в общем.
1: В общем, рекомендуйте, приезжайте, народ, да?
12: Да, но нежелательно в жару. Как раз, вот, мне кажется, вот июнь, сентябрь – это вообще оптимальное время для отдыха в Анапе.
1: Да как и везде. Лучшее время – это сентябрь, на самом деле, если брать особенно наши курорты, да. Ну и Крым – тоже сентябрь – лучшее время. Далее. Михаил из Ярославля.
13: Доброе утро, Иван.
1: Здрасте.
13: Привет, страна. За себя могу сказать, что 42 года, там, доковидные времена – обкатал полмира, там около 20 стран посещали в отпуск. Это экскурсионный отдых и пляжный, всякий разный. С 19 года, как начался ковид, у нас трое детей. Стараемся каждый год вывозить детей к морю, потому что считаем, что это важно, это здоровье. И это, безусловно, Краснодарский край. Стараемся в Геленджик, любимый город, на самом деле, на побережье, где сочетаются и горы, и море, и колорит Краснодарского края. В общем, на машине из Ярославля, 2000 километров, спокойно, не торопясь, 2 дня. И деток, трое сыновей у меня, и с ними к морю. И как в той поговорке в одном из мемов, если есть на свете рай, это Краснодарский край.
1: Кто ж поспорит-то с этим? Конечно. Спасибо. Сергей из Новосибирска.
14: Здравствуйте, Иван. Здравствуй, страна. Вот, Иван, маленькое замечание. Вот сегодня день пионерии, знаменательный такой праздник, сумасшедший праздник. Вот, кто был, тот поймет. Прошу, вы тут про отпуск. Ну, про отпуск я вам скажу, что. Я, по большому счету, из Новосибирска особо сильно не суюсь. Есть опь, есть рыбалочка, есть дача. Есть грибы, ягоды. Вот, собственно, примерно так. А еще большущее пожелание. Вы же все равно песни будете ставить. Поставьте и взовитесь кострами «Синие ночи». Вот и все.
1: Так, спасибо, песню не успеем. Что касается Дня пионерии, вы что предлагаете сегодня? Про пионерию поговорить? Не совсем понял. В принципе, про пионеров, про новые, значит, организации для молодежи, для детей мы уже говорили. Соответственно, замечание не принимается. Все, друзья, поговорили хорошо. Скоро вернусь в рамках большого эфира.
15: Идите, страничку загрузила. Номер люкс, бассейн, балкон, пятак. В пандемию я сообразила, что прекрасно отдохну и так. Море выберу себе вообще любое, яхту выберу и яхонта вытырю. В плеере играет шум прибоя, от компьютера гляди и загорю.

неделю я в своей коморе, что построил для людей Хрущев. Впечатлений накопило море, и мне в отпуск хочется еще. Море выберу себе вообще любое, яхту выберу и я хентов выберу. В плеере играет шум прибоя, от компьютера гляди и загорю.

0: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Политолог Екатерина Заклязьминская об итогах визита Трампа в Китай.
2: Трамп, конечно, был нацелен по той же самой логике, которую он придерживался и ранее, решать свои торговые, экономические, инвестиционные проблемы. В частности, с инвестиционным сотрудничеством в настоящий момент все очень напряженно, потому что Китай тоже здесь инвестиционный диалог во многом свернул. То есть они таким образом не то чтобы провели какие-то там прорывные решения, то есть они немножечко приблизились к восстановлению статуса КВО, назовем это так. Интересный тоже момент, что американская сторона также обозначила как большой прорыв в закупке самолетов. Да, китайская сторона пошла тут на определенные уступки, но стоит сказать, что, конечно, это тоже вряд ли имеет какой-то долгосрочный эффект, потому что Китай очень активно и вполне успешно развивает национальное авиастроение. И непонятно, зачем Трамп взял с собой огромное количество представителей финансового сектора и руководителей Visa, MasterCard, потому что Китай уже давно и уверенно продолжает, продвигает дедоларизацию своей экономики, выстраивает взаиморасчеты в национальных валютах со многими странами мира, то здесь тоже непонятно, какие ожидания у Трампа опять же были. Понятно, что это и технологические гиганты, их лидеры приехали и проводили определенные беседы, но у Китая есть и собственные компании, которые тоже могут производить и телефоны, и технику, и вполне достойного качества, причем по более выгодным ценам, скажем так. Поэтому декларируемые впечатляющие успехи, конечно, нужно, скорее всего, делить на две.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 8 утра. В Челябинске 10. В Кемерове полдень. В Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: Об атаках.
3: Беспилотник попал в промышленный объект в Ярославской области. Регион подвергся массовой атаке БПЛА. Большинство из них сбили. Это сообщил губернатор Михаил Евраев. Пострадавших нет. Ранее он заявлял, что движение транспорта перекрыли на выезде из Ярославля в сторону Москвы. После атаки БПЛА водителям рекомендуется воздержаться от поездок в этом направлении. Об отражении атаки БПЛА в ночь на вторник также сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Так, к 6 утра было сбито 4 беспилотника, летевших в направлении столицы. В Курской области один человек погиб и двое ранены при ударе по частному дому в селе Марково Глушковского района. Это заявил губернатор Александр Хинштейн. А в селе Доброе Шебекинского округа Белгородской области дрон атаковал автомобиль. Пострадал мирный житель.
0: О конфликтах.
3: Дональд Трамп заявил, что план ударов по Ирану поставлен на паузу на 2-3 дня. Ранее он сообщал, что главы Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии отговорили его отложить удары по Исламской Республике. По словам Трампа, основными требованиями к Ирану для заключения сделки остается отказ Тегерана от потенциального создания ядерного оружия. При этом американский президент сказал, что армии США дано указание быть готовым к полномасштабному наступлению на Иран в любой момент. Трамп добавил, что оно начнется, если приемлемое соглашение между Вашингтоном и Тегераном не будет достигнуто.
0: Об инициативах.
3: В Госдуме подготовили поправки к закону о пробации, разрешающие коммерческим организациям создавать центры социальной реабилитации для бывших заключенных. С такой идеей выступила Заксобрание Мордовии. Депутаты считают, что у некоммерческих организаций нет финансовых и кадровых возможностей, чтобы обеспечивать социальную адаптацию отбывших наказания. И в этом может помочь бизнес, как минимум предприятия, которые уже сотрудничают с осужденными к принудительным работам. Эксперты поддерживают предложение, но отмечают, чтобы закрывать рабочие вакансии бывшими заключенными, бизнесу придется нанимать еще и соцработников, психологов и юристов.
4: о болезнях.
3: В Бангладеше за вспышки кори с середины марта погибли 459 детей. Там наблюдается одна из самых масштабных за последние годы вспышек этой болезни. Больницы по всей стране испытывают значительную нагрузку. С марта в них поступило более 42 тысяч пациентов с подозрением на заражение. Вероника Борисенкова, служба информации.
5: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+. Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луки ФМ.
6: Доброе утро! На волнах Луки ФМ, Катя Пахомова, Дима Иванов. Мы встречаем этот замечательный солнечный теплый вторник.
7: Я вижу ее лицо.
6: Какое число сегодня?
7: 20-е? 19-е. 19 мая. Просто обычно у нас стойки высокие, сегодня низкие, и мы говорим не сквозь эту аппаратуру.
6: Мы друг друга наконец-то видим.
7: Аппаратуру.
6: Это удивительное событие, но, тем не менее, не менее радостно, чем погода. Стоит так сказать вообще или лучше не надо?
7: Ну, судя по твоему горлу.
6: Да, судя по моему горлу и голосу, да, сразу чувствуется, что погода хорошая. Как это сказала вчера Ксения, выходные прошли хорошо. Да, действительно, прошли, и слава богу. Ты, естественно, работал.
7: Нет, ну, не на работе.
6: Хорошо, я вот вчера, Дим, пыталась Ксению раскрутить, и мне никак не удалось ее раскрутить на самое запоминающее событие этой весны, потому что весны осталось 2 недели, и потом все, лето уже, да?
7: Да.
6: Да. Вот какое у тебя было самое запоминающее событие этой весны?
7: Это стул такой просто, я скажу, что оно еще будет. Надеюсь.
6: 2 недели осталось.
7: Ну вот, а так что еще вспоминать? Это, ну, стул, который не дает рассказывать
6: не
7: о самых воспоминающихся
6: весны. Не дает ничего. Это какой-то типа, знаешь, он стул какой-то скрытный, да, скрытности. Нет, ну вот что-то уже было интересное. Ну вы бесите меня просто. У меня столько всего, я готова рассказать.
7: Кубок Псковской области, наверное.
6: Вот. Вот, видишь, то есть что-то за эту весну было интересное.
7: Ну, оно, понимаешь, в рутине подготовки и работы настолько все ушло в какое-то...
6: Бытие?
7: Я не понимаю, да, что происходило, как происходило, это было...
6: Но ты испытал какой-то положительный спектр эмоций?
7: Когда?
6: Ну, потом хотя бы.
7: Нет, как ты просто как лимон изначально, и все.
6: Ну, значит, это такое себе. Ну, зато запоминающееся. Мы, кстати, вот у меня вот... Я даже галерею, знаешь, так открыла. Думаю, дай-ка посмотрю, какое запоминающееся событие было со мной этой весной.
7: Ты, например, не сходила на футбол.
6: Я, например, не сходила ни разу на футбол. Запоминающееся, запоминающееся. У меня ребенок научился на велосипеде двухколесном кататься. Запоминающееся, я считаю, что да. Вот прям...
7: И на футбол не сходила.
6: И на футбол не сходила еще тоже ни разу. Но мы попробуем исправить в июне это обязательно. Едем...
7: 7-го. Или какого-то там.
6: У меня у брата день рождения.
7: Да чтоб.
6: Да чтоб тебя, вот Луки энергии. Ладно, поговорим еще сейчас о футболе обязательно. А дальше, запоминающиеся...
7: Уж не сомневайся.
6: Я в тебе вообще никогда не сомневаюсь. Запоминающиеся события. Мы съездили на концерт «Комната культуры» в Псков. Классно было вообще, с девчонками потусили, здорово. А, едем дальше. Мы сходили с семьей на фотосессию, которая была приурочена к... Ну, я считаю, что это такой маленький юбилей. 7 лет моему ребенку исполнилось. Но это, знаешь, такой, знаешь, переход...
7: Типа из... как 18.
6: Да, типа из... маленьких, типа вот школьников. Да. Тоже классная история. Мы здорово отметили. И вообще запоминающиеся события. Следующее событие, которое также, я считаю, не менее таким значимым и интересным. Открытие магазина у моей хорошей знакомой. Тоже это было такое камерное открытие. Маленькое, но очень такое приятное и запоминающееся. Также мы съездили вот в эти выходные, которые были, на турбазу. Одну из наших многочисленных. Очень классно потусили.
7: Это программа... Не комментируй это, завидуй мне или
6: это,
7: что?
6: Это программа воспоминания Кати Пахомовой. Это как это? Весна. Сезонные воспоминания Кати Пахомовой. Вот. И закрепить всю эту историю я хочу тем, что мы сходили на юбилей. Здорово тоже отдохнули. А вчера мы открыли сезон... плавательный на лодках. На, по речке ловите, да. И, кстати говоря, друзья мои, много очень народа было.
7: А уже, да? Я просто да. в центр даже не выбирался.
6: Слушай, вот, вот эта лодочная станция, которая наша, нигде Луки-парк, они вот, кстати, открыли, но только лодки. У них еще есть велосипеды. Мы как-то рассчитывали, что мы сейчас возьмем велики покататься, но велики еще не выставлены для тех, кто...
7: Велосипеды по земле.
6: Прокат.
7: По земле ездить.
6: Ну да.
7: Или по воде.
6: Нет, по земле. По земле ездить, по земле велосипеды, но просто вот это, они относятся вот к этой лодочной станции. Mm-hmm. То есть это все вместе. Одна контора, условно говоря. И вот что-то, короче, мы не покатались на велосипедах, а решили, что покатаемся на лодке. Очень здорово покатались по нашей речке, прекрасно. Единственное, что у меня возник вопрос, можно ли заплывать к пляжу? Там нет никаких ограничений.
7: Пока.
6: Вот, я тоже подумала.
7: Нет, сейчас, наверное, можно, потому что еще не открыт
6: купальный сезон.
7: И пляж, соответственно.
6: Mm-hmm. Там уже вчера открывали купальный сезон, ребята, и на острове Дятлинка ныряли, и с пляжа тоже там ножки мочили. Ну, как по мне, так вода безумно холодная, еще очень холодно.
7: Да, я заметил. Еще... Мне тогда тебе тут жара в студии, а ты... Холодно, мне холодно.
6: Я не люблю. Мне... Вот ты слышишь, что с моим горлом? Ты хочешь, чтобы я вообще... Вот, это были все запоминающиеся события весны Кати Пахомовой. А, нет, будет еще одно, но об этом я расскажу чуть позже, летом. Все. Теперь давай.
7: Было еще одно. Ты о нем забыла до лета или что?
6: Нет, оно будет. Оно будет в течение этих двух недель, но о нем я расскажу летом. Понял?
7: Работу поменяешь. Обычно так работу новую, это самое. Обычно так про работу говорят, а когда вот пытаются поменять, и там, чтобы не
6: сгладить. Не сглазить, да? Нет, работу пока что не меняю, да и, собственно, не очень-то хочу, потому что я своей работой довольна, всеми работами. Надо было так сказать. Всеми работами очень довольна.
7: Ну, если начальство всех работ услышит, то так и надо было сказать.
6: Я надеюсь, что начальство всех работ услышит.
7: Ну и славненько. А, я не знаю вообще, вот действительно, весна когда, в марте началась?
6: Ну вообще-то да. Календарная и даже природная.
7: Погода в марте, вот что было запоминающееся.
6: Вот, запоминающееся, согласна с тобой абсолютно, было очень тепло.
7: А, да, сухие поля, соответственно, у нас в этом году, они такие, как в том году, но это все как-то предпосылки воздухоплавательные все равно. А, все, больше ничего не запоминающееся. Обычная весна.
6: Обычная весна. Очень грустно, ты живешь, Дима Иванов. Ну, давай тогда...
7: Надо написать в группе «Комната культуры», пусть они напишут песню. На мотив что-то типа, там этот какой-то у них там северный лед. Вот это, просто обычная весна, вот это будет в их мотиве.
6: А я когда это... Как они говорили сами, их крестили... транспортной группой, потому что у них поезда, самолеты.
7: Ну, уже отошло это.
6: Отошло. Просто, ну, вот да. Было, да,
7: уже,
6: такое.
7: Уже такие мотивы просто.
6: Легкий мотивчик. А, ну, вот, собственно...
7: Все, что ты хотела рассказать про весну?
6: Да.
7: Вот так ты ее подытожила 19 мая. 19 же, в конце концов, сегодня или какое?
6: Да, сегодня 19 мая, совершенно верно. Вот, то есть 11 дней. Или сколько в мае? 30 дней. Или 31?
7: 31 я графики составлял, но...
6: Смотри, я тебе сейчас покажу. Январь, февраль, март, апрель, май. Там, где косточки, там 31, а где косточек нету, там 30.
7: Здорово.
6: Знал ли ты об этом?
7: Знал, но всегда забываю.
6: Да! Типа, не знал ничего.
7: Костосчитатели эти. 23 дня до встречи с духоплавателями Великих Луков.
6: Па-па-па! И уже программу я даже
7: давай
6: видела.
7: Давай по косточкам. 23, 22, 21.
6: 21. Это сколько нам надо рук? Подожди, две? Нет, нам нужна третья, еще одна.
7: У меня есть нога.
6: Нет, ну если мы начинаем на руках считать, то надо руки. 23 дня
7: это
6: до
7: вы
6: встречи.
7: Свои там месяца так считаете. Мой алгоритм как шары считать.
6: До встречи воздухоплавателей, Дим. Какая там программа у нас? Классная, насыщенная?
7: Классная,
6: я
7: классная.
6: Я не смогу сейчас найти
7: просто. Я думаю, попозже ее освежим.
6: Ну чуть-чуть скажи, ну немножечко расскажи, хотя бы чуть-чуть.
7: Там праздник, опять там три выходных дня, опять вот это вот.
6: Это же День России, потому что...
7: Да, 12 июня, пятница. Открытие, естественно, встреча воздухоплавателей, общий старт из крепости. Пока все хорошо, ну, как бы, Все, все штатно, пока все как должно быть.
6: Массово.
7: Массово, да. Пока...
6: Да, но будем надеяться, что все в этом плане будет хорошо, потому что встреча воздухоплавателей — это всегда такое здоровское событие для наших жителей и гостей города. Многие очень приезжают в наш город для того, чтобы это мероприятие посетить. Более того, привозят своих друзей, знакомых из городов, где живут сейчас. Я просто точно знаю, что ребята собираются, поэтому будем надеяться, что все у нас удастся.
7: Вот, потом сразу, после 12-го, представь себе, после 12 июня, так. 13 июня.
6: Ну это удивительно вообще.
7: После пятницы, более того, тебе скажу, суббота.
6: Это что-то невероятное.
7: Вот, и в этот день...
6: Я сразу песню вспоминаю, наверное, группу, которой нельзя говорить. А, послушай, как это там, это недолго, и беги себе. Слушаю, слушаю, слушаю жадно.
7: Не знаю, там составы уже тысячу раз смененные.
6: Да, да,
7: какой
6: да,
7: состав ну, можно, какой не можно.
6: Тот был самый золотой, про который мы с тобой подумали. Ну, давай.
7: Вот, да, и там Кейграб, соответственно, в это. И сразу вроде как... И, возможно, и вроде как по программе, после открытия и свечения в тот же вечер, в 10 вечера в крепости. Пока так. Как это все получится, реализуемо, нереализуемо, узнаем уже через 23 дня как раз-таки. Но почему я заговорил?
6: Так.
7: Почему я заговорил за 23 дня? Мог бы и за 22 начать, правильно? И за 21, и за 20, более круглое число. Потому что сегодня стартовал большой воздухоплавательный спортивный сезон. Стартует еще, но уже по дате стартовал сегодня в Старой Руси, Новгородской области, женский чемпионат России по воздухоплавательному.
6: Женский?
7: Да.
6: Кайфушки?
7: Да.
6: Кто же представляет там город Великие Луки?
7: И Псковской области, Екатерина Ларикова. Вот.
6: Никто не сомневался.
7: Вот, Екатерина Чевжик, за которую тоже стоит поболеть, представляет, к сожалению, ну, к счастью, к сожалению, таков спорт. Понимаешь, таков спорт представляет в этом году Тульскую область, угу. Но тоже наши пилоты, наши девочки. Вот. Будем поболеть. Сложная обстановка. Там свое, свои ситуации с воздушным пространством, поэтому будем надеяться, что все получится. По программе сегодня уже первый спортивный полет, если я не ошибаюсь, должен состояться. Вторник, 19 мая. Нет, сегодня тренировочный полет. Пока только заезд участников. Тра-та-та. Завтра большое красивое открытие. Тоже с общим стартом. 12 участниц из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 регионов. 10 регионов России. В общем, болеем за Катю Ларикову. Женский чемпионат России по воздухоплавательному спорту.
6: Ура!
7: В Старой Руси, Новгородская область. А на следующей неделе вообще...
6: Ну, не... где-то здесь недалеко же, Старая Русса.
7: Да, про духу вообще не будет. На следующей неделе чемпионат Северо-Западного федерального округа сразу там. А там представительства еще больше. Все-таки наш округ, все наши пилоты, кто смог, сумел, туда поедут и будут биться, я уверен, за медали, как Катя Ларикова, за победу в женском чемпионате России. Вот такие вот у нас пироги воздухоплавательные. И на этом мы, наверное, прервемся на небольшую паузу, а потом еще что-нибудь поговорим про спорт, наверное.
6: Обязательно.
4: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
10: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.
11: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
6: Доброе бодрое утро, дорогие друзья. 19 мая, вторник, и сегодня в студии. Если вдруг вы меня не узнали, это Катя Пахомова. А не Дима Иванов.
7: И Дима Иванов.
6: И Дима Иванов.
7: А Катя Пахомова вообще коттеджи ищет. Представляете? Ты сказала, что много работы. Вон оно что.
6: Нет, это случайно совершенно получилось. Мне пришло сообщение на Авито. Мне нужно было на него ответить. И я зашла и посмотрела о том, что продается вообще. Мне нравится иногда мониторить и смотреть, какой абсурд. Ценовой, в частности, иногда можно встретить в городе Великие Луки. Я думаю, господи Иисусе, а чем эти люди вообще, ну, думали? Ну да ладно, не будем сейчас. У каждого же свое, правильно? Свои тараканы в голове. Каждый видит, как видит, и чувствует, как чувствует. Ну что, мы продолжаем новости спорта. Дима Иванов нам обещал.
7: Да?
6: Да.
7: Ну ладно.
6: Ты сказал, проговорим про новости спорта.
7: Ну ладно,
6: ну,
7: поговорим
6: давай.
7: Про новости.
6: Ты поговори,
7: спорта.
6: А я послушаю.
7: Да, «Зенит» чемпион России.
6: Да это я знаю.
7: Ну вот.
6: Все?
7: Вот. А что касается нормальных футбольных новостей, не вот этого вот. Значит, «Луки Энергия» провела свой очередной домашний матч позавчера. 17 мая на стадионе «Экспресс», 16.00.
6: А, это же было воскресенье.
7: Куда не ходит Катя
6: Пахомова. Куда не ходит Катя Пахомова, мы все об этом уже знаем давным-давно.
7: Да. Соперником по игре был...
6: Подожди, я тебя на секунду прерву. Мне кажется иногда, что вот, знаешь, болельщики футбола, которые слушают, они один раз вот подойдут в воскресенье к дому к моему, как-нибудь просекут, вычислят или что-нибудь такое, и отволокут меня волоком. Потому что мы слишком часто делаем на этом акцент.
7: Волоком, с Вологдой
6: уже играли. Все, прости, да, с Вологдой мы уже играли, потому что она...
7: А в этот раз мы играли с «Торпедо» Владимиром из...
6: Владимира!
7: Все верно. Владимира из какой области?
6: Владимирская!
7: Все правильно. Да.
6: Дим, вот только в такие моменты я себя чувствую по-настоящему, вот, знаешь, географически подкованный. Вот, я сегодня
7: просто... географию по футболу учил.
6: Я сегодня просто вышла с подъезда и забыла, где у меня машина припаркована. И вот этот географический кретинизм, куда мне нужно идти, направо или налево, я понимаю. И тут ты такой, Владимир, Владимирская область. И я сразу такая, да, я умная. Все, продолжай, прости.
7: Я сбился.
6: Владимир с Владимирской области играли.
7: Торпеда,
6: мы
7: да.
6: Да.
7: Приехал к нам в гости бывший игрок, один из лучших игроков прошлого сезона, Александр Кринблюм в составе команды гостей.
6: Как красивая фамилия.
7: Да, играл красиво.
6: Красиво играл.
7: Да, но в «Торпедо» потерялся, был незаметен. Но да, к чему я, к этому, ко всему. Игра получилась непростой по результату. Значит, на 37-й минуте мы пропустили. Но на 94-й минуте...
6: А всего сколько минут?
7: 90.
6: А зачем 94?
7: А добавлено было 3 минуты.
6: А что, было 1-1?
7: Забили, сравняли счет, и счет стал 1-1.
6: А как они могли сравнять счет на 94-й минуте, если дополнительное время дается, если...
7: Если не вдаваться в подробности, значит, интеллектуальных способностей главного арбитра...
6: Я думала моих. Я думала моих.
7: 3 минут было мало, во-первых, по количеству остановок во втором тайме. А во-вторых, ну, как бы и там еще в 3 минутах были остановки странненькие. Надо было доигрывать моменты. И «Луки Энергия» доиграла усилиями Михаила Селюкова, который вышел на замену, во-первых, в этом матче. Счет стал 1-1, «Луки Энергия» сыграла в ничью, сохранив статус единственной в своей группе из 15 команд, не проигравшей команды.
6: О, точно, мы же это в топ были.
7: За 8 игр.
6: Да.
7: Но нюансик-то есть, понимаешь?
6: Так.
7: Некоторые-то командочки проиграли уже по разу, но по очечкам выше нас, даже с играми в запасе. Например, «Динамо» Санкт-Петербург сыграл 7 игр, у них 16 очков. «Муром» сыграл 7 игр, у них 16 очков. А мы сыграли 8 игр, и у нас 17 очков. Ну, у них на игру меньше, то есть у них запас еще можно три очечка получить.
6: Географический кретинизм сменился на щитовой кретинизм.
7: В общем, пятерка у нас просто плотнейшая заруба в первой пятерке.
6: Короче, мы молодцы.
7: Разница у пяти команд между друг другом одно очко, включая Луки Энергию. Чертаново, Динамо, Санкт-Петербург.
6: Луки Энергия молодцы.
7: Луки Энергия молодцы.
6: Все.
7: Чертаново, Динамо, Санкт-Петербург, Муром, Луки Энергия, Балтика 2, все по 16 очков. Ну, еще Череповец, 15 очков.
6: Череповец, очень такое интересное название.
7: Да, и ниже, да? Все, и ниже город, провал. У Череповец. Ребят вообще очков там по чуть-чуть. В общем, будет заруба на зарубе, и ближайшая 24 мая перенесенная игра Луки Энергии.
6: 24 мая, это четверг.
7: Сегодня 19-е. Вторник.
6: Значит, 24 мая это...
7: Похоже, суббота.
6: А, ну да.
7: Вроде бы. Играть нам, значит,
6: да ладно,
7: со звездой.
6: Это воскресенье!
7: Все-таки воскресенье, ну ладно. 16.00, воскресенье, Луки Энергия, Звезда, Санкт-Петербург, все на экспресс. Катя Пахомова тоже.
6: Я уезжаю.
7: Да чтоб тебя. Вот, а потом 7 июня, в день, когда...
6: У моего брата день рождения.
7: И главная судейская коллегия встречи
6: воздухоплавателей. Я ему подарю подарок и приведу его на футбол. Как ты
7: Отлично,
6: считаешь?
7: Отлично, здорово.
6: А если он вообще не смотрел никогда, его вообще не было никогда, это будет хороший
7: это
6: подарок?
7: Это хорошо, ну, атмосферненько это сходить, посмотреть, как все происходит, да. В общем-то, скоро игра с Муромом, главное сейчас обыграть звезду. А хочешь еще один интересный момент?
6: Ну, давай, удиви меня.
7: Завтра. В программе «Наш спорт» главный тренер Луки Энергии Михаил Сальников.
6: Так. Я обязательно послушаю.
7: А, ты обязательно послушай, потому что, да, есть что послушать.
6: Я послушаю.
7: Послушай. Вот такие новости спорта у нас.
6: Отлично, про новости спорта мы поговорили, но теперь давай медленно и плавно перейдем к теме, которая была заявлена нами, но мы до нее, как обычно, дошли где-то к середине эфира, пу-пу-пу, да, вот это все. Сегодня день пионерии, друзья мои, пионерии.
7: Всегда готов.
6: Всегда готов, Дима Иванов. А скажите, пожалуйста, были ли вы пионерами и как проходили ваши пионерские будни? Звоните нам в студию 78-117 с кодом города 8-811-53. Я вот пионером не была.
7: Мы
6: как бы этот моментик, да, немножечко подприпоздали, поэтому, ну, так вот получилось, как получилось, что говорится. Но, естественно, праздник этот отмечается уже давно, 104-ю годовщину в этом году он празднует, естественно, основан он был на очередном съезде комсомола, там та-та-та-та-ты, и вот они сформировали, собственно, пионерскую организацию. Что из интересных фактов вообще можно рассказать про пионеров? Понятие «тимуровец». Слышал ли ты такое?
7: Да.
6: «Тимуровец».
7: Да, конечно.
6: Это значит, какой-то такой хороший ребенок. Появилось благодаря писателю Гайдару, который придумал и назвал персонаж в честь сына. В скором времени после выхода первой повести многие пионеры загорелись идеей стать такими же образцовыми, как герой книги. Вот
7: Тимур
6: это я
7: его
6: понимаю.
7: Команда. Название да. это назовите,
6: да.
7: пожалуйста.
6: Название это назовите. Хорошо, Тимур и его команда. Договорились. Ну. Пионерская организация была создана по принципу скаутского движения Великобритании. Участников организации решили называть пионерами, что в переводе с французского языка означало «первопроходец». А символикой стала белая рубашка и красный галстук, что заменило зеленую скаутскую форму. Я, кстати, скаутов представляю из каких-то вот американских сериалов, фильмов, да, вот эти вот ребята в зеленых.
7: По лесам бегают.
6: Да, по лесам бегают.
7: Печенье что-то пекут.
6: Там, печенье пекут, да, вот раздают. Пионерский девиз «Будь готов» также перешел из скаутского движения, чей клич на английском звучал...
7: Звоните Антону Кифу.
6: Be.
7: Да покажи.
6: Prepared. Prepared, prepared, prepared, be prepared, be prepared, be prepared, be prepared.
7: Виталию Калинину нужно этот кусочек вырезать и отправить Антону Кифу обязательно.
6: Антон Киф, это как медленно слеза пошла из глаз. Музыка к пионерскому гимну «Взвейтесь кострами синей ночи». Знаешь такой? «Взвейтесь кострами синие ночи,
7: да,
6: мы пионеры, дети Все. Рабочих». Да. Это тоже можно вырезать, отправить какому-нибудь специалисту по вокалу. Этот гимн,
7: кстати, работы мало.
6: Был написан на основе марша солдат из оперы «Гуна Фауст». Во время школьных каникул пионеры находились в летних лагерях, где они занимались общественно полезной работой. А главным развлечением была зарница. Кстати говоря, до сих пор у нас проходит и была не так давно. Военно-спортивная игра, которая была построена по принципу боевых учений солдат. В Советском Союзе существовала книга почета Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, в которую заносились имена героев-пионеров. Вот так-то. Все на этом. Я больше ничего не могу вам рассказать. С 9-10-летнего возраста пионеры... А подожди, а до пионеров у нас были...
7: Октябрятки,
6: наверное, да?
7: Да.
6: Мне почему-то хотелось сказать «Орлята».
7: Но это лагерь.
6: И да, это лагерь, в котором я, кстати говоря, была. Классный лагерь.
7: В каком ты была?
6: В Орленке.
7: Не
6: Всероссийский детский центр Орленок.
7: Лагерей там 7 штук. Я был в Комсомольском.
6: Я тоже была в Комсомольском.
7: Ну и все так.
6: Я начала вспоминать, какие там есть еще, и, естественно, мой не просто географический кретинизм, а память тут меня уже подвела.
7: Вот эти домики на берегу, такие,
6: да.
7: Там надстроенные.
6: Там бочки.
7: Ну да, бочки.
6: Бочки, да. Бочки. А мы жили в корпусах, нам повезло. Потому
7: не
6: что
7: повезло.
6: Повезло, потому что в бочках водились, кто только не водился.
7: Да
6: там.
7: Ничего там не водилось.
6: Муравьев просто гора. Я, кстати, недавно пересматривала ВКонтакте фотки, знаешь, где
7: ты
6: типа...
7: Ты когда была?
6: Я сейчас тебе скажу, когда была.
7: Что Муравьев у нее тут, понимаешь...
6: Сто лет тому назад. Я училась в... Знаешь, в каком классе? Знаешь, какой это год был? 6-й, наверное.
7: Ты лагерь-то вспомнить не могла, а год и пошла.
6: 2006-й. А есть фотка, и там написано.
7: Я в 8-м.
6: А я была в 6-м.
7: Там уже всех муравьев выгнали.
6: В 8-м я уже закончила школу.
7: Красный флаг.
6: Red флаг.
7: Не red, а красный флаг. И горн.
6: Хорошо. Горн.
7: Сегодня.
6: Нам нужен горн для Виталия Калинина!
7: Ну а пока пауза и новости на Луке FM.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великолукской сельскохозяйственной академии прошла встреча в рамках партийного проекта «Выбирай свое». Темы стали технологическое предпринимательство, импортозамещение и реальные возможности для молодежи в сфере создания собственных продуктов и технологий. Депутат Псковского областного собрания, председатель общественного совета партпроекта «Выбирай свое» в регионе Андрей Козлов подчеркнул, как важно поддерживать молодых людей, которые готовы создать собственные продукты, запускать производство, развивать технологии и работать на развитие своей страны. О практических аспектах реализации идеи рассказала директор технопарка «Электро Полис» Ирина Белова. Она отметила, что барьеры для старта в бизнесе и науке сегодня значительно снижены благодаря разветвленной системе государственной поддержки. Студентам была представлена подробная информация о доступных инструментах такой поддержки. Студия «Школа номер 6» одержала победу в международном фестивале юношеских СМИ и киностудии «Волжские встречи». Телеобъединение из Великих Лук получили первое место в номинации «Главная семья» с игровым художественным фильмом «Мать», посвященным семейным ценностям, любви и поддержке. Руководитель студии, главный режиссер фильма Сергей Иванов отмечен наградой. Он стал победителем в номинации «Медиафлагман» за достижения в области медиапроизводства и образования. Молодогвардейцы из Великих Лук в очередной раз помогли приюту для животных в Верете. Они оказали посильную помощь по хозяйству, сложили дрова, чтобы создать необходимый запас на будущее. Ребята уделили внимание и четвероногим питомцам. Для собак, ожидающих своих новых хозяев, такое внимание очень ценно.
14: О валютах.
13: Курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10.73.
14: О погоде.
13: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха днем до плюс 20 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
12: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинк» и стремлении США разместить

0: Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8.00 прямой утренний эфир на Луки-ФМ.
3: Доброе бодрое утро, Луки-ФМ, «Утро с той ноги», Дима Иванов, Кать Пахомова. И мы продолжаем. Сегодня у нас 19 мая 26-го года. 2026 года.
4: 8.32.
3: Великолукское время, да. И сегодня день пионерии у нас. Мы обсудили новости спорта, воздухоплавательного спорта, футбола. Вот.
4: День пионерии сегодня, да, у нас.
3: Катя Пахомова поискала горн, но не нашла.
4: Ну, нет, я нашла, но как бы за много денег. Поэтому Виталий Калинин будет пока что без горна, пока я не зарабатываю больше.
3: Как коттеджи смотреть, так она впереди планеты.
4: А никто не говорит, что я их буду покупать. Коттеджи. Я просто посмотрела. Сегодня, кстати говоря, помимо дня пионерии, день рождения кубика Рубика. Скажи, пожалуйста, Дим, хоть раз ты его складывал?
3: Нет. У меня есть такой нюанс, не доводить начатое.
4: До конца.
3: Да.
4: А вот я, кстати говоря, тоже ни разу не складывала, однако знаю ребят, которые вот умудряются все это
3: и
4: сделать.
3: И достаточно быстро.
4: Да, и достаточно быстро умудряются. Вообще идея создания такого кубика возникла у венгерского архитектора. Ну, кто бы сомневался. В 1974 году. Он сравнительно, кстати, молодой кубик, да? Значит, в 75-м году в Венгрии Рубику выдали патент на волшебный магический куб. Прикинь, он так назывался. Патент «Волшебный магический куб». И вот, собственно, через 2 года только поступила в магазины вот эта вот игрушечка. Ну, на самом деле, 30 дней понадобилось создателю кубика Рубика, чтобы справиться со своим детищем, прикинь. Чувак, сделать, а собрать не смог. Но он сделал.
3: Ну, там же, ну, понимаешь,
4: да,
3: я до сих пор не понимаю, как он внутри вот так вот сконструирован. Мне интересно больше это.
4: Ну, там типа вот эти штативчики, которые вот крутятся. Ну, я так-то тебе тоже могу сказать, что там пимпочка, которая ходит,
3: да.
4: А как это технически, я, конечно же, тебе не скажу. В мире известно о 43 квинтиллионах. Число с 18-ми, с 18-ю нолями. Мне даже тяжело представить 18 нолей. А возможных комбинаций кубика.
3: 18 нулей? Ну смотри, 6 нулей в миллионе.
4: Да.
3: То есть это...
4: Еще 6?
3: И еще 6.
4: И еще 6. Нет.
3: Да.
4: Да.
3: Нет,
4: и еще 6. За время существования продано так много чудо-кубиков, что ими можно как минимум 3 обернуть планету. Среднестатистическое количество продаж 350 миллионов единиц, прикинь?
3: Среднестатистическое за сколько?
4: Количество продаж, не знаю. За все существование кубика Рубика. Вот, то есть, ну, с 80-го года его начали продавать.
3: Значит, оно не среднестатистическое, оно какое-то общее. Ну ладно, ну да ладно. Ну,
4: нет,
3: да,
4: ну если докапываться, то может быть да. Но вообще в целом просто суть идет о том, что и настолько часто и много покупают эту игрушку. Не знаю, даже игрушка. Игрушкой можно ли его назвать? Магический куб. В годы своей славы кубик Рубика в обязательном порядке размещали на столах в ресторанах и кафе рядом с другими столовыми предметами. Ну, это чтобы, наверное, пока люди ждут, пока им принесут еду, они вот поиграют. Кстати, хорошая идея, мне кажется, и для современного... Да, для банков.
3: Маркетплейсов.
4: Пунктов
3: выдачи.
4: Пункты выдачи сейчас быстро работают. У меня вот Яндекс путешествия сами открылись. Ты прикидываешь?
3: На Новый год, значит.
4: Ты прикидываешь?
3: У тебя другое окно открылось.
4: Ну, это вот, а Яндекс путешествия там и там. Почему, интересно, они это сделали? Из чудо-головоломки собирают картины. Самая большая из них состоит из 80 тысяч кубиков. Ее длина 60 метров, высота 4 метра. Она расположена в КНР. В создании картины участвовало 20 художников. Прикинь, из кубика Рубика сделали картину. Зачем? У меня только один вопрос. Ну, ладно.
3: Ну, 2 вопроса. Зачем? И второй.
4: Вопрос.
3: Схожий с первым.
4: Схожий с первым, но в более грубой форме.
3: Неглаженный.
4: Ой, нет, не будем больше об этом говорить, все.
3: Что, переходим про день рождения русской печи? День русской печи?
4: День русской печи.
3: Печи.

0: Наверное.
1: Печи.
0: Печи.
1: Что ты можешь о ней рассказать?
0: Может быть, ты же что-нибудь расскажешь? У меня горло вообще-то сегодня болит. Я рассчитывала, что поговоришь ты сегодня.
1: Я поговорил про спорт много. Вообще, печку русскую по-настоящему ты видела вообще?
0: Видела по-настоящему, настоящую вот эту с этим. И вот он туда.
1: Да, и туда чугуночек.
0: Раз! Оп! У меня не открывается, я пока что тебе ничего не могу сказать.
1: Я тебя и не про... Нету, не про буквы, которые написаны, а про по факту.
0: По факту видела.
1: Готовила ты что-нибудь?
0: Сама, конечно же, не готовила. Я на современный готовлю плохо. О чем ты вообще говоришь?
1: Такими же вилами это. На современную. В духовку заталкиваешь.
0: Да, да, да. Поэтому вообще очень сильно вряд ли. Но русскую печь представляю, видела, и она, мне кажется, у нас в музее в Крывическом стоит. Вот ее, ну, не сама русская печь, понятно, а макет очень здоровский стоит.
1: Я знаю, что в музее почтовой связи Псковской области, там вообще изумительная комната древнего почтового отделения.
0: И там вот тоже русская печь.
1: Там прям самовар ставят, там сахарная голова над столом, вообще хорошо.
0: Класс, надо обязательно сходить. Мы буквально вчера с Ксенией разговаривали про музей, потому что вчера был день музеев, и как бы вот я отметила, что я вообще у нас-то в музеях не была, чего уж говорить про какие-то другие.
1: К сожалению, конечно, сейчас... можно сказать, что немножечко формат стал иным в этом музее почтовой связи, потому что его основатель, идейный вдохновитель, к сожалению, покинул нас, Валерий Алексеевич Степанов. Вот, но его экскурсии были, конечно, это что-то с чем-то, с чаепитием из самовара. Ох, он там...
0: Ой, с самоваром, кстати, буквально недавно мы с родителями разговаривали, и вот мы, находясь на турбазе, обратили внимание, что рядом с нами соседний домик, ребята привезли самовар. И такой, знаешь, не, как это сказать, не более современный электрический, а вот тот самый, который практически надо было сапогом раздувать. И на самом деле чай, конечно, с самовара очень вкусный. У меня стоит в деревне, но, по-моему, он электрический. То есть он такой уже более современный. Самовар, я помню, мы даже заваривали. Вот, собственно, на моей памяти было дело. Ну, давай про русскую печь.
1: Я вообще не могу на ней спать.
0: На русской печи? А вот Иван Дурачок мог.
1: Потому что мне в футболке зимой нормально. Ну, мне всегда тепло. Прикинь, как мне тепло там. Когда весь теплый от печи идет наверх, как раз туда на лежаночку.
0: Супер. Это мое вообще, место. Место всех котиков. Там... Я сразу Простоквашино вспоминаю, кстати говоря. У них же тоже была вот эта русская печь.
1: Да, да.
0: И там, где духовка, да, можно ее также правильно назвать, у них стояла микроволновка, когда они ее не топили. Я не знаю, почему я вспомнила.
1: Это где ты микроволновку увидела?
0: Это
1: в современном.
0: Это в современном мультике, да, в современном. В старом мультике еще там была русская печь во всей ее красе, и в чугунке они кашу варили. Ну что, русская печь — это сердце дома, сооружение на века, и даже во время Великой Отечественной войны, вспомни, да, бомбили дома, а печки стояли. То есть это такое действительно... такой... Ну, многовековой.
1: Фундамент, по сути, свой, конечно.
0: Да, там она... да, да, да, да. Неотъемлемый атрибут русского народного творчества. Русская
1: конечно, печь.
0: И даже современные фильмы, современный кинематограф, который снимает по сказкам, обязательно там вот нет-нет, да
1: уже
0: есть.
1: Уже вот тут сидят. Я
0: да.
1: выяснил, что все эти фильмы многие, которые снимают, там два брата.
0: Это они балуются, да?
1: Сказками.
0: Вспоминают свое детство.
1: Они там еще снимают... Не очень, поэтому...
0: Аленушка и Иванушка прятались в печке от гусей и лебедей, и Мерин на печке раскатывал по окрестностям. Да, совершенно верно. Топили печь обычно дровами, при том, что изначальный вариант — это 10-13 век. Даже не имел приспособления для вывода дыма. Он выходил в окна и двери.
1: Топить по-черному.
0: Топить по-черному. Это как бани, знаешь, есть такие по-черному. Ужас какой. Дымоход появился уже ближе к 15-16 веку. Мастера-печники всегда были в огромном почете, их труд ценился, а знания передавались от поколения к поколению. Я вам, в принципе, могу и сейчас сказать, что это очень ценный мастер-печник. Не сыщешь днем с огнем таких, чтобы прям очень сильно хорошие были.
1: Только
0: мастера.
1: Сарафанном радио. А у них у всех окошечков нету на ваши эти.
0: На ваши эти печки.
1: Да.
0: Да, совершенно верно. И это, кстати, неофициальный праздник. Я даже не знаю, никто не может даже сказать, когда он вообще появился, и почему, и зачем. Но интересный факт, что где-то за печкой всегда живет домовой.
1: Да?
0: Да. Невидимый покровитель избы.
1: Нормально. Ну, что же. Вот он тоже молодец. Не наверху, там жарко, блин.
0: Где-то
1: вот
0: за печечкой, да. Да, да, да. А, смотри, в печи можно было печь пироги, варить кашу, греться, соответственно. И для самых маленьких печь служила всегда спальным местом. Лежишь там, пропотел 15 тысяч раз. Угу. Похудел.
1: Маленький, ты как туда залезешь?
0: Ну вот малышам же надо, самое, как бы...
1: Ну не такое же тепло. Прям.
0: Ну я не знаю, может и такое.
1: Свежепротопленная печь.
0: Не знаю, слушай. Маленьким же нужно, чтобы у них вот все было, их чтобы не окутывать в 100-500 этих одеял. Вообще, конечно. Вообще,
1: в деревне
0: конечно.
1: Вот такое одеяло было.
0: Ватное.
1: Да.
0: Не могу не поделиться,
1: так,
0: что на Руси глинобитные печи начали строить...
1: Глинобитные?
0: Глинобитные. Они типа из глины. В 10-11 веках. А привычный традиционный вид они обрели уже к 13 веку. Вот так-то. Кстати, русская печь считалась олицетворением женщины, символом жизни. Крестьянки рожали на ней детей. А старейшины семьи доживали на теплых кирпичиках последние годы.
1: Давай, давай, отмотаешь куда-то на более позитивное.
0: Пословицы, поговорки, приметы и предсказания. По печи предсказывали погоду. Если поленья потрескивали, и дым из трубы шел столбом, к холодам. А если дрова горели ровно, и дым стелился по земле, к оттепели. Кстати говоря, мы и сейчас так делаем. Так что вот, собственно. А 19 мая это праздник, потому что отступали холода, типа вот уже в мае там. И вот как бы печь уже не топили. Вот. Хотя я знаю товарищей, которые и летом топят.
1: Ну,
0: печь
1: подтопить иногда можно такие. Промозглые денечки бывают.
0: Ну да, да, да.
1: Да,
0: да
1: и печка,
0: да,
1: чтобы там как-то...
0: Жила свою жизнь.
1: Профилактическая протопка.
0: А еще сегодня у нас еще нет или уже да? Уже да. Ну ладно, тогда об этом потом поговорим. Прерываемся на небольшую паузу. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
4: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
3: Утро может быть бодрым, если начать его с утреннего шоу «Утро с той ноги». В 8:00 прямой утренний эфир на Луке-ФМ.
1: Доброе бодрое утро, Луки ФМ, утро с той ноги, Катя Пахомова, Дима Иванов, и вот так вот уже пролетает этот день.
0: Как эфир, точнее. Как фанера над Парижем.
1: Да, день русской печи, день пионерии, день... Когда Дима вышел в эфир после выходных, а это значит, спортивные новости тоже были. А, все было.
0: Все было, но сегодня еще один очень важный праздник. Я очень хочу поздравить этих людей, потому что я с ними всегда коммуницирую. Господи! Итак, я поздравляю фармацевтических работников. Сегодня день фармацевтического работника. Вы знаете, это вот те самые люди, которые иногда как бы разбираются лучше, чем врачи. Ну, я не акцентирую, что это всегда происходит, да, просто у меня были такие ситуации, когда врач назначил одно лекарство, потом, когда мы с фармацевтом начали сидеть, читать уже аннотацию, кстати, мне ни разу не попадался злой фармацевт, выяснилось, что мне категорически нельзя это лекарство пить, поэтому фармацевты — это вообще такие товарищи, которые реально могут вам всегда подсказать, подсобить, там, показать аннотацию, посмотреть, которые разбираются вообще во всех лекарствах. А мне кажется, 21 век — это такой, знаешь, век фармацевтики, реально, потому что, ну, все вот лечатся. Все лечатся, все что-то какие-то таблеточки пьют, и какие-то БАДы, не БАДы. Ну, я могу долго об этом разговаривать, но в целом...
1: Да я быстро. Уголь активированный, пошел.
0: Да, я просто тут собиралась в отъезд как раз-таки, и у меня первое, что вообще я всегда собираю, это аптечка.
1: Уголь.
0: В ней тоже есть уголь. От живота, от головы,
1: а уголь не от, живота,
0: от
1: угля.
0: Нет, от уголь угля. От угля.
1: Вот так вот.
0: А
1: вы,
0: ты знаешь,
1: вот
0: что есть?
1: Попали в
0: маркетинговую
1: ловушку. А
0: ты знаешь, что есть белый уголь?
1: Знаю.
0: Теперь? Это чтобы типа язык не красился. Ну как по
1: плевать
0: мне?
1: Черным.
0: Черный
1: плевать
0: самый
1: черным.
0: Топовый, да, да. А вместо угля теперь есть другие абсорбирующие лекарства различные.
1: Зачем?
0: Ну, ребенок, например, может там...
1: Пускай,
0: типа...
1: вот они поэтому...
0: Хочу с апельсиновым вкусом!
1: Потом и болеют больше. Вот углем и подорожником.
0: Кстати, кстати говоря, этот праздник отмечается в 445-й раз. Я Диме за эфиром уже рассказала, почему выбрали именно эту дату и вообще откуда она взялась. Связано с открытием в этот день на Руси первой аптеки, которая занималась не только отпуском медикаментов, но и их непосредственным производством. Кстати говоря, есть у нас такая одна из самых старейших аптек... Ну, я не знаю, сколько лет, не 400, конечно, но там тоже вот...
1: Лаборатория.
0: Лаборатория, делают лекарства, да, она находится на площади Ленина, ну, там Некрасова адрес точно, если говорить об этом. И, собственно, произошло в далеком 1581 году. Вдумайтесь только вообще в это число, это невероятное что-то во времена царствования Ивана Грозного. Так что в первом учреждении такого рода тогда именовалось это Верхнее государство. Аптека. Нормально, да? Трудились преимущественно специалисты из-за границы. Это было единственное место, где изготавливать и реализовывать медикаменты можно было абсолютно легально. Вот так-то. Так что в 1789, кстати говоря, вошел в силу первый российский аптекарский устав. И была заложена законодательная основа. Не навреди, наверное, да, что-нибудь типа того. Ну вот, собственно, сегодня мы отмечаем День фармацевта, а есть еще 25 сентября Всемирный день фармацевта. Я думаю, что сегодня российский получается все-таки день фармацевта, да, нашей страны. Так что вот такие... дела, друзья мои, мне кажется, что это большой, большой труд, тяжелый, и прорыв непосредственно тоже... у меня слова запутались. Прорыв в медицине всегда связан с фармацевтами, медикаментами и так далее. Ну что, хочется, конечно же, мне еще сказать, что сегодня день ландыша. День ландыша, поэтому можно подарить свои любимые цветочки. Не обязательно ландыши. Ландыши, кстати, занесены в Красную книгу,
1: ага,
0: ты знал?
1: Вот только тебе хотел сказать, что ты...
0: Ну и что? Вот тетеньки продают на рынке ландыши, ничего страшного. Можно, они же из аптеки... Ой, из аптеки. Они же из аптеки.
1: Ландыши из аптеки.
0: Когда ландыши из аптеки, это уже звоночек, ребят. Например, вот мне, собственно. А еще сегодня день парусов на горизонте. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. А также сегодня день гороха. Но это просто, чтобы вы нашли для себя нужный праздник. И Международный день динозавров.
1: О, это про меня.
0: Я хотела сейчас пошутить, но не стала. С чем тебя и поздравляю.
1: А в чем шутка?
0: Ну, типа, Всемирный день динозавров, Международный день динозавров. Поздравляю Диму Иванова.
1: Ну, в чем шутка? Нет шутки.
0: Все. Ну, ты просто хорошо относишься к этому. А еще сегодня Всемирный день семейного врача. Кстати говоря, праздник, который учрежден 16 лет назад, и как он относится к... Почему он не относится к обычным врачам, тоже не очень-то понятно. Еще один из любимых праздников дачников-огородников – это день «Посадите что-нибудь». Что-нибудь посадите. Дим, высадил уже что-нибудь?
1: Да.
0: Я тоже.
1: Что-нибудь, да.
0: Что-нибудь уже высадила, и даже это что-нибудь уже пропололо. Потому что, что говорится, дождичек прошел, травушка пошла, да? Сколько ты раз уже косил? Свой участочек. Один пока что. Потому что дожди обещают с завтрашнего дня, поэтому можешь совершенно смело, когда у тебя там будет выходной.
1: Сегодня-завтра. Но пока нечего.
0: Пока нечего.
1: Там хорошенечко,
0: да. Надо немножечко подождать. И, соответственно, тоже
1: до
0: пойти.
1: До встречи с духоплавателем, главное.
0: Стоп, успеть, да?
1: Да, потом...
0: Всемирный день честной игры, друзья мои. Это для тех, кто любит играть не по правилам, мне кажется, да? Ну и ладно.
1: Фэрплей, день фэрплей, да, это такая штука спортивная.
0: Есть такая, да?
1: Ну, я надеюсь.
0: Ну, ты же сказал, я думала, что ты уверен был.
1: Просто сейчас в профессиональный спорт от этого очень сильно. Спортсмены отошли, к сожалению.
0: А вот плохо.
1: Да, и уже те, кто истинно придерживается этого правила... единицу. Потому что, знаешь, минуточку время потянуть, вот там в конце, если выигрываешь, вот такое. А были такие персонажи, которые вот гол забили, точнее, там пенальти назначили, вот, ну, типа, на тебе нарушили правила, вот бейте пенальти. А он подходит к судье и говорит, на меня не нарушали.
0: Короче, мы за честную игру. И, кстати говоря, стоит отметить, что 314 лет назад по указу Петра I столица России была перенесена из Москвы в Санкт-Петербург. К сожалению или к счастью, все вернулось на круга свои, но москвичи, я думаю, что рады петербуржцам, в принципе, все равно.
1: Они тоже рады, Зенит чемпион.
0: У них и так прекрасный город, замечательный, да. А мы с вами переходим к эмоциональному гороскопу. Сегодня астрологи ознаменовали вторник эмоционально.
1: Потому что утро будет наполнено мягкой, приятной, но сильно эмоциональной атмосферой. В то же время день подойдет для неожиданных идей, творчества и обновления ваших знаний.
0: Я не понимаю, это французский или какой-то
1: это
0: другой?
1: Это просто «э» на «е» меняющийся.
0: Овны, у вас наступило удачное время для решения задач, если будете внимательны к настроению окружающих.
1: Тельцы, этот день подходит для налаживания отношений с соседями, особенно если это касается совместных дел.
0: Близнецы, утро может предложить вам интересные подарки, успейте их заметить.
1: Раки, уделите время внешнему виду и постарайтесь быть более собранными.
0: Это я сегодня голову не помыла просто. Львы, для того, чтобы двигаться вперед, иногда нужно оглянуться и понять свои ошибки.
1: Девы, используйте первую половину дня для планирования ближайшего будущего.
0: Весы, постарайтесь решить профессиональные вопросы утром.
1: Угу. Скорпионы, благодаря своему дару убеждения, вы можете заслужить определенное уважение.
0: Стрельцы, сегодня особенно велик риск ошибок из-за доверчивости и невнимательности. Будьте осторожнее.
1: Козероги, утро подходит для партнерских дел, а вот вторая половина дня может подкинуть трудностей.
0: Водолеи, сегодня сделать небольшой подарок коллегам будет хорошей идеей.
1: Рыбы, день может вывести на поверхность скрытый конфликт с любыми любимыми людьми. С любыми любимыми людьми. Пусть этот день принесет счастье, здоровье, солнышко, теплышко и всего хорошего.
0: Нет, с кем еще гороскоп не бывает таким замечательным, как с Димой Ивановым, потому что каждый раз он желает
1: солнышко,
0: всем
1: теплышко, да.
0: Теплышко, солнышко и вообще всего на свете. Ну а вы оставайтесь на волнах Луки FM, у нас впереди много всего интересного. Кстати, о погоде. Сегодня у нас тепло, и синоптики обещают аж до 29 градусов по Цельсию. Так что наслаждаемся, потому что в субботу будет 20, а там потом 17.
1: Всем пока-пока.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
5: тянуть на рынок труда. Ну, сами понимаете, да, то есть вот люди вошли на рынок труда, получают не очень большую заработную плату, так сказать, хотят купить квартиру, даже если мы им предоставляем вот этот, ну, как бы, так сказать, льготное кредитование, да, но слишком дорогое жилье вообще в целом по рынку. А причина вполне понятная, да, так сказать, это вот та история с подкручиваемой инфляцией за счет высокой ставки, которую устанавливал Центральный банк. И, естественно, так сказать, вот, поскольку строительство – это в том числе, так сказать, использование строительных материалов, да, это в том числе транспорт, это зарплаты, все это требует, так сказать, вот, естественно, учета, да, и использования кредитов.
6: Спасибо большое, Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Благодарим за выход. Впереди у нас, друзья, большой перерыв. В начале следующего часа вернемся и продолжим. Не переключайтесь, микрофон сейчас будет включен. Пообщаемся. Пишите, я напоминаю, про конкурс на лучший вопрос. Победитель получит две упаковки нашего кофе «Вкус Африки».
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.

0: Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
1: Николай Карамзин не только писатель, создатель истории государства российского, но и автор многочисленных афоризмов на злобу дня. Знаменитый историк был консерватором. Он считал, что министерства и ведомства, построенные по западному образцу, стали официальным прикрытием для взяточников, воров и просто дураков. Карамзин писал: «Дайте России 50 честных губернаторов, и Россия высоко поднимется». При этом он не боялся не только говорить о произволе чиновников, но и критиковать и поучать самого императора.
0: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О визитах.
2: Владимир Путин сегодня отправляется в Китай по приглашению председателя Си Цзиньпина. Это его первая зарубежная поездка в 2026 году. Завтра у лидеров двух стран состоятся переговоры. С Путиным в Китае отправляются 5 вице-премьеров, несколько министров, а также представители администрации президента и российского бизнеса. Перед началом своего визита в Китай Владимир Путин записал видеообращение. В нем он, среди прочего, рассказал о сотрудничестве двух стран в экономике, культуре, на международной арене. Продолжает расти российско-китайский товарооборот. Он давно превысил отметку в 200 миллиардов долларов, говорит президент. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях. Реализуются крупные инициативы в важнейших областях сотрудничества. И также Россия приветствует введение взаимного безвизового режима, добавил Владимир Путин.
0: Об атаках.
2: Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Всего, по его словам, с начала дня около столицы сбиты 5 БПЛА. На данный момент все аэропорты московского авиаузла работают штатно. Всего минувшей ночью над российскими регионами было уничтожено 315 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила Минобороны.
0: Об Украине.
2: Греция намерена направить Украине предупреждение, чтобы страна вывезла свои беспилотные катеры из Средиземного моря. Об этом сообщает издание «Катамарини» со ссылкой на греческих чиновников. Решение приняли после того, как у западного греческого острова Левкада обнаружили морской дрон. По данным издания, это был надводный БПЛА «Камикадзе». В докладе премьер-министру Греции отмечалось, что найденный беспилотник – часть более масштабной операции. Киев предупреждал Афины, что морские дроны предназначены для борьбы с так называемым российским теневым флотом.
0: О дорогах.
2: Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в России необходимо построить 10 тысяч километров скоростных дорог, а сейчас их около 3700. Если посчитать международным восточным коридором с трассами, связывающими Россию с Монголией, Китаем, Казахстаном, Узбекистаном, то нам нужны еще тысячи километров дорог и миллиарды долларов на привлечение инвестиций, сказал Хуснуллин. Накануне он сообщил, что начало строительства скоростной автотрассы Джубга-Сочи перенесено на 1-2 года. В марте Хуснуллин пояснял, что реализация проекта переносится из-за нехватки финансирования. Вероника Борисенкова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 19 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Трансляции на YouTube канал «Нео Панкин», Рутюба ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда». К нам присоединяется Юрий Баранчик, политолог, кандидат философских наук. В Телеграме Юрий Баранчик найдите, подпишитесь. Здрасте, Юрий Владимирович.
4: Доброе утро, Иван.
3: Вам не страшно? Литва угрожает ударить по Калининграду.
4: Ну, знаете, да, это серьезная как бы угроза, как бы шутки шутками, но...
3: Могут быть и дети, как известно, шутки шутками, да.
4: Да, понимаете, докатились до того, что Литва стала угрожать. Вот, не знаю, вот это как бы с одной стороны, сейчас я уверен, в Телеграме сегодня будет масса шуток на эту тему. Вот, но мне кажется, это как не смешно, потому что Литва в данном случае выступает как тот мальчик маленький из подворотни, который подходит к взрослому дяде и говорит: дядя, дай закурить, дай или там дай 20 копеек, да. После чего, собственно говоря, начинается самое.

понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: я не сошел с ума так надо.
1: Что ядерное оружие не боятся. Вот, мы заявили об испытаниях там Сармата, например, а как бы реакция нулевая. Ну, заявили и заявили. Советский Союз типа тоже имел массу там ядерного оружия, там, но как-то вот взяли, страну развалили, и вам, собственно говоря, оно не пригодилось. Вот, понимаете, вот тоже, чтобы не
2: потом
1: сложилась такая ситуация.
2: Потом вы распилили еще, я напоминаю.
1: Да, да, да, чтобы не сложилась такая ситуация, что, как бы, знаете, вот оно есть, как бы, а с другой стороны его как бы и нет. Вот, мне кажется, тут главная проблема, что нас перестали бояться. Вот если бы Прибалтика, даже там Швеция, Финляндия, нас боялись так, как раньше, ну, вот хотя бы там 15 лет назад, там 20, я про Советский Союз молчу, то, понимаете, там не то, что там дроны не летали бы. Вот, они бы сами приехали там, в Киев и надавали Зеленскому по голове. Вот, так они там заявления какие-то там все время делают. Ну, вот смотришь на это все, там просто диву даешься. Вот тот же Иран без ядерного оружия взял и заблокировал Ормузский пролив, да. А когда кто-то там что-то стал заявлять, они просто начали бить.

0: по ним там ракетами, да, потом уже по той же Катару, Бахрейну, там, Объединенным Арабским Эмиратам и так далее, да, по Израилю я молчу. И все, и все как-то заткнулись на этом фоне, понимаете, сейчас даже просят США, чтобы те не выходили из мирного, вот, там, ну, у них мирного соглашения нет, но не выходили из режима прекращения огня. Понимаете, да, то есть они не к Ирану претензии предъявляют, а к американцам, вот. Если бы мы немножко так расширили, на мой взгляд, географию и начали вот хотя бы там случайно дрон залетел, там в Латвии
1: это
0: куда-то
1: было
0: упал.
1: Уже, это было уже, и в Польшу случайно залетало, и, кстати, до Дании тоже случайно долетало, как мы помним. Путин говорил, что больше не будет, и прекратилось, помните?
0: Да, ну, значит, не туда долетали, надо было, чтобы случайно куда-то в другое место попали. Вот, то есть, вот, понимаете, вот, как бы заявлений много разных, хороших, мы все это видим, поддерживаем, понимаем. Вот. Возможно, надо, чтобы они еще как бы больше стали, так сказать, лаять и сильнее покусывать. Но не знаю, это на любителя.
1: Смотрите, ну мы констатируем происходящее, а решения-то какие могут быть практичные, я имею в виду. Вот есть такая ситуация. Дошло до того, что условный МИД какой-то условной Литвы действительно делает далеко идущие заявления. Это прямая угроза. Кстати, Песков накануне, отвечая на вопрос как раз про ядерное оружие, сказал, угрожать ядерной державе нельзя. О, угрожать прозвучал, помните, да? Буквально накануне.
0: Да, да, да.
1: Да, вот, пожалуйста, угрозили нам. Ну, вы поняли вопрос, да?
0: Да, ну, вы знаете, вопрос не по окладу, да, как это называется, да.
1: А что? Вот, не, ну хорошо, давайте подумаем, что можно сделать прямо сейчас. Действительно, напрашиваются какие-то практические шаги.
0: Ну, вы знаете, вот я напомню, что как бы да, сейчас война вот между Ираном и Израилем идет, но вот ранее, еще до вот той трехдневной войны, которая была в прошлом году, кстати, вот мы приближаемся к ее годовщине, ведь и накануне нее, и после, по-моему, Израиль наносил так называемые акции разового возмездия. То есть, они просто брали там 20 ракет там, или 30 куда-то летело в сторону Ирана, они там куда-то попадали, и на следующий день ничего не было. И когда все спрашивали, а что вы там такое делаете, это война? Они говорят, нет, нет, это не война. Вот это, естественно, не терроризм, потому что мы обеспечиваем собственную безопасность. Это просто разовая акция возмездия, чтобы ничего не началось. Понимаете, вот, ну, мы же тоже так можем сделать. Куда-то, вот, допустим, цели все известны, да, там НПЗ, порты, там какие-то здания вот, там, важные, нужные, да, каким-то там вот этим прибалтийским шпротом.
1: Можно. Вот, ну, вы сказали, можем.
0: Да.
1: Можно. А зачем?
0: Да, вот как бы вот разок ударили, как бы разовая акция возмездия. Вот, и пусть думают все, что хотят. Ведь, понимаете, они же заявлениями не ограничиваются. Вот сколько уже наших там танкеров, сухогрузов под нашим флагом, не нашим флагом уже там задержано в Балтийском море. Да? Швеция одна только 5 задержала. 5.
1: Давайте в следующем блоке. Это, да, я понял. Давайте в следующем блоке, как раз вы об этом писали, разберем, что дает раздача гражданства жителям Приднестровья. Может, это один из как раз тех самых шагов практических, может быть. Но об этом уже в следующем блоке поговорим поподробнее. С нами Юрий Баранчик, политолог, кандидат философских наук. В Телеграме найдите и подпишитесь. Юрий Баранчик, так и называется Телеграм-канал. Я напоминаю, трансляции идут на YouTube-канале Неопанкин, Рутюб и ВКонтакте, канал группы «Радио Комсомольская правда». Напоминаю, что конкурс у нас продолжается. Лучший вопрос. Вот сейчас собираем с коллегами как раз вопросы. Звучат довольно интересные. Выберу к концу выпуска, и вы, пожалуйста, продолжайте. Может быть, еще интереснее что-нибудь придумаете. Получите две упаковки нашего кофе из Уганды. Эксклюзив от «Комсомольской правды». «Вкус Африки» называется. Если не выиграете, можно купить на маркетплейсах. Продается. «Вкус Африки» называется. Перерыв. Скоро продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
1: Продолжаем эфир. Иван Панкин и Юрий Баранчик, кандидат философских наук, политолог. Юрий Владимирович, вопрос, в принципе, уже анонсирован. Раздача гражданства жителям Приднестровья. Владимир Путин подписал указ о предоставлении упрощенного гражданства России жителям Приднестровья. Что это значит? Что это нам дает? Зачем?
0: Ну, вы знаете, это немножко напоминает нашу историю с Восточной Украины, когда мы тоже стали раздавать российское гражданство, потому что, собственно говоря, мы можем защищать российских граждан. Вот граждан других стран мы защищать не можем. Вот. Если они там не обратятся к нам, флаг там не поставят над зданием горсовета там, или где-то еще над парламентом. Вот. Поэтому, я думаю, это схожая история. Вот. Проблема только в том, что у нас нет с Приднестровьем общей границы. То есть, если была общая граница, я думаю, давно вопрос был бы решен. Вот. Но дело в том, что в Приднестровье и так достаточно много российских граждан. Еще до этого было. Вот. Если сейчас вот это объявлено, я уверен, значительная часть граждан Приднестровья еще получит российское гражданство в упрощенном порядке. И, по сути дела, это как бы говорит о том, что Россия берет их под свою защиту. И нападение на Приднестровье будет считаться нападением на российских граждан. Но, опять-таки, вот то, что отсутствует общая граница, заставляет предположить, что, возможно, будут предприняты какие-то другие средства и методы защиты этой территории и наших граждан. Вот мы видим, что вот последние год происходит сильная активизация контактов той же Санду и с президентом Румынии, и с Зеленским. Они 4 встречи провели, по-моему, только за последние полгода. А Зеленский вот снова недавно был в Румынии. Вот. Плюс со стороны Украины там сконцентрированы некоторые вооруженные силы вокруг границы с Приднестровьем. Я напомню, что Приднестровье, знаете, такая тонкая полоска земли, там, по-моему, больше 100 километров ни в одном месте нету. То есть, она протяженная, но узенькая. Поэтому там перерезать республику, условно говоря, там с двух сторон, там в двух-трех местах нет проблемы. Вот. И сама территория небольшая, и людей немного. Все-таки это, если бы 10 миллионов там было, 5, вот, а так гораздо меньше. Вот. Поэтому ситуация, конечно, сложная, но вот, собственно говоря, вот то, о чем мы говорили ранее, вот, при предыдущей части программы, у России там просто нет других средств воздействовать на ту же Молдавию, Румынию и Украину, кроме как ракетными ударами. Вот, и, собственно говоря, когда вот я уже много лет пишу о том, что необходимо масштабизировать конфликт с тем, чтобы это не сделал Запад, вот сейчас мы видим, что они готовы сами масштабизировать конфликт. Вот мы в предыдущей части обсуждали Прибалтику, да, вот сейчас заявление министра иностранных дел, да, одной из, так сказать, прибалтийских республик, то, что может быть открыт Прибалтийский фронт у нас, да, а сейчас может быть и Приднестровский быть открыт, то есть вот уже три направления. И масштабизация это все равно, на мой взгляд, произойдет. Если они будут смотреть, что мы как бы не шевелимся, они сами это сделают. Нам придется на это реагировать. Понимаете, а реагировать это все-таки, знаете, как в хоккее говорят, играть от обороны. Вот. Мне кажется, что в силу наших масштабов, там, истории там, и так далее, необходимо играть от нападения. У нас масса ресурсов, у нас есть сила воли, народ. Собственно говоря, ведь, понимаете, если сейчас посмотреть на те же чаты, что народ там пишет, ну, естественно, это не в СМИ говорится, вот в таких вот там городских каких-то, да, там домовых. Ведь народ говорит, что давайте мы уже будем заканчивать, да, потому что вот лучше там ударить ядерки по ним, чтобы все закончилось, чем вот бесконечно это все продолжалось. То есть народ не против этого.
1: А давайте, говорит, давайте сейчас разберем этот вопрос. А может быть, это просто вопрос. Просто вопрос. А может быть, действительно, тогда пора заканчивать с учетом того, к чему все идет. Просто вопрос. Ну, который имеет место, правда ведь? Давайте.
0: Вы знаете, очень важно, как заканчивать. Мы ведь помним, что вот как закончилась там Первая мировая война. Вот тоже как-то закончили, да, потом Германия посчитала, что ее обидели. Вот, и начала готовиться к реваншу. И народ был готов к этому, что самое интересное. Ведь Гитлер пришел не на пустом месте, мы вспомним, да? Вот он получил большинство в парламенте. Ну, после чего, собственно говоря, и начал зачистку политического пространства. А народ это все поддерживал. Мы ведь помним кадры кинохроники, да? Как Германия приветствовала его, какие он там многочасовые митинги проводил, да? Как он ораторствовал без всякой бумажки там. То есть, это было не просто так. Народ созрел, он хотел... так сказать, осуществить реванш за поражение, которое якобы он потерпел там в Первой мировой войне. И на этом 20 лет жила страна. Вот понимаете, поэтому здесь вот тоже, если мы, вот, на мой взгляд, закончим по нынешней ЛБС, ну, во-первых, не будут решены задачи демилитаризации, денацификации Украины, да. А вот то, что мы видим сейчас, вот, допустим, то, что они начинают производить там дальнобойные дроны, притом реактивные, то есть они могут лететь там на 800 километров, притом обходить районы ПВО, да, летают они сейчас на Старлинках, поэтому отключать интернет на территории России абсолютно бесполезно. У них есть свой, собственно говоря, передатчик, который связывается сразу со спутником. Вот, понимаете, поэтому вот, ну, заморозим мы сейчас, да, останется Зеленский, неважно, там, Залужный, кто там еще там может прийти, да, они продолжат накачивать Запад, я имею в виду Украину оружием, да, технологиями, да, они сейчас на Украине отрабатывают новое видение поля боя вот с участием искусственного интеллекта, вот, Палантир там приезжал, да, они отрабатывают новые технологии, которые, как сейчас уже показывает анализ западных СМИ, тех утечек из Пентагона, которые есть, они уже сразу вводят в боевые уставы. Вот, например, сейчас в Америке вам каждый морской пехотинец обязан пройти курсы по работе с нейросетями. И все должны пройти. То есть, это не то, что там сержантский или командирский состав. Нет, рядовой пехотинец должен пройти курс работы с нейросетями, подтвердить это к 1 января 2027 года. То есть, вот полгода у них на это все. А почему? Это значит, что эта нейросеть, она будет участвовать в будущих боевых столкновениях. И они там как-то к ней будут подключаться. Вот, то есть, изменения, вы знаете, они идут на самом деле очень быстро. Очень быстро идут. Тот же Китай создает армию вот, дронов, роботов, да, показывают, как они там прыгают, уже бегают. Вот, с кем мы будем там стреляться, да, там. Илон Маск собирается там, 1 000 000 боевых роботов сделать. Вот, понимаете, то есть, надо понимать масштаб будущих проблем, которые, знаете, они будут там не через 20 лет, вот эта армия роботов. В принципе, если ее масштабизировать, то уже к 2030 году, я уверен, у американцев и у китайцев, то есть через 5 лет, да, 4 года, будет уже армия роботов. Это те же самые терминаторы, вот, а против нас, против них будут наши простые парни. Вот, поэтому надо как-то это все на корню пресечь.
1: Ну, то есть, выход какой? Ядерный удар?
0: Вы знаете, ну... Я думаю, что до ядерного удара у нас есть другие варианты решения этих проблем. Да, у нас все-таки есть гиперзвуковые ракеты, там, безъядерные начинки. Вот. Но если я на своем телеграм-канале предлагал, собственно говоря, последовательность вот этой эскалации, на которую Запад, на мой взгляд, не сможет ответить. Если будут они понимать, что мы пойдем до конца. Вот как Иран пошел в Ормузском проливе до конца. Что готов был вообще там все поджечь и там вот заминировать. Потому что многие сейчас пишут, что он там заминировал. Он не заминировал ничего. Это просто отмазка для американцев, чтобы не вести боевые действия там. Потому что если Иран заминирует, то, собственно говоря, это будет... Они же не знают карты там, своих минных полей. Потому что это не мину в поле там закопал, и она осталась. Да, мина там дрейфует. И там движение, оно, знаете, не восстановится, потому что они махнули их рукой и сказали, ну, все, там, поехали, там, можно там плавать. Ничего подобного. То есть сначала надо будет мину достать, иначе танкера там будут взрываться каждый день по несколько штук. Вот, поэтому Арбузский пролив не заминирован. Вот. Но здесь же нам тоже надо как-то вот что-то делать с тем, чтобы они поняли, что мы не просто там вот угрожаем, да, мы что-то делаем. И вот они должны понять вот эту логику эскалации. Я уверен, как только мы сделаем какой-то первый шаг, второй, еще до ядерного оружия, я думаю, они нас услышат.
1: Смотрите, надо масштабировать. Текущее обострение, оно же началось, после чего Европа, ну так, не наглела до определенного момента, когда в Польшу, и не только в Польшу, кстати говоря, начали залетать дроны. Не уточняется, наши ли, или это была провокация Украины, мы, по-моему, так и не разобрались. Но именно после этого вся эта движуха и началась. Соответственно, получается, что, ну, патовая ситуация складывается некоторая, что эскалируем, даже если это мы получаем обратную эскалацию, что не эскалируем, по-моему, то же самое получаем, нет?
0: Вы знаете, но ведь, скажем, это, видимо, если вот они на это отвечают, значит, это не тот уровень эскалации, который необходим для того, чтобы остановиться. Вот и все. То есть надо эскалировать больше. Я собственно говоря, ведь у нас-то мы, как говорится, еще не начинали, но так давайте начнем. Вот.
1: Вы имеете начнем в виду, это уже устарело. Нынче да? Пока сохраняет актуальность, воюем хирургически.
0: А, хирургически.
1: Хирургически, ну, да.
0: Значит, надо воевать там тотально, по площадям, что называется.
1: Ну, а что дадут, тут многие, кстати говоря, рассуждают на эту тему, что дадут удары по площадям? Запугаем...
0: Не, ну, это метафора, я имею в виду.
1: А, ну все, слава богу.
0: Да, да, я к тому, что надо вот переходить к более резким движениям. Я, кстати, вот думаю, что возможно, по крайней мере, я на это надеюсь, что вот после визита в Пекин, когда мы там обсудим наши российско-китайские отношения, подпишем там соответствующие документы. Там, по-моему, порядка 40 соглашений планируется к подписанию, что достаточно много. Вот. Я думаю, что у нас будут руки развязаны. Я, собственно говоря, не думаю, что они у нас и сейчас связаны. Вот. Но, понимаете, ведь если у нас была другая ситуация, если бы у нас там было СВО, там, ну, гошло, полтора, ну, два, да, мы бы там могли о чем-то говорить там гипотетически, но она уже идет пятый год, да, вот, и мы видим, что вот, собственно говоря, то положение, которое сложилось там, условно говоря, там, через полгода, СВО, оно уже четвертый год происходит, вот, но если так происходит, то, наверное, надо что-то менять. Ведь понимаете, вот сколько было надежд, что вот придет Белоусов, и там все поменяется в корне. Что-то, да, поменялось, без вопросов, конечно, Белоусов молодец. Но по большому счету-то все как было, так и идет, ЛБС вообще стало.
1: Спасибо. Спасибо, Юрий Баранчик, политолог, кандидат философских наук в Телеграме Юрий Баранчик. Подписывайтесь, у нас перерыв, микрофон будет включен. Скоро вернемся в эфир.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством. Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин о военном финансировании Украины на 90 миллиардов евро.
7: Больше российских денег на Украину не поступит. Она пойдет на компенсации европейским странам, которые, собственно, передавали свои вооружения на Украине, собственно, и требовали, ну, восполнять технику, боеприпасы, которые поставлялись на Украину. Также часть денег пойдет на рефинансирование кредитов, которые уже выдавались Украине. То есть на Украину поступит меньшая часть из этих денег, остальные останутся где-то в Европе. То есть, и, собственно, это один из аргументов тех, кто лоббировал, конечно, что, как бы, часть денег пойдут в европейскую экономику, и на перевооружение европейских стран. Ну, понятное дело, что основная направленность какие-то все равно как бы антироссийская. То есть, да, они не смогли сделать это за счет российских замороженных активов, но проценты с них они продолжают устойчиво передавать на Украину, а это уже несколько миллиардов долларов плюс. Они как бы готовы дальше вот занимать, потому что даже вот после выделения этого кредита в 90 миллиардов, то есть они уже сейчас обсуждают, что возможно, если война будет продолжаться и далее, то потребуется в следующем году еще один кредит.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великолукской сельскохозяйственной академии прошла встреча в рамках партийного проекта «Выбирай свое». Темы стали технологическое предпринимательство, импортозамещение и реальные возможности для молодежи в сфере создания собственных продуктов и технологий. Депутат Псковского областного собрания, председатель общественного совета партпроекта «Выбирай свое» в регионе Андрей Козлов подчеркнул, как важно поддерживать молодых людей, которые готовы создать собственные продукты, запускать производство, развивать технологии и работать на развитие своей страны. О практических аспектах реализации идеи рассказала директор технопарка «Электро Полис» Ирина Белова. Она отметила, что барьеры для старта в бизнесе и науке сегодня значительно снижены благодаря разветвленной системе государственной поддержки. Студентам была представлена подробная информация о доступных инструментах такой поддержки. Студия «Школа номер 6» одержала победу в международном фестивале юношеских СМИ и киностудии «Волжские встречи». Телеобъединение из Великих Лук получили первое место в номинации «Главная семья» с игровым художественным фильмом «Мать», посвященным семейным ценностям, любви и поддержке. Руководитель студии, главный режиссер фильма Сергей Иванов отмечен наградой. Он стал победителем в номинации «Медиафлагман» за достижения в области медиапроизводства и образования. Молодые гвардейцы из Великих Лук в очередной раз помогли приюту для животных в Верете. Они оказали посильную помощь по хозяйству, сложили дрова, чтобы создать необходимый запас на будущее. Ребята уделили внимание и четвероногим питомцам. Для собак, ожидающих своих новых хозяев, такое внимание очень ценно.
2: О валютах.
8: Курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 13 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, юань 10.73.
2: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках пасмурно, температура воздуха днем до плюс 20 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
10: Идет борьба между так называемыми

0: контролировать Черное море. Но есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Что будет? Честный взгляд на 19 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». На связи Аслан Рубаев, политолог, телеграм-канал «Рубаев». Подписывайтесь. Аслан, я тебя приветствую.
4: Доброе утро всем.
3: Что ты думаешь о стукачах, Аслан, скажи, пожалуйста, а?
4: Ничего себе. Ничего себе. А каких?
3: А каких? Стукачи бывают хорошие и плохие, ты считаешь, все-таки, да?
4: Не, мне просто интересно, про каких стукачей конкретно речь идет.
3: Итак, донос или бдительность. Россияне пишут сотни заявлений друг на друга. Зачем? И где грань между клеветой и гражданским долгом? Официальная статистика уголовных и административных дел по заявлениям неравнодушных граждан становится все больше. Согласно отчету Роскомнадзора, за 2024 год им поступило более 86 тысяч обращений, а в 2025 уже 252 тысячи. То есть россияне все тщательнее следят за тем, кто что пишет, смотрит в интернете, и не только. Яркие примеры. В московском метро гражданин увидел, что сосед смотрит картинки, дискредитирующие армию. Того арестовали на 14 суток. Ну, вспомним историю. Ей уже года 3, если не 4. Военный врач Юрий Евич, ветеран боев на Донбассе, проводил лекцию для росгвардейцев и обмолвился о нехватке лекарств на передовой. На него пожаловались, полиция усмотрела дискредитацию. Далее житель Петербурга пожаловался на соседа с желто-синими шарами на балконе. Вызов кончился беседой. Таких вот дофига всяких разных историй. Можно кто-то пишет доносы на тех, кто паркуется неправильно. Донос это, да, или жалоба тоже. Тоже вопрос дискуссионный. И еще на сайте с объявлением можно наткнуться на услугу «Мой донос» от 5000 рублей. Или «Завалю жалобами». Обидели. Поможем наказать. Кстати говоря, насчет парковок в некоторых регионах есть система премирования. Если ты пожаловался, допустим, на нарушителя правил дорожного движения, и этого человека оштрафовали, 25% идет тебе. Можно заработать.
4: Но я не верю. Я не верю в то, что мы живем с такими гражданами. Мы же самые духовные, самые лучшие. Это на Западе вот. Это же на Западе вот
3: чисто
4: стукачат, когда машину покупают.
3: Чисто немецкая история. Да,
4: да. Да. В налоговую стукать. В России этого не может быть.
3: Я не верю просто. Но есть.
4: Как? Мы самые духовные. Патриарха надо слушать. У нас же патриарх такой классный. Куда мы, как мы можем быть духовными?
3: Так. Без иронии. 250, почти 2000.
4: Нет иронии никакой. Мы православные. Мы самодуховные, самодержавные. Мы, это наша основа, хребет наш. Куда мы можем вообще стукачить на кого-то? Это западная история. Они специально эту статистику подделали, чтобы сделать из нас идиотов. Чтобы показать, что вот мы разлагаемся. А разлагаются на самом деле они. Это враги, пятая колонна на самом деле сделала больше ничего. И никто другого этого не сделал. Я просто не знаю, как к этому относиться, зачем мы даже это обсуждаем. В стране, по-моему, выше крыши проблема.
3: А ты считаешь, не проблема, что в 2024 году Роскомнадзору поступило более 86 тысяч обращений, а в 2025 почти 252. Ты не считаешь, что это проблема? Я правильно понимаю?
4: Я считаю, что... Сейчас тебе объясню правильно. Чтобы никто потом меня не обвинил ни в чем. Я считаю, что это одна из составляющих нашей страны на протяжении столетий. Вот такие мы и все.
3: Объясни.
4: Вот соседа корова сдохла, мы рады. Чем хуже соседу, тем лучше для тебя. Но это одна из составляющих нашей страны.
3: Опираясь на что? Ты?
4: Я опираюсь на 2 миллиона дел реабилитационных. Я опираюсь на то, что в период апогея так называемых репрессий основа их была это стукачество. Стукачество и донос соседа. То есть у нас кто больше всего жестокий тиран? Это народ советский или Сталин? Вот вопрос.
3: Довлатов сегодня... писал про 4 миллиона доносов.
4: Ну, 4 еще, пожалуйста. Напомним, там, да? хрен
3: можно бесконечно ругать товарища Сталина. И
4: вот
3: за
4: именно.
3: Что? А с другой кто написал стороны, 4 миллиона доносов? А ты говоришь,
4: с другой стороны, Вань, вот тут очень часто я встречаю, почему очень

0: часто стал встречать, молодые люди увольняются из крупных компаний. Почему? Потому что невозможно. Потому
1: Токсичная атмосфера, да.
0: Да, коллектив такой. Но мы, теперь, если мы выходим на другой уровень дискуссии, мы должны просто понять одну главную вещь. Страна не занимается народом. Власть не занимается народом. То есть, когда он власти нужен, власти могут к ноге, вот сюда вот иди, там налог заплати, там на контракт подпиши, еще что-нибудь сделай. Вот это тогда ты иди сюда. Во всех остальных случаях, когда тебя надо лечить там, или учить, или еще что-нибудь, ты давай, там, вы хотели демократии, свободного государства, занимайтесь сами. Меры поддержки бизнеса нет, идите к чертовой матери. Мы видели это на примере ковида, когда там весь мир деньги раздавал, поддерживал все. Премьер России сказал, нет, мы никого поддерживать
1: нет,
0: не
1: нет,
0: будем.
1: Нет, поддержка была мы все-таки. Нет,
0: финансовой поддержки бизнесу не было. Не было в период ковида финансовой политики. Огромное количество бизнеса закрыто. Ну, в общем, я считаю, что государство должно заниматься народом. Это, во-первых. Во-вторых, у нас должен быть огромный запрос, реальный запрос государства на образование. И на образование адекватное и человеческое. А пока у нас все вот в таком состоянии, в котором оно есть, но мы что хотим? Мы хотим, чтобы появилась какая-то хорошая моральная литература, она не появится сегодня, хорошее кино, оно не появится, потому что нет на это запроса. Мы же с тобой как-то это тоже обсуждали, что предыдущий президент Академии наук говорит, вы не говорите от нас, не надо ничего требовать, сказал он, потому что нам государство не дает запроса ни на что. Поэтому вот и мы и находимся в таком состоянии. А Министерство культуры, оно в каком должно быть состоянии? Министерство культуры сказали, а снимайте сейчас фильмы патриотические. И полетели все снимать фильмы про СВУ.
1: Нет, почему? Все полетели про Великую Отечественную как раз снимать.
0: Ну или Отечественную войну много. Уже пересолили до такой степени, что это смотреть все невозможно. Там или Институт развития интернета гранты раздавал, если слово «Донбасс» нет, все, идите нафиг. Все, до свидос. Никакого тебе гранта нет. Ну вот почему у нас так? У нас страна крайностей. Мы не можем адекватно, с холодной головой, с рациональным подходом подойти ни к одному делу. Не отвезти ребенка в детский сад адекватно не можем, и построить ракету адекватно. Обязательно нужно все, чтобы кто-то знал, чтобы обязательно мы должны утереть кому-то нос. Вот сейчас у нас учение, смотрите, Запад обязательно должен бояться, по мнению кого-то там, нашего народа или власти, чтобы вот они сейчас все от страха сюда прибежали и сказали, нет, мы признаем, вы самые лучшие. Такое ощущение, что мы всегда живем ради оценки нас кем-то. Но это катастрофа на самом деле. И комплексы власти передаются народу на самом деле. Это все научно. Когда там многие мне говорят, что я крышей поехал. Нет. У нас какой
1: тогда
0: правитель,
1: как должно
0: такое
1: быть?
0: И общество вот бывает.
1: Ты ставишь диагноз. Это твой диагноз, я напоминаю. Твой. И с ним не согласен, хотя и есть здравые нотки. Но как должно быть, давай рассказывай.
0: Как должно быть? Я уж не знаю, как оно прям вообще должно быть, но...
1: Ну же не знаю, да. Пастернака не читал, но осуждаю.
0: Нет, должно быть следующим образом. Значит, если уж правильно, мы должны заняться, в первую очередь, совершить огромный прорыв в науке и образовании.
1: Дело за малым.
0: Если мы претендуем на, значит, какую-то там империю, наука и образование в первую очередь, и идеология. Вот будет идеология, все будет хорошо, потому что сейчас народ непонятно как воспитывать, непонятно под какие стандарты его подводить. Никто не может спорить, а будет спорить только умственно неполноценный или враг с той позицией, что качество советского общества было намного выше, чем сегодняшнее. Прямо во всех смыслах этого слова. В армию пойти – это была гордость. Сегодня в армию пойти – это зашквар или надо обязательно откупиться. Ну, была гордость. Всей деревней, всем городом провожали человека в армию. Пусть попробует кто-нибудь с этим тезисом как-то поспорить. Человек с высшим образованием в советское время воспринимался как инопланетянин, потому что это действительно было не для всех, а для избранных, потому что
1: это было масса не для других всех
0: профессий. Нет, сейчас у нас мы опережаем по многие страны Европы по числу носителей диплома о высшем образовании на душу населения. Этот диплом о высшем образовании вообще, в принципе, практика не применим. Вот и получается такое население, который хочет там стукачить, потому что оно в борьбе за какое-то место предпочитает написать донос, а не своими компетенциями его заслужить. У нас начальство боится снизу молодых амбициозных, потому что подвинуть могут, лучше сразу убрать. То есть, когда ты читаешь там HR-агентства, которые пишут про интриги на работе и говорят о том, что 90% времени многие компании тратят на планерках, на разборки внутри коллектива, а не на достижение высоких результатов. Это катастрофа. Но чем любая компания, российская, государственная или частная, не похожа на нашу власть? Вот одно и то же. Вот как там на самом верху, так и внизу. Все идет, все копирует модель свою, ну, как бы политическую. Поэтому все так. Ну, я это вижу так. И как это может быть сейчас, вот сейчас в наших реалиях современных по-другому, я не знаю. Через лет 20 точно будет по-другому.
1: А ведь народ задается вопросом, коль уж у тебя нет предложений, и ты действительно только раскидываешься
0: обвинения. У меня есть предложение. Давай. У меня есть предложение. Образование и идеология. Все. Образование и идеология. Вот лучшее предложение, лучшая прививка от безобразия.
1: Ну, хорошо. Идеология? Какая? Коммунистическая? Какую идеология?
0: Ты в минуту. А почему бы нет?
1: Ну, потому что нет. Потому что прошло. Перелистнули страницу. Давай.
0: Нет, это ерунда. И время, еще лет, ближайшие 10-15 лет они покажут, что многие страны Европы даже обретут красное тени. Будущее за социализмом, за коммунизмом, это уже очевидный факт. Капитализм сегодня продемонстрировал свою полную неспособность, полную расчеловечность и все. И религия как таковая, это уже не способна как-то, скажем, обуздать веяние времени современное. А коммунизм был способен, и вот эти идеологии, которые зародились когда-то в Европе и обрели практику в Советском Союзе, еще впереди.
1: Ну, не успеваем продолжить дискуссию, но от коммунизма осталась одна вывеска нынче. Там, в Китае, во Вьетнаме и не более. Только вывеска и все. Аслан Рубаев был с нами, политолог, телеграм-канал Рубаев. Перерыв, скоро вернемся, не переключайтесь.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора. Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. А вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка. И мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Свою первую научную работу Зигмунд Фрейд посвятил половым развлечениям речных угрей. Что будет? Честный взгляд на 19 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. На связи Дмитрий Корнев, независимый военный эксперт, основатель сайта militaryrush.ru. Дмитрий, я вас приветствую. Здравствуйте.
5: Да, Иван, здравствуйте.
1: Часто так совпадает. Может, этот вопрос не совсем по вашей части. Тем не менее, озвучить, подсветить этот момент, как мне кажется, необходимо. Так часто совпадает, не раз так было действительно, что какие-то переломные моменты, может быть, даже и войны, начинались, когда Путин ехал или был в Китае. И вот сейчас Путин едет в Китай, причем записывает предварительно, ну, некое обращение к китайцам, типа «я еду, дорогие друзья, мы сотрудничаем, дружим, все хорошо, прекрасно, и вот скоро будет сам визит». На этом фоне Министерство обороны России сообщает о проведении с 19 собственно, сегодня 19 по 21 мая, учений по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии. К учениям по применению ядерных сил привлекут более 64 тысяч военных и свыше, ну, короче, почти 8 тысяч единиц техники. А ведь, кстати говоря, любопытный момент. К учениям привлекают такое количество техники, а для парад, помните формулировку, да, для парада почему технику не подтащили? Она нужна в зоне специальной военной операции. Ну, тоже какой-то... не будем говорить, да. В общем, на комментарий и по другим уже темам. Есть что сказать по этому поводу?
5: Ну, смотрите, все-таки стратегические ядерные силы, силы сдерживания не принимают участие в специальной военной операции. При этом, да, конечно, в этих стратегических ядерных силах используется огромное количество техники, личного состава, и ну, мы не можем эти части отправлять, ну, например, в штурм, в специальную военную операцию, еще где-то, потому что ну, стратегические ядерные силы обеспечивают безопасность страны от более серьезных угроз, чем угроза ВСУ, Киева и украинского режима, безусловно. И, ну, собственно, поэтому эти силы не задействуются в специальной военной операции. Они, ну, они должны тренироваться, они так же, как западные силы НАТО тренируются в своем nuclear sharing, так и мы тренируемся в наших ядерных силах, потому что если мы не будем уметь применять наше ядерное оружие, ну, тогда есть вероятность достаточно серьезных проблем в случае необходимости его применить.
1: Как же тогда испытания Сармата? Это все как-то отдельно идет, скажите, пожалуйста. Я не разбираюсь в этом, да? Поясните, пожалуйста. Только что они прошли успешно, испытание было сказано. Пожалуйста.
5: Да, было испытание Сармата, но на самом деле мы ожидали несколько пусков. Ну, то есть мы наблюдатели, так скажем. Вероятно, часть этих пусков по каким-то причинам вот для проведения учений стратегических сил будет проведена в ближайшие дни. Особенность того, что президент будет в это время находиться в вояже, ну, собственно, находясь в вояже, он может управлять учениями стратегических сил. Технически это возможно, и, видимо, именно это и будет происходить. То есть, находясь в воздухе, где угодно, президент может нажать ту самую заветную кнопку. Возможно, именно это и будет продемонстрировано. Но, а дальше смотрим за ситуацией, потому что ну, такие учения мы проводим, может быть, даже иногда чаще, чем на Западе. Ну, слава богу, наши силы должны показывать, что они находятся в полном порядке.
1: Теперь об угрозах со стороны противника. На Украине утверждают, что создали первую управляемую авиабомбу. Тот самый министр обороны Михаил Федоров, которого нынче хвалят, говорит, что снаряд сделали украинские инженеры, в смысле инженеры, а на разработку ушло 17 месяцев. Бомба уже прошла испытание, готова к боевому применению. 250 килограммов, копейки пока что. Не знаю, есть ли у нее крылышки и откуда ее будут запускать. То есть вот ФАБ есть, да, так называемые. Я правильно понимаю, мы так к применению ФАБов уже привыкли, у нас их огромное количество, в том числе есть 9-тонная, да, по-моему, да, что-то такое.
5: Ну, рекордная, да, 9-тонная, вообще, но
1: единственная, да. В основном применяем 500 там и далее до 3000. 9-тонную пока, по-моему, не применяли.
5: Нет, 9-тонную, ну, мы могли бы применить, они, я думаю, что они есть в наличии, но 9-тонной бомбы с модулем планирования и коррекции нету.
1: Нет. Ну, понятно, такая делает. Тяжеленная фиговина.
5: Ну, да, это просто, по сути, создание нового летательного аппарата по полной программе, ну, вероятно, решили не делать. 3000 есть, 1500 есть, 500 есть, 250 у нас тоже есть на самом деле, просто они, да, менее эффективны, чем 500. Собственно, Украина, на самом деле, достаточно давно вела работы по нескольким, видимо, вариантам вот этих УМПК. Ну, то есть, по сути, где-то они заимствовали у нас это решение, но хотя решение, в общем-то, лежало на поверхности с 90-х годов в Соединенных Штатах. Собственно, подобного рода аппараты создавались. Технологически Украина, конечно, может выпускать такие устройства. Здесь нет какого-то rocket science. Ну, то, что они это сделали, они продемонстрировали видео с запуском. Это обычная бомба, на которую навешан модуль планирования и коррекции.
1: Тоже с крылышками, применяется... да? Тоже с крылышками.
5: Да. Все вот очень похоже. Также сверху на бомбе установлен. Крылья раскрываются сразу после сброса. Применял на видео Су-24М, но, вероятно, смогут применять и МиГ-29, и, возможно, но это уже вопрос, но, возможно, F-16 тоже технически могут нести такого рода боеприпасы. Точных характеристик нет, но можно предположить, что дальность полета от 20-30 до 40, максимум 50 километров. Точность спутниковых систем наведения позволяет уложить в круг радиусом 3-5 метров.
1: Но это чисто фронтовая получается история, я правильно понимаю?
5: Да, это для применения на линии соприкосновения непосредственно вот для ударов по порядкам сил усиления, ну, то есть уничтожения артиллерии, пехоты и так далее. Вопрос здесь в том, скажем так, получит ли этот проект финансирование у киевской администрации? То есть там очень, видимо, такие серьезные танцы вокруг финансирования. Ну, тут Firepoint компания получила добро на свои проекты, получила транш, что называется, и кредит доверия определенный. Ну, видимо, может быть, делится как-то правильно. Вот. А вот создатели этого продукта пока не ясно, получат или нет добро на финансирование. Если будут деньги, они, конечно, смогут это делать.
1: Вопрос, как вы оцениваете вероятность более частых запусков? У них накануне случилась зарада «Перемога», когда они запустили огромное количество всего разного, там перечислять смысла нет, в сторону и до Москвы кое-что долетело, но в основном, конечно, удар пришелся там по всей территории России, Подмосковье в том числе, и кое-что до Москвы долетело. Таких запусков насколько много может быть в ближайшей перспективе? Как часто они смогут устраивать такие налеты?
5: Ну, очень хотелось бы надеяться, что они не могут устраивать такие налеты часто, потому что мы уже были свидетелями того, что, ну, собственно, многоэшелонированная система ПВО Москвы, вероятно, мы не знаем этого точно, но, вероятно, где-то была пробита за счет массированного применения на отдельных участках. Если такие вещи будут повторяться, ну, надо понимать, да, что это влечет перерасход зенитных ракет, это вызывает определенные проблемы. Конечно, я думаю, что ПВО будет работать над этим. В общем, я надеюсь, что часто такие ситуации не смогут повторяться, просто по экономическим причинам, экономико-финансовым. То есть это все надо производить, и производить в очень больших количествах.
1: И, по-моему, сам запуск, насколько я понимаю, сам процесс запуска дороже, чем, собственно, те приборы, которые летят. Я правильно понимаю?
5: Безусловно. Это огромное по сложности мероприятие на самом деле. То есть, ну, представляете, то есть это мероприятие, растянутое по площади и по времени, в котором принимают участие десятки, если не сотни людей, десятки транспортных средств, сотни дронов. Ну, это, не знаю, это сродни космическому запуску в каком-то смысле. Вот. Как часто они смогут такое делать? Вопрос. И еще вопрос. Когда мы научимся определять проведение такого мероприятия заранее, с учетом того, что оно распределено во времени и в пространстве, и в нем участвует большое количество сил и средств. Если научимся, мы сможем, как говорится, выучить кунг-фу, как в фильме «Матрица».
1: Но это все про то, как противостоять, а про то, как предупредить, да. Что скажете?
5: А предупредить, ну, к сожалению, та же самая история. Они сделали распределенное производство, вскрытие этого распределенного производства, перекрытие каналов снабжения. Ну, в идеале, да, сейчас очень много говорят о том, что давайте нанесем удары по фабрикам в Польше, в Германии и в других странах.
1: Прибалтике в данном случае самое актуальное. Там глава МИД Литвы обещал напасть на Калининград. Призывает соседей по НАТО, во всяком случае. Минута, пожалуйста.
5: Да. Ну, смотрите, если мы обнаружим такие фабрики и сможем напасть так, что никто не заподозрит Российскую Федерацию, ну, силами специальных операций.
1: Мало ли что случилось, да.
5: Да, мало ли, аварии какие-то, там еще что-то. Ну, как говорится, совет да любовь. Если же наш флаг засветится, Но, к сожалению, да, это может привести к каким-то последствиям непредсказуемым на данный момент.
1: Спасибо. Дмитрий Корнев, независимый военный эксперт, основатель сайта militaryrush.ru. Благодарим за выход. Победитель сегодняшнего конкурса. Две упаковки кофе «Вкус Африки». Эксклюзив от «Комсомольской правды» и прямиком из Уганды отправляется Данилу Цитлину. Я надеюсь, правильно фамилию произношу. Какая война эффективнее, информационная или на передовой? Обе-две, как говорится, мы с Тамарой ходим парой. В информационке нас Украина немножко переигрывает. Будем работать над этим. Я этот вопрос, в принципе, уже на этот вопрос отвечал. Все, друзья, до завтра. Все будет хорошо.
2: Происходящее вокруг. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому «Фабрика здоровья» создала уникальный напиток, который так и называется «Цикл Крепса». Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент «Цикл Крепса» претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
7: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-00-555-75. Московская область, Аранский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
8: Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
9: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
8: В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
10: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
8: О происшествии.
10: Самолет Тан-2 совершил аварийную посадку в одном из лесов Якутии. На борту находится 8 человек. Об этом сообщили в главке МЧС по региону. Как уточняет Интерфакс со ссылкой на экстренные службы, пилот Ан-2 связался со спасателями, сообщил об аварийной посадке около поселка Теплый Ключ. Предварительно никто из находящихся на борту людей не пострадал. Телеграм-канал «Шот» пишет, что самолет вылетел из Теплого Ключа, но через некоторое время развернулся в сторону аэродрома вылета. По пути с воздушным судном пропала связь. Позднее экипаж передал его координаты. И по предварительным данным, пассажиры сами покинули салон и пошли в поселок. На место происшествия из Якутска отправились сотрудники региональной поисково-спасательной базы и медики. Причины аварийной посадки пока неизвестны.
8: О конфликтах.
10: Дональд Трамп заявил, что план ударов по Ирану поставлен на паузу на 2-3 дня. Ранее он сообщил, что главы Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии отговорили его отложить удары по Исламской Республике. По словам Трампа, основными требованиями к Тегерану для заключения сделки остается его отказ от потенциального создания ядерного оружия. При этом Трамп указал, что армии США дано указание быть готовыми к полномасштабному наступлению на Иран в любой момент. Оно начнется, если приемлемое соглашение между Вашингтоном и Тегераном не будет достигнуто, говорит Трамп. Вернувшийся в Россию из польской тюрьмы археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин возглавит археологическую экспедицию в Восточном Крыму уже в этом сезоне. Об этом сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи Татьяна Умрихина. Бутягина задержали в Варшаве в декабре 25-го по запросу Украины. Его обвинили в проведении незаконных раскопок и уничтожении объекта культурного наследия в Крыму. 28 апреля археолога освободили из тюрьмы при обмене с Белоруссией по схеме 5 на 5.
8: О погоде.
10: Температура в Москве пойдет на спад с четверга. Об этом рассказали в гидрометцентре. Накануне в Москве было до плюс 30. Сегодня и завтра плюс 32 без осадков. 21 и 22 мая плюс 31, но с переменной облачностью. И также, возможно, дожди с грозой. А в субботу похолодает до плюс 23. В завершение выпуска о валюте. Официальный курс доллара на сегодня 72.35, евро 84.07, юань 10.63. Вероника Борисенкова, служба информации.
8: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
11: Слушайте, я что-то не понял. Тут в Московской области скандал разгорается. Даже госавтоинспекция объявила о том, что они проводят служебную проверку в связи с тем, что какого-то водителя высадили из каршеринга и заставили, извините, писать вот прям в кустах и проверять вот результаты того, что у него получилось, прямо в багажнике служебной машины госавтоинспекции.
12: А что у них там? Багажники оборудованы специальной техникой, которая готова провести экспресс-анализ?
11: Говорят, тест-полоску они засунули в тот стаканчик, в который написал водитель, высаженный из каршеринга, да, в поисках наркотиков в его крови, в организме.
12: А это вообще законно?
8: А это вообще законно?
11: Вот вопрос, на самом деле. Это у нас перегибы на местах или уже начали действовать новые правила проверки водителей на дорогах, которые Госдума одобрила на прошлой неделе во втором и в третьем чтении? Что-то рано как-то.
12: Давайте выясним.
11: Всем привет, во-первых.
12: Это Дима Делинский.
11: Да, это Кирилл Манжула. Вместе с нами Игорь Маржарет, автоэксперт, член общественного совета при МВД России. Игорь, доброе утро.
12: Привет, Игорь.
13: Доброе утро.
11: Мы тут в некотором недоумении, но, в общем, голос разума где-то внутри меня, прорываясь сквозь визги, белки и истерички, говорит, что рано, как-то рано вот для того, чтобы новые правила. Протоколы же еще старые. Этот механизм с 5 протоколами для отстранения водителя, он до сих пор работает. Не появились еще новые протоколы.
13: Собственно, ребят, про новые протоколы это отдельный разговор. Они уже утверждены. У нас сокращено количество бумаг. Тут речь идет о совершенно другом. О безобразном случае, когда водителя заставили писать некую баночку в кустах. Не просто в кусты, а в баночку в кустах. Вот. Потом тыкать в эту баночку некими полосками. И потом на основании этого говорить, а ты трезв, можешь ехать дальше без даже извинений. Значит, ничего подобного у нас в законе не прописано. Значит, рассказываю, что есть предложение ввести вот такую процедуру. Если у экипажа есть подозрение, что человек, управляющий автомобилем, пусть трезв с точки зрения алкотестера, но у него что-то нехорошее есть в организме, предлагается ввести некий организм, для этого разработать некий прибор, регламент, полоски утвердить и так далее. Ничего подобного нет, это пока только предложение. И всякие попытки заставить человека сделать это в кустах или в багажнике, или я не знаю где, в телефонной будке, являются незаконными. Поэтому ГАИР инициировал служебную проверку. Тем более, что вот эти полоски, которые якобы использует экипаж, они продаются во всех аптеках, я в курсе.
11: 500 рублей за упаковку.
13: Угу. Цены совершенно разные, но это продается. Это продается в основном для того, чтобы родители, например, могли проконтролировать, если они сомневаются в своих детях. Но это не является показателем медицинским, это просто является неким таким маркером. Может быть да, а может быть нет. Это как тест полоски, извините, на беременность. Там женщина видит две полоски, и радость такая, наверное, все хорошо. Или, наверное, все плохо, с какой точки зрения посмотреть. И тут то же самое. Но еще раз говорю, все эти полоски не являются доказательством того, что человек употреблял нехорошие вещества, или не употреблял наоборот. А это нужно для родителей, чтобы они серьезно приняли решение о том, как контролировать детей, о том, что, может быть, пройти медицинскую проверку и так далее.
11: Да, подозреваю, так, да, вот чисто теоретически, значит, подозреваю, что в экипаже были взрослые, чей ребенок, собственно, сел за руль этого самого каршеринга.
12: Друзья, объясните вообще, как гипотетически, на основании чего подобная мысль могла прийти сотруднику дорожно-постовой службы или там ГАИ, неважно. То есть он должен был изначально закупить или где-то взять эти полосочки, где-то взять эту баночку, понимаете, встать там, где есть кустики, как он это назвал. А, то есть это, ну, я предполагаю, что все-таки какой-то совет от начальства он получал здесь. Я вообще не могу понять.
13: Я думаю, что
11: самодеятельность...
13: Ну, самодеятельность чистой воды, если это вообще было, вполне возможно, что это некий фейк, и в результате выяснится, что ничего подобного не было. Может быть, просто предлагали, допустим. Но вообще по закону, по сегодняшнему регламенту, если даже алкотестер сказал, а водитель чист, но он ведет себя неадекватно, и об этом и это видит сотрудник полиции, он должен отправить его на более глубокое медицинское свидетельствование в ближайшее там, медицинское учреждение, с которым есть договоры, где есть соответствие оборудование. И там уже проверяют по анализу мочи, крови и так далее. Но, конечно, никаких процедур в чистом поле нет. Кстати, в свое время на трассе М4 Дон несколько лет назад на Кущевке был такой пост-депресс, печально знаменитый. И там вообще ребята работали сильно такие отмороженные, которые там требовали в том числе и проверку на такой тест. Но это все вне закона. И на Кущевке я давно не был, но говорят, там уже совершенно спокойно, уже другие ребята работают, профессиональные. Вот, а ничего подобного в законе нету, и это все повод для того, чтобы написать немедленно жалобу, немедленно в вышестоящую ГАИ, ну и отказаться от такой процедуры, причем надо очень внимательно и осмысленно отказываться, то есть написать в протоколе, в том самом, что я не отказываюсь от медицинского свидетельствования, но писать в баночку в кустах я не буду.
12: Ужас какой.
11: Ок, значит, мы ждем результатов проверки. Очень подтвердится, надеюсь, не подтвердится. Ну, с другой стороны, в конце концов, у нас же практически все сотрудники госавтоинспекции увешаны камерами. Вот. Вот-вот. Все эти дозоры...
13: И они обязаны работать при включенной камере.
11: Вот-вот-вот-вот. Так, теперь по поводу новых протоколов. На прошлой неделе Госдума приняла поправки в законодательство, которые сокращают количество бумажной волокиты при оформлении водителя, которого подозревают в том, что он не трезв за рулем. Было 5 протоколов, останется сколько?
12: 3.
13: Останется, ну, там, в разных случаях, 3-4. Потому что ушли из числа обязательных составления отдельный протокол об отстранении водителя от управления транспортных средством. То есть это просто в обычный протокол вносится такая фраза. И все. Это правильно, потому что бумаги дублируют друг друга. И самое противное, там надо в каждой бумаге внимательно и тщательно вписать без ошибок. Там фамилия, имя, отчество, там данные паспортные водителя, данные о месте, где проводилась проверка. И данные все автомобиля. Ну, согласитесь, написать эти там 100 слов мелким шрифтом 2 или 3 раза. Зачем, когда можно 1 раз? Я вообще надеюсь, что в будущем, я говорю, что все будут составляться документы в цифровом виде, то есть в планшете будет некий шаблон, из базы данных будут подтягиваться данные водителя и автомобиля, останется только вбить место правонарушения, и то, наверное, это с помощью системы геолокации можно сделать. То есть останется только поставить некие электронные подписи всем, ну и, конечно же, вписать то, что считает нужным там сотрудник полиции, и то, что считает необходимым человек, которого в данном случае обвиняют в том, что он выехал под шофе.
11: Бумажный документ, в отличие от электронного, ну, как бы сложнее немножко переписать. Мы же помним, что в свободном месте протокола нужно делать такой росчерк размашистый, для того, чтобы ни у кого не возникало даже соблазна туда дописать что-то еще.
12: Да.
11: Вот. Так, а теперь по поводу сокращения количества времени. Вы же видели, значит, все выходные, в частности, предыдущие выходные по всей стране, в самых неожиданных местах, в тех местах, где обычно не стояли посты ДПС с проверкой водителей на выхлоп, стояли посты, стояли многочисленные машины. Значит, я лично наблюдал даже не 3 экипажа, а 5 экипажей. Каждый из них, значит, останавливает по одному водителю разговор. Спасибо, счастливого пути. Тех, кого подозревали, значит, подвергали какой-то более углубленной проверке. Ну, то есть мы понимаем, что это вот эти 5 экипажей, 5 инспекторов, они нужны для того, чтобы гребенка была как можно уже, тоньше, вот чтобы проверить как можно больше водителей.
12: Как ус у кита.
11: Чтобы не пропустить тех, что...
12: Весь планктон.
11: Действительно пьян за рулем. У меня вопрос в связи с этим. Значит, человек отказывается дышать в трубочку, его нужно отвезти в больничку. То есть одна машина из вот этого поста, она снимается и везет водителя в больницу, так?
13: Так, совершенно верно. Если человек отказывается не от медицинского свидетельства, если он отказывается вообще, то его тут же составляет протокол о том, что он отказался, соответственно, материал направляется в суд на лишение. Это приравнивается к тому, что человек признал, да, я пьян. А если человек отказывается здесь проходить медицинское свидетельство, его должны повезти в ту самую поликлинику. Где она находится, в каждом случае конкретно, это может быть рядом, а может быть за 10 километров. Но приходится по существующей практике действительно отвозить его в поликлинику, сдавать с рук на руки. В общем, там процедура займет некоторое время. Сколько, как получится, говорят, что в принципе от получаса до двух часов. Конечно, это отвлечение сил сотрудников ГАИ, но тут ничего не поделаешь, и иного варианта предложить я просто не могу. Ну, разве что поставить автобус, как иногда бывает, где сидит уже квалифицированный врач или фельдшер с лицензией, где стоит оборудование специальное, и можно сделать что-то на месте. Но таких автобусов не так много.
11: А водители обратно возвращают? Я просто ни разу не участвовал в этой процедуре.
13: Значит, смотрите, по закону, если выясняется, что водитель пьян все равно, его отстраняют от управления автомобилем, автомобиль, как правило, перемещается на штрафстоянку. Если же выясняется, что водитель трезв по всем нормам, его должны вернуть к автомобилю.
11: Окей, хорошо, принято. Не дай нам бог ввязаться во все это, но от сумы до тюрьмы в нашей стране...
13: Ну, слушайте, я в эти выходные тоже много ездил и видел много таких машин, причем я был и в Рязанской области, и в Московской, проверки действительно шли. Но, во-первых, сейчас расписание всех рейдов есть в интернете, посмотрите, пожалуйста, вы можете знать, и это полезно знать. Но, во-вторых, я так понимаю, что те, кто ездит трезвые, я вот ездил нормально совершенно, вообще бояться нечего. И меня никто не останавливал. Хотя у меня там совершенно обычная машина, да и рожа у меня русская.
11: Игорь Маржарет, автоэксперт, чей общественный сайт ПРМВД России был у нас на связи. Игорь, спасибо.
12: Спасибо, Игорь.
11: Давай, хорошего дня.
13: Всем хорошей дороги и берегите себя.
11: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
12: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Обсудим последствия перегрева мотора и что делать, если двигатель начал вскипать прямо в дороге.
14: Программа «Мой автомобиль». Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
17: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это все триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? У бобров прозрачные веки, поэтому бобры под водой продолжают хорошо видеть, хоть и закрывают глаза.
14: Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
11: А что происходит с мотором в нашей машине в том случае, если перегрев случился, если машина вскипела?
12: Ну, почему это происходит, мы уже рассказывали в нашем эфире, а сегодня поговорим о последствиях перегрева двигателя. Это Дим Делинский.
11: Кирилл Манжула. Вместе с нами Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ, ответственный за матчасть. Юр, доброе утро.
12: Привет, Юра.
18: Доброе утро, друзья.
15: Автомастер.
11: Ну вот когда я вскипел во время летнего путешествия под Владимиром, значит, первый вопрос, который мне задал мастер, когда нас привезли на эвакуаторе: ты долго ехал с лампочкой? Ну вот когда машина начала верещать. Я сразу к обочине. Он говорит: ну ладно, хорошо, посмотрим на головку блока цилиндров. Повело, не повело. Это самое страшное, что... Или что-то еще страшнее есть?
18: Ну, при перегреве машины, в принципе, страдают только две зоны двигателя. Первое уплотнение газового стыка – это деформация головки блока цилиндров, ее деформирует.
11: Да, вот это то, о чем меня спрашивал мастер.
18: Да, а если ты дальше продолжаешь греть, то есть бывает и такое, что люди и дальше едут, то есть не обращают внимания. Но тогда уже цилиндр, поршневая группа, все, она, там могут быть небольшие задиры, если не сильно нагрели. А если уже мощно погрели, там, вот знаешь, вот прям поршни прям намазывает на стенки цилиндра. То есть их заклинивает, прихватывает, потом мы такой мотор разбирали один. Как только мы это увидели, что он не проворачивается, это надо было замену, но я говорю, давайте разберем. То есть надо менять был мотор, восстанавливать было бесполезно. Мы кувалды выбивали поршни из цилиндров, потому что они оттуда не хотели вытаскивать, они просто приварились там.
11: А если машина начала верещать, если вы заметили, что у вас стрелка термометра ушла в красную зону, значит, мы останавливаемся
12: или
11: на обочине.
12: Или пар из-под капота.
11: А, ну и это тоже.
18: Да, естественно, нужно делать определенный алгоритм действий, чтобы предотвратить нанесение ущерба мотору. То есть это вполне можно сделать. Если она закипела, это не значит, что уже что-то сломалось, то есть окончательно. Бывает такое, что вы успеваете все сделать правильно, потому что некоторые делают неправильно. И, соответственно, мало того, что страдает машина, еще и страдают сами. Потому что все, что там кипит, оно кипит больше 100 градусов. То есть, когда вы открываете крышку расширительного бачка, оттуда вылетает столб вот просто обжигающей, охлаждающей жидкости, которая оставляет очень сильные ожоги. Поэтому вы должны про это знать. Итак, что надо делать? Машина начала у вас, ну все, вот красную зону пошла стрелка. Или там пошел уже порог из-под капота. Вы его почувствовали. По запаху, когда кипит антифриз, вы его почувствуете. В любом случае, потому что, ну, он такой сладковатый запах, его ни с чем не перепутаешь. Вот тут главное не нервничать. Самый важный момент – включить аварийку и начать движение вправо к обочине. То есть не надо прям вот прям колом вставать, на, вот где ехали. Потому что это может кончиться вообще плачевно, не дай бог человека собьют. Вы включаете печку, включили аварийку, включили печку на полную, чтобы пошел горячий воздух. Надо, ну, чтобы она начала хотя бы охлаждаться, пока вы едете. Вот, и вы начинаете аккуратненько поджиматься, вас пропустят с аварийкой к правой обочине. Встали на обочине, все, и дальше уже вышли, аккуратно посмотрев, не едет ли там кто может вам снести дверь. Вот, желательно встать под углом, не параллельно дороге, а чуть-чуть под углом, морду туда заносят, к обочине, чтобы дверь как бы закрывалась задней частью машины. Выходите из машины, открываете капот. И машину глушите, естественно.
11: Насчет печки. То есть в движении печка, понятно, она работает. Когда мы остановились, печку оставлять включенной? Для того, чтобы теплообмен, горячий воздух уходил из-под капота?
18: Желательно, да, желательно оставлять. Смотрите, в любом случае, жидкость, она даже если будет выключен мотор, она все равно будет циркулировать не с такой скоростью, которую, конечно, хотелось бы. Но мы же понимаем физику, да? То есть у нас наверх она идет, а вниз холодная опускается. То есть в любом случае она какое-то время будет циркулировать. И печка вам даст вот это охлаждение побыстрее мотора. Можно и не оставлять ее. Но если есть такая возможность, если у вас работает, то просто включите зажигание, и она будет какое-то время у вас еще дуть теплым воздухом. Потом увидите, что она станет дуть холодным, значит, все. Бесполезно дальше уже его крутить, этот вентилятор, сажать аккумулятор. В этом нет никакого смысла. Главное, двигатель заглушили, и все, и туда больше пока не лезем.
11: Окей.
18: Вот. Капот открыли, смотрите. Ну, первым делом, когда вы открываете капот, оттуда уже идет порог, ребят, открывайте его очень аккуратно. Потому что, знаешь, некоторые открывают, а там бачок прям рядышком находится, оттуда все выплескивается. Нет, аккуратненько открыли. Можете, в принципе, улучшить циркуляцию воздуха, но это я прочитал в одной статье. Можете начать там махать тряпкой какой-то. Ну, то есть, как бы, мол...
11: Махайте на меня, махайте, да. дайте мне атмосферы.
18: Вентиляцию воздуха увеличите. Но это вряд ли поможет, конечно, в данном случае. Все равно, в любом случае, придется ждать долго. минут 30 надо будет стоять. Поэтому спокойно идите, выставляйте знак аварийной остановки, чтобы, не дай бог, там никто не въехал в заднюю часть машины. И уже спокойненько найдите телефон эвакуатора на всякий случай. Посмотрите, где рядышком есть магазин там, запчастей, может быть, заправка или еще что-то. Потому что может понадобиться для чего-то. Вдруг получится спасти машину до какого-то момента. Если там, например, не заклинило помпу, как у Димы, или там не порвался ремень. Бывает такое, что просто уровень упал охлаждающей жидкости, и вам всего-то надо будет добавить там даже воду обыкновенную, и вы спокойно доедете до места. Тут важный момент. Ни в коем случае не открывайте сразу же крышку радиатора. Либо радиатора, либо расширительного бачка. Ну, у кого какая конструкция у автомобиля. Потому что антифриз горячий, как я говорю, пока он не остынет, она просто, жидкость эта выплеснется и вас обожгет. Это будет очень печальная история. И даже потом, когда вы простоите уже там 15-20 минут и увидите, что там вроде уже ничего не бурлит, спокойненько одели, намотали на руку тряпку, причем намотали ее до локтя, и дальше уже спокойненько прямо вот с этой тряпкой открываете крышку. Сначала делаете один поворот, она делает пшшш, стравливает давление. Если оттуда ничего не полилось, тогда открываем до конца. И уже смотрим, что вообще произошло с вашим автомобилем.
11: Смотрим на что? В какое конкретное место мы смотрим? Вот я когда поднял крышку капота, мне сразу стало все понятно, потому что вся подкапотка была забрызгана антифризом. И, соответственно, в расширительном бачке был ноль.
18: У тебя было понятно, то есть у тебя все вылетело из антифриза или там из помпы вытекло. Вот это надо как раз посмотреть. То есть вы, когда открываете крышку, вы смотрите, есть ли у вас в расширительном бачке антифриз. Дальше смотрите, все патрубки, не рванул ли патрубок так какой. Вот у меня прорванул патрубок печки. Я открыл, когда я на улице минус 25 было, и я, честно говоря, даже не понял, откуда пар идет сначала. Я только минут через 15 понял, что это вообще из патрубка печки, потому что там все было, знаешь, как в бане. Вот здесь то же самое. Когда все это вы посмотрели, патрубки, если все целые, прекрасно. Дальше вы увидите, откуда там, ну, будет течь, к примеру. Если вы все осмотрели, все вроде как бы целое, вот, вы берете воду. Если у вас есть антифриз, это еще лучше. Без разницы, если антифриз нет, лейте хоть обыкновенную воду. Здесь уже ничего страшного нет. Говорят, там надо взять дистиллированную, смешать ее один к одному с антифризом. Откуда у вас в машине будет концентрат антифриза, 5 литров дистиллированной воды? Вы же специально к этому готовились, ну, естественно. Вы все это смешиваете. Нет, взяли питьевую воду, которая должна быть всегда в машине, и туда начинаем лить. И вот вы льете и смотрите, откуда она польется. Вот, если ниоткуда не полилась, ну, прекрасно. Значит, тогда уже, ну, наверное, может быть, еще можно что-то там сделать. Дополняйте полный, значит, бачок. Ну, хотя бы докуда-то, насколько у вас воды хватит. Лучше, конечно, долить до максимума. И дальше, не закрывая крышку расширительного бачка, пока не надо закрывать, идете в машину, садитесь, печку выключаете и заводите автомобиль. Если он у вас запустился, мотор, это уже, ну, процентов 30 успеха есть. То есть, значит, что у вас его не заклинило. И дальше вы начинаете уже следить за тем, как он греется. Вот это очень важный момент. То есть, вы запустили двигатель, подошли, смотрите, если у вас там какие-то бульки происходят в расширительном бачке, подождите, пока не пробулькается. Дальше, по мере прогрева, он у вас, уровень антифриза понизится. То есть, там воздух откуда-то уйдет. Печечку откройте как раз, чтобы она у вас прошел по ней антифриз, который остался. Все, дальше вы доливаете антифриз уже в бачок и закрываете крышечку. Машина пока работает. И смотрите, что происходит. И вот тут вот начинается интересная вещь. Либо он откуда-то польется, потому что, ну, было сильное давление, соответственно, ну, где-то там порвало шланг, или там трещина появилась, или еще что-то. Если польется из шланга, это полбеды. То есть можно, в конце концов, ну, вот как бы уже вызывать эвакуатор, потому что сами вы вряд ли это почините. Вот, если вы сможете, конечно, подрезать, там, раскрутить хомут, воткнуть обратно, хорошо. Но лучше вызывать эвакуатор и ехать в автосервис, по крайней мере, пока еще не нужно будет, ну, перебирать мотор, наверное. Опять же таки, наверное. Если у вас начинает булькать в расширительном бачке, и вы увидите масляные пятна, то есть прямо такие внутри. Ну, все, ребят, это, скорее всего, повело головку блока, и, как правило, ну, это дорогой ремонт, это замена головки блока. А сейчас даже на наш автомобиль она стоит, ну, от 40 тысяч и выше. Вот. А если все в порядке, у вас дальше машина работает, то есть вы вовремя успели поймать вот эту неисправность. Ну, и все, спокойненько, вы все проверили, уровень проверили еще раз, заглушили мотор аккуратно открутили, открутили крышечку, долили до уровня, закрутили и поехали. Спокойненько едете, не нагружая машину, следите за температурой. При этом едете с включенной печкой обязательно. Да, жарко, да, неудобно. Но надо понимать, печка у вас греет или нет. Смотрите, потому что вы будете понимать, либо у вас заклинил термостат и будет постоянно сильно греть печка, вы это будете понимать. Либо у вас, например, не работает помпа и не бегает антифриз, тогда печка будет холодная. То есть вот это уже надо будет задуматься, почему она холодная. Она должна быть горячая, если у вас включена, но на полную. Вот, и обязательно следить за температурой, и уже вы направляетесь либо в сервис, ну, скорее всего, лучше ехать в сервис, если такая ситуация произошла. В принципе, я, например, в сервис не поехал. Я долил, что надо, ну, так как я автомеханик. Устранил неисправность, я замотал этот патрубок, его, ну, сделал экстренный ремонт, и поехал себе на дачу. На даче пробыл определенное время, потом вернулся обратно в сервис. И в сервисе я уже снял этот патрубок, поставил туда другой патрубок. А с этим патрубком я снял ролик, который у меня можно посмотреть в моих соцсетях, как его можно в дороге легко отремонтировать. Прикольная история.
12: Спасибо, Юр.
11: На самом деле, это еще не конец истории. В следующий понедельник, примерно в это же время, мы будем обсуждать профилактику. Как не вскипеть на дороге, если, в принципе, вы считаете, что у вас все в порядке с двигателем и системой охлаждения. Ну, а в этой четверти часа говорим спасибо Юрию Сидоренко. Юр, давай, хорошего дня.
12: Пока-пока.
18: Большое спасибо. Всем удачной дороги без неисправностей.
11: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
12: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Обсудим наиболее действенные и простые способы экономить топливо.
15: Программа «Мой автомобиль». Реклама.
19: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
20: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
22: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В Великих Луках 10:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках завершается подготовка к проведению итоговых выпускных экзаменов в школах, организацию межведомственного взаимодействия. В этот период обсудили на совещании в городской администрации. Участники наметили комплекс мер для обеспечения безопасности, технической устойчивости и комфорта для выпускников. Одним из ключевых вопросов стало бесперебойное электропитание пунктов проведения экзаменов. Специалисты южных электрических сетей обеспечат дежурство. В случае внештатного отключения электроэнергии резервные источники питания гарантируют сохранение работоспособности системы, систем видеонаблюдения и компьютерной техники в аудиториях. Отдел МВД обеспечит патрулирование прилегающих к школам территорий и дежурство сотрудников полиции на входе в пункты сдачи экзаменов. Активисты «Единой России» помогли благоустроить территорию Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов на улице Фурманова. Они высадили цветы в прогулочной зоне. Яркие растения будут радовать глаз и согревать душу как постояльцев, так и сотрудников учреждения. В Великих Луках ведется обработка от борщевика сосновского. Специализированные службы уничтожают это опасное сорное растение на общественных территориях вдоль дорог и местах массового пребывания людей. Об этом сообщила на своей странице ВКонтакте депутат Юлия Ярышкина. При контакте с кожей борщевик способен вызывать сильные ожоги, особенно под воздействием солнечных лучей. Жители города просят соблюдать меры предосторожности, не приближаться к местам проведения обработки и не пытаться самостоятельно уничтожать всходы без специальных средств защиты. Работы по обработке территории проводятся поэтапно.
0: О валютах.
23: Курс валют на сегодня. Доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, юань 10.63.
0: О погоде.
23: Сегодня в Великих Луках ясно. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Ксения Фадеева, служба информации радио Луки ФМ.
3: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных

0: рублей за литр в среднем. Конечно, на наших турбопатриотических сайтах можно найти новости про 120 рублей за литр, но это в некоторых местах и за премиальный бенз, а в среднем получается 87 по текущему курсу Центробанка. 87 рублей за литр. И вот эти люди обвиняют Трампа в топливном кризисе из-за войны в Персидском заливе. Угу. А мы что? Мы ждем сейчас результатов соглашения между правительством и нефтяниками по недопущению дефицита топлива, и в результате, по идее, рост цен должен не превышать официальную инфляцию. А пока суд до дела, давайте обсудим наиболее простые действенные способы экономии горючего в этой четверти часа.
1: На автомобиле не ездить?
0: Ну, как вариант, почему нет? Это Кирилл Манжула.
1: Это Дима Делинский.
0: Мы вернулись теперь уже вместе с Федором Буско. Федь, доброе утро.
1: Привет, Федь.
2: Привет, привет.
3: Дорожные истории.
0: Ну, первый и самый действенный способ фактически уже прозвучал. Кирилл Манжула – гений. Купи велосипед!
2: Да нет, ну, Кирилл абсолютно прав. Просто не надо это доводить до таких радикальных форм. Да?
0: Нет, погоди, нужно... что значит радикальные формы? Можно уложиться в 10 тысяч рублей при покупке велосипеда. Вполне ничего себе, два колеса, педали.
1: А на общественном транспорте ты не можешь передвигаться?
0: За общественный транспорт тебе платить придется.
1: Ну, всякое меньше. Хотя ты знаешь, в зависимости от того, на каком расстоянии. Я, например, на работу и на автомобиле и на общественном транспорте трачу одинаковую, вот копейка в копейку сумму.
0: Я понимаю. Если считать в шавермах, то ну сколько шаверм тебе потребуется для того, чтобы заправить себя и доехать от дома до работы на велосипеде?
1: Шаверма стоит дороже, извини.
0: Ладно, понятно.
1: Я недалеко просто живу от работы.
0: Тогда 10 тысяч за велосипед не вариант. Так, Федя, у тебя какие мысли?
2: Слушайте, ну давайте без шавермы-шаурмы обойдемся, да, посчитаем как-нибудь иначе. Конечно, если вам нужно там на другой конец вашего квартала и туда идти аж целых 5 минут, а погода-то, в общем, неплохая, то почему бы не пройтись и не заводить лишний раз автомобиль? Но на самом деле есть и другие меры, которые не требуют столь радикального изменения привычек. Например, ну, это, правда, тоже требует привычки. Нужно поддерживать техническое состояние автомобиля в должном виде. Да, вот если у вас будет чисто исправная топливная система, текучая свеженькая маслица в двигателе, в коробке передач, это уже полдела. Машине будет ехать легче, и выедать из вашего кошелька она
1: будет меньше.
2: Но на самом деле это не единственный способ, потому что если вы ездите аккуратно, внимательно, то тоже это довольно сильно отражается на том, сколько километров вы сможете проехать на том же баке. Наверное, не нужно объяснять никому, что резкое ускорение, резкое торможение увеличивает расход топлива. Я всегда вот удивляюсь, когда, ну, например, я вижу, впереди красный свет загорается, там, до него 100-200 метров. И я, ну, обычно отпускаю газ и так плавненько докатываюсь. И почти всегда в этой ситуации меня кто-нибудь обгоняет. Обгоняет не потому, что он просто, ну, чуть быстрее ехал и прокатывается по соседней полосе. Нет, он еще газ нажимает. Ну, потом сразу тормоз, соответственно. Я думал, почему люди так делают? Сначала, ну, первая же мысль, ну, наверное, они там недостаточно... интеллектуальный, например, ну или что-нибудь в этом духе.
0: Но, альтернативно интеллектуальный.
2: Подожди, я придумал. Вполне вероятно, что человеку нужно, например, написать сообщение. И он, конечно, не будет это делать в движении, ну, естественно.
1: Федя!
2: Ему нужно поскорее доехать до остановки, до светофора, остановиться. У него тогда будет побольше времени.
1: Федя!
2: Он сможет более грамотно сформулировать.
1: Ты читал Грибоедова? «Горе от ума» называется. Честное слово.
2: Ладно, едем дальше. Давайте плавно едем дальше. Это плавное важное. Там же суть в чем, что двигатели работают не на высоких оборотах. Да, нужно пораньше там переключаться на следующую передачу, если у вас механика. Тут, правда, есть, кстати, отдельная история. Если вы будете злоупотреблять тем, что вот, знаете, чуть-чуть подгазовал сразу следующую, то это, говорят, не очень хорошо для трансмиссии и прочей железной начинки, которая у вас под капотом. Ну, есть такое дело. Да, вот просто исцепление, коробка передач, какой-нибудь двухмассовый маховик. Все это не любят, когда вы на обедненном смеси, вот так вот еле-еле вкарабкаетесь, поэтому злоупотреблять не надо. А вот езда с какой-то постоянной умеренной скоростью – это очень верный способ сэкономить на заправке. И, кстати, да, сейчас же начинается лето. Сейчас мы начнем на даче ездить, там, куда-то к теще, к друзьям, а кто-то и подальше поедет. И надо, конечно, напомнить, что у каждого автомобиля есть своя крейсерская скорость. И если даже мотор с коробкой у вас настроен так, что вам на 120 вполне комфортно, да, то вполне возможно, что вы, ну, сбросив всего-то 10 км в час, ну, там, скажем, не 120 будете ехать, а 110. И вполне возможно, что вы, ну, процентов 10 топлива сэкономите. Можно это проверить. Ну, попробуйте, когда будете ехать, включите у себя на бортовом компьютере, компьютере показания текущего расхода топлива. И причем, когда вы едете 110, а не 120, даже вам, не знаю, час там ехать, например, вы ничего не выиграете. Ну, поверьте, пробовал. Да что там верить? Я уверен, вы и сами знаете. Никакого значительного увеличения удовольствия или сокращения времени.

0: не в пути не будет.
1: Ну, а удовольствие от ощущения
0: удовольствие. Ну, конечно, нет. Ну, тут-то, пожалуйста, конечно. Если речь идет об удовольствии, и вам нравится вот сейчас сделать музыку погромче, ехать чуточку побыстрее, ну, окей.
1: Но имейте в виду, 10% топлива сэкономленного, это тоже может принести определенного рода удовольствие.
2: Это зависит от того, сколько тебе лет, черт побери.
1: Да нет, это все зависит от того, насколько толстый у тебя кошелек, Дима.
2: Ладно, ладно. Так, что у нас еще в списке?
0: Ну, кондиционер – это такая двоякая история. Понятно, что если вам ехать 5 минут или 10 минут, и на улице 18 градусов жары, тепла, вернее, а в машине просто из-за солнца прогрелся салон, то вам, может быть, проще открыть окна, чем включать кондиционер. Если вы едете куда-нибудь на ту же самую дачу, и вас впереди по жаре еще часок-два в машине, то, в общем-то, нет смысла ехать с открытыми окнами.
1: Тут еще маленький нюанс есть. Если ты окно откроешь, выключишь кондиционер, ты ухудшишь аэродинамику, увеличишь расход топлива.
0: Да, поэтому здесь нет никакой экономии, не получится. Уже на скоростях от 80 км в час открытые окна создают турбулентности, которые говорит Кирилл, и никакой экономии топлива от отключенного, выключенного кондиционера вы не получите. А еще и пыль может налететь. Ну, а дальше там обычно, собственно, если кто сильно хочет экономить, наверное, уже нужно смотреть просто какую-нибудь машину
1: поэкономнее.
0: С маленьким гибридом или, может быть, с системой старт-стоп, хотя я вот лично, ну, не знаю, ни одного человека, который бы сказал, о, у меня есть система старт-стоп, мне очень нравится. Я либо не слышу про нее ничего, да, либо чаще слышу...
1: Ну, что их отключают просто при покупке, да, точнее, после покупки.
0: Ну, нет, там не нужно после покупки-то, или просто это в меню делается, или отдельной кнопкой делается. Ну, наверное, можно заглушить уж совсем, если вам она надоела, потому что обычно эти системы, они активируются автоматически при запуске автомобиля. Ну, типа, производитель решил экономить топливо вместе с вами, вот будем экономить. Не хотите экономить, вы вот отдельно каждый раз об этом сообщите.
1: Да-да-да, именно так.
0: Ну, и, конечно же, масса машины влияет, да, на расход топлива. Мы все об этом знаем, это не тайна. И мы помним, как автопроизводители раз за разом рассказывали, вот у нас там, не знаю, рестайлинг какого-нибудь автомобиля, неважно, немецкого, корейского, японского, любого. Мы там, наши инженеры поработали там, и мы снизили массу автомобиля там на 7 килограмм, или там на 15, там на 20 килограмм. И тут мы, конечно, открываем багажную дверь или крышку багажника у кого как, и смотрим, что мы там возим. Я понимаю, что я сейчас на скользкую дорожку становлюсь, да, у кого-то ведь скелет в шкафу, а у автомобилиста это же
1: багажник. Скелеты в багажнике, да.
2: Минуточку. Камин-аут, мой скелет в багажнике. У меня там до сих пор две пары коньков лежат. Ну, просто потому, что мы с дочкой периодически в круглогодичный...
1: Дима, ты тратишь столько бензина из-за этого. Мама, не горюй.
0: Каток. Ну, конечно, и каток. Я не удивлюсь, если ты скажешь, что еще у тебя мангал с прошлого года там лежит.
1: Нет, насос секундочку, для, мангал для не трогай. Мангал у меня лежит...
2: Святое.
1: Он лежит все время там. И небольшой запас угля с розжигом. А вдруг захочется по дороге?
0: Ну, на протяжении предыдущих 9 месяцев не хотелось, но это не важно. Да? Зато он всегда под руками.
1: Всегда нужно быть готовым к тому, что желание вспыхнет неожиданно.
0: Не подумайте, что я над вами подтруниваю или как-то свысока говорю. Знаете, не мне об этом говорить. У меня багажник просто, у меня ковром сейчас все заложено. Я так люблю, когда он свободный, легонький такой, пустой, там одна сумочка пристегнута сбоку. Ну, в общем, вот мне очень это нравится, но мне, к сожалению, так не получается. Да-да, набор автомобилиста и еще немного чего. Нет, у меня тоже полный багажник, и на самом деле, ну да, это, наверное, немного, наверное, это какой-нибудь там процент, да, ну процент, хорошо, вот я в этом году заправился, например, ну не знаю, там на 60 тысяч рублей, что такое 1% от 60 тысяч, ну совсем немного, какие-то 600, так, подожди, 600, это что, 10 литров бензина я, что ли, зря в багажнике вожу, ну пойду я его разберу.
2: Други моя, мы сейчас ящик Пандоры откроем по поводу того, а не похудеть ли нам всем?
1: Кстати, ну тебе-то уже некуда просто.
0: Ну, кстати, вот еще есть вариант другой. Значит, для того, чтобы не худеть и для того, чтобы не разгружать багажник, а наоборот закидать. Вот вы ездите на машине, вам хороший ваш друг автомеханик, или вы сами все проверили, накачал вам ваши там 2,2 атмосферы или там 2,3 атмосферы. Сколько у вас там написано? Но там же на этой наклейке обязательно будет еще и другая цифра для автомобиля, который идет при полной загрузке. Ну, например, вы едете куда-то в дальнюю дорогу, посадили всю семью, и там будет пиктограмма с надписью, допустим, 2,6. То есть вам на 0,3 атмосферы надо подкачать где-то еще.
2: И это тоже снижает расход.
1: Там очень-очень-очень маленькая экономия. Там прямо мизерный процент.
0: Если у тебя будет, допустим, тебе надо 2,3, а сейчас с народом там вообще 2,5, а ты не следил, у тебя 2, то я думаю, что это достаточно ощутимо.
1: Это прежде всего очень вредно для твоей резины, которую ты просто убьешь в хлам раньше времени.
2: Можно пересесть на велосипед.
1: Да-да-да.
0: Пересесть на велосипед. Ну да, да, можно пересесть. Может быть, не пересесть на велосипед, но иногда больше, чуть-чуть больше ходить пешком. Это же полезно. У вас у каждого в кармане смартфон. В смартфоне, даже если вы об этом не знаете, наверняка есть где-нибудь спрятался какой-то шагомер. Можно на него иногда поглядывать и хвалить себя, когда в этот день вы прошли свои, там, не знаю, 10 тысяч шагов, например. И вы так посмотрите, что-то я сегодня не догулял, и вчера что-то не догулял. Оставлю-ка я машину. На что мне сегодня пройтись 20 минут? Ну и все, всем будет хорошо, кроме нефтяников, конечно, и заправок, вот, но мы сейчас не будем им сочувствовать от всей души.
1: Нет, даже от маленькой толики этой самой души.
2: Федор Буцко был у нас на связи. Федь, спасибо.
1: Спасибо, Федь.
2: Давай, хорошего дня.
0: Всего вам доброго.
2: А мы вернемся буквально через пару минут.
1: В следующей части программы Олег Осипов обсудим новый внедорожник Toyota. Он маленький, но уже Land Cruiser и стоит как Vesta.
3: Программа «Мой автомобиль».
4: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май. Выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Правда всегда одна. Это радио «Комсомольская правда».
3: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А представьте себе крузак, который стоит как Лада Веста, причем новый крузак.
1: Нет, такого не бывает.
2: Если сравнивать цены, рекомендованные розничные сравнивать, да, вот, то возникают вопросики по поводу нашего автопрома. Короче, смотрите, Toyota выкатила вот уже в железе самый маленький внедорожник свой, FJ Cruiser. И вот на внутреннем японском рынке он стоит 2 миллиона 100 тысяч рублей в пересчете на наши деньги. Здрасте всем еще раз. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Кирилл Манжула. Зачем, Дима, ты эти новости вытаскиваешь? Ну, скажи
2: мне, пожалуйста. Чтобы было больно!
1: Вот для чего тебе это нужно делать, чтобы было больно? Это что за особая такая развлекуха у тебя?
2: Я не знаю, это садизм или мазохизм?
1: В зависимости от того, от чего ты получаешь удовольствие. От того, что ты делаешь больно, или от того, когда тебе больно?
2: А давай сделаем больно, Олег.
1: Олег, привет.
2: Доброе утро.
10: Привет всем, здравствуйте.
3: С конвейера.
2: Так, на всякий случай, FJ Cruiser – это попытка зайти на ту самую поляну, на которой топчется Suzuki Jimny. Вы же помните, в позапрошлом году они выкатили пятидверную версию Jimny, и эта штука разлетается в Юго-Восточной Азии, ну вот просто как горячие пирожки. Toyota сказал так, мы тоже так умеем. Вот. И выкатили FJ Cruiser.
1: Слушай, но он же не вчера возник, этот FJ Cruiser, он уже давно выпускается.
2: Не-не-не, это абсолютно новая машина. Это, во-первых, Рама.
1: Вот, смотри, я на сайте продаж не новых
2: хорошо,
1: автомобилей.
2: Хорошо, хорошо, хорошо. Я ошибся, не FJ Cruiser, а Cruiser FJ.
1: А, у них что, закончились наименования, что ли, для автомобиля? Они решили так проще?
2: Не приставай ко мне с этими вопросами. Маленький рамный внедорожник производства Toyota. На внутреннем рынке стоит 2 миллиона 100 тысяч рублей. Олег, больно?
10: Нет, это объективная оценка реальности, данные нам в ощущениях. То есть мы теперь все еще лучше понимаем про автопром и Японии, и России. Вестер стоит ровно столько же, правда, в топе.
2: Да.
10: А Land Cruiser какой-то, понимаешь, там не в топе. Но я должен заметить вам на всякий случай, что, вообще-то говоря, это не первый, конечно. Ну, кроссовер точно не первый. Потому что в свое время, лет 15 назад, я испытывал Toyota City Cruiser. Он еще меньше.
2: А, понятно. Чем, смотри, City Cruiser – это кроссовер.
10: Это недоразумение маленькое было, да.
2: Вот, а FJ – это внедорожник. Рама, вот. Полный привод, блокировки со всеми пирогами.
10: Ну, теперь представьте, вам сказали, выбирайте, либо Веста в топе, крутая такая, либо вот этот вот, ну...
1: Ну, я не знаю, кем нужно быть, чтобы вы выбрать в этой ситуации Весту.
2: Зависит от задач на самом деле.
1: Да какая разница, какая задача?
2: Смотри, я присматривался в свое время к Джимни. Эта табакерка на дорогах не устраивает меня по своим габаритам, комфорту езды на дальняк не устраивает.
1: То есть ты хочешь сказать, что Лада Веста куда вместительнее, чем вот этот крузак?
2: Да. СВ-кросс, который стоит где самые 2 миллиона 100 тысяч рублей.
1: Давай габариты посмотрим. 4 метра 575 миллиметров этот самый крузак.
10: А колесная, это будет здоров,
1: колесная база 2,5. Пожалуйста.
2: Сейчас я буду сравнивать объем багажника.
10: Нет, он намного вместительнее.
1: Ты,
10: он
1: нет,
10: намного
1: ты сперва ты открой вообще, показания Весты.
10: Но при этом обратите внимание, вообще-то говоря, что его двигает. Это атмосферник, 2,7 литра.
2: 160 лошадиных сил, между прочим.
10: То есть, совершенно не выдающиеся показатели, но зато понятно, сколько он может прослужить, этот крузер FJ. Кроме, так сказать, теперь, генерального директора автоваза.
1: Теперь специально для Димы. Для сравнения, характеристики Лады Весты. Длина 4 метра 410 миллиметров. Колесная база 2 метра 635. Колесная база больше, а длина меньше.
2: Так, 480 литров объем багажника. Это то, что интересует меня в первую очередь в автомобиле. Ну, потому что
1: ты
2: я семейный человек с туризмом в анамнезе.
1: У рамника ты будешь испытывать проблемы с погрузкой вещей даже у такого компактного рамника? Я не уверен.
10: Такие машины надо щупать. Надо понимать, о чем речь. Но, в принципе, конечно, вне всякого сомнения, вот их и надо выпускать.
2: Ладно, так или иначе, эта машина появится на российском рынке, потому что, ну, как бы 160 лошадиных сил, ну...
1: Вот... Очень удачно.
2: Да-да-да-да-да.
10: Так... Нет, 161 уже не вписывается. Черт. Уже повышенный налог.
2: Может, где-то кто-то ошибся? Может, где-то в циферке? Зачем там единичка?
1: Единичку на нолик, может быть, кто-то исправит.
10: Слушай, я не уверен, что то Toyota так уж интересует российский рынок, если честно. Это все-таки не китайский рынок.
1: Слушай, ну вот мы каждый раз так уничижительно к нашему рынку, что, мол, каково это интересно. Но тем не менее, какой-никакой, но рынок, какой-никакой, спрос есть на хорошие автомобили. Автомобили продают.
2: Ага. Вы же помните, как продавались... Да.
1: Понятно, что в Китае никто не сравнивает.
2: Года...
1: И в мыслях не было.
2: Мазды, как у нас продавались в начале года. Как до сих пор японские автокомпании говорят, мы не ушли. У нас только остановлены поставки новых автомобилей. А так мы занимаемся обслуживанием вот этого всего, в том числе того, что возят по параллельному импорту.
10: Но вот... официально обслуживают Suzuki только пока, вот ага. На сегодняшний момент. Между прочим.
2: Олег, хотя... смотри, нам же нравятся матрешки.
10: Но еще как.
2: Был же момент, когда чуть не каждая десятая машина в потоке была шильдиком Mazda 3. А с учетом того, что Mazda 3 это, в общем-то, та же самая платформа, что и Ford Focus, так вообще, блин, просто праздник какой-то был. Короче, матрешка обновилась. Я офигел. Они в 2018 году показали, по-моему, четвертую версию Mazda 3. И вот только сейчас они обновили машину. 8 лет спустя. Если работает, не трогай, да?
1: По-моему, хорошая мысль. Зачем трогать то, что хорошо и так?
2: И мало того, что они сделали? Это фейслифтинг. Они фары поменяли, добавили свистелок-перделок в систему безопасности, там адаптивный круиз-контроль.
10: Это же самая машина, конечно,
2: да, абсолютно. Да, там по железу не изменилось вообще ничего.
10: Слушай, она была очень хороша, особенно в кузове хэтчбэк. Я участвовал в тестах первых, так сказать, вот этой вот самой машины. Там, между прочим, G-Vectoring Plus стоит, система, которая блокирует передний дифференциал. Очень интересная, по которой позволяет ездить быстро. Даже, в общем, с таким не самым выдающимся...
2: Вот этот самоблокирующийся дифференциал, он позволяет входить в поворот на скорости, ну, так, существенно выше, чем если
10: да,
2: его нет.
10: Да, да, держит очень неплохо. Кстати сказать, в общем, характеристики были и сейчас не самые выдающиеся, да, там была версия еще подспортивленная, но, в принципе, матрешка очень удачная модель, и я, например, рад, что она будет. Она, безусловно, будет и у нас. Причем в немалом количестве. Потому что мы, по-моему, в этом году в 5 раз увеличили покупки Маст.
2: Да, но там, смотри, там CX-50. Это кроссовер. Седан у нас, ну так, не очень хорошим спросом пользуется. Но так или иначе, вот эта обновленная матрешка, базовый мотор, 2,5 литра, 140 лошадиных сил. Атмосфера.
10: Ну, 140, ладно, бог с ним.
2: Праздник же.
1: И для кого?
2: Да для у нас, ты знаешь, упертых фокусоводов, смотрю... которые могли бы позволить себе потратить немножко больше денег и купить тот же самый «Фокус», но японской сборки.
10: Слушай, я смотрю, кто уходит с рынка, целый список, да, так сказать, китайских компаний, и смотрю, как мне сыпется предложение на презентацию новых моделей. Еще больше приходит. Вот в этом смысле мы совершенно не обделены. И мне кажется, что и Toyota, FG, и, так сказать, матрешка, и другие модели, и там тот же Geely Cooler новый, все это будет на нашем рынке, все это дает нам все-таки более широкое поле для выбора. И это очень приятно.
2: Да, и вдогонку. CX-30. Помните самый маленький кроссовер у Mazda? CX-3, даже не тридцатка, а трешка. Она какое-то время вполне еще себе популярностью пользовалась, а потом куда-то исчезла. На днях Mazda объявила о том, что она возвращает эту машину на конвейер.
10: Если... По сути, это тот же хэтчбэк, я честно скажу.
2: Да, если мне не изменяет
1: там
2: память...
1: Клиренс это... немножко это... побольше, а все такое.
10: Ну да, конечно.
2: И некрашенный пластик по контуру, ну, да. Все дела. Если мне не изменяет память, это вообще Ford Fiesta. Ну такой приподнятый.
10: Ну, во всяком случае, внешне очень похож. И та, и другая очень симпатичная машина, кстати. Но они обещают не сейчас, не завтра, а в 27-м году.
2: 27-й год.
1: Это завтра.
2: Практически.
10: Это послезавтра все-таки.
1: Хорошо, ладно.
10: После осени.
2: Прикол в том, что...
10: Будет выпускаться в Таиланде, кстати.
2: Вот. Именно в Таиланде. И рынок, прицел на европейские и на американские рынки.
1: Мне кажется, это всего-навсего Юго-Восточная Азия, нет?
2: Не-не-не.
10: Они делают... Кстати, вот обратили внимание, что вот тот самый Land Cruiser FG, о котором мы говорили, он не будет продаваться в Европе.
2: А, потому что
10: по экологии не проходит.
2: Вот. Прикол.
10: Европа слишком зеленая для японских машин. А Россия в самый раз, кстати.
2: Так, ну и ладно. Значит, мы не ворчали, на удивление, в этой четверти часа. Мы радовались.
1: Ну, как бы для... Надо же иногда импровизировать, в конце концов.
2: Для того, чтобы повышать друг другу настроение, нужны хорошие новости. Хорошая новость номер один. Японцы пытаются играть в маленькие внедорожники. Toyota Land Cruiser FJ в металле появилась, выходит в продажу по цене Лады Весты на внутреннем рынке. Ну и, собственно, Mazda, вполне чаще консервативно, возвращается к корням, возвращает на конвейер CX-3...
1: Олег, спасибо, а то ничего не остановить.
2: У меня хорошее настроение. Давай, Олег Осипов был у нас на связи. Пока-пока, хорошего дня.
10: Пока, всем удачи на дорогах.
3: Программа «Мой автомобиль». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях.
11: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
12: Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
13: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
14: Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
15: В Москве 11 часов. В Перми 13. В Новосибирске 15. В Хабаровске 6 часов вечера.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
18: О происшествии.
17: Названа предварительная причина аварийной посадки Ан-2 в лесах Якутии. Это отказ двигателя, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте. Самолет патрулировал пожароопасную обстановку. После совершения посадки на судне произошло возгорание. На борту находились 8 человек. По предварительным данным, все они живы.
18: О политике.
17: Венгрия может в ближайшие недели поддержать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на европейских чиновников. По их словам, это подтверждают консультации Будапешта и Киева о восстановлении прав закарпатских венгров. Накануне глава венгерского МИДа Анита Орбан звонила министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге. При этом чиновники в разговоре с «Политика» предостерегают от ожиданий скорых переговоров по этому вопросу.
18: О США.
17: США обсуждают бессрочное военное присутствие в Гренландии и механизм контроля над крупными иностранными инвестициями на острове. Это пишет «Вашингтон-Пост». По данным издания, Вашингтон пытается пересмотреть действующее соглашение, чтобы американские военные могли оставаться там на неопределенный срок, даже в случае независимости Гренландии. Также говорится в статье, США хотят получить право вето на крупные иностранные вложения в Гренландию. В Хабаровском крае под руководством губернатора Дмитрия Демешина состоялось заседание подгруппы «Безопасность и защита прав туристов» Комиссии Госсовета России по туризму. Встреча прошла в режиме видеоконференции при участии представителей федеральных министерств, региональных властей, туристического бизнеса и экспертов. Губернатор сообщил, что предложения подгруппы за 2025 год уже включены в итоговый доклад Комиссии Госсовета президенту и взяты в проработку Министерством экономического развития России. По словам Дмитрия Демешина, главная задача – разработать такие законодательные инициативы, которые не будут препятствовать развитию активного туризма, но при этом обеспечат максимальную безопасность и спокойствие людей во время отдыха. Продажи черной икры в России упали на 22% в первом квартале года. Это по сравнению с таким же периодом 25-го. В денежном выражении снижение составило 12%. Участники рынка связывают тенденцию со снижением интереса потребителей к дорогим деликатесам и переориентацией спроса на более доступные виды икры. Так покупатели все чаще выбирают красную икру и более бюджетные аналоги. Официальный курс доллара на сегодня 72.35, евро 84.07, юань 10.63. Вероника Борисенкова, служба информации.
19: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Начинается официальный визит президента России Владимира Путина в Китай. Чего ждут от встречи двух лидеров? ВОЗ заявили о приближении новой пандемии. К чему нас готовят? Падение водожилья в России является производной охлаждения ипотеки. А что с ней будет дальше? Эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты. Здравствуйте. Начинаем нашу работу, а вы прослушивание. И начнем с новости о том, что президент России Владимир Путин вечером 19 мая отправится с официальным двухдневным визитом в Китай. В рамках поездки планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином различные региональные и международные вопросы, а также экономическую повестку, связанную с газопроводом «Сила Сибири-2». Путин проведет не только официальные переговоры, но и встретится с китайским инженером, которого в последний раз видел еще ребенком. Ну а китайцы, в свою очередь, с нетерпением ждут российского президента, скупая футболки с его цитатами. Но вот перед поездкой президент России записал видеообращение к гражданам Китайской Народной Республики.
20: Дорогие китайские друзья, приветствую вас. Рад в очередной раз посетить Пекин по приглашению моего давнего доброго друга, председателя КНР Си Цзиньпина. Регулярный обмен взаимными визитами и проведение российско-китайских переговоров на высшем уровне – важная, неотъемлемая часть наших совместных усилий по развитию всего комплекса отношений между двумя странами, раскрытию их по-настоящему безграничного потенциала. Напомню, что 25 лет назад Россия и Китай подписали договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, заложившие прочную основу для формирования подлинно стратегического взаимодействия и всеобъемлющего партнерства на благо наших стран и народов. И в настоящее время российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня. Их особый характер проявляется в атмосфере взаимопонимания и доверия, готовности сотрудничать на обоюдовыгодных и равноправных началах, вести уважительный диалог, оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих коренные интересы двух стран, включая защиту суверенитета и государственного единства. Россия и Китай уверенно смотрят в будущее и активно развивают контакты в политике, экономике, оборонной сфере, расширяют гуманитарный обмен, поощряют межчеловеческое общение. То есть сообща делают все то, что служит углублению двустороннего взаимодействия и делу всемирного развития наших государств. Важно, что именно эти вопросы составят повестку дня предстоящих в Пекине переговоров.
19: К слову, размещенные каналом китайской газеты «Жэньмин Жэбао» в китайской версии приложения TikTok фрагмент из видеообращения, который мы сейчас с вами послушали, в котором российский президент как раз говорит о дружбе между народами двух стран, набрал более 183 тысяч лайков за 4 часа. Один из комментариев пользователей, который набрал более 830 лайков за считанные минуты, гласит: «Президент Путин, добро пожаловать в Китай, пусть китайско-российская дружба длится вечно». Видеоролик с обращением Путина также был размещен и каналом Центрального телевидения Китая. Он набрал больше 200 тысяч лайков уже к этой минуте. И зал приема в Пекине вновь ожидает самого надежного старого друга, написал один из пользователей. И его комментарий набрал более 4 тысяч положительных эмодзи, палец вверх, в частности, да, но вот насколько я вижу. И еще один популярный комментарий, который я прочту с улыбкой, надеюсь, вы это услышите. Он набрал более 3000 лайков. Он отмечает, что Путин бывал в Пекине чаще, чем большинство жителей Китая. Давайте обсудим предстоящий визит в нашем эфире. К нам подключается главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор МПГУ имени Ленина, заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока» Андрей Островский. Андрей Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте.
21: Здравствуйте.
19: Андрей Владимирович, ну вот как вы можете оценить подготовку и то, что происходит перед визитом президента российского Владимира Путина в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, и чего мы ждем от этой встречи?
21: Ну, вы знаете, что нынешний год – это год 25-летия подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, который был подписан в июне 2001 года. То есть это 25-летие дружбы и сотрудничества, она знаменуется как раз дополнительными соглашениями, которые будут подписаны. Я читал интервью, которое давал помощник президента Ушаков, и понял, что будет подписано еще порядка 40 соглашений в ходе визита. То есть это означает, что российско-китайское сотрудничество будет развиваться все дальше и дальше. Ну, казалось бы, где пределы? Но пределы, тут нет пределов совершенства. Я бы сказал, что на сегодняшний день самое главное, что надлежит нам развивать отношения, если в этой политической сфере все более-менее понятно. Хотелось, что показали, кстати, прошлогодние мероприятия, парад на площади Тяньаньмэнь в Пекине по случаю победы над Японией во Второй мировой войне. То на что в экономике, тут еще, как говорится, надо много делать, и прежде всего развивать инвестиционное сотрудничество. Ну вот в данном случае вот выставка «Экспо», которая проходила в Шанхае, она показала, что нам есть где работать, есть основные направления сотрудничества, по которым нам надо работать. И я полагаю, что именно по этим направлениям будет подписано соглашение во время визита президента Российской Федерации Путина в КНР.
19: Андрей Владимирович, еще один вопрос, как минимум один хочу задать. Вот на ваш взгляд, в ходе предстоящего визита российского президента в Пекин может ли стать известно о каких-то кардинальных изменениях в позиции Китая, в частности Си Цзиньпина, в отношении там, конфликта на Украине и геополитических раскладов в мире? Или это, помимо экономических вопросов, еще и некая сверка часов после того, как Трамп поговорил с Си Цзиньпином в том числе?
21: Ну, я думаю, что это второе, что сверхчасов после беседы Трампа. Я как раз хотел обратить внимание, ждал вашего вопроса, как оценивать визит Трампа, насколько он успешен. Я считаю, что он был неуспешен по разным причинам. Соглашение, по сути дела, не было, хотя с собой достаточно много крупнейших бизнесменов Америки. А там были два эксцесса, они вроде бы мелкие, незначительные. Например, не пустили министра торговли США Бессента сразу на встречу, там потребовали, там нашли какие-то нарушения в протоколе. И второй момент, это совершенно возмутительный случай, когда американская делегация прямо перед вылетом в Соединенные Штаты Америки выгрузила порядки, подарки на летное поле. По китайским традициям это, безусловно, это грубейшее нарушение церемониала и протокола, которое Китай будет вспомнить на ближайшие, по крайней мере, лет 5 точно.
19: Но, с другой стороны, сделали они это правильно, просто сделали неправильно, если вы понимаете, о чем я, да? Потому что, насколько я слышал, насколько я читал, было запрещено что-либо из подарков от китайской делегации брать на борт самолета в соображениях безопасности, да. Другое дело, что можно было это как-то цивилизованно оформить, а не просто выбросить на летное поле.
21: Не понимаете, в чем дело? Есть в китайской традиции дипломатической, которая идет уже не 100 лет, даже не 500 лет, а более 1000 лет, есть порядок протокола. Это грубейшее нарушение протокола, а китайцы, вот это ли порядок, вот эта конфуцианская традиция, порядок уважения, оно, как говорится, преобладает над всем. Вот. И вот нарушение протокола, оно влечет за собой соответствующие отношения между странами, изменения очень серьезные, но не в лучшую сторону, скажем так.
19: На ваш взгляд, судьба газопровода «Силы Сибири-2» это связано в том числе и с тем, что происходит сейчас в Персидском заливе, в связи с этим конфликтом, который разжигает международный экономический кризис, топливный в частности, и насколько это важно с вашей точки зрения?
21: Ну, все вопрос зависит от Армунского пролива. Пока на сегодняшний день в американо-израиль-персидском конфликте, мне не видно конца. По крайней мере, Армузский пролив заблокирован, проблемы энергоресурсов, они никуда не делись. И в этой ситуации, безусловно, развитие проекта «Силы Сибири-2» должно идти. И будет, пока, правда, я ничего не говорилось о том, будет ли дальше подписание, там какие-то конкретные вещи. Но я думаю, что процесс пойдет, хотя не без проблем. Проблемы есть. И самое главное, на мой взгляд, проблема – это то, что она проходит, этот газопровод проходит по территории третьей страны, что, в принципе, китайцы еще с самого начала, еще лет 20-25 назад, когда обсуждались еще проекты из Калыкты, они, честно говоря, прохождение территории газопровода через Монголию, они не особо приветствуют. Я думаю, что этот вопрос будет каким-то образом разрешен.
19: Как вы относитесь к информационному вбросу, который был чуть более часа назад от издания Financial Times, которые говорят, что Си Цзиньпин как раз во время визита Трампа сказал президенту США, что Путин может пожалеть о начале СВО. И вот, правда, других подробностей беседы по украинскому вопросу не приводится, да, но вот Трамп во время визита в Пекин провел как раз широкие переговоры с председателем КНР, и обсуждался украинский вопрос, и якобы Си вот такое Трампу заявил.
21: Ну, это пока, понимаете, вот я не... Где подтверждение этого? Самое главное, что единственный источник информации не является никогда правильным. Обычно надо такое... Такие источники должны быть, из двух-трех источников должны повторяться, как правило. Как
19: и публикуют они это именно в тот день, когда Владимир Путин должен отправиться в Китай. Я вот к чему веду.
21: Ну, совершенно верно, это да. Вброс. Причем он не подтвержден. Это единственное...
19: Да, спасибо большое, Андрей Владимирович. Именно это я хотел услышать. Андрей Островский был с нами на прямой связь. Благодарю вас. В ВОЗ заявили о приближении новой пандемии. К чему нас готовят? Обсудим это в нашем эфире через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
22: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-24-32.
23: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам Карла Либкнехта 5Б и Новоселенинская 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
24: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
25: А знаете ли вы что?
26: В брошюре 1926 года «Труд, отдых, сон комсомольца-активиста» идеальный день делился на 3 восьмерки, по 8 часов на труд, отдых и сон.
27: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
19: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать. Сергей Григорьев у микрофона. Вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и грозят человечеству новой глобальной эпидемией, которая может оказать разрушительное влияние и быть разрушительнее предыдущих. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. И вот вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более и более острыми. Это из отчета Глобального совета по мониторингу готовности ВОЗ и Всемирного банка также следует. И вот этот совет предупреждает, что за 10 лет объем инвестиций просто не успевал за растущими рисками, которые связаны с эпидемиями и пандемиями. По мере учащения вспышек инфекционных заболеваний становятся они все более разрушительными, оказывая все более серьезное влияние и на здравоохранение, и на экономику, и на политику, и социальную сферу, и снижают способность к восстановлению после них. говорится в материалах. Ну, давайте обсудим, в том числе и это заявление, и вообще ситуацию со здравоохранением и эпидемиями в мире. У нас на связи вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, профессор Анатолий Альштейн. Анатолий Давидович, я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
19: Есть ощущение, что как-то так звезды сошлись или нас к чему-то готовят, но очень много новостей о вспышках тех или иных, скажем так, неприятностей для здоровья человека. Мы видим, что хантавирус, что очередная вот попытка запустить информационную, как минимум, волну с лихорадкой Эбола. Что вы можете сказать по этому поводу? Это все-таки цикличность вот этих вирусов и эпидемий, которую мы наблюдаем? Или это все-таки вот попытки разогреть интерес информационный и, возможно, запугать население? Я очень хорошо помню 2014 год, в том числе, да, когда там были красные строчки на информационных каналах, что лихорадка Эбола распространяется, умерло там такое количество человек, все вокруг ездили, оглядывались и отходили подальше от кашляющих людей. Но тогда пандемию запустить не удалось, да, если вот конспирологию подключать с ковидом, у них получилось.
1: Вы знаете, тут есть разные аспекты. Совершенно определенно вирусы играют очень большую роль в жизни человека. Но ежегодно умирает примерно 12-15 миллионов человек от вирусных болезней. Это происходит вот так диффузно, не обязательно это идет какими-то острыми, такими большими эпидемиями. Но вирусы всегда на чеку, и всегда они человеку угрожают. Это бесспорно. Ну, например, последнее беспокойство средств массовой информации относительно вируса на корабле. Угу. Хантавирус на корабле. Да. Но когда хантавирус на корабле, это приключение. Понимаете? А на самом деле в мире каждый год примерно 200 тысяч человек болеет хантавирусной инфекцией. Поэтому здесь, конечно, есть элементы того, что вирусы действуют, это обязательно, но есть элементы, что действуют информационные службы. Угу. И журналисты очень стараются в этом отношении внести свой вклад. Понимаете, я не назвал бы этот вклад таким бесполезным и вредным даже, потому что это привлекает внимание, вирусы заслуживают внимания, без сомнения, и нужны, конечно, нормальное финансирование этих проблем в сильных государствах. Вот такое государство, как Россия, конечно, испытывает недостатки финансирования вот этой проблемы. Это отражается на работе наших служб.
19: Да, я по вот этому, по этой заразе, которая называется Эбола, да, которая уже много раз пыталась уничтожить большое количество людей, да, потому что, вот на ваш взгляд, угроза возникновения какой-то вспышки на территории России этой самой Эболы есть вообще хотя бы даже в теоретически, да, потому что, ну, завести его могут какими-то окольными путями, как говорится, зараза дырочку найдет. Как вы оцениваете эти риски?
1: Ну, конечно, теоретически возможен приезд человека, который заражен вирусом Эболы, и который посетил Африку. Обмен людьми идет очень интенсивно в этом мире, и куда угодно может приехать такой человек. Другой вопрос, что есть службы, которые следят, чтобы такой человек был перехвачен как можно быстрее, чтобы был изолирован, он был изолирован, и чтобы были изолированы контакты с ним, и абсолютно ничего такого уж страшного в связи с Эболой России не грозит.
19: Ну и всем остальным цивилизованным странам, я так понимаю, тоже, несмотря на страшилки, что вакцины нет от этого нового штамма, который появился, я боюсь, не выговорю, бунди-бугио, вот.
1: Ну, понимаете, во-первых, нужно проверить, действительно ли имеющиеся вакцины не годятся. Во-вторых, новые вакцины можно создать достаточно быстро. Сейчас это все хорошо налажено. А в-третьих, вряд ли они будут так уж нужны у нас в России и в других цивилизованных странах. А в Африке, конечно, такие вакцины нужны.
19: Да, абсолютно точно. Я, что касается хантавируса, вам не кажется, что волна вот как раз сошла? Вы правильно сказали, что хантавирус на корабле – это приключение. Все разъехались, приключение закончено. Ждать ли продолжения этого приключения, на ваш взгляд?
1: Такие приключения могут сплошь и рядом быть. Корабли плавают, самолеты летают. Инфекции есть, и это не носит какого-то циклического характера, какого-то строго закономерного характера. Закономерность тут одна. Вирусы есть, они будут себя проявлять.
19: Тогда вопрос, Анатолий Давидович.
1: Не один, так другой.
19: Да, вот вы вирусолог, вы профессор, вы все говорите правильно и все разумно. Тогда почему сама Всемирная организация здравоохранения начинает запускать вот такие новости с подачи, с помощью журналистов о том, что миру угрожает очередная пандемия? Готовьтесь, самолеты летать не будут, экономика рухнет, будем сидеть по домам, будем всех лечить, все будут умирать. Это ВОЗ говорит, это не просто какие-то журналисты там малоопытные.
1: Ну, понимаете, я же сказал, вирусы есть, их очень много, они достаточно активны. Пандемии существуют, они редко возникают, но они есть, были и будут. Понимаете? Mm-hmm. Так что в том отношении, что что-нибудь будет, это, конечно, Всемирная организация права, и что к этому нужно готовиться, но только мы не можем твердо сказать, где это будет и кто будет возбудителем этой пандемии. Вот хантавирусы и Эбола не будут возбудителями пандемии, это очевидно, таковы свойства этого вируса. А вот вирусы гриппа, вирусы коронавирусы, это возможно вполне.
19: Да, спасибо вам большое, Анатолий Давидович. Как могли, но все-таки успокоили. Да? Анатолий Альштейн, вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и профессор, был с нами на прямой связи. Но это, знаете, как вулканологи тоже говорят. На Земле есть вулканы. Значит, очевидно, будут извержения. Вот так же примерно и Всемирная организация здравоохранения говорит, на Земле есть вирусы, поэтому пандемии будут. Все очевидно. Еще одна тема, которую мы обсудим в нашем эфире. Падение ввода жилья в России, которое наблюдается в последнее время, является производной охлаждения ипотеки. Это заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. По данным Росстата, объем ввода жилья в стране по итогам первого квартала 2026 года сократится на треть, что в переводе на метр составляет 23 миллиона квадратных метров. Подробнее в этой теме разобрался Юрий Кораблев.
2: Запас прочности у российских застройщиков жилья почти исчерпан. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, дальнейшее давление на строительный рынок, в том числе возможное снижение объемов ипотечного кредитования, на фоне изменения условий семейной ипотеки, может создать серьезные риски для всей отрасли.
5: Мы хотим, чтобы принятые решения не привели к снижению выдачи ипотеки, потому что снижение выдачи ипотеки, оно сильно повлияет на строительный рынок. Мы запас прочности свой, который у нас был у строителей, у девелопера, с 2024 года уже выбрали. Дальше нас уже нельзя давить. Дальше это риски для отрасли. А что такое риски для отрасли? Отрасль работает на деньгах населения. Мы не можем рисковать, а в многоквартирном жилье особенно, мы не можем рисковать средствами населения. Мы обязаны создать условия, чтобы все квартиры были достроены.
2: Хуснуллин также отметил высокий вклад отрасли в экономику. Остановка строительства затронет металлургию, производителей стройматериалов и региональные бюджеты. По его оценке, доля строительного сектора в доходах регионов составляет от 15 до 20%, а 1 рубль инвестиций в стройку приносит значительный эффект смежности. Отраслям. Член Совета гильдии риэлторов Роман Вихлянцев заявил, что сейчас стройотрасль продает квартиры только благодаря льготной семейной ипотеке. Без нее покупатели не смогут выплачивать ежемесячный платеж, а значит и не смогут купить квартиру. В случае сворачивания льготных жилищных кредитов отрасль ждут последствия, отметил эксперт в эфире радио «Комсомольская правда».
6: Самые неэффективные застройщики, а мы это видим уже на рынке, они просто будут уходить с рынка, испытывать те или иные проблемы. Ведь колоссальные проблемы даже у самых крупных застройщиков были в конце прошлого, в начале этого года, и, по сути говоря, они находились в предбанкротном состоянии. И все это связано с неэффективностью бизнеса. Соответственно, те, кто не перестроится, они в нормальной рыночной ситуации выжить не смогут, поэтому будут те или иные банкротства. Но механизм 214-218 федеральных законов, он предполагает передачу таких объектов государствам. Сами как бы покупатели не пострадают глобально, да, но будут какие-то сдвиги вправо по объектам.
2: Ранее сообщалось, что количество проданных в апреле текущего года квартир в новостройках России сократилось за год на 15%, а средняя стоимость проданной квартиры выросла на 4%. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
27: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Лимфа – это живая вода нашего организма. Она выводит токсины, вирусы, отмершие клетки, тяжелые металлы и лишнюю жидкость. Но когда она не справляется, яды разносятся с кровью по всему телу, создавая колоссальную нагрузку на печень, кишечник и почки. Головная боль, нестабильное давление, ночная потливость, слабость, тошнота, частые простуды. Ваше тело просит помощи. Обычно лимфа справляется сама, но если вам знакомы эти сигналы, значит, ей нужна ваша поддержка. Попробуйте Ламинор – молекулярный гель для поддержания лимфатической системы. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните «125» и узнайте, как это сделать. «125». В основе Ламинора – революционная российская разработка. Уникальная технология расщепляет дальневосточную реликтовую водоросль на особые молекулы – полисахариды-уборщики. Разработчики назвали их поликлинеры. Они мягко очищают лимфатическую систему, поддерживая ее работу. А когда лимфа работает качественно, легче сохранять жизненную энергию, стабильное давление, комфортное пищеварение и крепкий иммунитет. Ламинор – это внутренняя чистота. Заберите бесплатную упаковку Ламинор прямо сейчас. Позвоните «125» и узнайте, как это сделать. «125». Звонки по России бесплатные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
27: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В Великих Луках завершается подготовка к проведению итоговых выпускных экзаменов в школах, организацию межведомственного взаимодействия. В этот период обсудили на совещании в городской администрации. Участники наметили комплекс мер для обеспечения безопасности, технической устойчивости и комфорта для выпускников. Одним из ключевых вопросов стало бесперебойное электропитание пунктов проведения экзаменов. Специалисты южных электрических сетей обеспечат дежурство. В случае внештатного отключения электроэнергии резервные источники питания гарантируют сохранение работоспособности системы. Систем видеонаблюдения и компьютерной техники в аудиториях. Отдел МВД обеспечит патрулирование прилегающих к школам территорий и дежурство сотрудников полиции на входе в пункты сдачи экзаменов. Активисты «Единой России» помогли благоустроить территорию Великолукского дома-интерната для престарелых и инвалидов на улице Фурманова. Они высадили цветы в прогулочной зоне. Яркие растения будут радовать глаз и согревать душу как постояльцев, так и сотрудников учреждения. В Великих Луках ведется обработка от борщевика сосновского. Специализированные службы уничтожают это опасное сорное растение на общественных территориях вдоль дорог и местах массового пребывания людей. Об этом сообщила на своей странице ВКонтакте депутат Юлия Ярышкина. При контакте с кожей борщевик способен вызывать сильные ожоги, особенно под воздействием солнечных лучей. Жители города просят соблюдать меры предосторожности, не приближаться к местам проведения обработки и не пытаться самостоятельно уничтожать всходы без специальных средств защиты. Работы по обработке территории проводятся поэтапно.
27: О валютах.
7: Курс валют на сегодня. Доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, юань 10.63.
27: О погоде.
7: Сегодня в Великих Луках ясно. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов. Ксения Фадеева, служба информации радио Луки ФМ.
27: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
27: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Глава МИД Литвы призвал НАТО нанести удар по российским силам в Калининграде. Конфликт на Ближнем Востоке толкает вверх цены.

0: российским военным объектам в Калининграде в случае необходимости. Вот об этом он как раз и заявил в своем интервью западноевропейским журналистам. Министр, рассуждая о безопасности стран Прибалтики, также сказал, что альянс должен показать Москве способность прорвать маленькую крепость в Калининграде. Это прямая цитата. У НАТО есть средства, чтобы в случае необходимости стереть с лица земли российские базы ПВО и ракетные базы там, заявил вот этот самый Мудрис. У нас на связи исполнительный директор Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Николай Маратович, я вас приветствую. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Николай Маратович, это какие-то магнитные бури или намеренная словесная интервенция? Я почему такой вопрос вам задаю про вот этого министра иностранных дел Литвы? Потому что Европа же голосит, что Россия готова на нее напасть. И вдруг такие заявления следуют среди шумного бала. Это как-то нелогично выглядит, или я ошибаюсь?
1: Вы были бы правы, если бы речь шла не о литовском, латвийском или эстонском министре иностранных дел. Вас же не удивляют, ну, какие-нибудь, не знаю, криминальные хроники из психиатрической больницы, правда?
0: Ну, да, все меньше и меньше, правда, но...
1: Да, что один пациент другому там ухо откусил и съел. Классическая дипломатия, может быть, вернется в Лондон, Париж, Берлин, Рим. Но, простите, она не может вернуться в Таллин, Ригу и Вильнюс, потому что там никогда дипломатии не было. По причине того, что Латвия, Литва и Эстония независимыми государствами были с 20 по 39 год, ну, так, в полсилы, и изображают независимые государства сейчас. Но получается еще хуже. Что же касается выступления литовского министра, ну, он провоцирует, безусловно, не свою страну, а провоцирует НАТО на обсуждение данного вопроса. Это действительно информационная провокация, да.
0: Ну, я заметил, что периодически у прибалтийских стран, так уж мы привыкли еще в советское время их называть, как-то чешется в районе Калининграда периодически и очень сильно. И я даже помню, что были заявления, что они считают историческим его литовским городом, и там как-то Королячус, что ли, они его называют, могу ошибаться. Да, но ведь это абсолютно...
1: Нет, вы не ошиблись.
0: Да, это же историческая ложь, потому что, по-моему, он никогда не был литовским.
1: Разумеется, он никогда не был литовским и не мог быть, потому что никогда не было Литвы. Было Великое княжество Литовское, Жамойцкое и Русское, где разговаривали на языке, который наши друзья в Минске называют старобелорусским, мы называем старославянским или старорусским, но это не принципиально, потому что к литовскому языку это не имело ни малейшего отношения. Великий статут Литвы написан на вот этом старобелорусском, старорусском или даже церковнославянском языке, но не на литовском. Понимаете, он кириллицей написан. И любого литовского политика это обстоятельство разрывает в буквальном смысле на части.
0: Николай Маратович, ну, пусть это останутся только их проблемами, но вот еще обратил я внимание, хочу с вами обсудить свежее заявление службы внешней разведки о том, что Украина готовит удары по территории России со стороны Латвии. Якобы киевские власти, можно даже без якобы, потому что в СВР у меня нет сомнений, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции против России и планируется запускать беспилотники с территории как раз государств Прибалтики. И в Латвию направлены уже военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ для атак на Россию с территории республики. А вот с этим мы что будем делать? Готовы ли Литва и Латвия получить удар нашими ПВО в своем воздушном пространстве для того, чтобы обезопасить границы нашей страны?
1: Ну, это уже вопрос на зарплату Верховного главнокомандующего, а не на профессорскую зарплату. Но заявление это, на самом деле, это уже не первое заявление службы внешней разведки на эту тему. Это заявление говорит о том, что данные в Москве есть абсолютные, да? Что речь идет о беспилотниках украинских, И второй момент – о запуске украинскими специалистами беспилотников с территории Латвии. По классическому международному праву

0: известному там по временам, ну, например, Андрея Андреевича Громыко, это уже основание для войны с той страной, которая это допускает. В данном случае речь не идет об Украине. В данном случае речь идет о Латвии. Но по каким-то причинам там мутации, наверное, это не магнитные бури, это уже просто мутации. В Риге уверены, что они будут, ну там, год, два, три, четыре с нами сражаться в болотах под Даугавпилсом, ну, проще говоря, под Двинском, да? Но этого не будет, этого не будет. Будут просто уничтожены цели на территории Латвии. А в Риге думают, что по каким-то причинам Соединенные Штаты Америки, Объединенная Европа, может быть, даже и Китайская Народная Республика вместе с Индией будут защищать Латвию в этом случае. Не будут. Не будут. Я думаю, что уже скомплектованы папки документов и переведены на английский язык с американскими оборотами, да, для того, чтобы при случае показать эти документы американским представителям. Вы знаете, да, тут вот так получилось, военные объекты на территории Латвии, ну, уничтожены, но были такие основания. Посмотрите, пожалуйста, в эту папочку.
1: Спасибо большое за ваши исторические экскурсы и за размышления в нашем эфире. Николай Маратович, благодарю вас. Это Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации прибалтийских исследований, был с нами на прямой связи. Мы обсудили слова главы МИД Литвы, который призвал НАТО нанести удар по российским силам в Калининграде, и свежее заявление службы внешней разведки нашей страны о том, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. К другим темам перейдем в нашем эфире. Здесь так называемая ПЭТ-тара выросла в цене с начала года на 50%, и все из-за конфликта на Ближнем Востоке и роста цен на нефть. А вот как это скажется на напитках и на их цене, потому что их именно в эту тару и разливают, и продают потом с полок российских магазинов. Об этом подробнее расскажет мой коллега Егор Волгин.
2: Стоимость ПЭТ-упаковки взлетела в полтора раза. Повышение цен на полиэтилен терефталат, из него изготавливают бутылки и контейнеры, а также на полистирол, материал для целлофановых и вакуумных пакетов, а также пленки, произошло из-за подорожания нефти. Ключевыми причинами этому стала нестабильная геополитическая ситуация на Ближнем Востоке. В апреле увеличение стоимости импортного ПЭТ составило более 50% по отношению к началу года на фоне удорожания и дефицита сырья. К тому же заметное влияние на цены оказывает и сезонный рост спроса. В теплое время года россияне традиционно потребляют больше продукции в этой таре. В то же время прямого и немедленного скачка цен для конечного потребителя пока ждать не стоит, уверены эксперты. Удорожание ПЭТ-префор может отражаться на себестоимости продукции постепенно в тех сегментах, где полимерная упаковка остается существенной составляющей производственных затрат. К тому же часть игроков рынка работает с ритейлерами по долгосрочным контрактам, и согласование новых условий процесс не быстрый. Поэтому в ближайшее время пока что рост цен на конечную продукцию на полках магазинов ждать не стоит. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал директор автономной некоммерческой организации Центра развития пивобезалкогольной отрасли Максим Новиков.
3: Изменение стоимости любого упаковочного материала, который используется для розлива напитков, оно идет с неким временным отставанием. И учитывая то, что каждый процент повышения стоимости, он отталкивает потребителя от приобретения, производители всегда стараются варьировать и использовать старые запасы, закупленные по более комфортным ценам. Поэтому влияние на стоимость на полке, оно всегда транслируется в минимально возможных для производителя порядках. Подобные скачки, они формируют предпосылки для изменения цен, но не факт, что они состоятся. Рынок всегда смотрит на конъюнктуру спроса, и любой производитель четко выверяет изменение стоимости на полке.
2: Российские производители по-прежнему находятся в серьезной зависимости от импортных поставок ПЭТ. Дополнительное давление оказывает рост логистических затрат, дефицит транспортных мощностей и увеличение стоимости электроэнергии. Конечно, в нашей стране существуют компании, которые сами налаживают производство упаковки. Однако они начали свою работу совсем недавно, поэтому пока не вышли на достаточный уровень мощностей, чтобы обеспечить внутренний рынок полностью, подчеркнул Максим Новиков.
3: Локальное производство у нас в России есть, но объем выпуска, он пока недостаточен в силу того, что нефтехимия имеет очень длительный цикл инвестирования, выход на мощности, и поэтому даже те проекты, которые заявлялись в 2022-2025 годах, они в ближайшее время только начнут поставлять на рынок эту продукцию. Это серьезный момент, который вызывает опасения отрасли. При этом мы видим усилия наших партнеров по отрасли, которые выпускают ПЭТ-тару и запускают новые марки полимеров для того, чтобы ситуацию стабилизировать.
2: Однако, если ситуация с сырьем не стабилизируется, то уже во второй половине года возможен перенос части затрат на конечного покупателя. Так, например, в контексте себестоимости молочной продукции ожидается увеличение цен на 5-10%. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: Минтранс хочет ужесточить правила для электросамокатов. Среди предложений обязательная авторизация через госуслуги для аренды. Подробнее через 2 минуты.
4: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
7: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для действия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Продолжаем главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. В сети интернет набирают обороты нелегальный рынок торговли просроченными продуктами. Объемы партии сосисок, куриных тушек или напитков с истекшим сроком годности исчисляются тоннами, а продаются гораздо дешевле оптовой цены. Подробности в нашем сюжете.
2: В интернете набирает обороты нелегальный рынок продуктов с истекшим сроком годности. Объявление о продаже выкладывается в специализированных каналах в соцсетях, и цены там гораздо ниже оптовых. Порой появляется объявление просто с браком. Например, за 80 рублей за банку продается тушенка из говядины. Причина продажи – сбой печати этикеток на производстве. Срок годности значится до ноября 2028-го. Но чаще всего бывает именно просрочка. Например, с истекшим сроком годности продают сосиски из куриного мяса и говядины. Однако, несмотря на отметку «просрок», автор объявления добавляет: «С ними все хорошо, просто сделали объем больше». Цена всего 22 рубля за килограмм, но забрать придется весь объем 65 тонн. Сразу за объявлением даже выложены видео, как такие сосиски разрезают на камеру.
8: Давай на срезе. Ничего, нормально все. Так, и давай, да. Вот так. Что, она просто промерзла? Структура вот такая у нее.
2: Еще можно приобрести 30 тысяч банок гречневой каши с говядиной всего за 12 рублей за банку. Вот только 90% банок без этикетки и дат. Изготовлена каша якобы около года назад. Приписка к объявлению гласит: все каши пригодны для животных. Для этих же целей продают тонну сыра «Бавария», тоже с истекшим сроком годности. Вот только по закону сбыт просроченной продукции запрещен вне зависимости от цели. Правила приписывают утилизацию и уничтожение такой продукции. Продажа продуктов с истекшим сроком годности может обеспечить обернуться штрафом в 30 тысяч рублей для должностных лиц и 600 тысяч для юридических. Однако некоторые эксперты отмечают, что идти по пути запретов и ужесточения наказания за это не стоит. По их мнению, необходимо легализовать торговлю просрочкой, которая пригодна на корм животных, как часто приписывают сами авторы объявлений. Тогда бы объемы нелегальной торговли значительно сократились, и подобная продукция с меньшей вероятностью попала бы на стол гражданам, заявил радио «Комсомольская правда» сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин.
9: На путь ужесточения всего и запрещения вся, он, в общем-то, не результативен. Он приводит к тому, что просто рассваивается экономическое пространство на то, что называется белым, и на то, что называется серым или черным. Таким образом, мы его больше еще расслоим, но суть проблемы не уберем. Я думаю, что просто надо сделать такие условия, чтобы вот эти вот продукты с истекшим сроком годности адресно реализовывались. Ну, если уж на корм скоту, да, ну, значит, это фермерские хозяйства или соответствующие организации, которые имеют право это делать.
2: Помимо этого, многие участники рынка настаивают на том, что в России необходимо популяризировать и стимулировать страны-государства такое движение, как фудшеринг, когда продукты с истекающим сроком годности списываются за несколько дней до этого магазинами и раздаются бесплатно. Ритейлеры готовы это делать, вот только списанная продукция все равно облагается налогами, и уничтожать или даже продавать по дешевке просрочку оптовикам гораздо проще и выгоднее, рассказал радио «Комсомольская правда» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.
10: Стимула, получается, какого-то такого серьезного нету. Говорили о том, чтобы, например, освободить от налогообложения эту продукцию, которая подпадает под некое списывание, чтобы ее, соответственно, отслеживать, заблаговременно передавать дальше благотворительной организации, чтобы была такая возможность, чтобы создать процессы, определенное программное обеспечение и упростить процедуры. Вот некий стимул, конечно, если он бы появился, чтобы этот процесс, какая-то вот стимуляция и компенсация вложенных расходов вот за счет, например, того же НДС, потому что тоже как бы странная тема, когда списывается товар, а за него надо все равно, по сути, НДС заплатить.
2: Однако и следить за такими раздачами стоит пристально, говорят эксперты. Даже сегодня нередки ситуации, когда предприятие, занимающееся, например, реализацией молочной продукции, может за 3 дня до истечения срока годности бесплатно раздать списанный товар сотрудникам. Однако некоторые работники выставляют молочку на портале бесплатных объявлений или продают знакомым за копейки. Чаще всего таких работников ждет увольнение, чтобы избежать дальнейших репутационных рисков. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
1: А Минтранс хочет ужесточить правила для электросамокатов. Среди предложений запрет на использование средств индивидуальной мобильности подростками младше 16 и обязательная авторизация через госуслуги для аренды. И это сделает невозможным использование самокатов под чужим аккаунтом. Подробнее Юрий Кораблев.
11: В России могут ужесточить правила пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Это следует из ответа Министерства транспорта на обращение депутата Госдумы Александра Аксененко. Ведомство поддерживает возможность авторизации пользователей СИМ через портал госуслуги, а также готовит новые меры регулирования отрасли. В частности, депутат предлагает установить обязательную проверку возраста через госуслуги для арендных самокатов, а для личных создать реестр СИМ для облегчения идентификации нарушений правил дорожного движения. В документе говорится, что Минтранс уже реализует дорожную карту по дополнительному нормативно-правовому регулированию СИМ и повышению безопасности дорожного движения. Ужесточение идентификации пользователей прокатных электросамокатов необходимо, чтобы пользователи не могли брать средства индивидуальной мобильности через чужие аккаунты, заявила радио КП директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
12: Прежде всего, это, конечно, дает возможность отсекать пользователей младше 18 лет с единственным допуском, что родители не будут передавать данные своего аккаунта детям и не будут таким образом передавать управление несовершеннолетним, за что предусмотрены сейчас по внутренним правилам оферты довольно высокие штрафы. Там в Москве они доходят до 100 тысяч рублей, а во всех других регионах до 30. И это будет упрощать поиск нарушителя в случае какой-то ситуации, там по запросу к оператору, эти данные о нарушителе, они будут предоставляться. Но здесь тоже есть нюанс, то есть в целом в любом случае поездки операторские, они идентифицируемые. Здесь я бы сказала, что эта мера больше будут распространяться на пользователей частных СИМов и будет связано непосредственно с регистрацией транспортного средства, по большому счету. То есть в данном случае мы должны уравновесить ситуацию в отношении, ну, в целом, права и обязанности для тех людей, которые управляют частными СИМами, и те, которые управляют прокатными.
11: Эксперты транспортного рынка отмечают, что власти постепенно движутся к модели, при которой электросамокаты будут регулироваться почти так же, как и другие виды транспорта. Уже сейчас сервисы кикшеринга используют внутренние системы штрафов, ограничения скорости и верификацию пользователей. Однако единых федеральных правил пока нет. Эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов считает, что выявление и наказание водителей самокатов – это сегодня почти единичные случаи. По его мнению, система пока не работает. Вот что он заявил радио КП.
13: Практически отсутствие неотвратимости наказания, потому что мы с вами, выходя на улицу, наблюдаем огромное количество тех, кто едет по двое, тех, кто не спешивается на пешеходных переходах и так далее, и так далее, и так далее. Единственное, что удалось добиться за все это время, это то, что кикшеринговые компании по требованию местных региональных властей на тех или иных дорогах существенно занижают скорость. В некоторых местах, в Петербурге, например, до 10 км в час, а в некоторых местах и даже запрещено у нас двигаться. Но это только маленькая совершенно часть. Второй момент – это правовой нигилизм пользователей, который как раз вскормлен отсутствием, или, так скажем, наличием, отсутствием неотвратимости наказания. То есть мало кто из них представляет и правила дорожного движения, и где они должны, и что им можно, и чего им нельзя. И все это связано с тем, что ответственность в большинстве случаев не наступит.
11: Тема регулирования СИМ обсуждается на фоне сохраняющейся высокой аварийности. По данным ГАИ, в прошлом году в России произошло более 3200 ДТП с участием электросамокатов и других СИМ. В этих авариях погибли 68 человек. Еще около 3500 получили травмы. Особенно острая проблема стоит в крупных городах. Москва остается лидером по числу аварий с участием СИМ, хотя в столице в последнее время отмечается снижение показателей благодаря ограничениям скорости и развитию зон автоматического контроля. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: В России лыжные виды спорта объединили в одну федерацию. Лыжных видов спорта и сноуборда. В состав Объединенной Федерации вошли Федерация лыжных гонок, прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Федерация сноуборда, Федерация фристайла и Российская Федерация горнолыжного спорта. О других новостях спорта подробнее расскажет мой коллега Василий Воронин.
14: Новости спорта. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал выездную победу над краснодарским клубом «Локомотив Кубань» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Встреча в Краснодаре завершилась со счетом 181. ЦСКА вышел вперед в серии до 4 побед 2-1. Четвертый матч пройдет в Краснодаре 20 мая. Россиянка Алина Корнеева пробилась во второй круг квалификации открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже. В своем стартовом матче Корнеева, 120-я ракетка мира, нанесла поражение Нао Хибина из Японии. Во втором раунде квалификации 18-летняя россиянка встретится с победительницей встречи между Аранчей Рус из Нидерландов и аргентинкой Хасмин Артенси. Футболист Барселоны Ламин Ямаль пропустит стартовую игру сборной Испании на чемпионате мира, так как не успеет восстановиться после травмы, сообщает The Athletic. По информации издания, 18-летний игрок пропустит матч против сборной Кабо-Верде 15 июня и с высокой долей вероятности примет участие во встрече второго тура группового этапа против команды Саудовской Аравии 21 июня. Ямаль получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании против Сельты, который прошел 22 апреля. Позднее стало известно, что футболист получил травму за задней поверхности бедра и пропустит остаток клубного сезона. В текущем сезоне Ямаль провел за Барселону 45 матчей во всех турнирах и забил 24 мяча. Чемпионат мира с участием 48 сборных пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. С вами был Василий Воронин. Новости спорта. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: Политолог Олег Бондаренко о том, как вернуть влияние на постсоветском пространстве.
16: Постсоветское пространство уже давно не актуально. Есть абсолютно отдельная Средняя Азия, Прибалтика, Украина, Молдавия, Закавказье. И это все совершенно разные регионы, которые сейчас вообще мало чем связаны. Конечно, в интересующих Россию регионов обязательно нужно возвращать влияние. Циничный вопрос, зачем Россия миру? Что Россия может дать миру? Чтобы ответить на вопрос, нам нужно определиться, а что мы, собственно, строим у нас в стране. Россия для кого? Россия для русских, в смысле всего населения нашей страны. Россия для, в том числе, мигрантов. Россия как страна или как государство, прежде всего. Потому что на сегодняшний день российское влияние в мире опирается главным образом на дату 9 мая 1945 года, очень важную дату. Но, извините, это уже для мира, мягко говоря, не актуально. Но если мы говорим о влиянии в мире, нам нужно давать этому миру что-то новое. Мне близка позиция, что Россия является главным носителем исторической православной цивилизации. Нам нужно хранить нашу веру. Но прежде всего это разговор внутри страны. Россия – часть большой европейской цивилизации, и у нас есть право на свою Европу, и надо эту Европу строить.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов, в Челябинске 14, во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
5: О происшествии.
17: Тела пятерых погибших подняли из Байкала после опрокидывания аэролодки. Это сообщает РИА Новости со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Прибайкальского района Бурятии. Также сообщается, что организация тура на Байкал, где перевернулась лодка с пассажирами, занималась подмосковная компания «Крис-тур» из Ступино. Программа для 14 человек начиналась в Улан-Удэ. Должна была включать поездки в Китай и Монголию. Стоило это 65 тысяч рублей. Отдельным пунктом были поездки по Байкалу на аэролодке «Север-750» за дополнительную плату в 5 тысяч рублей, это пишет телеграм-канал «База». На Байкал туристическая группа прибыла накануне ночью. Сегодня по плану они должны были вернуться в Москву. Ранее сообщалось, что 10 человек, в том числе ребенка, удалось спасти.
5: О расследованиях.
17: После аварийной посадки самолета Ан-2 в лесу около поселка Теплый Ключ в Якутии в больницу бортом скорой помощи направили двух пострадавших. Остальные шестеро пока в поселке. Об этом сообщают в МЧС. Все произошло сегодня утром. Причиной экстренной посадки самолета стал отказ двигателя. Это заявляли в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте. При приземлении самолет загорелся. РЕН-ТВ сообщало, что пилот получил множественные ожоги. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и использовании воздушного судна. Накопительные пенсии россиян увеличат на 17,3% с 1 августа этого года. Перерасчет коснется около 136 тысяч человек. Об этом сообщили в соцфонде. Отмечается, что перерасчет будет произведен в беззаявительном порядке с 1 августа. Он также коснется участников программы софинансирования пенсионных накоплений, получающих срочную пенсионную выплату. Кроме того, срочную пенсионную выплату назначают и граждан, направившим средства от капитала на формирование пенсионных накоплений, либо вносившим добровольные взносы вне рамок программы софинансирования. Общий объем средств для проведения перерасчета выплат составит 8,5 миллиардов рублей. Средний размер накопительной пенсии составляет 1600 рублей в месяц, а средний размер срочной пенсионной выплаты – 3000 рублей в месяц.
5: О спорте.
17: Россиянка Екатерина Гамова будет включена в Международный зал славы волейбола. Торжественная церемония состоится 17 октября в американском Холиоке. На счету Гамовой 2 серебряные медали Олимпийских игр. Также она двукратная чемпионка мира и Европы.
1: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. СВР узнала о планах ВСУ запускать дроны в сторону России с Прибалтики. Что ждет эти страны? Глава МИД Литвы заявил, что НАТО следует показать русским, что силы Альянса способны прорваться в Калининградскую область. А экономисты допускают ослабление рубля летом, пока российская валюта выходит на пик своего укрепления. Начнем с того, что Украина готовит удары по России с территории Латвии. Об этом сообщили в службе внешней разведки Российской Федерации. Зеленский нацелен всеми силами демонстрировать Европе сохранение боевого потенциала ВСУ и их способности наносить ущерб экономике России. Это тоже цитата из заявления службы внешней разведки России. Ну и Киев не собирается ограничивать с использованием воздушных коридоров, которые предоставляли страны Балтии. Беспилотники планируется запустить с территории этих государств. А расчет здесь на то, что такая тактика сократит время подлета до цели, ну и повысит эффективность террористических атак. Это говорится в заявлении службы внешней разведки. Несмотря на опасения получить ответ со стороны Москвы, украинские власти все-таки каким-то образом убедили Ригу на эту операцию согласиться. И они утверждают, что точное место запуска дронов якобы невозможно определить, потому что в итоге в Латвию направили уже военнослужащих сил беспилотных систем ВСУ. Их разместили на нескольких военных базах, там, а даже сели Лиелварде, Даугавпилс и Екапилс. Это также уточняет служба внешней разведки. И отмечается, что современные средства разведки позволяют установить координаты точки старта беспилотного летательного аппарата. Также напомнили в СВР, что достоверные данные могут быть получены при изучении обломков беспилотников, как это было в случае с попыткой Украины атаковать дрон резиденцию президента России в декабре прошлого года. Расположение центров принятия решений на территории Латвии также хорошо известно. Это особо подчеркнули в ведомстве. Ну и еще раз подчеркну и напомню, что пресс-бюро СВР заявило, что цель киевского режима показать европейским покровителям сохранение боевого потенциала и способность наносить ущерб российской экономике. Именно из этого исходит командование ВСУ, готовя новые террористические удары по России, резюмирует в пресс-бюро. У нас на связи директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, приветствую вас, здравствуйте.
18: Да, добрый день.
1: Алексей Иванович, ну вот вы, как профессор МГИМО и директор Центра военно-политических исследований, как можете прокомментировать вот эти планы ВСУ запускать дроны в сторону России из Прибалтики? Что ждет в ответ эти страны? Потому что очевидно, что Россия не будет просто смотреть из-за горизонта в бинокль, как, собственно, ее границы будут атаковать с территории новых для нас стран. Потому что одно дело воздушный коридор, другое дело, когда запуски происходят с территории этих стран?
18: Ну, вот настроение общественное, экспертное и тех, кто принимает военные решения, сейчас в России таково, что требования к ответным действиям резко усилились. И я думаю, что это будет прекрасный повод нанести удар не только по территории Латвии и прибалтийских республик, которые выразят, естественно, поддержку таким действиям Латвии, но и по территории тех стран, прежде всего Великобритания, которые этот процесс организовывают и где производятся беспилотники. Вот эти действия, на самом деле, это стало, мне кажется, сегодня самым насущным требованием абсолютного большинства российской и не только правящей элиты, но и любого человека, который сейчас, если вы его спросите, где бы он ни был, на остановке, в магазине, в офисе, где угодно. Мне кажется, это в наиболее степени бы соответствовало бы настроениям нашего общества. Поэтому, если такой удар будет сделан, вы знаете, я бы приветствовал, чтобы они это сделали, потому что у нас будет, наконец-то, реальное обоснование перейти эти пресловутые красные линии, которые нас сдерживали до сих пор.
1: Алексей Иванович, ну ведь мы понимаем, что руководство прибалтийских стран понимает угрозу, скорее всего, да, я предполагаю, используя логику, да, понимают, к чему все это может привести. В связи с этим возникает вопрос, а не этого ли они и добиваются, и хотят, и провоцируют для того, чтобы Россия нанесла удары по тем точкам, откуда будут запускаться, предположительно, беспилотные летательные аппараты украинского, собственно, с украинскими шильдиками, да, неизвестно, чего производства украинского там, или там они в Великобритании, неважно. Не этого ли они и хотят, потому что они туда прямо вот как лемминги к пропасти прямо бегут. Это не ловушка ли для нас?
18: Нет, не думаю. Они повышают эскалацию, я имею в виду западные европейские страны, Соединенные Штаты, повышают последние 4 года последовательные эскалации, и они считают, что мы не ответим радикально на их действия. И каждый раз делаем уступку. У нас были такие же намеки им, когда были поставки высокоточного оружия, начиная, так сказать, с первых еще «Хаймерсов», потом танков, если вы помните, потом самолетов, истребителей F-16. Мы предупреждали их, что ответим, и ответим, удар, ответный удар будет болезненный. Но мы не ответили. И единственное, что произошло позитивного, если говорить об этой эскалации, не решились они на поставки Тауэр, с которым были готовы высокоточных ракет большой дальности. Однако Storm Shadow они поставили. И сейчас поставляют те комплектующие, из которых делаются не только беспилотники, но и баллистические ракеты, которые бьют по центральным районам России.
1: Алексей Иванович, если мы это вдруг проглотим, чего ждать дальше? Что полетят не только беспилотники, но и ракеты Storm Shadow в сторону Питера?
18: Да, конечно, они этого не скрывают. Они откровенно говорят о том, что количество беспилотников и баллистических ракет, которые они производят и которые им поставляют, будет дальше наращиваться. И поэтому мы так или иначе стоим перед дилеммой. Либо радикального ответа, причем эскалация должна быть, инициатива для эскалации должна быть уже на нашей стороне, а это предполагает резкий шаг вперед. Либо мы дальше проглотим это в очередной раз и будем ждать, действовать полумерами, отвечать, которые, в общем, их не остановят. Надо понимать, что им надо воевать 2 года с тем, чтобы истощить наш боевой потенциал. Они систематически уничтожают наши элементы противовоздушной обороны. И они рассчитывают, что за 2 года доведут наш потенциал до минимума, после чего они спокойно смогут вступить в боевые действия, уже не встречая серьезного сопротивления.
1: Алексей Иванович, а не похожа ли эта ситуация, просто интересуюсь, на шахматный термин «цуцванг»? Любой другой ход ухудшает нынешнее положение. То есть если мы проглатываем, они начинают, да, начинают усиливать давление, начинают активнее обстреливать уже с севера российские территории, с территории прибалтийских стран. Если мы отвечаем, начнется всемирный вой, Россия опять будет агрессор, во всем обвинена, и все гайки, которые слегка начали откручиваться, закрутятся с новой силой, сорвут резьбу.
18: Ну, понятно, да. Ну, Суцван, конечно, будет, если мы не ответим радикально. Если мы опять последуем вслед за инициативой западной, а не возьмем инициативу в свои руки. Это так и будет. Именно такой Суцван и предполагается. Именно на это они рассчитывают, что 2 года они будут повышать планку эскалации, увеличить количество налетов, увеличивать численность. Там, они говорят сейчас уже, что могут до 1500 увеличить количество беспилотников. Районы наши уже европейские перекрываются, до Урала, до Западной Сибири. Они будут увеличивать дальность, точность своих ракет, и так будут отрезать хвост по кусочку. Поэтому нам нужно изменить парадигму, да?
1: Да, Алексей Иванович, самый важный вопрос. А что мы такого можем сделать, чтобы отбить охоту надолго вообще соваться к нам?
18: У нас до применения тактического ядерного оружия, хотя и это можно, очень много способов, которые мы не использовали. Ну, простой вопрос хотя бы. Мы можем не только там резать кабели, которые соединяют Великобританию, предположим, и Соединенные Штаты, связью, интернет-связью, и тем самым обрушить финансовую систему. У нас есть для этого соответствующая техника и подводные лодки. Мы можем не только нарушить кибернетические системы, мы можем использовать, например, свои старые ракеты, которые надо не списывать, а которые можно оснастить неядерными боеголовками и нанести удар, например, по заводам, которые производят беспилотники не только в Латвии, там, в Литве, но и в Лондоне, да? Это вполне разумная цель. потому что мы уже использовали С-300 для нанесения ударов по наземным целям. Почему мы не можем использовать баллистические ракеты средней и большой дальности для нанесения ударов по этим объектам? То есть там, где сидят люди, в данном случае это англичане, которые планируют такие удары нанести из Латвии. Мы можем это сделать. Мы можем задействовать свои силы специальных операций, таких же террористических действий, которые против нас используются. Мы до сих пор этого не сделали. Я не знаю, из каких гуманных соображений мы терпим террористические операции на своей территории и не даем команду на их проведение за пределами линии боевого соприкосновения. Ну и много-много другое. Это я повторяю еще до применения тактического ядерного оружия. Mm-hmm. Хотя, если вы откроете элементарный учебник по военному искусству еще под редакцией наших двух великих маршалов, там написано, что никакой разницы в применении между тактическим ядерным оружием общевойсковых операций нет. Мы можем и это использовать, тем более, что наши принципы, которые в том году были применения ядерного оружия, это нам позволяет.
1: Да, Алексей Иванович, благодарю вас за ваши выкладки. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований, профессор МГИМО, был с нами на прямой связи. Также напомню, что тут глава МИД Литвы заявил, что НАТО следует показать русским, что силы Альянса способны прорваться в Калининградскую область. В общем, эскалация нарастает. Экономисты допускают ослабление рубля летом, пока же российская валюта выходит на пик своего укрепления в этом году. Подробности через 2 минуты.
5: Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
19: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
20: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях.
1: Продолжаем. Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев у микрофона. Еще одна тема. Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира. Об этом пишет агентство Bloomberg. Рубль с начала апреля укрепился относительно доллара примерно на 12% и продемонстрировал лучший результат по этому показателю среди всех валют мира. Экономисты допускают ослабление рубля летом. На 18 мая Центробанк установил курс доллара на уровне 73 рубля 13 копеек. За доллар – это минимум с февраля 2023 года. Ну и укрепление рубля до рекордных значений происходит, конечно же, из-за возросших цен на нефть, притока валютной экспортной выручки, высокой ключевой ставки и снижения спроса на импорт. Покупки валюты Минфином в июне вырастут до 270 миллиардов рублей, и это должно повысить курс доллара на 4 рубля при прочих равных. И об этом говорит главный экономист БКС «Мир инвестиций» Илья Федоров. Ну а российская валюта выходит на пик своего укрепления отопления в этом году. Курс может вернуться на уровень 75-77 рублей в течение июня, а в июле достигнут 80 рублей за доллар. У нас на связи инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов. Сергей, я вас приветствую. Здравствуйте.
0: Да, здравствуйте, здравствуйте.
1: А как вы оцениваете вообще курс рубля и его положение сегодня? Потому что разные эксперты говорят разное. Что курс будет ослабляться летом в ближайшее время, и это, наверное, не очень здорово. Вообще, все ваши мысли, которые с этим связаны, озвучите, пожалуйста, для нашей аудитории.
0: Ну, на самом деле, как вы правильно сказали, укрепление рубля главным образом связано с конфликтом на Ближнем Востоке и с высокими ценами на нефть. Это главный основополагающий фактор. Но, кроме того, Минфин, вопреки многим ожиданиям, не так много покупает валюту у мая на валютном рынке примерно 110 миллиардов рублей в месяц, хотя аналитики ждали, что покупки будут составлять примерно 400 миллиардов рублей в месяц. Поэтому вот скромные покупки Минфина на фоне высоких цен на нефть привели к суперпредложению валюты на рынке, и это приводит к укреплению рубля. Еще одна причина укрепления рубля – это то, что замедлился отток капитала. Сейчас валюту не так просто вывести за границу из-за санкционных рисков, из-за логистических проблем, поэтому это тоже еще один фактор. Но дальнейшие перспективы зависят от планов Минфина и от цен на нефть. Если конфликт на Ближнем Востоке пойдет на спад и будет заключено мирное соглашение США и Ирана, то в этом случае цены на нефть Brent могут вернуться в район 80 долларов за баррель. И это, конечно, приведет, наверное, уже к ослаблению рубля. Ну и плюс планы Минфина. Посмотрим, сколько он будет покупать в июне. Но, по всей видимости, действительно, покупки валюты Минфином в июне достаточно существенно могут вырасти. Поэтому, если цена на нефть снизится, и при этом Минфин будет покупать больше валюты, то, конечно, рубль может перейти к ослаблению летом. Но, с другой стороны, очень сложно сказать, что будет на Ближнем Востоке, пока там много очень неопределенных факторов, поэтому не исключено, что высокие цены на нефть могут задержаться на более продолжительное время, и в этом случае даже с учетом покупок Минфином увеличившихся, рубль может оставаться достаточно крепким, то есть может прекратить укрепляться, но не перейдет в фазу достаточно сильного падения.
1: Так или иначе, как на жизнь россиян это отразится в той или иной степени, если вот курс рубля останется таким, каким сейчас является, или если вдруг он начнет снижаться до тех отметок, которые предполагают эксперты? Ну, там многие говорят, что вообще 90 рублей это идеально было бы.
0: Ну, на самом деле, крепкий рубль является мощным антиинфляционным фактором. Он позитивно влияет на инфляцию, то есть темпы роста цен замедляются. Также, если кто-то планирует отпуск за рубежом, то, естественно, это более дешевые туры за рубеж, это тоже важно. Но есть и риски крепкого рубля, они и для экспортеров, и для бюджета, и для товаропроизводителей. Так многие компании сталкиваются с дешевым импортом из других стран, и это уже влияет на экономику конкретных бизнесов, и это приводит к снижению финансовых показателей, ну и, соответственно, к снижению бонусов и прочих доходов. Поэтому есть как плюсы, так и минусы, как от сильного, так и слабого рубля. Это, в общем-то, нелинейная зависимость здесь, можно сказать.
1: Да, понимаю ваше размышление. Спасибо большое, Сергей. Это Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Рекапитал», был с нами на прямой связи. Мы обсудили тему о том, что рубль возглавил рейтинг лучших валют мира. И об этом пишет агентство Bloomberg. И с начала апреля укрепился относительно доллара примерно на 12%. Лучший результат по этому показателю среди всех стран мира. Ну что ж, давайте сейчас про финансы тоже поговорим, послушаем, а очень скоро вернемся в эфир с новыми главными темами дня.
5: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о психологии долга. Почему одного человека беспокоит даже небольшой заем, а другой живет с тремя ипотеками, как ни в чем не бывало? И как разумно пользоваться кредитами, не впадая при этом в крайности? Кредит – это не хорошо и не плохо. Обычный финансовый инструмент. Он может помочь, а может сделать жизнь труднее. Все зависит от массы факторов. Тем не менее, есть те, кто сторонится любых займов. А есть те, кто активно их использует. Кто из них прав, сказать невозможно. Истина, как всегда, где-то посередине. Давайте попробуем ее найти. Сначала разберем первую крайность – жизнь только на свои. Таких людей даже называют кредитофобами. С этим страхом человек отказывается в принципе брать деньги в банке, даже если он может без нагрузки на личный бюджет обслуживать кредит. В теории жить на свои – это самая правильная стратегия. Она гораздо лучше, чем брать кредиты на все подряд, а потом героически их отдавать. Но иногда она все же мешает. Например, человек боится взять ипотеку, потому что это долг, кабала, а вдруг потеряю работу. Это звучит разумно, как будто в нем говорит здравый смысл. Он же приводит веские аргументы, находит истории других людей, у которых все пошло не так. Человек искренне верит, что принимает взвешенное решение. Хотя на самом деле ему управляет тревога, которая сформировалась очень давно. В итоге кредитофоб может отказывать себе во многих вещах. Покупать не то, что ему хочется, а то, что доступно. К примеру, вместо двухкомнатной квартиры в хорошем районе он покупает однокомнатную, там, где дешевле всего. Как результат, дольше добирается до работы или мест отдыха. Как и везде, тут нужна золотая середина. Например, в случае с ипотекой можно вложить в первоначальный взнос не минимальные 20-30%, а все 50%, то есть взаймы возьмете меньше. Во-вторых, срок кредита можно растянуть как можно дольше. Это снизит ежемесячный платеж. В-третьих, оставьте определенную сумму в качестве финансового резерва. Например, чтобы хватило на полгода, а лучше на год в случае потери дохода. Это будет давать ощущение спокойствия. В-четвертых, погашайте кредит досрочно. Это будет снижать переплату, уменьшать тело долга и вашу тревожность. Наконец, проиграйте в голове самый негативный сценарий – увольнение с работы, травма или что-то другое, что может помешать вернуть долг. Подберите ту защиту, которая нивелирует эти риски. Вторая работа, кубышка, страховка жизни, здоровья и так далее. Когда поймете, что у вас все тылы прикрыты, страх уйдет. Хотя бы частично. Теперь другая крайность – бездумное увлечение кредитами. Судя по статистике Центробанка, таких людей немало. Тех, кто отдает по займам больше 80% от своих заработков. У них есть ипотека, авто и потребительские кредиты, а еще россыпь кредитных карт. В отличие от кредитофобов, эти люди часто излишне оптимистичны. Они верят, что их доходы будут постоянно расти, и они смогут справиться со всеми взятыми на себя обязательствами. «Прорвемся», часто говорят они родным и близким. Тем не менее, такая стратегия довольно опасна. Любая травма, длительная болезнь или сокращение на работе могут перечеркнуть все планы. Поэтому кредитным оптимистам в ПСБ рекомендуют провести личный стресс-тест. Посмотреть, что будет, если доход снизится на 30% или даже 50%. Если при таком негативном сценарии финансовые проблемы ожидаются в первый же месяц, надо что-то делать. Во-первых, сформируйте финансовую подушку безопасности. Она позволит спокойно прожить некоторое время без потери качества жизни. Во-вторых, сократите задолженность. Досрочно погасите самые дорогие кредиты. В-третьих, доведите долю платежей банкам в ежемесячных расходах до 30-40%. Такой уровень считается относительно безопасным для заемщиков. Ну и не набирайте впредь импульсивных долгов. Кредитомания все же хуже кредитофобии. А лучше всего здоровый баланс долгов и активов. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Не бойтесь кредитов и правильно их используйте. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы». До свидания.
0: «Личные финансы». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного +1 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +1 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните +1 125 и узнавайте, как это сделать. +1 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 12:30 в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Благоустройство общественных пространств в Великих Луках продолжается. Начался ремонт тротуара на улице Зеленой вдоль дома номер 9. От жителей микрорайона неоднократно поступали обращения по поводу благоустройства там безопасной и комфортной тротуарной зоны. Об этом сообщил депутат Великолукской городской думы Дмитрий Беляков. Это особенно важно, потому что этот участок расположен напротив школы номер 7. Ситуацию депутат держит на контроле. Он следит за ходом выполнения работ. В Великих Луках принимаются серьезные меры для обеспечения безопасности при сдаче выпускных экзаменов в школе. Отдел надзорной деятельности до 26 мая проводит профилактические визиты. Особое внимание уделяется соблюдению требований пожарной безопасности, проверке работоспособности сигнализации, состоянию эвакуационных выходов и наличию первичных средств пожаротушения. День проведения ЕГЭ и ГИА территории образовательных учреждений и прилегающей зоны будут обследованы специалистами-кинологами с собаками для исключения взрывчатых веществ и устройств. Управление образования заключило договоры с частными охранными организациями. Их сотрудники обеспечат контрольно-пропускной режим с использованием металлодетекторов на входе в пункты сдачи экзаменов. Отдел МВД будет патрулировать прилегающие к школам территории и организует дежурство сотрудников полиции. Инженерно-экономический лицей принимает участие во всероссийской акции «Хранители времени». Проект по сохранению исторической памяти воплотил ученик 9 класса и участник поискового отряда «Грифон» из города Новосокольники Арсений Русаков. Он рассказал об одном из экспонатов лицейского музея – части самолета ингушского летчика Мурада Аздоева. Этот экспонат – символ мужества, памяти, связи поколений, напоминание о подвиге, который не должен быть забыт. Совместно с советником директора по воспитанию Кристиной Воробьевой было подготовлено видео, в котором рассказывает история этого уникального экспоната, как был найден фрагмент самолета и как он попал в музей.
0: О валютах.
4: Курс валют на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, юань 10.63.
0: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до +29 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год.
5: Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев в студии у микрофона. И еще одна новость. 5 человек погибли при опрокидывании аэролодки на Байкале. Всего на борту было 18 пассажиров, об этом сообщает МЧС. 13 человек спасено, в том числе ребенок. Одна женщина пострадала. И по одной из версий аэролодка опрокинулась из-за перегруза. Впрочем, все подробности, которые известны на данную минуту, можно прочесть на нашем портале kp.ru в рубрике происшествия. 5 человек под водой, 1 в больнице, что известно про крушение катера с туристами на Байкале 19 мая 26 года. И один из авторов этого материала — Анастасия Куренова, корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске. Она находится с нами на прямой связи. Анастасия, приветствую вас.

0: поступила на номер 112 примерно в 14:30 по местному времени.
1: Что известно о туристах? Можете рассказать? Появляются сообщения, что они приехали из Москвы и Московской области. Вам известно что-то об этом?
0: В настоящее время информация пока не подтверждена.
1: Да, понятно. Скажите, пожалуйста, а что известно о перевозчике? Чуть подробнее. Что это за прогулочный такой аэролодка? Как часто используют эту услугу? И вообще он был зарегистрирован, в порядке ли у него документы?
0: Вообще, на самом деле, данная услуга на Байкале очень распространена. Люди со всей страны едут для того, чтобы покататься именно на Хивусе. Судно на воздушной подушке предполагает, что оно передвигается по льду и по воде. Но при этом большая часть воды, водоема, должна покрыта быть льдом, потому что совсем небольшие расстояния по воде этот катер может преодолевать. В том числе здесь особенность именно у этой модели катера в том, что она предназначена для рек, то есть высота волны не больше чуть метра. Байкал все-таки имеет свои особенности, больше относится по условиям, так скажем, к морю, то есть здесь и сильные ветра, и высокие волны. Вот. Поговорив с экспертом, мы выяснили, что все-таки погода могла стать одной из причин происшествия, то есть вот сильный ветер, плюс еще активное таяние льда. Сейчас у нас на улице в основном плюсовые, естественно, температуры, то есть льда на Байкале практически не осталось. По какой причине были еще проводились экскурсии данным водителям, опять же, непонятно, неизвестно, будут уже выяснять эксперты, правоохранители. Могу сказать то, что еще данная модель, по словам опытного судоводителя, является не самой устойчивой. То есть также есть возможность, что именно из-за особенностей конструкции также судно перевернулось, при этом выбраться из него очень трудно, потому что одна единственная подушка, из-за чего повышенный риск также в таких ситуациях.
1: Как далеко от берега случилось это ЧП?
0: Примерно 30 метров от берега. В данном случае людям можно сказать, что отчасти повезло, так как вот большая часть смогли выбраться, выплыть самостоятельно, добраться до земли.
1: А те, кто не смогли выплыть, не умели плавать или получили какие-то травмы, или запутались в каких-то конструкциях этой лодки, непонятно?
0: Пока что точно непонятно, но еще раз повторюсь, что да, выбраться вот из этого судна было сложно. Плюс еще вода все-таки очень холодная, на улице весна, ну то есть май, вода еще не начала даже, можно сказать, прогреваться. Поэтому не исключено, что люди также из-за холодной воды не смогли сориентироваться. Люди, которые сейчас пострадали, находятся в больнице, у многих из них переохлаждение зафиксировано.
1: А какая сейчас погода на Байкале и в окрестностях вообще? Температура воздуха, про воду понятно, что она еще холодная.
0: Температура воздуха, ну, колеблется, конечно, 5, 10, 15 градусов в редкие моменты, но ветер всегда остается холодным, порывистым, плюс еще и на Байкале очень часто меняется погода. То есть, если, например, днем может сильно согревать солнце, то к вечеру и вообще в любой момент погода может резко измениться, может быть очень холодно. Именно поэтому туристам всегда говорят, любой сезон брать с собой теплую зимнюю одежду, хоть летом, хоть зимой, хоть весной, хоть осенью.
1: Спасибо большое за эту информацию. Напомню, что на прямой связи была Анастасия Куренова, корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске. Ленты информационных агентств все это время я мониторил и могу сказать, что известно на данную минуту и по большей части подтверждено. Туристы, которые находились на борту опрокинувшейся на Байкале лодки, были из Подмосковья. Об этом сообщают РИА Новости. Судно принадлежит туроператору «Кристальный Байкал». Аэролодка совершала водную прогулку вдоль берега. Это уже сообщение прокуратуры. Медики осмотрели спасенных. Госпитализация им не потребовалась. И еще раз коротко сообщу, что 5 человек погибли после опрокидывания аэролодки на Байкале в районе скалы Черепаха. Это произошло в Бурятии. Аэролодка перевернулась примерно в 30 метрах от берега. Это сообщение подтверждает прокуратура республики. На борту было 18 человек. 13 удалось спасти, включая подростка, и тела 5 погибших как сообщают сейчас, готовятся или уже подняли из озера.

0: Основные причины происшествия пока называют перегруз. По данным оперативных служб, модель аэролодки «Север-750» рассчитана максимум на 10 человек. Как видим, там было 18. На месте продолжают работать водолазы и спасатели. И туристы, которые находились на борту, были предварительно из Подмосковья. И вот, к сожалению, такое ЧП произошло. Туристы были путешественниками из Подмосковья. Вот еще одно сообщение свежее я вижу. Программа была стоимостью 65 тысяч рублей на человека. Она стартовала в Улан-Удэ и должна была включать поездки в Китай и Монголию. Мы продолжаем следить за развитием событий. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Ну, а мы переходим к еще одной теме нашего эфира. По результатам первых 4 месяцев этого 2026 года в России было продано более 14,5 тысяч новых мотоциклов. Об этом сообщил генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Отметил он, что этот результат на 6,5% выше показателей за январь-апрель прошлого года. И наибольшая доля продаж приходится на модели мотоциклов с объемом двигателя до 400 кубических сантиметров, рассказал глава «Автостата». С января по апрель россияне купили более 8,5 тысяч таких байков, и лидерами в этом сегменте являются российские марки. Они собираются в нашей стране из импортных мотокомплектов, там и Motoland, и Racer, и Regul Moto, и также в пятерку малокубатурных мотоциклов входят китайские и индийские модели. К слову, с января по апрель в Россию было импортировано более 27 тысяч новых мотоциклов, но на учет поставлено чуть более половины байков. При этом эксперты указывают, что данная статистика иллюстрирует только официальные мотоциклы, которые разрешены для эксплуатации. Автомобильную тему в рубрике «Под капотом» продолжим.
1: Рекламно-информационная программа.
2: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
3: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Спору нет. В нашей стране к наличию панорамного люка автовладельцы в целом относятся благосклонно. Даже несмотря на то, что в ряде регионов люком из-за непогоды приходится пользоваться лишь 2-3 раза в год. Впрочем, даже в центральных и южных областях страны водители иногда сталкиваются с одним неприятным явлением, которое чаще всего проявляется в межсезонье. Речь о появлении воды на внутренней стороне закрытого люка. Вы садитесь в машину утром, поднимаете голову, на крыше изнутри холодная капель. А иногда, например, в заморозке даже сосульки возникают по краю уплотнителя. Как утверждают автомеханики, в 90% случаях это не течь как таковая, а результат проявления физических процессов. Такая ситуация может возникнуть из-за температурного контраста в межсезонье. Например, на улице плюс 7, а ночью температура упала до заморозков. Стекло же у люка – самый тонкий участок крыши. Оно остывает быстрее остального кузова. Свою лепту вносит и повышенная влажность в салоне. В итоге возникает точка росы. Водяной пар в воздухе начинает конденсироваться на холодной поверхности. Ну, а неприятными последствиями появления влаги на внутренних деталях люка часто становится малозаметная коррозия. Так, постоянная влажность в зоне направляющих люка провоцирует появление ржавчины на стальных тросах и ползунках внутри механизма. Как правило, обнаружить ее удается лишь после заклинивания сдвижного механизма. Поэтому, чтобы конденсации влаги на внутренней стороне потолочного стекла не происходило, эксперты рекомендуют выполнять несложные действия. Прежде всего, в межсезонье желательно держать декоративную шторку люка в салоне постоянно открытой. Это выравнивает температуру воздуха вблизи люка и сдвигает точку росы. Ну а что касается коррозии, то ее можно нейтрализовать путем превентивной обработки металлических направляющих люка с помощью силиконовой смазки. Например, отлично подойдет водоотталкивающая смазка-спрей «Силиконовый воск» «Супротек Апрохим». В отличие от большинства силиконовых смазок, образующих покрытие, похожее на масло, воск от «Супротек» представляет собой смесь силиконовых жидкостей и смол, и при высыхании образует плотную воскоподобную водоотталкивающую пленку. На нее не прилипают частицы пыли и других загрязнений. Смазка облегчает работу замков, направляющих и других механизмов, предотвращает их замерзание и защищает от коррозии. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
1: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
2: Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». Реклама.
4: Май в «Стройсам». Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. «Стройсам». Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте «стройсамвейл.ру».
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
6: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые... могут сделать достаточно серьезные действия в Ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Болезни сердечно-сосудистой системы – огромная проблема во всем мире. Например, продолжительные боли в ногах могут быть предвестниками инфаркта и инсульта. И по некоторым исследованиям, один из четырех человек, который мучается болями в ногах, может даже умереть в течение 5 лет при наступлении инфаркта или инсульта. А всего в мире только от этих проблем с сердцем умирает до 15 миллионов человек в год. Всего лишь за считанные секунды. А те, кто выживет, с высокой долей вероятности останутся парализованными. Как защитить от этого себя и своих близких? Об этом поговорим с Ниной Ивановной Солнцевой, нашим частым гостем по вопросам развития современной медицины.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. К сожалению, я могу лишь подтвердить все эти ужасные факты, которые вы назвали. И причина этому – проблемы с сердечно-сосудистой системой, гипертония, стенокардия, ишемическая болезнь. В зрелом возрасте старение сосудов неизбежно. Сосуды теряют эластичность, упругость. Это приводит к отложениям на их стенках. А дальше может случиться закупорка артерий, тромбы и может привести к даже самому печальному исходу. К сожалению, вы сейчас не ослышались. Ваши органы медленно и неотвратимо умирают, а человек этого просто не чувствует и не замечает. Это как снежный ком нарастает и нарастает. В сердце развивается инфаркт миокарда, в мозге инсульт, а проблемы с сосудами нижних конечностей грозят даже гангреной. Вспомните, что недавно произошло с одним из наших фигуристов. Олимпийский чемпион, отлично подготовленный и, самое главное, молодой, но в результате осложнений нарушилось кровообращение. Начались проблемы с мелкими сосудами пальцев рук и ног, отмирание тканей конечностей. Итог страшный. Посмотрите на свои ноги. Темные пятна – уже первый признак прячущейся болезни. Но при должном внимании и заботе о своем здоровье этих проблем можно избежать и жить гораздо дольше и комфортнее. Кто не хочет быть здоровым долгожителем? Но как прийти к этому? Пить горстями лекарства? А как на это отреагируют внутренние органы, печень и почки? Проводить эксперименты над собственным организмом с разными препаратами можно долго. Но какой будет результат?
7: Нина Ивановна, что может предложить современная медицина и наука?
8: Главное – следить за своим здоровьем. При появлении симптомов обращаться к врачу, особенно если они регулярны. Но и важно следить за развитием медицины, науки и технологий. Российские ученые и медики совершили технологический прорыв в этой области, когда решили потратить усилия на лечение новыми методами. Они предложили уникальное решение – это аппарат ультразвуковой и фототерапии «Аврора». «Аврора» стала сенсацией и произвела фурор. Это настоящее совершенство медицины, науки и технологий. При этом очень простое в использовании. Благодаря «Авроре» у многих людей появился шанс на здоровье, долголетие и комфортную счастливую жизнь. Секрет «Авроры» в его уникальном и глубоком воздействии на наши органы. Особая частота ультразвука и красная, инфракрасная фототерапия невероятно сказывается на работе клеток. Они начинают оживать. Больные органы получают кислород и питание и начинают выталкивать вредные вещества. Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной? Сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. Но думаю, что гораздо больше лежит дома, не в силах даже выйти на улицу. Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться современными средствами. Приведите, наконец-то, в порядок свои суставы. Помогите им. Аппарат «Аврора» может дать шанс вернуть вам радость движений. И тогда не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи. А можно просто наслаждаться свободой, гулять, играть с внуками. Важное преимущество аппарата «Аврора» – его можно применять в индивидуальных домашних условиях, без специальной подготовки. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Он очень прост в использовании, компактен, его можно брать в дорогу. Удобно? Конечно же, да. «Аврора» разработана учеными из Санкт-Петербурга в одном из ведущих научных центров в Северо-Западном научном центре гигиены и общественного здоровья. «Аврора» получила золотой знак качества 21 века, а также стала дипломантом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
7: То, что вы сейчас рассказали, звучит удивительно. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Нина Ивановна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется препаратом «Аврора», вы сможете проконсультировать его более подробно?
8: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о аппарате «Аврора». Запомните, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2300. Звонок по России бесплатный. Позвоните, и специалист по физиотерапии проведет подробную бесплатную консультацию и расскажет о всех преимуществах физиотерапевтических процедур. Телефон для консультации 8 800 777 2300. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И еще расскажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 2300.
7: Думаю, многих волнует вопрос, насколько просто пользоваться «Авророй». Люди в возрасте справятся?
8: Аппарат «Аврора» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Лечение «Авророй» простое и приятное. Нужно лишь удобно расположиться в любимом кресле и включить аппарат. Это очень просто. И с ним справится каждый, и вы тоже. Аппарат профессионального уровня теперь доступен для домашнего применения. Представьте, сколько людей получили шанс на здоровую жизнь без боли. «Аврора» — это прорыв в медицине, за которым будущее. И сегодня лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Аврора» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 2300. 8 800 777 2300.
7: Расскажите, пожалуйста, для лечения каких болезней предназначена «Аврора»?
8: «Аврора» – феноменальный аппарат, это революция в медицине. Мы живем во время технического и научного прогресса, когда современные технологии становятся проще и доступнее. И грех не пользоваться ими. «Аврора» – олицетворение этого прогресса. Вот небольшой перечень заболеваний, при которых «Аврора» может помочь. Заболевания суставов – артрит, артроз, ревматоидный артрит, периартрит, эпикондилит, заболевания и травмы костно-мышечной системы, неврологические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, гипертоническая болезнь, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания лор-органов, глаз и полости рта. И это лишь часть официальных показаний к применению одобренных Росздравнадзором. Эффективность лечения зависит от стадии заболевания. Более подробно о показаниях к применению можно узнать у наших специалистов по номеру 8 800 777 2300.
7: Уважаемые радиослушатели, я повторю номер бесплатной горячей линии, по которому можно получить бесплатную консультацию по аппарату «Аврора». 8 800 777 2300. Позвоните, и специалист по физиотерапии бесплатно проконсультирует вас, ответит на все вопросы и расскажет обо всех преимуществах аппарата «Аврора». Номер 8 800 777 2300. К сожалению, время нашей программы подходит к концу. Нина Ивановна, вот что вы можете сказать тем, кто каждый день страдает от боли суставов и смирился с этой участью?
8: «Аврора» рекомендована для лечения большого списка заболеваний. Счастливые обладатели «Авроры» смогли помочь своему здоровью и начали жить по-новому. Живите такой жизнью и вы. Представьте, как сильно может улучшиться качество вашей жизни. Ваша жизнь может измениться. Только представьте легкость движения, поездки на дачу, прогулки в парке. И это не фантастика, а реальная жизнь. Так зачем себя лишать этого? Вы заслужили это по праву, и именно «Аврора» станет вашим надежным другом. Расположитесь с комфортом, включите «Аврору» и лечитесь, пока читаете газету или смотрите телевизор. И наслаждайтесь этими приятными ощущениями. «Аврора» запустит механизмы полезных процессов внутри организма. Это не просто снятие боли, это борьба с ее причинами и последствиями. Могут уйти боли, улучшится кровоснабжение, появится шанс избежать инсульта и инфаркта. «Аврора» воздействует прямо на проблемную область. «Аврора» должна быть в каждом доме, настолько она важна. Ощутите давно забытое чувство прилива сил и энергии. Это нужно почувствовать на себе. «Авророй» можно лечиться всей семьей. «Аврора» — это сокровище, триумф медиков и ученых в компактном корпусе. Это высокие технологии на страже вашего здоровья. Получите бесплатную консультацию специалиста по физиотерапии. Позвоните, и он подробно расскажет о всех преимуществах. Компания «Продекс» является производителем и гарантирует лучшую цену без посредников. Доставка бесплатная. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 2300. Начните помогать своему организму уже сейчас. 8 800 777 2300. Вы обретете великолепного помощника для здоровой и счастливой жизни. Это первый шаг на пути к долголетию. Не стоит ждать, сейчас лучший момент для покупки «Авроры». Вы достойны жить долго, счастливо, без боли.
7: Спасибо, Нина Ивановна, за эту программу. Спасибо, что поделились с нашими радиослушателями новостями о современных разработках отечественной медицины. Уверена, что каждый услышал что-то новое и полезное для себя. Всего вам доброго. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
10: Свободного времени у Георгия Жукова было немного, но когда оно появлялось, маршал обязательно ходил на охоту. Не было случая, чтобы он вернулся без добычи. Другим любимым занятием Жукова была игра на баяне. После разгрома немцев под Москвой к военачальнику прибыла делегация из Тулы. Тулики подарили Георгию Константиновичу баян с пожеланием найти в нем фронтового друга, с которым можно скоротать редкие минуты отдыха. Уже через год, в 45-м, Георгий Константинович аккомпанировал Лидии Руслановой. После концерта Русланова сказала, что он прекрасно играет. «Это вы еще не слышали, как я пою», — отшутился Георгий Константинович.
11: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
11: О спецоперации.
5: Российские войска освободили Волоховку в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. ВСУ привлекли две дополнительные группы штурмовиков, но это не помогло им удержать населенный пункт. Враг понес потери и отступил. В оборонном ведомстве подчеркнули, что освобождение Волоховки позволяет российским военным контролировать дорогу, соединяющую населенные пункты на левом берегу реки Волчьей. Основные угрозы в мире будут обсуждаться в ходе визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил замминистра иностранных дел Андрей Руденко. «Очень широкая повестка для переговоров с Китаем», — сказал он. Это включает как двухсторонний вопрос, так и международные темы. Руденко уверен, что будут обсуждаться все вопросы и все ключевые, наиболее острые кризисы, которые существуют сегодня в мире. В Бангладеш из-за вспышки кори с середины марта погибли 459 детей. Там наблюдается одна из самых масштабных за последние годы вспышек этой болезни. Больницы по всей стране испытывают значительную нагрузку. С марта в них поступило более 42 тысяч пациентов с подозрением на заражение. Большинство госпитализированных, по данным врачей, уже выписаны. Эпидемиологическая обстановка в Даке ухудшается из-за демонстраций, на которых граждане страны требуют привлечь к ответственности должностных лиц, причастных к сбоям в закупке вакцин.
9: О деньгах.
5: Рубль возглавил рейтинг лучших валют мира по версии Bloomberg. По данным агентства, с начала апреля российская валюта укрепилась по отношению к доллару примерно на 12%. Рубль демонстрирует рост вопреки прогнозам экономистов второй год подряд. Опрошенные Bloomberg аналитики полагают, что подобная динамика может указывать на завышенный курс валюты.
11: Обо всем.
5: Британские знаменитости во главе с Миком Джаггером и Эриком Клэптоном добились запрета на строительство высотки у моста Баттерси в Лондоне. Речь шла о 29-этажном жилом здании. В инспекции по планированию признали, что сооружение выглядело бы чужеродным и нарушило пространственную структуру набережной. Мик Джаггер, живущий в этом районе с 60-х, ранее заявил, что проект мог запустить волну высотной застройки и навсегда изменить облик Темзы, а Эрик Клэптон добавил, что девелоперам нужны только деньги. И о валютах. Официальный курс доллара на сегодня 72 рубля 35 копеек, евро стоит 84 рубля 7 копеек, курс юаня 10 рублей 63 копейки. И о погоде. В эти минуты в российской столице плюс 31 градус, без осадков, завтра днем будет 28-29. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 28 градусов, завтра 20-22. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
12: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
13: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в эфире очередная передача «Загадки и легенды Великих Лук», которую провожу я, историк-краевед Владимир Орлов. Сегодня мы поговорим по очень интересную тему. Посмотрим, что из себя представляли Великие Луки в военном отношении в 1930-х годах, то есть до войны. В настоящее время наш город сугубо мирно-населенный пункт. Редко на его улице встречаешь военнослужащего. А вот во второй половине 1930-х годов наш город был буквально буквально насыщен часто меняющимися воинскими частями, штабами, военными городками. Он считался приграничным, граница с буржуазной Латвией была, как и сейчас, совсем неподалеку, и имел статус закрытой зоны. Давайте ознакомимся с этим периодом в жизни нашего города, используя для этого воспоминания великолукских старожилов. Конечно, они могут иметь некоторые неточности, но очень интересны. Итак, на 1939 год в Великих Луках находились 8-й военный городок в Веденщине, в районе нынешней улицы Гастелло и прилегающих улиц, 5-й военный городок в Старых Ребеках, ныне территория заводов «Елмаш», «Лесхозмаш», картонная фабрика ПТП бывшая, 11-й военный городок на Торопецком шоссе, сейчас на этом месте мебельный комбинат, 4-й военный городок, или так называемый «Красные казармы» на Пьяной горе, справа от кладбища Бажно, погранотряд в Олеглодове, в настоящее время район улиц Липецкой, Матвея, Кузьмина. Нельзя забывать еще и железнодорожный узел, имевший ряд военных объектов, а также какую-то конную часть, потому что улица Дьяконова долгое время называлась Кавалерийской улицей. Штабы размещали здание бывшей торговой палаты на Октябрьской улице, ныне Дом творчества школьников, Дом пионеров, Лютеранской кирхи, клуба нацменьшинств на Пушкинской улице, ныне Дом спорта, бывшего духовного училища на Долгой улице, ныне офис Великолукской епархии, и в некоторых других местах. Во второй половине 1930-х годов был построен Дом Красной Армии на 710 мест, ныне в перестроенном виде, наш драмтеатр, и гостиница «Москва» для командированных офицеров, в настоящее время принадлежит органам внутренних дел на перекрестке Пионерской и Карл-Либкнехта улиц. Ну, начнем с 8-го городка. Это название оставалось в великолукской топонимике вплоть до 60-х, 70-х годов, да и сейчас кое-кто называет его 8-м городком. В 30-е годы в нем первоначально размещался артиллерийский гаубичный полк. Постепенно территория военного городка расширялась, были построены жилые дома для личного состава, столовая, клуб, полковая школа, склады. Использовались сохранившиеся дореволюционные каменные постройки, вроде механического завода Карла Ивановича Поппи и Дома трудолюбия. Одна из великолучанок вспоминает: во время праздников 1 мая и 7 ноября, стучая грохоча по булыжной мостовой по Кукинской улице, сейчас ныне Гастелло, полк ехал на парад в центр города на площадь Ленина. Лошади в упряжке везли орудия, автотягачей тогда не было. Обычно 2 мая на правом берегу Ловоти, напротив масло-сыр-прома, артполк устраивал конно-спортивные соревнования. Смотреть эти выступления приходило много горожан. Конечно, не обходилось без девчонок и мальчишек. Играл военный духовой оркестр, веселые мелодии плыли над Ловотью, лошади бежали по кругу, то рысью, то галопом, преодолевали препятствия, прыгали через огонь. Всадники на полном скаку прыгали с лошадей на землю, земля опять в седла, рубили шашками лозу, удачно выполненные упражнения на коне вызывали восторг зрителей. В 1940 году, после окончания Советско-финской войны, артполк был передислотирован на Карельский перешеек. Его сменил авиационный полк тяжелых бомбардировщиков. В нем служил будущий герой Советского Союза капитан Николай Францевич Гастелло, который с 1 октября 1940 по 13 марта 1941 года проживал в трехэтажном доме для семей комсостава на улице Кукинской. Здание это немного перестроено после войны, добавили четвертый этаж, сохранилось до настоящего времени. До того, как на четвертый день войны совершить свой бессмертный подвиг, капитан Гастелло и члены его экипажа направили свой горящий самолет на скопление вражеских танков и бензовозов, и геройски погибло. Он успел отличиться и в нашем городе. Когда один из мальчишек, которые катались на коньках на Ловоте возле спиртзавода, провалился под лед, капитан, сам рискуя жизнью, спас его, вытащив из полыньи. В 1964 году исполком горсовета переименовал улицу Кукинскую в улицу Гастелло. А на здании школы-лицея номер 10 в настоящее время установлена памятная доска. Офицеры-летчики часто посещали учебные заведения Великих Луг и проводили воспитательные беседы с учащимися. От 8-го городка до Великолукского аэродрома, где стояли самолеты, через болото было проложено бревенчатая гать, чтобы члены экипажа могли быстро добраться до своих боевых машин. Во время Великолукской операции 1942-43 годов 8-й городок стал местом ожесточеннейших боев. Немцы превратили эту территорию в мощный опорный пункт Гамбург с множеством дотов и дзотов. Гитлеровцы считали, что военный городок укреплен не хуже крепости. Но за 4 дня части 257-й стрелковой дивизии разгромили и уничтожили находящуюся здесь вражескую группировку и продолжили наступление вдоль улицы Ботвина. Сейчас мы немножко прервемся на рекламу, а потом продолжим нашу передачу.
14: Реклама.
15: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
17: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
19: А знаете ли вы что?
20: Самое длинное предложение у русских классиков – 189 слов. Его написал Лев Толстой. Вступление к повести «Два гусара».
13: Итак, уважаемые слушатели, мы возвращаемся к нашей передаче, посвященной военному центру 30-х годов, городу Великие Луки Калининской области. Пятый военный городок, где размещался зенитный полк, знаменит в первую очередь тем, что его зенитки в конце августа 1939 года обстреляли самолет немецкого министра иностранных дел Иоахима Риббентропа, который летел в Москву подписывать пакт о ненападении между СССР и нацистской Германией. Интересно, как развивалась бы мировая история, если бы самолет был сбит. Прошло это по одной версии, потому что самолет с провокационной целью отклонился от намеченного курса, по другой версии, более достоверной, виной этого инцидента стала обычная безалаберность. Командир батареи отлучился с нее по личным делам, передав командование сержанта, а тот, не разобравшись в ситуации, приказал открыть огонь. Надо сказать, что наши зенитчики били не по самому самолету, а вокруг него, принуждая «Юнкерс» к вынужденной посадке. Получив незначительные повреждения от осколков снарядов, снаряд Риббентроп приземлился на Великолукском аэродроме и после осмотра и дозаправки улетел в Москву. Через несколько дней для разборки инцидента из столицы прибыла специальная комиссия. Выводы ее были неожиданно мягкими. Германская сторона попросила не придавать этому событию серьезное значение, поэтому виновник ЧП был приказано наказать властью начальника Великолукского гарнизона. Командир зенитной батареи получил выговор, а сержанта на несколько суток посадили на гауптвахту. Тем дело и закончилось. В период оккупации в постройках пятого военного городка гитлеровцы устроили концлагерь. После освобождения города в них некоторое время сидели уже обычные заключенные уголовники, а затем уцелевшие здания передали строящимся в этом месте великолукским предприятиям. За военный городок номер 4 «Красная казарма», где в предвоенные годы стояла танковая часть, зимой и весной 1942 года шли жестокие бои. Об одном из них, происшедшем 20 февраля, стоит рассказать чуть-чуть подробнее. «Красные казармы» занимали 26 наших бойцов под командованием лейтенанта Шишова. Вели наблюдение за немцами. Появилось 9 немецких бомбардировщиков, которые вроде бы пролетели мимо, а потом они вдруг развернулись и нанесли бомбовый удар по казармам. После того, как рассеялся дым, наши бойцы увидели со стороны озера Бажно идущие цепи немцев при поддержке 7 танков. Шишов приказал имеющемуся у нас противотанковому 45-миллиметровой пушке командования сержанта Шведова перебраться в бок, чтобы ударить по немцам во фланг, и приказал готовиться к бою. Когда немцы приблизились, по ним открыли огонь. Наша пушка уничтожила 2 немецких танка, 3-й повредила, остальные танки отошли, а так было отбито несколько атак, и после боя перед Красными казармами валялось до 200 немецких трупов. Потери наших были 4 человека. Как последнее стало известно, эти два немецких батальона, которые атаковали Красные казармы, были, кто уцелел, переведены в штрафные батальоны немецким командованием. А лейтенант Шишов получил за этот бой орден Ленина, сержант Шведов орден Красного Знамени. Остальные бойцы, которые отражали немецкие атаки, были награждены медалями за отвагу. В военном городке номер 11 перед войной находилась саперная часть. В конце 1940-х годов в нем построили сначала спичечную, а затем мебельную фабрику. Четырехэтажное каменное здание погранотряда, превращенное немцам в опорный пункт «Белый дом», было после тяжелых боев взято воинами эстонского стрелкового корпуса 7 января 1943 года. Что касается военных объектов на железнодорожном узле, то старожилы вспоминают созданную в 1939 году площадку для отправления воинских эшелонов, для чего вырубили большой и хороший сад 14 участка, любимое место отдыха железнодорожников. Он тянулся по правой стороне Торопецкого шоссе, ныне проспект Гагарина, от нынешнего автовокзала до железнодорожного вокзала. Площадка, кстати, так и не пригодилась, потому что была полностью уничтожена при первом же налете вражеской авиации на город. И, конечно, знаменитый командный пункт бомбоубежища для железнодорожного начальства неподалеку от вокзала, известный великолучанам как бункер фон Засса. Именно в нем 16 января 1943 года был пленен начальник немецкого гарнизона Великих Лук полковник барон фон Засс вместе с полусотней своих офицеров и солдат. Ветеран связи Павел Федорович Борискин так описывает этот бункер до войны. Это было внушительное, очень глубокое убежище, имевшее два входа, закрывавшиеся массивными стальными дверями. Длинный коридор, покрытый ковровыми дорожками и отделанный под дерево с поворотами, вел к центру, где находились кабинеты, посты для управления службами железнодорожного узла в военное время. Командный пункт имел автономную систему жизнеобеспечения. Он был снабжен освещением, вентиляцией, связью, водопроводом, канализацией и прочим. В нем имелся небольшой медпункт. Построенное убежище было вровень с землей, и заметить его было очень сложно. Бункер в настоящее время залит водой. Была несколько раз идея создать в нем филиал нашего краеведческого музея, но дело пока остается в подвешенном состоянии. В заключение еще один любопытный эпизод из статьи великолукского краеведа Соломона Шепса «Мир довоенного детства». В 1940 году, в дни финской кампании, здание бывшей кирхи на Пушкинской улице служило казарма воинской части, прибывшей из Сибири. Стояла суровая зима, а солдаты-сибиряки ходили умываться на ловоть в одних нательных рубах. Такое никак не могло пройти мимо нашего мальчишеского внимания. Впрочем, взрослые не пропускали этого зрелища. Не меньше зрители собирали на улице тренировки солдат, в езде на лыжах за лошадью. В конскую пляжке крепился длинный леер, за который держалось несколько бойцов в полном снаряжении, стоящих на широких, но коротких лыжах. Таким образом, мы с вами сегодня узнали еще об одном эпизоде в истории нашего древнего города, которому мало осталось памятников старины, но, тем не менее, очень и очень интересная история.

0: сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
2: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это Иерусалим Пост со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка Иерусалим-Пост имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Честное риэлторское.
3: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. С 1 февраля вступают в силу изменения в правилах семейной ипотеки. Ключевое нововведение заключается в том, что одна семья сможет оформить только одну семейную ипотеку. Это исключает возможность получения двух льготных кредитов супругами. Также вводится обязательное участие обоих супругов в качестве созаемщиков. Исключение предусмотрено для случаев, когда один из супругов является иностранным гражданином. При этом сохраняется действующее с декабря 2023 года правило, согласно которому одному человеку может быть представлен только один льготный кредит. Таким образом, ужесточение условий по программе «Семейная ипотека» поможет отсечь возможность многократного получения льготных займов. Такое мнение выразил в разговоре с радио «Комсомольская правда» эксперт проекта «Народный фронт аналитика» в области в сфере строительства и ЖКХ Павел Склинчук. При этом он допускает снижение спроса на льготные ипотеки.
4: Массовая льготная ипотека в нашей стране была завершена, и сегодня те программы, которые существуют, они носят адресный характер и не имеют такого большого влияния на общее состояние рынка, ну, в частности, на уровень цен или на объемы ввода жилья. Это скорее адресная мера поддержки отдельным категориям граждан. В этом смысле, я думаю, что сейчас государство будет поступать умнее и вводить такие критерии по выдаче семейной ипотеки, чтобы получали их именно те люди, которые в этом нуждаются. Поэтому я думаю, что сегодня уровень цены квадратного метра и так запредельный, и расти дальше просто некуда, потому что, ну, по законам экономики у людей так быстро доходы не растут, и они не смогут приобретать жилье по таким ценам.
3: Эксперт добавил, что нововведение является ответом на критику со стороны Банка России, Счетной палаты и других структур в связи с выявлением случаев, когда одни и те же члены семьи, супруги и другие близкие родственники использовали программы льготных ипотек в качестве способа приумножения своих сбережений и инвестиций в недвижимость. Надо отметить, что изменения с 1 февраля затрагивают и так называемую донорскую ипотеку. Теперь со-собственником жилья может быть только родитель, имеющий право на льготу, что закрывает схема оформления недвижимости на третьих лиц. Кроме того, программа по-прежнему позволяет рефинансировать ипотеку по ставке до 6% при наличии ребенка в возрасте до 6 лет или ребенка с инвалидностью. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
0: «Честная риэлторская». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде, бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома, метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает, само пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ. И многие уже знают, к чему это может привести. Обеспечьте свою предстательную железу необходимым питанием для ее слаженной работы. Попробуйте «Простатодинон» – французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе. Они являются источником важных элементов, которые необходимы организму для поддержания естественных размеров простаты, мужских половых функций и нормального выведения жидкости из организма. Простату называют вторым сердцем мужчины не случайно. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И не важно, сколько вам лет. Попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#125» и узнайте, как это сделать. «#125». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
0: Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
8: О важном.
7: Александр Новак сообщил о складывающихся условиях для снижения ключевой ставки. Это необходимо для того, чтобы траектория экономического роста стала устойчивой в соответствии с потенциалом нашей экономики. Сегодня мы находимся в синусовой стадии охлаждения, но в целом создаются условия для снижения ставки, сказал вице-премьер. В апреле Банк России снизил ключевую ставку 8-й раз подряд до 14,5%. По прогнозу регулятора, ее средний показатель в 2027 году составит 8-10%. Венгрия может в ближайшие недели поддержать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Об этом сообщило издание «Политико» со ссылкой на европейских чиновников. По их словам, это подтверждают консультации Будапешта и Киева. При этом чиновники в разговоре с «Политико» предостерегли от ожиданий скорых переговоров по этому вопросу. Обеспечение прав закарпатских венгров на Украине – одно из условий нового правительства, чтобы страна одобрила вступление Украины в ЕС. Кроме того, Венгрия отказалась поставлять оружие украинской стороне.
8: О здоровье.
7: Не более 3 миллионов пациентов с ожирением зарегистрировано в России. Каждый третий житель страны имеет данное заболевание. Столько же человек с избыточным весом, рассказала специалист Минздрава Наталья Мокрышева. По данным эпидемиологическим, каждый третий россиянин имеет ожирение. Еще столько же имеет избыточный вес. И это потенциально те пациенты, которые в ближайшее время рискуют перейти в когорту пациентов с сахарным диабетом, сказала Мокрышева. Минфин России ожидает серьезного дефицита алмазов в мире через 5 лет. К 2030 году добыча может сократиться до 20-30 миллионов карат, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. Большое количество месторождений в Африке и в Якутии, в Архангельской области заканчивают свой срок жизни.
8: Обо всем.
7: Бесплатную воду начнут раздавать пассажирам в метро Москвы на фоне жары, сообщает столичный Дептранс. Для поддержания комфортной температуры на станциях подземки сняли более 6000 вторых дверей в вестибюлях, чтобы увеличить воздухообмен, перевели кондиционеры в вагонах на летний режим работы и усилили тоннельную вентиляцию. Бутылки с водой можно получить также на вокзалах. Пассажиры Аэроэкспресса тоже смогут получить воду в экспресс-автобусах возле станции метро Ховрино. Ранее ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус заявил, что малооблачная и сухая погода ожидается в столице сегодня. Воздух прогреется до плюс 32 градусов. Возможно обновление суточного рекорда тепла. Сейчас в Москве плюс 31, завтра днем 28-29 градусов. В Санкт-Петербурге плюс 28, завтра днем будет плюс 20-22. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
9: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
10: Всем здравствуйте, в эфире Луки ФМ, наша программа «Кофе Брейк со спортсменами». Я ее ведущий Владимир Владимиров. Представляем нашего гостя. Шамилов Руслан Вячеславович, чемпион мира по версии Лиги Найза, спортсмен клуба Отечества Псковской области, действующий боец Лиги ACA.
11: Всем здравствуйте.
10: Руслан, день добрый. 6 февраля провел очередной хороший, шикарный профессиональный бой с бразильцем Рене Песоа. Ну и поздравляем, во-первых, с победой. Спасибо. С очередной, 22-я победа, если не ошибаюсь.
11: Не, победа 18-я, бой, получается, 23-й был.
10: 23-й бой, ну... Давай, эмоции.
11: Да, эмоции, как всегда, позитивные. Вот. Соперник вышел на замену за последний звук. Там, за 2,5 недели мне сказали, что будет замена. И, получается, я дрался в другой весовой категории на 93 килограмма. Потому что соперник не успевал согнать вес. Вот, и дрался в другой весовой.
10: То есть он был и тяжелее, и выше?
11: В бою, я думаю, да, он был потяжелее на килограмм, на 4 на 5. Но...
10: Это приличная такая история.
11: Да, он был потяжелее, но я специально не набирал вес. Я, в принципе, мог бы весить плюс-минус, как он. Но я специально аккуратно питался,

0: более-менее одинаков. Он, я видел, что не выносливый, такой духовитый боец, но не очень быстрый. А в 93 он был прям конкретно помедленнее меня, и вот я его поймал на тайминге.
1: Ну, давай про сам бой немножко поговорим, а потом уже и про подготовку и так далее. Как ты оцениваешь бой, как готовились?
0: Ну, 4 с плюсом оцениваю, потому что он один раз меня все равно поджал, я там удар пропустил. Ну, не очень сильный. Была ошибка допущена, то, что я пошел назад. Был план двигаться на него, либо из стороны в сторону. Да, я один раз пошел назад, и в этот момент немножечко пропустил. Ну, а так, в целом, все шло по плану, все комбинации, которые отрабатывали, все вылетали на автомате.
1: Сам доволен?
0: Ну да, в целом доволен.
1: Борьба?
0: Борьбе ничего мне не сделаешь, да? Пытался?
1: Да нет, конечно, поэтому спрашиваю.
0: Борьбу все так же подтягиваю, езжу на сборы к Шамилю Абдуллаеву. Вот. Наверное, он один из лучших ММА-борцов. Даже не в России, а в мире, я бы сказал бы так. Потому что если бы мы в UFC посмотрели, я думал, мы там в топ-5 залетел бы быстро. Ты и так дальше собираюсь к нему ездить на сборы, подтягивать борьбу. Потому что я знаю, что чем дальше, тем лучше борцы, тем выше уровень. Ну, в рейтингах они стоят, кто выше. Вот поэтому мне нужно быть готовым к их борьбе.
1: То есть сейчас можно сказать о том, что ты выстроил, в принципе, ты понимаешь работу на этот год-два, да, ближайшие. И, наверное, основной акцент на подготовке ты ставишь именно на борьбу.
0: Ну, да, в целом, да. Но вот когда этот бой мы готовились к ударнику, там изначально должен был быть Никола Дипчиков. Вот он чистый ударник, хотя он базовый дзюдоист или самбист, вот, но всегда бьет с дальней руки. У него в основном вот это самое главное оружие. Сливши, он с дальней руки бьет, нокаутирует людей. У него там больше 20 побед нокаутов. Вот, и мы готовились на него. Но он сломал ребро и снялся вот за 2,5 недели. Сейчас, если он залечит свою травму, возможно, мы ближе к лету с ним подеремся.
1: Какой-то план, то есть у вас уже под него готов, под Дипчика?
0: Ну да, да, вот мы же на него готовились всю подготовку предыдущую.
1: Так, если... Ну, ладно, не буду спрашивать о секретах. Как у него там... Что ему готовить и какой сюрприз. Надеюсь, что мы обязательно посмотрим этот бой. И... Ну, и давай поподробнее, наверное. Вот как ты сейчас теперь оцениваешь? Уже столько боев, уже, можно сказать, профессионально. Чего бы ты рекомендовал начать, если человек захочет посвятить себя ММА? С чего все-таки начать? Вот лично твое видение. Вот, как бы ты выстроил карьеру вот начинающему бойцу ММА? С чего бы ты начал? Какие основы бы заложил для именно какой-то дальнейшей профессиональной карьеры?
0: Смотря в каком возрасте, если это маленькие...
1: Ну, с маленьких, 6-8 пацаны. Лет, да. Там, да то есть, вот я пришел, я посмотрел на чемпионов, я там, блин, ну, круто, смотрите, я тоже так хочу, папа. И с детства поставил себе какую-то небольшую цель, и дальше вот как бы ты выстроил?
0: Не перегружал бы, в первую очередь, это точно. Ну, изначально, да, такие какие-нибудь игровые, чуть-чуть техники, ну, это если для детей. А потом все бы у меня выстраивалось на технике, в основном какие-то новые приемы, и каждый день закрепление это несколькими схватками, там, либо в борьбе, либо в ударной технике, там, спаррингами. Вот. Ну, каждый день хотя бы несколько пробарин я бы делал. Там, одна-две техники, потому что, как ну, я по себе знаю, много не усвоишь за раз. Вот, там, взял одну-две, и их неделю-две обкатываешь, там, что-то еще прибавляешь. Вот, и каждый из спортсменов заберет то, что ему нужно. То, что, ну, все равно у всех свои коронки. Каждому разная техника заходит.
1: Ну, а как ты считаешь, что это классический... старинный базовый спорт, спор именно, да, по, на ту тему, что изначально базовую надо ставить борьбу или базовую ударку, или все вместе.
0: А это раньше был такой спор, а сейчас есть уже такой вид спорта изначально, как ММА, поэтому ставят там все сразу. И кто-то уже становится больше борцом, кто-то больше ударником. Но в целом сейчас надо иметь хорошую борьбу, но стараться быть красочным ударником. Тогда твоя карьера будет намного ярче, и тебе будет больше контрактов предложено. Все оценивают в основном ударную технику.
1: Такой достаточно красочный. Универсальный, да? То есть ты должен и бороться уметь на уровне там минимум мастера спорта.
0: Да. Ну, большинство на уровне, на высоком. Они уже на уровне мастера спорта и побоксировать могут, и на уровне мастера спорта побороться. И там какой-то коричневого пояса по джиу-джитсу. Ну, только без куртки.
1: Грэплинг.
0: Да, грэплинги, да.
1: Наверное, да. То есть, в принципе, уже можно не ходить, да, там...
0: Отдельно нет. Сейчас, как правило, тренера... Ну, либо один, либо два тренера вообще. Кто-то там больше за борьбу отвечает, кто-то больше за ударную технику.
1: Ну, наверное, такой смешанный больше, да. Кто-то в этом разбирается, потому что, наверное, универсальным нельзя быть во всех видах.
0: Ну, вот я сейчас понимаю, что до мастера спорта, даже до международника я бы мог, ну, как тренер дотянуть сам, если бы тренировал. Потому что, в принципе, я думаю, что у меня знаний хватает и в ударной технике, и в борьбе. То есть, а дальше все равно, нет-нет, я подключал бы чистых борцов, приглашал бы на тренировки к своим спортсменам. Вот это если бы я тренировал. Попозже, возможно, будет.
1: Ну, мы, конечно, надеемся такой опыт набрать. Надо обязательно его передавать, поэтому это очень-очень важно. Давай, какие-то травмы, трудности, что-то было, все в порядке? Или достаточно уже уверенно? Как у тебя выстроен процесс подготовки? Как ты

0: думаешь?
1: Вот сейчас я пришел к тому, что самое главное, это не надо перегружаться. Если раньше я говорю, если я не перегрузился на тренировке, значит, я не потренировался. А сейчас я четко распределяю нагрузки, прихожу, ну, мы сразу с тренерами выстраиваем план на неделю, я говорю, так, здесь будет техника, здесь будет там немножечко физуйки, и силы бережем, допустим, на пятницу на спарринге. Вот, на спарринге я полностью там выкладываюсь, на спаррингах. А так, главное вот не перегружаться. Перед боем тоже главное не перегрузиться, потому что я раньше перегружался и часто заболевал перед самым поединком. Вот к этому получилось подойти без, вообще, там, без травм, никаких соплей, там, ничего. Вот, и в хорошей форме подошел.
0: То есть от боя к бою ты все равно растешь?
1: Да, конечно, из пока...
0: В каких моментах, как ты считаешь сам?
1: В мышлении, точно. Приходят новые какие-то знания, как лучше разложиться в бою, как лучше подготовиться к бою.
0: Вот. Все больше и больше познаешь себя, свое тело, свою технику.
1: Да. Я думаю, что это границ нет этому познанию себя.
0: Так, друзья, ну а мы сейчас немножко прервемся на рекламную паузу и продолжим.
2: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
3: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С», заработная плата от 70 тысяч рублей, а также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
0: Так, ну а мы возвращаемся и продолжаем. Ну, давай, отбился, психологически доволен, выводы сделали. Дальше, как отдыхаешь?
1: Сейчас нахожусь в Великих Луках, как всегда, после боя.
0: Так уже традиционно у тебя. Лучше всего отдыхается дома, с друзьями.
1: Да, родные стены греют. Да, так, как всегда, вижу с друзьями, со старшими товарищами. Ну, стараюсь со всеми видеться и весело провести время. Куда-либо там на природу.
0: Отключаешься максимально или все равно? От боев, от следующего боя. Ты уже понимаешь, кто будет следующий соперник?
1: Ну, вот, возможно, Никола Дипчиков. Вот этот, который должен был быть изначально, который ребро...
0: Ночью не снятся соперники?
1: Ночью нет. Не, ну бывает иногда там перед боями, когда думаешь так, как будешь драться, какие действия будешь делать, бывает иногда, может присниться.
0: Что делаешь, как просыпаешься? Говоришь, ну достал, уже даже здесь меня не оставляют.
1: Да, не, ну бывает, когда ты там выигрываешь во сне, бьешь соперника, просыпаешься довольно такой, так. Интересно. Ну,
0: это хорошо. Что у тебя? Какие еще увлечения, помимо единоборств?
1: Сейчас зимой особо никаких. Мы гуляем. Вот там на рыбалку мы ездили весь день. Вот на снегоходе там гоняли. Вот такие чисто прям максимально отвлеченные, максимальное расслабление. Сейчас, ну вот, поеду на сноуборде сейчас кататься в Питере, когда приеду. Может быть, съездим там на Эльбрус, на Домбай куда-нибудь покатаемся. Сейчас решим тоже с друзьями.
0: Сноуборд или лыжи?
1: Сноуборд.
0: Сноуборд.
1: Ну, мне, да.
0: Я тоже, к сожалению, тяжеловато на лыжах, потому что нагрузка на колено очень сильная, поэтому лучше, конечно, сноуборд, меньше травмоопасности, скажем так.
1: Если людей на трассе немного, то да. Ну, бывало, я так улетал, что казалось, как я не переломался. Или меня кто-нибудь там улетал.
0: Давай, как ты вот считаешь еще, в чем бы... Давай, наверное, опять вернемся немножко. В чем бы ты добавил еще? Что ты видишь? Физуху как ты оценишь? Давай по пятибалльной системе пройдемся.
1: Ну, самое главное... Физика. Это в мыслях своих, в голове.
0: Все равно психологическая.
1: В психологическом плане хочешь добавлять. Ты копишь себе эту уверенность, потом с этой уверенностью выходишь, и ты должен... Даже не должен показываться, соперник просто должен почувствовать себе ее. Вот, это на первом месте, наверное. Во второе, вот в технике, там, так дальше, и в борьбе набирать, и в ударке там тоже предела нет. Можно становиться лучше. По скоростным пока чувствую себя хорошо. Скорость не падает. Вот, наверное, на пик, может быть, ухожу. И то я надеюсь, что я еще не на пике.
0: Нет, ну, думаю, что однозначно вы... не на пике, потому что со стороны видно, как ты от боя к бою прибавляешь, поэтому вот, наверное, остановка начнется, там, показатель, это, наверное, какая-то стагнация, там уже будет видно, то есть ничего нового не показал, не добавил ни в каком из таких базовых компонентов, да, а здесь прям было четко видно, насколько, прям, ну, прям просто профессионально, зрелищно, уверенно вышел просто. Вот, сделал работу, ушел.
1: В бой хочется показывать все. Лучшее выступление.
0: На руки много внимания сейчас обращаешь? Смотрю, ты все о борьбе, Шамиль.
1: На руки, да. Ну, продолжаю, конечно, обращать внимание. Вот, с Алексеем Викторовичем Сильверстом мы здесь в Луках очень много уделяли внимания. Прям я не знаю, сколько часов он меня на лапах одержал и поправил ситуацию с моим боксом. Там, раньше я чересчур был закрепощен. Вот. А также сейчас в Питере продолжаю с моим тренером, с Егором Пушкиным. Вот, мы на руки много работаем. Ну, там руки, ноги. И спаррингуем также не только по ММА, по кикбоксингу. Там по правилам кикбоксинга спаррингуем иногда.
0: Выступить не хочешь по кикбоксу, по боксу?
1: Да думаю, что нет, наверное. Потому что пока к этим соревнованиям готовишься, надо подойти. Уже ставки высоки. Надо подойти в хорошей форме, и чтобы никаких лишних болячек не было.
0: То есть, наверное, больше просто как часть спарринга или часть тренировки какая-то. Да?
1: Да,
0: то есть,
1: да.
0: Там, да, прийти побоксировать с хорошими парнями там. Ну, а так практикуете, там, с хорошими боксерами побоксировать?
1: Да, там приходят тайцы, призеры мира в моем весе. Вот там боксеры приходят, мастера, там, международники. Много спарринг. Там, в Петербурге, много спарринг-партнеров.
0: А сколько хорошего. Делаешь за тренировку, если не секрет? Спарринга сколько за тренировку проходит, бывает, обычно в среднем?
1: Обычно там...
0: Ну, как выстроена твоя тренировка? Давай по-другому
1: вопрос. Ну, если поставим. Это спарринг, то мы приходим, разминаемся. Там, раунд-два делаем по кику, ну, таких легких раунда. И потом 3-5 раундов по 5 минут. Бывает с разными соперниками, а бывает одного.
0: Ну, как-то немного прям нагрузки. 3-5 раундов.
1: Ну, там за 5 раундов, если кто-то зайдет, кто в таких спаррингах не участвовал, он уже на втором раунде отлетит, я думаю. Ну, по усталости не сможет распределиться. Потому что сколько там много парней приезжало, и бывало, нам делали спарринги. Один на один ты спаррингуешь. Там 3 раунда по 5, 4 по 5. И вот кто новые приезжали к нам в зал, вот, там со мной, ну, мало кто протягивал там до третьего раунда, чтобы не устать. Многие там, ну, из-за того, что не привыкли к таким спаррингам.
0: Ну, у вас спарринг, допустим, вы договариваетесь, да, руки-ноги там, да?
1: Руки, или ноги,
0: там...
1: борьба всегда.
0: Борьба.
1: А, в борьба всегда. Да, ММА, да, вот когда у нас 3-5 раундов по 5 минут, такие спарринги всегда.
0: Ну, то есть, все равно вы делаете полную имитацию боя практически.
1: Да, да, да, там один в один.
0: 5 раундов по 3 даже, это как бы такая...
1: Учишься, нет, 3 раунда по 5.
0: 3 или, по 5.
1: Да, либо 5 по 5. Вот. Ну, 5 по 5 у нас чемпионский бой. Ну, и учишься, вот когда с одним соперником, ты четко учишься его выжимать потихонечку, то есть его силы забирать, смотришь, когда он просаживается. А когда вот соперники меняются, ты там можешь одного выжить, второго, а потом уже сам устанешь, конечно, выжимать. На тебя кто-то посвежее зайдет, он же может тебя подвыжить, потому что ты, ну, на них силы уже все свои потратил.
0: Тоже надо уметь рассчитать, но... потому что я помню, по сборной была такая методика, когда тебя ставили там от 5 до 10 человек, и ты с каждым просто безостановочно, ты там, они меняются, а ты нет.
1: Угу.
0: И там, ну, под какой-то в конце ты уже просто стоишь, думаешь, блин, все, ничего не хочу, просто не упасть там, это, додержать победу и все.
1: Такие, да, тоже нужно понять. Вот ты... Владикавка, конечно, Шамиль Дайкив делал сейчас.
0: Там... Ну, это хорошая старая практика такая именно сборной страны, когда ты уже понимаешь, ты выводишь себя же на предел. И на этом пределе ты, опять же, ощущаешь что-то границу своих каких-то возможностей, на что ты способен. И, то есть, вот это чувство ты должен прочувствовать, понять. Потому что, чтобы не было, когда ты в него попадешь, чтобы не было чем-то новым. То есть, ты понимаешь, все, я устал, надо тут поддохнуть, надо там посочковать в хорошем смысле, там, при том не теряя какой-то зрелищности и эффективности, скажем так.
1: Надо учиться работать из этого состояния. Устал. Это, да, тоже, да, нужно. Да. Из такой уже крайней, на пределе.
0: Такая, короче, да, очень. Ну, слушай, хорошо. А чем отличается все-таки Шамиль от других? Давай, вот твое мнение. Почему?
1: Он прошел этот путь от начала, ну, уже, можно сказать, практически сейчас, ну, еще не до конца, он еще в строю, он дерется, и сейчас 93 переходит на ESEA. И он четко понимает, как надо грузить спортсменов. Потому что в основном раньше, я говорю, всегда перегруз. Постоянно живешь в состоянии перегруза. Ну, и так это можно там, вот, там, до 30 лет там, попрыгать. А потом все равно ты должен следить за своим организмом. Да, а лучше изначально следить за тренировками, не давать перегруз. Так дальше уедешь.
0: Ну, это же все равно, наверное, задача больше тренера на первых этапах.
1: Да,
0: то есть
1: да.
0: Тренера, команды, потому что какой для тебя показатель перегрузки?
1: Когда я прихожу, допустим, на спарринги на те же в конце недели, и ну, не могу сделать и того, что я... И 50% того, что я делаю там в понедельник.
0: Я вижу, но понимаю, что сделать, ну, тело не дает.
1: Мне бы, ну, у меня вот мысль такая была, мне бы просто достоять. Мне бы просто достоять, потому что мне ничего не сделать. Все, там, тело... А бывает, приходишь, ну, все там порхаешь, бегаешь, и все устают из-за тебя.
0: Ну, да, это, наверное, такая уже высшая школа, когда ты понимаешь, что, в принципе, вот топовые спортсмены, они плюс-минус все, ну, примерно на одном уровне по борьбе, по там, ударке, по технике, по психике, по физике. Но именно вот этот момент подготовки к конкретному дню, конкретной дате проведения, то есть, вот, наверное, на тот момент то лучше и окажется такой тоже основной философский вопрос.
1: Ну да, подвести себя лучше.
0: В данном моменте. Кто лучше всего подойдет к этому моменту? В какой форме? Физической, психической и так далее, не будет каких-то лишних.
1: Да, да. А так может готовиться 2-3 месяца, и вот последнюю неделю все загубить и выйти просто перегруженным. Ну, тоже это
0: так себе. Лучше не дотренироваться.
1: Да,
0: ну,
1: да.
0: Давай, наверное, такой еще один последний вопросик для тебя уже. Вот, когда ты выходишь, что для тебя важнее, победить или же все-таки провести какой-то уже зрелищный, красивый бой, такой тихо, красиво закончить там нокаутом, еще как-то?
1: Не, на первом месте победить она стоит. Изначально победить, а там уже, ну... Если со мной бороться, они лезут, и у меня так всегда. Если стойкий бой проходит, у меня редко, когда было что-то скучное. А так вот, когда бороться, лезли ко мне, там, ну, они сами мне ничего делать не могут, и бои скучные получались. Самое главное — победить. Но хотелось бы красочно, всегда хочется досрочно.
0: Ну, тут, да, так, конечно. Хочется красиво выйти, там, недолго, красиво, быстро, но, тем не менее, это как любая работа, могут быть и разные моменты.
1: Поэтому... Я всегда стараюсь досрочно закончить, но я в голове всегда у себя держу, что ну, настраиваюсь на весь бой, чтобы там не потратить все силы в первом раунде, но вот это вот постараться досрочно. А если нет, силы-то еще нужны еще на 2 раунда, а их уже могут не оказаться.
0: Ну, хорошо. Ну, давай, мы заканчиваем. Пожелания радиослушателям, молодым спортсменам.
1: Ну, идите своим путем. Главное, дисциплина. Не сдавайтесь, потому что...
0: Не перегружайтесь.
1: Не перегружайтесь, да. И все будет получаться потихоньку. И живите на совесть.
0: Ну, давай, а мы рады тебя видеть. И ждем даты очередного боя. Будем болеть, переживать, как обычно.
1: Да, скоро сообщим. Всем спасибо большое.
0: Ну, а на сегодня это все темы эфира программы «Фабрик спортсменам». Не забываем, что если вы пропустили эфир, вы найдете в наших соцсетях, в сообществе «Лук.ФМ», ВКонтакте, а также в телеграм-канале «Лук.ФМ». Всего вам доброго. Оставайтесь на «Лук.ФМ».
1: Все, всем до свидания.
4: Просто космос.
7: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. На нашей планете мы привыкли к дождю из воды, снегу, ну или граду. Но представьте, что вместо капель с неба падают настоящие алмазы. Для некоторых планет в нашей галактике это суровая и невероятно красивая реальность. Ученые считают, что алмазные дожди – вероятное явление на газовых гигантах – Юпитере, Сатурне, а также на ледяных гигантах Уране и Нептуне. И ключ к этому – не россыпи драгоценностей в небесах, а уникальные условия, царящие в их атмосферах. Вот как это работает. В верхних слоях атмосферы этих планет часто бушуют грозы невиданной мощи. Молнии раскалывают молекулы метана, высвобождая углерод. Эти свободные атомы углерода, падая вниз через огромную толщу атмосферы, подвергаются чудовищному давлению и температурам в 1000 градусов. Примерно на глубине в несколько тысяч километров условия становятся такими экстремальными, что углерод сжимается и кристаллизуется, превращаясь в крошечные алмазы. Представьте себе частицы размером с градину, но состоящие из настоящего алмаза. И вот эти алмазики продолжают свое путешествие вглубь планеты. Ученые полагают, что на Уране и Нептуне Этот дождь может идти на протяжении тысяч километров, создавая целые океаны. Нет, не воды, а жидкого углерода. И есть гипотеза, что в самом ядре этих планет под колоссальным давлением алмазы могут даже принимать форму не твердых кристаллов, а алмазной лавы или гигантских алмазных айсбергов. Представили масштаб? К сожалению, напрямую увидеть это явление мы пока не можем. Наши зонды не могут опуститься столь глубоко в бездну этих планет. Но эту теорию блестяще подтвердили лабораторные эксперименты. Ученые с помощью лазеров воссоздали условия Сатурна и смогли получить из простого пластика наноалмазы. Это дает нам уверенность, что где-то там, в глубинах синих и полосатых гигантов, идет вечный сверкающий ливень. Так что в следующий раз, когда увидите дождь за окном, вспомните, что где-то там, в необъятной вселенной, дождь может быть твердым, сверкающим и невероятно ценным.
4: Просто космос. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
8: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют. И все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии – это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries. БАД не является лекарственным средством. Телефон рекламной службы в Москве 8-495-637-65-22. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
9: Оружейный конструктор Михаил Калашников объединил в одном автомате все лучшие идеи своих предшественников и добавил свои – Его собственные технические решения в сочетании простоты и надежности считаются гениальными. Конструкторы, которые работали с Калашниковым сначала в Коврове, а потом в Ижевске, рассказывали, что обсуждение деталей запросто могло затянуться до поздней ночи. И последние мысли оружейники высказывали друг другу уже на улице, по дороге домой. Причем так громко и яростно, что на них обращала внимание милиция. А наутро Калашников приходил на работу с абсолютно новыми решениями.
4: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
4: О важном.
7: Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что стратегические риски прямого столкновения между НАТО и Россией продолжают расти. Последствия такого конфликта, по его словам, будут катастрофическими. В интервью ТАСС дипломат обратил внимание на эскалационный нарратив европейских столиц о якобы надвигающейся угрозе. Рябков подчеркнул, что подобное нагнетание напряженности, включая откровенно провокационные действия в ядерной сфере, напрямую увеличивает опасность лобовой сшибки альянса с Россией. Москва неоднократно заявляла об отсутствии агрессии намерений в отношении Европы. Дональд Трамп выступил с неожиданным предложением к лидерам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину. Он призвал политиков договориться о совместных действиях против Международного уголовного суда. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники. Во время встречи Трамп предложил США, Китаю и России объединить усилия в борьбе с МУС, заявив, что их интересы совпадают. Россия не признает юрисдикцию МУС. В Кремле назвали это решение смехотворным. Движение поездов остановлено на востоке Латвии из-за возможных угроз в воздушном пространстве. В нескольких районах страны объявили воздушную тревогу. Ранее Эстония впервые сбила украинский дальний дрон «Камикадзе» под Тарту. Это, вероятно, был беспилотник украинского происхождения, направленный на российские цели, пишут местные СМИ.
4: Об образовании.
7: В сентябре этого года российские школьники 10-11 классов, 9-10 классов будут заниматься по новым учебникам обществознания. Об этом сообщил референт Управления президента по государственной политике в гуманитарной сфере, ответственный секретарь единой линейки учебников по истории и обществознанию Владислав Кононов. 11 класс продолжает последний год изучать старый курс. Они начнут использовать новые учебники со следующего года.
4: Обо всем.
7: Мужчина нашел на автозаправке лотерейный билет на $500, который оказался выигрышным. Он вернул билет владельцу, управляющему местного магазина. Об этом пишет издание People. Владелец был так благодарен за возвращение билета, что мужчина решил купить билет и себе. Американец выиграл $586 000, примерно 43 миллиона рублей, через два месяца благодаря интуиции. Счастливчик рассказал, что использует часть выигрыша для помощи нуждающимся людям. Для него ценно помогать окружающим. Также он хочет вдохновить других людей быть добрее. И о погоде. В эти минуты в российской столице плюс 31 градус, без осадков. Завтра днем будет плюс 28-29. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
10: Здравствуйте, дорогие друзья. Для вас в прямом эфире работают официальные представители компании «Аквалайф» Михаил Рудаков и Ася Рак.
11: Здравствуйте.
10: Желаем всем хорошего настроения. Также желаем быть бодрыми, энергичными, чтобы у вас всегда хватало сил на любые добрые дела. Это программа «На чистую воду», где мы говорим о самом простом и эффективном источнике для здоровья человека. Друзья, оставайтесь с нами, вы узнаете много интересного. И главное, то, каким образом можно легко и просто поддерживать свое здоровье в отличном состоянии. Как сказал хирург, доктор медицинских наук Николай Амосов, врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому. Наша главная задача — создавать для здоровья прочный фундамент, чтобы к докторам ходить как можно реже, желательно только на профилактические осмотры. И вот один из краеугольных камней этого фундамента — это то, что мы пьем с вами каждый день — вода. Именно вода — это основа жизни, именно от ее качества зависит очень и очень многое. И вот тут я хотел бы передать Асе слово и спросить: Ася, почему же все-таки вода?
11: Вода – основа жизни на Земле. Одна из теорий говорит о том, что вся жизнь на планете Земля зародилась именно в воде. Без нее невозможно ни цвести цветам, ни расти траве и деревьям. Ну, собственно говоря, и нам сохранять свое здоровье без воды тоже не представляется возможным. И врачи, современная наука давно это доказали. Важен еще один параметр – то, какая именно эта вода. Об этом мы и говорим в нашем выпуске. Но для начала простой пример. Доведу свою мысль до логического завершения. Если вы, например, перестанете поливать свои цветы, комнатные домашние растения, то они завянут, они погибнут. И здесь хочется сказать, что с человеческим телом происходит ровно то же самое. Просто цветы вянут и гибнут довольно-таки быстро, а мы по чуть-чуть, довольно-таки медленно, но усыхаем ровно точно так же, как и цветы в ваших горшках, если не поливаем себя своевременно. И здесь еще один нюанс. Никто не будет из вас поливать свои домашние любимые растения, например, сразу кипятком или кофе с сахаром, или чаем с сахаром, правильно? Вы сначала нальете воду в какую-то емкость, дадите этой воде отстояться с пониманием, что там есть хлор, что-то еще лишнее, что может помешать цветку развиваться. И только потом будете поливать этот цветок, причем какой-то под корень, какой-то через поддон, в котором стоит этот горшок с цветком. Правильно? Я все говорю. Вот так это и происходит. И вот, к сожалению, только что человеку пить, человек уже не задумывается. Чем цветы полить, да, долго будет думать, а чем себя полить, да что есть под рукой, то и выпьет. Многие вообще считают, что вот чай, кофе, суп – это равно я пью и получаю достаточное количество воды. Но это, увы, не так. Вода должна обладать определенными параметрами, чтобы максимально давать увлажнение каждой нашей клеточке. И вот об этом подробно сейчас вам расскажет Михаил.
10: Да, почему она должна обладать определенными параметрами? Потому что мы на 3/4, каждый из нас, друзья, состоим из воды. Ну, это среднестатистические данные, да. И вот эта вода имеет вот те самые определенные параметры, которым и должна соответствовать вода, которую мы с вами пьем. И, кстати, ее очень будет тогда легко пить. И вы удивитесь, как легко пить воду с правильными характеристиками, с теми, которые похожи на воду в нашем организме. И вот о том, какие важные физико-химические характеристики, я вам сейчас и расскажу. Первое – это, конечно же, минеральный состав. Вода не должна быть пустой, в ней должны быть обязательно минералы для участия их в физико-химических реакциях. И если говорить о стандартах, СанПин для воды высшей категории есть нижние и верхние границы по минерализации. От 200 до 500 миллиграммов на литр должна быть минерализация любой правильной воды высшей категории. Так вот, второй важный показатель – это pH воды. И он говорит о том, вода там щелочная, нейтральная, кислотная. Но третий, по моему мнению, самый важный показатель – это редокс-потенциал, по-другому он называется, окислительно-восстановительный потенциал, ОВП сокращенно, да, у хорошей, у правильной воды он должен быть с отрицательным значением. Ну, про минерализацию я самое главное вам сказал, чуть-чуть давайте поподробнее скажу про pH и ОВП. pH – это аббревиатура от двух латинских слов «потенция гидрогения», то есть это потенциал водорода. И вот есть среднее значение pH, которое определяет, говорит о том, что щелочные кислотные элементы в воде находятся в равных количествах, это цифра 7. Да, вот 7 pH – это значит и щелочные кислотные элементы, они в равных количествах, а значит раствор нейтральный с точки зрения pH. Чем выше семерки, тем вода щелочнее, чем ниже, тем вода кислотнее. Те же санитарные нормы Российской Федерации говорят о том, что именно питьевая вода высшей категории должна быть нейтральной или щелочной, но ни в коем случае не кислотной. Потому что, кстати, я оговорюсь, в нашем организме, опять же, в основном преобладают слабощелочные воды. Мы с вами слабощелочной организм, водный раствор, так скажем. Окислительно-восстановительный потенциал – это же способность жидкости быть, ну, как вы понимаете из названия, либо окислителем, либо восстановителем. То есть либо отбирать у нас энергию, тогда она нас окисляет, такая вода, да, и либо отдавать нам энергию, тогда она нас восстанавливает. И вот восстановитель мы все прекрасно знаем, их еще называют антиоксидантами, то есть против окисления, да, восстановители. Если уж совсем просто, восстановители даже заложены в этимологию самого слова «восстановители», да, это в большинстве случаев хорошо, а окислители, вы уже сами за меня досказали, плохо, конечно же. Друзья, к примеру, показатели pH и ОВП, вот теперь о тех напитках, которыми бы вы не стали поливать растения, да, сладкая газировка, пиво, сладкие чаи, кофе, да, все это жидкости с кислым pH и очень-очень положительным ОВП. Значит, они очень сильно нас окисляют. А если бы вы проверили pH и ОВП сладкой газировки, друзья, а я это за вас уже сделал, и вот я увидел, и вам сообщаю, что у сладкой газировки и у уксуса эти pH и ОВП практически совпадают. Так что если вы балуетесь этими напитками, знайте, что вы пьете практически уксус. Я уверен, что никто не будет отрицать, что они вредны для здоровья. Ну или как минимум не полезны. Да? Если есть вредные напитки, которые нас окисляют, то, конечно же, есть и полезные напитки, употребление которых нас будет восстанавливать.
11: Все верно, здесь все точно так же, как и с едой. Я думаю, здесь тоже вряд ли кто-то начнет вступать в спор и доказывать, что да ладно, жареная, копченая, жирная, переработанная трижды или четырежды гораздо полезнее, чем зелень. Вряд ли. Да, я уверена, что все понимают, травка, свежие овощи, фрукты, все это гораздо-гораздо полезнее, приносит больше организму и насыщения, и полезных микро-макроэлементов, и всего остального прочего. Поэтому у нас сегодня, к сожалению, с вами есть следующая статистика, которая возникает вследствие того, что ну, мало кто задумывается о том, что же лучше сегодня съесть на завтрак, чтобы быть здоровым. Уж точно совсем мало людей задумывается о том, что лучше выпить, чтобы быть здоровым. И вот статистика, которую мы с вами имеем, все болезни помолодели, это если кратко сказать эту статистику. Хочется здесь уже не пугать кого-то этой статистикой ужасной, а сказать простую вещь, что люди, которые начали в своей жизни задумываться о том, что они едят и что они пьют, они поняли разницу до и после. То патологическое состояние, когда ты только встала и уже устала, и то состояние, когда ты все-таки думаешь о том, что пить, ты встаешь бодрый, полный силы и энергии, ты знаешь, где и как эту силу и энергию получать легко и просто, и максимально экологично по отношению к своему телу. Я сейчас, конечно же, про ионизированную воду. У нас тысячи отзывов, которые начинаются со слов «Я раньше не могла пить воду, а теперь не могу остановиться, она такая вкусная, после нее столько сил и энергии». И далее, далее, далее мы будем говорить об этих отзывах в рамках нашего эфира. Сейчас очень хочется напомнить всем о предложении нашего сегодняшнего дня. Это сразу два ионизатора воды Aqualife. Ионизатор воды Aqualife Premium. Он готовит 4 вида ионизированных вод. Щелочную, кислотную, водородную и серебряную. Ионизатор воды Aqualife Mini. Наш малыш, младший братик. Он готовит щелочную и кислотную воды. И вы получаете сегодня сразу два по одной цене. 34 тысячи рублей за два ионизатора. Звоните, начните пить правильную воду, войдите в ресурсное состояние, получите энергию, получите здоровье, получите максимальный комфорт с каждым глотком. Звоните прямо сейчас 8 800 505 08 55. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный, оплата при получении. Успевайте это предложение дня сегодняшнего до 19:00 по московскому времени. Напоминаю, сразу два ионизатора воды Aqualife по одной цене. 34 тысячи рублей. 8 800 505 08 55. Никаких расходников вам докупать не надо. Мы в комплект положили абсолютно все. И тестовый период 90 дней. То есть в течение 90 дней можно вернуть ионизатор воды Aqualife, а мы вернем вам все деньги. 8 800 505 08 5-5. Начните пить правильную воду и почувствуйте прилив сил, энергии. Улучшите свое состояние прямо сейчас. 8 800 505 08 55. Скоро продолжим.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Новая реклама. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
12: Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз», Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
13: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. А знаете ли вы что? Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ окружают 16 женских скульптур в национальных одеждах по бывшему числу республик СССР. Одну из них, карело-финскую, упразднили в 1956 году, но скульптуру оставили. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
10: Продолжается прямой эфир. Для вас в прямом эфире работают официальные представители компании «Аквалайф» Михаил Рудаков и Ася Рак. И мы говорим с вами о источнике здоровья, о том источнике, который легко и просто поможет вам решить вопрос с тем заболеванием, которое у вас есть на данный момент. Если вы здоровы, но и уверены в своем здоровье, значит, вы действительно нашли этот способ, вы начали пить правильную воду. Дело в том, что каждый человек состоит из воды, и каждый раз, каждый день, точнее, мы ее теряем, и нам нужно обновлять эту воду для того, чтобы быть здоровым. Да, но вода должна быть правильной. В прошлой части мы выяснили, что значит правильная вода. Это вода, похожая на воду в нашем организме. И для того, чтобы такую воду получать, чтобы с ней наладить питьевой режим, мы не можем вот так вот просто налить в какой-нибудь чайник воду и закипятить ее, начать пить. Да, она не будет правильная, она не будет нас восстанавливать. Она не течет из крана, она не продается в бутылках, но ее можно приготовить из той же воды, которая есть у вас под рукой. Из воды, из крана, может быть, из воды, которую вы покупаете. Вот, и, в общем, из любой питьевой воды, которая на данный момент является окислителем, а то есть поддерживает причину большинства заболеваний, оксидативный стресс, она может превратиться из окислителя в восстановитель, если у вас дома появится ионизатор воды. Ионизатор воды Aqualife – это прибор, который никуда не встраивается, который легко и просто, в считанные минуты, нажав на кнопку, вы туда заливаете, как в чайник, по простоте он использования. Наливаете в него воду, нажимаете кнопку, через несколько минут появляется правильная вода. Вода, которая будет вас восстанавливать, которая будет помогать бороться с причиной большинства заболеваний. И это легко, друзья, это просто, это нужно попробовать. И для того, чтобы это сделать, закажите сегодня особый день – ионизатор воды Aqualife многофункциональный, ионизатор воды Aqualife Premium идет в комплекте со вторым прибором, ионизатором воды Aqualife Mini, по цене одного со скидкой. 34 тысячи рублей цена этого комплекта. Звоните для того, чтобы заказать. До 19.00 успеете заказать. Номер телефона для заказов 8 800 505 0855. Тестовый период 90 дней. Это ваша безопасность. Это время, когда вы можете пользоваться ионизатором воды Aqualife, проверять на своем опыте, насколько эффективна та вода, которую вы будете пить, насколько она дает вам силу, энергию, бодрость, помогает бороться с заболеваниями, поддерживает вас в тонусе, в ресурсе, как Ася говорит. Да? И если вы, допустим, подтверждаете, вы оставляете прибор себе, я думаю, вас уже никто не будет в этом убеждать, оставить его себе, потому что вы получите свой положительный результат. Если вдруг нет, то вы можете вернуть прибор, мы вернем все деньги без каких-либо вычетов. Но я уверен, что вы подтвердите наши слова, потому что это сложно опровергнуть, потому что это физика и химия, это не процесс, это не вопрос доверия, это вопрос обычных физико-химических реакций, которые стоят на страже нашего здоровья. Друзья, попробуйте, тестовый период вам в помощь. Сегодняшнее предложение действует только до 19.00. Для заказа звоните 8 800 505 0855. Ну а теперь, как Ася, мы обещали в прошлой части, давай расскажем, как же такая вода влияет на организм человека, каким образом она может нам помочь, почему это происходит.
11: Давайте сразу перейдем к конкретным примерам. Говорю, что мы на данный момент сотрудничаем с большим числом клиник, которые расположены по всей России, да и в странах СНГ в том числе, с большим количеством врачей и нутрициологов. Я уже даже точные цифры не запоминаю. Как пример могу вам привести «Три сердца» в Красноярске. Я была там, три клиники. Клиника «Детокс Кафа» доктора Кауфмана в Крыму, клиника доктора Шагеева в Ульяновске. У него тоже уже или две, или три клиники. То есть их на самом деле очень много, и эти врачи рекомендуют своим пациентам пить ионизированную воду, собирают обратную связь. Вот доктор Шагеев написал большую статью по итогам того, как он вылечил маленького мальчика от охеминикоза. И эта статья была напечатана в вестнике РУДН с фотографиями, с конкретным описанием. Охеминикоз – это поражение ногтевых пластин, грибок, проще говоря. И стоит сказать, что не помню, сколько лет мальчику, 7-8, ну, маленький пациент, маленький, и его лечили длительное время и антибиотиками, и противогрибковыми препаратами, и все, что получилось добиться, это попросту убить иммунитет ребенка. Поэтому доктор Шагеев его лечил без антибиотиков, без противогрибковых препаратов. То, что касается воды, он делал ему примочки ионизированной кислотной водой, которую вы получаете вместе с щелочной в ионизаторе воды Aqualife многофункционально, мы в ионизаторе воды Aqualife Mini также. Три или четыре раза в день он делал ванночки, да, замачивал ногти, скажем так, в кислотной воде и пил ионизированную щелочную воду, высокощелочную, SPH 9,4 под контролем врача, потому что здесь требовался мощнейший детокс. И как итог, прекрасный результат. Фотографии есть вот этих ногтевых пластин у маленького мальчика до и после. И именно, я не скажу, что только вода. Нет, был комплекс, бесспорно. Но доказано наукой, что кислотная вода обладает антимикозными свойствами, то есть убивает грибок. И у нас тоже очень много по обратной связи от наших пользователей, которые справились с этим недугом, используя непосредственно кислотную воду. Ну вот я уже один из результатов и рассказала. Также писала интервью с врачом, который написал книгу «Жизнь без лекарств», Довгий Александр Владимирович. Надеюсь, имя отчество не перепутала. Вы можете позвонить в любом случае 8 800 505 0855. Все, что мы рассказываем в эфире, знают и наши операторы колл-центра. У них у самих у каждого есть ионизатор, они пьют воду, и они вам тоже таким опытом богатым могут поделиться. 8 800 505 0855 и консультация, и заказ наших приборов. Ну а мы давайте с вами вспомним про такую ситуацию, как очень густая кровь. Это сейчас встречается налево и направо у всех людей, неважно, сколько им лет. У кого-то это как побочный эффект после перенесенного ковида, а у кого-то просто вследствие его образа жизни. Вот он считает, что достаточно пить кофе, пьет по литру кофе в день, а то и по полтора, а водичку не пьет никак. Вот и застой лимфы, и отеки, и кровь очень густая. И, в общем, это сегодня очень распространено. А все, без исключения врачи, которые используют ионизированную щелочную воду в своих протоколах, отметили и дали нам обратную связь, что регулярное употребление ионизированной воды улучшает реологию крови. И, как следствие, нормализуется артериальное давление, проходят головные боли. И я это воочию наблюдала на своей крови после долгого очень перелета, отсутствия воды в клинике, как раз-таки «Три сердца» в Красноярске. У меня взяли кровь и показали под микроскопом. Эритроциты выстроились в столбики, они такие слиплись. Вот представьте, монетки сложить столбиком. Вот так выглядели мои эритроциты. Меня отпоили ионизированной водой. Часа через полтора-два где-то повторили процедуру. Четко видно, как поменялась реология крови. Она не стала прям тут же моментально жидкой, но такой уже страшной картины не было. А если регулярно пьешь, постоянно пьешь, то реология крови становится прекрасной. Ликвидируется окислительный стресс и уходит причина большинства заболеваний. И, кстати, в первую очередь микроциркуляторно, потому что количество капиллярной сети у нас с вами исчезает, можно сказать так. Вот если человеку 60 лет, и он даже не жалуется на здоровье, у него уже 30% капиллярной сети не работает. Это значит, что любой орган, например, печень 1,5 килограмма веса, а что такое у него 30% капиллярной сети забрать у печени? То убрать 0,5 килограмма органа. То есть у нас функция органа резко ослабляется. И так не только печень. Все органы железы внутренней секреции, они за счет капиллярной сети живут. И чем больше капилляров, тем эффективнее жизнь. И какой здесь механизм работы ионизированной воды? Там омоложение клеток. Вода вымывает токсические вещества, и капиллярная сеть у нас с вами чувствует себя прекрасно. Увеличивается количество функционирующих капилляров. Мы омолаживаем организм ионизированной водой. Восстанавливаем. Вот что говорят врачи. Начните пить воду прямо сейчас. Как это сделать, Миша вам подскажет.
10: Заливайте воду в ионизатор воды «Аквалайф». Он просто по использованию как чайник. Залили воду, нажали кнопку, закрыв крышку после этого, конечно. Налили воду, закрыли крышку, включили перед этим сеть. Нажали кнопку, через несколько минут из обычной воды, которая течет из вашего крана, которая является до этого окислителем, она превращается в восстановитель, она превращается в антиоксидант, в тот источник здоровья, о котором мы говорим. Друзья, его, кстати, такую воду очень легко с ней налаживать питьевой режим. Именно потому, что после ионизации у нее изменяются и вкусовые характеристики. Ее хочется пить. Она похожа на воду из горных источников. Вы были когда-нибудь у источника, где-нибудь у ключа, допили оттуда и чувствовали, как вам приятно такую воду пить? Вам хочется такую воду пить? Она наполняет вас энергией и бодростью. Именно такой водой и становится вода обычная из вашего крана благодаря ионизаторам воды «Аквалайф». А сегодня особое предложение для слушателей радио «Комсомольская правда», когда вы можете приобрести не один, а сразу два прибора. В нашем случае это всегда выгодно, потому что мы думаем о нашем покупателе, о наших пользователях, да, и мы, как производитель, имеем иногда возможность сделать особые предложения, а сегодня именно тот самый день, когда вы платите за один прибор премиального качества, да, премиальный прибор со скидкой, и получаете второй прибор в комплекте. Ионизатор ВД «Аквалайф Мини». Для заказа звоните 8 800 505 0855. Главное, успейте сегодня, потому что сегодня это первый и последний день такой акции. Звоните 8 800 505 0855. Доставка бесплатная, никакой предоплаты, оплатите, когда будете получать прибор. Тестовый период 90 дней. Звоните 8 800 505 0855.
4: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор.
14: Он знает фронтовую жизнь не по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. «Военное ревю 2.0». Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702.
15: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Благоустройство общественных пространств в Великих Луках продолжается. Начался ремонт тротуара на улице Зеленой вдоль дома номер 9. От жителей микрорайона неоднократно поступали обращения по поводу благоустройства там безопасной и комфортной тротуарной зоны. Об этом сообщил депутат Великолукской городской думы Дмитрий Беляков. Это особенно важно, потому что этот участок расположен напротив школы номер 7. Ситуацию депутат держит на контроле. Он следит за ходом выполнения работ. В Великих Луках принимаются серьезные меры для обеспечения безопасности при сдаче выпускных экзаменов в школе. Отдел надзорной деятельности до 26 мая проводят профилактические визиты. Особое внимание уделяется соблюдению требований пожарной безопасности, проверке работоспособности сигнализации, состоянию эвакуационных выходов и наличию первичных средств пожаротушения. В день проведения ЕГЭ и ГИА территории образовательных учреждений и прилегающей зоны будут обследованы специалистами-кинологами с собаками для исключения взрывчатых веществ и устройств. Управление образования заключило договоры с частными охранными организациями. Их сотрудники обеспечат контрольно-пропускной режим с использованием металлодетекторов на входе в пункты сдачи экзаменов. Отдел МВД будет патрулировать прилегающие к школам территории и организует дежурство сотрудников полиции. Инженерно-экономический лицей принимает участие во всероссийской акции «Хранители времени». Проект по сохранению исторической памяти воплотил ученик 9 класса и участник поискового отряда «Грифон» из города Новосокольники Арсений Русаков. Он рассказал об одном из экспонатов лицейского музея – части самолета ингушского летчика Мурада Аздоева. Этот экспонат – символ мужества, памяти, связи поколений, напоминание о подвиге, который не должен быть забыт. Совместно с советником директора по воспитанию Кристиной Воробьевой было подготовлено видео, в котором рассказывается история этого уникального экспоната, как был найден фрагмент самолета и как он попал в музей.
17: О валютах.
16: Курс валют на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, юань 10.63.
17: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
15: Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
14: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
10: Продолжается эфир, и в самом начале, завершающей части нашего большого эфира, я хочу напомнить о том предложении, которое действует для слушателей «Комсомольская правда», а именно сегодня каждый из вас может получить не один, а целых два ионизатора по цене одного, по цене 34 тысячи рублей. Вы можете их приобрести по отдельности, будет тоже особая цена для слушателей «Комсомольской правды», но в комплекте значительно выгоднее. Один прибор вы можете оставить дома для всей семьи, другой взять на работу или в командировку, или на дачу, в общем, куда угодно. Может быть, кому-то подарить, кому вы желаете здоровья. И обычно, когда мы желаем здоровья, мы можем же и подтвердить это, и не только сказать на словах, но и подтвердить на деле. А вот подарок в виде ионизатора — это как раз-таки то самое подтверждение пожелания здоровья на деле. Друзья, потому что когда мы пользуемся ионизатором воды Aqualife, когда мы готовим в нем воду, это происходит очень легко и просто, мы превращаем воду из окислителя в водовосстановитель, то есть в природный антиоксидант, воду, похожую на воду из горных источников, воду, которую хочется пить, с которой легко наладить питьевой режим. И это стоит попробовать. Как это сделать, сейчас расскажу. Сейчас, как и обещал, скажу номер телефона 8 800 505 0855, 8 800 505 0855, номер телефона бесплатный для ваших звонков и заказов. Звоните прямо сейчас, успейте сегодня, и до 19.00, потому что это предложение действует только до 19.00, потому что работает колл-центр у нас до 19.00. Ну а как это попробовать? Смотрите, мы единственный завод-производитель, который дает вам тестовый период 90 дней, в течение которого вы можете пользоваться ионизатором, решать, насколько это эффективно, насколько это в том числе вкусно, да, насколько просто пользоваться ионизатором.

0: зависимости, как вода такая благотворно влияет на реологию крови. Но есть еще не одно, масса вообще, тысячи исследований, которые подтверждают ее эффективность. Давай продолжим, наверное, в том же ключе.
1: Я предлагаю пойти следующим путем. Самое главное, чтобы вот понятно было всем, чтобы не возникало вот этого желания или понимания, что да я здоров, ну зачем мне ваш ионизатор? Я молод, прекрасен, все у меня хорошо. Смотрите, сейчас вы знаете, что медицина развивается просто с невероятной скоростью, регулярно совершаются новые открытия, открывают и что-то доказывают, что-то не доказывают. Но то, что касается ионизированной воды, воды с отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом, в мире насчитывается на данный момент уже свыше 2000 исследований в разных странах. В России и в других. Но в России вообще все начиналось, скажем так. Почему такая вода нужна абсолютно всем? Когда мы с вами формировались на заре человечества, формировался там микробиом, не было большого числа таких производств, не было вот этой экологической катастрофы, все, в принципе, источники на планете Земля были с отрицательно-окислительно-восстановительным потенциалом. И наш организм, наш микробиом формировался на такой воде. Сейчас природных источников с отрицательным ОВП почти не осталось. И чтобы пить воду с отрицательным ОВП, надо жить около этого источника, потому что отрицательный ОВП очень быстро превращается в положительный в течение нескольких часов. Поэтому такую воду можно готовить у себя дома. Для этого и нужны ионизаторы, чтобы из простой воды, которая у вас течет из-под крана, получать воду с отрицательным ОВП. Почему так важно пить воду с отрицательным ОВП, насыщенную водородом, с правильным pH? Потому что такие показатели имеют наши клеточки внутри. Вы этот pH, например, можете даже в анализах видеть, какой у вас pH чего. Это все физика и химия. Да? Поэтому, когда мы пьем простую воду, литр выпили, одна столовая ложка усвоилась. А если вот вы пьете воду с отрицательным ОВП, воду ионизированную, вы литр выпили, литр и усвоился. Дальше. То есть есть понимание, что надо пить такую воду всем. Вот всем. Почему? Потому что следующий момент. Большинство заболеваний, которые сегодня известны человечеству, 90% вызваны оксидативным стрессом. Это уже доказано и передоказано. То есть диабет второго типа – первопричина – оксидативный стресс. Жировой гепатоз печени – первопричина – оксидативный стресс. Псориаз – первопричина – оксидативный стресс. Чтобы бороться с оксидативным стрессом, современная медицина использует антиоксиданты. Витамин С – антиоксидант, витамин Е – антиоксидант. Все сейчас помахали плечами, головой точнее, сказали, пожали плечами, ну так что, пойду я витамин С буду вон пить, и все у меня будет в порядке. Ребята, та же самая история. Витамин С прекрасен, его надо пить. Если вам назначил врач, вы сдали анализы, и вы знаете, что вам не хватает именно витамина С. Ваша антиоксидантная система поломалась из-за его недостатка. Да? Все, пьем витамин С. Но, понимаете еще в чем фишка? Витамин С – молекула большого размера. И ему трудно пройти в клетку, а в митохондрии вообще нет, а через гематоэнцефалический барьер не проникнет. Поэтому это долгая-долгая история с подбором нужной дозировки, нужной формы. Это много анализов, много времени, все. А молекулярный водород – это доказано. PubMed, самый авторитетный медицинский журнал, можете там посмотреть. Lancet, популярнейший медицинский журнал. В российской газете интервью было и с академиком Чучалиным российский про водород, и с академиком Воробьевым про водород. В российских изданиях тоже уже много можно всего этого найти. Водород – самая маленькая молекула антиоксиданта. Он проникает через гематоэнцефалический барьер, он проникает в митохондрии, у него нет побочных эффектов, а у витамина С может быть побочный эффект. Может, почитайте об этом, если мне не верите. А у водорода нет. И водород можно всем, независимо от возраста, независимо от анамнеза. Маленькому ребеночку, очень пожилому человеку, практически 100 лет, всем нужен

0: и со всеми будет работать, потому что в оксидативном стрессе находятся все. Только один в оксидативном стрессе, у него уже целый букет, и кровь густая, и давление скачет, и диабет второго типа, а первопричина одна – оксидативный стресс. А другой только вступил на эту тропу оксидативного стресса, и у него так: легкая усталость по рукам, тремор после 3 чашек кофе, плохо засыпает, но он еще считает, что он не болеет. Но если все эти люди начнут пить водородную воду, они поменяют или ионизированную щелочную воду, и той отрицательный ОВП, и та, антиоксидант, и ту вы получаете в процессе электролиза, и ту приготовит вам ионизатор воды Аквалайф. И вот как только вы получите такой прибор, начнете пить такую воду, вы поменяете свое состояние. А вот как начать пить такую воду? Миша вам сейчас расскажет.
1: Необходимо просто залить эту воду в ионизатор воды Aqualife. Ионизатор воды Aqualife – это прибор, который по простоте использования подобен чайнику. Он и выглядит, можно как чайник, но я считаю более красивым. У нас очень красивый прибор, мы производим этот прибор. И как им пользоваться? Наливайте обычную воду, которой вы пользуетесь. Вам не нужно какую-то специальную воду где-то покупать. Вот какую используете, такую и заливайте в ионизатор воды. Он никуда не встраивается, ионизатор воды. Нет необходимости в покупке каких-то дополнительных расходных материалов. Просто залили воду, закрыли крышкой, нажали кнопку, все. Подождали несколько минут. Ионизатор воды Aqualife Premium даже вам сообщит, что вода готова. На экране цветном вы увидите тоже сообщение, что вода готова. Там будет написано, какая вода. Там одновременно готовится, допустим, ионизированная щелочная, ионизированная кислотная вода. Вы увидите, вода готова, открыли крышку, взяли, пьем. Да, ионизированная кислотная вода, как уже мы говорили, она противоположность воде с антиоксидантными свойствами, воде ионизированной щелочной, это йод перекиси зеленка, как мы ее называем в одном лице. Ее мы используем больше всего наружно для дезинфекции, для того, она как антисептик. Да, люди помогают себе в решении вопросов с диабетической стопой. А множество можете найти применение любой воде, которую готовит ионизатор воды Aqualife, а он готовит все виды ионизированных вод, и щелочную, и кислотную, и водородную, и воду, насыщенную ионами серебра. Друзья, все просто. Налили, приготовили, пьем. А второй прибор, который сегодня идет в комплекте, ионизатор воды Aqualife Mini, он готовит ионизированную щелочную, ионизированную кислотную воду. Он в 2 раза меньше по объему, чем ионизатор воды Aqualife Premium. У него 1,4 литра объем. Его можете взять с собой на работу, на дачу, в командировку, куда угодно. Очень удобный, компактный прибор. И сегодня эти 2 прибора идут в комплекте по цене 34 тысячи рублей. Звоните для заказа 8 800 505 0855, 8 800 505 0855. Тестовый период, напоминаю, 90 дней, это ваша безопасность. Это время, когда вы можете использовать прибор и сомневаться в эффективности той воды, которую вы пьете. Да? Но, поверьте, вам не придется долго сомневаться. Вы почувствуете с первых глотков, насколько она приятна, вкусна. И, конечно же, почувствуете прилив бодрости, прилив энергии, как болезни отступают. Друзья, сделайте этот свой первый шаг навстречу своему здоровью. Звоните, заказывайте 2 ионизатора по цене одного. 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
2: Я предприятие, производитель ионизаторов воды Aqualife. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
4: Новость глава. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана. по большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду».
7: Здравствуйте, прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Хорошая, приятная, теплая погода, которую почему-то называют аномальной жарой в столичном регионе, может установить новый абсолютный рекорд суток, говорят специалисты, отмечая, что, в общем, воздух может прогреться до плюс 32. Предыдущий рекорд составлял 30,2 градуса, был установлен в 79 году. Но на таких бытовых столбиках или на бытовых термометрах уже плюс 35 показывает, так что, в общем, будем считать для себя, что неплохо с точки зрения рекорда. Явно погода, температура, конечно, июльские, хорошо. В течение всей следующей недели сохранится, точнее, текущей недели, рано радоваться, сохранится хорошая погода. Но в пятницу, вот, пожалуйста, завершится она прямо перед выходными, когда вы хотели, как нормальные люди, отдохнуть. Тогда-то и начнутся грозы и ветер, естественно. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» напомнил руководитель прогностического центра метео Александр Шувалов. До 22 мая, говорит Шувалов, включительно. В столичном регионе температура не ниже 29, а то и 32. Можете ехать плавать. В пятницу уже все.
8: Погода поставила все с ног на голову. У нас в центре жара, и жара будет день ото дня нарастать. А вот на юге просто-напросто какая-то промозглая погода. В Сочи на протяжении всей недели не больше 18-19 градусов тепла и практически ежедневно дожди. У нас же наоборот. Солнце за счет юго-восточного притока тепла, температура 30-32 градуса и никакого намека на осадки. Вот такие вот парадоксы иногда преподносит погода даже в мае. Обычно это летние парадоксы, но сейчас это происходит в мае. В Питере взлет температуры до 29-30 градусов, а затем там холодный фронт и понижение температуры. Причем до 20 градусов тепла. То есть какой-то очень кратковременный. И вот представляете, на расстоянии 650 километров всего лишь всю оставшуюся неделю со среды включительно в Питере около 20 градусов, а в Москве около 30 градусов. Да, в Москве до конца недели около 30 градусов, 30-31, и в центре города может быть и 32. А изменения погоды у нас грядут только в самом конце недели. Некоторые модели говорят о том, что это произойдет в пятницу, некоторые говорят о том, что это произойдет в субботу. Но именно тогда, вот это, конечно, требует уточнения, в зависимости от скорости перемещения этого холодного фронта, именно тогда жара спадет, и спадет где-то до комфортных 22-24 градусов. Естественно, переход от очень жаркого погода более комфортной пройдет через кратковременные дожди, грозы и, может быть, даже шквалистые усиления ветра.
7: Ну, пока погода держится, 5 привычек, убивающих нас в жару. Об этом пишет «Комсомольская правда» на kp.ru. Навредить могут совершенно обыденные вещи. С нами корреспондент отдела «Семья» «Комсомольской правды» Анна Кукарцева. Анна, приветствую.
9: Здравствуйте всем этим жарким днем.
7: Да, замечательный день. На первом месте на работу, да, которая, конечно, навредит тем, кто работает, вместо того, чтобы на шезлонге, да, растянуться и подумать о вечном.
9: Вот на работе-то как раз кондиционеры, на работе обычно такой хороший микроклимат создается, в отличие от тех 30+, что сейчас на улице. Поэтому как раз на работе человек должен себя чувствовать хорошо и бодро.
7: Да как хорошо и бодро он до этого 10 месяцев был вот в том, что в этих кондиционерах только за окном. А теперь вот какой там витамин начали выдавать, Е, да?
9: Надо... Витамин Д.
7: А, витамин Д,
9: от,
7: да,
9: солнышка, да, да.
7: Вот, надо пользоваться, наверное, моментом. Но чего, не переутрудиться в прямом смысле слова, может быть, да? Не запыхаться, чтобы удар не хватило какой-нибудь.
9: Угу. Но на самом деле самое главное в жару правильно ходить на работу, то есть по тенечку, а не по солнышку. И если уж идете по солнышку, обязательно голову панамкой прикрывайте. Это, знаете, да, главный совет наших врачей. И не думайте о том, что панамки — это только детский головной убор. Нет, совершенно прекрасно она смотрится на взрослых, и главное, прикрывает голову от солнечных лучей прямых, которые, собственно, влияют на тепловой удар. Ну, и что еще? Движения, да, которые должны быть. На самом деле, вот в жару самое главное — не переусердствовать. Если вы видите, что человек в жару, например, вот я недавно заметила прекрасного спортсмена, который в 12 часов дня бежал по тротуару в сторону парка, я подумала, ну, в самый солнцепёк-то, конечно, самое оно заниматься. Конечно, спорт — это прекрасно, но надо делать это правильно. В жару это только утренние и вечерние часы должны быть. Вот эта вот привычка бегать, перегрузка сосудов плюс тепловой удар может вообще не очень хорошо на состояние спортсмена сказаться. Вот это одна из главных ошибок тоже. Людей, которые предпочитают ЗОЖ в жару. Поэтому будьте внимательнее, слушайте свой организм.
7: Спорт отменяем на улице под солнышком.
9: Не отменяем, только когда вот прохладнее становится. Утренние, вечерние часы, пожалуйста.
7: Так, хорошо. С этим, ну да, нагрузки физические для сердца и так далее не очень. Но что еще может навредить, казалось?
9: Ну, люди, когда в жару, обычно не хотят есть, да, днем мы как-то так, ну, не хочется, аппетита нет, жарко, вялость такая, расслабленность, зато вот мы приходим домой и, ух, наедаемся, да еще от души, так, чтобы аппетит заглушить и вроде как калории восполнить. На самом деле это не очень хорошая идея. В принципе, поздний ужин – это не очень хорошая идея. Но напоминают наши эксперты, что жара, в принципе, еще влияет на тревожность повышенную. Она вызывает ее. Когда на улице слишком жарко, организм к этому не приспособлен, начинает нервничать, прям скажем. И вот вечерний прием пищи дополнительно влияет также на то, что организм не очень хорошо воспринимает такое безалаберное, скажем, к себе отношение, и, соответственно, нарушается сон. Человек ложится спать, и так жарко, душно, еще полный желудок, и, соответственно, сон рваный, утром встает весь разбитый, а опять выходить на жару. И чем дальше накопительный эффект вот такой вот, тем, соответственно, не очень хорошо. Поэтому, если уж вы привыкли поздно ужинать, пусть ужин будет хотя бы легким. Ну, салат, например, там какой-нибудь небольшой кусок рыбы и так далее. Но точно не жирное, не сладкое там, и ничего такого тяжелого.
7: Да, салат с куском рыбы выйдут, конечно, как, может быть, не так экономно, да, как что-нибудь попроще, да пожирнее. Ну, да, здесь про такие размышления прошли, что, в принципе, если бы не надо было на работу, то вполне себе можно и все можно, да, то есть опять мы утыкаемся, возвращаемся к началу. А, может быть, что-нибудь еще?
9: Холодный душ. Одна из самых опасных привычек. На самом деле, в жару прохладный душ, вот прохладный именно, ну, градусов 34-35, то есть чуть прохладнее, чем температура тела. Это отлично, это вообще рекомендуют все врачи, и можете принимать его хоть 5-6 раз в день, если у вас есть такая возможность, если вы там дома или где-то на даче, или, может быть, даже на работе у кого-то душ устроен. Но главное, чтобы душ был не холодный, потому что на самом деле холодная вода после жаркого дня может, соответственно, вызвать спазм сосудов и очень неприятно повлиять
7: на здоровье. Спасибо большое, Анна Кукарцева, корреспондент отдела «Семья» «Комсомольской правды». Но все, что не успели, остается есть на КПРУ. Театры в прошлом году заработали больше, чем годом ранее, почти на четверть. Общая выручка достигла почти 60 миллиардов. При этом в эту сферу внедрились мошенники, с которыми борется Юрий Кораблев.
10: Общая выручка по итогам прошлого года российских театров от проведенных в России мероприятий выросла больше, чем на 18% и составила 59 миллиардов рублей. Это данные из зачета Министерства культуры России. Общее количество зрителей на театральных мероприятиях в российских регионах росло более медленными темпами на 3,5% до 44 миллиона человек. Поэтому несложно сделать вывод, что доходы театров выросли в первую очередь из-за подорожания билетов, заявил Радио КП, главный редактор информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
11: Востребованные спектакли театры имеют право для того, чтобы регулировать посещаемость, не отдавать маржу спекулянтам, повышать стоимость. Правильно делается уже. То есть, если популярно, значит, соответственно, за это нужно платить больше. Если не популярно, цены остались на том же уровне или даже снижаются, как мы наблюдаем. Что касается общего количества зрителей, то оно тоже выросло, но незначительно. То есть идет рост такой уверенный, спокойный, без особых прыжков.
10: Театральным бумом пользуются и мошенники. Билеты на многие постановки, особенно редкие с участием ведущих артистов, разлетаются в ближайшие 15-30 минут со старта онлайн-продаж. В театральных кассах та же ситуация. В некоторые театры столицы, чтобы купить билет, нужно отстоять несколько часов. И не факт, что билет тебе достанется. И вот этой театральной горячкой вовсю пользуются мошенники. Расчет идет на то, что в состоянии нервозности, когда у человека главная задача приобрести заветный билет, логика и рассудительность отходят на второй план. О схеме злоумышленников рассказывает журналист «Комсомольской правды» Елена Кривякина.
12: Проблема в том, что театры действительно сейчас ложи блестят, и залы заняты просто вообще битком, особенно на топовые спектакли с участием ведущих артистов. Очень сложно купить билеты, особенно если там спектакль в репертуаре идет раз в месяц, например. Все театры сейчас имеют телеграм-каналы, каналы в Максе, и, соответственно, объявляют о старте продаж, онлайн-продаж. И там вот на этих, в этих мессенджерах, по сути, не только поклонники театра, но, соответственно, и мошенники. Вот. И схема такая, человек оставляет комментарий, что, например, никак не может купить билет или что хочет попасть на ту или иную постановку. Мошенники это фиксируют, а потом пишут ему от лица театра и говорят, что есть резервный билетик, так сказать. Кто-то отказался, и мы вам можем предложить. Ну, а дальше человека здорово раскручивает на деньги, кидая эффективные ссылки, человек оплачивает билеты, не получает ни билетов, ни денег, ничего не получает. Сплошное разочарование в учреждениях культуры.
10: Разориться на покупке билетов можно также, если вы покупаете их у посредников. Переплата может достигать 30-50%, но нарушением закона это не является. Это, так сказать, условно-законный способ отъема денег у населения, с которым учреждения культуры активно борются. Чтобы не переплачивать за услуги посредников, билеты нужно покупать только на официальных сайтах театров. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
3: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
13: Свою первую награду Михаил Калашников получил в 1940 году. 21-летний механик, водитель танка, был удостоен именных часов из рук генерала Жукова, в те времена командующего Киевским военным округом. Молодой человек с 9 классами образования победил на конкурсе армейских рационализаторов. Он изобрел прибор учета ресурса танкового мотора, который почти сразу приняли в массовое производство. За следующие 60 лет Калашников был удостоен 17 орденов, в том числе таких экзотических, как звезда Карабоба. Это высшая награда в Венесуэле. Еще Уго Чавес подарил Калашникову копию шпаги Симона Боливара.
14: В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
14: О спецоперации.
15: Российские войска освободили Волоховку в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. ВСУ привлекли 2 дополнительные группы штурмовиков, но это не помогло им удержать населенный пункт. Враг понес потери и отступил. В оборонном ведомстве подчеркнули, что освобождение Волоховки позволяет российским военным контролировать дорогу, соединяющую населенные пункты на левом берегу реки Волчьей. Дональд Трамп и его помощники разочарованы тем, что кампания давления на Кубу, в том числе за счет лишения острова топлива, не вынудила кубинское руководство к проведению реформ. И поэтому все более серьезно рассматривают вариант применения военной силы в отношении Гаваны, сообщили источники Политико. Масштаб возможных военных действий колеблется от разового авиаудара до наземного вторжения. Аэролодка, перевернувшаяся на Байкале, не имела лицензии на перевозку туристов. Это сообщили в транспортной прокуратуре. При опрокидывании судна погибли 5 человек, один пострадал. Это произошло во время прогулки в 30 километрах от берега в районе местности Черепаха. На борту аэролодки в момент ее опрокидывания находились 18 человек. Возбуждено уголовное дело. Статья, по которой квалифицированное действие перевозчика – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
14: Про визы.
15: Власти Таиланда отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран, в том числе для россиян. Теперь российским туристам разрешено находиться в Таиланде лишь 30 дней. При этом не уточняется, когда эти изменения вступят в силу. Наши граждане смогут воспользоваться услугой платного продления безвизового пребывания дополнительно на 30 дней без необходимости выезда из страны.
14: О спорте.
15: Тольяттинская «Лада» останется в континентальной хоккейной лиге. Это сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем аккаунте в «Макс». В сезоне 2025-26 «Лада» заняла 10-е место и не вышла в плей-офф.
14: А солнце.
15: 3 вспышки максимального уровня произошли на стороне Солнца, не обращенной к Земле, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Меркурий – единственная планета, на которую может воздействовать высвободившаяся энергия. При этом, судя по поступающим снимкам обратной солнечной стороны, произошедшие взрывы привели к частичному разрушению и упрощению группы пятен. В итоге шансы на то, что она доживет до момента встречи с Землей, начали стремительно таять, рассказали ученые. И о погоде в эти минуты в российской столице плюс 31 градус, завтра 28-29, осадков не ожидается. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
7: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Киев готовит удары по России с территории Латвии. Прибалтика вступает в войну. Аэролодка с пассажирами перевернулась на Байкале. Предварительно она была исправна. Причиной могло стать превышение числа пассажиров и авторизации через госуслуги. Никаких подростков. Минтранс хочет ужесточить правила для электросамокатчиков. Об этих и других новостях далее в предстоящие полчаса. Украина готовит удары по России с территории Латвии, сообщили в службе внешней разведки. Зеленский нацелен всеми силами демонстрировать Европе сохранение боевого потенциала ВСУ и их возможности наносить ущерб экономике России, говорят наши разведчики. Литва хочет создать минное поле на границе с Россией. Это включает линии с противотанковыми средствами, минами. Так они будут противодействовать передвижению пехоты и так далее, сказал министр обороны города и страны Каунас. Использование противопехотных мин запрещено Оттавской конвенцией, но странам Балтии, Польши, Финляндии закон не писан, да и из договора они вышли. Ну а глава внешнеполитического ведомства Литвы заявил, что НАТО следует показать русским, что сила Альянса способна прорваться в Калининградскую область. Ну, собственно, что у всех на а уме, то вот у дурных на языке. Также стало известно, что Эстония впервые сбила беспилотник, который вошел в воздушное пространство страны. Вероятно, он был украинский, заявил министр обороны страны, но он не уверен. Ведутся работы на месте падения обломков. Таллин ожидает от Киева более жесткого контроля за беспилотниками. Правда, Эстония не разрешала Украине использовать свое воздушное пространство для атак. Они так считают, об этом заявил эстонский министр обороны в ходе разговора с украинской страной. Но, может быть, Зеленский подписал указ, что Эстония разрешает пролет украинских беспилотников как-нибудь так. Олег Глазунов с нами, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов. Олег Николаевич, приветствуем. Что будем делать с Прибалтикой?
16: Добрый день. Да, здравствуйте. Ну, что будем делать? Судя по всему, там только одна страна, которая, ну, пока еще беспокоится о своей безопасности, это Эстония. Вот, они сбили беспилотник, значит, они переживают, чтобы Россия как-то не ответила, да, на вот недружественные с их стороны отношения. Все остальные страны почему-то не хотят с нами дружить, да, и мне это удивительно, если учитывать, что вот они говорят о Калининграде, штурмовать Калининград, а у самих армии, в той же армии Латвии 8 тысяч человек. Ну, слушайте, как у нас ОМОНа больше в России, чем у них армия,
7: понимаете? Так они НАТО зовут же на помощь. НАТО так нет, штурмует Калининград, они говорят.
16: Послушайте, ну, смешно, армия, во-первых, НАТО не будет вмешиваться в этот конфликт. Да, американцы, армия НАТО это в основном военнослужащие армии США, да, и поэтому вряд ли Трамп захочет вмешиваться в какой-то еще прибалтийский конфликт, если у него не решены вопросы с Ближним Востоком и с Кубой, поэтому НАТО не будет влезать, ведь еще Збигнев Бжезинский, величайший политолог и большой недруг нашей страны, прямо говорил о том, что Россия может взять всю Прибалтику за 3 дня. Поэтому я бы на их месте не выделывался.
7: Да, разговор про 3 дня как-то уже, честно говоря, стыдновато вести, согласитесь, да, на 5-й год специальной военной операции. А что, вот идея же у них в другом была. Они же говорили о том, что заблокируют Калининград, Калининградскую область, и русские вынуждены будут напасть на Польшу. Ну, в том смысле, что пробить коридор, а что делать? Да, и вот тогда-то, значит, НАТО и подключит сразу, начнет защищать саму себя от нашего нападения, да, там вплоть до Германии. Они же как бы, ну, все вслух говорят. Вот по такому сценарию, может быть, могут они заминировать море, пролет каким-то образом, что с этим сделать, и вынудить нас, соответственно, идти каким-то сухопутным путем туда.
16: Вы знаете, я твердо уверен, что блок НАТО, именно блок, да, не европейские страны, а вот основа блок НАТО – это американские вооруженные силы. Они не будут вмешиваться в европейский конфликт. Вот. И поэтому не будет, польская армия не является самой сильной в регионе. Вы мне назовите хоть какую-то войну, которую выиграли поляки за последние там 100 лет или 200 лет.
7: Не, они могут вот заблокировать морские пути?
16: Не могут они заблокировать. Для этого необходим сильный военно-морской флот, который бы смог бы соперничать с нашим военно-морским флотом. Ведь президент Путин прямо сказал, все угрозы региона будут уничтожаться. Вы понимаете, наш президент уже показал, что он способен принимать самые жесткие решения. И он не посмотрит, что там страны Прибалтики НАТО или там Польша тоже это блок НАТО. Решения будут приняты, если только даже попробуют что-то предпринять. Поэтому они пока только говорят об этом. И не хватит у них духу. Мне кажется, это просто они на такой русофобии зарабатывают деньги. И, во-вторых, всегда можно объяснить, почему экономическая ситуация так нестабильна в Европе, да, вот объяснить русско-российской угрозой. Поэтому тратим деньги, вот видите, на оборону, да, там, или на противодействие России. То есть пока не блок НАТО, я беру европейский, не европейская армия, которая пока не существует, да, они не смогут противостоять нашей армии. Наша армия имеет огромный боевой опыт.
7: Ключевое слово «пока»? Ну, и это первый вопрос. Пока, да. Пока. И второй вопрос. Вот наша армия, она как на два фронта потянет сегодня?
16: Да, потянет, вполне да. Она потянет. Вы не сравниваете страны Прибалтики и Украину, да, вот, еще раз говорю, страны Прибалтики, армия 8 тысяч, 7 тысяч, ну, ладно, Литва чуть побольше, но это же не украинская армия, да, вот, которую 10 лет готовили.
7: Это страна.
16: К войне с Россией. Ну, и что, у них армия Латвии, нет танков, нет самолетов. Туда, пока они туда перегонят, какие танки, какие самолеты, да, где что. То есть здесь эти страны не способны как-то сделать какой-то заслон, да, заслонить Польшу, да, допустим, от России, то есть пока мы доберемся через прибалтийские страны. Нет, вот я склонен верить Збигневу Бжезинскому, который вот так и сказал. То есть, это не Украина, где, особенно Донбасс. Донбасс через каждые 10 километров населенный пункт, а это линия, ну, как бы обороны, да, в Литве, Латвии, Эстонии такого нет, и, ну, я не то, что за войну сейчас говорю, я просто анализирую факты, но мне смешно слушать, что армия, там, Латвии или армия Литвы, у них нет ни армии, ничего нет, и то, что Литва согласилась на предоставить площадку для украинских беспилотников, ну, давайте посмотрим, что будет, да, пускай беспилотники оттуда взлетят, а дальше уже политическая воля нашего президента. Он сказал, все угрозы региону будут уничтожаться.
7: Спасибо. Олег Глазунов, доцент кафедры политического анализа социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов. Ну, а тему продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
17: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
18: Западные политики и генералы давно клацают зубами у Калининградской области России. Все военные учения, которые постоянно проводит НАТО у границ нашего эксклава, нацелены на его захват. На сей счет существует даже секретный план «Д». Разработчики этого плана обычно лукаво скрывали свои намерения. Но в последнее время стали говорить уже открытым текстом. Военным все чаще стали подгавкивать даже политики таких карликовых прибалтийских стран. Например, таких как Литва с ее крошечной армией. Вот на днях глава литовского МИД Кестутис Будрис в интервью швейцарскому изданию «Neue Zeitung» призвал НАТО к атакам на Калининград. Привожу его слова. «Мы должны показать русским, что можем проникнуть в их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде. У НАТО есть средства для уничтожения российских баз в эксклаве». Запомнили? Так и хочется сказать в ответ. А у России есть все средства для защиты нашей далеко не маленькой крепости, а точнее крупного оборонительного района, нашпигованного всеми видами боевой техники. Системами ПВО и береговой обороны, танками, пушками, самолетами, кораблями, ударными беспилотниками, ракетными установками. НАТО зубы сломает при попытке захватить область. К тому же нашу группировку там наш генштаб наверняка не оставит без помощи с большой земли. У нашей армии есть ракеты наземного, воздушного и морского базирования с дальностью от 2500 до 5500 километров. К тому же нельзя забывать про совместную российско-белорусскую группировку, которая обязательно подключится в случае нападения НАТО на Калининградскую область. И, безусловно, театр военных действий будет гораздо шире ее территории и расползется по натовской Европе. И абсолютно нельзя исключать, что России в таком случае для противостояния стаду агрессоров придется доставать из ножен ядерные мечи, а на месте Литвы и ее МИДа останутся лишь дымящиеся воронки. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
17: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
7: Аэролодка с пассажирами перевернулась на Байкале. Предварительно она была исправна, а причиной могло стать превышение числа пассажиров. Об этом через пару минут.
19: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
20: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за 2 минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Срочно.
7: Водитель аэролодки, перевернувшийся на Байкале, погиб, сообщили ТАСС в оперативных службах. Всего в результате трагедии погибли 5. 13 человек самостоятельно смогли выбраться на берег. Аэролодка с пассажирами, перевернувшаяся на Байкале, по предварительным данным, была исправна, но причиной опрокидывания могло стать превышение числа пассажиров. Их должно было быть 10, разрешено 10, а было 18, почти в 2 раза больше. Аэролодка «Север-750» перевернулась в районе скалы Черепаха на Байкале днем по местному времени. Подробности ЧП выяснила корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске Анастасия Куринова.
22: Сообщение о ЧП поступило на номер 112 примерно в 14:30 по местному времени. К сожалению, появилась официальная информация от МЧС, что все-таки 5 человек, которые оказались в воде, погибли. Сейчас в настоящее время идут поиски тел, которые пока не найдены. Люди, пострадавшие, доставлены в больницу, в том числе женщина, которая получила рваную рану ноги, а также 14-летний подросток, которому удалось выжить. Большая часть людей смогли выбраться на берег самостоятельно. Это 10 человек. Примерно 30 метров от берега. В данном случае людям можно сказать, что отчасти повезло, так как вот большая часть могли выбраться, выплыть самостоятельно, добраться до земли. Вообще, на самом деле, данная услуга на Байкале очень распространена. Люди со всей страны едут для того, чтобы покататься именно на Хивусе. Судно на воздушной подушке предполагает, что оно передвигается по льду и по воде. Но при этом большая часть воды, водоема, должна покрыта быть льдом, потому что совсем небольшие расстояния по воде этот катер может преодолевать. В том числе здесь особенность именно у этой модели катера в том, что она предназначена для рек. То есть высота волны не больше чуть метра. Байкал все-таки имеет свои особенности, больше относится по условиям, так скажем, к морю. То есть здесь и сильные ветра, и высокие волны. Вот. Поговорив с экспертом, мы выяснили, что все-таки погода могла стать одной из причин происшествия. То есть вот сильный ветер, плюс еще активное таяние льда. Сейчас у нас на улице в основном плюсовые, естественно, температуры. То есть льда на Байкале практически не осталось. По какой причине проводились экскурсии данным водителям, опять же, непонятно, неизвестно, будут уже выяснять эксперты, правоохранители. Могу сказать то, что еще данная модель по словам опытного судоводителя, является не самой устойчивой. Также есть возможность, что именно из-за особенностей конструкции также судно перевернулось, при этом выбраться из него очень трудно, потому что одна единственная подушка, из-за чего повышенный риск.
7: По факту трагедии на Байкале Следственный комитет возбудил уголовное дело. Статья оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Минтранс хочет ужесточить правила для электросамокатчиков. Среди предложений никаких подростков, ну, хотя бы младше 16 лет, и обязательная авторизация через госуслуги для аренды. Эксперты говорят, что это сделает невозможным использование средств индивидуальной мобильности под чужими аккаунтами. Продолжит прямо с электросамоката Юрий Кораблев.
10: В России могут ужесточить правила пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Это следует из ответа Министерства транспорта на обращение депутата Госдумы Александра Аксененко. Ведомство поддерживает возможность авторизации пользователей СИМ через портал госуслуги, а также готовит новые меры регулирования отрасли. В частности, депутат предлагает установить обязательную проверку возраста через госуслуги для арендных самокатов, а для личных создать реестр СИМ для облегчения идентификации нарушений правил дорожного движения. В документе говорится, что Минтранс уже реализует дорожную карту по дополнительному нормативно-правовому регулированию СИМ и повышению безопасности дорожного движения. Ужесточение идентификации пользователей прокатных электросамокатов необходимо, чтобы пользователи не могли брать средства индивидуальной мобильности через чужие аккаунты, заявила Радио КП директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман.
0: Прежде всего, это, конечно, дает возможность отсекать пользователей младше 18 лет с единственным допуском, что родители не будут передавать данные своего аккаунта детям и не будут таким образом передавать управление несовершеннолетним, за что предусмотрены сейчас по внутренним правилам оферты довольно высокие штрафы. Там в Москве они доходят до 100 тысяч рублей, а во всех других регионах до 30. И это будет упрощать поиск нарушителя в случае какой-то ситуации, там по запросу к оператору, эти данные о нарушителе, они будут предоставляться. Но здесь тоже есть нюанс, то есть в целом, в любом случае, поездки операторские, они идентифицируемы. И здесь я бы сказала, что эта мера больше будет распространяться на пользователей частных СИМов и будет связано непосредственно с регистрацией транспортного средства по большому счету. То есть в данном случае мы должны уравновесить ситуацию в отношении, ну, в целом, права и обязанности для тех людей, которые управляют частными СИМами, и те, которые управляют прокатными.
10: Эксперты транспортного рынка отмечают, что власти постепенно движутся к модели, при которой электросамокаты будут регулироваться почти так же, как и другие виды транспорта. Уже сейчас сервисы кикшеринга используют внутренние системы штрафов, ограничения скорости и верификацию пользователей. Однако единых федеральных правил пока нет. Эксперт рабочей группы при правительстве России по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов считает, что выявление и наказание водителей самокатов – это сегодня почти единичные случаи. По его мнению, система пока не работает. Вот что он заявил Радио КП.
1: Практически отсутствие неотвратимости наказания, потому что мы с вами, выходя на улицу, наблюдаем огромное количество тех, кто едет по двое, тех, кто не спешивается на пешеходных переходах и так далее, и так далее, и так далее. Единственное, что удалось добиться за все это время, это то, что кикшеринговые компании по требованию местных региональных властей на тех или иных дорогах существенно занижают скорость. В некоторых местах, в Петербурге, например, до 10 км в час, а в некоторых местах и даже запрещено у нас двигаться. Но это только маленькая совершенно часть. Второй момент – это правовой нигилизм пользователей, который как раз вскормлен отсутствием, или, так скажем, наличием, отсутствием неотвратимости наказания. То есть мало кто из них представляет и правила дорожного движения, и где они должны, и что им можно. можно и чего им нельзя. И все это связано с тем, что ответственность в большинстве случаев не наступит.
10: Тема регулирования СИМ обсуждается на фоне сохраняющейся высокой аварийности. По данным ГАИ, в прошлом году в России произошло более 3200 ДТП с участием электросамокатов и других СИМ. В этих авариях погибли 68 человек. Еще около 3500 получили травмы. Особенно остро проблема стоит в крупных городах. Москва остается лидером по числу аварий с участием СИМ. Хотя в столице в последнее время отмечается снижение показателей благодаря ограничениям скорости и развитию зон автоматического контроля. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
7: Социологи нашли виновных в падении рождаемости. Это смартфоны и высокоскоростной интернет. Наверное, с ними надо что-то делать или будут делать. Специалисты говорят, что виртуальный мир, мол, отвлекает молодежь от реальных встреч и отношений. А стандарты соцсетей завышают ожидания от партнера в офлайн-пространстве. Виталия Осипова на всякий случай отключила и смартфон, и интернет, вышла в офлайн-пространство и тщательно готовится к повышению рождаемости.
2: Смартфоны обвинили в снижении рождаемости. Негативную статистику привели журналисты Financial Times. Согласно ей, в большей части мира среднее число детей на одну женщину опустилось ниже 2. То есть того минимального показателя, который необходим для стабильной численности населения страны. В 66 странах из 195 этот показатель уже и вовсе приближается к критическому – один ребенок на одну женщину. В частности, ученые университета Цинциннати выяснили, что в США, Англии и Уэльсе рождаемость резко падала там, где появлялся высокоскоростной мобильный интернет. Виртуальный мир отвлекает молодежь от реальных встреч и отношений, а стандарты соцсетей способствуют завышенным ожиданиям от потенциального партнера в офлайн-пространстве. Таким образом, еще с юного возраста подростки не получают тех социальных навыков, которые необходимы для заведения семьи, заявил радио «Комсомольская правда» социолог, кандидат социологических наук Филипп Малахов.
4: Дети перестают общаться между собой в офлайне. Приятнее находиться в смартфоне и в этой виртуальной реальности. Не нужно шевелить ногами. Мозг у человека так устроен, что он стремится к тому, чтобы делать минимальные какие-то движения и получать удовольствие. А удовольствие от телефонов, оно несопоставимо с тем, что ты выходишь и бегаешь по улице. Снижает коммуникацию офлайн не только у детей, но и у взрослых. Гаджетизация, она 100% влияет на то, что люди перестают выходить в свет, а потом еще и начинают бояться друг друга.
2: Однако предполагать, что во всем виноваты только смартфоны, конечно, нельзя. Снижение рождаемости началось задолго до распространения высокоскоростного интернета и гаджетов, и эта причина является далеко не главной. Большинство экспертов сходится во мнении, что всему виной нестабильная ситуация в мире. Люди просто не хотят заводить детей в такие непростые времена. К тому же растет и число тех, кто сознательно отказывается от продолжения рода. Рассказал радио «Комсомольская правда» доцент Института социальных наук Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, кандидат социологических наук Ольга Лебедь.
5: В принципе, люди ведут себя в соответствии с тремя мотивами – экономическими, социальными и психологическими. Когда есть социальная нестабильность, в которой мы живем уже который год, то они таким образом реагируют. Это естественное. И второй момент – на протяжении большого количества времени вот этот рост числа сознательного отказа от рождения детей, он наблюдается за последние 30 лет, он вырос очень существенно. То есть если раньше вообще отказ от детей, да, это осуждалось, то теперь большое количество, больше 20% молодежи по социсследованиям, сознательно выбирают такое поведение.
2: Если говорить о региональных особенностях, то в России на снижение рождаемости влияет также демографический провал 90-х, сложности приобретения жилья и общее отсутствие уверенности в стабильном доходе, а также тренд на первые роды в возрасте старше 35 лет. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
23: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Севидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Севидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
21: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках, 15:30, в студии Ксения Фадеева. В Управлении образования состоялось совещание, посвященное организации безопасной работы лагерей отдыха в летний период. Участниками стали начальники оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, а также представители системы профилактики, Роспотребнадзор и ГИБДД. Тема обсуждения – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, санитарно-гигиенические требования к организации работы лагерей, обеспечение пожарной безопасности. Были разработаны единые подходы к организации отдыха, которые стартуют под девизом «Безопасность прежде всего». Директор Центральной городской библиотеки имени Михаила Семевского Галина Ковалева представляет свой доклад на Всероссийском библиотечном конгрессе, который стартовал в Екатеринбурге 18 мая. Тема выступления – марафон детского чтения «Лента времени. История детства». Как успешная практика формирования исторической памяти и национального единства. Участников конгресса ждет насыщенная деловая программа школы каталогизатора, реставратора и библиотечного блогера, а также дискуссионные площадки и культурная программа. В ночь с 22 на 23 мая будет временно закрыт один из переездов в Великих Луках. С полуночи до 6 утра 23 мая железнодорожный переезд 1 Синьковский закроют в связи с проведением замены железнодорожного настила. Объезд будет осуществляться через Богдановский переезд. Водители просят учесть данную информацию при планировании маршрутов движения.
21: О валютах.
6: Курс валют на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, юань 10.63.
21: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
9: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Птица-фрегат с Галапагосских островов может спать в полете.
7: Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Игорь Измайлов. Вопреки прогнозам, на первом месте российская валюта лидирует по динамике роста среди мировых валют. Ну не лезет уже. Продажи черной икры рухнули, представляете? Зато растут продажи нейросаженцев малиново-клубничных, как итальянские брейнроты. И мирной краю пропасти ВОЗ готовит новую пандемию, а продавцы стали самыми востребованными за прошедший месяц. Вот обо всем этом далее. Рубль занял первое место среди мировых валют по динамике роста. Правда, с начала апреля, сообщает Bloomberg, российская валюта укрепилась аж на 12%. Курс снизился до 72,5 за доллар, а сейчас, пока мы с вами это обсуждаем, снижается и дальше. Уже, по-моему, ниже 70. Говорят, что это самый высокий уровень с февраля аж 2023 года, за три года. Второй год подряд российская валюта идет вразрез с официальными рыночными прогнозами, которые предрекают девальвацию. А это, в общем, заставляло, может быть, и заставляет ряд аналитиков считать рубль переоцененным, говорит Bloomberg. Так что ж такое рубль? Может быть, мы с ним не очень правильно знакомы или смотрим на него не с той стороны. Экономист-оптимист, автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть» Денис Ракша. С нами Денис Григорьевич, рад слышать.
3: Здравствуйте, Игорь. Всем привет. Спасибо за такую лестную характеристику. Я имею в виду экономист-оптимист. Ну, как известно, оптимист – это недостаточно информированный пессимист, да?
7: Да, тут нюансы начинаются, как всегда.
3: Да. Ну, на самом деле, почему вопреки прогнозам? Прогнозы были разнонаправленные. Кто-то предрекал рублю девальвацию, а кто-то, наоборот, прогнозировал вполне себе укрепление. Дело в том, что с тех пор, как началась война в заливе, или там спецоперация в заливе, как бы ее ни называть, а случилось-то это 28 февраля, по-моему.
7: И самая лучшая война в заливе началась.
3: Самая лучшая, да. Самая красивая.
7: Да.
3: Выражаясь терминологией Трампа, да. Так вот, собственно, никаких сомнений в повышении цен на нефть и укреплении рубля, соответствующим этому повышению, быть, в общем, по-моему, и не могло. Да, в последнее время, в последние годы даже, я бы сказал, под действием бюджетного правила рубль достаточно сильно отвязался от нефти, курс рубля.

0: на нефть, у рубля не было другой альтернативы, кроме как начать укрепляться. Собственно, это и случилось.
1: А что это как бы, ну, вот интересная фраза Блумберга, да, про переоцененность и аналитиков и так далее. А что это практически? Это просто следствие тех процессов, которые вы описываете, или это само по себе может нести, ну, давать другие следствия уже там для нашей экономики?
0: Ну, давайте, это разные вопросы. Значит, вопрос про переоцененность. Я не знаю, конечно, на что смотрит Блумберг, но... Курс рубля формируется по более или менее рыночным принципам. Поэтому, ну, можно, конечно, считать его переоцененным, имея в виду желание прям всех участников рынка, чтобы он был послабее. И правительство хотело бы, чтобы он был послабее, и экспортеры. Ну, может быть, импортеры только частично выигрывают от всей этой истории с укреплением рубля. Ну и все. Гражданам на самом деле все равно. Цены на импортные товары никто не снижает и снижать не собирается. Вот. Поэтому, ну, как бы, оценка рубля как переоцененной валюты, ну, я бы сказал, такая очень сомнительная. Вот. Что касается последствий.
1: Да, просто же говорят, что, ну, крепкий рубль не есть хорошо для бюджета, да, которому и так нехорошо.
0: И не только для бюджета, и для экспортеров это не есть хорошо. Да. Но дело в том, что бюджет, точнее говоря, Минфин и правительство в целом, и Центральный банк ничего с этой ситуацией сделать не могут. Поэтому, ну, как бы не отказываясь, опять же, от рыночных принципов ценообразования на валютном рынке. Поэтому им приходится... работать, так сказать, с теми писателями, которые у них есть.
1: Ну да, но как бы в долгую это ничего страшного или это не очень хорошо? То есть как бы на что расчет на то, что когда-то это самая лучшая война, во что-то другое мы пользуемся, или мы моментом пользуемся, или что, как?
0: Не, ну когда-то все заканчивается. Пока что конца этой войны в заливе не видно, и даже если она закончилась бы завтра, цены на нефть не придут в равновесие на прежних уровнях, это точно. Угу. И это будет продолжаться очень долго, вот вся эта свистопляска. И пока что, ну, судя по тому, что происходит между Ираном и Соединенными Штатами, близкой стабилизации ситуации с экспортом нефти из стран залива ждать не приходится. Поэтому... дефицит нефти на мировом рынке будет сохраняться, цены на нефть, скорее всего, еще будут расти. И даже укрепление... Да, ну, нужно отметить, что Минфин-то все-таки перешел к операциям на валютном рынке раньше, чем ожидалось. То есть он изначально планировал это сделать где-то с июля, а начал с мая. Потому что он все-таки пытается не дать рублю укрепляться вслед за ценами на нефть очень, ну, очень быстро и очень сильно. Так что, ну, как бы крепкий рубль мы будем иметь до тех пор, пока у нас высокие цены на нефть. Тут никуда не денешься.
1: А импорт посему должен дешевле стать в связи с этим?
0: Или нет? Нет, не должен. Ну, то есть он должен в теории, если читать учебники, то вам там понапишут 40 бочек арестантов, да. Но в реальной жизни импортеры, они же, ну, они не понимают, по какому курсу они будут покупать валюту в следующий раз. Мы на самом деле увидим где-то в середине года, когда они начнут готовиться к зимним закупкам, к новогодним, да, или рождественским, мы посмотрим, вот по какому курсу им придется покупать валюту. Но на самом деле вряд ли они будут понижать цены на импортируемые товары, потому что риски, которые они несут, достаточно высоки.
1: Спасибо большое, Денис Григорьевич. Денис Ракша, экономист, автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть». Слушайте, ну не лезет уже. Наши люди отказываются от черной икры. Продажи с начала года просто рухнули почти на четверть. В чем причина и на что переключились любители черненькой? В том числе Егор Волгин прямо сейчас и расскажет.
2: Черная икра теряет своих покупателей. Согласно подсчетам аналитиков, продажи этого деликатеса в натуральном выражении с начала года

0: сократились почти на четверть. В денежном выражении оборот снизился чуть больше, чем на 10%. Отчасти компенсировать падение удалось ростом цен. Сейчас килограмм черной икры обойдется покупателям примерно 75 тысяч рублей. Вместе со снижением спроса снизился и выпуск осетровой икры. С января по март производители поставили на рынок на треть меньше этого деликатеса, чем годом ранее.
1: «Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я ее каждый день проклятую есть! Хоть бы хлеба достала!»
0: Падение продаж черной икры в России участники рынка связывают с общей трансформацией потребительских предпочтений. Речь идет о деликатесном продукте, который позволить себе могут далеко не все. В общей структуре продаж икры черная занимает всего лишь 6%. В то же время красная икра превысила отметку в 15%. Доходы даже самых обеспеченных россиян растут более скромными темпами, чем цены. Поэтому все больше граждан отказываются от деликатесов. А бывает и обратная ситуация. Некоторые переходят на более дорогой и качественный вид икры – и из-за этого берут ее не так часто, рассказал радио «Комсомольская правда» президент Союза осетроводов, владелец компании «Русский икорный дом» Александр Новиков.
2: Люди начали действительно экономить, потому что у нас рост цен на все, начиная там от любых услуг, кончая товарами и продуктами, существенно превышает на сегодняшний день зарплаты населения и доходы населения. Это первый фактор. Ну и давайте еще понимать, что существует еще один фактор. Люди стали немножко больше разбираться в икре. Есть икра лучшего качества и худшего качества. Она не может стоить одинаковой, поэтому люди постепенно, уже понимая разницу, отдают предпочтение, если покупают более качественному продукту. Это тоже повлияло на вот снижение некого спроса такого.
0: Сократилось не только производство, но и импорт осетровой икры. С начала года в страну поставили чуть больше 4 тонн деликатеса, в основном из Китая. По словам экспертов, тенденция к перемене вкусовых предпочтений россиян будет наблюдаться и далее. Некоторые перейдут на более дешевую красную икру, а кто-то и вовсе откажется от таких излишков. Ведь икра все же не хлеб, подчеркнул Александр Новиков.
2: Мы с вами взрослые люди, мы уже видели какие-то вещи, которые происходили у нас в экономике, и те проблемы, которые касались простых потребителей, соответственно. Конечно, когда люди начинают экономить, они меньше средств тратят на люксовые продукты. Поэтому, конечно, это будет касаться постепенно, потихонечку, все равно всех продуктов. И в том числе, конечно, и красной икры. Но это же не продукт первой необходимости.
0: Красная икра не единственный относительно бюджетный аналог, на который могут переориентироваться потребители, уверены эксперты. Так, продажи икры мойвы в первом квартале этого года в натуральном выражении выросли более чем на 5%, а икры трески и вовсе почти на 40%. Ну а для тех, кому жалко денег и на эту икру, остается извечная классика.
3: Икра черная, красная, да, заморская икра. Баклажанная.
0: Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
4: Растут продажи нейросаженцев, малиново-клубничных, такие, знаете, как итальянские брейн-роты. Об этом через пару минут.
5: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
8: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Мир на краю пропасти, говорит нам Всемирная организация здравоохранения. Так они комментируют готовность нас с вами, всего человечества, к новой эпидемии и беспокоятся за бюджет. Дело в том, что с 2009 года, то есть уже больше, чем 10 лет, снизилось финансирование программ эпидемического надзора в мире. Чего опасаются медики и чего боится от предстоящих эпидемий Егор Волгин?
0: Человечеству угрожает новая эпидемия. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. По словам ученых, вспышки инфекционных заболеваний в мире становятся все более частыми и являются угрозой для людей. После пандемии коронавируса мир не стал безопаснее, говорят эксперты. Напротив, проблема только усугубляется с тем, что финансирование программы развития и эпиднадзора падает, достигнув абсолютного минимума с 2009 года. Также ученые отмечают рост недоверия населения к государственным институтам, распространение дезинформации и неравенство в доступе к вакцинам и лечению. По их мнению, человечество уже оказалось на краю пропасти и без срочных мер рискует столкнуться с чередой более масштабных санитарных кризисов. Обсуждения новых вирусов, которые могут представлять опасность для мира, ведутся постоянно. Так, недавняя вспышка хантавируса на круизном лайнере в Атлантическом океане вызвала множество слухов и опасений. А в середине мая в Демократической Республике Конго произошла вспышка Эболы, в результате которой умерло почти 90 человек. У ученых даже есть специальное название для этого – болезнь X. Так называют потенциальное заболевание, которое может оказаться в 20 раз опаснее коронавируса. Термин ввели в 2018 году, и с тех пор медики всех стран регулярно обсуждают возможные сценарии развития этой болезни и как с ней бороться. На данный момент большинство экспертов сходятся во мнении, что роль этой болезни X может достаться птичьему гриппу. Его вспышки десятками происходят по всему миру каждый месяц, пока вирус не передается от человека к человеку. Но если вдруг случится такая мутация, людям придется несладко, заявил Радио «Комсомольская правда», доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, вирусолог Петр Чумаков.
9: Уже на протяжении лет 20 идут разговоры о том, что, возможно, когда-то этот вирус научится заражать людей и будет передаваться от человека к человеку, и тогда, в общем, это будет действительно пандемия очень серьезная, когда летальность может достигать 50%. Технологии существуют, которые позволяют сделать так, чтобы этот вирус заражал человека и распространялся от человека к человеку. Поэтому, конечно, это тревожно.
0: Пока серьезной угрозы птичий грипп, по мнению ученых, не представляет, так как официально подтвержден только один случай передачи его от человека к человеку. Поэтому важно следить за этим вирусом и тем, как он будет развиваться в дальнейшем. Такое мнение радио «Комсомольская правда» высказал врач-иммунолог-аллерголог Владимир Болебок.
10: Всемирная организация здравоохранения, она говорит, что риск, прежде всего, для тех, кто контактирует с животными, в случае заражения через молоко, через коровье. Но вот случаев устойчивой передачи таких случаев нет. Поэтому пока вирус остается на, называется, таком внимательном, длительном контроле всех служб, всех эпидемиологов во всем мире, угрозу он потенциально, конечно, представляет, потому что вирус гриппа достаточно мутабельный вирус, но эта угроза существует, скажем так, в будущем. В данный момент этой угрозы нет.
0: Помимо птичьего гриппа, на роль болезни X также претендуют три других вируса, которые активно развиваются и могут стать причиной новой пандемии. Это оспа обезьян, краснуха и вирус Арапучи. Егор Волгин, радио «Комсомольская правда».
4: Малиново-клубничные чудовищные деревья и неоновые цветы. Интернет буквально завален рекламой чудо-растений. Виталия Осипова решил рискнуть собственным кошельком и узнать, вырастет ли из этих семян хоть что-то, кроме разочарования.
11: В интернете набирают обороты продажи семян и саженцев несуществующих ягод, овощей и фруктов. красивые изображения, сгенерированные искусственным интеллектом, с обещанием чуда урожая клубнично-малинового дерева, тигровой груши, черной земляники и других ноу-хау из мира ботаники, массово распространяются в сети. Особенную популярность такие предложения обрели накануне дачного сезона. Схема далеко не нова. Ранее мошенники предлагали приобрести саженцы и семена необычных цветов, например, роз, окрашенных во все цвета радуги. Но чаще всего покупателям присылают заведомо невыживающие растения с плохими корнями или наполовину высохшие. На ситуацию обратила внимание общественная потребительская инициатива. Там заявили, что подобные действия являются преднамеренным обманом потребителей. В связи с этим общественники попросили МВД и Генпрокуратуру провести проверку таких продавцов и привлечь виновных к ответственности. Однако и самим покупателям необходимо быть внимательней и не вестись на красивую картинку, заявил радио «Комсомольская правда» председатель организации «Общественная потребительская инициатива», председатель общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.
12: Можно, конечно, обвинять потребителей в том, что они верят тому, что пишут в интернете, тем более каких-то критериев проверки не всегда доступны, и сфера такая достаточно специфическая. По большому счету, потребителей мы призываем быть максимально осторожными и внимательными, сверяться с официальными источниками, не верить обещаниям, не верить накрученным отзывам, рейтингам и так далее. И, конечно, мы видим готовность самих маркетплейсов собственными силами также бороться с такого рода недобросовестными практиками.
11: Профессиональные садоводы также подчеркивают, что за торговлю семенами без документов, подтверждающих сортовые и посевные качества, таким продавцам грозит административная ответственность. Не говоря уже о том, что продажа таких фейковых растений попадает под уголовную статью о мошенничестве. Отличить же, где растение настоящее, а где нет, можно с помощью реестров селекционных достижений, а также просто вбив название сорта в поисковике. Да и навряд ли необычная новинка будет продаваться просто на маркетплейсе, подчеркнул садовод, владелец собственного питомника Вадим Казаков.
13: Если у вас возникает хоть капля сомнения, что сорт не настоящий, в первую очередь скопируйте название, введите в поисковик и проверьте, существует ли данный сорт, либо нет. Если в поисковике вам выдает только ссылки на Озон, на Wildberries, либо, может, китайский сайт, уже стоит насторожиться, что данный сорт не существует. Также вы проверяете, если сорта нету в реестрах либо каталогах крупных питомников, то значит это фейк. В основном какие-то супер новинки не будут продаваться на маркетплейсах.
11: Представители маркетплейсов заявили, что в курсе сложившейся ситуации и регулярно ведут борьбу с такими предпринимателями. Онлайн-площадки оперативно скрывают все карточки с подозрительными саженцами для дополнительной проверки и просят продавцов заменить сгенерированные нейросетями изображения на реальные фотографии. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
4: Почти 60 миллиардов рублей. Театры отчитываются о рекордной выручке, но только зрителей больше не стало. Просто билеты теперь на вес золота. И пока заядлые театралы штурмуют кассы, наш Юрий Кораблев решил выяснить, как на этом ажиотаже наживаются аферисты.
14: Общая выручка по итогам прошлого года российских театров от проведенных в России мероприятий выросла больше, чем на 18% и составила 59 миллиардов рублей. Это данные из отчета Министерства культуры России. Общее количество зрителей на театральных мероприятиях в российских регионах росло более медленными темпами на 3,5% до 44 миллиона человек. Поэтому несложно сделать вывод, что доходы театров выросли в первую очередь из-за подорожания билетов, заявил Радио КП, главный редактор информационного агентства «Интермедиа» Евгений Сафронов.
15: Востребованные спектакли театры имеют право для того, чтобы регулировать посещаемость, не отдавать маржу спекулянтам, повышать стоимость. Правильно делается же. То есть, если популярно, значит, соответственно, за это нужно платить больше. Если не популярно, цены остались на том же уровне или даже снижаются, как мы наблюдаем. Что касается общего количества зрителей, то оно тоже выросло, но незначительно. То есть идет рост такой уверенный, спокойный, без особых прыжков.
14: Театральным бумом пользуются и мошенники. Билеты на многие постановки, особенно редкие с участием ведущих артистов, разлетаются в ближайшие 15-30 минут со старта онлайн-продаж. В театральных кассах та же ситуация. В некоторые театры столицы, чтобы купить билет, нужно отстоять несколько часов. И не факт, что билет тебе достанется. И вот этой театральной горячкой вовсю пользуются мошенники. Расчет идет на то, что в состоянии нервозности, когда у человека главная задача – приобрести заветный билет, логика и рассудительность отходят на второй план. О схеме злоумышленников рассказывает журналист «Комсомольской правды» Елена Кривякина.
16: Проблема в том, что театры действительно сейчас ложи блестят, и залы заняты просто вообще битком, особенно на топовые спектакли с участием ведущих артистов. Очень сложно купить билеты, особенно если там спектакль в репертуаре идет раз в месяц, например. Все театры сейчас имеют телеграм-каналы, каналы в Максе, и, соответственно, объявляют о старте продаж, онлайн-продаж. И там вот на этих, в этих мессенджерах пасутся не только поклонники театра, но, соответственно, и мошенники. Вот. И схема такая, человек оставляет комментарий, что, например, никак не может купить билет или что хочет попасть на ту или иную постановку. Мошенники это фиксируют, а потом пишут ему от лица театра и говорят, что есть резервный билетик, так сказать. Кто-то отказался, и мы вам можем предложить. Ну, а дальше человека здорово раскручивает на деньги, кидая эффективные ссылки, человек оплачивает билеты, не получает ни билетов, ни денег, ничего не получает. Сплошное разочарование в учреждениях культуры.
14: Разориться на покупке билетов можно также, если вы покупаете их у посредников. Переплата может достигать 30-50%, но нарушением закона это не является. Это, так сказать, условно-законный способ отъема денег у населения, с которым учреждения культуры активно борются. Чтобы не переплачивать за услуги посредников, билеты нужно покупать только на официальных сайтах театров. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
6: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Иммунолог Николай Крючков о хантавирусе на круизном лайнере.
17: Это крупная вспышка, не самая крупная до текущего момента, если оценивать, которую мы видели до этого. Вспышка 18-19 года, соответственно, которая была в Аргентине, она была крупнее. Но эта вспышка характеризуется тем, что она является гораздо более глобальной. Она охватывает не одну страну или там не две страны соседние, как Чили, Аргентина, например, а охватывает сразу много стран за счет того, что просто люди разъехались сейчас по многим странам. Это, конечно, осложняет ситуацию. Сейчас, конечно, речи не об эпидемиях, не пандемиях не идет. Это определяется свойствами самого вируса, а также проводимыми противоэпидемическими мероприятиями. Но, тем не менее, да, вспышка крупная и действительно привлекла внимание, наверное, в первую очередь потому, что граждане многих стран оказались задействованы в этой ситуации. Надо понимать, что не исключены, маловероятны, но не исключены вторичные, третичные случаи заражения. Это когда человек, который на корабле находился, уже уехал и в своей стране успел заразить кого-то еще. В текущей ситуации, я думаю, что в целом вероятность невысокая. Но такое тоже нельзя исключать. Если это брать во внимание, то где-то, я думаю, что вся ситуация будет разрешена, ну, дай бог, да, где-то за 1.5-2 месяца.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
6: О важном.
7: Замминистр иностранных дел Сергей Рябков заявил, что стратегические риски прямого столкновения между НАТО и Россией продолжают расти. Последствия такого конфликта, по его словам, будут катастрофическими. В интервью ТАСС дипломат обратил внимание на эскалационный нарратив европейских столиц о якобы надвигающейся угрозе. Рябков подчеркнул, что подобное нагнетание напряженности, включая откровенно провокационные действия в ядерной сфере, напрямую увеличивает опасность лобовой сшибки альянса с Россией. Москва неоднократно заявляла об отсутствии агрессивных намерений в отношении Европы. Евросоюз обдумывает возможность принимать решение о продлении ограничительных мер против России один раз в год, а не каждые 6 месяцев. Об этом сообщило издание «Политико» со ссылкой на еврочиновников. Такая инициатива возникла на прошлой неделе во время подготовки к саммиту, который должен пройти в середине июня. Как писал сайт КП.ру, 14 марта послы 27 стран объединения согласовали продление ограничений против более 2500 россиян на полгода до 15 сентября.
18: О происшествии.
7: Спасательные жилеты не были надеты на пассажирах аэролодки, перевернувшейся на Байкале. Об этом сообщили в МЧС. Погода в момент крушения была ясной, ветра и волн не было. Все произошло в 20-30 метрах от берега. Глубина в том месте от 4 до 5 метров. На борту находились 18 человек, 5 из них погибли, включая судоводителя. Возбуждено уголовное дело.
18: О судебных делах.
7: Суд в Санкт-Петербурге избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий в отношении мужчины, который сел на большой императорский трон в Эрмитаже. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города. Мужчину задержали в музее 17 мая. Он вел себя агрессивно, пытался оказывать сопротивление. После этого его направляли в специализированное медучреждение для обследования и оказания помощи из-за неадекватного поведения.
18: Обо всем.
7: Карстовую пещеру, в которой обитает уникальный ложно-скорпион, обнаружили в Сухумском районе Абхазии. О пещере упоминалось еще в 19 веке, но впоследствии находка была забыта. В пещере сохранились признаки проведения древних ритуалов. В 3 залах можно увидеть сталактиты, сталагмиты, сталагнаты, а также небольшое озеро глубиной 20-30 сантиметров. Абхазским ученым предстоит провести в пещере раскопки и все необходимые исследования, изучить ее флору и фауну. Приступить планируют в течение месяца. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
18: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
19: Здравия желаю. В эфире «Военное ревю» «Комсомольская правда». Это значит, что в ближайший час на ваши вопросы постараются ответить все те же ведущие. Это Виктор Баранец и...
20: Ну, Аким Апачев, здравия желаю.
19: Здравия желаю. Дорогие друзья, сегодня у нас особый день. Вы сейчас поймете, почему. Сегодня 19
20: мая 2026 года, от Рождества Христова.
19: Да, да. Давайте вспомним наше детство. Давайте вспомним нашу юность в красных галстуках. Катенька, вперед!
20: Заряжай, Катенька!

0: Я уверен, что в нашей радиоаудитории очень много людей, которые носили красные галстуки. Была такая фишка, когда одни носили сатиновые галстуки, а другие носили шелковые. Конечно, вспоминая свое пионерское детство, мы вспоминаем зорницы, костры, вспоминаем пионерлагерь, где эти вечные макароны с сосисками и клубничный кисель в брикете, который можно было даже покрыть зубами. Да, вспоминаем походы. А я вот был среди тех шалопаев в пионерском лагере, который пел песни там по гитару. И помню хорошо одну песню про пионербожатую. Рыжая, кудлатая, пионербожатая. Эх, было время, было. С праздником.
1: С праздником. Пионеры. Отмечу, что прекрасные слова Александра Жарова и пианиста Сергея Кайдан-Дёшкина легли в основу этой песни. А вообще Жаров очень интересный персонаж, почитайте на него. К нему даже отсылается Михаил Булгаков в своем «Мастере Маргариты». Вот Рюхин, скорее всего, имеет прототипом как раз Александра Жарова. В общем, почитайте, очень крутой поэт русский.
0: Ну, сейчас коротенько к нашим ратным делам. Сколько стоит специальная военная операция? Я сразу оговорюсь. Есть две вещи, о которых мы будем молчать до поры до времени. Это какие наши людские потери, первое, и сколько денег мы тратим на специальную военную операцию. Ну, а хочется, ну, невероятно хочется знать. Вот министр иностранных дел Украины Сибига тут позволил себе открытым текстом сказать, Украина в день тратит 450 миллионов долларов. Ну, ей можно тратить, потому что она 50% военных расходов она получает не из своего кармана. Запад дал. Там он еще 90 миллиардов, по-моему, подкинул Европа. Конечно, можно расходовать. А почему Сибига вдруг заговорил о такой цене? Здесь, в общем-то, ловкий умысел. Нам денег не хватает, вы видите, какие расходы, потому Запад давай раскошеливайся. Ну, а Запад имеет вопросы и к Зеленскому, и к Сибиге, и к Министерству обороны. Знаете почему? 56 уголовных дел возбудила комиссия американская, европейская тоже, которая, в общем-то, поняла, что где-то есть большие дыры. Знаете, какие? А вот те дыры, когда оружие Украина, фактически подаренное Западом, начинает продавать неизвестно кому, хотя, собственно, известно. Ну, а что Россия? У нас есть определенные цифры, которые мы, в общем-то, и не скрываем. Да? Какой там у нас на Украине военный бюджет? 47 миллиардов долларов. Это вот на 25-й год. Какой у Украины военный бюджет годовой? Примерно 167 миллиардов. Нам этого вполне хватает. Более того, в 26-м году на 4% наш военный бюджет сократился. А вот Украине не хватает еще сколько? 67 миллиардов долларов. Алло, Запад, давай, давай. Ну, вот такая она стоимость специальной военной операции. На этом я ставлю точку. Вы просите немного в своем докладе времени тратить. Я повинуюсь вашим требованиям, уважаемые радиослушатели. Ну что, Аким, начинаем?
1: Поехали.
0: Перейдем к посетителям.
1: Посетителей, да.
0: Да. Кто у нас в эфире? 8-800. Олег, Москва.
1: Олег, Москва, здравствуйте.
2: Алло.
1: Алло.
2: Это я, вы меня слышите?
1: Да,
2: я
1: Олег, это точно вы?
2: Ну, Олег Петрович, я.
1: Вы Олег Петрович, точно?
2: Да, я Олег Петрович.
1: Значит, здравствуйте.
2: Вопрос у меня для начала. Почему есть у нас специальная операция, но нет специальной ситуации? Ведь если была специальная ситуация, и тогда решение по всем этим и диверсантам, и прочим бандитам была бы совершенно другая. Это первый вопрос. Второй. я давно поднимал насчет воспитания молодежи. Вот у меня, я-то бывший, ну, спец, мы себя называли, артиллерийское подготовительное училище. Вот, а у меня тут рядом школа кадетского воспитания. Не кадеты, а кадетского воспитания. Если бы мы так ходили, как они, нас бы давно уже куда-нибудь исключили, или еще что-нибудь так. Они ходят без головных уборов, расстегнутые, растерзаны. И это кадетское воспитание? Так, а вот в результате другого воспитания один сопляк, ну, лет 15-16, заявил, я говорю, мы, говорит, эти самые, вот, который помер там в Германии, я забыл, как его зовут. Мы, говорит, его воспитанники. Я говорю, когда придете к власти, что вы сделаете? А мы вас всех постреляем. Вот и смотрите, что к чему и как.
0: Как хорошо, что вы у нас так много времени забрали. Люди, мы терпеливо ждали, никого не перебивали. Скажите мне, пожалуйста, подождите, один вопрос. Очень много вопросов, 5,5 миллионов. Скажите, пожалуйста, я правильно понял, или у меня наушники, вы говорите о специальной ситуации или что-то другое у нас?
2: В стране ситуация специальная или нет?
0: Что такое ситуация?
2: А это уже вы сами придумали. Ну, не вы, а верха пускай придумывают, что такое специальная операция.
0: Специальная ситуация. Я вас спрашиваю,
2: значит, что такое... Значит, уже сочтены законы всякие.
0: Значит, что такое специальная ситуация, казнь. Уважаемые? Понятно. Дорогой мой человек, скажите, что такое специальная ситуация?
2: Вот я и говорю, пусть они решают, что сделать, что назвать специальной ситуацией.
0: Кто они?
2: Я вам говорю, что бы я сделал.
0: Бабушка,
1: я сегодня получил специальную информацию.
2: Я бы сделал.
1: Получил специальную информацию сегодня из специальных источников.
0: Все понятно. Хорошо, пусть они и думают. Вы правы. А мы думать, мы не будем думать по этому поводу.
1: Чего хотел, ничего не понятно, но очень интересно.
0: А люди говорят, ну почему вы пропускаете в эфир таких многословных людей? Мягко говоря, я не говорю, что уже там намек на адекватно. Вы видите? Мы не перебили. Мы дали человеку выговориться. А он сколько времени занял. А у нас много в очереди стоит. Но мы не будем. Бронец, перебивай! Хорошо, я не буду перебивать. Кто следующий в эфире?
1: Михаил Тюмень, здравствуйте.
0: Михаил Тюмень, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Сохраняется из ветерана боевых действий у тех, кто возвращается из плена по обмену к нам.
0: Ну, дальше что? Ну, возвращается из плена. А дальше что? Что? Вопрос в чем? Поехали дальше.
1: Спасибо.
0: Да, возвращается из плена, вы правы, вы не соврали. Всего доброго, спасибо. Кто следующий, Катенька? Давайте. Сергей Курск, динамичнее работает. Сергей Курск, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте,
1: Артем. Здравствуйте.
4: Вопрос такой. А вы не считаете ли, что украинский народ находится заложником политики Зеленского? Ведь он, когда шел на выборы...
1: Считаем и всегда об этом говорим. Дальше не продолжайте.
0: Считаем и всегда об этом говорим.
1: Сегодня это большой, один большой концлагерь. Мы всегда об этом говорим. Да, всегда. Если бы вы внимательно слушали. Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.
0: Спасибо большое.
1: Мы всегда говорим о том, что сегодня украинский народ является заложником.
0: Кто следующий? Будьте добры, представьтесь. Евгений, Подмосковье у нас. Здравствуйте, Евгений из Подмосковья.
5: Здравствуйте, товарищи. У меня вопрос вот какого плана. В Евроклир разместили мы валютные резервы. Кто, вот у меня вопрос такой. Может быть, вы знаете, как кто лично принимал решение по поводу размещения этих материальных средств? Родина-то должна знать своих героев, как считаете?
0: Ну, подождите, каждый банк, каждый Буратино богатенький сам решает со своими доходами, уважаемые. Закон не запрещает держать деньги в иностранных банках. Есть крупнейшие отрасли, крупнейшие банки. Они размещали там за рубежом, уважаемые.
5: То есть это не централизовано было, а как бы каждый...
0: Нет, естественно, уважаемые. Естественно.
5: Я понял.
0: Вот если у вас есть деньги, вы же не будете спрашивать у меня с Акимом, а в какой банк мне положить. Правильно, да? Вы выбираете банк и свои миллиарды туда укладываете. 20 секунд, наш телефон 8 800 200 ровно 9702.
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова. Замминистра иностранных дел.
7: С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
8: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
7: Военная ревю. Полковника
9: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
7: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать. На даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру. Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
11: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона. Хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
0: Оправдываться перед вами.
12: Спасибо вам.
0: Хорошо, хорошо, хорошо. Да, честный, прямой ответ. Хорошо, поехали дальше. Пенза у нас, Аким.
1: Феликс, Пенза. Здравствуйте. Феликс,
13: здравствуйте,
1: не Эдмундович.
13: Да, Феликс, город Пенза.
1: Здравствуйте.
13: Аким, к вам вопрос. Хотя я Виктора Николаевича тоже очень уважаю. Но вопрос к вам. Я понимаю, что это не в качестве военного ревью, но я хочу задать его вам. Скажите, пожалуйста, вот вы очень красивые песни поете. Вы через что их делаете? Через Кубейс или через Риппер или через Сонар?
1: Через,
13: можно узнать?
1: Через разные музыкальные программы. У меня есть большая команда профессионалов, и каждый профессионал делает на своем железе. Спасибо большое за вопрос. Но он не имеет отношения к военному ревью. Спасибо большое. Всего доброго.
0: Алексей Воронеж у нас в эфире. Здравствуйте, уважаемый Алексей. Здравствуйте.
14: Виктор Николаевич, вы часто высказываетесь о денацификации, демилитаризации Украины. Расскажите, возможно ли денацификация и демилитаризация Украины без освобождения всей территории Украины?
0: А мы, уважаемые, еще не знаем, где остановимся. Понимаете? Потому что он сегодня
14: если
0: мне написали...
14: Если мы остановимся
0: да,
14: на границе
0: да.
14: Польши, то невозможно.
0: Понятно.
1: Я не знаю, уж простите, а где-то Украина начинается, а где она заканчивается? Ну, она по-разному.
14: А посмотрите на карту.
1: Ну, я пока я как и много карт видел, где и Украины нет-то подавно, и не было никогда. Ну, знаете ли, карты такое приходят и уходят. О, там этот пирог можно как угодно порезать многократно.
0: Уважаемые, это не... нет, а можно вам серьезный вопрос задам? Извините, пожалуйста, извините. Вот представьте, что мы дошли до границ Польши, да? Внимание. Сегодня на Украине живет порядка 25-27 миллионов. Там Западная Украина, там будут леса, там снова будут бандеровцы. Как вы будете смотреть, когда под вашими окнами день и ночь будут гробы носить? С нашими убитыми нашими солдатами, офицерами. А как вы на это смотрите? А?
14: Так, какой это понятно. Страны? А если мы не дойдем? До
0: так
14: границы,
0: если понятно.
14: Возможно, ли...
0: Уважаемые,
1: мы с вами точно не дойдем, потому что, ну, как минимум, вы далеко от фронта, а я в Москве. Вот вы знаете ли, вот это мы дойдем, не дойдем.
0: Вот есть такая мысль. Если не уничтожим Украину полностью, то будет рядом вражеское государство. И будет еще хуже. Ну а что, нам 25 миллионов уничтожить всех, что ли, или нет? Ведь там же не все бандеровцы, а? Уважаемые.
14: Освободить.
1: Все, спасибо, всего доброго. Отключите, пожалуйста.
0: От кого
1: отключите.
0: Освободить?
1: Ну, бессмысленный разговор. Я вот попытался вам сказать главное, а вы не услышали. Потому да, что да. Вы не можете понять. Есть, нет страны, нет Украины уже. Есть некий набор территорий, которые мы условно пока называем Украиной. Ну, посмотрите карту, откройте карту. Рядом с Украиной находится Венгрия. Там большое количество венгров, мадьяров проживают на территории Закарпатья. Они уже давным-давно хотят вернуться вместе с территориями. Есть Румыния, у которой тоже есть свои планы некие на Украину. Есть Польша, у которой свои планы есть. Нет, Украины больше нет и не будет никогда. Вот в этом смысл, мне кажется, денацификации, потому что Украины больше не будет. Будет некий набор территорий. А дальше посмотрим через 20 лет. Это просто будет нарезка пирога. Рано или поздно там поляки заберут Луцк, им нужен Львов, Луцк.
0: И Львов, конечно.
1: Там, я не знаю, Житомир им нужен, не нужен, но они поглядывают туда. Румыны тоже там проснулись уже, у них там с Молдовой все хорошо. У венгров есть большие аппетиты. Поэтому не мы говорим о времени здесь и сейчас, сейчас пока вот такая карта есть. И то это уже половина там нету, это Украина условно.
0: А на лбу бандеровцев не написано. Что это бандеровец, уважаемый. Попробуйте вот сепаратор такой поставить. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Тула у нас, Петр. Здравствуйте.
15: Здравствуйте. Уважаемые ведущие. Может, я не то скажу, но я хотел бы... Я вот лично мое мнение, я так думаю, что вот все вот эти удары, которые сейчас происходят по России, мое такое мнение, что в основном виноваты вот эти наши мослинии, которые мы чертили, и эти черти поняли, что мы их немножко жалеем, они начали наглеть все больше и больше.
0: У них появилось в десятки раз больше беспилотников. Запад накачивает их тысячами, уважаемые. Вот
15: да
0: потому они вот так...
15: Виктор Николаевич, все. Я еще один вопросик. Вот, скажите, пожалуйста, ну вот этот турист политический в Киев на вокзал, ну это уже прямо вот Пистурич приехал, заключили какой-то договор этот, Буратино доволен.
0: Понятно. Я тоже за то, чтобы Киевского вокзала больше не существовало. Я вот такой бравый.
1: Как и половина Киева.
0: Завтра к вечеру, чтобы одни руины были. Все. Вместе с Пистолиусом.
15: Могу сказать, где эти мосты находятся.
1: Да мы знаем карту. Карта есть у каждого. Сейчас вот открыл и Дарницкий, Южный мост, мост Патона, мост метро. Вот все мосты вот эти вижу, открываю. В общем, Подольский мостовой переход, Гаванский мост. Вот тут мостов вот просто вот на карте все видно.
0: Да.
1: Просто это, как сапера дали бы мне поиграть, я бы понажимал тут, пощелкал бы.
0: Все понятно. Долой киевские мосты для начала, а потом и все другие.
1: Победим, да. Киевские поехали. Мосты.
0: Да. Кто у нас в эфире, будьте добры. Сергей Рязан. Здравствуйте. Здравствуйте.
16: У меня такой вопрос к соведущим. А вот зачем в России требуют, чтобы иностранцы из Средней Азии знали хорошо русский язык? А ведь если они пойдут по контракту воевать на СВО, то ведь если они выучат только военные команды, и все, идеальный солдат, понимает то команд, только команды, и все, лишних слов больше не нужно. Как вы считаете?
0: Ох, вы нагородили. Да вот как вы считаете, а почему, что плохого в том, что иностранцы изучают русский язык, страну, язык страны пребывания? Что в этом плохого? Ответьте мне, пожалуйста.
16: Просто для разнообразия, чтобы более
0: духовное. Живите дальше. Большой вам, большой удачи в жизни. Живите спокойно. Все делается правильно. Надо иметь уважение к стране, в которую ты приехал, и знать ее язык. Всего доброго вам. До свидания. Кто у нас в эфире? Волгоград у нас, уважаемый Михаил на проводе. На связи, вернее.
17: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
17: Мне кажется, порой надо справку у людей просто спрашивать, которые к вам стоят в очереди на звонок.
1: Да, соглашусь. Нет, ну это...
17: У меня вопрос, знаете, такого характера. Вот на днях я буквально слушал, говорили, что наши вроде как из плена возвращаются, ну, по новой не участвуют в боевых действиях. А вот украинцев несколько раз порой берут в плен. А да. У нас же как бы там Женевская конвенция, все должны придерживаться, что вроде как там согласно не суть, что репатриированные военнопленные по новой не могут участвовать, насколько я правильно понимаю, в боевых действиях.
1: Но у них никто не спрашивает, их там обменяли и сразу же опять на мясо отправили.
0: Да,
1: ну, примерно так. Передок, я вам про такую историю расскажу. Вот в 2014 году у нас был один представитель ВСУ, которого три раза брали в плен, он всегда возвращался. Ну, пошел, он зарабатывал деньги, для него это была такая история.
0: А наши бывшие военнопленные все-таки возвращаются на фронт. Неправда, что все они там на печке сидят уже.
1: Нет, ну у нас просто по желанию, если он хочет вернуться, он вернется. А там не спрашивают, там пришел, два дня дома посидел, и дальше красиво пошел умирать.
0: А сейчас перерыв, он будет недолгим. Готовьте, пожалуйста, свои вопросы, постараемся ответить.
7: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из Наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Только сегодня наши радиослушатели могут получить Редунит бесплатно. Звоните с мобильного +1 225 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав частей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер +1 225 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Получите Редунит бесплатно. Звоните +1 225 и узнавайте, как это сделать. +1 225. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
7: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: Великих Луков, 16:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. В управлении образования состоялось совещание, посвященное организации безопасной работы лагерей отдыха в летний период. Участниками стали начальники оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, а также представители системы профилактики, Роспотребнадзор и ГИБДД. Тема обсуждения – профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, санитарно-гигиенические требования к организации работы лагерей, обеспечение пожарной безопасности. Были разработаны единые подходы к организации отдыха, которые стартуют под девизом «Безопасность прежде всего». Директор Центральной городской библиотеки имени Михаила Семеевского Галина Ковалева представляет свой доклад на Всероссийском библиотечном конгрессе, который стартовал в Екатеринбурге 18 мая. Тема выступления – марафон детского чтения «Лента времени. История детства. Как успешная практика формирования исторической памяти и национального единства». Участников конгресса ждет насыщенная деловая программа школы каталогизатора, реставратора и библиотечного блогера, а также дискуссионные площадки и культурная программа. В ночь с 22 на 23 мая будет временно закрыт один из переездов в Великих Луках. С полуночи до 6 утра 23 мая железнодорожный переезд 1 Синковский закроют в связи с проведением замены железнодорожного настила. Объезд будет осуществляться через Богдановский переезд. Водители просят учесть данную информацию при планировании маршрутов движения.
7: О валютах.
19: Курс валют на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, юань 10.63.
7: О погоде.
19: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ксения Фадеева, служба информации радио Луки ФМ.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
21: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Половина населения Земли никогда не видела снега. Военное ревю полковника Виктора Баранца.
0: Да, это военное ревю на радио «Комсомольская правда». На ваши вопросы стараются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец. Позвольте несколько объявлений. Во-первых, все вы, кто нас слышит, должны знать, что мы выходим по пятницам в военное ревю в 16:03. Запомнили? По будням, с понедельника по пятницу. У нашей передачи наибольшее количество подписчиков. Нам еще немножко нужно дотянуть до 4000. Кто хочет участвовать в дискуссиях, а там очень много умных людей, заходите, регистрируйтесь и участвуйте в дискуссии. Еще
1: я хочу подчеркнуть, что не только умных, будьте готовы к разным, потому что у нас есть как умные, так и у тех, у которых справка есть.
0: Да. Вот многие из вас звонят и возмущаются тем, что звонят какие-то неадекватные люди, что они задают глупые вопросы. Мы работаем с тем народом, который нам звонит. У нас нет дурометра или сепаратора какого-то.
1: Дурометра, что... господи, какое слово. Да, его надо изобрести.
0: Нет у нас.
1: И в армию внедрять, везде внедрять. К чиновникам. Вообще, дурометр, господи, какое прекрасное слово.
0: Отсекайте вот эти глупые звонки. Как отсекать? Это что, Катенька должна сейчас... спросить, а что вы хотите спросить? Ах, о подводной лодке «Акула», а еще о чем? Но это же, извините, какое-то время. Мы получаем то ту публику, ту аудиторию, которая есть.
1: Которую заслужили.
0: Конечно, конечно.
1: Какие есть? Вот... Плохие всегда свои. Но зато мы проводим сейчас научное исследование, на основе которого будет создан этот самый дурометр, товарищ полковник, я понял.
0: Да. Ну, еще последнее. Я, конечно, не могу снова не поблагодарить и Шевченко, и Боева. Дорогие друзья, обратите внимание, они делают колоссальную работу. Знаете почему? Потому что они позволяют военному ревю идти в ногу с нашей военной историей. Потому что если вы почитаете тот материал, который они представляют, вы много-много вспомните, особенно по военной истории. На этом я свою речь заканчиваю. И хочу, чтобы Катенька нам объявила, кто
1: Катенька,
0: там к нам.
1: Включай дурометр, погнали.
0: Да, да.
1: Михаил Саратов.
0: Саратов, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктор Николаевич, здравствуйте, Аким.
1: Здравствуйте.
2: Меня слышно?
1: Да, прекрасно слышу.
0: Да.
2: У меня вопрос к Акиму.
1: Да.
2: Скажите, пожалуйста, я неоднократно к вам звонил.

0: могу.
1: Вы можете?
0: Почему
1: я не знаю, слушайте, ну вы же взрослый человек, должны сами понимать. Ну как вот летит дрон, вы на звук будете реагировать? Уж простите за... Плетите сети, вот там же несложно, ручками можно, моторика и... Плетите сети, найдите себе... Вот, вы... вот либо почему люди говорят, вот хочу на фронт, а на фронт не берут, будут дома сидеть. Есть без тыла нет. Так займитесь тылу, займитесь, найдите. В каждом городе, в каждом гаражном кооперативе собираются бабушки и плетут эти сети. Господи, найдите себе применение. Правда,
0: я не умею плести сети.
1: Вас научат, там не сложно. Там вообще не сложно. Тем более, там ручками можно все пощупать будет. Хотите приносить пользу, вы легко найдете, как ее приносить.
0: Да, да.
1: Все, спасибо, всего доброго,
2: спасибо,
1: до свидания.
2: Спасибо за ваше высокопатриотичное желание. Желаем вам здоровья.
1: Друзья,
2: здоровья,
1: еще раз говорю, вот часто бывает такое, вот хочу на фронт. А нельзя, ну просто, или возраст, или там ранение, или там инвалидность. И он такой, ну тогда буду сидеть дома. Нет, хочешь, помогай, но найди какую-то вот конкретную задачу, помогай. Помогай, это очень важно, на самом деле. Без тыла нет фронта, вот это сегодня очевидно всем.
2: Кто в эфире у нас? Подскажи, представь.
1: Джамал.
2: Джамал, Волгоград.
3: Здравствуйте, товарищ полковник. Я к вам обращаюсь, пожалуйста. У меня большая беда. У меня сын пропал 5 сентября 25 году.
2: Куда вы обращались, будьте добры.
3: Я часто ходил, Министерство обороны, потом Ростов, вот это распределительный морг. 3 раза ДНК сдал.
2: Потом... Хорошо, остановите. Примите соболезнования, извините, пожалуйста. Если пока не нашли сына, то это не значит, что его нет живых. Это первый вопрос. Скажите, он ДНК сдавал перед отправкой на фронт?
3: Это я не знаю, это не могу сказать.
2: Все, понятно, да, это, к сожалению, мы поздно кинулись. По-моему, только на 2-м году появилось требование министра обороны о том, что каждый уходящий на фронт ДНК. Уважаемый, давайте все-таки я вам сейчас подскажу телефончик. Возьмите ручку, пожалуйста, возьмите ручку и запишите телефон. Я вам его сейчас подскажу. Итак, я диктую. Поехали, да? Готовы записать? Пишите, пожалуйста. 8-800-707-9999. Повторяю медленно. 8-800-707-9999. Это военно-социальный центр Министерства обороны. Верьте, пожалуйста, в лучшее. И желаю вам удачи, дорогой отец. Желаю вам удачи в вашей проблеме, пожалуйста.
1: Спасибо, всего
2: чтобы
1: доброго.
2: Все было хорошо. Всего доброго вам. Поехали, кто следующий? Ярославль, Евгений у нас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Виктор Николаевич Аким.
1: Здравствуйте.
4: Я продолжу тупить. Сегодня связана дата с двумя историческими личностями. Суворов, князь Рымницкий. И всероссийский император Николай II. И вот...
1: Они сегодня родились, да, или что?
4: Да, нет, да, князь Рымницкий скончался в 1800 году, а Николай родился в 1868 году.
2: Угу. Спасибо за это, спасибо очень важное уточнение.
1: Спасибо.
2: Огромное большое. Вам спасибо, спасибо. Видите, у нас народ не забывает о великих датах. Днях рождения.
1: Да, напоминаю, великих... что сегодня 19 мая 2026 года.
2: От сотворения... Да.
1: Ой, простите, от рождения. От Рождества Христова.
2: Ждем следующего радиослушателя. Антон Петербург. Антон Петербург, здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте, Виктор Николаевич. У меня такой вопрос. 9 мая вам было много звонков с вопросами о выплатах ветеранам. Насколько я помню, Белоусов озвучил порядка 7 тысяч оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной. И специально я рыл интернет, 10 тысяч на человека выплаты. Всего 70 миллионов по стране. Это копейки. При этом государство тратит миллиарды на то, чтобы отрезать нас от любой информации.
2: Сейчас...

0: Каким образом? Расскажите. Не-не-не, подожди. Я трёпа не допущу.
1: Не-не-не,
0: как миллиарды?
1: Оборудование для блокировок и так далее.
0: Так, всё, остановите, пожалуйста,
2: Отключайте сразу.
0: Это бездоказательно.
2: Катенька, трёп начинается, выключай сразу, пожалуйста.
0: Да, моментально, да. Спроси оборудование и так далее. Главное, миллиарды тратить.
2: На то, чтобы заблокировать человека от информации. То есть сегодня век, когда вот там через спутниковый интернет, когда можно найти любую информацию. Вот любую сегодня можно найти информацию почти в любой точке мира. Вот государство вот не дает конкретному человеку, не дает ему получать свежую информацию.
0: Дозвонился до военного ревю, оказывается, а его блокируют.
2: Блокируют, не дает. Да, на всю страну сказал глупости.
0: Да.
2: Ну вот сейчас, этот дурометр чуть-чуть зашкалил, до красных значений чуть-чуть.
0: Если у вас есть какие-то претензии, позаботьтесь о железных аргументах. И желательно не таких, чтобы вслед за вашим вопросом пришел майор СВСБ. Хорошо? Вот вы сказали, государство блокирует. Докажите.
2: А вот железный занавес поставили вот над каким-то человеком.
0: Да.
2: Вот в облако рэп погрузили, не дают ему посмотреть канал.
0: Если
2: какой-нибудь канал телевизионный.
0: Есть много резонных претензий, но они должны быть железобетонные.
2: Да, и чуть-чуть внятнее оформляйте, свои мысли можно выражать внятным языком, который не противоречит законодательству Российской Федерации. Да. Давайте все-таки не забывать, что сегодня вот куча новых введений, в том числе мы заложники того, что мы должны ссылаться на официальные заявления, в том числе там по линии фронта и так далее. Мы не можем сегодня вот где-то привести какую-то цитату какого-то блогеры, даже если он там на войне, вот прямо сейчас. То есть нужны официально.
0: Катя, минутка осталась. 30 секунд, не успеем. Я хотел еще одного человека.
2: Не
0: ладно,
2: успеем.
0: Мы уходим
2: на перерыв. Да. Друзья, уходим на перерыв. Вернемся
0: на
2: перерыв.
0: Но мы продолжаем с вами разговаривать. В другой ипостаси. В интернете нас можно найти и услышать. Наш телефон 8-800-200-97-02. На ваши вопросы стараются ответить Аким Апачев и Виктор Баранец. Мы выходим каждый будний день в 16:03 с понедельника по пятницу.
2: Всем подписывайтесь на «Русский космос», друзья.
3: Военная ревю полковника Виктора Баранца. Новости. Главное.
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова. Россия не может игнорировать усиление совокупного ядерного потенциала НАТО. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИДа Сергей Рябков. Он подчеркнул, что это не может остаться без реакции в плане российского военного планирования. В частности, по отношению к французским усилиям в рамках новой стратегии так называемого передового ядерного сдерживания. Суд лишил Андрея Разина авторства песен «Ласкового мая». Апелляционная инстанция Краснодарского краевого суда удовлетворила жалобу вдовы певца Юрия Шатунова Светланы на решение об установлении авторства песен группы за продюсера. Он объявлен в международный розыск. Ранее КПРУ писал, что Разин мог провернуть аферу с песнями «Ласкового мая» на 500 миллионов рублей. Друзья поэта Кузнецова заявили, что он украл 3 альбома группы. 30-градусная жара зафиксирована в Москве впервые с начала года. Согласно метеорологической летописи, самым жарким 19 мая в Москве выдалось в 1979-м. Тогда воздух прогрелся до плюс 32. В связи с аномальной жарой с полуночи до конца пятницы действует оранжевый уровень.
3: Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
5: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
6: Агентство «Светлый ангел» сообщает об открытии новых ритуальных мастерских по адресам: Карла Либкнехта, 5Б, и Новоселенинская, 56. Мы предлагаем полный комплекс ритуальных услуг, продукцию собственного производства, а также помощь в перевозке лежачих больных по всей России. Телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
7: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
9: А знаете ли вы что?
8: Выражение «всыпать по первое число» возникло из практики школьных телесных наказаний, когда ученика секли розгами особенно сильно. Его раны не заживали до конца месяца, и снова бить можно было уже с первого числа.
9: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
10: Работать клеткам печени и выводит вот это все, ну, назовем это общим словом, токсины, что человек получает при лучевой терапии. Официальная система здравоохранения. И вы знаете, что в России сейчас официальная система здравоохранения к этому тоже идет. По крайней мере, в прошлом году на Международном экономическом петербургском форуме министр здравоохранения России Михаил Мурашко официально объявил, что в России создан препарат-аппарат для водородотерапии совместно с Минздравом и центром Келтыша, который входит в Роскосмос. У нас в России тоже мы идем к этому быстрыми шагами, ну не быстрыми, но мы к этому идем, к этому движемся, и вы эти технологии можете опробовать уже прямо сейчас у себя дома. Вы уже сейчас можете начинать пить ионизированную воду. Я вам еще не рассказала, зачем, пока так накидала кучку всего. Но давайте будем более конкретны. Например, как работает такая вода при диабете? Я же уже сказала, что в Японии при диабете ее официально назначают. Представьте, при диабете второго типа клетки глохнут. Они перестают слышать инсулин. Водород действует здесь как чистильщик. Вот просто визуализируйте, я не знаю, там серная пробка, ухо одно не слышит. Пришли к лору, лор вам достал эту серную пробку, ухо стало слышать хорошо. Точно так же здесь. Пришел водород, клетки почистил, все, они опять слышат инсулин. Вот какое действие. Что надо делать? Надо пить. Я это проверяла на собственном опыте. Я носила глюкометр Libru, у которой есть специальное приложение. Ты что-либо съел, и через приложение смотришь, как глюкоза в крови себя ведет. Я знаю, что бананы и белый рис мне лучше не есть. У меня глюкоза улетает в космос. Но я знаю, что я могу себе позволить съесть бананчик после того, как поем зеленой травки, а после того, как поем бананчик, попью водородной воды. Глюкоза придет в норму прямо на глазах. Вот телефон к датчику, который у тебя на предплечье закреплен, ты прикладываешь, и ты видишь, как это происходит. И у нас очень-очень-очень-очень много отзывов от людей, которые говорят: я сахар в крови снизил с 12 ммоль до 6 ммоль, с 16 ммоль там до 8 ммоль. Они звонят и рассказывают нам это. И здесь дело не в том, что если у вас нет диабета, то вам не нужна такая вода. Еще раз самое главное и ключевое. 90% всех заболеваний вызваны оксидативным стрессом. Если у вас уже букет, вам нужен ионизатор, и надо пить воду, которая является антиоксидантом. Если вы молоды, прекрасны, считаете, что вы абсолютно здоровы, вам нужен ионизатор, и надо пить такую воду, чтобы вы никогда не заболели. Вода – основа, это не волшебная таблетка. Она – основа, основа жизни на Земле и основа вашего здоровья, фундамент. Вот о чем речь. Вы ведь все равно пьете воду в любом случае. Так давайте лучше научимся пить правильную воду. Простую, обыкновенную, которую вы купили в бутылке, из-под крана вы заливаете в ионизатор воды, нажимаете кнопку, и через несколько минут получаете ту самую воду, которую в клиниках Токио и Южной Кореи назначают при онкологии, при легочных заболеваниях, при сердечно-сосудистых заболеваниях. А вы можете ее получать дома, у себя, совсем скоро, как только получите свою покупку. Звоните и заказывайте 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата при получении, то есть сейчас вам деньги не нужны. Вы просто звоните по номеру телефона 8 800 505 0855 и оформляете покупку, заказ. А когда получаете, тогда оплачиваете, как в магазине. Все легко, все очень просто. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Вы невероятно удивитесь, потому что сегодня сразу два ионизатора по одной цене. 34 тысячи рублей. И у вас совсем скоро появится ионизатор воды Aqualife, который вам приготовит 4 вида ионизированных вод: щелочную, кислотную, водородную, серебряную. Ионизатор воды Aqualife Mini. Либо в подарок, либо один у вас будет дома, другой у вас будет на даче. Здесь вариантов использования масса. Максимально выгодное предложение. Два ионизатора воды Aqualife по одной цене. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Ну, а если вдруг случилось так, что, не знаю, перетрудились, и вдруг поясницу заломило, вы скажете, я же водичкой не помажу, а я вам скажу, помажьте водичкой, а потом возьмите Аксон. Что такое Аксон, вам сейчас Михаил расскажет.
11: Да, именно так я и сделал, Ася. Когда у меня в очередной раз заболела спина, я думал, что на 3 недели буду обездвижен. Я взял, помолчил водичкой вместо боли, для того, чтобы было лучше только проводимость, да, и приложил Аксон. Буквально включил одну кнопку, то есть там есть кнопка «включить», «выключить», она одна. И две кнопки плюс-минус увеличить или уменьшить воздействие. И вот я воздействовал им 15 минут. Там не нужно засекать время. Он сам отключился через 15 минут. Но через 15 минут я почувствовал, что боль, которая меня скрючила, вот по-другому не скажешь, она просто отступила. Осталась легкая усталость в спине. Я, конечно, не пошел в этот день трудиться снова. На следующий день я утречком еще раз повторил процедуру. И уже вечером смог приступить к возделыванию огорода. Взял лопату, и я, конечно, боялся, что вдруг опять спина заболит. И нет, не произошло. Во моем случае произошло именно так. А почему так произошло? Да потому что нейроденс Аксон – это прибор, который воздействует на боль. Да, он ее устраняет. Он именно для этого и предназначен. Нейроденс – это технология, так она называется, это сокращение от слов нейродинамическая электростимуляция. Этот метод был, он получил официальное признание, был зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, да. Было получено и регистрационное удостоверение, подтверждено государственным документом разрешение на применение новой медицинской технологии, это медицинский прибор, да. И этот прибор действительно эффективен, потому что вот благодаря исследованию определена клиническая эффективность технологии нейроденс в лечении пациентов с заболеваниями и опорно-двигательного аппарата, и сердечно-сосудистой системы, из гинекологической и урологической патологии. Показана эффективность метода в комплексном лечении пациентов хирургического и офтальмологического также профиля. Я могу продолжать долго об этом говорить, но самое главное – хотелось бы отметить, что вот этот метод, который, о котором я сказал, нейроденс, да, он обладает действительно лечебным эффектом, и эти эффекты проявляются как местно, так сегментарно и общерегуляторно, то есть общие реакции. Вот местные реакции проявляются изменением метаболизма в коже и глубже расположенных тканях непосредственно в месте аппаратного воздействия. К таким эффектам относятся как обезболивающий, трофический, то есть заживляющий, противоотечный, противовоспалительный. А второй, то есть эффект, это вот уже сегментарный, да, это возбуждение в ответ на стимуляцию кожных зон распространяется по нервным волокнам и развиваются те самые сегментарные реакции. К ним относятся тоже обезболивающие, спазмолитические, сосудистые, да, противовоспалительные, нормализация моторики желудочно-кишечного тракта, улучшение уродинамики. И к общерегуляторным реакциям относятся обезболивающие, сосудистые, опять же, да, коррекция гормональных, эндокринных нарушений. В общем, когда вы воздействуете таким прибором на место боли, вы устраняете не только ее боль саму, но и причину ее возникновения. Сегодня этот прибор вам доступен по цене 4900 рублей вместо 8000, да, поэтому успеете его заказать. Звоните 8 800 505 0855. Эта акция продлится сегодня уже несколько часов, осталось до ее окончания. Звоните 8 800 505 0855 и успейте заказать два ионизатора по цене одного. Начинайте жить здорово. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855.
12: Предприятие производитель ионизаторов воды Аквалайф. ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
13: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
14: Реклама. Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
15: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
17: Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
18: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
19: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
20: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
22: О спецоперации.
21: Российские войска освободили Волоховку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. В ВСУ привлекли две дополнительные бригады штурмовиков, но это не помогло им удержать населенный пункт. Враг понес потери и отступил. В оборонном ведомстве подчеркнули, что освобождение Волоховки позволяет российским военным контролировать дорогу, соединяющую населенные пункты на левом берегу реки Волчьей.
22: Об Украине.
21: Елена Ивановская, омбудсмен Украины, предложила увеличить в 10 раз штрафы за повторное нарушение языкового законодательства. Ранее КПРУ сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский поддерживает националистические настроения на Украине. Он не против того, чтобы на законодательном уровне запретить использование русского языка. Отмечается, что бывший комик не учел исторических уроков и продолжает идти по пути русофобии.
22: О поисках.
21: Почти через 9 месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в сибирской тайге следователи возобновили поисковые мероприятия. Поводом стали недавние данные о сотовых сигналах с телефонов пропавших людей. Основной версией происшествия по-прежнему считается несчастный случай. Официально статус поисков пока не меняли, но активные мероприятия решено развернуть заново. 28 сентября 25-го во время прогулки по сибирской тайге пропали без вести супруги Сергей и Ирина Усольцевы, а также их малолетняя дочь. Найти следы семьи до сих пор не удалось.
0: О мошенниках.
21: Мошенники звонят под видом сотрудников поликлиники и приглашают на сдачу анализов, а затем просят назвать код из СМС. Они называют это номером очереди для прохождения процедуры у специалиста, сообщает Департамент здравоохранения Москвы. Там также добавили, что сотрудники московских поликлиник никогда не запрашивают коды из СМС и личные данные по телефону. Это делают исключительно мошенники с целью получить доступ к аккаунту на госуслугах, так что поддаваться не нужно.
0: А солнце.
21: Три вспышки максимального уровня произошли на стороне Солнца, не обращенной к Земле, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Меркурий – единственная планета, на которую может воздействовать высвободившаяся энергия. При этом, судя по поступающим снимкам обратной солнечной стороны, произошедшие взрывы привели к частичному разрушению и упрощению группы пятен. В итоге шансы на то, что она доживет до момента встречи с Землей, начали стремительно таять, рассказали ученые. И о погоде. В эти минуты в российской столице плюс 30 градусов, завтра плюс 28-29. Осадков не ожидается. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Вы слушаете радиоканал «Луки-ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
2: Все о политике и политиках. Политликбез.
23: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, на часах 17:00, и это значит, что в эфире программа «Для тех, кто привык думать. Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов и гость сегодняшнего выпуска программы – депутат Государственной Думы от Псковской области, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Николаевич Козловский. Александр Николаевич, добрый вечер.
24: Добрый вечер.
23: Александр Николаевич, предлагаю наш сегодняшний разговор начать с события, которое произошло буквально на днях. На прошлой неделе вы были ее участником в составе тоже делегации от Псковской области. Это тема, я так понимаю, даже юбилейного съезда Союза промышленников-предпринимателей. Великие Луки – промышленная столица Псковщины. У нас многие люди работают в промышленных предприятиях. И темы там на самом деле были очень значительные. И более того, была встреча, выступал президент России Владимир Путин, что говорит, наверное, о значимости этой отрасли для страны, промышленности. Расскажите о своих впечатлениях, что такое сегодня вот этот большой зал, это, я так понимаю, руководителя тысяч, наверное, предприятий с этой отрасли. Какую роль они сегодня играют в нашей стране, для жизни страны, и какие вопросы вы рассматривали?
24: Да, абсолютно правы. Буквально на днях вот прошел съезд Союза машиностроителей, он был действительно юбилейный, и Владимир Владимирович Путин уже традиционно принял участие в этом, вот и в этот раз на съезде. Конечно, проходил он в такой торжественной обстановке, подводили итоги работы за последние 5 лет, и здесь хотелось бы, наверное, отметить, что сегодня Союзу машиностроителей уделяется особое внимание. Сергей Викторович Чемезов руководит не просто общественной организация, которая объединяет машиностроителей. Но, конечно, надо понимать, что на сегодняшний день Союз машиностроителей – это все-таки объединение во многом предприятий оборонно-промышленного комплекса. И, конечно, Владимир Владимирович Путин это отметил, что на сегодняшний день Союз машиностроителей состоит в большей части из предприятий оборонки, которые на сегодняшний день работают и повышает обороноспособность нашей страны, ну и тем более в условиях выполнения специальной военной операции, конечно, ну, большая нагрузка на эти предприятия. Вот они сегодня развиваются, обновляются, понятно, мощности увеличиваются, и на сегодняшний день они играют значимую роль в экономике страны в том числе. Поэтому эти все темы все обсуждались, обсуждалась возможная дальнейшая диверсификация этих предприятий с точки зрения того, что когда все-таки начнется в мирное время, чем эти предприятия будут заниматься, поэтому поставили определенные задачи. Ну, который, надо сказать, что и Сергей Викторович Чемезов отметил, что, в принципе, эти задачи были поставлены президентом еще до начала специальной операции для того, чтобы загружать эти предприятия. То есть они должны работать также и в мирное время, и на благо страны. Сегодня эти предприятия – это современные технологии, сегодня это предприятия, где работает большое количество людей, занято, да, профессионалов, и, конечно, необходимо этот ресурс в дальнейшем будет использовать. Ну, а на сегодняшний день уже в закрытых режимах, понятно, что обсуждались там проблемы этих предприятий в том числе, они значимы. Ну, и Союз машиностроителей – это такие компании, корпорации, которые туда входят. Это и Роскосмос, и Объединенная авиастроительная компания, и судостроительная компания, и корпорация, да, это и АвтоВАЗ, и КАМАЗ, и много-много таких предприятий или холдингов с именем государственным участием или частных компаний, ну, в том числе. Поэтому машиностроение – это отрасль, которая необходима любой стране, и если мы говорим о каком-то технологическом суверенитете, то он в первую очередь зависит от промышленных предприятий, машиностроительной отрасли. Вот. Ну, а также, конечно, были озвучены и такие гуманитарные проекты, которые взял на себя Союз МАШ, это и Олимпиада «Звезда», которая проходит и в нашем городе, и в нашем регионе, и многие участвуют. Понятно, что это такое направление больше техническое, инженерное, там специальности поддерживаются и получают там дополнительные баллы для поступления там, ну, кто выиграл эту Олимпиаду, в технологические вузы нашей страны. Это и форум «Инженеры будущего», международный форум, где принимают там участие из там 70 регионов страны, в том числе и из Псковской области, и Великие Луки представлены на этом форуме, и 99 стран мира, то есть же команды участвуют. Интереснейшее мероприятие, которое проходит в Туле, где собираются молодые специалисты и просто специалисты, то есть молодые люди до 35 лет, и в одном месте их более 1000, и достаточно большой конкурс, до 15 тысяч человек просто поехать на этот форум, 15 тысяч человек, претендующих на, вот, на одно место, на поездку на этот форум. Поэтому, ну, это такой авторитетный форум, проходит в течение там 10 дней в Тульской области уже традиционно. И, конечно, нам необходимо развивать свое машиностроение. Многие, наверное, вот отрасли, к которым мы возвращаемся, это судостроение, это авиастроение. К сожалению, там за 2-3 5-7 лет невозможно возродить эти отрасли, они будут возрождаться гораздо дольше, но, тем не менее, все-таки на сегодняшний день мы видим, что и в авиастроении у нас есть сдвиги, и уже разного формата самолеты сейчас находятся на стадии там испытаний, двигателя, что самое важное и самое, наверное, такое технологичное комплектация самолета. Мы тоже учимся заново делать их у себя в стране. И в судостроении то же самое. Да, там вот существует у нас уже отставание там в космосе, хотя мы тоже вот были первыми, а сейчас мы уже в какой-то степени существует отставание от Соединенных Штатов Америки, от Китая. И здесь, конечно, необходимо все-таки уделять этому особое внимание. Ну, по сути, в принципе, наверное, это внимание-то и уделяется. И президент как раз-то обозначил, что да, именно в этом направлении мы вот будем работать и будем поддерживать.
23: Спасибо. Наверное, во многом зависит от политики государства, в том числе ее составной части Государственной Думы и политических партий, которые участвуют в выборах, формируют в том числе большинство и будущую политику. Впереди у нас в сентябре, я хочу уже перейти к политическим темам, вопросам. Выборы в Госдуму сейчас едины, и Псковское законодательное собрание Псковской области, оно будет называться. Сейчас проходит, наверное, уже финальная стадия, да, предварительного голосования. Расскажите, пожалуйста, как оно проходит в Псковской области, как себя в нем чувствует региональное отделение, много ли кандидатов? Я знаю, что вы недавно заявили о большой конкуренции конфликты на, вот, между кандидатами, значит, их много. И впереди что нас ждет? Какое голосование?
24: Да, мы сейчас говорим о предварительном голосовании партии «Единая Россия», которая проходит, потому что вот другие партии в нашем голосовании не участвуют, у нас участвуют только однопартийцы, но проголосовать могут любой житель Псковской области, отдать за того кандидата, которого он хотел бы видеть на основных выборах. Этим мы отличаемся в этот период, наверное, кроме того, что мы выбираем наших претендентов и определяем, кто будет представлять партию на выборах, мы начинаем работать с избирателями, мы начинаем вникать и аккумулировать себе те проблемные вопросы, с которыми необходимо работать в текущем периоде. И, в принципе, сейчас какие-то вопросы, если это небольшие вопросы, то мы их сразу начинаем и по ним заниматься. Если это какие-то глобальные, масштабные вопросы и сложные, то, конечно, мы их записываем в нашу народную программу, и потом мы, когда ее утверждаем, дальше мы начинаем с ними заниматься. Есть народная программа федерального уровня, есть народная программа нашего регионального уровня, поэтому мы все эти вопросы записываем. И, наверное, наше это основное отличие, что мы по этим вопросам начинаем работать гораздо раньше и узнаем о них гораздо раньше. Вот. Что касается участников предварительного голосования, да, у нас 144 заявки зарегистрировавшихся, кто участвует в двух кампаниях. Это изъявил желание участвовать в двух кампаниях. Это выборы депутата Государственной Думы и выборы депутатов Законодательного собрания Псковской области. На выборы у нас конкурс повыше, там порядка 8 человек на место. Что касается вот в областное собрание, то это получается у нас где-то, наверное, 5-6 человек на место заявились, и я считаю, это серьезная конкуренция такая. Ну и, наверное, должен победить тот, кто, ну, предоставит лучшую, наверное, свою программу, видение проблем граждан. Поэтому здесь мы, конечно, вот в эту работу включены и продолжаем работать. Я, конечно, призываю вот всех жителей Великих Луг, жителей Псковской области проголосовать. У нас будет целая неделя. На вот сайте партии предварительное голосование. Можно зарегистрироваться и, в принципе, день-день проголосовать. Либо зарегистрироваться раньше, а потом непосредственно последнюю неделю мая поучаствовать в голосовании и выбрать понравившегося кандидата. Уникальная возможность определиться со своим кандидатом как можно раньше. Многие принимают участие. Это тоже вот обозначение тех проблем, которые волнуют жителей. И, конечно, чем больше мы получим как бы обратной связи от жителей, более точная будет наша работа вот в следующий период.
23: Я вас после небольшой рекламной паузы об одном таком и спрошу проекте. Уважаемые радиослушатели, у нас небольшая рекламная пауза.
3: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». А знаете ли вы что? Только в русском языке 5 букв алфавита подряд составляют осмысленный вопрос. Где ёж?
7: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
8: Все о политике и политиках. Политликбез.
23: Уважаемые радионослушатели, в эфире радио Луки ФМ на волне 102.6, программа «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И напоминаю, гость сегодняшнего выпуска программы – депутат Государственной Думы от Псковской области, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по промышленности и торговле, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Николаевич Козловский. Александр Николаевич, мы первую часть программы завершили народной программой, разговором. Я знаю, что один из проектов – это формирование комфортной городской среды, тоже, в общем-то, вырос из когда-то из народной программы партии «Единая Россия».
24: Из проектов. Партии «Единая Россия».
23: Сейчас идет очередное голосование на проект, в частности, в Великих Луках и в целом по Псковской области на следующий год. Вы активно всегда призываете и поддерживаете этот проект. Почему, вот вы сказали, ждете предложений от избирателей в народную программу предвыборную партии, а вот формирование комфортной городской среды, может быть, проще самим, скажем так, чиновникам на месте определить, что лучше обустроить?
24: Ну, так называемый ФКГС, формирование комфортной городской среды, это партийный проект, который был запущен именно с Псковской области, приезжал министр строительства, приезжал Андрей Анатольевич Турчак, он работал непосредственно в партии. Непосредственно, конечно, принимал участие и губернатор Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников. Именно в таком составе был дан старт этому такому масштабному проекту. И на сегодняшний день, наверное, это один из таких примеров успешности, потому что ФКГС, он пользуется популярностью. Каждый год люди голосуют за те территории, которые они видят, и за те проекты, которые они поддерживают, и потом, конечно, вот лучшие проекты, они выигрывают и получают финансирование, и, соответственно, реализовываются. Конечно, здесь необходимо всегда учитывать масштабность, сколько людей коснется этот проект, но здесь даже, наверное, на сегодняшний день уже и не имеет смысла агитировать, люди сами принимают участие вот в этом голосовании, и буквально даже неделю назад я смотрел, вот интересовался, уже больше 10% жителей Псковской области, они проголосовали сами на госуслугах, это можно сделать и сейчас, поэтому я вот, если кто-то еще не знает о таком проекте и не участвовал в голосовании, то я призываю поучаствовать, потому что каждый год появляются новые благоустроенные территории. Определяет, какая территория будет благоустроена, это непосредственно жители. Мне кажется, это справедливо, потому что зачастую чиновники, они видят несколько иначе картину мира. И здесь, конечно, мне кажется, вот кто-кто, а жители-то способны сами определить то место, которое они хотели бы облагородить, обустроить, делать его более комфортным и потом приходить и там отдыхать.
23: Александр Николаевич, есть еще один проект, называется «Историческая память». Мы с вами как-то говорили в одном из выпусков, при вашей поддержке, вашем участии, о переиздании краеведческих альманахов нашего почетного гражданина Владимира Викторовича Орлова. Вы говорили тогда о том, что к Дню города, может быть, еще что-то будет издано при вашей поддержке. Это краеведческая тема. И вообще вот этот проект «Историческая память», это, кстати, довольно приятно, что идет поддержка местных писателей, краеведов, творческих людей, пишущих. Есть такой журналист Андрей Канавщиков, мой коллега, писатель, член Союза писателей России, он пишет про участников СВО, про эти события. Я знаю, что вы тоже будете поддерживать эту книгу, возможно, да? Будете ли поддерживать? Почему это важно?
24: Ну, во-первых, мы уже этот проект реализовали. Угу. Да, 500 книг мы дополнительно выпустили к тем, по-моему, там около 50 книг было. Первое издание там выпущено, понятно. Этого недостаточно для этой книги. К нам обратились матери и жены погибших участников специальной военной операции на встрече, когда мы с Владыкой Варнавой проводили ее. И здесь было, конечно, принято решение поддержать этот проект. Проект Андрея Канавщикова. Он была издана вот такая документальная книга, где приведены примеры подвигов участников специальной военной операции. Таких книг, наверное, будет издаваться достаточно много в будущем, да, потому что есть о чем писать. То, что касается вот Андрея Канавчикова, он как бы это вот начал этот проект реализовывать. Понятно, что у нас специальная военная операция продолжается, и, к сожалению, ребята продолжают выполнять те задачи, да, которые да, там ставит и президент, и защищает нашу страну на рубежах. И, к сожалению, история как бы продолжается, подвиги совершаются, и нам впереди, конечно, предстоит такая большая работа по увековечению этих подвигов. Но эту работу мы вот начали. И такой пример, как пример Андрея Канавчикова. Поэтому здесь как бы однозначно было принято решение, что мы этот проект поддерживаем, и дополнительно 500 экземпляров для того, чтобы раздать их в библиотеке, в школьные библиотеки, в городские библиотеки, чтобы ими можно было пользоваться и смотреть как на основании документов, да, на примерах.
23: Наверное, в разговорах о главном.
24: В том числе. Поэтому вот этот проект был поддержан в рамках вот партийного проекта «Историческая память».
23: Это ваше личное участие,
24: да,
23: как человека,
24: да,
23: наверное. Хочу завершить нашу встречу сегодня вопросом к вам как законодателя. Буквально на днях, в мае, Госдума приняла еще два закона о поддержке участников СВО и их семей. О чем идет речь на этот раз?
24: Ну, вообще у нас, чтобы вот понимание, у нас эта работа ведется постоянно. У нас уже, наверное, более 150 законопроектов. Понятно, что у нас, наверное, основные такие, например, это поступление детей, участников специальной военной операции в высшие учебные заведения, вот, на бюджетной основе. Это тоже, мне кажется, очень важно. И, может быть, кто-то не обращает внимания, но вот я когда разговаривал с самими участниками, вот с семьями участников, все отмечают, что это, конечно, вот такое большое благо, которое на практике работает. И вот такая большая работа, она и продолжается, и действительно, значит, законы мы принимаем, и у нас, значит, все, что касается вот последних двух законопроектов, это касается поддержки семей. Это и отсрочка там по кредитам, это и земельные участки там дополнительные, там выделение, это все, что касается вот поддержки семей, чтобы они себя чувствовали большей безопасности. Поэтому мы эту работу будем продолжать, и, конечно, после вот встреч с самими участниками специальной операции и после встречи с их семьями эти вопросы дополнительно возникают, и мы их оперативно решаем уже непосредственно в Государственной Думе, если требуется законодательная инициатива, мы их принимаем.
23: Я так понимаю, это один из приоритетов, да? Потому что,
24: конечно,
23: действительно быстро,
24: конечно,
23: все,
24: конечно,
23: меняется.
24: Конечно.
23: Александр Николаевич, большое спасибо за сегодняшнюю встречу. До свидания, до новых встреч.
24: Всего доброго, до свидания.
23: Уважаемые радиослушатели, до свидания, до новых встреч. Те, кто не успел прослушать нашу программу в прямом эфире, могут это сделать в записи ВКонтакте и в Максе.
9: Честное риэлторское.
10: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в России впервые за последние 5 лет показала снижение. Об этом говорят участники рынка. По итогам 2025 года цены на съем однушек снизились на 1%, до 32 тысяч рублей. Двушки стали на 3% дешевле, 45 тысяч рублей, рассказали в ЦИАН. По данным Яндекс.Аренды, средняя стоимость долгосрочного найма жилья в городах-миллионниках снизилась во всех сегментах от 1 до 5% за год. По оценкам аналитиков, за прошлый год средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий снизилась в Воронеже, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, Челябинске, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Волгограде, Самаре, Краснодаре, в Нижнем Новгороде и Перми. Российский рынок аренды жилья в прошлом году сменил траекторию и перешел от аномального роста к снижению цен. Ключевым драйвером такой коррекции стало расширение предложения. В крупных городах число доступных объектов увеличилось за год на четверть, а то и на треть, говорит руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» rn.ru Олег Репченко.
11: Я думаю, что будет продолжаться его охлаждение. Рынок аренды оказался очень сильно перегретым. А причина была связана с тем, что в условиях ключевой ставки стала недоступна ипотека, поэтому получилось так, что все те, кто взял бы квартиру в ипотеку, были вынуждены снимать жилье. Соответственно, как бы ставки взлетели достаточно сильно, произошло довольно серьезное вымывание предложения. На рынке аренды был ажиотаж, спрос сильно превышал предложение. А на сегодняшний момент ставки аренды в Москве кусаются. Это с одной стороны. С другой стороны, все те, кто хочет продать свои квартиры на вторичке, сталкиваются с тем, что часто продать по желаемой цене их не получается. Они занимают выжидательную позицию, чтобы не терять время и деньги. Квартиры, которые на продажу переходят на рынок аренды, поэтому как бы растет предложение в аренду. Сейчас он вот восстанавливается до своих таких нормальных средних значений.
12: Снижение платежеспособного спроса в условиях высокой стоимости жилья и сдержанных темпов роста дохода населения заставляет арендаторов идти на уступки и снижать цену. Поэтому рынок арендного жилья, по словам экспертов, вошел в стадию ценовой стагнации. Предпосылок к значительному росту стоимости съема квартиры сейчас нет. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.

0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
1: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного. Звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
0: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
0: О важном.
2: Россия удовлетворена сотрудничеством с Китаем по поставкам нефти и газа, сообщил вице-премьер Александр Новак. Владимир Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Он приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Глава государства в преддверии своего визита заявил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня развития. Движение поездов остановлено на востоке Латвии сегодня из-за возможных угроз в воздушном пространстве. В нескольких районах страны объявили воздушную тревогу. Ранее Эстония впервые сбила украинский дальний дрон «Камикадзе» под Тарту. Это, вероятно, был беспилотник украинского происхождения, направленный на российские цели, пишут местные СМИ.
0: О болезнях.
2: Новая вспышка эболы может распространяться быстрее, чем считалось, сообщает BBC. По данным ВОЗ, пока выявлено чуть более 500 случаев подозрения на смертельную лихорадку. Однако подсчеты специалистов показывают, что медики, возможно, не смогли отследить существенную часть случаев заболевания. Моделирование показало, что речь может идти о более чем 1000 случаев инфицирования. В Уганде временно запрещены рукопожатия в рамках мер борьбы с лихорадкой эбола.
0: Об экологии.
2: В проливе Солент на юге Великобритании обнаружили повышенные концентрации токсичных веществ, известных как вечные химикаты. Они не разлагаются в природе и способны накапливаться в живых организмах. Об этом пишет британская газета «Гардиан». По данным исследования, следы загрязнения зафиксированы в почве, морской воде и различных звеньях морской пищевой цепи, включая территории, находящиеся под охраной. В отдельных образцах концентрация веществ оказалась до 13 раз выше допустимых уровней. Исследователи предполагают, что источниками попадания вечных химикатов в окружающую среду могли стать очистные сооружения, канализационные сбросы, старые свалки, а также расположенные поблизости военные объекты. Пролив Солент, расположенный между островом Уайт и материковой Англией, часть Ла-Манша.
0: О погоде.
2: В московском регионе пик аномальной жары пройдет на предстоящих выходных, после чего столбики термометров опустятся сразу на 7-8 градусов. Это сообщили в гидрометцентре. В пятницу во второй половине дня возможны кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром. В субботу и воскресенье температура понизится до 20-23, вернувшись к климатической норме. На следующей неделе погода будет держаться в пределах нормы или даже станет чуть прохладнее, около плюс 18-23 градусов. В Петербурге сейчас плюс 29, завтра будет плюс 20-22. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами снова долгожданный выпуск программы «Диалог с технопарком» и я, его бессменная ведущая, Ирина Белова. Сегодня у нас в гостях заместитель вице-президента по управлению персоналом управляющей компании «Элва» Светлана Воробьева.
5: Добрый вечер.
4: Ведущий менеджер по подбору персонала управляющей компании «Элва» Илина Вдовская.
6: Добрый вечер.
4: И заместитель генерального директора компании «Рекрумикс» Юлия Шарова.
7: Добрый вечер.
4: И сегодня у нас очень интересная тема. Охота за профессионалами. Кто выигрывает битву за кадрами? Итак, друзья, предлагаю нам сегодня поговорить как раз-таки про поиск кадров. Насколько сегодня это сложно или, наоборот, несложно? Какие востребованные профессии? И сложно ли искать специалистов по телефону? Поговорим как раз-таки о холодных звонках. Итак, Юля.
7: Холодный поиск – один из сложнейших инструментов при подборе и поиске персонала. Звонить могут далеко не все. Далеко не все могут. И это тяжело всегда позвонить незнакомому человеку. Мало того, что позвонить, его еще и нужно заинтересовать своей вакансией для того, чтобы он тебя хотя бы послушал.
4: Да, а это, насколько я знаю, происходит в первые 7 секунд.
7: Да, да. Даже, может быть, меньше.
4: Да, это просто пип-пип-пип. Илина, а как вы думаете, что сегодня важнее для кандидата, зарплата или условия работы? Вот, например, что он готов слушать как минимум по телефону, да, обсуждать? Какой вопрос обычно задает кандидат первым?
5: Ну, как правило, конечно же, кандидатов интересует уровень заработной платы, но условия труда всегда было тоже немаловажным для них. Поэтому при звонке кандидату мы описываем, конечно же, и условия труда в первую очередь, и заработную плату.
4: Ну, то есть телефонные звонки все равно остаются одним из эффективных инструментов поиска.
7: На первичном этапе подбора, да. Далее только личная встреча.
4: Ну и, конечно же, здесь очень важно использовать такие инструменты, как голос, тембр, настроение. Человек,
7: конечно,
4: тебя не видит. Это, кстати, отличие от личной, да, встречи. Но он тебя чувствует.
7: Он тебя чувствует, и ты обязательно должен голосом, интонацией, тембром вызвать к себе доверие в первую очередь. Все прекрасно знают, что сейчас очень распространено мошенничество по телефону.
4: Согласна.
7: Мы, рекрутеры, сталкиваемся с проблемой недозвона людям по одной простой причине. Просто не отвечают на незнакомые номера. А если отвечают, то отвечают уже с негативом. И ты как специалист, ты как представитель работодателя должен вот эту вот агрессию от соискателя сразу же подавить и эмоции, вызвать нужные эмоции и направить их в необходимое тебе русло.
4: Хорошо, вот смотрите, если мы говорим про небольшие города, вот я как раз-таки недавно была на форуме и услышала вот такую фразу на одном из выступлений, что уходит не из компаний, а уходит от неграмотного управления, от руководителей. Соответственно, если это какой-то небольшой город, обращает внимание, да, вот на компанию, на ее репутацию, на руководителя, чем еще можно привлечь?
7: Полностью согласна.

0: больше, чем тому же самому рекрутеру, который тебе рассказывает про прекрасные условия, про прекрасную заработную плату и про все хорошее, что есть на предприятии. Про mm-hmm. все плохое они узнают от своих знакомых.
1: Это действительно так. Лина, а сколько сейчас времени в среднем занимает закрытие вакансии? Есть какой-то вот такой показатель?
2: Ну, все зависит именно от самой вакансии. То есть либо это будет линейный персонал, да, или это будет именно специалист, профессионал своего дела, либо это топ какая-то позиция. И в зависимости вот от того, на какую позицию мы подбираем, там уже и есть сроки. Сроки в основном выставляет заказчик. То есть прилетает к нам заявка как рекрутерам, и уже в заявке стоит срок подбора. То есть на линейный персонал это может быть от недели, там, да, месяца, там, да, на топ-позиции там может быть и до 6 месяцев, на, а если это какой-то профессионал-специалист, ну, чуть поменьше, там, до 3 месяцев.
1: Угу. И, тем не менее, хороших специалистов сейчас найти очень-очень сложно. Вот на ваш взгляд, с чем это связано? Ну, понятно, что вот много, но вот для вас что вы можете выделить?
0: Сейчас кандидаты имеют больше выбора. Рынок вакансий перенасыщен. Рынок соискателей стал намного меньше, чем он был ранее, несколько лет назад. То есть на одну вакансию приходится, точнее, на одного соискателя приходится несколько работодателей, которые нуждаются в этом специалисте. Это в первую очередь, это первейшая проблема. Ну и, соответственно, если мы говорим о том, что не найти кандидата, полностью подходящего под потребности вакансии. Эти люди уже где-то работают на каком-то предприятии, и единственный вариант этого человека к себе получить – это переманить.
1: Ну, сейчас, да, это один из инструментов. Как их называют? Хедхантеры?
0: Да, абсолютно
2: хантинг.
0: Верно.
1: А, или
0: охотники
1: хантинг.
0: За головами.
1: Ну, мне кажется, здесь уже можно и хэнд, хантинг.
0: И за руками.
1: И за ногами, да, фудхантинг. Мы сейчас придумаем, да, это мы любим. Креатив у нас в крови. А вот еще такой вопрос, да, вот про рекрутинговое агентство. Вот компания, да, она либо имеет у себя отдел кадров, да, или управление человеческими ресурсами, как сейчас УЧР, да, новые такие аббревиатурные слова. И вот когда вот компания... Однозначно нужно обратиться в рекрутинговую компанию, чтобы решить вот какой-то кадровый вопрос.
0: Ну, наверное, если у тебя в штате недостаточно профессиональный рекрутер, либо рекрутер, взятый к себе в компанию без опыта работы, чтобы он научился работать у профессионалов, это первый вариант. И второй вариант, если компании нужен какой-то узконаправленный специалист, и чтобы найти этого специалиста, нужны определенные навыки у рекрутера. В этом случае есть смысл обратиться в кадровое агентство.
1: Ну, вакансии у нас, наверное, сейчас размещаются на таких известных платформах, площадках, как HR, Авито.
0: Работа России.
1: Работа России. Не слышала
0: ну,
1: раньше.
0: Ну и прекрасно работают соцсети.
1: В общем, бою все средства хороши на самом деле. А какие вот сейчас рабочие профессии самые востребованные?
2: Токарь.
1: Токарь.
2: Сварщик.
1: Сварщик.
0: Наладчик станков.
1: Наладчик станков ЧПУ.
0: Фрезеровщик,
1: фрезеровщик
0: тоже.
1: Друзья, сейчас вы как раз-таки можете во время рекламной паузы подумать над востребованными профессиями. И если вы еще только определяетесь, знайте, что вас ищут.
3: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
7: На мой взгляд, на перспективе.

0: от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому, что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, ну и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Итак, мы вернулись с рекламной паузы, и мы как раз-таки говорили о том, какие рабочие профессии сейчас востребованы. Мы повторим для тех, кто только сейчас присоединился. Это токарь, сварщик, наладчик ЧПУ. Кто еще?
3: И огромная потребность сейчас в сантехниках.
4: Электриках.
2: В общем, везде нужны рабочие руки. И, кстати, пользуясь случаем, я хочу сейчас сказать, что как раз-таки сейчас проходит конкурс «Лучший по профессии». Вот недавно был выбран от региона, мы сейчас про Псковскую область, лучший токарь Сергей Токабаев. Это токарь завода электротехнического оборудования. Он занял первое место. И он поедет бороться на федеральный уровень, где у него есть возможность получить свой миллион. Сейчас мы ждем результатов углеродной сварки, чтобы понять, кто является лучшим сварщиком в регионе. Недавно мы определили лучшего механизатора, и это девушка. И еще будет наладчик ЧПУ, вот в мае, насколько я знаю, проходить. То есть
4: оператор
2: это...
4: ЧПУ.
2: Оператор ЧПУ, да. Вот, соответственно, профессии востребованы, конкурсы тоже востребованы. Ну и я думаю, что за миллион все хотят побороться. Поэтому пожелаем нашему региону удачи, всем как бы показать свои таланты. Вот, и вернемся мы, наверное, к холодным звонкам, потому что это первый инструмент, которым мы пользуемся, да, вы как-то ждете, что вам позвонят, или, скорее всего, вы как-то отзваниваете и предлагаете работу?
3: Но ситуация с кадрами на рынке сейчас, к сожалению, плачевная, поэтому просто сидеть и ждать, что тебе позвонят, рекрутеры себе позволить не могут. Вакансии должны закрываться. Соответственно, мы берем базы рабочих сайтов и начинаем прозванивать кандидатов.
2: Так, сейчас будет мастер-класс, дорогие друзья. А как начать разговор, чтобы человек не положил трубку? Я вот тут все-таки немножко вставлю, да, свои 5 копеек. Ни в коем случае не теряйтесь в ресурсе, и кому бы вы ни звонили, даже если сейчас абстрагироваться от кадрового вопроса, никогда не говорите: извините, пожалуйста, вас беспокоит. Или такие вопросы: если у вас минутка, человек сразу скажет: нет, пип-пип-пип. Стройте разговор так, чтобы человек заинтересовался. У вас есть 7 секунд, и даже, наверное, меньше. Вот, Юля, какие у тебя секреты?
3: Абсолютно согласна. Во-первых, нужно попытаться в первую очередь выстроить именно партнерские отношения. Кандидат не должен понимать, что иногда, зачастую, ты в нем заинтересован больше, чем он в тебе. Поэтому в первую очередь откладываем все дела, изучаем резюме. То есть не нужно задавать кандидату ненужных, глупых вопросов, злить кандидата, когда ты видишь, все прописано в его резюме, все прописанное. Соответственно, в первую очередь придаем своему голосу приятный тембр. Мысленно, либо немысленно улыбаемся, у кого как получается. Улыбаемся и в первую очередь здороваемся. И самое главное, что работает с нынешними кандидатами, им очень нравится, когда их называют по имени.
2: Это однозначно.
3: В первую очередь обращаемся сразу по имени.
2: Персонализация. Итак, значит, конечно, кандидату не надо задавать глупых вопросов. В резюме прописана информация о нем. Мы как бы уже можем заранее с ней ознакомиться. Я согласна, что мы уже должны понимать, кому мы звоним. Не просто увидели имя, фамилию, тут же набираем. Потому что именно если была подготовка, конечно, будет легче общаться. Итак, то есть что точно не стоит говорить кандидату первые 30 секунд? Вот точно, вот просто табу. И, может быть, даже не кандидату, а вообще вот холодный звонок. Вот просто совершаете вы холодный звонок. Ну, понятно, что вот эти вопросы, да, не надо говорить, вас беспокоит, потому что это уже как бы подсознательно вызывает чувство беспокойства. Не надо задавать вопросы, есть ли у вас минутка, потому что минутки, мы живем в такое время, ее точно нет. Кстати, вот здесь про что еще хочу сказать, что бывают вопросы открытые и закрытые, да? Что вот как раз-таки, чтобы человек начал говорить, нам нужно задавать открытые вопросы. Это то есть на вопросы, на которые нельзя сказать «да» или «нет». Потому что, когда мы задаем открытые вопросы, человек нам открывает душу, ну, назовем это так, да, и, соответственно, мы получаем больше о нем информации, чтобы нам продолжить диалог. Вообще это касается всех телефонных разговоров. Согласна, Юля, ты со мной?
3: Да, абсолютно верно. Кандидата в любом случае на первых секундах нужно попытаться разговорить. Его мало заинтересовать там, тембром голоса, условиями вакансии, своей приветливостью. Его нужно разговорить. И что самое важное, его нужно убедить прийти на личную встречу.
2: Это, кстати, всегда важный инструмент. Вот даже и в сферах продаж, и в каких-то других сферах надо сделать так, чтобы человек пришел. Если человек придет, значит, чем-то вы его действительно заинтересовали. А как вы думаете, что, на ваш взгляд, удерживает сотрудников в компании надолго? И вас в том числе. Вот на что для вас важно?
4: Ну, на первичном этапе, когда сотрудник только приходит на новое место, это в первую очередь должна быть обязательно адаптация нового сотрудника. То есть, если это человек без опыта работы, адаптация должна быть не менее полугода. В связи с этим, соответственно, будут меньше риски, да, вот увольнения в испытательный срок. Мы сокращаем, опять-таки, эту текучесть при помощи вот такого инструмента, как адаптация. Она должна быть обязательно на любом предприятии. Ну, а дальше уже все зависит и от руководителя, какая у него атмосфера в коллективе, да, соответственно, от каких-то бонусов материальных, нематериальных, заинтересованности человека, от проектов, которые ему дают на этой работе. Ну и, конечно же, от уровня заработной платы, куда же без нее.
2: Ну, соблюдение трудового законодательства, ну, белая
3: безусловно.
2: Зарплата.
3: Ну, это априори должно быть в уважающей себя организации.
2: Мы, уважающая себя организация, у нас все прозрачно. А как вы думаете, как будет выглядеть рынок труда через 3-5 лет? Например, вот сейчас мы видим, что развивается искусственный интеллект. Вот есть ли такие мысли, что скоро вас заменит какой-нибудь бот. Бот Юля.
3: Ходят слухи и бытует мнение, да, что часть обязанностей и рутины рекрутеров берет на себя искусственный интеллект. Но, опять же, основываясь на опыт работы с хедхантером, мы видим, что творит этот искусственный интеллект, какие резюме он подбирает на вакансии, какие приглашения и каким соискателям он отправляет. В ближайшие 3-5 лет ему еще учиться и учиться.
2: Согласна. Элина, поддерживает?
4: Безусловно.
2: А вот какие навыки сейчас самые востребованные? Вот как, чтобы понятно, человеку там надо адаптироваться, от какие soft skills должны быть у человека, чтобы ему самому было легче, на ваш взгляд?
3: Ну, в первую очередь, это всегда коммуникабельность. То есть человек не должен, придя в новый коллектив, закрываться. Понятно, что и коллектив должен к нему быть открыт, быть дружелюбен, но человек должен это готов принять и готов обучаться. Коммуникабельность, готовность к обучению, а все остальное дадут на производстве, на предприятии.
2: Должен ли быть наставник?
3: Обязательно. Особенно для новичков. Обязательно.
4: Угу. Даже для людей, кто с опытом работы приходит, обязательно наставник должен быть, чтобы помог влиться в новый коллектив.
2: Ну и проконсультироваться, потому что наверняка все равно надо будет что-то делать, возможно, какие-то новые моменты, на которые стоит обратить внимание. Ну, подведя итог сегодняшнего разговора, кадры ищем, специалистов ищем. Друзья, поэтому, если вы мечтаете работать в Великих Луках, на крупных предприятиях, на ЗАО «Зета». Мы вас ждем, мы готовы к диалогу. И вот лично я думаю, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить живое общение. Как вы думаете?
4: Ну, на ближайшие это точно 3 года нет.
2: А через 3 года сможет. Поживем, увидим. Вот на этой ноте мы и завершим нашу программу. Хорошего вечера, друзья.
3: Всего доброго.
4: До свидания.
1: А знаете ли вы что? Название советской юмористической передачи «Кабачок 13 стульев» придумали ее редакторы. При этом они объявили конкурс на лучшее название с призом в виде ящика пива, который сами потом и выпили.

ничего не дается совсем просто так. Даже малый шажок, даже самый пустяк.

0: Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
1: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама. Наш лецитин с витамином D3 – это не только эссенциальные фосфолипиды из подсолнечника, но и витамин D3, который жизненно необходим организму. Лецитин усиливает биодоступность витамина D3, а витамин D3, в свою очередь, улучшает усвоение фосфора, который содержится в лецитине. Наш лецитин с витамином D3 разрешен детям от 3 лет и старше. Покупайте наш лецитин с витамином D3 в аптеках и на площадках Озон и Wildberries, БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22.
4: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
5: Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
7: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
8: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
9: Новости на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
11: О важном.
10: Россия и Китай в ходе визита Владимира Путина планируют обсудить реализацию энергетических договоренностей, достигнутых в ходе прошлой поездки. Это сообщил вице-премьер Александр Новак. Энергетическая повестка всегда присутствует, потому что она одна из основных с точки зрения торгово-экономического оборота, отметил он. Путин по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина посетит Китай с официальным визитом 19-20 мая. Российская делегация в ходе предстоящего визита будет весьма представительной, заявил помощник президента Юрий Ушаков. В России рассказали, что Вашингтон добивается от Китая присоединения к договору ядерных держав. Пекин не согласен и не реагирует на манипуляции США. Об этом рассказал замглавы МИДа Сергей Рябков. Он напомнил, что Великобритания и Франция также имеют ядерное оружие, но не присоединяются к договору, к которому Штаты склоняют Китай. Что касается России, то здесь Москву интересует совокупный ядерный потенциал всех стран НАТО. Дональд Трамп несколько дней назад был с визитом в Китае. Там он общался с Си Цзиньпином. Не исключено, что поднимался и вопрос присоединения Пекина к договору ядерных держав. В России рассматривают вариант студенческой ипотеки с первоначальным взносом в 3% от стоимости жилья, пишет ТАСС. Мера поддержки рассчитана в первую очередь на студенческие семьи. По данным Дома РФ, в прошлом году средний размер первоначального взноса составлял 27% от стоимости жилья. Если инициативу реализуют, при покупке квартиры стоимостью 7 миллионов рублей, стоимость первоначального взноса будет 210 тысяч. Почти 80% учителей отметили, что российские школьники пользуются искусственным интеллектом при подготовке к ЕГЭ. Это следует из результатов исследования Российского общества знания. При этом среди педагогов нет единого мнения о влиянии искусственного интеллекта на учебный процесс. 39% оценивают его скорее отрицательно, 29% положительно, а 32% затруднились дать однозначную оценку. Почти две трети участников опроса охарактеризовали уровень подготовки выпускников как средний.
12: Обо всем.
10: Британские знаменитости во главе с Миком Джаггером и Эриком Клэптоном добились запрета на строительство высотки у моста Баттерси в Лондоне. Речь шла о 29-этажном жилом здании. В инспекции по планированию признали, что сооружение выглядело бы чужеродным и нарушило пространственную структуру набережной. Мик Джаггер, живущий в этом районе с 60-х, ранее заявил, что проект мог запустить волну высотной застройки и навсегда изменить облик Темзы. А Эрик Клэптон добавил, что девелоперам нужны только деньги. Ольга Демидова, служба информации.
13: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
14: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда» в студии Мария Баченина. Здравствуйте. Что Владимир Путин будет делать в Китае? Украина готовит удары по России с территории Латвии. И рубль возглавил рейтинг лучших валют мира. Все подробности этих и других новостей в ближайшее время. Во время предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай будет подписано около 40 документов. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Визит Путина в Китай будет проходить с 19 по 20 мая. И он никак не связан с поездкой в Поднебесную Дональда Трампа. Я напомню, он был в Пекине с 13 по 15 мая. Дата визита Путина была согласована задолго до решения отправиться туда Трампа. Владимира Путина в Китае будет сопровождать большая делегация. В нее войдут чиновники, бизнесмены, среди них вице-премьеры, главы министерств, представители администрации президента, руководители нескольких регионов, а также главы Роскосмоса, Росатома, представители крупного бизнеса, университетов и информагентств. 20 мая Путин встретится с Си Цзиньпином. По словам Ушакова, встреча будет проводиться в узком составе. В ходе нее планируется обсудить наиболее важные вопросы, важные и чувствительные вопросы отношений между нашими странами, сказал Юрий Ушаков. С нами на связи директор Центра комплексных европейских и международных исследований Научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Василий Кашин. Василий Борисович, здравствуйте.
15: Добрый день.
14: Начну все-таки с американского следа, если так можно сказать. Визит проходит после переговоров Трампа в Пекине, но в Кремле подчеркнули, что даты согласовывались задолго до этого визита. Вот на ваш взгляд, является ли это все-таки ответом на американский фактор, особенно тот факт, что программу визита Путина будет венчать не какой-то формальный ужин, а, как сказал Ушаков, общение за чашкой чая в узком составе по 4 человека с каждой стороны. Ну, вот мне кажется, тут символизм налицо.
15: Ну, прежде всего, даты визита нашего президента в Китай были окончательно установлены где-то в первой половине февраля. На тот момент визит Трампа намечался на конец марта 2026 года, и только когда уже к середине марта стало ясно, что у него все плохо очень с делами в Персидском заливе, американцы упросили китайцев перенести даты визита на май. И китайцы нашли для них то окно, которое нашли. То есть там вот за 2-3 дня до визита нашего президента. Это как бы говорит о том, что никакой связи между этими событиями не было. Качество отношений у нас совсем другое, и в целом Путин и Си Цзиньпин встречаются 3-4 раза в году. Это ежегодный саммит, который проходит либо в России, либо в Китае, но также это встречи на саммитах БРИКС и ШОС и в ходе некоторых других. Обычно это вот где-то 4 раза, иногда 5 раз. Значит, у них хорошие личные отношения, и при каждом саммите, в ходе каждого саммита имеет место продолжительная беседа один на один, где есть только два лидера и переводчики. Там нет никаких других членов делегации, они обсуждают максимально чувствительные вопросы. Есть встречи в узком составе, есть расширенные встречи. В целом они, это известно, они очень любят общаться, они не обязательно говорят только на какие-то рабочие темы, они хорошо ладят друг с другом, это хорошие личные отношения. У американцев это был первый визит в Китай вообще за 9 лет, да. И речи довольно редки там.
14: Василий Борисович, Путин перед началом своего визита в Пекин записал видеообращение к жителям Китая. Сказал, среди прочего, о сотрудничестве двух стран в сфере экономики, в культуре, на международной арене. И подчеркнул, что товарооборот превысил 200 миллиардов долларов и продолжает расти. Взаиморасчеты почти полностью переведены в рубли и юани. А на ваш взгляд, вот какие из 40 готовящихся к подписанию документов могут стать, ну, таким драйвером ключевым для достижения следующей цели, допустим, там 300 миллиардов, и вообще вот эта следующая цель, следующий шаг вверх по небесной лестнице, каким он, на ваш взгляд, должен быть?
15: Ну, смотрите, прежде всего, конечно, главное, на что мы надеемся в ближайшее время, и чего многие ждут, это прогресс с проектом «Силы Сибири-2», если будет подписан все-таки контракт, то это будет гигантская по своим масштабам сделка. «Сила Сибири-2» – это проект поставок газа в Китай в объеме 50 миллиардов кубометров в год. Проект не только приведет к резкому росту товарооборота, когда трубопровод будет построен, но за его счет планируется газифицировать несколько крупных российских регионов, в частности, Красноярский край. Это он важен даже для развития, собственно, России регионального. Это то, чего мы ждем, но, конечно, предсказывать динамику переговоров по таким мегапроектам сложно, но есть ощущение, что мы близки. Будут и другие соглашения по увеличению поставок российских энергоресурсов в Китай. Раньше Китай пытался придерживаться неких ограничений на долю одной страны в поставках нефти и газа. Сейчас он от них постепенно отходит в пользу России, потому что, ну, мы видим, что творится на Ближнем Востоке, и будем надеяться, эта тенденция продолжится. Но, конечно, перед нами стоит очень серьезная задача диверсификации наших связей. Нас не устраивает, что мы слишком зависимо от нефти и газа, поэтому мы, с одной стороны, должны увеличивать поставки прочих неэнергетических видов сырьевых товаров и полуфабрикатов. И здесь речь идет о продукции агропромышленного комплекса, различных видов химической продукции, ну и, конечно, постепенно переходить к экспорту в Китай каких-то уже высокотехнологичных
14: изделий. Вот, совместное высокотехнологическое производство, авиастроение, космос. По-моему, вот с авиастроением у нас как-то, наоборот, иссяк поток поставок им наших авиадвигателей.
15: Нет, ну, смотрите, у нас как бы сотрудничество в гражданском авиапроме, оно практически сошло на нет, да, еще в начале 21 века, то есть там где-то уже к началу 2000-х годов, у нас был проект совместного российско-китайского широкофюзеляжного самолета, но, к сожалению, еще на этапе, когда его замышляли, его задумали как такой глобальный проект в духе того, чем был старый Суперджет. То есть он очень сильно опирался на западные компоненты, и, разумеется, с началом СВО и введением против России санкций он уже не мог развиваться в качестве российско-китайского, он остановлен там, дальше китайцы это делают сами. То есть это, к сожалению, следствие того, что очевидно, были неправильно оценены санкционные риски. Сейчас у Китая есть попытки развивать собственное гражданское авиастроение, есть определенные успехи, но он тотально зависим от западных авиакомпонентов, как раз одним из позырей американцев, когда шли вот эти последние переговоры американо-китайские. Если Китай в качестве позыря мог использовать поставки редкоземельных металлов и компонентов из редкоземельных металлов, то для американцев это были компоненты гражданской авиатехники, потому что без них китайцы никакую гражданскую авиатехнику производить не могут. Двигатели, ну, понимаете, они у нас поставлялись для китайской военной авиатехники уже последние годы, да, да больше уже 10-15 лет. И поскольку российско-китайская ВТС очень сильно засекречена еще где-то с 18 года, мы не знаем формально, что там происходит, но, так исходя из общего понимания, я могу предположить, что российско-китайская ВТС именно в форме российских поставок техники в Китае довольно значительная и продолжает расти.
14: Да, учитывая то, сколько они у нас вот до того момента, как источник поставок иссяк, мы же поставляли, насколько я встречала информацию для истребителей им, но не об этом речь, я хочу успеть спросить вот о чем. Путин в своем обращении подчеркнул важность безвизового режима, плюс еще вот эта вот не просто экономическая, наверное, человеческая составляющая. Мне интересно, насколько она важна для взаимоотношений в политическом контексте, допустим, там признание, взаимное признание дипломов о высшем образовании стран обеих, с обеих сторон. Вот это действительно так вот важно, что даже президент подчеркивает это?
15: Минутка это огромное, очень важное измерение отношений между странами, способствует доверию, но помимо этого это и хорошо для бизнеса. Десятки тысяч китайских студентов, насколько я помню, более 50 тысяч обучаются в России. Каждый отдельно взятый момент, они возвращаются в Китай, это люди, которые заинтересованы в российско-китайских отношениях, это хорошо со всех точек зрения. У нас тоже значительное количество наших студентов обучаются в Китае, это растущее направление. И, конечно, благодаря безвизовому режиму, я думаю, что после завершение СВО, мы можем уже рассчитывать на очень крупный приток китайских туристов.
14: Понятно.
15: И сейчас немало.
14: Василий Борисович, большое спасибо. С нами на связи был директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин.
13: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
16: Реклама. ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
17: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
18: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
20: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
14: Продолжаем подводить итоги сегодняшнего дня. Уважаемые слушатели, вместе с вами, кстати, все ваши комментарии читаю под видеотрансляциями на официальных страницах во ВКонтакте и Рутубе. Радио «Комсомольская правда», пишите. Итак, киевский режим готовит новые удары по России с территории Латвии с использованием инфраструктуры этой страны. Об этом говорится в сообщении Пресс-бюро службы внешней разведки нашей страны. Киев намерен использовать не только воздушные коридоры, которые ранее предоставлялись странами Балтии, но и их территории для запуска беспилотников. Такой подход должен сократить время подлета дронов к целям и повысить эффективность атак. В Латвии уже направлены военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ. Несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара Москвы, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции. Украинцы делали акцент на том, что точное место запуска беспилотников определить будет невозможно. В результате пещерная русофобия нынешних правителей Латвии оказалось сильнее способности к критическому мышлению и чувствам самосохранения, указали в службе внешней разведки. При этом в СВР России напоминают, что координаты центров принятия решений в Латвии хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия. Тем временем громкое заявление сделали в Литве. Глава Министерства иностранных дел Литвы Кестутис Будрис сказал, что НАТО обладает возможностями для нанесения удара по российским военным объектам в Калининграде в случае необходимости. Глава МИД Литвы также отметил, что неофициальный символ альянса ЙОШ, он подает хищнику сигнал: ты можешь быть больше меня, но я не подпущу тебя близко. Если попытаешься, тебе будет больно. В общем, не знаю, какая-то вторая четверть детского сада. С нами на связи кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. Евгений Викторович, приветствуем вас.
22: Мария, вечер добрый.
14: Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, вот служба внешней разведки обнародовала данные, что Киев готовит удары по нашей территории с использованием инфраструктуры Латвии. Означает ли это, что конфликт, ну, уже, так сказать, физически перешел в новую качественную стадию, и территории страны члена НАТО напрямую используются для транзита, обучения и, самое главное, как полноценный плацдарм. Вот, то есть вот эта красная черта, которая все, вот с этого дня начался новый виток.
22: Смотрите, Мария, пока первые русские ракеты-беспилотники не полетели по территории Латвии, все-таки вот тот пресловутый Рубикон или столь нелюбимое многими словосочетание «красная черта», оно пока еще не преодолено. Но в то же время заявление службы внешней разведки России нужно воспринимать с политической точки зрения, потому что ранее наше политическое руководство абстрагировалось от истории возможного, давайте скажем так, использования территории стран НАТО, особенно Прибалтики, для прямых целей ВСУ. В последнее время мы увидели интенсификацию этого направления. В частности, наше Министерство иностранных дел опубликовало целый список предприятий в странах НАТО, которые работают непосредственно на обеспечение ВСУ. И таким образом мы в какой-то степени публично декларируем, скажем так, те первые цели, по которым мы можем нанести удары в случае дальнейшей эскалации. Сейчас наши оппоненты в Прибалтике в целом считают, с моей точки зрения, невероятным сценарием, в рамках которого Россия будет уничтожать те объекты на территории стран Прибалтики, которые оказывают непосредственную угрозу нашим интересам, нашей армии, нашей инфраструктуре, нашему населению. Однако, еще раз подчеркну, коли такое заявление сделано на уровне СВР, то политическое решение, оно уже, можно сказать, принято, и фактически мы озвучиваем посредством нашего, скажем так, разведывательного сообщества вполне возможные сценарии развития. Я не удивлюсь, если после подобного заявления риторика стран Прибалтики, она поменяется. В частности, такое уже было несколько раз, когда они откатывались от своей откровенно агрессивной риторики, тем более, что сейчас уже в Евросоюзе говорят о необходимости выставления выстраивания контакта с Москвой. И в этом плане, я думаю, что некоторые, скажем так, некое известное переворачивание, перебывание в воздухе со стороны той же Прибалтики, мы с вами вот сможем увидеть на днях. Если же этого не случится, любые заявления о том, что Россия якобы не знает места дислокации, они являются лишь пустым пропагандистским шумом. На самом деле запуск беспилотников в условиях современного развития технологий, в принципе, процесс достаточно заметный. И на территории такой небольшой страны, как Латвия, я думаю, что не составит особого труда выявить пресловутые точки запуска, поэтому у нас, что называется, уже рискну предположить в качестве гипотезы, что у наших военных есть, скажем так, потенциальные точки для нанесения точечных ударов, для которые будут, естественно, наноситься в рамках тех целей и задач, которые поставлены в рамках проведения специальной военной операции. То есть это не является, скажем так, нападением на НАТО, то есть это не повод применять пятую статью. Я думаю, то, что партнеры Североатлантического альянса будут по этому поводу уведомлены в соответствующем порядке, но, скажем так, подобное, я бы сказал, даже хамское использование территории инфраструктуры Латвии, это уже со стороны киевского режима абсолютно неприемлемо. Но в то же время нужно признать, что наши оппоненты достигают своей задачи, и в этом плане нас, по большому счету, приглашают на новый этап эскалации.
14: Угу. Евгений Викторович, ну, про сценарии понятно, развитие событий, про заявление СВР тоже все слышали. Меня интересует ваша точка зрения о том, чем руководствовалась Латвия, принимая это решение. Я понимаю, что этот шаг характеризует степень доверия официальному Киеву, но вообще степень самосохранения всегда должна быть выше у здравомыслящего объекта, назову так, потому что не человек же это.
22: Мария, вы сказали ключевой эпитет, который можно использовать в ответе на ваш вопрос. Здравомыслящий человек, субъект, кто угодно, хоть политику. Когда мы с вами говорим про политические элиты прибалтийских стран, и, наверное, особенно Латвии и Эстонии, наверное, Литва чуть-чуть будет поадекватней, хотя весьма сложное, спорное утверждение все-таки, то абсолютно никакого здравомыслия там нет. Эти три постсоветские республики, которые сдали остатки своего суверенитета еще в момент вступления в Европейский Союз, 20 лет скармливались их элиты политические брюссельской и глобалистской бюрократии. В настоящий момент, соответственно, они являются самыми ярыми акторами, которые готовы предоставить свою территорию, свое население под потенциальный театр военных действий. Соответственно, вся их откровенно самоубийственная с точки зрения их стран, народов политика, является не более чем отработкой тех нарративов, самых агрессивных, самых милитаристских, которые идут со стороны Запада. Поэтому нужно понимать, что реальных политических элит в этих странах нет.
14: То есть, здесь уточню, заявление Вильнюса про Калининград и предоставление Ригой возможности запуска, это связанные друг с другом звенья одной цепи?
22: Ну, смотрите, когда мы рассматриваем любые политические заявления прибалтийских республик на российском направлении, в любом случае они так или иначе между собой связаны. Mm-hmm. Причем они услышали наше заявление о том, что мы готовы наносить удары по уничтожению той инфраструктуры, тех людей, которые будут запускать беспилотники по российской территории. Они к этому явно готовились, соответственно, выпустили заготовки, касающиеся Калининграда, но в то же время я надеюсь, что все-таки благоразумие, может быть, там не в Латвии, там на более высоком европейском уровне, хоть где-то хоть маленькую толику возьмет верх и все-таки прислушается относительно того, что эскалация, она однозначно не отвечает интересам народов всей Европы. Но в данном случае нужно понимать, что мы обороняемся. Когда противник в лице киевского режима начинает использовать третьи страны в своей откровенно диверсионно-террористической деятельности, а когда мы говорим про запуск БПЛА, то противник в первую очередь запускает их по гражданской инфраструктуре, что мы можем, по большому счету, приравнять именно к террористической деятельности, то, соответственно, здесь никаких ограничений. И, кстати, наше общество это тоже целиком и полностью поддерживает, их абсолютно быть не может.
14: А меня интересует, немножко верну вас к началу, осталось, правда, минута у нас. А почему здесь все-таки не сработает статья НАТО, пятая статья НАТО, если они дадут запустить беспилотники, и мы, соответственно, их за это накажем? Почему не сработает?
22: Ну, потому что это не нападение на Латвию, никто на национальный суверенитет Латвии посягать не собирается. В лучшем случае здесь НАТО сможет включить четвертую статью, которую они, например, включали, когда украинская ракета в ноябре 2022 года упала на территорию Польши. Еще, по-моему, уже в ходе СВО Польша пару раз включала данные статьи. И здесь будет, в принципе, то же самое. Мы уведомим о том, что мы уничтожаем те объекты, ту инфраструктуру, которая используется киевским режимом в рамках проведения специальной военной операции. То есть эта инфраструктура была замечена в своем использовании против нас, то, соответственно, я не думаю, то, что в интересах американцев является развязывание большой глобальной войны. Поэтому столкновения России и НАТО не будет. А вот все, что выходит за эти рамки, тут уже слишком много возможных негативных сценариев.
14: Спасибо вам большое, Евгений Викторович, за мнение и за ваше время. Друзья, с нами на связи был кандидат исторических наук, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.
21: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Режиссер Николай Лебедев о том, как меняется с возрастом жизнь.
1: Возраст – странная штука. Для кого-то он дает усталость, для кого-то он дает опыт, для кого-то азарт. И довольно глупо сидеть и говорить: «Ой, вы знаете, я с возрастом становлюсь только лучше, как коньяк, как вино классное» и так далее. Я просто знаю, что сейчас с какими-то вещами я могу справиться точнее, чем раньше. Я понимаю, что я могу к себе относиться строже, я уже не могу какие-то индульгенции себе выдавать. И эта строгость позволяет мне добиваться чего-то того, что я раньше не смог бы сделать. Может, это и не лучше, я не знаю. Я вообще себя с этой точки зрения не оцениваю. Но я точно понимаю, что если мне нужно, я могу себя заставить сесть и работать, и заставить улучшать эту работу. Я включаюсь в это с огромным удовольствием. Я никогда не высыпаюсь вот на съемках. Вот это тяжело бывает. И то я уж умею так себя организовать, съемочный график, что, выходя на площадку, я все-таки себя пришпориваю. Даже, знаете, бывает так, проснул, ну, там 3 часа утра, съемка начинается в 6, ты в 5 должен быть на площадке, и темно еще, и ты лег только там несколько часов назад. Но я беру себя за шиворот и делаю то, что в юности я бы никогда не смог сделать.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
2: Добрый день, дорогие друзья! Я Сергей Собянин, вы слушаете радио «Комсомольская правда».
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
14: В Великих Луках, 18:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Завершается ремонт двора дома 137 на проспекте Гагарина. Там уже уложили 2 слоя асфальта, установили новый бордюрный камень. Расширили парковку. Эта территория завершает первый муниципальный контракт по ремонту дворовых территорий. В его рамках также приведены в порядок пространство на улице Жукова, 18, проспекте Ленина, 57 и улице Тимирязева, дом 17. Новый этап благоустройства охватит еще более 20 городских дворов. Подрядчик уже приступил к работам.
3: Сегодня в Великих Луках стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Лучшие по профессии». На площадке завода электротехнического оборудования проходит соревнование операторов станков с числовым программным управлением. Это одна из самых востребованных профессий в промышленности страны. Среди целей конкурса – ее популяризация и повышение престижа. В одном из цехов ЗАО «ЗЭТа» участникам предстояло изготовить деталь по управляющей программе на фрезерном обрабатывающем центре. Свое мастерство доказывают профессионалы из Великих Лук и Пскова. Итоги конкурса будут подведены завтра. Победители регионального этапа получат денежные премии и право представлять Псковскую область на федеральном финале. Проект «Умный маршрут. Доступный транспорт для Великих Лук» стал победителем голосования в инженерно-экономическом лицее в рамках инициативы «Луки для науки» технопарка «Электрополис». Авторы проекта предложили комплексное решение – приложение «Луки транспорт», электронное табло и умные остановки. Второе место заняла команда «Благоустройщики» с проектом интерактивного парка на улице Малышева. В нем представлена идея современного общественного пространства для отдыха, общения и активного досуга молодежи. Директор лицея, депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина отметила, что такие акции помогают школьникам почувствовать свою значимость и понять, что они уже сегодня могут влиять на развитие своего города.
4: О валютах.
3: Курс валют на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, юань 10.63.
4: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки-ФМ.
5: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
21: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
14: Подводим итоги дня в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Рубль с начала апреля укрепился относительно доллара примерно на 12%, продемонстрировав лучший результат по этому показателю среди всех валют мира. Об этом написало агентство Bloomberg. По его данным, курс рубля относительно доллара опустился до самых низких показателей с февраля 2023 года. Причиной такой динамики агентство называют высокие цены на энергоносители на фоне войны США и Израиля против Ирана. С нами на связи экономист, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, кандидат экономических наук Александр Разуваев. Александр Юрьевич, здравствуйте.
23: Добрый вечер.
14: Ну, обычному человеку новость про плюс 12% к рублю, мне кажется, ну, я, конечно, по себе сужу, у меня нет статистики на этот счет, но мне кажется, в первую очередь, это такой красный сигнал, доллар упал, надо срочно покупать его, возможно, даже на все, чтобы потом продать подороже. А что надо на самом деле делать, что это будет разумнее? Доллар, юань прямо сейчас, дождаться первой просадки, может быть, рубля? Ну, вот не знаю.
23: Это какое-то колониальное мышление.
14: Я не отрицаю.
23: Да, в 93-м году, когда у нас не было финансового рынка, но можно было поменять валюту, ну, как бы у людей не было выбора, была гиперинфляция, ну, и валюта более-менее дорожала. Но сейчас-то, ну, во-первых, доллар и евро для нас токсичная валюта. Я, правда, думаю, что доллар не будет токсичной валютой в итоге. Мы будем там с Трампом бурить Арктику. И американские фонды будут, как раньше, покупать наши акции облигации на Мосбирже. Но пока, ну, даже юань там или азербайджанский манат, ну, зачем-то. Если вы считаете, что рубль будет слабеть, вы хотите уйти от рисков, есть золото. Есть фонды золота. Почему говорю про фонды золота? Потому что открываешь приложение, два клика, вы покупаете фонд золота. Вот. Наверное, рекламировать нельзя, но одного из наших самых крупнейших банков фонд золота сейчас стоит 31 рубль. Можете купить один пай. Соответственно, это очень такая хорошая история. В принципе, человек, он зарабатывает, да, какую-то сумму, какую-то откладывает. Но у нас банковские депозиты рублевые, они выше инфляции. Надежные облигации также. Есть прекрасный фондовый рынок, рынок акций. Правда, пока он там ну, плюс-минус ноль ходит, уже очень давно, из-за военных рисков. А дивиденды даже по лучшим бумагам, там МТС, например, да, или тот же Сбер, но они все-таки, скажем так, доходность как по банковским вкладам, наверное, даже чуть ниже, правда, банковские вклады у вас годовая доходность, да, в годовых. Если вы сейчас купите там Транснефть, МТС, Сбер, вы эти деньги, доходность получите где-нибудь в июле, но в начале августа это вот просто край. Лукойл уже расплатился, сегодня получил. Поэтому вот как бы как смотреть, но я все-таки надеюсь, что наш фондовый рынок, ну, он будет, по крайней мере, адекватен размеру экономики. Когда-то там 6-7 год у нас фондовый рынок был одним из основных в мире. Ну, на фоне политики что имеем, то имеем. Но так или иначе, мне кажется, валюта – это очень плохая история со всех точек зрения. Это просто даже себя не уважать.
14: Ну, мы поняли, колониальное мышление. А просто я хотела, знаете, такое сделать какой-то вывод, итог, что ставка ЦБ 16, инфляция 7,8, рубль крепнет. А, соответственно, вкладываться нужно, а не держать деньги под подушкой. И если вкладываться, то не в валюту. Я этот вопрос задала, и
23: да,
14: ответ
23: да.
14: получила на него.
23: На самом деле там инфляция 5,6, ключ ЦБ это уже ниже 15, а вот на следующем заседании еще раз понизят. Поэтому пока

0: подорожала, да, в два раза. И не нефть скакнула, а доллар обесценился относительно нефти, относительно золота. Это вполне можно говорить. Мы посмотрим, как идет. Мне нравится. Я читаю все СМИ вообще на русском языке, друзей, врагов наших. Вот ребята и у меня там друзья из Центральной Азии, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, они пишут, там рубль уже резервная валюта. Ставки высокие, всегда можно расплатиться. Поэтому я доверяю рублю, считаю, что это нормально все.
1: Александр Юрьевич, ну, мне казалось, вы только сейчас не называете меня колониальной мыслительницей 2.0, что на фоне укрепления рубля должны дешеветь импортные товары. Ну, не знаю, там, знаете, от айфона до поездки в Турцию. Я понимаю, что должен быть и есть, наверное, этот лаг, задержка между ростом и снижением цен в магазинах. Но это нас коснется вообще, вот это понижение цен, или
0: Ну, это
1: нет?
0: нет, это коснется, конечно, весь импорт дешевеет. И вообще, в любом учебнике написано: хотите сбить инфляцию, сделайте свою валюту стабильной, а лучше стабильно сильной. Другое дело, что есть еще жадность, особенно торговых сетей. Вот смотрит человек в торговой сети, не знаю, там телефон стоил, смартфон 100 тысяч рублей. Переоценка, он должен стоить 95 тысяч. Он так думает, ну должен, да он должен, но ведь за 100 берут. Чего я буду снижать-то? А дельту я себе в карман положу. Этот момент, конечно, присутствует, особенно учитывая, что у нас все-таки очень много товаров, это серый импорт. Спасибо большое узбекам, туркам, киргизам.
1: Ну, то есть это плохо. Серый импорт.
0: Ну, это все-таки да, конечно, там куча есть всяких неприятных моментов. Лучше, конечно, как раньше покупать все лицензионно и прочее, прочее,
1: Или не
0: и
1: покупать,
0: программы.
1: тогда цены будут идти вниз, какой я вывод сделала из предыдущей вашей реплики.
0: Ну, да, поэтому тут, как бы, конечно, лучше работать в белую, но на фоне тех санкций, которые мы имеем, у нас особо выбора-то нету.
1: Спасибо вам, Александр Юрьевич, за советы, за ваше экспертное мнение. Друзья, с нами на связи был экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, кандидат экономических наук Александр Разуваев. Ну, а между тем, разрыв в зарплатах у мужчин и женщин на руководящих должностях в России достиг 70 тысяч рублей. 2 года назад разница в зарплатах была на 15 тысяч меньше. Почему это происходит, расскажет мой коллега Юрий Кораблев.
2: Зарплаты мужчин-руководителей оказались в 1,5 раза выше женских. Согласно данным Росстата, средняя зарплата мужчин на топовых позициях компании в октябре прошлого года составила чуть больше 210 тысяч рублей. В то же время женщины на таких же руководящих должностях получали порядка 140 тысяч. 2 года назад соотношение составляло 165 тысяч у мужчин и 110 у женщин. Разрыв был на 15 тысяч меньше. Самая сильная разница в зарплатах оказалась у руководителей выше звена почти вдвое, а разница в трудовых доходах управляющих в корпоративном секторе и сфере производства составила порядка 65 тысяч рублей. В гостиничном и ресторанном бизнесе розничной и оптовой торговли мужчины-руководители получают на 50 тысяч больше. По словам экспертов, основная причина гендерного разрыва зарплат заключается в том, что женщины охотнее соглашаются на более низкие зарплаты. Виной тому социальные установки, которые еще не до конца искоренились в нашей жизни. А также желание прекрасного пола уделять внимание не только карьере, но и семье. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала кандидат социологических наук, психоаналитик Людмила Полянова.
3: Традиционно так принято пока в нашем обществе, что женщины все-таки вторичны. По большому счету, природа так создала, ничего страшного в этом нет. Женщина, принимающая мужчину, ситуацию и так далее, и так далее, и так далее. Социум еще никто не отменял. И давайте вспомним, что совсем недавно женщины получили так называемое равноправие. Уже не говоря о том, что мужчина агрессивнее, в хорошем смысле этого слова, свободнее с точки зрения детей, семьи. И у него больше амбиций, слава богу.
2: В то же время участники рынка труда обращают внимание не столько на уровень зарплат, сколько на то, что женщин-руководителей в принципе стало больше. В HR-сфере они составляют более 70% от общего числа топ-менеджеров, в торговле порядка 65%, а в науке, образовании, медицине, сфере искусств, развлечения и масс-медиа около 60% всех руководителей именно женщины. Эта доля продолжает расти. По словам экспертов, такая тенденция неудивительна, ведь

0: На сегодняшний день женщина является более надежным кандидатом. Об этом радио КП рассказала независимый HR-эксперт Зуля Лоикова.
1: Долгое время Россия была с патриархальным подходом в плане руководства. Руководители обычно брали мужчин. Если мы посмотрим на текущие тренды, мы увидим, что компании стали лучше относиться в плане приема решений относительно женщин-кандидатов на топовые позиции, поскольку они более ответственны, что ли, в данном случае. И Россия – это женская страна, у многих имеются дети, ипотеки, и, ну, еще и они содержат престарелых родителей. Поэтому женщина никуда не едет, не поедет искать чего-то в другую страну и на них надежнее положиться.
0: Большинство женщин-руководительниц в России занимают должности в возрасте от 35 до 44 лет. Каждая пятая занимает пост топ-менеджера в возрасте от 25 до 34 лет. И всего 3% девушек от 18 до 24 лет смогли занять руководящие позиции. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает сезонную скидку на весь спектр ритуальных услуг и благоустройства территории. При заказе памятника бесплатная установка. Телефон 8-911-388-21-22. Наши адреса. Мурманская 1, строение 1, рядом с ТЦ «Алмаз». Липкнехта 5Б, Новоселенинская 56.
4: Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
7: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь. То есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это эксклюзивы. Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: Это итоги дня на радио «Комсомольская правда». После майских праздников по традиции в квартирах, офисах москвичей начались летние отключения горячей воды. По правилам, профилактика и капремонт на теплосетях стартует только после окончания отопительного сезона. В этом году из-за апрельского похолодания и снегопадов батареи не выключались аж до 6 мая. Коммунальные службы уже проверяют теплосети. Всего гидравлические испытания затронут более 19,5 тысяч километров коммуникаций. Если потребуется, частично обновят трубопровод. После этого проведут ревизию тепловых станций, центральных, индивидуальных тепловых пунктов. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что подготовку к новому отопительному сезону завершат в столице до 1 сентября. Верно, конечно, будут отключения. Не сразу всю столицу отключат. Это для тех, кто не знаком вот с этой ситуацией, живя в других городах. К августу в порядок приведут более 74 3000 зданий, в их числе более 34,5 тысяч жилых домов, социальные учреждения, промышленные предприятия и другие строения. А где узнать график своего дома и можно ли из-за отключений уменьшить квартплату? Дата отключения и включения горячей воды в своем доме можно узнать любым из следующих способов. Сначала на портале МОСРУ в разделе «Инструкции», затем в рубрике «Дом и двор». Там тоже можно это сделать с легкостью. Ну и сейчас, в общем-то, я давно не встречала вывески на подъездах. Как-то игнорируют тех, кто не заходит в интернет за данной информацией. Еще информация есть на сайтах Московской объединенной энергетической компании МОЭК. Если система не нашла ваш адрес, это значит, что горячую воду и тепло в дом подает не эта организация МОЭК, или данные еще находятся в обработке. Еще один вариант. В этот раз сезонная напасть обошла вашу квартиру стороной. Такое тоже может быть. Итак, в каналах МОЭК в Макс и в Телеграм при помощи бота на платформе «Электронный дом» в разделе «Мой дом». Ну и, кроме того, график можно уточнить по телефонам единой справочной службы правительства Москвы, единого диспетчерского центра ЖКХ и горячей линии для приема показаний квартирных водосчетчиков. С нами на связи президент гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. Вера Михайловна, здравствуйте.
9: Добрый день.
8: Многих мучает вопрос, зачем каждый год в наших домах отключают горячую воду? Без этого вообще никак нельзя?
9: Ну, абсолютно, потому что мы все заложники центральных коммуникаций. И профилактика – это гарантированное качество подачи тепла зимой.
8: Но ведь не во всех странах отключают горячую воду.
9: Как они? Не во всех странах нет центрального отопления. Знаете, мы такое редкое исключение.
8: Угу. То есть, скорее, его нет, чем оно есть. Я верно сделала?
9: Ну, конечно, конечно. Там индивидуальные котлы, индивидуальные приборы отопления прямо в квартирах газовые. Угу. Вот, а мы все вот заложники центральных коммуникаций, как я уже говорила.
8: А чем конкретно в это время занимаются, что проверяют, что обслуживают трубы, водопровод, вот это вот всё?
9: Знаете, это очень большая работа. На самом деле, вот закончился отопительный сезон сегодня. Завтра уже начались профилактические работы по подготовке дома к новому сезону зимнему. Угу. Потому что, ну вот представьте, вот простой пример. Вот чайник у вас есть, чайник, да?
8: Да.
9: И вы в нем постоянно кипятите воду. Сколько раз в год вы чистите этот чайник от налета? Сколько? Ну, 3-4 раза, да? Да, но чайник у вас не каждую минуту греет. Правильно, да?
8: Угу.
9: А в трубах горячая вода греется постоянно, вот ежеминутно, всю зиму. Так вот, вы представьте себе, сколько там вот этого налета скапливается, который нужно вычистить, трубы нужно все промыть и опрессовать. А что значит опрессовать? Опрессовать значит под высоким давлением дать туда такой хороший напор, чтобы у нас все свищи открылись. Хотим мы или не хотим, у нас трубы все равно гниют, поэтому под этим напором все дырки у нас вскроются. И коммунальщики будут видеть, в каком месте какую трубу нужно залатать, чтобы не было зимой аварийной ситуации.
8: А за эти 10 дней, за эти 2 недели реально что-то исправить?
9: Реально, если очень сильно напрячься, да. Поэтому самое высокое напряжение у коммунальщиков и есть в этот период.
8: Угу. Если в доме отключена горячая вода, как сэкономить, если это, конечно, возможно, на квартплате? Есть какие-то способы?
9: Нет вариантов никаких, потому что вот эти работы по подготовке дома к зиме, они тоже должны быть оплачены. Поэтому, в принципе, это та же самая цена, что и за ресурс с горячей водой. Поэтому мы этого не заметим. Перерасчет здесь не полагается по законодательству.
8: А если я в своем доме закрою кран на стояке с горячей водой, все равно она мне не нужна?
9: Ну вот она вам не нужна, и, пожалуйста, ставьте счетчик индивидуальный у себя в доме и не платите за горячую воду. Ну, а за отопление вы все равно платить будете.
8: Так, понятно. В общем, как-то хотелось.
9: Нормально, нормально.
8: А есть ли какой-то норматив, сколько дней дом может оставаться без горячей воды? И что делать, если воды нет дольше?
9: Вот смотрите, история такая. 10 дней больше нам правительство не дает. За 10 дней умри, но уложись. Больше не потому, что слесарь в отпуск ушел, поверьте, а потому, что при опрессовке выявлены очень серьезные, как бы, как их назвать-то, предаварийные ситуации. Угу. Предаварийные ситуации. Поэтому если на устранение этого потребуется 14 дней, а не 10, значит, будет потрачено 14 дней. Но не мерзнуть же зимой, правда?
8: Ну, логично,
9: летом,
8: да.
9: Летом можно потерпеть.
8: Я вот сейчас как раз терплю.
9: Знаете, и я терплю, не поверите.
8: У вас тоже, да? Поверю, почему.
9: Конечно.
8: Почему?
9: Конечно.
8: Как раз вот, да. Но я бы не сказала, что вот отсутствие горячей воды и в связке с жаркой погодой в Москве как-то очень гармонично сочетаются. Не хочется всегда посуду мыть ледяной водой. Но я прекрасно,
9: знаете,
8: понимаю, что это необходимо.
9: Тоже бы не помешал. Душик бы не помешал после жаркого дня, да.
8: Да, душик не помешал. Друзья мои, мыться в ледяной воде – это вредно для здоровья. Лучше все-таки, мы живем в 21 веке, какие-то приспособления купить. А, кстати, вот как вы обходитесь? Может быть, у вас есть какой-то совет, как прожить эти две недели с тазиками или без? Ну, как
9: вы
8: бы
9: знаете,
8: это ни звучало.
9: Я принципиально не покупаю никакие приспособления, всякие бойлеры и так далее. Mm-hmm. Потому что если вы включили бойлер, а потом вам дали горячую воду, и вы его забыли выключить, что и происходит практически постоянно, да, то идет подмес воды. Иными словами, вы очень здорово навредите соседям. У вас соседи из горячего крана будут получать то порцию холодного, потом горячего, потом во время душа опять холодного. Вот такой подмес будет. Mm-hmm. И в этом будет виноват ваш сосед, который забыл этот бойлер выключить. Поэтому вещь эта опасная, непредсказуемая, дорогая. Тазик, ну, тазик. Нас тазиком не удивишь и не убьешь.
8: Да, и, наверное, не напугаешь. Я, в свою очередь, могу поделиться. Есть такой замечательный туристический душ с электронасосом на подзарядке. Очень удобно, если честно. Ну, и тут, конечно, все равно нужен большой тазик.
9: Нет. А он не бьет вообще электричеством?
8: Нет, слава богу, не бьет электричеством.
9: Да, ну тогда хорошо.
8: Спасибо вам большое. С нами на связи была президент гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина. Но вообще, говорят, жителям столицы сейчас нужна не горячая вода, а прохладная душ. Температура воздуха в Москве поднялась до 30,5 градусов и установила рекорд для 19 мая. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России. Вообще, в течение всей текущей рабочей недели в Москве сохранится аномально жаркая погода, которая завершится в пятницу грозами и шквалистым ветром. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, до 22 мая включительно в столичном регионе температура воздуха не опустится ниже 29-32 градусов. Но такая погода не по всей стране.
10: Погода поставила все с ног на голову. У нас в центре жара, и жара будет день ото дня нарастать. А вот на юге просто-напросто какая-то промозглая погода. В Сочи на протяжении всей недели не больше 18-19 градусов тепла и практически ежедневно дожди. У нас же наоборот. Солнце за счет юго-восточного притока тепла, температура 30-32 градуса и никакого намека на осадки. Вот такие вот парадоксы иногда преподносит погода даже в мае. Обычно это летние парадоксы, но сейчас это происходит в мае. В Питере взлет температуры до 29-30 градусов, а затем там холодный фронт и понижение температуры. Причем до 20 градусов тепла. То есть какой-то очень кратковременный. И вот представляете, на расстоянии 650 километров всего лишь всю оставшуюся неделю со среды включительно в Питере около 20 градусов, а в Москве около 30 градусов. Да, в Москве до конца недели около 30 градусов. 30 градусов, 30-31, и в центре города может быть и 32. А изменения погоды у нас грядут только в самом конце недели. Некоторые модели говорят о том, что это произойдет в пятницу, некоторые говорят о том, что это произойдет в субботу. Но именно тогда, вот это, конечно, требует уточнения, в зависимости от скорости перемещения этого холодного фронта, именно тогда жара спадет, и спадет где-то до комфортных 22-24 градусов. Естественно, переход от очень жаркой погоды к более комфортной пройдет через кратковременные дожди, грозы и, может быть, даже шквалистые усиления ветра.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
11: 24 июня 1770 года командующий русским флотом адмирал Григорий Спиридов находился на флагманском корабле «Святой Евстафий». У турок был почти двойной перевес в кораблях и орудиях, но русские применили принципиально новую тактику морских сражений. Григорий Спиридов приказал авангарду своих кораблей двигаться под прямым углом на боевые порядки противника. Атаку велено было начинать только с короткой дистанции. По флагману русских турки ответили огнем трех линейных кораблей. На юте Святого Евстафия гремела музыка. Адмирал Спиридов приказал музыкантам играть до последнего. Когда корабли вплотную сблизились, завязался отчаянный абордажный бой. Он закончился в пользу русских моряков.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
6: Владимир Путин прилетел в Китай с двухдневным официальным визитом. В аэропорту российского лидера встретил министр иностранных дел КНР Ван И. Встреча главы России с председателем КНР Си Цзиньпином начнется завтра утром. Лидеры двух стран обсудят актуальные международные проблемы и перспективы дальнейшего сотрудничества. Предыдущие очные переговоры глав государств прошли в сентябре прошлого года на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
2: О конфликтах.
6: Василий Небензи обвинил киевские власти в непрекращающихся атаках на мирное население России. Госпред нашей страны при ООН заявил, что только за апрель от действий украинских военных погибли более 100 мирных жителей, еще почти 700 получили ранения. Дипломат подчеркнул, что западные кураторы знают о падении украинских противоракет на гражданские объекты, однако продолжают наращивать поставки вооружения Киеву.
2: О безопасности.
6: Мария Захарова призвала МАГАТЭ сделать конкретные шаги против угроз ядерной безопасности. Официальный представитель МИДа России раскритиковал руководство агентства за невнятную реакцию на удары по объектам энергетики. По словам дипломата, организация замалчивает американо-израильские атаки на Иран и удары по атомной станции Барака. Ранее Россия неоднократно обвиняла международные структуры в политической ангажированности.
12: Про НАТО.
13: США сократят число своих военных в Европе. Как сообщили в НАТО, Пентагон выведет из Германии 5000 человек. Позже регион покинут еще несколько сотен солдат. Это решение властей в Вашингтоне никак не нарушит оборонные планы Североатлантического альянса, отметили в блоке. Сократить американский контингент ФРГ в начале мая распорядился президент США Дональд Трамп на фоне политических разногласий с Берлином из-за конфликта вокруг Ирана.
12: Обо всем.
13: Луну, Юпитер и Венеру можно будет лицезреть в ближайшие три ночи сразу после захода Солнца. Так называемый парад планет начнется сегодня с наступлением темноты, сообщили в лаборатории солнечной астрономии. На небе появится молодой лунный серп, рядом с которым выстроятся две самые яркие звезды. Предыдущий раз астрономическое явление происходило в феврале 2023 года.
12: О валютах.
13: Актуальный курс доллара 71 рубль 29 копеек, евро 82 рубля 79 копеек, юаня 10.45.
12: О погоде.
13: Сейчас в Москве плюс 27 градусов, завтра обещают до 30 тепла. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
12: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, это итоги дня на Радио КП. У микрофона Мария Баченина. Вооруженные силы России начали учения по подготовке и применению ядерных сил. Пентагон заявил о тупике в переговорах из-за отказа Зеленского от уступок. И самое интересное место в России для путешествий. Все подробности в ближайшее время. Учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии началось в России, об этом отчиталось Минобороны, будет проходить с 19 по 21 мая. К участию привлечены ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. В Минобороны отметили, что цели учения – это совершенствование навыков руководящего оперативного состава в управлении подчиненными войсками при подготовке и проведении мероприятий по сдерживанию вероятного противника. В ходе учения планируются мероприятия по приведению в готовность ряда соединений воинских частей ядерных сил, их обеспечению, а также пуске баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории России. Будут также отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, которое размещено в Белоруссии. С нами на связи руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
14: Здравствуйте, Мария. Добрый день, коллеги.
8: А скажите мне, пожалуйста, ну, я все сейчас прочитала, все поняла, все услышала, но истинные цели этого учения в контексте нарастающих угроз со стороны НАТО и прямых заявлений о готовности атаковать Калининградскую область прибалтами?
14: Ну, вообще, учения такого характера, они планируются заранее, то есть это не спонтанные мероприятия, тем более, что в этих учениях участвуют не только военнослужащие российской армии, но в том числе наши коллеги из Республики Беларусь, и тем более то, что отработка сценария применения ядерного оружия – это, безусловно, очень масштабная задача, она межвидовая, то есть участвуют различные рода и виды войск, и опять же отрабатывается, что прежде всего и важно, это вот такие вот, это вот именно совместные коллективные действия наших вооруженных сил России и Республики Беларусь. Действительно, еще уже довольно много лет в России вместе с Беларусью формируют общее пространство противовоздушной противоракетной обороны, а с прошлого года распоряжением Владимира Путина тактическое ядерное оружие было размещено на территории Беларуси. Соответственно, это оружие, и вообще, собственно, сам факт размещения этого оружия требует постоянных контрольных и учебно-боевых мероприятий, то есть учебных мероприятий, которых задействуют, как мы видим по сообщениям Минобороны, сразу два военных округа и два флота России. То есть это и Северный, и Тихоокеанские флота, это и, опять же, Центральный военный округ, и если не ошибаюсь, Ленинградский еще военный округ.
8: Тихоокеанский и Ленинградский, да-да-да.
14: Да, то есть это довольно значительное соединение. И это тысячи военнослужащих, которые будут участвовать в этих мероприятиях до 21 мая. Конечно, будут отрабатываться вопросы получения боеприпасов, размещение их на носителей, отработка возможных сценариев, конечно же, учебных по поражению определенных целей. Ну, безусловно, эти учения в свете той напряженности, которую мы имеем в Балтийском море и в целом на наших северо-западных границах, они очень актуальные. Но вряд ли я сказал бы, что их по щелчку пальцев решили провести именно сегодня. Mm-hmm.
8: Александр Евгеньевич, я прекрасно понимаю, да, вот все, что звучит, сообщение Минобороны, тем паче, прямо указано, что цели учения – это проверка готовности и предотвращение агрессии, и предотвращение – здесь ключевое слово. Но вопрос у меня вот такой. Раз СВР сегодня заявляет о реальных планах агрессии со стороны страны НАТО против России, и это не выглядит как плановая тренировка, это выглядит все-таки как приведение сил в состояние повышенной боеготовности. Неверно я, на ваш взгляд, рассуждаю?
14: Вы понимаете, вот мы уже за последние месяцы многократно указывали нашим соседям по северо-западным границам, прежде всего Финляндии и странам Прибалтики, о недопустимости использовать свое воздушное пространство для отработки возможных боевых сценариев против России, в том числе по предоставлению воздушного пространства для пролета украинских беспилотных летательных аппаратов. Опять же говорю, вот помните, не так давно было заявление Николая Патрушева, вот опять сейчас заявление СВР про Латвию, да, что готовится и реально готовится воздушная, ну, массированная атака именно с территории Латвии. И тут же мы слышим, что латвийские органы, да, власти сообщают о действиях местных военнослужащих по, так сказать, по сбиванию, да, украинских дронов, по объявлению воздушной тревоги. Мне кажется, это сценарий, так сказать, общий. То есть они сейчас пытаются снять с себя ответственность за вот реализацию возможного вот такого вот сценария против России и пытается показать, что они здесь вообще как бы ни при чем, а это украинский режим сам самостоятельно вот запускает некие летательные аппараты через прибалтийское воздушное пространство, и они даже вынуждены вместе с эстонцами их сегодня сбивать.
8: Я думала, они ошиблись просто в плане свой-чужой.
14: Я думаю, то, что это, знаете, такая продуманная стратегия внутри самого альянса. Они поняли, что они, по-русски говоря, спалились в своих планах, и вот надо срочно как-то вот перевернуть ситуацию в обратную сторону, и они срочно начали вдруг сбивать украинские дроны в своем воздушном пространстве. До этого они в течение нескольких недель практически ежедневно проникали через воздушное пространство Прибалтики, и никто не удосужился даже их сбивать.
8: И никто не объявлял повышенную готовность на территории Эстонии в этот момент.
14: Да, тем более, даже поднималась, я напомню, авиация, вот F-16 поднимали в воздух, сопровождая эти дроны, летящие в сторону наших уже регионов северо-западных. То есть такая, знаете, абсолютная вот спектализация этого процесса, попытка уйти от ответственности. Возможно, они почувствовали, знаете, дополнительные жесткие нотки в российской риторике, потому что они, конечно же, привыкли к нашим уровнетворяющих вот этих постоянным заявлениям, мол, не надо, давайте жить дружно. Но тут уже более-менее, знаете, пошла уже жесткая реакция. Сначала предупреждали о поражении центра Киева, потом предупреждали о возможных поражениях, ну, вообще в целом напоминали государствам, которые производят и поставляют дроны, о координатах этих производств. Сейчас в целом уже и Рябков заявил то, что стратегического диалога нет, и МИД заявил устами и Сергея Лаврова, и Марии Захарова, что у нас на европейском треке все крайне сложно. То есть, собственно, никаких нету, знаете, вот даже основ для какого-то завтрашнего умиротворения ситуации. Поэтому я думаю, то, что для прибалтийских стран это еще один, кстати, повод выпросить еще больше денег из общего бюджета альянса, чем они постоянно занимаются. То есть они под эту так называемую российскую угрозу постоянно еще запрашивают ассигнование, так сказать, из Брюсселя. Во-вторых, тем самым занимается Польша, которая также выпрашивает деньги из общего кошелька
8: НАТО. Более того, Польша сегодня прошла информация, что просит не выводить войска с территории, официально Варшава обратилась,
14: ну, да,
8: к НАТО.
14: Они, знаете, поляки очень хотели, чтобы их было больше. Даже, помните, предлагали Форт Трампа даже организовать на своей территории, только побольше американских военных.
8: Александр Евгеньевич, а вот белорусское направление, просто форсирую немножко, извините, потому что время смотрю. Белорусское направление становится ключевым для парирования угроз Западного фронта?
14: Вы знаете, для нас белорусское направление, оно ключевое как минимум потому, что оно позволяет нам, в том числе размещая там наши радиотехнические средства, то есть мониторинга воздушного пространства Европы, предупреждать наших, так сказать, военнослужащих о возможных атаках со стороны противника. Во-вторых, неоднократно украинские дроны залетали и на территорию Беларуси, и такие факты уже были. Тем более в последние дни Зеленский опять разошелся и стал уже практически открыто угрожать Беларуси в такой, знаете, вот в такой КВНовской форме, но крайне опасными выражениями. То есть он, по сути, уже даже недавно предупредил о том, что чуть ли не готов похитить Лукашенко. Помните, там прозвучало в его, так сказать, вот очередных... Вроде как бы и бредятину несет этот нездоровый
15: человек.
14: Потом
15: они будут объявлять конкурс на тему, кто у них заберет Лукашенко, как в известном мультфильме.
14: Да, потому есть, что... Надо понимать, что для них Беларусь, они считают Беларусь еще одним вражеским для себя государством, для киевского режима, я имею в виду. Да. При этом мы видим то, что на американском треке у белорусов все стабильно, всегда снимают некоторые ограничения, санкции. Опять же, Лукашенко постоянно прилетает в Москву, буквально на днях опять встречался с нашим президентом. То есть все у него, в принципе, в Беларуси с рычагами управления стабильно. Но то, что Беларусь всегда может стать объектом для наступления ВСУ, для атак возможных, для провокаций возможных, белорусы не забывают, и поэтому мы постоянно проводим совместные учения, в том числе по линии противовоздушной противоракетной обороны, потому что, в принципе, это ключевая, такая ключевая сфера, которая может преподнести сюрпризы неприятные со стороны киевского режима.
15: А после этих учений Киев будет продолжать не верить в реальность применения ТЯО, используя это неверие для продолжения ударов по нас? Ну, хотя мы предупредили, если Запад дернется в сторону Калининграда, то это будет иметь последствия. В общем, какие результаты этих учений вы бы авансировали? Минуту у нас
14: вряд
15: осталось.
14: Вообще для киевского режима может достучаться. По-моему, там давно находятся невменяемые люди, которые обращаются советами к гадалкам и ведьмам. Там, ну, совсем уже просто какой-то коллапс просто политической культуры. А что касается вот тех кураторов и спонсоров, которые крышуют Украину и киевский режим в частности, наверное, для них как раз этот сигнал и должен прозвучать. Но, к сожалению, понимаете, вот очень бы хотелось бы лично мне и многим моим коллегам наконец увидеть реальные ядерные испытания на полигоне на Новой Земле, например, чтобы показать хотя бы реальную готовность применения, потому что, честно говоря, ни киевский режим, ни их европейские партнеры даже не пытаются, по-моему, представить себе вот в реальной, объективной реальности применение под ним тактического ядерного
15: оружия. Спасибо, Александр Евгеньевич. Спасибо огромное. С нами на связи был руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
12: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
16: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
17: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? Когда Цейлон получил независимость в 1972 году, новые власти решили его переименовать. Это оказалось не так-то легко. Помимо Цейлона, остров называли Тамбапарни, Сингала, Лагдива, Элам, Тапрабами, Сирандип, Ланка. Остановились на последнем варианте, добавив уважительное «Шри». Получилось Шри-Ланка.
2: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Итоги дня. На радио «Комсомольская правда».
8: Пентагон заявил о тупике в переговорах из-за отказа Зеленского от уступок. Это не кремлевская пропаганда, как любят говорить на Западе. Разведывательное управление Пентагона считает, что мирные переговоры по Украине зашли в тупик из-за отказа Владимира Зеленского от территориальных уступок России. Это следует из доклада специального генерального инспектора ведомства по операции «Атлантическая решимость», предоставленного Конгрессу США. Я напомню, программа «Атлантическая решимость» была запущена в Штатах после присоединения к России Крыма. В ее рамках Вашингтон нарастил американское военное присутствие в Европе официально с целью подчеркнуть, что безопасность союзников и партнеров служит для США приоритетом. Операция остается активной. Конгресс США обязал профильное ведомство отчитаться о ее ходе и расходах. С нами на связи главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО МИД России Антон Гришанов. Антон Александрович, здравствуйте.
18: Добрый вечер.
8: Означает ли вот это публичное признание Пентагоном тупика в переговорах и неэффективности военных действий ВСУ, что американский истеблишмент постепенно склоняется все-таки к пересмотру стратегии поддержки Украины?
18: Ну, он давно к этому склоняется. С момента прихода к власти Трампа мы помним, как все начиналось, и действительно, тот факт, что Зеленский не извлек уроков из первых месяцев взаимодействия с Трампом, он говорит о том, что он все больше отрывается от реальности. В действительности, конечно, США сейчас сосредоточены на других вопросах. Это отношения с Китаем, это Ближний Восток. Поддерживать украинский проект им неинтересно. Что важно, это все меньше интересно в значительной части европейских стран, которые тоже от этого устают, сосредотачиваются на внутренней повестке. Поэтому сейчас нет того комплекса факторов, который был при Байдене и позволял США в этот проект втягиваться и втягивать все новые и новые ресурсы. Да и военное промышленное лобби уже не настолько активно, потому что они больше денег зарабатывают на Ближнем Востоке, на конфликте Ирана, на странах Персидского залива, которые делают все новые и новые заказы. Украина сейчас не в приоритете. Поэтому, ну, наконец-то они констатируют реальность, да, зашел в тупик, да, из-за позиции Зеленского.
8: Антон Александрович, а означает ли это то, что Вашингтон исчерпал серьезные рычаги давления на Киев с целью принуждения к переговорам?
18: Не, ну, разумеется, он не исчерпал. Он может ограничить поставки развединформации, он может ограничить поставки вооружений по системе Pearl, который идет через Европу. Да, для них это больше бизнес-проект, они хотят заработать на европейцах, продолжая эти поставки. Но, безусловно, если они откажутся от этого, то они очень быстро принудят Киев к переговорам. Альтернативы для Киева нету. То есть фронт для ВСУ начнет рушиться, о чем неоднократно говорили сами украинцы. Поэтому они пока не хотят этого делать, потому что это, конечно, будет серьезным имиджевым ударом по Трампу. Он все-таки хочет выступить в роли миротворца, а не в роли человека, который потерял Украину, как Байден, который потерял Афганистан, хотя это было неизбежно. И, собственно, и для Трампа это, в принципе, неизбежно, или для его преемника это неизбежно. Но никто не хочет сталкиваться с подобного рода неприятными имиджевыми событиями, тем более накануне выборов. Конечно, по нему это очень сильно ударит. Поэтому они будут пытаться это немножко затянуть, превратить в такое вот болото, пока украинцы не станут более сговорчивыми или пока не изменится ситуация на земле в ту или другую сторону. Хотя мы видим, что, конечно, у России стратегическое преимущество, американцы тоже это признают. Но там сохраняется большое число ястребов, сохраняются люди в Сенате во главе с признанным террористом в России Грэмом, который близок многим людям и в администрации, в том числе и директору ЦРУ. И они продолжают лоббировать поддержание на плаву вот этой украинской истории. Конечно, перспективы тут нет, но не обязательно у всего в американской политике должна быть перспектива. Зачастую это просто процесс ради процесса, потому что нет альтернативы удобной нынешнему американскому лидеру.
15: Антон Александрович, на Украине сокращается число призывников, подготовка военнослужащих находится, ну, не на том уровне, на котором, наверное, заявляется. А Генпрокуратура расследует уголовные дела о коррупции в оборонном секторе, в том числе там не менее 77 миллионов долларов. Вот учитывая все эти проблемы, есть ли у Киева ресурсы для продолжения конфликта, ну, хотя бы в прежнем объеме в ближайшие полгода?
18: У Киева есть ресурсы для продолжения конфликта, потому что Киеву помогают все еще европейские страны, помогают это немцы, помогают французы, англичане. Вот. Поэтому, коллеги...
15: Антон Александрович?
18: Да.
15: Прошу прощения. Слышно прекрасно. Продолжайте, пожалуйста.
18: Да. Выхожу на связь как раз из города Донецка. Здесь некоторые проблемы с соединением, извините.
15: Понимаем.
18: Поэтому украинцы будут стремиться затянуть эту ситуацию. Увы, собственно, Владимир Зеленский, он не рассматривает себя, ну, будем объективны, как человек, который отвечает за судьбу украинского народа, украинского населения. Он рассматривает себя как человек, который тоже хочет удержаться у власти как можно дольше, потому что альтернатива – это повторить судьбу Ермака или, так сказать, еще хуже, так сказать, оказаться мишенью для различных групп, с которыми он вступил в конфликт за это время. Это отстранение власти представляет для него физическую угрозу. А сохранение власти возможно только путем затягивания конфликта. Поэтому, в общем-то, очевидна их стратегия, очевидна стратегия украинского режима и тех групп Европы, которые его поддерживают. Там достаточно много людей, которые зависимы от военно-промышленного комплекса, которые, так сказать, исходят из того, что необходимо разжигать дальше эту истерию, что победа России на Украине станет угрозой для Европы, что Россия пойдет дальше. Это абсолютно не соответствует действительности. Если Россия не будет, разумеется, провоцировать, втягивать в этот конфликт, Россия готова только отвечать на агрессивные действия. Но в любом случае там все еще эти настроения существуют. Поэтому пока не изменится ситуация в Европе, пока не придут более рациональные, хотя бы близкие к Трампу по степени рациональности в этом отношении политики, вряд ли можно будет говорить о том, что Украина исчерпает
15: ресурсы. Понимаете, в Европе какое-то наблюдается биполярное расстройство. С одной стороны, Европа выбирает переговорщиков с Россией. С другой стороны, Мерц сегодня заявляет, что власти Германии надеются, что Китай во время визита Путина окажет влияние на Россию. С третьей стороны, они прекрасно видят, что Пентагон заявляет о тупиковой ситуации, что переговоры зашли в тупик. В общем, тут не просто двойственность, тут какая-то тройственность позиции, в частности, Берлина. Ну, хорошо, двойственность на фоне того, что Пентагон прямо указывает на позицию Зеленского как на причину срыва этих переговоров. Как к этому относиться?
18: С одной стороны, двойственность, с другой стороны, ну, логично, да, зашли в тупик, да, собственно, всем понятно, почему они зашли в тупик. Ну, а что вместо этого может быть, как я уже сказал, альтернатива такая? Дать России одержать победу на поле боя, конечно, это невыгодно ни США, ни тем более Европе. Для них это серьезная угроза, в том числе для тех лидеров, которые этот проект запускали, которые его поддерживали, которые, так сказать, делали карьеру на этом украинском проекте, на этом кризисе. Давно я уже стал серьезным карьерным этапом. С другой стороны, в общем-то, мы понимаем, что организовать мирные переговоры, которые были бы выгодны Европе, Старый Свет тоже, в принципе, не может, потому что у него нет единства. Есть разные группы интересов, разные фракции. Более того, насколько долгосрочно может быть взаимодействие с Европой, это тоже серьезный вопрос. По одной простой причине, потому что власти в большинстве европейских стран крайне непопулярные лидеры, я имею в виду ведущих европейских стран. Ну, Мерц один из самых непопулярных, если не самый непопулярный канцлер в истории Германии. Старнерс просто на грани отставки постоянно находится последние месяцы. А Макрон уже скоро перестанет быть президентом. Там была, помните, в Дании, она и остается пока что, премьер Мэтта Фредериксон, которая считалась политикой, журнал называл ее самой влиятельной женщиной в Европе, там, самым влиятельным человеком в Европе после Трампа. Ну вот она потерпела фиаско на выборах, теперь она тоже на волоске от отставки постоянно.
15: Антон Александрович? Так, все-таки прервалась связь с Донецком. С нами на связи главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипломатической академии МГИМО Министерства иностранных дел России Антон Гришанов. Вы вернулись, Антон Александрович?
18: Да, я здесь, но я, к сожалению, видите, у нас есть перебои небольшие.
15: Но да, но у нас остается 2 минуты. Успею, может быть, задать вопрос. Какой? Может ли Запад, признавая вот этот тупик, фиксируя неэффективность военной стратегии Украины, использовать некое влияние для принятия каких-то условий и так далее и тому подобное, но либо на другой стороне все устраивает всех, и Вашингтон в том числе, несмотря на признание тупиковой ситуации?
18: Ну, смотрите, в принципе, Запад не может не понимать, что признание тех условий, которые есть сейчас, о чем говорится, контроль над Донецком, это лишь первый шаг к признанию других условий, которые мы будем выдвигать. Цели специальной военной операции по денацификации, демилитаризации Украины никто не отменял. По гарантиям безопасности для России и так далее. То есть это многослойный переговорный процесс. Поэтому они, конечно же, пытаются отсрочить этот момент. Если они пойдут на уступки по вопросу там, о территории Донецкой Народной Республики и о других, так сказать, тактических вещах, которые мы сейчас рассматриваем в рамках переговорного процесса в Анкоридже, то неизбежно потом придется выходить на вопросы о внутренних изменениях на Украине, о гарантиях неблокового статуса и так далее. Это очень сложно, это может породить серьезное брожение в Европе, поэтому они пытаются от этого, безусловно, уйти. А это крайне неприятная для них вещь, но они должны признать, что их стратегия по нанесению стратегического поражения России, она провалилась, они не могут это признать. Очень тяжело признавать свои ошибки, тем более такого рода ошибки. Они пытаются от этого, может быть, довериться следующему поколению политиков.
15: Спасибо большое. С нами на связи был главный научный сотрудник Центра актуальных международных проблем Дипакадемии МГИМО МИД России Антон Гришанов.
2: Итоги дня. На радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Реклама.
19: Обычный коэнзим Q10 плохо усваивается без фосфолипидов. Уникальность нашего лецитина с коэнзимом Q10 заключается в сочетании коэнзима Q10 и фосфолипидов, которые способствуют его лучшему усваиванию. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это энергия для сердца и сосудов. И его не зря называют витамином молодости. Наш лецитин с коэнзимом Q10 – это ваша бодрость и здоровье.
20: Приобретайте в аптеках и на маркетплейсах. БАТ не является лекарственным средством.
21: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
22: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
23: 3-6 июня 2026 года. Петербургский международный экономический форум. Ключевая тема события – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре обсуждения спикеров и гостей форума – инвестиции, технологии, новые рынки и роль бизнеса в условиях глобальной трансформации. Организатор – фонд «Росконгресс». Реклама 6+.
24: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП».
25: Бесконечно можно слушать 3 вещи. Похвалу начальства, шум дождя и «Радио Комсомольская правда».
26: Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
27: Новости на радио «Комсомольская правда».
28: В Великих Луках 19:30, в студии Ксения Фадеева. Здравствуйте. Завершается ремонт двора дома 137 на проспекте Гагарина. Там уже уложили 2 слоя асфальта, установили новый бордюрный камень. Расширили парковку. Эта территория завершает первый муниципальный контракт по ремонту дворовых территорий. В его рамках также приведены в порядок пространство на улице Жукова, 18, проспекте Ленина, 57 и улице Тимирязева, дом 17. Новый этап благоустройства охватит еще более 20 городских дворов. Подрядчик уже приступил к работам. Сегодня в Великих Луках стартовал региональный этап всероссийского конкурса «Лучшие по профессии». На площадке завода электротехнического оборудования проходят соревнования операторов станков с числовым программным управлением. Это одна из самых востребованных профессий в промышленности страны. Среди целей конкурса – ее популяризация и повышение престижа. В одном из цехов ЗАО «ЗЭТа» участникам предстояло изготовить деталь по управляющей программе на фрезерном обрабатывающем центре. Свое мастерство доказывают профессионалы из Великих Лук и Пскова. Итоги конкурса будут подведены завтра. Победители регионального этапа получат денежные премии и право представлять Псковскую область на федеральном финале. Проект «Умный маршрут. Доступный транспорт до Великих Лук» стал победителем голосования в инженерно-экономическом лицее в рамках инициативы «Луки для науки» технопарка «Электрополис». Авторы проекта предложили комплексное решение – приложение «Луки транспорт», электронное табло и умные остановки. Второе место заняла команда «Благоустройщики» с проектом интерактивного парка на улице Малышева. В нем представлена идея современного общественного пространства для отдыха, общения и активного досуга молодежи. Директор лицея, депутат Великолукской городской думы Юлия Ярышкина отметила, что такие акции помогают школьникам почувствовать свою значимость и понять, что они уже сегодня могут влиять на развитие своего города.
25: О валютах.
28: Курс валют на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, юань 10.63.
25: О погоде.
28: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 29 градусов. Ксения Фадеева, служба информации, радио Луки ФМ.
25: Настоящий хит-парад. Это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики. Путеводные звезды в мире шоу-бизнеса. Ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск – это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
26: Вопрос дня.
15: Добрались. И не представляете, друзья, как вы попали в своих переговорах, вот в частности в комментариях во ВКонтакте под нашей видеотрансляцией, начинаете обсуждать, кто грустит о море, о том, что надо не на море, а в горы и так далее, и тому подобное. Вы знаете, и сразу говорю, вот мне очень нравится, когда пишут, Ростовская область подключается, Волгоград подключается. Очень это приятно. Видите, к чему я веду? Вопрос дня, который мы сегодня вам хотим задать. Самое интересное место, которое вы посетили в нашей стране. Ну, знаете, если не ездите, то тоже нужно звонить. Почему? Да потому что вопрос есть еще дополнительный, со звездочкой. Почему стоит приехать в город, в котором вы живете? У нас очень часто, я недавно разговаривала с экспертом по туризму в прямом эфире, очень часто ограничиваются как-то золотым кольцом. Вот такая фраза прозвучала. Я с ней не на 100% согласна. Тем не менее, когда я начинаю размышлять, а куда бы отправиться вот по России матушке, я ловлю себя на мысли, что стереотипами заполнена моя голова и штампами, хотя они тоже прекрасны. Ну, та же самая Куршская коса, да, Калининградская область. Вот сейчас мы только что о Калининграде вспоминали. Огромное количество. Ну, я про Крым вообще молчу. Крым, куда ни брось взгляд, прекрасен. Лучшие города в России. Понятно, что там... Да, звоните. Я же могу говорить вечно, а пока жду вашего звонка. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Позвоните в прямой эфир и расскажите о самом запоминающемся путешествии по России в вашей жизни. Самое интересное место, которое вы посещали в нашей стране. Почему стоит приехать в город, в котором вы живете? Я жду звонков и комментариев на Рутубе под видеотрансляцией, официальная страница радио «Комсомольская правда», и во ВКонтакте, также официальная страница радио «Комсомольская правда», там, где идет наша видеотрансляция. Вот, поэтому, как будет звонок, сразу мне говорите, да, чтобы... А то я как начну про Куршскую косу. Но есть же еще в Калининграде, раз я начала говорить, другая коса, которая не является заповедной, Балтийская, и она, на мой взгляд, не менее прекрасна. Ну, потому что я люблю отдыхать там, где мало народу, много кислорода. Там вообще, конечно, тоже прекрасно, и туда можно добраться только на... Не поверьте, я всегда забываю это слово. Но не на катере, а другая история, где на машине ты тоже можешь по воде пройти. Паром, конечно. Спасибо нашему звукорежиссеру. Не было и дня, чтобы я не забыла это слово. 8 800 200 ровно 9702. Красноярск на связи. Олег, здравствуйте.
0: Добрый вечер.
15: Здравствуйте. Так, рассказывайте, о чем будете говорить? О своем путешествии или о том, почему надо в Красноярск приехать?
0: Ну, в Красноярск в том числе надо приехать. Город красивый, сибирский, большой, и есть тут что посетить, посмотреть, в принципе.
15: Ну, как-то это очень обтекаемо. Город далеко. Зачем мне к вам? Поконкретнее.
0: Ну, потому что здесь очень красиво, тут есть что посмотреть. Угу. Как бы Сибирь, она красивая, так сказать. Регион у нас очень туристически развит, поэтому сюда стоит приехать.
15: Хорошо, а где вы были самое такое?
0: На Алтае, вот мне Алтай очень понравился, горный Алтай, и сам Алтай, там хорошие места, там езди отдохнуть, в принципе, очень красивый такой Алтайский край, там я был в Белокурихе, там есть озеро Телецкое, Яровое, то есть достаточно, река Катунь очень красивая, очень советую посетить.
15: Понятно. Спасибо большое. А долго там надо находиться, чтобы все это посмотреть? Или можно так это съездить ненадолго, как говорится, и вернуться?
0: Ну, как ненадолго? Любая поездка в любом случае предусматривает какой-то временной отрезок. Это там неделя, две надо минимум, конечно.
15: Ого.
0: Ясно. Но не 20 дня.
15: Нет, не два, не два. Ну, просто две недели, два дня – это существенная разница.
0: Да, ну, недельку хотя бы надо, чтобы что-то посмотреть.
15: Спасибо, отметили у себя Алтай, друзья. Ну, я ожидала, конечно же, про Алтай. А, в общем-то, что в Красноярске? Вот мосты в столице Сибири. А, что там еще? Часовня, говорят, знаменитая. У меня самое смешное, что там родные жили, но я там вот никогда не бывала. А, куда надо поехать? Самые интересные места, которые посетили вы. А, еще в Красноярске есть Красноярский Биг Бен. Вот просто...

0: музей краеведческий тоже там вот. И там все рядом, там вот, вот старинная постройка, его не бомбили, Урбинск, тупиковая станция, mm-hmm. вот. И доходят, доходит поезд, и там приезжает пленэр, художники, вот, собираются с мира, просто вот, ну, красивая просто такая вот, знаете, вот это, как о сказке. Вот,
1: так.
0: Художник собирается, там, поэты, вот, там... Все время там памятник Козе стоит, там вот нос потереть, там подходит туристы. Вот, приезжают иностранцы. Я когда ездил туда всегда, там приезжали люди отовсюду. И потом по Хопру байдарки там путешествуют. Там,
1: то есть Урюпинск, Урюпинск надо
0: да,
1: себе записать.
0: Да,
1: ясно. Да. А куда?
0: Край казачий, край. Там, угу. И рынки, и казачьи там, знаете, это просто... А какие там люди-то вообще вот просто вот...
1: А как-то далеко от Волгограда? От Волгограда как далеко?
0: Ой, 400 километров от Волгограда.
1: Ого.
0: 400.
1: Ну, неплохо такое.
0: Это вот он,
1: не, я понимаю, ну, я что-то просто...
0: Тупиковое.
1: Я хочу в Волгоград, и я очень хочу на Мамаев курган. Мне кажется, это одно из мест, которое должен посетить каждый россиянин, особенно у кого дед воевал, и кто с этим, так сказать, ну, не понаслышке, да, вот как я внучка фронтовика, и это совершенно другое, чем мои дети. Вот, а за 400 километров... Нет, ну, принято, хорошо. Урюпинск, ребят, значит, Алтай весь. Урюпинск. 8-800-200-97-02. О, столица Крыма на связи. Симферополь, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Я хочу, во-первых, сказать про туризм. Да, все правильно. Это город Симферополь, Крым. Я сам представляю Самарскую область, город Самару, но вот сейчас нахожусь в Крыму и активно как раз путешествую. Я бы хотел посоветовать очень хорошее место. Это музейный экспонат под Севастополем. Херсонес-Таврический – это православный музей. Он мне, наверное, больше всего запомнился. Там очень красивая архитектура. Там есть древний город, сохранившийся там храм Владимира. Это очень хорошее место. Я бы хотел порекомендовать.
1: Mm-hmm. Ну, то есть это можно да. сказать, что это самое лучшее место, которое вы посещали в России?
2: Ну, наверное, да.
1: Правда?
2: Наверное, да.
1: Вот
2: да.
1: Я, конечно, Крем, весь Крым изъездила, да, но вот, вот как там начинается, Керчь, да, там Феодосий, Феодосийский залив, и вот дальше едем-едем, я понимаю, эти царские места, дача, туда-сюда, но каждый раз я возвращаюсь в Феодосию. Вот, вот это мое место. Это как бы земля, по которой ступала сандалия римского легионера. Это, ну, галерея Айвазовского, у меня там слезы текут. Я в жизни не понимала маринистов, пока вот не зашла в его дом, который одновременно его галерея, нашего великого художника просто на весь мир, который славился. А я это место рекламирую в Крыму. 8-800-200-97-02. Поехали дальше. Евгений с нами на связи. Оренбургская область. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Что будем рекламировать?
3: Где рекламировать? Да. Буду Чарские пески. Чарские пески – это Забайкальский край.
1: Так, да, знакомая история. Рассказывайте.
3: Ну, это красота, когда я там по первый раз побывал. Там это просто какой-то диссонанс. То есть у тебя здесь пустыня, здесь у тебя горные прозрачные реки и маковские гор заснеженные. То есть это вообще потрясающе выглядит, такие краски и вообще...
1: Ну там вообще, ну, давайте я для слушателей объясню вообще, что это такое Чарские пески. В Забайкале расположен природный заповедник, он назван там, река течет Чара, это настоящая пустыня с песчаными барханами, только не уходите, пожалуйста, уважаемый слушатель, со всей стороны болото и лиственная тайга. И ты такой немножко в диссонансе, а что, так можно было? У нас... В России, да. Продолжайте, пожалуйста. Как вы туда попали?
3: Я работал там в свое время, и занесло меня туда. Вот хочу еще попасть на плато Путорана, но это слишком дорого. Так же, как
1: очень,
3: и
1: да.
3: хотел бы попасть. Это очень дорого, очень.
1: А вы знаете, что Чарские пески, они живые? Они медленно смещаются на северо-восток?
3: Я слышал, но я думал, это какая-то байка, что ли. Думаю,
1: нет, почему? Пустынные пески, они вообще живые. Любая пустыня – это живая экосистема, которая перемещается. Вот. И Чарские пески – это не исключение. Там... Да, друзья, там экскурсии, конечно же, проводятся, и в холодное время года туда легче добраться, проще. А как туда добираться, расскажите нам, пожалуйста.
3: Ну, это Байкальская ветка, это, можно, Северобайкальская, и вот по этой веточке от Байкала можно посетить Байкал в том числе. Вот
1: но можно в ГУЛАГ можно

0: ездить, там
1: да,
0: тоже это
1: такой.
0: Серьезное место, да. Стоянки
1: да,
0: первобытных людей там тоже есть. Это вообще,
1: да, да,
0: конечно.
1: Да.
0: А, это вот как-то, как некоторые говорят, срыв башки. Потому что вот то, что ты смотришь не на рукотворные какие-то вещи, а природные, и начинаешь понимать, что это нечто волшебное, и это ни на какой-то другой планете не искусственный интеллект тебе нарисовал, дух захватывает. Я помню момент, когда я впервые с этим столкнулась. Но я уже взрослая была, в детстве не понимала, что красота природы. Не слышали. И вот когда увидела Онежское озеро, поняла, замерзшее причем, поняла, что это такое. Да, друзья, мы через несколько минут продолжим, поэтому набирайте 8 800 200 ровно 9702 самые запоминающиеся места в России, которые вы посетили.
2: Вопрос дня.
3: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
5: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вопрос дня.
0: У нас вопрос не простой. Самое удивительное, самое запоминающееся путешествие по России в вашей жизни, самое интересное место, которое вы посетили в нашей стране. Я сейчас вспомнила, что у меня такое было в детстве, когда еще был Советский Союз, когда был июнь, и я из Сталина с самолетом, ну, конечно же, нашего Аэрофлота прекрасного, да, переместилась в Краснодар. Выгрузили меня там, я третьеклассницей была, это совершенно другой климат, и там в Таллине еще купаться нельзя, а тут уже просто вздохнуть нельзя, такой горячий воздух. И знаете, когда, так скажем, ребенка откуда-то с севера привезли, я не понимала, что это растет, спрашивала. Это абрикос. А, они на деревьях растут. Вот, вот так я познавала Кубан и Краснодарский край. Так, у нас на связи город Старица, да, Павел и Рита. Здравствуйте, Павел и Рита.
6: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Добрый вечер, да. Так, за что будете голосовать, так сказать?
6: Голосовать, смотрите, ну мы будем за тот город, где мы проживаем. Ну, мы проживаем рядом с городом Старица.
0: Угу.
6: В деревне Климово.
0: Так.
6: И почему мы будем топить за город Старица? Это область, это замечательный город, всего в 60 километрах от Твери. Он стоит на Волге, это, можно сказать, самый верх Волги. Она здесь совсем не широкая, там меньше 100 метров. Но здесь очень замечательно и по нескольким причинам. Первое, это вообще места, так скажем так, Мекка для православных становится, почти как Суздаль. Здесь очень много монастырей.
0: Да, Свято-Успенский. А, у вас вообще именно есть такая жемчужина, на которую я все время смотрю, и тоже думаю, что это просто пряничный... Ну, не пряничный, это неправильно. Он мне просто торт напоминает. Но такой праздничный. Храм Преображения Господня, розовый такой. А, это, конечно, вообще, ага. Да. Ну, продолжайте, а то я люблю вот это.
6: Да, кроме этого, еще у нас пушкинские места. Здесь останавливался Пушкин, когда путешествовал. Вот Смирнова, там есть музей. Да, это правда. А также у нас сейчас появляется много музеев. Вот, музей пекарного дела, музей русской печи, музей фотографии, музей там аптекарского дела. То есть с точки зрения внутреннего туризма прям город растет, и это круто. Прям и турпоток растет.
0: Супер, спасибо. Вот. Так.
6: Да, ну и, собственно, вообще это край, ну, Тверская область славится.
0: А что вы мост через Волгу не сказали? Я вот мосты как-то люблю.
6: Ну, мост, безусловно,
0: какой красивый,
6: есть,
0: это, да, да.
6: Красивый.
0: Да.
6: Слушайте. Высокие берега, а еще там одна, когда-то давно, там копали вот известняк, камень, и там очень много пещер.
0: Каменоломни старицкие, да, туда тоже, ну, и... мне кажется, там надо с сопровождением ходить, просто так не надо шататься по каменоломням.
6: Да-да-да, где-то можно только проползти, говорят. Да.
0: Ну, вообще, да, если у вас нету, как эта штука называется, когда боишься замкнутых пространств, тоже забыла, клаустрофобия, да-да-да-да. А то, знаете, никогда не забуду, это из удивительных путешествий. Музей океана, Калининград, стоит подлодка, куда экскурсия? Ну, представьте, такое тянется ручеек человеческий, а с одной стороны, а на другой стороне уже поверху, когда там они поднялись на подлодочке, выходят. Ну и как-то мы подбегаем туда, встали в очередь, и слышим такой по очереди слух идет, что две тетки, а чтобы вы понимали, подлодка – это колбаса, да, ты там не разгуляешься, ну только если машинное отделение, там хоть как-то можно развернуться, а так, где там отсек кают-компании, там вообще, тем более там все оргстеклом закрыто, чтобы не рассаживались особенно. Так вот, что две тетки там застопорили проход в подлодке, фоткают слишком много, и народ стоит и ждет. Ну, ладно, еще пошутили, мол, вы давайте их там протолкните хорошенечко. Мы зашли, и вот как раз в кают-компании, где ширина моих женских плечей, это ширина прохода, меня накрыла клаустрофобия. Вот, меня там обвинили, что, мол, девушка, а чего вы попёрлись-то в подлодку? Я говорю, я не знала. Но зато я протолкнула этих теток. Экскурсия пошла гораздо быстрее, поверьте мне. 8 800 200 ровно 9702. Мурад, Уфа, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Так, в какое путешествие вы отправляли в жизни, которое вспоминаете всю жизнь?
1: Я бы хотел вкратце отметить путешествие, которое мне очень понравилось, и пригласить вас. Я начну с первого.
0: Ой, вы поближе к телефону, а то куда-то вы уходите все время. Слушаю.
1: В общем, с первого момента путешествия мне очень понравился город Волгоград, Мамаев, Курган.
0: Во.
1: Я считаю, что вот туда каждый должен съездить.
0: Я об этом сказала несколько минут назад.
1: Да,
0: слышали,
1: вы говорили,
0: да?
1: Вот.
0: Я думаю, совпали мы, да.
1: Да, да. Вот, а так я вас хочу пригласить в Башкирию. У нас очень интересная природа. Во-первых, у нас скальные водохранилища. Я вообще вот люблю путешествовать по России, мне нравится река Волга, вот все, что связано, где много воды. Вот. А у нас, что интересно, у нас водохранилища такие, как Магузинская, Павловская или Нугуш. Вот, кстати, на Нугуш к нам очень любил Тихонов актер приезжать отдыхать. Его мы даже видели, вот мои знакомые там в палатке на рыбалке у нас был. То есть очень красиво, и там очень современная инфраструктура на любой кошелек есть. То есть можно приехать там с IP-классом, можно просто бюджетно отдохнуть. Очень красивая природа, рыбалка, вода, шикарные водные аттракционы. То есть все очень круто.
0: Спасибо вам огромное. Так, и?
1: Момент. И еще вот приглашаю вас посетить Аркаим. Если кто-то слышал, это затерянный город, который хотели вот у нас создать еще одно водохранилище, затопить, и потом нашли древний городище. И сейчас это вот на границе Башкирии и соседней Челябинской области. Прям мекка для туристов.
0: Да, это комплекс из городища, могильника и селища или селищ, не знаю, как правильно говорить с точки зрения археологии. Это рубеж, ну, в общем, там до 18 века. Да, вот какое-то такое, по-моему, там история.
1: Очень крутое место.
0: 18-19.
1: Там, кстати, летом очень интересные события происходят, типа там день солнцестояния, туда собираются эти кришнаиты, там целые паломничества, в общем, все это интересно, весело происходит.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо. Давайте я почитаю ваше сообщение. Секундочку, не вешайте трубку, кто дозвонился. Значит так. Забайкальск – прекрасное место. Ленобласти – сосны, ели песок, залив Калининград, Владивосток, август, сентябрь – сказочно. Да, только во Владивостоке цены на жилье такие, что очень кусаются. Но мне повезло. Я была во Владивостоке за казённый счёт. Но это просто потрясающе, конечно. Красивейший город Дивногорск в Красноярском крае. Там есть лыжные трассы, есть столбы в Красноярске. Да, кстати, когда Красноярск упоминали, не сказали про столбы. Есть Саяны с прекраснейшими лыжными трассами. А вот спрашивают, материлась ли я после подлодки. А как вы думаете, Урфин? И дальше должен прозвучать пип, да? А в Красноярском крае есть озеро. Это шикарное озеро, минеральное. Оттуда ездит вся лечица. А, все лечится от астмы. Так, был на Машуке. Красиво. Лермонтов нашел хорошее место. Царствие небесное. Так, что у нас ну, про Машук, можно сказать, чтобы это было как-то не пустословно. Я даже вот сейчас пытаюсь как вспомнить, и что-то мне на ум ничего не приходит. Не могу я сейчас вспомнить, что такое Машук. Кроме того, что это место моё тёзка, моя тёзка, да? Место, оно моё, моё тёзка. О, Господи. 8-800-200-9702. О! Вот оно, место, в которое я могу ездить 24/7, 365 дней в году. Санкт-Петербург на связи. Борис, здравствуйте.
7: Добрый вечер, Мария.
0: Здравствуйте. Да, ну что, поговорим за Питер?
7: Поговорим, да. Ну, Санкт-Петербург, ну, любят, наверное, в нашей стране, знают многие, но многие не знают, что есть Санкт-Петербург, есть такое уникальное место. Фактически это заповедник советской эпохи. Канонерский остров. Куда нужно... Ну, я добираюсь туда на велосипеде обычно из центра. И нужно туда, чтобы туда попасть, нужно проехать по тоннелю под каналом, по которому ходят грузовые корабли. Можете себе представить?
0: Нет, я канал? Не могу. Представляете, я столько раз бывала в Санкт-Петербурге, я столько раз туда езжу вот по велению души, и я впервые об этом слышу, о Канонерском острове.
7: Да.
0: Ну,
7: он, естественно, он относится к грузовому порту Санкт-Петербурга. И вот там дома сохранились, наверное, с Брежневской. С Хрущевской я не помню, но вот Брежневские дома сохранились. И даже вывески на магазинах советской эпохи. Там, допустим, гастроном, помните, таким наклонным шрифтом. Или там еще что-нибудь.
0: Да, я поняла. Да-да-да. Шрифт этот знаменитый наш советский. Ну, супер! Слушайте, я уже думала, мне вот про Санкт-Петербург что-то нового никто не может рассказать. А вот вы меня удивили. Зашли прямо с козырей с первого раза. Спасибо огромное. Друзья, последний звонок сейчас успеваем принять. Я полагаю, Валерий, здравствуйте. Ставрополь на связи. О, ну вам-то есть что сказать. Слушаю вас, Валерий.
8: Да, я хотел вас поправить немножко. Машук.
0: Машук, да. Спасибо.
8: Пятигорский. Гора Пятигорский. Пятигорск.
0: Ну вот, видите, у меня из головы вылетело, вот когда идет такой поток. Да, я даже не успела в интернете набрать.
8: Ну, мы, конечно, отдыхаем по-домашнему. У нас там все хорошо. Потому что есть туда и Кисловодск, и рядом и Архиз, и Эльбрус. Но я водителем работаю, да, вот езжу до Красноярска.
0: Так.
8: То есть вижу все. Ну, люблю Ставрополь. А действительно, он чистенький, он приятный, то есть классный.
0: Знаете, у нас есть коллега, он родом из Ставрополя. Вот редко встретишь такого патриота своего родного города. Вот. Но, в общем-то, это так и должно быть, мне кажется. Спасибо вам огромное. Слушайте, я вот сейчас набрала Ставрополь. Мне только фигуру динозавров уже туда хочется поехать. Это Парк Победы и еще музей. Сейчас вот не могу даже... Да, еще один музей. Ну, здорово. Слушайте, да, Ставропольский государственный, вот я тут смотрю... Музей-заповедник, ну, красота. Так, друзья мои, я, конечно, могу долго еще рассуждать. Спасибо всем большое, кто дозвонился. Сразу захотелось путешествия. Ну, сам Бог велел, у нас лето впереди. Небольшие вылазки, да, как говорится, по возможности. Кто во что горазд. Встретимся завтра.
2: Вопрос дня. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин о финансовой способности Европы помогать Украине.
9: Война США против Ирана, она, безусловно, смешала многие планы, именно потому что экономическая ситуация в Европе, очевидно, ухудшилась и будет ухудшаться далее, что, безусловно, ставит под вопрос некоторые серьезные планы, связанные с дальнейшей милитаризацией, потому что, да, с одной стороны, какие-то крупные военные компании на этом зарабатывают, с другой стороны, капитаны промышленности и крупных компаний в Европе, они требуют, по сути, вот европейских властей, вертолетных денег на покрытие издержек, связанных с этой войной. То есть авиакомпании просят денег, химическая промышленность просит денег. То есть, соответственно, нарастают социально-экономические проблемы, порожденные в том числе этим курсом. Соответственно, Европа будет делать сложнее, но пока текущее политическое руководство Евросоюза и ведущие страны Евросоюза, они как бы всеми силами пытаются демонстрировать, что они готовы нести эти издержки далее, несмотря на то, что расходы будут расти.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
10: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
2: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
2: О важном.
11: Около 7 миллионов человек посмотрели трансляцию прибытия Владимира Путина в Китай. Главный медиахолдинг этой страны показал в прямом эфире, как российский лидер прилетел в пекинский аэропорт. Президент России встретил глава МИДа КНР Ван И. Путин прибыл в Пекин по приглашению председателя Си Цзиньпина с двухдневным официальным визитом. На переговорах лидеры планируют обсудить ключевые вопросы двусторонней повестки и международную обстановку.
2: О конфликтах.
11: Россия пообещала ответить на возможные атаки украинских беспилотников из стран Балтии. Это заявил постпред нашей страны при ООН Василий Небензя. По его словам, современные средства разведки позволяют точно определять координаты точек взлета. Ранее служба внешней разведки России также предостерегла власти Латвии, Эстонии и Литвы от предоставления воздушных коридоров для нужд украинской армии. Киев запускает дроны по российским регионам из Прибалтики, чтобы сократить время подлета. ЕС отказался снижать пошлины на удобрения из России и Белоруссии. Решение принято, несмотря на кризис в агросекторе, заявили в ЕК. Как отмечается, ЕС рассчитывает частично снизить напряженность за счет привлечения новых поставщиков. Кроме того, для ряда третьих стран пошлины были уменьшены. Однако эти меры не коснулись Москвы и Минска.
2: Об армии.
11: Москва запустила масштабную программу поддержки вооруженных сил России. В столице создают новые системы вооружения, электронику, медикаменты и одежду для фронта. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что столица стала главной площадкой для развития оборонно-промышленного комплекса страны. Ранее московские власти направили в зону специальной военной операции более 100 тысяч бойцов.
2: Обо всем.
11: Три вспышки максимального уровня произошли на Солнце. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Киран, Меркурий – единственная планета, на которую может воздействовать высвободившаяся энергия. При этом, судя по поступающим снимкам обратной солнечной стороны, произошедшие взрывы привели к частичному разрушению группы пятен. В итоге шансы на то, что они доживут до момента встречи с Землей, начали стремительно таять, заявили ученые.
2: О валютах.
11: Официальный курс доллара – 71 рубль 29 копеек, евро – 82,79, юаня – 10,45. Больше новостей читайте в российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: сути дела. Николай Стариков.
12: Добрый вечер. Николай Викторович Стариков у нас в Ростове-на-Дону и выходит из студии радио «Комсомольская правда» в эфир.
13: Добрый вечер, дорогие друзья.
12: Связь вроде бы вполне хорошая. Итак, мы говорим о главных темах дня сегодняшнего. Вспоминаем историю. Ну и, конечно, самые актуальные вещи. Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в Китай. Будет большое чаепитие с Си Цзиньпинем. Не прошло и недели после того, как председатель Си пил чай с президентом США Дональдом Трампом. Что обсудят лидеры двух великих ядерных держав России и Китая, кроме поставок энергоносителей, войны на Ближнем Востоке и давления американцев? Как полагаете?
13: Знаете, я вспоминаю, дорогие друзья, ну, относительно недавнее наше прошлое, когда некоторые вполне себе уважаемые политологи говорили о новой Ялте. Вот сейчас придет Трамп, будет новая Ялта, встретятся лидеры трех стран. Трех стран – это значит России, Соединенных Штатов Америки и Китая. И вот будет найден новый консенсус, мир заживет по-новому. Ну, вы же помните, были такие разговоры.
12: Да, так минувшей вот зимой вспоминали.
13: Вот. Перед нами очень интересная ситуация. Ялтинская конференция проходит как бы в два этапа. Вот представьте себе, что товарищ Сталин сначала встретился бы с товарищем Рузвельтом, а потом, когда товарищ Рузвельт отбыл бы домой, туда приехал бы товарищ Черчилль. И вот такие переговоры были. Вопрос, о чем это нам говорит? Это говорит о том, что никакого мирового консенсуса не получается. И добрые, но весьма наивные политологи кормили свою паству несбыточными, но красивыми мечтами. Получили лайки, подписчиков, статьи, звонки журналистов. Но только просто это все к реалиям не имеет никакого отношения. Перед нами политический узел мирового масштаба, который связался, ну, даже больше, скажем, и не нашими заботами, и не нашими руками. Потому что тот факт, что два визита двух лидеров Китая, да, прошу прощения, Соединенных Штатов Америки и России в Китай, они сошлись примерно в одной точке. И вот от этого мы можем сказать, что, в общем, Ялта произошла такая, как бы двухэтапная. Это произошло потому, что Соединенные Штаты Америки откладывали визит своего президента. А визит нашего президента, приуроченный, я напомню, к 25-летию договора с Китаем о добрососедстве и сотрудничестве.
12: Так он еще зимой согласовался.
13: Конечно, он был запланирован заранее. Но вы понимаете, что когда речь идет о взаимоотношениях ведущих стран мира, то Соединенные Штаты Америки могут просить перенести визит их президента и нарисуют весьма убедительную причину. И Китай, как вежливая страна, которая хочет иметь отношения хорошие с Соединенными Штатами, естественно, перенесет этот визит. И не скажет им, знаете, вот вы раз в феврале не прилетели, то, извините, вот ждите очереди до октября. Поскольку лидеры стран такого уровня крайне занятые люди, то дальше начинается сложная процедура. Вот как бы все это уложить в графике всех уважаемых лидеров стран. И мы видим, что теперь такая получается у нас двухъярусная Ялтинская конференция.
12: Но нам-то двигаться не надо было.
13: Нам двигаться не надо, но Китаю нужно было сделать так, чтобы все как-то получилось очень хорошо. Но при этом, дорогие друзья, еще раз обращаю ваше внимание, никому не приходило в голову предложить трехстороннюю встречу.
12: Ну, разговоры шли, но так, по касательной.
13: Ну, это опять вот эти добрые политологи. Добрые политологи, которых мы, конечно, можем послушать, но увлекаться их идеями точно нам не стоит. Потому что была встреча Китая и Соединенных Штатов Америки, а сейчас Китая и России, а не трехсторонняя встреча. Это значит, что мир не созрел еще для того, чтобы ведущие лидеры трех стран сели и определили какой-то новый миропорядок, как это получилось сделать в 1945 году. Правда, этот миропорядок быстро перевернули, и Потсдамская конференция уже пошла совершенно в иную сторону, чем конференция Ялтинская. Но тем не менее, вот мне кажется, это такая яркая иллюстрация нашего сегодняшнего мира, когда лидеры ведущих стран не могут сесть за один стол и не могут провести эту Ялтинскую конференцию. И всегда найдутся причины. Трамп не может сесть с Путиным, потому что надо, наверное, как-то подвести итоги духа Анкориджа, а ему, наверное, как-то неудобно, потому что все больше заявлений с нашей стороны о том, что американцы как-то увиливают от того, что там обсуждалось или практически было решено. И Китаю при этом присутствовать тоже, наверное, не совсем с руки. Есть вопросы, которые обсуждаются только, как говорится, тет-а-тет. И нет повестки, которую можно обсуждать втроем.
12: Так а что для нас важнее в связи с тем, что Ялты 2.0 нету и пока не предвидится, наши двусторонние отношения Москвы и Пекина или все-таки международка?
13: Сторонние отношения Москвы и Пекина для нас крайне важны. Об этом и всегда повторяют лидеры Китая. Наши страны говорят о том, что у нас стратегическое партнерство. А международка, как вы сказали, уважаемый коллега, это текущая международная политика, которая реагирует на действия многих-многих стран. Вот я еще хочу нашим зрителям и слушателям напомнить один момент. Когда мы смотрим наши российские новости, мы не должны забывать, что дипломатией занимается не только Россия. Что вот эта шахматная великая доска, она гораздо шире во всех смыслах. У нее гораздо больше клеточек, она вниз, вверх, внутрь, вглубь, широка и глубока. И там игроков, ну, основных там четыре, да, Россия, Соединенные Штаты, Китай и то, что называется Евросоюзом или Европой, но еще множество игроков разного уровня, начиная от Турции, заканчивая арабскими монархиями. И есть страны, которые играют большую региональную роль, но тоже делают какие-то шаги. То есть это такой большой-большой шахматный хаос, в котором нужно увидеть основные ходы главных друзей, противников, потенциальных противников, союзников ваших друзей и противников ваших врагов для того, чтобы разобраться. Поэтому вообще-то я бы подводил итоги визита Трампа на самом деле только после того, как мы подведем итоги визита Путина. Вот эта двуступенчатая эта встреча, она, мне кажется, к этому нас и подводит.
12: Ну хорошо, пока не началось то самое чаепитие, которое ожидается завтра, двух лидеров, 40 предполагаемых соглашений должно быть подписано. Больше всего, как нам говорили до этой встречи, ожидается некий прорыв в сырьевом направление нефть, газ, какое-то соглашение, которого давно ждали, мы, наверное, увидим. Ну, это что там, очевидно, силы Сибири, очевидно, какое-то увеличение поставок, гарантии получения нами доходов. Вот это все.
13: Вот очередной трубопровод, скорее всего, который долго согласовывался. Но обратите внимание на, так сказать, интересную деталь. Вот Китай согласился в лице своего председателя во время визита Трампа начать закупки американской нефти.
12: Из Техаса. Это, ближний свет.
13: Из Техаса. Это понятно, потому что американцы перекрыли Ормузский пролив и, собственно говоря, создали тем самым спрос на свою нефть. Китай делает вид, что он не совсем понимает, для чего Соединенные Штаты это сделали. Никаких упреков американцам не выдает. А говорит, да, мы, в принципе, готовы купить вашу нефть. И тут же, через неделю, прилетает наш президент, и, вероятнее всего, очередной нефтепровод, очередные наращивания поставок из России нефти. То есть Китай вроде как бы и потрафил Дональду Трампу, который хотел этого. Ну, пожалуйста, хотел, но основной поток нефти все равно пойдет из России. Россия – крупнейший поставщик и на сегодняшний день нефти для Китая. Очевидно, что если будет построена еще труба, мы станем еще больше играть роль поставках нефти в Поднебесную. И тем самым, конечно, мы становимся еще более важным поставщиком. Особенно в ситуации, когда американцы стараются все эти пути обрезать. Вот обрезали Ормузский пролив. Обратите внимание, его заблокировали. Мы с вами в программе говорили. Заблокировали руками Ирана. Но чем больше американцы говорят о разблокировке Ормузского пролива, еще раз повторим, тем больше он заблокирован. Готовят кризис. Прилетают к Китаю в самом начале этого кризиса. И делают определенные предложения. Но еще раз, все мы сможем в целом оценить, когда пройдет двухдневный визит нашего президента, станет понятно, какие там подписаны соглашения, что говорили, на что намекали. Вот это все надо будет подвести, наверное, нам в следующей программе уже итоги вот этой двухъярусной Ялтинской конференции. Давайте так ее называть.
12: Это интересно, но мы же смотрим на товарооборот между Россией и Китаем и между США и Китаем. У американцев с китайцами там более 700 миллиардов, а у нас еле-еле больше 200. Ну, сказали сейчас, что 240. В три с лишним раза. И понятно, что они покупают не 500 боингов у Америки, а всего 200. И нам это вроде бы должно быть приятно, но у нас-то они вообще ничего не покупают. У нас просто нет этих самолетов. Да и оружие у нас они не покупают. Кроме нефти и газа, что купят у нас еще китайцы?
13: На самом деле, это действительно должно быть нам не только обидно, но это должно побуждать нам к определенным действиям. Но в целом вы подняли очень серьезную проблему, потому что чем больше твой рынок, ну это если уж говорить по капиталистическим правилам, то тем более ты значим, важен, уважаем и привечаем там, где хотят продавать на твой рынок какие-то товары. И если наш центральный банк занимается, он прямо это говорит, охлаждением экономики и спроса, то в переводе на русский язык это означает, давайте сделаем так, чтобы в России было спроса меньше. А в Соединенных Штатах все делают для того, чтобы спроса в Соединенных Штатах было больше, чтобы заинтересовать Китай, да и всех остальных игроков, продавать на рынке Соединенных Штатов Америки. И через это, в том числе через это, влиять на политику других государств, которые продают свои товары американцам.
12: На радио «Комсомольская правда» Николай Стариков из Ростова-на-Дону, из нашей студии. Вернемся после небольшого перерыва.
2: По сути дела.
14: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
15: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». По сути дела, Николай Стариков.
12: Добрый вечер. Продолжаем разговор с публицистом, общественным деятелем Николаем Стариковым. Он не в студии в Москве, он в студии радио «Комсомольская правда» Ростов-на-Дону, 89.8. Мы в студии в Москве, 97.2. Я Игорь Емельянов. Мы говорим о главных темах дня. Европа ищет тех, кто будет вести переговоры с Москвой по Украине и не только. Поиски идут чуть ли не с фонарями. Ангела Меркель, бывший канцлер Германии, не хочет быть посредником. Кая Каллас, глава евродипломатии, хочет, но Москва ее в упор не видит. Почему предложение переговорщиков в лице другого бывшего канцлера Шрёдера от Путина так взбесило Евросоюз? И вообще, зачем нам сейчас переговоры с Европой?
13: Ну, потому что если вы сначала договоритесь о том, кто будет вести переговоры, то потом логично переговоры начать. Правда? А если вы переговоры начнете, то у них должны быть какие-то результаты. А если вы продемонстрируете неготовность и нежелание свое находить какой-то общий язык, то возникает вопрос, а вы вообще хотите мира в Европе или вы хотите войны? Поэтому европейцы просто всеми силами стараются не встать на путь мирных переговоров, потому что дальше начнутся неудобные вопросы. которым будут задавать журналисты, часть их избирателей. Поэтому они все время придумывают какие-то отговорки, почему это не должно быть. Ну, на самом деле, Путин не сказал, кто должен вести с ним переговоры. Он вежливый человек, дипломатичный, он не может ставить...
12: Ну, уже вспомнил Шрёдера.
13: Его спросили, с кем бы вам было удобно. Он говорит, ну вот есть хороший человек, вообще-то экс-канцлер Германии, Гершвиль. И что тут началось? Мы сами определим, кто будет говорить. Ну, конечно, вы сами. Ну, смешно думать, что... ну, хотя вообще-то не так смешно. Может быть, Дональд Трамп может определить. Но в парадигме, в которой европейцы живут, что они все такие независимые. Ну, конечно, вы сами определите. А ведь дальше начинаются попытки выставить в неприглядном свете саму идею, что это может быть бывший германский канцлер. Вот что интересно, тут подыграла глобалистам Ангела Меркель. Ну, я напомню вам, что между Ангелой Меркель и Герхардом Шрёдером, по сути, разница только, вы простите, половая. А так они оба занимали пост канцлера Германии.
12: Но он был ее предшественником.
13: Бывший канцлер Германии. Да. И она бывший канцлер Германии. И когда Путин говорит, что Герхард Шрёдер для него удобен, то выталкивают вперед Ангелу Меркель, которую Путин не называл, но которую начали называть западные журналисты. И она говорит вещь, ну, на мой взгляд, очень странную, с одной стороны, а с другой стороны, ну, настолько логичную, что ее произносить не надо. Она говорит, что переговоры должны вести люди, облеченные властью. Ну, мы понимаем, что вот сейчас в Пекин прилетел президент Российской Федерации, а не глава некоммерческой организации или, там, не знаю, глава какого-нибудь уважаемого района какой-то российской губернии. Ну, понятно, что человек, обладающий властью, такого уровня. Но речь-то шла не о том, что встречаются лидеры государств. Речь шла о посреднике, который может сказать то, что не могут сказать лидеры стран. И Герхард Шрёдер в этом смысле удобен, потому что помимо того, что он хорошо говорит по-немецки, он еще был в Совете директоров «Северного потока» и сделал многое для того, чтобы Германия получила дешевую энергию. Ну и Россия к нему относится с уважением и с определенным доверием. Вот в чем смысл. Ангела же Меркель говорит, надо обладать властью, я властью не обладаю, поэтому я не представляю ситуацию, чтобы я поехал на переговоры с Путиным.
12: Но вот, при том вспомнила, что с Путиным она переговоры вела неоднократно в самые разные годы.
13: Да, но каждый раз, когда она это вспоминает, она почему-то вспоминает негативно. Вспоминает про собаку, про то, что там якобы Владимир Владимирович ее как-то пытался вставить в неловкое положение. Но это уже давно обсудили, это была случайность, и все, проехали. Но мне кажется, что кто-то попросил Ангелу Меркель, тоже бывшего канцлера, выступить с заявлением, которое сделает невозможным назначением этим посредником любого бывшего канцлера Германии. Но сделано это все для того, чтобы кандидатура Шрёдера ушла. В ответ выступают сегодня наши дипломаты. И в том числе, говоря там о повестке международных дел, говорят, что Каю Каллас видеть в переговорщиках просто смешно. То есть ее тоже вычеркнули. Но она же сама себя назначила. Но мы уже говорили, я, дорогие друзья, еще раз хочу обратить ваше внимание. Вроде речь идет о посредниках, а вообще о каких-то политиках мировых. Даже, ну, наверное, европейских, но не обязательно европейских. И все свелось-то к немцам. То есть геополитика никуда не девается. И когда речь идет о взаимоотношениях Европы и России, то мы приходим к взаимоотношениям Берлина и Москвы. Вот как это выглядит на практике. Но Ангела Меркель не хочет вести переговоры. Ну, пусть не будет вести переговоры. Здесь важна личность, безусловно. Но еще более важно, с каким посылом, с какой идеей вы приедете. Если вы приедете, как приезжала Анна-Лена Бербок, в Китае учить Китай демократии, Китай не будет с вами разговаривать. И вот во время визита сейчас, который осуществил глава Соединенных Штатов Америки, посольство Китая в США выпустило такой документ, потом его оформило в социальной сети, назвав красные линии, которые нельзя в беседах переступать. То есть вот эти темы не обсуждаются вообще. То есть если вы начнете говорить, беседа закончится. И надо сказать, что американцы внимательно прочитали эту бумагу, и не поднимали. Ни слова не было про права человека, про несчастных уйгуров. Никто так и не вспомнил. А как, говорится, переживали. Я напомню вам, дорогие друзья, что нынешний министр иностранных дел, то бишь госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, был внесен Китаем в санкционные списки за то, что он плохо отзывался о Китае из-за якобы существующей уйгурской проблемы. Сейчас прилетел, ни слова не сказал. Ни полслова, ни полбуквы. То есть вот это все-таки работает. Если кто-то хочет с кем-то говорить, и ты ему объясняешь, что вот эти темы поднимать не надо, то если их кто-то поднимает, то это хамство. Тогда с ним разговаривать не о чем. Поэтому место переговорщика со стороны Европы, оно абсолютно вакантно. И Европа сама выберет того, кто хочет переговариваться, и кого она хочет видеть в этой должности. Но я вижу во всей этой суете европейской нежелание переговоров как таковых и боязнь их результатов. Потому что выступает глава немецкой партии «Альтернатива для Германии», правой партии, и говорит, что если я буду канцлером, буду главой правительства, мое правительство будет договариваться с Россией о мире. Но как тут не засуетиться, не запереживать? И тоже, кстати, немка обратить внимание. Опять Берлин, Москва.
12: Да, Берлин, Москва, но когда Меркель вспоминала, что переговоры она с Путиным вела неоднократно, в том числе в 2015 году, когда шли Минские соглашения, Минские переговоры, потом-то стало известно, что они откровенно вместе с бывшим французским лидером Олландом и Германия, и Франция нас на этих минских переговорах, ну, грубо говоря, дурили. А об этом Меркель, разумеется, не вспоминает и не вспомнит уже никогда.
13: Она вспомнила как раз, подождите, вот в этом интервью, о котором мы сейчас говорим, она как раз вспомнила, что я, сказала Ангела Меркель, была, значит, посредником и гарантом переговоров в 2015 году, а потом еще раз была гарантом этих переговоров, но уже вместе с президентом Франции. Она как раз это
12: напомнила. Но не говорила, что она обманывала.
13: Ради чего она это делала.
12: Сейчас также всплывают фигуры такого известного в прошлом политика, как экс-премьера Италии Марио Драги, который, кстати, может быть, нам бы вполне и подошел в качестве такого посредника, и другой главы соседней с нами страны, Финляндии, Александра Стуба, который, ну, мягко говоря, сказать, не отличается большой любовью к России. То есть такие достаточно полярные фигуры, при том, что Стуб сейчас, сказать, как бы периодически стал уже делать заявления компромиссного характера. По Европе-то можно поискать бывших и нынешних премьеров, которые могли бы подойти, но как-то вот это то, о чем вы говорите, не сильно хотят искать, потому что не хотят переговоров?
13: Не сильно хотят и не хотят сформулировать такую идею переговоров, такой тезис, который будет для России приемлемый. Потому что, ну, прилететь в Москву и сказать, давайте заморозим конфликт по линии конфликта, и давайте мы нанесем вам стратегическое поражение, а еще украдем золотовалютные резервы ЦБ, а еще потребуем с вас компенсации, ну, как говорится, а что тут обсуждать-то? Обсуждать тут нечего. Поэтому они, на мой взгляд, боятся переговоров, не хотят переговоров и пытаются всячески отсрочить даже переход к какому-то сущностному обсуждению, чего бы то ни было. Поэтому, ну, до уровня, там, так сказать, пиджака Герхарда Шрёдера и прически Ангелы Меркель дело, конечно, не дошло, но примерно происходит вот то же самое. Вот Ангелу Меркель нельзя отправить, потому что она укладку не сделала, понимаете? Как можно отправить на переговоры человека без укладки? А у Герхарда Шрёдера, понимаете, там зуба не хватает. Ну как можно? Ну вот, вот на таком уровне сегодня идет европейская дискуссия о том, как должны происходить важнейшие переговоры о мире в Европе.
12: А мир в Европе подразумевает в первую очередь завершение конфликта на Украине или завершение конфликта на Украине и возможные договоренности по невозникновению конфликта вооруженного между Россией и Европой?
13: Дорогие друзья, я думаю, для всех нас очевидно, что конфликт на территории Украины – это конфликт между Россией и НАТО на определенной территории, где произошло это столкновение. Это прелюдия к Третьей мировой войне или к глобальному конфликту. Речь опять в очередной раз уже, так сказать, напрямую идет о возможности применения ядерного оружия. Ну, если вы не хотите этого на континенте, ну, так давайте обсуждать. Нет, они все равно отказываются от обсуждения и, собственно говоря, наносят удары по нашей территории руками киевского режима.
12: На радио «Комсомольская правда» мы говорим с публицистом, общественным деятелем Николаем Стариковым о главных событиях этого дня. Николай Ильич выходит из нашей студии в Ростове-на-Дону. Вернемся после небольшого перерыва.
2: По сути дела.
16: Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. YouTube заблокировал канал «Радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио «Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». Что такое «Радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
17: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
18: В Великих Луках 20 часов 30 минут. В студии Радислав Синельников. Здравствуйте. Заместителю председателя Комитета культуры администрации города Великие Луки Райде Ежовой вручена благодарность Ассоциации малых и средних городов России. Награду за высокий профессионализм и значительный вклад в развитие местного самоуправления в Российской Федерации вручил во время еженедельного пленарного заседания глава администрации города Андрей Беляев. В школе номер 6 прошла итоговая линейка, посвященная завершению учебного года. С 2011 года на этом празднике чествуют лучших учеников и присуждают премию имени Героя Советского Союза Александра Попова, чье имя носит общеобразовательное учреждение. Традиционно награду самым активным и успешным в различных номинациях вручает депутат Великолукской городской думы Сергей Федосеев. В Псковской области пройдет региональный конкурс «Многодетная семья года». Он проводится среди многодетных семей, воспитывающих троих и более кровных несовершеннолетних детей, проживающих на территории Псковской области. В конкурсе две номинации – «Лучшая городская семья» и «Лучшая сельская семья». Сроки проведения изменились. Заявки будут приниматься с 25 мая по 14 июня. Для участия в конкурсе многодетным семьям необходимо в срок представить в региональное министерство социальной защиты заявку на участие и необходимые материалы. Победители получат сертификат на единовременную выплату на улучшение жилищных условий в размере 2,5 миллионов рублей.
16: О валютах.
18: Курс валют на сегодня: доллар 72 рубля 35 копеек, евро 84 рубля 7 копеек, юань 10 рублей 63 копейки.
16: О погоде.
18: Сегодня в Великих Луках ясно, температура воздуха до плюс 29 градусов. Радислав Синельников, служба информации радио Луки ФМ.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
19: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
16: Сказано на радио «Комсомольская правда». С утра и до ночи будь в курсе событий с «Комсомольской правдой» и «Луки-ФМ».
20: По сути дела, Николай Стариков.
12: Продолжаем разговор. Публицист, историк, общественный деятель Николай Стариков на этот раз не в студии в Москве, а в студии нашего радио «Комсомольская правда» в Ростове-на-Дону. Мы продолжаем говорить о главных темах дня. Киев готовит удары по России с территории Латвии. Об этом сообщает служба внешней разведки. А вообще с Прибалтикой что-то странное творится. Зачем прибалтам эта головная боль? Почему глава МИД Литвы Будрис призывает Запад оккупировать Калининград? Отчего не отправляют в отставку правительство страны из-за упавших украинских дронов? Что вообще происходит с тихими и мирными когда-то прибалтами?
13: Ну, во-первых, когда же они были тихие и мирные? Видимо, когда было две латышских дивизии СС, одна эстонская дивизия СС. Но это не значит, что там одни нацисты. В эстонской дивизии Красной Армии служило примерно столько же людей. А латышских стрелков революционных вы забыли, дорогой друг?
12: Давно это
13: так
12: было.
13: Давайте не будем считать наших соседей такими, знаете, вот какими-то... Они вполне себе боевые, но одно дело, когда они отстаивают свою независимость, например, от наступающего Третьего Рейха, или как в Средневековье они от немцев, опять же, защищаются. А другое дело, когда сейчас они свою территорию предоставили под, ну, даже я не знаю, как сказать, под возможный театр боевых действий. Вот до этого сделала Украина. Украинские политики, которые пришли после государственного переворота, они даже гордятся этим. Говорят, можно с оружием экспериментировать, там, органы изымать, военное планирование тренировать на территории Украины. То есть это такой полигон. А теперь Прибалтика делает ровно то же самое. Но ведь мы понимаем, что у киевского режима и у прибалтийских политиков одни и те же хозяева настоящие. Но мы понимаем, что суверенитет Эстонии заканчивается там, где заканчивается ее герб. Больше нет никакого суверенитета, потому что нет здравого смысла. Ну, кто же будет плевать и кидаться палками в сторону русского медведя, если ты живешь рядом с ним? Ну, медведь-то вылезет же из берлоги. И до Лондона медведю еще надо как-то двигаться. А ты-то вот первый здесь, сразу, рядом. Поэтому лучше жить в мире, быть нейтральным государством, не беспокоить медведя. Вот Финляндия после 1945 года медведя не беспокоила, получала преференции от торговли, и вдруг в один день все изменилось. Ну, это значит, что суверенитет к этому дню истончился, растворился и исчез. Поэтому удивляться надо не тому, что, как вы сказали, почему они отправили правительство, упал дрон, а потому что удивляться тому, что они отправили правительство, раз упал дрон. Они же нас обвиняют. Упал дрон, виновата Россия. Дрон украинский, виновата Россия. Почему? Не знаю. Придумайте сами, но виновата все равно Россия. Такая же логика. И эта логика тут же транслируется, вот, внимание, дипломатам, министрам иностранных дел Литвы, которого зовут Кастус Будрас. Он предлагает прорваться, показать, что у них силы есть, значит, порох в пороховницах и дальше там что-то в ягодицах, понимаете, в русскую крепость Калининград прорваться. Ну, это же безумие какое-то. Это министр иностранных дел, не обороны, не войны министр, не знаю, там еще какой-то. Они про дипломатию должны быть, они все про войну. Как это остановить? Ну, мне кажется, что словами это уже не останавливаем. Должны быть действия, причем действия жесткие. Ну, рискну предположить, какие. Если с территории Латвии, Эстонии, Литвы на территорию России залетают беспилотники, почему мы должны вдаваться в какие-то подробности, украинские это? Может быть, это какой-нибудь там зимбабвийский, еще какой-то. С территории Эстонии летит, значит, он какой? Эстонский. Это ваши проблемы. Вы должны охранять свое мирное эстонское небо. У вас там истребители НАТО пасутся, британские всякие разные. Пусть они охраняют. Если они его не сбили, значит, мы его воспринимаем как агрессию против нас. И сами сбиваем над вашей территорией. Ну как еще? Я думаю, что неплохо было бы провести... Не только вот сейчас мы наблюдаем учения по применению ядерного оружия наши, но и прямо применение ядерного оружия, я имею в виду взрыв. Я имею в виду на полигоне. Просто экспериментальный взрыв. Мы как-то от этого отказывались, хотя, мне кажется, в принципе, уже никаких договоров, которые нас к этому обязывают, нет. Да и сейчас как-то не время соблюдать договоры, если так можно сказать. То есть Надо просто жестко поставить этих всех на место. Но они же не сами все. За ними-то стоят другие. И объяснить, что это касается не только Эстонии, но это касается и всех остальных ребят. Всех тех, кто прячется за спину Эстонии, Финляндии, кто ради этого, собственно говоря, Финляндию и принял в НАТО. Тут же, понимаете, мы сейчас, конечно, мыслим там категориями ракет, которые летят. Все это правильно. Но, по сути, если так вот войну в классическом варианте вспомнить, то принятие Финляндии в НАТО означает линию окупа.

0: ну, невозможно ограничиться. Потому что сейчас вот, я сейчас в Ростовской области встречаюсь с ростовчанами. В Москве люди узнают где-нибудь, говорят, там в Санкт-Петербурге родном, в баню иду в Ленинградской области. Везде одно и то же требование, один и тот же посыл от простых людей. Они говорят, почему мы не жестко с ними поступаем? Наверное, есть какие-то причины, тогда их надо озвучить. Так, чтобы вот человек простой их, эти причины, понял.
1: Латыши сегодня поспешили уже заявить, вызвав в Риге нашего дипломатического представителя, вручив ему ноту, что ни на базе в Аладже, Селле, Леоварде, Даугавпилсе и Каппилсе ни на одной из этих баз никаких представителей беспилотных войск ВСУ, которые, по данным СВР, туда уже прибыли, нет и быть не может. То есть они уже сегодня начали опровергать заявление нашей службы внешней разведки, что у них-то там все в порядке. Нет никаких украинцев, нет никаких беспилотных.
0: Слушайте, и что они еще могли сказать? Да, у нас вот на территории находятся представители ВСУ, и они с нашей территории запускают по вам дроны. Нам не важно, что они говорят. Нам важно, что происходит. Я объясню, дорогие друзья, если кто не взял еще карту. С территории Эстонии, вот примерно Нарва там, да, до порта Усть-Луга примерно 5-7 минут полета этого беспилотника. Вот в чем проблема. Он с территории чужого государства НАТО через 5 минут уже атакует наш нефтеналивной порт. Что мы должны делать в этой ситуации? Сбивать его на территории страны НАТО, потому что мы сказали, вот оттуда летит, вот зафиксировали, вот предупредили, следующий будет сбит на вашей территории, и нам все равно, как вы отреагируете. Это ваша проблема. С вашей территории идет агрессия к нам, мы воспринимаем ее как вашу. Не надо играть в эти игры. Украинский или не украинский беспилотник, нам совершенно все равно, чей беспилотник оттуда летит. Вы его сбиваете. Не можете сбить. Попросите нас, мы на вашей территории поставим свое ПВО и будем сбивать эти беспилотники, которые вы не можете сбить, если вы такие все беспомощные. А если вы страна НАТО, ну так сбивайте, в конце концов.
1: Прекрасно, прекрасное предложение поставить там наши системы ПВО, но они, как выяснилось, и сами могут справиться. Сегодня стало известно, что на территории Эстонии был сбит украинский беспилотник. Вроде бы стоит порадоваться за ПВО великой и могучей Эстонской Республики, но что выяснилось? Оказывается, этот украинский беспилотник, летевший над Эстонией в сторону России, сбил, удивительное дело, румынский истребитель дежурной смены истребителей НАТО, который, сказать, дежурил в небе, увидел летящий объект и сбил его. Все поражены.
0: Не разобрался, да? Не разобрался. Просто кто не знает, на территории прибалтийских государств, они такие независимые, все время дежурят, летают истребители других стран НАТО. Ну вот сегодня был румынский истребитель. Может, мы не объяснили, что на территории Эстонии был сбит эстонский беспилотник, то бишь натовский. Вот давайте не будем играть в это украинский беспилотник. Он чем украинский? Вот чем? Трезубцем? Ну так наклейте на любой, он станет украинский, что ли? А вот нам сообщают, что в Греции рыбаки в пещере нашли, значит, некий морской беспилотник. Тоже сразу сказали, что он украинский. Почему он украинский? Он что, с Украиной проплыл по морю? Нет. Посмотрите, не дойдет ни один беспилотник. Его как привезли? На неизвестных украинских суднах? А куда же смотрят морская стража Греции и других стран НАТО? Да нет, конечно. Просто англичане взяли английский беспилотник, привезли на свою базу в Греции, собрали его, вооружили и засунули в какую-то пещеру, чтобы радиосигналом потом атаковать им какой-нибудь корабль, везущий наш газ, нефть или еще что-нибудь. Поэтому хватит играть в эти игры украинские беспилотники. Это не украинские беспилотники. Поэтому сегодня на территории Эстонии румынский истребитель сбил натовский беспилотник, который летел в сторону России. Вот как эту новость надо подавать.
1: Новость интересная, новость показательная. Думаю, что это будет иметь развитие. На радио «Комсомольская правда» из студии радио КП в Ростове-на-Дону 89.8 Николай Стариков. Я Игорь Емельянов в студии в Москве. Мы вернемся после небольшого перерыва.
2: По сути дела. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет.

0: И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
5: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему, но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Все достаточно запутано.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: По сути дела, Николай Стариков.
7: Николай Стариков выходит в эфир из студии радио «Комсомольская правда» в Ростове-на-Дону. 89.8, 97.2 – это частота в Москве. И в студии «Комсомольской правды» Игорь Емельянов. Мы говорим о главных событиях этого дня.
8: Хочу, кстати, сказать, дорогие друзья, что как похожи частоты выхода «Комсомольской правды», так похожи и температуры. Сегодня в Москве под 30, в Ростове тоже примерно такая же температура. Так что у нас даже... Погода сегодня в стране одинаковая.
7: Прекрасно. А с 18 по 21 мая в Нижнем Новгороде проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Итак, там прозвучало следующее. Более половины россиян считают, что искусственный интеллект умнее их. 54% сограждан полагают, что ИИ Иван Иванович умнее их. При этом 13% уверены, что нейросеть имеет значительное интеллектуальное превосходство. Об этом сказала Анастасия Зальцман, «Ария новостям» в кулуарах «Ципр-2026». Вот такое вот заявление.
8: Знаете, сложно здесь говорить об искусственном интеллекте, когда у нас, в основном у всех, понимание искусственного интеллекта сводится к тому, что это такая электронная шпаргалка, который поможет школьнику написать сочинение и быстро даст ответ, как нам показывает один банк в своем ролике, что такое гипотенуза. Радость двоечника, который никак не хочет это учить, вот так спросил, так, опа, и тебе уже ответили. Но у меня есть парочка знакомых, которые двинулись на следующий уровень. Они разговаривают, задают вопросы этому искусственному интеллекту, и как-то реагируют, ориентируются на его ответы. То есть это для них такой советник, что тоже, по-моему, очень опасно. Но на самом деле искусственный интеллект сегодня — это военная технология, которая должна свести воедино возможности все возрастающие дронов, возможность управления какими-то едиными частями, мозаикой какой-то военной, которая в условиях сегодняшнего фронта, она вроде как бы разрознена, но именно искусственный интеллект собирает их воедино и направляет в какое-то место. Вот к этому все дело-то, собственно говоря, идет. Об этом говорят американские компании, которые не обязательно вспоминать в СУИ. они делают это не только для того, чтобы было удобно позвонить в офис банка и с вами говорил какой-нибудь приятный мужской или женский голос. Это самый нижний уровень того, что есть. И это одна часть. То есть искусственный интеллект — это военный инструмент, который когда-то, не дай бог, как вот в фильме «Терминатор», дойдет до уровня сети, которая начнет просто самостоятельно находить цели в виде любого живого организма и их стараться уничтожить. Другой уровень — это программирование. Это сегодня искусственный интеллект может быть использован для создания определенных программ. Он делает это быстро, лучше, чем программисты, потому что программисты требуют зарплаты, а, собственно говоря, искусственный интеллект зарплаты не требует. И поэтому с точки зрения держателей какой-то компании это выгодно. И в этом смысле искусственный интеллект уже лишает зарплаты тех, кто искусственный интеллект создал. Согласитесь, какая-то гримаса истории. То есть программисты теряют работу, потому что вместо них программирует искусственный интеллект. Но я, так сказать, человек, который готов использовать любые технические новинки для пользы.
7: Но а вы готовы или уже используете?
8: Я искусственный интеллект вообще не использую. Но он наверняка будет использован где-то, где я с ним соприкоснусь. Например, позвоню в колл-центр какого-либо там компании или сотового оператора, и там у меня произойдет беседа. Но у меня беседа вообще-то, честно, короткая. Я все время говорю одну фразу, и вам тоже рекомендую говорить: «Соедините с человеком». Там мне что-то говорят, я говорю: «Соедините с человеком». Стоическое терпение вырабатывается, потому что компьютерная программа задает тебе 7-8 вопросов, пытается тебя заболтать, переключить куда-то, но только не соединить с человеком. И как только она убеждается, что имеет дело с человеком, имеющим внутренний стержень, она соединяется с оператором. И уже с оператором я решаю все вопросы, которые у меня там могут возникнуть. Поэтому мне не нравится единственное, что если искусственный интеллект заменяет человека, он должен его дополнять и ему помогать, а не заменять и не быть средством убийства. Поэтому у меня отношение к искусственному интеллекту весьма такое осторожно. А что касается там высказывания, кто является умнее, искусственный интеллект и человек, ну, я даже не знаю, как можно это сравнивать. Ну, вот давайте спросим, кто умнее там, я, вы или калькулятор? Или компьютер? Ну, мне кажется, это даже сравнивать странно. Мы же не сравниваем там, не знаю, наших уважаемых слушателей с автомобилем. Кто быстрее бегает? Автомобиль для того, чтобы в него сел человек и мог быстрее передвигаться. Желательно безопасно и комфортно. Но одно же другому не противоречит. Поэтому, мне кажется, человеческое общество сознательно вводит в заблуждение по поводу того, для чего на самом деле нужен искусственный интеллект. И когда Илон Маск и всякие там вот эти провидцы будущего начинают говорить, что люди будут работать 4 дня в неделю, они не договаривают самого главного. Сначала будут работать 4 дня в неделю, а потом вообще не будут работать. Потому что вместо них будет работать искусственный интеллект. А что будет с людьми, которые будут не нужны? Мы с вами знаем. Вот давайте вспомним фашизм. Они по какой-то причине объявили часть человечества, живущего в Европе, кстати, ненужными и вредными, лишними. Что они сделали? Они их уничтожили. Так что и здесь первый этап – объявить, что это очень нужно, сделать это. Дальше часть человечества станет ненужной с их точки зрения. Ну, а дальше будут вот этому обществу подкладывать уже какое-то решение. Решение всегда одно. Вон, посмотрите на Канаду. Сколько там десятков тысяч человек собираются эвтаназией убить? Почему? Ну, потому что вот есть человек, у него там, может, какие-то психологические проблемы, может, проблемы со здоровьем. Его не собираются ни помогать, ни лечить канадцы, то есть англичане. Ему шприц с веществом, которое убивает. Ну, это же ужас какой-то. Поэтому, дорогие друзья, такие вещи меня лично настраивают на философский лад. Уж не знаю, как вы.
7: А почему так много, 54% наших сограждан так не уверены в себе по отношению к тому, что они, может быть, даже не пощупать не могут, увидеть, услышать могут только в звонках в те же банки, если они не используют это в своей работе? Откуда такая неуверенность или уверенность во всесилии ИИ? От фильмов, от масс-медиа вообще? Откуда это взялось?
8: Потому что 99% людей не понимают, что такое искусственный интеллект. Я, кстати, отношусь к ним же тоже. Вот я слушаю внимательно Анатолия Вассермана, он говорит, что искусственный интеллект, он, во-первых, не интеллект, потому что он не умеет думать. Ну, какой же он интеллект после этого? Значит, какая-то самообучающаяся компьютерная программа, которая умеет генерировать картинки, разговаривать с тобой, но это только одна часть. Еще раз говорю, есть военная составляющая, есть вот эта часть, которая заменяет людей. Ну, а когда вы обычного человека останавливаете, спрашиваете, вы умнее, чем вот это что-то, что непонятно что? Ну, как бы люди обычно скромные у нас. Они говорят, да нет, наверное, это все-таки умнее, чем я. Потому что, вот, уважаемый коллега, посади вас одного вместо вот этого колл-центра банка или какого-нибудь сотового оператора. Вы бы один справились? Нет. Означает это, что вы глупее, чем эта программа? Вообще странная постановка вопроса. Вы журналист, который талантливо ведет программы, пишет статьи. Вот то, что вы делаете, прекрасно, за что мы вас любим и ценим. А колл-центр механический сделан для того, чтобы больше количество людей единицу времени я решил свои вопросы и дозвонилась. Как это можно смешать? Я, честно говоря, не понимаю.
7: А еще одна цитата. «Мне кажется, что мы уже перешли от стадии «бояться или нет» к стадии «как использовать». А ключевой вопрос ближайших лет – гибридный интеллект, как соединить точность и скорость машины с человеческим смыслом, целеполаганием и ответственностью за результат». Хорошие слова.
8: Вот уж тут я точно насторожусь, потому что, знаете, может, я тревожный, как говорится. Мне кажется, что тут сразу предложат чип внедрить в голову. А может, еще куда, в какое место. То есть создать такой гибрид между машиной и человеком. А смысл один и тот же. Лишить человека человеческого начала. Чтобы человек мыслил как машина, действовал как машина. Чтобы у него исчезло то, что отличает человека от машины. А это совесть. Это угрызение совести. Вот гитлеровцы, опять-таки, мы все время, смотрите, как идем в эту сторону, мне кажется, возвращаемся к фашизму в размышлениях. Они же постарались вырастить человека, у которого не было совести. «Я освобождаю вас от химеры, называемой совестью», — говорил Гитлер. «Убивайте и не думайте о том, что вы делаете». Вырастили их быстро, за 6 лет, ну, хорошо, 10, скажем. И прислали на нашу территорию. Смотрите, что они натворили. А ведь тогда еще чипы не придумали. А теперь представьте, что у них какая-то будет программа загружаться. Еще что-то. Ну, какая-то не очень приятная перспектива рисуется во всем этом. Поэтому, мне кажется, давайте сначала философски поймем, что такое искусственный интеллект, чему он ведет, является ли он интеллектом, или кто-то свои бесчеловечные идеи пытается замаскировать под некое машинное решение и навязать всему человечеству.
7: Ну, если сам Вассерман сказал, что никакой это не интеллект, то давайте верить знатоку и депутату. На радио «Комсомольская правда» из студии в Ростове-на-Дону выходил публицист, общественный деятель Николай Стариков. Он в командировке на юге нашей замечательной страны, в прекрасном городе на Великой Русской реке. А мы завершаем программу. В студии был Игорь Емельянов. До скорых встреч.
6: По сути дела. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Берите пример.
9: Рассказываем о тех, кем гордимся.
10: Во время Отечественной войны 1812 года Александр I назначил Кутузова главнокомандующим всех русских армий, а также удостоил титула светлейшего князя. Ну а главная битва Михаила Кутузова состоялась 7 сентября 1812 года. Бородинское сражение считается крупнейшим в Отечественной войне. Здесь Михаил Илларионович проявил себя великолепным стратегом. Последовавшее отступление русской армии как раз и было продиктовано стратегией соображениями Кутузова. В конечном итоге это привело к поражению Наполеона.
11: В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
12: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
13: Об атаках.
12: Силы ПВО уничтожили 56 украинских беспилотников за последние 6 часов. Это сообщили в Минобороны. Их сбили над рядом регионов России. Предварительно никто не пострадал.
13: Об Украине.
12: Евросоюз разворует пакет помощи на 90 миллиардов евро. Это заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Дипломат уточнил, что выделенные Киеву деньги осядут в карманах чиновников. Брюссель утвердил 2-летний кредит в конце апреля. При этом в самой Украине не утихают коррупционные скандалы в энергетическом секторе.
13: О вооружениях.
12: Состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя 5-го поколения Су-57. Самолет поднял в воздух заслуженный летчик-испытатель и герой России Сергей Богдан. Об этом сообщили в госкорпорации Ростех. Там отметили, что конструкторы создали новую модификацию, чтобы пилоты могли управлять группой боевых беспилотников. Уникальная крылатая машина также будет и обучать пилотов. Ранее авиазавод в Комсомольске-на-Амуре выпускал этот истребитель исключительно в одноместной модификации.
13: О болезнях.
12: Риск распространения лихорадки Эбола в России отсутствует. Отечественная система здравоохранения надежно защищает граждан от африканской инфекции. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко на Всемирной ассамблее в Женеве. Глава ведомства уточнил, что российские специалисты уже вылетели в Африку для помощи местным врачам. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайную ситуацию из-за вспышки Эболы в Конго и Уганде. Жертвами болезни там уже стали 130 человек.
13: О дорогах.
12: Селевой поток ограничил движение на федеральной трассе Черкесск-Домбай. Крупный сход камнегрязевой массы заблокировал участок дороги между населенными пунктами Нижняя и Новая Тиберда. Об этом сообщили в МЧС. Аварийные службы начали расчищать дорожное полотно. На месте дежурят патрули и госавтоинспекции.
13: Обо всем.
12: Власти Дании проведут вскрытие погибшего горбатого кита Тимми. Специалисты изучат тело млекопитающего и возьмут образцы для научных исследований, заявили в агентстве по охране окружающей среды королевства. Мертвую 15-тонную особь обнаружили на мелководье у популярного пляжа. Ранее экологи безуспешно пытались спасти истощенного кита в Балтийском море у берегов Германии, после чего волонтеры перевезли его на барже и выпустили в Северное море.
13: О валютах.
12: Доллар 71.29, евро 82.79, юаня 10.45. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации.
14: За нашу и вашу свободу. Декабристы.
15: Герои или предатели.
14: 200-летие восстания на Сенатской площади.
15: Спецпроект Ивана Панкина.
16: Часть первая.
17: Революция в России. Но это такая же бессмыслица, как баба-гренадер. Для чего мещанин в Европе берет кинжал? Чтобы узурпировать права, которых он не имеет. На чужое имущество пограбить.
18: Николай Осипович Мозголевский. Я его праправнучка.
19: Елена Мозголевская.
18: Он родился в 1801 году в городе Нежине. Его отец Осип Федорович женился на дочери митродотеля казненного французского короля Людовике XVI. Там Николай Осипович сначала воспитывался в частных пансионах, потом учился в Нежинском народном училище, И потом поехал в Санкт-Петербург и поступил в первый кадетский корпус. Особенно хорошо у него во время обучения шли иностранные языки, особенно французский язык. И даже как-то ему раз приходилось приветствовать императора Александра I. То есть он был один из первых учеников по французскому. По окончании кадетского корпуса он был направлен служить в Саратовский пехотный полк. Этот полк был расквартирован в Черниговской губернии. Тогда вот его и привлекли, Спиридов привлек его в общество Соединенных Славян. Это было в то время, когда шли переговоры о том, что это общество Соединенных Славян вольется в южное общество. Ну и вот Мозгалевский сначала стал членом общества Соединенных Славян, а потом, соответственно, членом Южного общества. Он присутствовал на заседаниях, где обсуждались вопросы о восстании, о республике, поскольку Южное общество вот о таком государственном устройстве мечтало, наверное, о цареубийстве. Во всяком случае, когда заговор был раскрыт, когда произошли уже восстания, то он был арестован, его поместили в одну из камер Петропавловской крепости. И после следствия и суда он был определен как преступник 8-го разряда, и его приговорили к вечному поселению в Сибирь. Но потом срок был сокращен до 20 лет. Когда он был в Сибири, то в 1828 году он женился на местной казачке Евдокии или Авдотье Ларионовне Агеевой. Свадьба происходила в городе Нарым, куда он был впервые сослан. Ну а потом его переводили несколько раз, и он был в селе Тесинском, в селе Курагинском. Ну и последнее место его пребывания – это город Минусинск. В семье родилось 8 детей.
20: В общем, если что-нибудь будет не так, я надеюсь, что ты хотя бы постараешься понять нас.
21: У нас существует традиционная версия развития декабристского движения, которая была создана в трудах классиков советской исторической науки.
22: Евгений Спицын, историк.
21: В данном случае я имею в виду, конечно, академика Дружинина. Николай Михайлович еще в 1933 году выпускал свою знаменитую монографию «Декабрист Никита Муравьев». Она считается эталонным как бы научным исследованием, посвященным декабристскому движению. А дальше он передал пальму первенства Милице Васильевне Нечкиной, которая всю свою научную жизнь занималась именно декабристским движением, и ее оценки являлись эталонными, классическими. Понятно, что они опирались на известное ленинское положение о том, что декабристы были первые революционеры, ну и т.д. и т.п. И именно они создали вот ту стадиальность декабристского движения, которая десятилетия присутствовала и в школьном курсе, и в вузовском курсе. Что вот на первом этапе существовали так называемые преддекабристские организации, в частности, Орден русских рыцарей Дмитрия Мамонова, ну и далее по списку. Затем в 16 году на смену вот этим преддекабристским организациям приходит первая, собственно говоря, декабристская организация «Союз спасения». Через два года, в 18 году, создается новая организация «Общество верных и истинных сынов Отечества» или «Союз благоденствия». Ну и после распуска этой организации в 21 году возникает еще два общества, это Северное и Южное общество декабристов. Но сейчас выясняется, что так называемых преддекабристских организаций было как минимум 20 штук. А то, что касается, собственно, самих декабристских организаций, отчет которых ведут с 1816 года до восстания декабристов 1825 года, то есть за целые десятилетия, их было несколько десятков, некоторые говорят, даже до полутора сотен. То есть размах декабристского движения был гораздо шире, чем это было принято считать.
23: История декабристских обществ очень хорошо изучена, из-за того, что Ленин когда-то сказал, что декабристы разбудили Герцена, они изучались довольно досконально.
24: Дмитрий Гутнов, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук.
23: Вообще история тайных декабристских обществ. Начались они с 1816 года, с Союза спасения, который представлял из себя узкую группу людей, там 30 человек, по-моему, было. Все эти офицеры, которые принимали участие в войне 812 года, а потом в заграничных походах русской армии, которые видели в Европу, надо сказать, что вообще война 812 года, она неофициально у историков называется самым большим выездом русских людей за рубеж со времен принятия христианства, и которые имели возможность сравнивать те порядки, которые там существовали в Европе, с русскими порядками, и которые хотели что-то изменить. Они еще не совсем понимали, что они хотели изменить. Но дело в том, что, во-первых, сами они были военные. Во-вторых, за время наполеоновских войн, как правильно кто-то писал, столько престолов пошатнулось, столько, так сказать, свергнуто было монархов. Да и, собственно говоря, уже после наполеоновских войн происходили революционные события в периферийных странах Европы, там в Испании, в Португалии, и там принимали большое активное участие военно. И это их стимулировало к каким-то действиям.
0: Упразднить монархию в одночасье невозможно, особенно у нас, в России. Ее можно лишь ограничить законом, на манер Британии.
1: Так будет же республика, князь.
2: Господа! Вы спорите понапрасну. Позор крепостничества нам всем отвратителен.
23: Довольно быстро они поняли, что узкий круг этих заговорщиков ничего не сделает, и поэтому нужно создать более, так сказать, разветвленную организацию, кой была следующая попытка такого объединения, это Союз Благоденствия. Несмотря на то, что эта организация была как бы тайной, но все, кто хотел, об этом знали. И вообще, если почитать «Зеленую книгу», устав Союза Благоденствия, то вы поймете, что, в общем, как бы в центре внимания этих людей был не захват политической власти, а, ну, сейчас это называется тактикой малых дел. Они требовали, чтобы вступившие в это общество себя реализовывали либо в благотворительности, либо в образовании, либо в общественной деятельности, вот в таких вот вещах. И, между прочим, этим и довольно активно занимались. Ну, достаточно сказать, что Иван Пущин, друг Пушкина, презрев сословные условности того времени, пошел судьей и, в общем, много несправедливости преодолел благодаря своей деятельности. Пытались члены Союза Благоденствия выкупать каких-то крепостных крестьян. Например, таким образом был выкуплен крестьянский поэт Сибиряков. Ну, создавали какие-то комитеты по борьбе с голодом. У нас, как известно, до середины 20 века раз в 4 года были неурожаи.
4: Они все были совершенно однозначными, такими горячими, пламенными патриотами. Все, что они делали, они хотели сделать для блага России.
24: Ольга Эдельман, сотрудник Государственного архива Российской Федерации.
4: В принципе, это драма офицеров, ведь тайное общество образовалось в 1816 году. Это молодые офицеры, победители Наполеона, которые вернулись, абсолютно заряженные вот этим вот желанием служения Отечеству. Они были подпоручиками разных полков, 20-летними. То есть государственных деятелей в них никто не видел, и они сами не годились в государственные деятели. И ничто в общественной и служебной обстановке не давало вообще никакого выхода вот этому их порыву. При этом император Александр тоже хотел реформ и преобразований, примерно таких же, о которых грезили декабристы. И жаловался, что ему не на кого опереться. Вот в этих молодых офицерах он не видел никаких помощников, что тоже, естественно, из них нельзя было сделать министров, они были к этому не готовы. А участие общественности в обсуждении реформ Александр I совершенно себе не представлял. И как только кто-то, тем более офицеры, не просто обычные дворяне, а служащие офицеры, начинали заговаривать про политику, он очень жестко это пресекал. При том, что он сам хотел какой-то либерализации.
5: Кей сам поощрял самосбродные мечтания. Велел было сочинить конституцию. Да теперь вижу, в просвещенной монархии она не нужна. И запрета на общество, где и ты состоишь, не отпирайся, я не отменял.
4: Вот это все вообще поколение, которое первым задумалось о преобразовании государственного строя, поэтому у них очень много было наивных и каких-то непродуманных до конца вещей. Ну вот как император мог хотеть сделать либеральные преобразования и при этом вообще никак не представлять себе, не предполагать, что общество будет участвовать в обсуждении этих преобразований? Декабристы уже были готовы к этому обсуждению. И, собственно, тайное общество-то они создали в надежде, что император будет проводить реформы, а они будут готовить общественное мнение к принятию этих реформ.
3: Продолжение через несколько минут.
6: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую.
7: Сказано реклама.
8: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя, пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
25: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
27: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
25: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков.
28: Ура, Конституция!
25: За нашу и вашу свободу. Декабристы.
29: Герои или предатели.
25: 200-летию восстания на Сенатской площади.
30: Спецпроект. Часть вторая.
31: Да ежели ММС дизел сутунсус...
32: Да ежели общество какое вроде масонского, так бывал я в таких обществах. Сколько шума, бойкости, решительности словесной. Разойдутся и опять затишье.
21: Никто тогда масонские ложи не рассматривал как какие-то тайные антиправительственные организации.
22: Евгений Спицын, историк.
21: Это были клубы по интересам. Это была очень модная забава, очень-очень модная забава для всей петербургской знати, для разных чиновников, офицеров гвардии и пехоты, ну и так далее, и так далее. Это были в чистом виде клубы по интересам, где люди собирались и проводили время свободное. Обсуждали любые темы. Ну, например, вышло какое-то литературное произведение. Вот они обсуждают это литературное произведение. Произошло какое-то событие в России или в мире. Вот они обсуждают это. И постепенно в рамках вот этих вот масонских лож возникают более-менее какие-то братства, где обсуждаются уже более-менее, ну, острые политические вопросы, в том числе и внутреннего развития страны. Какой-нибудь масон выступит с пламенной речью о чем-нибудь, и начинается вокруг этого всякого рода обсуждения, потом рождаются разного рода предложения, которые потом выливаются в какие-то программные установки или в какие-то уставы. Дворянство тогда просто от безделья маялось и находило себе разные формы своего существования вне службы. Значит, именно такого рода масонские ложи и существовали. Поэтому Александр I к ним относился столь, ну, как бы, индифферентно. Он не считал, что это какие-то тайные заговорщические антиправительственные организации, ну и т.д. и т.п. Но потом, когда в рамках вот этих масонских лож стало выкристаллизовываться движение декабристов, которые уже стали ставить перед собой сугубо политические цели, и когда Александр I был поставлен в известность о замыслах целого ряда декабристских организаций, вот тогда последовал императорский рескрипт о запрете масонских лож и о взятии со всех госслужащих, штатские это служащие или военные, подписки о благонадежности.
32: Конечно, больше всего известно Южное и Северное общество, но еще было и общество Соединенных Славян, которое возглавляли братья Борисовы и один ссыльный поляк.
24: Елена Мозголевская, потомок декабриста Николая Мозголевского.
32: Почему Соединенных Славян? Потому что у них такая была программа, что нужно создать союз славянских республик. Ну, видимо, это шло как раз от ссыльного поляка, который входил в это общество. Это было в то время, когда шли переговоры о том, что это общество Соединенных Славян вольется в Южное общество. Есть книга Горбачевского, который тоже входил в это общество, который как раз вот подробно пишет о нем. Отличие было в том, что они вот именно за республиканское были, почему они с Южным обществом-то тоже сошлись, что они хотели создать союз славянских республик. Ну а сам Николай Осипович, ну в силу того, что, скажем, даже в том же Нежинском народном училище, где он учился, там были такие очень свободолюбивые взгляды. Вот Горбачевский, который написал книгу об этом обществе, он тоже земляк Мозголевского и тоже учился в этом вот Нежинском народном училище. Ну и про Мозголевского какие-то такие воспоминания, что он был добр со своими подчиненными как офицер. Ну а, наверное, на следствии говорили о том, что все-таки он внушал своим подчиненным какие-то мысли свободолюбивые. Но поскольку он был очень молод, то тоже на следствии его как-то его товарищи выгораживали. Ну и сам он тоже там вел себя не героически. Он говорил, что он на заседаниях вот декабристов спал и не слышал. Ну, видимо, ему не поверили.
0: Применительно к декабристам допросы для нас имеют особенную важность. Это по существу основной источник, который вообще нам рассказывает что-то о движении декабристов.
24: Ольга Эдельман, сотрудник Государственного архива Российской Федерации.
0: Их мемуары дополняют, но далеко не по всем пунктам. Мы вынуждены всю информацию черпать из допросов, а следственные материалы, понятное дело, очень сложный источник, потому что человек на следствии не склонен рассказывать всю правду, как есть. Поэтому приходится очень тщательно их анализировать и приобретает особое значение именно как их допрашивали и как вели процесс, потому что часто именно от этого зависит, как оценивать информацию, которая там содержится. Я думаю, что когда началось следствие над декабристами, и Николай I своим указом от 17 декабря 25 года создал Следственный комитет. Он официально назывался высочайший учрежденный Следственный комитет по изысканию о злоумышленном обществе. Они сразу как-то запустили всю процедуру следствия. Арестованного декабриста привозили в Петербург. Там с него первый допрос снимал генерал Левашов. Иногда это происходило вообще в комнате соседней с кабинетом Николая I в Зимнем дворце, и на первых порах особенно часто Николай сам выходил и о чем-то спрашивал или просто смотрел на этих арестантов. Его участие не протоколировалось. То есть у нас есть только протокол допроса, записанный официально генералом Левашовым. А что конкретно спрашивал, что говорил Николай, просто есть несколько мемуаристов, которые это рассказали. Остальные не рассказали, поэтому мы не знаем, у нас нет на эту тему никаких документов. У меня впечатление, что Николай задавал вопросы общего порядка. То есть он не пытался вот делать как бы участвовать детально в ходе следствия, а он просто пытался понять, кто это такие, чего они хотят, какие-то самого общего порядка, особенно поначалу, когда он столкнулся с бунтом в столице, он пытался выяснить вообще, что это, насколько это серьезный, глубокий, сильный, большой заговор.
1: Я могу простить вас, князь Сергей Григорьевич.
10: Ваше Величество, в том и несчастье, что вы все можете, что вы выше закона. А я желал бы, чтобы ваши подданные зависели от закона, а не от вашей угодности, капризов или минутных настроений.
1: Заковать в железо, содержать как злодея.
0: Потом человека отправляли в камеру, в крепость, и уже вызывали в Следственный комитет. где он оказывался перед собранием генералов, входивших в этот комитет. Ему читали список вопросов, он на них отвечал, стоя перед ними. Потом ему эти же вопросы присылали в камеру, он отвечал на них письменно сам. То есть все показания декабристов записаны их собственной рукой. Нам не надо думать, а точно ли он это говорил, а в тех ли выражениях он это говорил, вдруг следователь записал как-то по-другому. С декабристами у нас есть просто вот их рукой написанное. Ну, а дальше, конечно, ну, представьте себе, 126 осужденных, подследственных 300 с лишним, все они давали показания, их допрашивали перекрестно, кругами об одном и том же. И смотришь какой-нибудь конкретный сюжет, складываешь все их показания и получаешь вполне не стыкующиеся друг с другом тексты. Следствие не всюду сумело согласовать показания и получить цельную картину. Чаще всего мы видим очень противоречивую. Каждый рассказывает один и тот же эпизод по-своему, причем по самым разным причинам. Кто-то скрывает что-то, кто-то отказывается давать показания, кто-то так запомнил, это тоже бывает. В общем, это такой довольно сложная головоломка для исследователя. Поэтому довольно часто мы можем в разных работах разных историков встретить один и тот же эпизод совершенно разной интерпретации. Просто когда есть несколько показаний разных людей, которые говорят по-разному, дальше уже историки начинают думать, кому они больше верят. Ну и вот один больше поверил этому, другой тому.
2: Оба, так сказать, этих обществ стали создавать свои программы. Пестель создал программу раньше.
24: Дмитрий Гутнов, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук.
2: И в той, программе говорилось о необходимости отмены крепостного права, введения известных тогда гражданских свобод и прав для людей, введения какого-то народного представительства, проведения аграрной реформы. Чего недосказано? Мы говорим о том, что программа Пестеля была более республиканская, а программа Муравьева была более либерально-буржуазная. На самом деле там элементы, так сказать, республиканства и либерализма были и там, и там. И я бы сказал, что эти люди больше понимали что-то в военном деле, чем в политологии и государствоведении. Например, Пестель разделил страну чуть ли не на 13 держав, предполагая некую федерацию, но при этом предполагал, что однопалатный парламент должен принимать законы, которые должны были к исполнению приниматься безоговорочно региональными державами. Например, первые 15 лет после получения власти он предполагал ввести некое временное правление во главе с директорией. Ну, сейчас бы мы это назвали военная хунта, допустим. В советское время об этом мало говорили, но, тем не менее, с песни текст не выкинешь. У Пестеля было весьма своеобразное, так сказать, решение национального вопроса. У него было славянское племя, потом всех, так сказать, представителей Средней Азии он собирался выселить за Арал, и там создать некое среднеазиатское казачество. А евреев, извините, он собирался выселить, где они сейчас живут, по согласованию с Османской империей, в Палестину. Если представить себе на минуту, что эти планы были бы реализованы в жизни или реализовывались, то совершенно очевидно, что там страна бы встала на грани какого-то гражданского и национально-гражданского конфликта. Решение аграрного вопроса. Это связано с собственностью. Скажем, Пестель делил землю на две части, государственную и частную, причем создавал лимит частного землевладения 5000 десятин земли, не более того. Те помещики, которые имели больше земельную собственность, автоматически им обрезали эту землю и передавали в государственный фонд. Если себе представить на минуту, что подобное было бы реализовано на практике, там бы просто разразилась большая гражданская война.
30: Продолжение через несколько минут. Сказано на радио «Комсомольская правда».
26: Востоковед Борис Долгов о прибытии американской атомной подводной лодки в Гибралтар.
5: Были эти предложения, меморандум так называемый, со стороны Соединенных Штатов, требования к Ирану, в соответствии с которыми возможны были прекращения военных действий, если Иран выполнил бы эти требования. Были и ответные предложения со стороны Ирана к Соединенным Штатам, также, так скажем, достаточно неоднозначные, можно так сказать. Но вот пока эти переговорные маневры не привели к результатам, то есть к началу действительных переговоров, переговоров по прекращению вот этого противостояния. Что касается атомной подводной лодки и угроз со стороны Соединенных Штатов, мне представляется, что это продолжение давления на Иран с тем, чтобы Иран согласился вот на условия Соединенных Штатов по прекращению противостояния. О реальном применении ядерного оружия со стороны Соединенных Штатов по Ирану, на мой взгляд, все-таки пока не стоит говорить, и вряд ли это произойдет, но это просто безумие, поскольку даже применение тактического ядерного оружия в регионе приведет к необратимым последствиям.
30: Сказано на радио «Комсомольская правда». Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
3: К 20 годам князь Святослав в совершенстве владел всеми премудростями ратной науки. Вскоре он прославился своими победоносными походами по Средней и Нижней Волге, где прекратил существование хазарского каганата. Князь громил противников на Северном Кавказе и в Первом Дунайском походе. Военные достижения князя расширили известность древнерусского государства и укрепили его авторитет как на Востоке, так и на Западе.
30: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
11: О важном.
4: Власти Украины никогда не смогут отмыться от масштабных коррупционных махинаций. Всю серьезность ситуации с хищениями в энергетической сфере страны узнали на международном уровне, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Дипломат напомнил о публикации тысячи часов секретных аудиозаписей из квартиры украинского бизнесмена Тимура Миндича. Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заочно обвинило предпринимателя в организации теневых схем, которым причастно ближайшее окружение власти. Владимира Зеленского.
30: О Ближнем Востоке.
4: США выступили против передачи обогащенного урана из Ирана в Россию. Вашингтон не закладывал такой пункт в проект соглашения по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Венс. По его словам, администрация продолжит договариваться с иранскими властями, чтобы полностью исключить появление у них атомного оружия. Ранее Владимир Путин предлагал сторонам такой шаг. В Кремле отмечали, что вывоз обогащенного урана из Ирана мог бы привести к снятию некоторых раздражителей.
30: О медицине.
4: Россия создала уникальную систему ранней диагностики и лечения редких заболеваний. Отечественные специалисты разработали комплексную программу тестирования новорожденных и теперь делятся этим опытом с другими странами. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Всемирной ассамблее в Женеве. Глава ведомства уточнил, что в российских роддомах младенцев проверяют сразу на 42 патологии для своевременного начала терапии. Ранее правительство утвердило стратегию развития здравоохранения на ближайшие 5 лет. Она учитывает передовые международные проекты.
30: О вирусах.
4: Несколько людей, заразившихся хантавирусом на круизном лайнере, находятся в критическом состоянии. Остальные туристы и члены экипажа на жестком карантине под наблюдением врачей. Об этом заявила компания-оператор. Вспышка опасной инфекции произошла на судне «Хондиус» в начале мая. Во время путешествия из Аргентины 3 человека скончались.
30: Обо всем.
4: Более 5000 московских школьников и студентов посетили выставку с трофеями НАТО из зоны СВО. Учащиеся и кадеты увидели захваченное вооружение, экипировку и средства связи. Об этом сообщили в пресс-службе Московского военного округа. Организаторы также развернули выставочные стенды военных вузов и открыли мобильные пункты отбора на службу по контракту. Мероприятие приурочили к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
30: О валютах.
4: Официальный курс доллара 71.29, евро 82.79, юаня 10.45.
30: О погоде.
4: В Москве сейчас плюс 23, завтра до 30 тепла и малооблачно. В Петербурге плюс 25, завтра также и без осадков. Больше новостей читайте на КП.ру.
28: Ура, Конституция!
30: За нашу и вашу свободу. Декабристы. Герои или предатели? 200-летие восстания на Сенатской площади. Спецпроект. Часть третья.
12: Барин, располагаю честью, имуществом и самой жизнью.
13: Негры на плантациях счастливее наших крестьян. Есть изверги, что заставляют крестьянок выкармливать грудью борзых щенков.
14: Всяк дворянин,
6: что действию освобождения воспротивиться не может зваться иначе, как враг Отечества. И первый враг – государь-император.
2: Пестель, например, предполагал ликвидировать не просто монархию, он предлагал ликвидировать царствующую фамилию в полном составе.
24: Дмитрий Гутнов, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук.
2: Ну, совершенно очевидно, что подобное решение сплотило бы монархистов, и это придало бы этому гражданскому конфликту еще одно измерение. Поэтому программа Пестеля считается более радикальной, а самого его подозревали в диктаторских замашках. А что касается Муравьева, то его документ более либеральный, он оставляет монарха, даже предоставляет ему определенные полномочия в новой системе власти, но там другие проблемы. У него двупалатный парламент, а не однопалатный парламент, но при этом право голоса дается не всем гражданам, как у Пестеля, хотя Пестель тоже на самом деле давал определенные ограничения, например, по гендерному признаку. Он не признавал гражданские права за женщины. А у Муравьева другая крайность. Он давал довольно большой, высокий имущественный ценз. То есть, если создать парламент по образцу Муравьева, то это будет парламент крупных собственников, что тоже создает определенные проблемы. Я не могу сказать, что вот эти вот программы были реалистичны для выполнения в том виде, в котором они согласовывались перед самим восстанием. Ведь в декабре, перед самим, собственно говоря, выступлением последние там недели, были так называемые совещания петербургские, где Пестель совещался на квартире Урылеева с Муравьевым и с представителями Северного общества, пытаясь вот примирить вот эти вот все противоречия. И, в общем, противоречия они примирить не могли. Более того, все подозревали Пестеля в бонапартизме, как бы мы сейчас сказали.
0: В это тайное общество приходил практически кто зашел в гости. Представления о конспирации там были самые смешные.
24: Ольга Эдельман, сотрудник Государственного архива Российской Федерации.
0: Очень многие причастные говорили, да все знали про это тайное общество, они говорили правду. Просто до поры до времени правительству дела до этого особого не было. Ну, или как бы вот это знание существовало среди молодых офицеров, а начальству не докладывали. Первый донос на них был сделан еще в 21-м году Грибовским, который был активный член Союза благоденствия и вместе с тем чиновник. И он донес Бенкендорфу, а тот и Александру Первому о существовании Союза благоденствия. Потом в 22-м году аналогичный донос сделал генерал Чернышов. Оба они потом были в Следственном комитете, и Бенкендорф, и Чернышов. Вот эти первые доносы Александр Первый получил и как-то совершенно никак на них не отреагировал. Это один из вопросов, которые обсуждают в связи с Александром. То есть вроде бы он, с одной стороны, все время выражал недовольство, что офицеры занимаются политикой. С другой стороны, вот на эти конкретные доносы он, по легенде, сказал не мне их судить. То есть реакции практически не было. А вот в 1825 году доносы пошли уже более конкретные, преимущественно на Южное общество. Это донос такого чиновника Башняка, который был соседом по имениям с некоторыми декабристами южными вот в Киевской губернии. Вот он к ним туда как бы набился в знакомство, разведал о существовании тайного общества и донес об этом генералу Витту, начальнику южных военных поселений. И через Витта этот донос пошел уже к Александру Первому. Унтер-офицер Иван Фер вот то же самое наткнулся на существование тайных обществ, вот просто на этих молодых офицеров, которые были неумеренно болтливы. Шервуд через Рокчеева сделал донос Александру Первому. К Александру эти доносы поступили уже осенью 25-го года, когда он уже был в Таганроге. И поздней осенью сделал донос капитан Аркадий Майборода, который служил в полку у Пестеля. Пестель его очень ценил, доверял ему и принял его в тайное общество. Пестель его летом 25-го года послал закупать полковых лошадей и дал ему казенные деньги. Майборода вернулся без лошадей и без денег. И зная, что Пестель такое не спустит, он был по части финансовый очень строгий командир. Майборода, значит, понял, что полковой командир ему не спустит этой истории, и сделал донос политически на него.
7: Ваше превосходительство, не ездите в Умань! Фельдъегерь из Петербурга! Приказ государя об аресте!
8: Поворачивайте! Ваше превосходительство!
9: Поздно мне поворачивать.
0: В ноябре, начале декабря в Таганроге получились вот эти все доносы. И одним из последних действия Александра I до его смертельной болезни, он как раз отправил генерала-адъютанта Чернышова в Тульчин, где был штаб 2-й армии, и там уже было средоточие Южного общества. Он туда его отправил начинать расследование. И Чернышов с начальником штаба 2-й армии Киселевым начали следствие. Пестель-то был арестован 13 декабря в Тульчине. А учтите, что информация вместе с конным вестником, да, в то время из Тульчина в Петербург шла примерно неделю. Поэтому задолго до 14 декабря в Петербурге начались аресты южных декабристов вот именно по доносам.
21: Дело в том, что у декабристов не было к

0: в Киеве, в Одессе и так далее. А южное общество было, по сути дела, диктаторское общество, где был один единственный и неповторимый вождь по фамилии Павел Иванович Пестель, и который со всех членов общества лично брал расписку в том, что они готовы к акту цареубийства. Например, в северном обществе об этом вообще речи не шло. То Николая Первого или там Александра Первого, и тем более членов их семей надо убивать. Вот у нас многие задаются вопросом, а почему из такого количества декабристов казнили только 5 человек? Там же было арестовано, по разным оценкам, от 300 до 220 человек. К ответственности было привлечено всего 121 человек. А вот 5 человек казнили. Почему именно их? Да ларчик открывается очень просто. Пестеля казнили именно потому, что он готовил реальный акт цареубийства. Дальше. Муравьева Апостола и Бестужева-Рюмина казнили за то, что они реально подняли восстание Черниговского полка на Украине. Это уже в январе 26-го года. Рылеева, потому что именно он был фактическим руководителем событий на Сенатской площади. Когда диктатор восстания князь Трубецкой на площадь не явился, то все в свои руки взял именно Константин Федорович Рылеев, который накануне событий на Сенатской площади как раз и проводил самое последнее установочное совещание. Ну и, наконец, Каховский был повешен, поскольку именно он стрелял генерал-губернатора Петербурга Михаила Андреевича Милорадовича.
1: Смертная казнь Павлу Пестелю, Кондратью Рылееву, Сергею Муравьеву, Апостолу, Михаилу Бестужеву, Рюмину и Петру Каховскому приговором суда определенной сих преступников за тяжкое злодеяние повесить!
2: Все эти люди, которые были за декабристов и против декабристов, мало того, что они служили в одних полках, были личными друзьями, так половина из них еще была родственника.
3: Дмитрий Гутнов, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук.
2: У Николая Первого тоже была проблема злить, так сказать, родственников лишними репрессиями по отношению к оступившимся или там по разным причинам вступали в декабристские общества. Ему было тоже не с руки. Ведь сначала-то следственная комиссия приговорила к смерти, ну, сейчас я навскидку, по-моему, 47 человек. И причем казнить должны были средневековыми способами, там, четвертованием. Ну, Пугачева так казнили. Николай сократил этот список до 5. По совершенно очевидным причинам. Пестель и Муравьев из-за их конституции и стремления к низвержению государственного строя. Каховского за то, что он стрелял Милорадовича. Рылеева тоже за нарушение присяги. А все остальные им заменили смертную казнь на разные сроки каторги и ссылки. Даже местные власти не знали, как себя вести. Когда этих всех декабристов в 26-м году привезли в Усолье в Сибирское, и там они должны были работать на варницах соляных, со всеми, так сказать, вытекающими последствиями, потому что, значит, нахождение все время с этой солью приводит к разным заболеваниям и тому подобное, то местный иркутский вице-губернатор своей властью их отправил на лесоповал. Когда это все стало известно, вице-губернатору дали по шапке, и этих декабристов перевели уже реально на Нерчинскую каторгу, на Серебряные рудники, Бокатуйский острог и тому подобное. Но почему он так делал, этот вице-губернатор? Вся эта номенклатура тогдашняя, аристократическая, она была тесно связана друг с другом. И пойди вот сейчас ты, так сказать, исполни приказ какой-нибудь, а потом приедет губернатор какой-нибудь, тебе это все вспомнит. Тут ситуация была гораздо сложнее, чем она рисуется во всех фильмах.
4: Особенное внимание склоняем мы на положение фамилий, от коих преступлением отторгнуты родственные члены их семейств. Родство передает потомству славу деяний предков, но не омрачает бесчестием за личные пороки или преступления.
5: Продолжение через несколько минут.
6: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
7: сказано реклама.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от

0: каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
3: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много. Много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом. Нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять, ну, сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Ура, Конституция!
1: За нашу и вашу свободу. Декабристы. Герои или предатели? 200-летие восстания на Сенатской площади. Спецпроект.
5: Часть четвертая.
6: А чего мы ждем? Вон, Николай, захватим его, все кончено.
7: Нет, мой друг, нас еще слишком мало. Ждем Трубецкого, он приведет меня к гренаде.
8: Они пришли на Сенатскую площадь, где должна была проходить присяга. И выяснилось, что Сенат, Синод, они уже принесли присягу, что Николай I уже является законным государем-императором.
9: Евгений Спицын, историк.
8: Декабристы не поняли, а что надо, собственно говоря, делать? Присягу-то уже принесли, значит, мы выступаем против законного государя-императора. Декабристы панически боялись, что эта информация дойдет до солдат трех гвардейских полков. Трубецкого на площади не было. Солдатики и младшие офицеры стояли и не знали, что им делать. Сами декабристы, каждый действовал по своему разумению. Один стрелял в Милорадовича, другой штыком колол его в бедро. Кто-то из них бегал, искал Николая I. Причем Николай I находился там, в гуще событий. Собралась огромная толпа на улице любопытствующих. И Николай тоже не предпринимал никаких решительных действий, потому что он не знал истинное настроение в гвардии. Надо просто понимать, что Николая I, в отличие от Константина, в гвардии терпеть не могли. За его чванство, за его хамство, за то, что он реально не воевал. Константин-то, он был участником еще суворовских походов. Он действительно был боевой офицер. У него сложились очень близкие личные отношения с Милорадовичем. А Михаил Андреевич, это был один из самых популярных генералов русской армии, который принимал участие и в походах Суворова, и в войнах с Наполеоном. Отметился он особо во время Отечественной войны и заграничных походов. Декабристы очень опасались, что любовь Милорадовича, я имею в виду в армейской среде, она подвигнет рядовой состав изменить присяги и перейти на сторону правительства. Вот каков был контекст. Почему Каховский стрелял в Милорадовича? Да именно поэтому. На Сенатскую площадь выходило немало разных чиновников и лиц духовного звания, которые убеждали солдат разойтись, прекратить бунт. И особенно активно вел себя Милорадович.
4: Если бы тут был хоть один офицер, хоть один солдат, тогда вы знали бы, кто есть Милорадович. Тут мальчишки, буяны, разбойники, мерзавцы осрамили русский мундир, честь военную, название солдата. На колени пред законным государем-императором Николаем Палычем! На колени, ребята! Все!
10: Кому-кому, как не этим людям, было понимать превратность войны?
11: Дмитрий Гутнов, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук.
10: А мало того, что они были ветеранами войны и, в общем, старшими офицерами, а Трубецкой, который был избран диктатором восстания, еще вдобавок был полковником генерального штаба. Обычно генеральный штаб, он на то и есть генеральный штаб, что он строит все время какие-то планы на все случаи жизни. Руководители этого восстания, они разработали только один план, который строился на принципе неожиданности. Они же хотели арестовать царя до момента, когда он официально вступит в должность, то есть когда ему принесут присягу. Почему эти люди, обладающие, в общем, таким военным опытом, не предусмотрели иные варианты, является загадкой. Все остальное проистекало из вот этого вот просчета. Узнав о том, что присяга принесена, Трубецкой, который избран диктатором восстания, не является на площадь. По плану гвардейский экипаж под руководством Якушкина должен был прийти на Сенатскую площадь и арестовать в Зимнем дворце Николая и его семью. Но за 3 часа, по-моему, до восстания явился Якушкин и заявил, что он этого делать не будет. Никто не предусмотрел варианта, что будет, если, скажем, убьют или что-то случится с диктатором восстания. Прошло, по-моему, полдня, когда Трубецкого заменил Оболенский, когда на самом деле уже руководить было нечем. И все это время Николай I не понимал, как ему быть. Это все воспоминания генерала Васильчикова, который требовал, вообще говоря, уже с утра подвести пушки и расстреливать восставших. На что Николай говорил: вы хотите, чтобы в первый день своего царствования я расстреливал своих подданных? На что Васильчиков отвечал: во имя вашей империи, государь. Был еще один свидетель. Это генерал от инфантерии Карл Федорович Толь. Он наблюдал эти метания Николая. И потом как-то по-солдатски в какой-то момент сказал: ну, ваше величество, ну, вы не волнуйтесь так, вы выберете что-нибудь одно. Либо дайте им конституцию, либо картечь. Николай некоторое время понервничал и выбрал картечь.
12: Декабристы и декабристские тайные общества, сейчас мы их ставим как бы в историю революционного движения, но на самом деле они не были нормальным подпольем.
11: Ольга Эдельман, сотрудник Государственного архива Российской Федерации.
12: Они жили по нравственным законам обычного общества, потому что революционеры-подпольщики всегда создают свою специфическую среду, которая вырабатывает свой собственный набор этических требований. Например, категорически ничего не говорить на допросах. У декабристов этого не было. Они себя вели как любой обычный человек, тем более дворянин, офицер, связанный с законами офицерской чести. И попадая в атмосферу следствия, они не оказывались вот в той для поздних революционеров актуальной ситуации: мы борцы за свободу, и они сатрапы. Волконский и Бенкендорф были давними друзьями и плечом к плечу воевали в 12 году. Когда во время следствия Волконский захотел составить духовное завещание, душеприказчиком он выбрал Бенкендорфа, у них не было вот такого жесткого антагонизма. Понятное дело, что на любого подследственного всегда оказывается давление, он не будет по доброй воле ничего рассказывать. Пытки были запрещены Александром I в начале его царствования, и ни малейших признаков того, что они применялись к декабристам, нет. Есть только одно указание, сделанное поздним мемуаристом через третьи руки, но оно, в общем, явно совершенно ложное. Там просто человек был на очной ставке с Пестелем и сказал, что вот, значит, у Пестеля был какой-то шрам на лбу, видимо, его пытали, сжимая голову об. Впрочем, я думаю, что вот эта вот мысль о том, что Пестеля пытали, у человека возникла только потому, что он был в шоке от того, что Пестель очень обильно давал показания. И на очной ставке Пестель как бы изобличал своего оппонента и пытался найти, видимо, объяснение такому поведению Пестеля и придумал версию про пытки. С другой стороны, они сидели в тюрьме, в казематах Петропавловской крепости, Некоторым доставались камеры, там, кому сырые, кому плохо вентилируемые. У них было, естественно, тюремное питание. И тех, кто запирался на допросах, приказывали сажать на хлеб и воду или заковывали в кандалы в качестве такой меры воздействия. Это было. Несомненно, всегда на всех подследственных каким-то образом давят. Но пыток не было. Очень многие из тех, кого сурово сослали в Сибирь, они были виноваты только несколькими такими вот легкомысленными разговорами.
13: Какая милая жена. Вы погубили вашу жену. Я могу вас сейчас расстрелять. Жизнь была бы вам стыдом и наказанием.
14: Расстреляйте.
13: Ваше счастье, князь Сергей Петрович, что у вас нет детей.
12: Была масса жен, которые шли за своими мужьями. Николай был недоволен, что они собрались туда ехать, и им пытались ставить довольно жесткие препятствия, потому что эти княгини подписывали бумаги, что они теряют все права дворянства и титулы, приобретают статус жены ссыльнокаторжного. Им запретили брать с собой детей. Это было очень драматично, потому что те из них, у кого были дети, маленькие дети, они же все были молодые люди, они с ними расставались, и, скажем, Волконская уехала от полугодовалого ребенка, который потом умер без матери. И, в общем, это с их стороны было действительно подвигом. Амнистия их сдала 30 лет спустя, уже при следующем императоре. До этой амнистии дожили очень немногие.
15: Но в силу того, что он был грамотный, как многие декабристы, у него были ученики.
11: Елена Мозголевская, потомок декабриста Николая Мозголевского.
15: Ему приходилось заниматься крестьянским там трудом. Одним из первых в Сибири стал выращивать вишни, помидоры выращивал, бахчевые. На дому еще обучал грамоте и французскому языку. В помощь, конечно, была многое тоже от декабристов, потому что в Минусинске не только он один жил. Когда братья Беляевы, которые тоже были в Минусинске, в ссылке, они потом ушли на Кавказ на войну, да, вот попросились, и оставили вот ему свою заимку, и он там тоже мог заниматься сельским хозяйством. Почему его в Минусинск перевели? Потому что там был более мягкий климат, чем, скажем, в Нарыме, где он изначально был, а у него началась чахотка. И он в Минусинске скончался на крыльце своего дома. У него горлом пошла кровь. И потом вот его жене пришлось поднимать 8 детей. Жили они бедно, конечно. Почему сократили срок? Но это была вообще амнистия, когда к власти пришел Александр II. Он же многих вернул из Сибири, декабристов. Те идеи, которые пропагандировали декабристы, отмена крепостного права и введение конституции, в общем-то, у себя держал даже Николай I. А уж когда к власти пришел Александр II, то вот он посчитал, что нужно смягчить участь декабристов. Просто эти люди, они немного опередили события, но это можно понять. Ты же когда смотришь на человека больного, ты хочешь ему помочь. А тут государство, где много всяких проблем, и хочется изменить жизнь к лучшему.
1: За нашу и вашу свободу. Декабристы. Герои или предатели? 200-летие восстания на Сенатской площади. Спецпроект. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Политолог Евгения Войко о причинах визита Трампа в Китай.
17: Действительно, конечно, обращает на себя внимание достаточно представительная американская делегация. В принципе, готовность Трампа, скажем, что называется, обновить вот экономические отношения с Китаем, которые он, кстати, во многом сам в свое время, что называется, и подпортил. Причем не только тарифными пошлинами, но, например, и обвинением Китая еще в первый свой срок в ответственности за пандемию, соответственно, плюс там были ряд нелицеприятных заявлений насчет Си Цзиньпина были сказаны. Все это, безусловно, ну вот таким фоном, что называется, было на протяжении вот последних лет и второго срока в том числе президентства Трампа. И вот сейчас, да, есть, и судя по всему, у Соединенных Штатов некая задача, что надо обновить эти отношения, придать им новый импульс, потому что действительно, с одной стороны, Китай является одним из крупнейших поставщиков, собственно, продукции на территории Соединенных Штатов, а это значит, что у США есть инструменты давления на Китай, в том числе вот как раз-таки через пошлины, то есть здесь зависимость Китая, она, безусловно, присутствует, но, с другой стороны, вот такое давление на Китай с американской стороны, оно, безусловно, приводит к тому, что Китай переориентируется и, в общем-то, пытается, что называется, диверсифицировать свои контакты, в том том числе идти на сближение с Россией, прежде всего, по вопросу углеводородов и поставки нефти и газа. Там, то, безусловно, ну, скажем так, не соответствует интересам Соединенных Штатов, тем более эта тема тоже поднималась на встрече. То есть, в целом, если говорить об антураже, вот о какой-то атмосфере, которую, ну, может быть, можно считать через экран, то в целом она была достаточно комплементарной, я бы сказала, такой рабочий формат. Явно стороны были заинтересованы в том, чтобы все-таки этот диалог состоялся.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске полночь. В Чите 4 утра. В Хабаровске 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О важном.
16: Президент России Владимир Путин прилетел в Китай с двухдневным официальным визитом. В аэропорту российского лидера встретил министр иностранных дел КНР Ван И. Встреча с председателем страны Си Цзиньпином начнется завтра утром. Лидеры двух стран обсудят актуальные международные проблемы и перспективы дальнейшего сотрудничества. Предыдущие очные переговоры глав государств прошли в сентябре прошлого года на саммите Шанхайской организации сотрудничества.
1: О конфликтах.
16: Россия будет добиваться целей специальной военной операции военным путем, пока Киев не выполнит ряд условий. Речь в том числе о выводе войск из российских регионов. Об этом заявил постпред нашей страны при ООН Василий Небензя. Дипломат подчеркнул, что Владимиру Зеленскому необходимо приказать прекратить огонь и начать обсуждать параметры справедливого мира. Ранее Москва назвала главными условиями для переговоров нейтральный статус Украины и признание новых территорий.
1: О пожарах.
16: Крупный складской комплекс горит в Дмитровском округе Подмосковья. Огонь охватил помещение в селе Белый Раст на площади 5000 квадратных метров. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области. Там отметили, что на месте работают около 50 специалистов и 17 единиц техники. По предварительным данным, ведомства никто не пострадал. Накануне в этом же регионе пожарные ликвидировали крупное возгорание на мебельной фабрике.
1: А США.
16: Штаты сохранят свое военное присутствие в Европе. Белый дом планирует лишь перераспределить ресурсы для максимальной выгоды Вашингтона. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Венс. По его словам, власти хотят укрепить европейскую независимость и суверенитет, поэтому заменяют прямые развертывания сил стандартными ротациями. Ранее Пентагон объявил о выводе 5000 солдат из Германии.
1: Обо всем.
16: Луну, Юпитер и Венеру можно будет лицезреть в ближайшие три ночи сразу после захода Солнца. Парад планет начнется сегодня с наступлением темноты, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН. На небе появится молодой лунный серп, рядом с которым выстроятся две самые яркие звезды. Предыдущий раз астрономическое явление происходило в феврале 2023 года.
1: О валютах.
16: Официальный курс доллара 71.29, евро 82.79, юаня 10.45. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в мессенджере «Макс». Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
14: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш большой разговор о денацификации Украины. И, честно говоря, давно понятно, что вопрос вышел уже далеко за пределы этой самой Украины. Ну, о происходящем в Соединенных Штатах и не только, о том, как это связано именно с обсуждаемой нами темой. Вот сегодня предлагаю поговорить об этом традиционно с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами журналист Анастасия Громова. Анастасия, приветствуем вас. Спасибо, что добрались. Андрей Берсенев традиционно с нами. Андрей, тоже приветствуем.
18: Здравствуйте.
14: Манифест «Палантир». Не сказать, что это то, что на слуху здесь в России обсуждается политической частью в социальных сетях, но как-то как будто бы немножечко обходит стороной такое широкое поле дискуссии. А те, кто об этом пишут, они так эмоционально очень к этому подходят. Говорят, что ужас-ужас, что вот они, технофашисты, показали свое истинное лицо.
18: Американские
14: технофашисты.
18: Стоящие за Трампом.
14: Да, а там, в общем, недалеко и рукой протянуть до той самой Украины, куда американских технофашистов призывают все-таки вернуться наконец и покончить с русскими, как все и планировали последние десятилетия. Да, дело закончено. Вот что это такое? Что за манифест? Кто за ним стоит? Почему важно об этом говорить сегодня?
19: Анастасия, начнем. Первое, что хочется сказать, то, что для Палантира Украина все-таки не чужое государство, потому что с 2022 года они там плотно сидят, эта система, и туда часто едет руководство Палантир, и они, эта система, она используется в проработке ударов по российским войскам. Это общеизвестно, и сейчас эта система... Короче говоря, у них тесные, плотные связи с современным украинским руководством. Вообще хотелось бы поговорить о том, что само по себе понятие фашизм и технофашизм с легкой руки Яниса Варуфакиса, оно стало такой пугалкой. То есть есть он, нет он, а вообще откуда, что это за понятие, а не, как бы, не наводит ли тут кто-то тень на плетень. И если брать широкий контекст, то тут стоит вспомнить тех, кто стоял за Трампом, кто, собственно, привел его к власти. По большому счету, это три группы. Первая – это евангелисты, это новая апостольская реформация. Это группа консервативная, требует вообще отдельного разговора, вот отдельно надо обсуждать, что они делали, кто там состоит и какие там планы, проекты и так далее. Вторая группа, ее можно условно обозначить фамилией Стива Беннона, это бывший советник Трампа, который, по сути, далеко-то от него и не ушел. Он так немножко отошел в сторону, но дает активное интервью, за ним стоит много людей, и он, скажем так, многие вещи манифестирует, в том числе известно, что он горячий поклонник Юлиуса Эвалы. То есть никто этого никогда, и он сам не отрицал. Все. Это отдельная группа правых, которая...
18: Я тут можно добавлю сразу же для наших зрителей, что Юлиус Эвола – это один, наверное, из трех крупнейших околофашистских, фашистских, неофашистских авторов, выпустивший после войны манифест, заявивший, называлась это «Критика фашизма справа». Ну, то есть Мигель Серано, Савитри Деви и Юлиус Эвола – это главные имена неофашизма, неонацизма.
19: Это отдельная группа. И третья большая группа, которую условно называют технофашистами, технофеодалами, кремлевыми, Кремниевой долины. Это сторонники темного просвещения, идеологами которого выступают Кёртис Ярвин, Ник Ланд, Марк Андриессен. Это люди, которые стоят в первую очередь за Питером Тилем. Питер Тиль, как известно, венчурный капиталист, выходец из Кремниевой долины, который создал компанию PayPal, очень крупный человек, миллиардер, и он привел к власти Джей Ди Венса. По сути. Кстати, отдельная большая интересная история, как это именно произошло, от какого штата, и мы к этому обязательно вернемся. Но вот эта третья группа, она маркируется выходцами из Кремниевой долины, в первую очередь. Вот что это за группа? Потому что если можно отдельно и нужно отдельно обсуждать религиозные взгляды Тиля, его эсхатологию, то, что он обсуждает исключительно Антихриста, что он говорит о человеке, это отдельный вот большой разговор, который обязательно нужен.
18: А он таки говорит о человеке.
19: Да, конечно. И, кстати, и о коммунизме. Он говорит о том, что Америка в 20 веке стала катехоном, то есть уже защитила мир от пришествия Антихриста, которыми были большевики. В этом контексте, в котором пойдет речь дальше, это очень важно, это безумно важное заявление. И он говорит, что человек себя исчерпал. То есть человек, через него дух творчества больше не приходит, а, собственно, должен теперь выйти искусственный интеллект, который и будет развивать мир дальше. Потому что человек – это, ну, если совсем грубо, сухая ветвь на древе эволюции, которая уже ничего хорошего от нее ждать не стоит.
18: То есть я правильно понимаю, что в этой концепции, ну, скажем так, искрами плеромы обладает искусственный интеллект?
19: Конечно. Но
18: это
19: здесь еще
18: сильное
19: отдельный
18: заявление.
19: Вопрос, да, про Ницше, сверхлюдей. Мы к этому тоже вернемся. Об этом много говорил в 23-м году Марк Андреасен.
18: То есть творческое начало, которое, казалось бы, есть как бы проявление человеческой сущности, неожиданно оказывается проявлением или свойством искусственного интеллекта.
19: Да, именно он выйдет на первый план. Но мы к этому тоже...
18: Но это фундаментальное абсолютно.
19: Конечно.
14: Интересно, творческое начало не большевики ли показали, да, в 20-х годах?
19: У них тяжелые отношения, и как раз-таки... Вот сейчас к этому вопросу мы тоже перейдем. Тут хотелось бы поговорить о генезисе Кремниевой долины, об идеях технократов, откуда они взялись, что это такое, и ответом на что, в том числе на большевизм, какие концепции были. Потому что начало 20 века, после Первой мировой войны, когда кризис и крах проекта «Модерн», и по сути, а что такое человек, встал вопрос этот в полный рост, и все стали расти как грибы после дождя всевозможные фашистские, российские, нацистские движения. Они все выросли из этого вопроса, что такое человек, если он сотворил такой как, ужас, как Первая мировая война. Ипритовые поля, усеянные трупами. То есть, а если он такая, извините, такая сволочь, если это человек, то что с ним делать дальше? И здесь... Помимо прочего, возникает, там еще шел научно-технический прогресс, подъем. И в Америке возникает такая концепция, называется технат. Технократическое государство, технократическое общество, технократический альянс. Мы называли по-разному. Когда стал вопрос о том, что делать дальше после Первой мировой войны, а это обсуждалось во всем мире, а, собственно, что мы делаем теперь, давали свой ответ в культуре писатели, поэты и так далее. И вот одним из них были это технаты. Они что говорили? Это Уильям Смит, Торстейн Веблен и, конечно, Говард Скотт. Говард Скотт – это ключевая фамилия в этом списке. Это была группа нью-йоркских интеллектуалов. Они начали говорить о том, что, ребят, нам нужна диктатура. Я говорю совсем коротко. Почему? Потому что основные беды проистекают от финансового капитала, который от рынка, буквально, который вводит ценовую политику, то есть сами деньги являются проблемой. Ну, надо тут представлять себе, как это понравилось президентам США и вообще будущему президенту Рузвельту и так далее. В 22-м году вышло, в 21-22 год вышли первые основные документы этого движения, и был создан технический альянс, и в 32-м году, все совпадения случайны, в 32-м году они уже оформились себя окончательно как технократический альянс. Technocracy Incorporated.
18: А о каком виде диктатуры, Настя, вот, идет речь? Вот мне очень интересно.
19: Да, все просто. Обществом должны управлять специально обученные профессионалы, которые на научной основе, технической основе, конечно, которые будут перераспределять благо, поскольку они не там они описывали, что основной конфликт между руководителем, то есть как бы промышленником, да, инженером и финансистом, цели-то разные, и они говорили, что отдайте нам власть, и мы перераспределим все блага, вместо денег мы введем электронные сертификаты, криптовалюта напрашивается сразу. И человек, произведя благо, они переводятся в электроэнергию, каждый милливатт должен быть учтен, и вот это... как бы перераспределение благ будет в руках узкой группы технической интеллигенции.
14: Это плановая экономика такая.
19: Даже если бы плановая, да. В том-то все и дело, что здесь непонятно, если бы это речь шла о каком-то развитии общества, развитии человека.
14: Не можно для человека,
19: бы...
14: да.
19: Ну да. Угу. Можно было бы говорить, что они говорили про человека. Про человека они говорили потрясающе совершенно. Речь шла о том, что... Человек, это я буквально цитирую, человек биологически состоит из тех же материалов, что лошадь, свинья и собака. То есть разницы никакой нет. Вообще все претензии человека на исключительность, на его какую-то, как на венец творения, ну, мягко говоря, не обоснованы. А более того, тело человека – это та же паровая машина. Она работает на тех же принципах, как и автомобиль Ford. То есть разницы никакой. И этим нужно управлять. Следовательно, как они относились к культуре, это тоже отдельный вопрос. Но культура, вот все вот эти тонкие наслоения, культура, религия, это всего не должно было быть, потому что... А зачем? И они говорили... буквально, общество должно... имен не должно быть, порядковые номера. Значит... все в одинаковой одежде, и встречали они друг друга изящным, дивным приветствием, поднимая правую руку. На что американские журналисты уже тогда, в 30-е годы, говорили, извините, а вы, мягко говоря, на кого похожи?
14: Это к Марсу.
19: Ну, конечно, салют белыми, да. Вот. Мягко говоря, вы, собственно, кто? Да нет, мы вас приведем в счастливое технократическое будущее. Конечно, здесь не обошлось без... еврейских заговоров, банкиров. И основная у них еще идея была в том, что это должна быть большая экономическая единица. Таковую единицу они считали, например, Объединенную Европу, кстати. На этой теме они плотно общались с европейскими правыми. Там связи были. И считали СССР. К Советскому Союзу они относились только в 40-х годах там остатки технократов, они как-то более-менее стали двигаться в эту сторону и говорили, что как бы хорошее государство, и потому что фашизм борется.
14: Соавторы коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами журналист Анастасия Громова, Андрей Берсенев. Мы продолжим буквально через пару минут.
1: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
20: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
1: Сказано на радио. Май. Строй сам. Время строить, сажать, обновлять дом и отдыхать на даче. Соберите все для дома, дачи и сада. Стройматериалы, краски, обои, товары для посадки и полива, пикника и отдыха. Весь май выгодные предложения для дома, участка и майских выходных. Строй сам. Май открываем здесь. Ждем в магазинах и на сайте стройсамвел.ру.
21: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
22: ООО «Экотранс» на постоянную работу требуется. Водитель категории «С». Заработная плата от 70 тысяч рублей. А также слесарь и грузчик. Звоните 343-93 и 8-911-692-2432.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольск». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
14: Мы продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами журналист Анастасия Громова, Андрей Берсенев. Мы говорим о том, что же происходит в Соединенных Штатах, о так называемом манифесте Палантира и Кремниевой долины. В общем, окружении, частью окружения Дональда Трампа. Какие идеи витают сегодня там и как это связано с обсуждаемой нами темой денацификации Украины? Андрей, продолжим.
18: После Первой мировой войны многие интеллектуалы тогдашние заговорили о том, что национального государства недостаточно для того, чтобы экономически доминировать в мире. Вроде бы была вот до этого эпоха, как бы, как все мы помним, да, как бы империалистической гонки. А вот к чему это все пришло? Это пришло, на самом деле, к большой разрухе в Европе. Когда была создана вот эта система сдержек, противовесов, там возникла Чехословакия, которая сдерживает Германию, да, Германия не может объединиться с Австрией, тут Франция, вот эта ситуация вокруг Рейна, Рурский бассейн и так далее. Вот эта вся система сдержек и противовесов, когда создается много маленьких государств. И это само по себе наталкивало тогдашнюю мысль на то, что, ну, а что делать-то? На восточных границах Советский Союз. Это мощное идеологически экспансионистское государство. Тогда никто не говорил о его промышленной мощи, это 20-е какие-нибудь годы, или тем более военной мощи. Разруха после гражданской войны, проигранная нами война с Польшей, Рижский мир. То есть все понимают, что Советский Союз не очень-то силен, но его идейной экспансии боятся все. Поэтому Рапальский договор там и так далее. реально боятся. И все говорили о том, как объединить Европу, чтобы направить ее против Советского Союза. Все понимали, что нужно создать некое мощное, единое европейское государство. Не обязательно Третий Рейх, но этим закончилось. Но это один из крупнейших тогдашних мыслителей, кто уже в 20-е годы боролся за идею единой Европы, Рихард Николаус Кудунков-Калерги. Крестовый поход за Европу.
19: Я только про него вспомнил.
18: Да, вот это туда.
0: Обижались, да, что до Урала они... Как? Ну, должно быть до Владивостока, а там были не до Урала.
18: Ну, там были разные идеи. То есть, я просто напоминаю, что 20-30-е годы – это эпоха, конечно, хоть и сползающего, но доминирования Британской империи, которая на тот момент обладала колоссальными территориями.
19: К вопросу о Британской империи, собственно, что они говорили? Что мы должны объединить Канаду, Америку, Мексику, ну, и там страны Панамы, Италии, и Гренландию. То есть, к вопросу о британском доминионе, да, это Канада. В один большой технат, чтобы получить экономическую, технологическую и все, как бы, все, что только можно, вот в большую экономическую единицу. И исходя из нее, там же все, и ресурсы, и реки, и полезные ископаемые. Соответственно, все это объединив, абсолютной автарке, и мы там будем строить свою диктатуру. Потому что ничем иным, кроме как диктатуры, это назвать нельзя. Это был план.
18: Но вот это туда же. То есть конечно, все пытаются создавать какие-то очень крупные блоки уже тогда, да, в период межвоенный. Ну, к чему это привело, мы знаем.
19: Кстати, в Советском Союзе в начале, в середине даже 20-х годов были аккуратно последователи именно техната, именно вот этих идей. Но они сильно разошлись с технологией Богданова. Потому что Богданов, в первую очередь, человек говорил. Там все равно были расхождения. И с ними, скажем так, достаточно быстро разобрались. То есть в Советском Союзе то, что говорят Богданов там, и так далее, нет, Гастев там, нет, это другое.
18: Вот, ну, к сожалению, с Богдановым тоже быстро разобрались.
19: К сожалению, да, но тем не менее, вот этого движения массово в Союзе не было. Часто говорят, что технат стал ответом и его популярность на Великую депрессию. И в этом тоже есть доля правды, потому что, условно говоря, они говорили, что капитализм надо отменить. Капитализм рухнул, вот буквально, вот ваша финансовая вся братья к чему привела, люди голодают, и на этом они взлетели в 30-е годы. Но они проиграли новому курсу Рузвельта, профсоюзы массово поддержали его, и они потихоньку захерели, заглохли и выдвинулись в Канаду. И вот я сейчас, собственно, к чему веду. В Канаде местное отделение технократов возглавил некто Джошуа Норман Холдман. Очень известный персонаж, жизнь которого просто требует отдельной экранизации, насколько он интересен. Родился в США, он из семьи пенсильванских немцев, это анабаптисты, это швейцарский кантон Берн, очень замкнутая. Они бежали в США в конце 16 века. Очень замкнутая структура сама по себе, сохранившая язык, традиции. Короче говоря, это белые христиане, очень сильно в эту сторону повернутые. И эта семья, они переехали в Канаду, провинцию Саскачеван. Там пытались фермерствовать, что-то чем-то занимались. Сам Холдман всегда считал себя христианином, считал, что он знает Библию лучше любого пастора, авантюрист, дикий совершенно, и он возглавил канадское отделение североамериканского техната. Помимо прочего, он сильно ударился в сторону того, почему его эти идеи привлекли. Потому что если финансовый капитал, то это евреи. Поскольку он был антисемитом, он избирался от партии социального кредита, первое социалистическое правительство и единственное правительство Америки и Северной вообще в принципе. Потом она стала в 40-е годы консервативной правой партией и сильно ударилась в антисемитизм. Поддерживала связи с, опять же, с украинскими силами, которые позже в Канаду перевезли бандеровцев. Это их, вот эта партия социального кредита.
18: Тут важно добавить, да, что обычно в наших СМИ говорят о том, что вот Канада и туда вот эта вся эмиграция украинская, ауновская, вот эта дивизия Сазгаличина и так далее, это послевоенные дела. Но на самом деле в Канаде очень сильная диаспора была и до войны. Фактически она начала формироваться уже в конце 19 века.
19: Председатель партии Мэнинг, премьер-министр провинции Альберта сидел сидел за одним столом с Холдеманом и Глинкой в 1944 году. Это тот самый Глинка, который потом через фашистские свои движения ауновцев, запрещенная в России организация, перетягивал, эвакуировал фактически в Канаду.
18: А это Альберта, это просто, да. Ну, это место, где просто цветет и пахнет этот украинский национализм. И, как мы понимаем, он уже доцвел, допах до того, что в канадское правительство, вот его уже, так сказать, высшие эшелоны выдвигаются, да. Просто как бы представители этого украинского коллаборационизма, дети, внуки этих самых запрещенных в России ауновцев.
19: Именно. В общем, там это все цвело пышным цветом. Сам Холдеман возглавил технократическое американское движение, но канадцы не будут дураками. Быстренько его запретили, как откровенно фашистское, в 40-м году. Сказали нет, а он в 38-м туда вошел, запретили, сказали нет, давайте, ребят, вы этим здесь заниматься не будете, уж больно вы их всех напоминаете, а уже гремела мировая война, все, было нельзя. И он все равно продолжал деятельность, продолжал этим жить, работать, избираться, немножко посидел за эти дела. Он еще влетел в большой скандал, когда его партия социального кредита, одно из отделений партии в провинции Альберта, опубликовала печально известные протоколы сионских мудрецов, за что он тоже немножко посидел. Это был, на минуточку, 46-й год. Напоминаю, это экстремистская литература.
18: Тут надо добавить, что в 20-е годы Dimborn Independent, газета Генри Форда, опубликовала и протоколы, и связанные с ними материалы. Это была вторая по популярности газета в США на протяжении 6 или 7 лет. Да, потом Форд извинялся, да, говорил, попутал, но вот как бы из песни слов не выкинешь. В 20-е годы в Америке крайние формы антисемитизма, это было, ну, просто то ли дань моды, то ли норма жизни. Как бы, ну, вот...
19: Было. В том-то и жизнь. Холдеман сказал, что какая разница, фальшивка это или не фальшивка, если они пишут правду. Во всем виноват финансовый капитал, за которым стоят жидобольшевики. Ну, все, нормально.
18: Я хочу тут напомнить, что в романе 25-го года Фицджеральд, да, «Великий Гэтсби», да, да, да, да. Там, если помнишь, там делишки этот Гэтсби делает с неким евреем и какой-то еврейской мафией, которая входит в организацию под названием «Свастика».
19: Ну, не без этого.
18: Бывает и так.
19: Бывает и так, да. В любом случае, его там сильно прижали за его взгляды. Пообщавшись, вообще он был не чужд мистики, спиритуализма. Ему, например, спиритуалист сказал, что тебе надо будет покинуть страну там через сколько-то лет, потому что будешь жить в далеком большом другом городе. О каком другом городе шла речь? О городе. Он в 50-м году, политическая карьера, они с треском провалились на выборах, политическая карьера поехала, скандал с этим антисемитизмом стало, ну, скажем так, немножко неудобно после Второй мировой войны этим заниматься. И он переехал в 50-м году, забрал семью, уехал в ЮАР. Отмечу еще, что он хиропрактик. У него была своя огромная практика в Канаде. Все оставил, все продал, был очень обеспеченным человеком, все продал, уехал в ЮАР, в Преторию конкретно. Почему? Потому что тогда, после принятия политики апартеида в 1948 году, ЮАР публично многие, в том числе премьер-министры, все называли новым знаменем белого христианского национализма. То есть кто будет спасать белую цивилизацию? ЮАР. Соответственно, это было лучшее место, которое только можно было придумать.
14: Соавтор коллективной монографии «Украинство», журналист Анастасия Громова, Андрей Берсенев. Сейчас будет небольшая пауза. Новости после этого сразу продолжим.
2: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Вперед в будущее. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2026 год.
3: Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
5: Дмитрий Донской был дальновидным политиком и стратегом. Под его влиянием происходило укрепление власти и объединение русских княжеств. В то время в Золотой Орде начались междоусобицы и вражда среди претендентов на ханский престол. В 1374 году Дмитрий Иванович отказался от уплаты дани правителю Орды Мамаю. Это был первый шаг к открытой борьбе против ненавистного ига. За годы своего княжения Дмитрий Донской стал признанным лидером антиордынской политики в русских землях. Он стремился к объединению Руси. Ему принадлежала идея сильной великокняжеской московской власти. При Донском началась чеканка серебряной монеты, а деревянные стены московского Кремля были заменены на белокаменные.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
3: О безопасности.
6: Аэропорт Краснодара временно приостановил прием и отправку самолетов. Руководство воздушной гавани пошло на такой шаг ради безопасности пассажиров и экипажей, сообщили в Росавиации. Как отмечается, ограничения на полеты ввели из-за угрозы атаки украинских беспилотников.
3: О пожарах.
6: МЧС усиливает группировку спасателей на крупном пожаре в Подмосковье. Сейчас пламя тушат около 50 специалистов и 17 единиц техники. Ведомство отметили, что высокая пожарная нагрузка внутри здания помогает огню распространяться быстрее. Возгорание охватило складские помещения в селе Белый Раст Дмитровского округа на площади 5000 квадратных метров. Предварительно никто не пострадал, жизни людей и жилым домам ничего не угрожает. Местные власти контролируют ситуацию.
3: О конфликтах.
6: Василий Небензи обвинил киевские власти в непрекращающихся атаках на мирное население России. Госпред нашей страны при ООН заявил, что только за апрель от действий украинских военных погибли более 100 мирных жителей и еще почти 700 получили ранения. Дипломат подчеркнул, что западные кураторы знают о падении украинских противоракет на гражданские объекты, однако продолжают наращивать поставки вооружения Киеву.
3: О происшествии.
6: Специалисты Ростехнадзора не нашли в государственном реестре взорвавшуюся в Пятигорске газовую заправку. Владельцы станции не регистрировали передвижные сосуды для хранения топлива как опасные производственные объекты. Об этом сообщили представители надзорного ведомства. Из-за этого инспекторы направили ходатайство в прокуратуру Ставрополя, чтобы провести проверку в отношении компании «Нефтесфера». 16 мая на автозаправочной станции во время разгрузки газовоза прогремел взрыв. Пострадали 6 человек, позже один скончался. Директора сети заправок арестовали.
3: Обо всем.
6: Американская компания вывела первых цыплят из полностью искусственных яиц. Специалисты вырастили 26 здоровых птиц. Новая технология позволяет воссоздать точные условия развития эмбриона вне живой природы и регулировать размеры оболочки. В будущем биологи планируют использовать инкубаторы, чтобы вернуть к жизни давно вымерших новозеландских птиц моа.
3: О валютах.
6: Официальный курс доллара 71.29, евро 82.79, юаня 10.45.
3: О погоде.
6: В Москве сейчас плюс 20 градусов, завтра обещают до 30 тепла, малооблачную погоду. В Санкт-Петербурге плюс 23, завтра до 25 со знаком плюс и малооблачно. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
14: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Продолжаем наш разговор с авторами коллективной монографии «Украинство». Сегодня с нами журналист Анастасия Громова, по-прежнему Андрей Берсенев. Мы говорим о том, что происходит в Соединенных Штатах Америки сегодня. Манифест «Палантир». Кто стоит за этим? Что это за группы? Что это за круги? Будучи частью окружения Трампа, какую повестку пытаются задать они? Анастасия, продолжим.
19: Местные правые назвали приезд Холдемана, достаточно крупной, на самом деле, политической фигуры в Канаде, назвали приезд Холдемана пиар-победой апартеида. Он сразу влился во все правые дела, купил дом в Притории и стал писать свои книги, которые издавались микроскопическими тиражами, и они вызвали интерес публицистов с 21 года, примерно 2021 года, по одной причине. Потому что, я думаю, все уже поняли, куда я веду, потому что Джошуа Норман Холдеман – дедушка Илона Маска. И никогда отец, точнее, да, его дочь Мэй – это жена Эрла Маска. Очень интересная история, как вообще они познакомились, как Маск вошел в эту семью. Проблема в том, что там есть как бы разные версии, а, собственно, откуда взялось имя Илон. Сам Мэй, например, в своих мемуарах, это дочь Холдемана, она писала, что ее дед, это второй, то есть прадед Маска, у него Джон Илон Холдеман. Илон – это еврейское имя, означает дуб. Вот, такая действительно версия.
18: По-моему, даже в Библии упоминается.
19: Да-да-да, то есть это как бы известное имя. Вот, для анабаптистов, ну, как бы вообще нормально, абсолютно. Но Эрл Маск в 21-м году сказал свою версию. Он сказал, что он назвал сына Илон в честь императора Марса, который описан в романе Вернера фон Брауна «Проект Марс». И здесь, собственно, к чему я веду.
18: Я тут подчеркну, что он сказал это публично на камеру.
19: Да, на своем канале. То есть сам публиковал, сам сказал, сам публиковал. Никогда это не отрицал, что он назвал сына. Почему? Потому что увлекался космосом. Он инженер сам, увлекался, кстати, ну, он про технат никогда ничего не говорил, но, тем не менее, увлекался и техническими средствами, изобретениями, космосом. Ну, тогда космосом болели все. 50-е годы, там, это начало 60-х. Это было очень-очень популярно. Но проблема в том, что роман Вернера фон Брауна, проект «Марс», он прочитать нигде никак не мог. Потому что после того, как с помощью, если я правильно помню, это операция «Скрепа», да, когда нацистов вывозили, в частности, вывезли Вернера фон Брауна в США, и тот вошел очень быстро в элитные круги и буквально окормлял собой всю космическую программу, не только технически ракетную, но и идеологически, потому что это абсолютно культный нацист. В своих переписке он Гиммлера называл «мой фюрер».
18: Не Гитлер. Черная орден СС.
19: Конечно. Проходил он инициацию или не проходил, это отдельный вопрос. Но с Гиммлером он был в очень плотных и тесных связях. То, что он был в этом индоктринирован, сейчас уже не вызывает сомнений, хотя многие до сих пор говорят, что Вернер фон Браун – это всего лишь американский королев, и как бы ничего там, кроме ракетной техники-то и не было. Нет, руки у него по локоть в крови, причем в крови советских военнопленных, которых использовали на его предприятиях. Так вот, прочитать этот роман, он был переведен в 49-м году на английский язык, и в 52-м году была опубликована только техническая его часть. А откуда имя Илон содержится? В 24-й главе художественной части, она из двух частей состоит. И вот была опубликована полностью книга только в 2006 году. Откуда? Единственный вариант главы публиковались в журнале «Кольер», когда из Брауна, фон Брауна начали лепить публичную фигуру. Делал это, кстати, Уолт Дисней, который буквально вывел его на телевидение, в журналы. Он очень много снимался, давал интервью. Ну, отец английской, американской космической программы. НАСА, вот, SpaceX, это все он. И, кстати, Илон Маск неоднократно называл наряду с Германом Обертом фон Брауна своим гуру. Буквально. Он, цитирую, называл себя императором Марса и так далее. Илон – это император. Так вот, единственный способ, которым, если опускать подробности, которым Эрл Маск мог получить эту книгу, это был сам издат. либо на немецком языке, либо в английском переводе. Но это только сам издат, распространявшийся в определенных кругах. О чем идет речь в книге? Речь идет буквально о том, что на планете Земля произойдет ядерная катастрофа. Ну, тогда это подразумевалось, что США и СССР. А потом, экспедиция, там, значит, власть захватывает технократы на Земле, они отправляют экспедицию на Марс, а там построена фашистская диктатура. И описывается устройство этой диктатуры. Это абсолютно культовая книга в ультраправой среде американской. В 2006 году ее не читал только ленивый. Сам Илон Маск своего деда практически не знал. Холдеман погиб в 1974 году. Кстати, он искал в пустыне Калахари затерянный город. И некоторые американские конспирологи утверждают, что он искал Атлантиду, но это уже совсем. То есть, но то, что он искал нечто, что позволит говорить о том, что белая нация имеет право на апартеид, это 100%. Он искал доказательства именно этого. Он писал много книг на эту тему, брошюр своих. Он защищал абсолютно апартеид. Маск в этом рос. И тут еще интересно, как выдали замуж Мэй. Она же не хотела выходить замуж. Они были знакомы с детства, в школе он за ней ухаживал. А потом она уехала учиться в Кейптаун. Эрл пришел, сделал к родителям и сказал, что хочет на ней жениться. Родители сказали: отлично. С Мэй они связаться не удосужились. И Мэй узнала, что она уже готовится к свадьбе, хотя как бы нет. То есть чем-то этот парень, Эрл, чем-то он покорил Холдемана, и здесь можно говорить о какой-то все равно преемственности взглядов. Здесь мы можем еще, помимо прочего, перейти к тому, а уже ближе к Кремниевой долине. Да?

0: веков до социалистов, левых, правых, вообще все, кто угодно, республиканцы, демократы, это всего вот надо, политику надо полностью убирать. Мы управляем.
1: Я тут, Настя, добавлю пару слов по поводу Атлантиды. Ну, конечно, об Атлантиде кто только не говорил, начиная с Платона, а может быть, кто-то и до. Да. В эпоху Просвещения эти теории были очень популярны. Было две версии. Либо что Атлантида как-то связана со Скандинавией, либо с Британскими островами. И это там и Гийом Пастель, и Джон Ди, и Буреус. Вот эти все группы, вот, скажем так, европейских эзотериков, они все время эту тему поднимали. Конечно, потом это различные учения в масонских кругах и так далее. Особую популярность теория происхождение арийской расы с Атлантиды приобрела, конечно, в так называемом фелькише-движении, которое стояло у истоков нацизма. У Германа Вирта, ну и не только, это один из руководителей АННРБ, который пережил нацизм, который издал с пояснениями книгу «Хроника Уралинда», которую называют «Библией Генриха Гиммлера», который после войны еще до 70-х годов жил, занимался рунической йогой, чем он только не занимался. В общем, это крупный такой теоретик. Да. И один тоже из теоретиков неонацизма. Он был не первый, он развивал теорию двух Атлантид. Угу. Что одна Атлантида была, внимание, на территории современного Чили и Аргентины. То есть, откуда берется Мигель Серрано и превосходство чилийской белой расы. Чилийский нацизм, это как бы Серрано, его учителя, это идея того, что как бы чистая белая раса там. Почему? Потому что была вот эта некая первая Атлантида. Она находилась там. Это, конечно же, связано с идеей колонизации в древние времена как бы Антарктиды. Это связано с нацистской теорией полой Земли и баз на Атлантиде или где-то там внутри Земли, мы даже сейчас не будем этого касаться. А вторая Атлантида, она находилась где-то в районе современной Великобритании, и якобы, ну, там действительно есть некое приподнятие ну, вот этой вот плиты, где сейчас, собственно, нефть все время и газ качают вот в Северном море. Я как-то там ездил то самое много лет назад, там действительно все Северное море уставлено этими вышками, потому что там шельф. И вот согласно этим теориям, когда-то там был материк, вот эта самая Атлантида, которую уже упоминает Платон, и якобы второй как бы рукав вот этой вот белой расы – это оттуда. Вот это вот нацистские теории. Ну и, конечно, любой разговор об Атлантиде для них – это разговор о чистом человечестве, это разговор о прачеловечестве. Нацистская интерпретация Атлантиды подразумевает, извините, скрещение этих атлантов-ариев со зверями, от чего рождаются евреи. Евреи – это вот звероподобные твари с их точки зрения, которые вначале как бы откололись от истинного бога.
2: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, журналист Анастасия Громова. Еще одна небольшая пауза, и сразу вернемся.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к весеннему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные футболки и стильные рубашки. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого.

0: каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
2: И еще одна часть нашего разговора с авторами коллективной монографии «Украинство» журналиста Анастасии Громова, Андрей Берсенев. Итак, «Кремниевая долина», Питер Тиль и идеи, которые стоят за этими кругами. Что это за группы? Андрей, продолжим.
3: Теория Атлантиды – это представление об особом рае, где на самом деле заложено как бы уже фундаментальное неравенство человечества, потому что есть зверолюди, которых называют евреями, да, как угодно, какая разница. И есть истинные атланты. Есть право приходить на другие территории, находящиеся за территорией этого рая, и устраивать там что угодно. И, конечно, есть идея последовательного ухода, как бы деградации человечества. Причем в основе этой деградации, еще раз подчеркиваю, лежит вот эта идея расового смешения, которая трактуется как смешение со зверями. То есть, ну, переводя на современный язык, все расы, кроме белой, это звери. Ну, об этом же речь. Давайте говорить прямо.
4: Да, и в ЮАР это все расцветало пышным цветом, потому что это знамя белой христианской цивилизации. Буквально это говорил премьер-министр первого правительства ЮАР, то, что мы, в Германии это называлось национал-социализм, а у нас это называется христианский национализм, который позже будет развиваться отдельно, но со всего света они собирали сторонников, я уже как говорила, да, пиар-победа апартеида. Так оно и было. И я к чему здесь веду? К тому, что если вернуться к Кремниевой долине, то вот эта сама укорененность в ЮАР, она свойственна не только Маску, и она привлекает к себе внимание. Сейчас публицисты об этом очень много пишут. Вернемся к Питеру Тилю. Потому что, собственно, что такое Кремниевая долина? Когда в 90-е годы, в 93-м году появился интернет, и вот начало формироваться это сообщество, что... Это те, кто будет перестраивать мир, молодые предприниматели, которые вот новый рывок технологический и так далее, и так далее. Сразу была задана достаточно четкая рамка, что это белые христианские мужчины. Был такой Ти-Джей Робинсон, он и сейчас есть. Очень известный CEO Кремниевой долины. И в 90-е годы католическая монашка ему сказала, почему у вас, ну, как бы, а что у вас за дискриминация? Вот, об этом сейчас тоже много в США пишут, эту историю вспоминают. А почему у вас такая дискриминация, у вас женщин нет? Мы сказали, ну нет и нет. У нас нет женщин, там очень мало чернокожих, практически нет, именно в высшем руководстве всего, да. И эта группа, я сейчас, может быть, очень так огрубляю, но она сформировалась, это выпускники Стэнфорда. Кстати, уже в Стэнфорде все однокашники Тили отмечали, что, и он это никогда не опровергал так активно, что он поддерживал апартеид, расовые теории и, ну, с презрением относился к чернокожим своим однокурсникам. Вернемся к Тилю. Про семью Тиля неизвестно практически ничего. Вот что касаемо интернета, информации нет. Его отец из Франкфурта на Майне, там в зоне американской оккупации он находился. В 67-м году родился Тиль, и его отец инженер-химик. Тилю был год, когда они почему-то спешно покинули Германию. Есть разные версии на этот счет, потому что сменилось руководство, ушел Гелен, тогда с национальной безопасностью. Короче, там с поста разведки шефа есть такая...
3: Ну, то есть установил нацистскую разведку человек.
4: Да, да, да.
3: Ну, Рейнхард Геллен.
4: Да, и он ушел. И есть одна из версий, что из-за этого семья Тилия быстренько снялась с места и уехали в Калифорнию. В США, собственно. Там они пробыли недолго, потому что семья постоянно ездила по командировкам. И ездили они в командировки, в частности, на такую территорию, как город Свакапмунд. Это тогда был протекторат ЮАР, сейчас это территория современной Намибии. Город крупный, большой, портовый, и там шла добыча урана. И есть предположение, что отец Тили занимался именно ей. Чем этот город примечателен? Ну, в первую очередь тем, как писала «Нью-Йоркер» в 1976 году, что там на улице раздавались приветствия «Зиг Хайль», праздновали день рождения Гитлера, и там до сих пор есть проспект Геринга. Правда, не того, который Герман Геринг, а того, который Генрих Геринг, его отец. Это первый имперский наместник этой территории, который...
3: Немецкая колония,
4: конечно,
3: была.
4: Конечно. Это немецкий анклав. Который буквально спровоцировал там один из геноцидов, на котором позже учились британцы, когда строили свои концлагеря в Англобургской войне.
3: Фон Прота был такой
4: генерал. Да. И там они ставили эксперименты, немцы, это прекрасная была тоже история, когда от цинги умирали аборигены, они, ну, заразившись цингой, пытались найти способ излечения, короче, кололи им мышьяк. Ну, а доза умрет, не умрет, там потом труп вскрывали. Но я напоминаю, это все происходило вот начало 20 века. Конечно, и это в этом Свакапмунде. Нацистские идеи там были очень распространены, там продавались сувениры со свастикой, чашки в туристических магазинах. То есть,
3: это уже после войны,
4: это 70-е годы. Это все там было до 80-х, до конца политики апартеида, буквально. Но проспект Геринга там есть до сих пор. Вот. Но все-таки первый наместник. И вот в этом немецком анклаве они жили там что-то около 6-7 лет, и Тиль там пошел в школу. То есть он буквально оттуда вышел. И у него в его команде очень много выходцев из ЮАР. Например, один финансовый директор PayPal, первый финансовый директор PayPal, сын министра иностранных дел в последнем правительстве апартеида. Уже когда сняли, потом 86-й год, уже все, апартеид закончился. Плюс-то Дэвид Сакс родился в Кейптауне. Это сейчас тот, который занимается при Трампе политикой в области криптовалют, и собирает фонды там, и так далее. Очень влиятельный человек. Это тоже выход из так называемой PayPal-мафии. Там есть много людей в этом смысле интересных, но вот этот все равно, вот эта слаженность Кремниевой долины и ее... Короче, правые идеи, российские идеи, они там далеко не сегодня появились. Они там росли, они там укоренились. И идеи как такового Тихната, кстати, они интеллектуально окормили очень сам Тихнат. Он быстренько ушел, он быстро достаточно исчез с политической повестки. Но от них выросли идеи трансгуманизма, в частности, это был один из истоков. В 52-м году появился термин трансгуманизм, оформил его брат Олдоса Хоксли, британец. Но Тих Нат в этом смысле, они эти идеи тоже развивали. Этот, опять же, человек, это машина, которую можно улучшить. Ну, я уже говорила, да, свинья, лошадь, обезьяна, да? Вот, они об этом тоже говорили. Построение единой корпорации. Но о чем сейчас еще много говорят? Речь идет о том, что этот сам по себе американский технат, он развивался, как создание единой корпорации, он развивался параллельно с итальянским футуризмом. Томмазо Маринетти, его манифест футуризма, его будущем фашистский манифест, это буквально те же идеи. Это создание корпорации. И там, когда в 2023 году Марк Андриессен, одна из ключевых фигур Кремниевой долины, опубликовал свой манифест технооптимиста, он буквально цитировал Маринетти. Он там заменил слово «поэзия» на слово «технология». Он говорил о том, что если... Это вот принцип движения самого... Это об этом Цукерберг еще часто говорил. Если вы можете изобрести что-то новое, это прямая идея американского техната, вы обязаны это сделать. То есть безальтернативность. Если есть что-то новое, вы должны это сделать. Андрей Эссен говорит о том, что Любую проблему, любой вопрос можно решить технологически, в том числе путем создания новых технологий. Это правый акселерационизм, то есть максимальное развитие технологий, которые нельзя остановить. Здесь, я думаю, Андрей, стоит рассказать, кто такой Томмазо Маринетти, кто такие вообще футуристы, да, которые говорили об этом же. Они говорили о том, что это движение вперед должно быть, вот технократы об этом говорят, должно быть абсолютное движение вперед, ничем не остановимое, сила, воля, власть. И, по сути, многие сейчас эксперты говорят о том, что это... Были параллельные волны. Ну, можно сказать, что Маринетти был предшественником Бенито Муссолини. То есть, по сути, он сформировал идеологию фашизма.
5: Я тут резюмируя, скажу, что в крупной, скажем так, американской политике, в крупном бизнесе, это единственная группа, ну, по крайней мере, которая вот так видна, да, которая предлагает ответы на самые наболевшие вопросы. Она предлагает некий образ будущего, вот такой неотехнофашистский. Она предлагает уже готовые социальные и корпоративистские новые структуры. Она создает новые концепции, новый образ человека, представление о добре и зле, о космогонии, вот об этом самом искусственном интеллекте, как новом творческом начале, то есть вообще о будущем цивилизации, человечества и места человека в этой новой цивилизации.
4: Я добавлю, они имеют такой большой,
5: и главное, они, конечно, очень вкусны американцам и иной элите, и военной элите, как те, которые хотя бы пытаются, хотя бы имеют апломб на то, чтобы решить проблему Китая.
2: Соавтор коллективной монографии «Украинство» Анастасия Громова сегодня с нами, Андрей Берсенев. Спасибо, продолжим.
1: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Полковник Виктор Николаевич Баранец принимает в военное ревю нового бойца. Доброволец Аким Апачев. Шаг вперед. Музыкант и военкор. Он знает фронтовую жизнь и по новостям из телеграм-каналов. Он видел боевые действия своими глазами. Слушайте с понедельника по пятницу в 16:00 по московскому времени. Военное ревю 2.0. Виктор Баранец и Аким Апачев дают оценку происходящим событиям и отвечают на вопросы слушателей. Звоните в прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда» – самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. В Москве 23 часа. В Тольятти – полночь. В Кемерове – 3 ночи. Во Владивостоке – 6 утра. Новости. новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
1: О конфликтах.
6: Россия потребовала от МАГАТЭ осудить атаки украинских боевиков на Запорожскую атомную электростанцию. Москва также настаивает на жестких предупреждениях для стран, которые угрожают ядерным объектам Ирана. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Дипломат подчеркнул, что действия Киева преступны, а нагнетание напряженности вокруг Тегерана подрывает глобальную безопасность. Ранее российские власти неоднократно призывали международное агентство зафиксировать удары по станции со стороны Украины.
1: О происшествии.
6: Спасатели локализовали крупный пожар на складском комплексе в Подмосковье. Огонь охватил помещение в селе Белый Раст Дмитровского округа на площади 5000 квадратных метров, заявили в МЧС. На месте происшествия продолжают работать около 50 специалистов. Угрозы для соседних жилых домов нет. Предварительно никто не пострадал.
1: О Ближнем Востоке.
6: США против передачи обогащенного урана из Ирана в Россию. Вашингтон не закладывал такой пункт в проект соглашения по ядерной программе Тегерана. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Венс. По его словам, администрация продолжит договариваться с иранскими властями, чтобы исключить появление у них атомного оружия. Ранее Владимир Путин предлагал сторонам вывоз обогащенного урана. В Кремле отмечали, что такой шаг мог бы привести к снятию раздражителей.
1: О безопасности.
6: Состоялся первый полет прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Самолет поднял в воздух заслуженный летчик-испытатель и герой России Сергей Богдан. Об этом сообщили в Ростехе. Как отмечается, конструкторы создали новую модификацию, чтобы пилоты могли управлять группой боевых беспилотников. Уникальная крылатая машина будет не только воевать, но и обучать пилотов.
1: Обо всем.
6: Большинство американцев выступили против повсеместного внедрения искусственного интеллекта. Граждане США всерьез опасаются массовых увольнений, роста цен на электроэнергию и ухудшения психического здоровья детей. Об этом пишет Wall Street Journal. По данным издания, социологи называют такое стремительное ухудшение общественного мнение беспрецедентным. Ранее ведущие технологические компании объявили о масштабных сокращениях сотрудников ради экономии бюджета.
1: О валютах.
6: Официальный курс доллара 71 рубль 29 копеек, евро 82.79, юаня 10.45. Больше новостей читайте на kp.ru. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
1: Что будет? Честный взгляд на 19 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
7: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш сегодняшний эфир. Тема разговора сегодня – отпуск. Планируете вообще ехать в отпуск или нет? Тут подошли, подоспели самые разные опросы, и их количество будет только расти, связанные как раз с отпуском. Согласно некоторым, все больше россиян не могут позволить себе съездить в отпуск. Конечно, мы имеем в виду в первую очередь не то, чтобы мы как-то сразу отрицаем отпуск в России. Его могут себе позволить больше людей. Все, конечно, зависит от того, куда. Если в Сочи, то это все равно, что в Турцию съездить примерно. Но давайте все-таки ориентироваться на отпуск за рубежом. Ну, все, что касается турпутевок. Вот сообщается, что все меньше и меньше людей могут себе эти турпутевки позволить. Но это согласно некоторым опросам, может быть, они ангажированные. Давайте как раз сейчас с вами пообщаемся и узнаем, насколько это соответствует действительности. Может быть, все вбросы, вранье проклятое, а может быть и нет. Но еще, конечно, вырос спрос и интерес к горячим турам, так называемым. То есть, когда можно купить себе путевки с выездом за несколько дней. 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, друзья, и ну, давайте общаться. И главное, куда, если собираетесь, конечно. То есть, собираюсь, не собираюсь. Почему не собираюсь? Или почему собираюсь? Почем собираюсь? Тоже интересно. Ключевой момент. Ну и сколько нас? Во сколько обойдется этот отпуск, если семья из 4 человек, например? Пожалуйста. А, ну и сколько он стоил в прошлом году? 8 800 200 ровно 9702. Звоните, пожалуйста, слушаем песню, начинаем эфир.

0: Итак, друзья, отпуск! Отпуск, отпуск, давайте обсудим отпуск срочно. Звоните, пожалуйста, вы собираетесь в отпуск. Сколько планируете на него потратить, на этот самый отпуск? В деньгах, разумеется. Сколько вас в семье человек, сколько вы тратили до этого? Рассказывайте, делитесь своими соображениями. Если по какой-то причине вам перестало хватать на отпуск, тоже расскажите, почему, что же случилось, что произошло. Если вы вдруг отказались от поездок за рубеж в пользу поездок по России, тоже расскажите, почему, по какой причине. Может быть, опять-таки, дело все упирается в эти самые проклятые деньги. Пожалуйста, друзья, звоните. 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших звонков. Вот сейчас наши коллеги трудятся, собираются. Будут скоро звонки, будет и разговор. Опросы на этот счет самые разнообразные. По некоторым этим самым опросам есть данные, что вообще на 30% выросло число тех, кто в отпуск в этом году не собирается. Ну, просто потому что поприжимистее стали в плане трат, и, соответственно, лучше денежки подкопить, на черный день сохранить, ну, вы знаете, да. 8 800 200 ровно 9702, Андрей из Челябинска, да? Андрей, здрасте.
1: Да, здравствуйте.
0: Здрасте.
1: Здравствуйте.
0: Пожалуйста.
1: Я отношусь к категории пенсионеров. Я военный пенсионер, жена у меня медик, ну, работает пенсионерка. Значит, мы каждый год ездим, значит, и весной в Таиланд, в феврале, а осенью, в октябре, в Турцию. Но я вам скажу, конечно, вот сейчас самое выгодное, это сейчас же доллар подешевел. Просто надо покупать доллары, если, как говорят, к концу года он будет 90, вот вам и поездка, это раз. А во-вторых, ну, если человек захочет, он найдет, как заработать на путевку, даже пенсионерам.
0: А вы как заработали, если не секрет? Можно поделиться, пожалуйста, с нами секретом успеха. Давайте.
1: Я вам скажу, ну, во-первых, у меня пенсия хорошая, я военный летчик бывший.
0: Угу.
1: Это раз. Так. Значит, и во-вторых, у меня гражданская пенсия выработана. Хоть небольшая, но есть. Вот. Значит, и плюс к тому же я еще и работаю.
0: Ну, а кем работаете, если не секрет, опять-таки?
1: Ну, я руковожу одной организацией общественной, будем так говорить.
0: Все понятно, вот. Общественной.
1: Ну, все это в сумме. Мы на одну зарплату живем, а пенсию откладываем, и нормально все.
0: Отлично, ну, вот спасибо.
1: Так, вот так можно.
0: Да. Спасибо вам большое. О, человек за здорово живет. Только порадоваться можно, ну и позавидовать немножко, конечно. Куда без этого? Еще раз, 8 800 200 ровно 9702. Елена из Екатеринбурга, здрасте.
2: Мне здорово в жизни не повезло. Не удалось мне в свое время выйти замуж за военного пенсионера. Так что я теперь живу на пенсию 17 тысяч, и мне не то, что куда-то в отпуск ездить. Мне, блин, не хватает даже на то, чтобы заехать на южный берег Шарташа. Есть у нас такая вонючка местная для отдыха. Все, спасибо за внимание. Отдых они нашли. Кто сейчас может себе позволить роскошь ехать в отпуск, кроме военных пенсионеров?
0: Да, это точно. Вот счастье, да, быть военным пенсионером. Ну, я, кстати, тоже женился не на военной пенсионерке, к слову, поэтому вот приходится копить, откладывать свои кромные всяческими способами, пытаться заработать лишнюю копеечку. Далее. Михаил из Воронежа, прошу вас.
3: Добрый день.
0: Здрасте.
3: Добрый день, Иван.
0: Здрасте.
3: Ну, что, в этом году летим с женой, с детьми за границу, в Турцию, в Бодрум,
0: на острова. Ничего себе, в Бодрум. Дорого-богато.
3: Брали в сентябре, в сентябре брали путевочку, ранее бронированную, 285 на четверых с Москвы, вылет с Внуково.
0: Ну, понятно. Ну, 285, вот потому что вчетвером, да, вчетвером, поэтому.
3: Да, да, вчетвером. Ездили до этого в том году в Египет, в Шарм-эль-Шейх, отель «Риксис» были такие, 245 был, каждый четверых. А до этого ездили в Алиан, Анапа, знаете, такой, да, город. Сеть Алиана отели. 280 было, это было 2 года назад.
0: Получается, да, да. В Бодрум дешевле съездить, вот. Ага. Скажите, а в Турции в Бодруме-то все включено отель и за 280
3: да,
0: косарей?
3: Да, пятерка, да, да, да, да, пятерка, отель пятерка.
0: Неплохо.
3: Но не так, как в Риксе. Ну, да, неплохой отель, считается хороший отель за такую цену.
0: Спасибо вам большое, да, хорошего отдыха. Далее. Александр из Перми. Здрасте.
4: Ну, что сказать, лет 5-7 в отпуске не был, да?
0: Почему?
4: Почему? Ну, наверное, не хватало денег. Так. Двое детей несовершеннолетних. Я тоже пенсионер, 8 лет на пенсии. Работал и машинистом, и всякими делами, но такая пенсия, ну, никак.
0: А подождите, да. Уточните, вы пенсионер, у вас двое несовершеннолетних детей, да?
4: Да.
0: Неплохо.
4: Нет, сейчас-то уже один несовершеннолетний, но он межделенец.
0: Все понятно.
4: Ну, учится еще, учится.
0: Ясно.
4: Вот. Дочке 16 лет, мне 66 лет, поэтому, вот знаете, везде работаю, даже в Яндекс.Доставке подрабатываю. Ну, как-то на отпуск, ну, никак не хватает.
0: Что ж, вот. совсем никак не отдыхаете, получается, дома сидите,
4: да, правильно? Да, вообще. Вот уже на работу опять собираюсь. Ну, и второй вопрос, да? Ну, не вопрос, наверное, скорее всего, как говорится, либо ответ, либо ремарка, да? То есть вот как вот военные, я частенько бывает с ними общаюсь, те же самые полицейские, да, вот что у нас там зарплата 50-60 тысяч. Ну, как бы все жалуются, жить-то не на что. Но, извините, через 25 лет он выходит, уже пенсию военную получает, да? У него проезд бесплатный на всю семью. И если вот эти все льготы вот эти собрать, у него тоже получается тогда зарплата-то больше 100 тысяч, наверное, да? И после пенсии 25 лет отработал там летчик, он вообще лет 12-15 отлетал и все, пользуется. Так что нечего плакать. Выбирайте такую дорогу, военную там, допустим, или полицейскую, такую. Трудитесь там, отвечайте за свои, за лицо, на то, что вы берете на себя. Поэтому вот не надо плакать, надо работать, да?
0: Спасибо. Далее. Ирина из Екатеринбурга. Здрасте.
5: Здравствуйте, вы меня слышите?
0: Да, прекрасно, говорите.
5: Да, слушайте, я вот пенсионерка, не поверите, у меня 16 тысяч пенсия. При этом стаж работы уже на сегодняшний день где-то больше 40 лет. Но я, потому что работающий пенсионер, на 16 тысяч просто не прожить. Если квартплата 8 тысяч, то на оставшиеся там 8 тысяч, ну, хлеб подаст. Поэтому я хочу обратить ваше внимание, что работы на самом деле очень много. И устроиться на работу на сегодняшний день возможно, если ты не ленивый человек. И в отпуск мы ездим 2 раза в год, весной и осенью, обязательно в санаторий, обязательно за границу. Турцию можно купить по горящим путевкам, поэтому, я не знаю, надо просто работать. Вы посмотрите, сейчас мы реально не можем взять себе на работу менеджеров, потому что приходят просто какие-то тунеядцы и лентяи. Это ведь молодежь.
0: Да. Это
5: же наша надежда и опора. И такое чувство, что нам придется, видимо, да, уже с клюкой ходить и продолжать работать. Вот что самое-то главное.
0: Да, вы знаете, только накануне вот министр экономического развития Максим Решетников сказал, отправить пенсионеров работать, чтобы закрыть дефицит кадров. По его словам, в России нужно создавать условия для выхода на рынок труда пожилых людей через переобучение, стажировки и гибкую занятость, а то работать некому. Друзья, у нас перерыв. 8 800 200 ровно 9702. Вы можете позволить себе отпуск в этом году или нет? Пожалуйста, звоните.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов о политике Трампа в отношении Кубы.
8: Кроме решения некой задачи стратегической, в рамках которой Кубу нужно подчинить Соединенным Штатам и поменять там правящий режим как таковой, есть еще и явно политическая задача, то есть Дональду Трампу сейчас нужно демонстрировать хоть какие-то успехи, потому что ни в области экономики, ни в области внешней политики явно успехов нет. По крайней мере, последняя крупная операция, которую можно было предъявить избирателю перед грядущими выборами, ну и так в целом, на фоне недостижения тех экономических показателей, которые анонсировались в прошлом году, последнее это была операция в Венесуэле, ну и то, там, мягко скажем, эффект крайне ограниченный. То есть рассказы о том, что, ну, в Венесуэле невероятные запасы нефти, сейчас эти запасы, они под давлением США, и сейчас США. Ну вот, смотрим, сейчас кризис, пожалуйста, нефти не хватает, ну идите, добывайте. А что ж не идем, не добываем? Ну, наверное, запасы немножечко не сразу конвертируются, во-первых, в добычу, во-вторых, не всегда бумажные запасы оказываются реальными. Что касается Кубы, ну, Куба вторая вполне очевидная цель, хорошо известная американскому избирателю, цель, вокруг которой массу информационных кампаний, ней создавали, и проще продать историю с Кубой, опять же, своему избирателю. Вот видите, для меня никто не мог с Кубой справиться, а я вот возьму и справлюсь. Ну, не первый раз устраивают Кубе блокаду, не первый раз ее пытаются давить. Что касается энергетики Кубы, то Куба все-таки частично может удовлетворять свой спрос за счет внутренней добычи, но если брать ту же самую нефть, то добывает она, ну, примерно 25 тысяч баррелей в сутки, а потребности у нее от 100 до 125. Но если экономить, то 100 тысяч баррелей в сутки. Соответственно, ну, в лучшем случае она на 25% может обеспечить себя своей добычей.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 19 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Про отпуск мы с вами говорим. Можете себе позволить в этом году отпуск за границей особенно? Звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Сергей Самары. Здравствуйте.
9: Мы раньше ездили, значит, один рейс, значит, мы делали в мае месяце. Сейчас мы забронировали, мы бронируем путевки заранее. То есть в том году мы забронировали путевки, значит, на Турцию. Ну, значит, мы полетим в октябре месяце. У нас, значит, там будет скидка. Мы заплатили здесь деньги, в России, и там у нас будет скидка. Ну, какая скидка будет, не знаю. Я работаю сам по себе, супруга нет, я работаю, у меня бизнес, я могу позволить себе. Раньше мы ездили в 10 стран, в разных странах.
0: За год вы имеете в виду 10 стран?
9: Нет, зачем? Зачем? Каждый год где-то по две страны мы брали.
0: Ясно, ага.
9: И вот сейчас только мы ездим по одному. Вот сейчас в основном ездим в Турцию. Но Турция, конечно, всех лучше по сравнению с Сочи. Были в Сочи, нам очень не понравилось. Мы были там тоже, покупали путевки, приехали, погода плохая была, и обслуживание, и прочее. Вот такие вопросы были. Ну а там, сами знаете, там все включено. Ну, я не пьющий человек. Мне
0: еда, но, тем не менее, приятно, когда все включено, да?
9: Конечно.
0: Даже если
9: конечно,
0: не пьющий.
9: Конечно. И главное – здоровье. Купаться, загорать. Я загораю очень много. Весь приезжаю, как негр черный оттуда. И вот так вот. Вот так мы ездим. Вот такие вот дела.
0: Спасибо большое. Благодарю вас. Далее. Николай из Екатеринбурга. Екатеринбург сегодня активен. Здрасте. Говорите, пожалуйста.
10: А мы вот с супругой тоже ездим, как бы, вот все время мечтал, как бы, по два раза летать в год в Турцию, да, в Египет. Так. А так, в основном, я всегда вот с кредитки снимаю, закупаем заранее всегда путевки, а потом пашем оба, отрабатываем эти кредитки, как бы. И вот в этом году первый раз получилось, что два раза в год у нас получится. Вот сейчас прилетели только с Вьетнама недавно, и полетим еще на август взяли еще в Египет, Фансам. Путевка на троих, то есть получилось у нас она 300 рублей ровно.
0: Угу. А в Вьетнаме понравилось наверняка, да?
10: Вьетнам, да. Вьетнамчанг, ну, я был там в 2013 году, но они сейчас развились вообще, то есть развитие идет такими большими шагами.
0: Да, но хорошая это, страна, конечно. Всем рекомендую.
10: Да. Вьетнам. И вот мы вот слетали, получается, за месяц взяли 200 рублей на двоих, 211 тысяч.
0: Вот, неплохо, да.
10: И
0: неплохо.
10: Получилось у нас удачно, перелет получился без задержек и туда, и обратно. Вообще супер.
0: По нынешним временам повезло так повезло.
10: Вообще, то есть только улетели, задержки здесь получились. Оттуда тоже прилетели, тоже опять задержки получились. Ну, а так, я говорю, натура такая, не люблю быть должным. Кредитки опустошаем, потом пашем и возвращаем без процентов, как бы нормально. Так.
0: Угу. Ну, мудро вполне. Спасибо большое. Кстати, что касается Вьетнама, рекомендую не только Нячанг. Нячанг – это на побережье, конечно, городок курортный. А вообще по Вьетнаму покататься – это довольно легко. Есть там так называемые слип-басы, ночные автобусы со спальными местами. Можно проехать, в принципе, всю страну. И я вот с юга на север ее проехал. Из Хошимина до Ханоя, включая тот самый Нячанг. Очень рекомендую всем. Далее. Владимир из Перми. Здрасте.
11: Иван, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста. Здравствуйте.
11: Привет вам, вашим дорогим зрителям. Ну, что хотел бы сказать. Сегодня дозванивается Урал и Пермь.
0: Да-да, рулит.
11: Тоже есть Урал.
12: хотел бы сказать, что за границей не был, кроме Абхазии. И нравится на родине отдыхать. То есть живописно, так, красиво.
0: Нет, подожди, я всегда у таких людей уточняю. Нравится на... За границей не был, нравится на родине отдыхать. Но за границей не был, сравнить не с чем.
12: Ну как, по картинкам, по рассказам, по фотографиям.
0: Ясно. Людей, товарищей. Так, ну рассказывайте дальше.
12: Ну что, в принципе...
0: Сколько тратите на отпуск? Хорошая. Куда поедете? Сколько потратить собираетесь?
12: Ну, нынче не собираемся ехать никуда.
0: Почему?
12: Ну, не знаю, лето хорошее. Здесь красоты Урала.
0: Ну, понятно.
12: Хорошие у нас реки, сплавы. Так что,
0: наверное,
12: здесь. В прошлые года ездили и Витязево, и Анапа, и Калининград. И Абхазия, ну вот нынче как-то так получается. То
0: есть, в Абхазии просто... понравилось хотя бы?
12: В Абхазии были в 2015 году. В принципе, понравилось. Да,
0: знаете, природа... ничего не изменилось в Абхазии с тех пор. Ровным счетом ничего. Да, спасибо вам большое. Спасибо. Далее. Александр из Краснодара, пожалуйста.
13: Да, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
13: Вот хочу вернуться к вопросу военных пенсионеров. Сам таким являюсь, когда говорят, что там у военных пенсионеров там судьба такая легкая, простая. Конечно, это все неправда.
0: А кто это сказал? Уже... Кто это сказал? Ну,
13: тут слушатель был, выступал буквально 3 звонка назад, что военные пенсионеры сами там выбрали всего 20 лет там и все. Ну вот про себя могу сказать, что за свою жизнь за границей бывал только на Украине и в Сирии. А позволить на 40 тысяч, вот пенсия 40 тысяч, пенсия офицера, майор запаса. Ну, куда-то слетать просто нереально. Конечно, работаю. Вот. И самое главное, что практически ведь каждый офицер, он является невыездным. Это очень редко, когда хранитель тайны какой-то там, допуска секретности, куда-то отпустят. То есть, когда человек уходит в вооруженные силы, то он при этом должен понимать, что и закрыт вот этот вот отдых, какие-то там берега турецкие, они будут закрыты потом в будущем для него. Поэтому это как бы... Отдых и военная профессия, это, в принципе, несовместимо, и поэтому нам и приходится отдыхать и Краснодарское побережье наше, и Крым, и Азовское море. Ну, в принципе, да, в лучшем случае там на Дальний Восток куда-то слетать получается, это самое лучшее. А так санатории, ну, это уже не семья, это уже не семейный отдых. С семьей только на своей машине и по нашим местным достопримечательностям. Вот, в принципе, такой отдых возможен для военнослужащих сегодня.
0: Спасибо большое. Далее Олег из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, Олег.
14: Добрый
0: пожалуйста,
14: день.
0: Пожалуйста.
14: Добрый день, Иван. По поводу отдыха 15 лет активного наше Черное морское побережье. Сначала возили ребенка, потом внуков. Но в этом году не едем по очень хорошей причине. У сына свадьба, которую возили на юг, вот теперь в этом году решили свадьбу сыграть, поэтому...
0: Отлично, поздравляем, поздравляем молодых. Да.
14: А так, конечно, будем планировать уже, жару меняем на высокогорный воздух.
0: О, будем, а куда поедете-то?
14: Ну, это Кисловодск, что-то вот так вот. Ну, это ближе к Новому году.
0: Все ясно. Но вы же знаете, ближе к Новому году жары, как бы, на которые вы променяете высокогорный воздух собрались, не ожидается, помните, да?
14: Нет, а как раз жару меняем на это, прохладный воздух.
0: Спасибо.
14: Раньше ездили на машине, поэтому сейчас все труднее. Будем уже поездом самолет.
0: Спасибо большое. Далее. Владимир из Кировской области.
15: В этом году, так же, как у предшественника моего сейчас дозвонившегося, уважительная причина летом в отпуск не ехать, хотя, может быть, поеду, дочь замуж выдаю.
0: Дело хорошее, поздравляем.
15: Да, да, отлично, сосватали, слава богу, и выдаем. А так, на море был в 13-м году в Анапе и в 24-м году на Японском море. За границей не был, так, ну, если честно, и не хочу, в Турцию вообще не хочу, а хотел бы вот съездить в Китай. Вообще, Китай, как ни странно, такая перспективная страна. У нас инженер, вакансии инженер с высшим образованием, со знанием китайского, 250-300 тысяч в Кирове есть размещена. Надо изучать китайский.
0: Дело за малым — выучить китайский. Проще английского, наверное. Наверное. Спасибо. Далее. Александр из Москвы.
16: Добрый день.
0: Здравствуйте.
16: Очень даже рад вот за людей, то, что в такое сложное время, и люди все-таки как-то находят время, чтобы отдохнуть, и деньги находят. Я вот, например, ну, мне там к 60, и я работаю, у меня двое вообще больших взрослых детей, которые сами по себе там ездят, отдыхают, и нас иногда берут. И двое чуть поменьше. Ну, в основном вот у меня жена ездит. Сейчас нам понравилось в Калининград. Они постоянно ездят, отдыхают. Вот. А так и в Белоруссию ездят. А я постоянно работаю. А когда надо отдохнуть, то вот рыбачу. Иногда по рыбалке там по местности езжу, рыбачу.
0: Так а почему, так... я не уловил, может, пропустил, почему не ездите за границу за ту же? 30 секунд, коротко.
16: Ну, не ездят, во-первых, как бы все равно дороговато. Сейчас, как, чтобы, как ни крути, хоть и какие-нибудь горячие туры, все равно это на двоих там выходит там рублей 300-400.
0: У меня знакомая, правда, одна, вот просто к сведению, одна, отловила себе горящий тур в Египет, 5 звезд за 45 тысяч, ну, просто к сведению. Друзья, перерыв у нас, звоните, пожалуйста, скоро продолжим.
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
17: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Екатерина Заклязьминская о переговорах Трампа и Си Цзиньпина.
19: Трамп, он вначале создал себе ситуацию по прошлому году в ходе торговой войны, а в настоящий момент он эту ситуацию, по сути, расхлебывает. Потому что даже те договоренности, которые достигнуты, это в некотором плане возвращение к тому, что было между странами. Потому что мы знаем, что весь прошлый год Трамп проводил торговую войну по отношению к Китаю. И, конечно, были определенные ожидания, что Китай, как первую каденцию его президентства, пойдет на уступки, закупит необходимые объемы, во всем будет соглашаться, то есть будет таким достаточно податливым партнером. Но не тут-то было. Китай накопил определенный опыт взаимодействия с Трампом, и по прошлому году, конечно, все закончилось не совсем так, как ожидалось. Китай, в общем целом, до нуля сократил закупки американского сырья и энергоресурсов в частности. То есть даже те заявленные достижения о поставках нефти, то есть, по сути, это просто возвращение определенному статусу кво. А по остальным моментам, что стоит сказать, да, конечно, положительные моменты имелись. В частности, для Пекина важнее было именно возобновление политического диалога. Потому что, конечно, непредсказуемая политика Трампа, она вносила смуту в планы Пекина, и стороны даже приняли решение о новой формуле двусторонних отношений, которую МИД КНР заявил как отношение конструктивной стратегической стабильности. И в дальнейшем МИД КНР это объяснил следующим образом. Основной посыл был в том, что Китай намерен выстраивать с Штатами предсказуемые, контролируемые отношения.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
6: О важном.
7: Василий Небензи обвинил генсека ООН Антонио Гутерриша в двойных стандартах. Постпред России раскритиковал главу организации за игнорирование атак на иранскую атомную электростанцию «Бушер». Дипломат подчеркнул, что безрассудные удары поставили Ближний Восток на грань радиологической катастрофы и угрожают жизням российских специалистов. Ранее Москва потребовала от МАГАТЭ жестко предупредить страны, которые продолжают нагнетать военную напряженность вокруг мирных ядерных объектов Ирана.
20: о происшествии.
21: В Запорожской области произошли массовые аварийные отключения электроэнергии. Света лишилась значительная часть населенных пунктов региона. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, специалисты уже восстанавливают электроснабжение. Вся критическая инфраструктура продолжает работать в обычном режиме. Накануне в области фиксировали временные перебои со связью из-за планового ремонта оборудования.
20: О расследованиях.
21: Следователи выяснили, что катер, перевернувшийся на Байкале, перевозил туристов без лицензии. Кроме того, на борту находилось больше людей, чем разрешено, заявили в Следственном комитете. Ранее ведомство сообщало, что пассажиры были без спасательных жилетов. Трагедия произошла во время экскурсии к острову Альхон. Лодка опрокинулась при выходе на открытую воду. 5 человек погибли, еще 13 пострадали. Аномальная жара в Москве обновила суточный температурный рекорд 47-летней давности. Столбики термометров на главной городской метеостанции на ВДНХ поднялись до плюс 30,3 градуса. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. Прежний максимум для этого дня синоптики зафиксировали в 1979 году. Тогда воздух прогрелся до плюс 30,2 градуса. Из-за аномальных показателей в столичном регионе сейчас действует оранжевый уровень погодной опасности. Жара будет продолжаться до конца рабочей недели.
20: О спорте.
21: Лондонский «Арсенал» впервые за 22 года выиграл чемпионат Англии по футболу. Команда досрочно гарантировала себе первое место в турнирной таблице после ничьей в матче между Бортмутом и Манчестер-Сити. Об этом сообщили спортивные обозреватели. Теперь ближайший преследователь потерял даже теоретические шансы догнать лидера перед финальным туром.
20: О валютах.
21: Официальный курс доллара 71.29, евро 82.79, юаня 10.45.
20: О погоде.
21: Сейчас в Москве плюс 18 градусов, завтра днем до 30 тепла, в Санкт-Петербурге плюс 21, днем в среду до 23 тепла. Подробнее на КП.ру.
20: Что будет? Честный взгляд на 19 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Вы можете себе позволить съездить в отпуск или нет? Может быть, какие-то изменения в этом году? Может быть, сына жените или дочь замуж выдаете? Это уважительная причина, но они уже прозвучали. Если есть другие, звоните, называйте. Либо же все упирается в деньги. Может быть, все из-за денег их стало меньше. Или наоборот, стали чаще ездить, потому что денег стало больше. 8 800 200 ровно 9702. Татьяна из Воронежа. Прошу вас, здрасте. Татьяна, говорите.
22: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
22: Я не понимаю, что ко мне, не ко мне. Что я хочу сказать по поводу отдыха в Турции? Я себе могу его позволить. Но ездили в Турцию в 24-м году, Кемьёву,
0: и
22: было грязным. То есть, получается, я купаюсь, пакеты, арбузные шкурки и все такое прочее, все это, кажется, вплавало со мной вместе.
0: А скажите, извините, пожалуйста, еще раз назовите курорт. Курорт какой?
22: Турция, Кемьёва.
0: Кемьёва? Не слышал. Это море-то какое именно?
22: Ну, какое? Турецкое, да,
0: не, вообще, черное. Там три моря. Это Средиземное. Это курорт на Средиземном море, я правильно понимаю?
22: Да.
0: Там есть Черное, Средиземное и Эгейское. По-моему, три вот, Турцию моют.
22: Да, вот это, получается, местечки Чаньёва, и я была настолько обескуражена, вот, то, что очень много мусора, и все это прямо, как бы не было шторма, и все это было, как говорится, ну, безобразно. Потом вот думаем в этом году куда-то ехать.
0: А, ну это провинция Анталья, все, сориентировались, да.
22: Да. Вот, и также думаем по поводу Турции в этом году, но тут опять-таки моменты такие, то, что там будет с разливом нефти, который там все, ну, по новостям, где-то это, никто же это не убирает, какие-то берега, это все прибьется. Первый момент. Второй момент, вирус Эбола, куда она пойдет, тоже, где там очаг какой вспыхнет. Поэтому тут тоже такие моменты, что, наверное, лучше отдыхать в России, матушке.
0: Да, кстати говоря. А, вообще Турцию омывают четыре моря. Перепроверился. Еще мраморное есть. О, вот, ну, да. Географию повторяем. Спасибо большое. Да, насчет Эбола есть вспышка в Африке. Неизвестно, насколько она серьезна. Дальше. Тофик из Калининграда. Здравствуйте.
1: Ну, я что? Я вот послушал вас, слушаю людей, народ наш. Ну, молодцы. Но я сам живу вот в Калининградской области уже четвертый десяток. У нас Балтийское море. У нас границы, да. Мы в отпуск позволяем себе выехать. Но, опять же, таки до пандемии, до специальной военной операции мы выезжали в соседнюю Польшу и улетали трансфером. Там дешевле выходило, конечно. Ну, и мы многие позволяли себе отпуск и позволяем по сей день. Но из Катав вот по себе сужу, конечно, может быть, многие со мной согласятся, может быть, нет. Вот мы с супругой скатали практически всю Европу. Мы тут рядом, и Канарские острова, и пляжи Канарских островов, и побережье, и Черное море, и Турция, и Египет. Ребят, вот поверьте мне, что у нас очень много красот в России. У нас есть где отдыхать, просто у нас... Я побывал и в Челябинской области, и в Миассе, и на Каменной реке. Побывал, посмотрел матушку Россию огромную. У нас у самих красот огромное, просто очень много. И лучше свои финансовые средства оставлять лучше здесь, в России. И с удовольствием наслаждаться. Потому что столько у нас даже в Калининградской области, столько красот. Я жене сказал: Лена, мы ездили с тобой всю Европу. Но у нас в Калининградской области у самих под носом такие красоты. Немцы называли в свое время Пруссию прусская Швейцария. Ой, да, Швейцария. Прусская Швейцария называли. Поэтому я считаю, что да, отдыхать в Европе, за границей неплохо. И дешевле, конечно, по деньгам. Это с учетом, что мы вылетаем с Европы. Потому что с Москвы на Канаду в свое время в 2014 году 200 тысяч стоило. А мы из Берлина улетели, и на круг вышло 100 тысяч. Поэтому есть чем сравнивать. Но у нас
0: то были другие времена. Другие времена. Да, бесполезно их вспоминать.
1: Да, и вот я смотрю по себе. У нас Калининград, Россия вообще расцвела. Спасибо нашему президенту Владимиру Владимировичу. Как бы ни было плохо, все равно хорошо везде, где мы.
0: О, хорошо сказано. Не там, где нас нет, а там, где мы. Спасибо. Спасибо. Хорошие слова. Юрий из Анапы. Прошу вас. Юрий! Говорите, вы же из Анапы. Блин, кстати говоря, сочинцы или кто из Краснодарского края? Звоните, пожалуйста. Далее. Екатерина из Ульяновска. Прошу вас.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Не очень могу говорить про зарубежные курорты. И у меня нет интереса к ним. Ну, вообще нет, и все. Я ездила в 2007 году в Абхазию с ребенком, допустим, 7-летним. И получила вот такую прививку от поездок дальних. Он у меня там заболел, ну, вот какой-то кишечной инфекцией. Мы были в санатории, нам оказали помощь. Но было прям страшно с больным ребенком там оказаться на расстоянии, ну, большом от дома.
0: Это, ну, еще раз, вот... в Абхазию я немножко отвлекся.
2: Да, в Абхазию.
0: В Абхазию. Это... На Черном море наше побережье. Да. И в Абхазии, наверное, тоже до этого не слышал. Но в Сочи легко подхватить такую историю, уж извините, да. Вот. Таких, ну, таких была... примеров какое-то количество, не будем
2: это
0: говорить
2: была...
0: много.
2: Пицунда. Ну, ничего, все хорошо, мы вернулись. Но вот сейчас интереса к зарубежным поездкам нет. Как бы вот я из серии не была, но не интересуюсь, в общем. Я могу узнать про это все по интернету, но я могу с детьми сейчас и делаю это, ездить по стране. Потому что я попадаю в место, где мне понятные люди, с понятным менталитетом, персонал говорит на русском языке, и мы все вопросы решаем. Последние поездки у нас были в Екатеринбург, это знакомство с тем регионом, и на Байкал, это с прилежащими территориями, Бурятия, вот эта вот вся Иркутская область, незабываемые впечатления о нашей стране. И задумали дальше ехать куда-то.

0: отелей.
1: Ну да.
0: Ну.
1: Вот. Ну, перед него, вот, пожалуйста.
0: Ну, я понял. 45, у вас иностранная карта какая-то, и вы, соответственно, можете.
1: Да, да.
0: Я понял.
1: Ну, угу. Я привязал. Вот. А так, конечно же, по России. Уже вот, ну, 7 лет не ездил за границу. Ну, если не считать Дубай, то есть он это.
0: Не считаете уже за границей Дубай, да?
1: А там в Дубай-Марине, там это как вот там, не знаю, не москвичи.
0: Да, да, Дубайская область, да, я согласен, да.
1: Ага. И дешево, кстати, тоже все. А России дороговато, только на своей машине.
0: Вот, ну и в Дубае не дешево вышло, вы знаете, я вам хочу сказать, откровенно говоря. Эмираты-то тоже не дешевые, ну были во всяком случае. Сейчас им какой путь? Только на, собственно, какие скидки по сервису, безусловно. Потому что до этого было очень дорого.
1: Ну да. А так Домбай наш, я имею в виду,
0: да,
1: вот, вообще супер. Вот, ну вот съездили туда, просто балдели, ну, с семьей. Ну, дети уже взрослые, сын в армии служил. Вот в этом году с семьей, с дочкой собираемся на Алтай ездить. Ну, тоже на машине. В общем, осваивать просторы нашей родины. И, как один из слушателей говорил, что это деньги надо в стране сохранять.
0: Вот, то есть, дело хорошее.
1: Супостатам отдавать, вот.
0: Спасибо. Далее. Евгений из Тюмени. Прошу вас.
2: Да-да. Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Мы отдыхаем последнее время. Вот Челябинская область. Это озера, крутые озера, чисто, дороги хорошие.
0: И санатории крутые.
2: И санатории, да, в Тюмени санатории, Сибири. У нас очень много горячих источников в Тюмени. И самый крутой — это аквапарк «Лето-лето» называется. Он огромный. Я часто бывал за границей, и вот даже близко ничего подобного не видел. Раньше отдыхали в Израиле. Много родственников, туда едем как домой. Но последние лет 10 Израиль превратился просто в свинарник. По сравнению с Тюменью, с Россией, это просто свинарник, начиная с Бангалориона. Вот честное слово, там такой ужас. Мертвое море — это вообще 60-е года, все остальное — это все такое же. У нас круче.
0: Спасибо большое. Вот где в Израиле не был и не собираюсь. Далее. А у нас сколько остается? 40 секунд остается, поэтому примем звонок уже после перерыва, друзья. Звоните, пожалуйста, 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Вопрос простой, как 5 копеек. Вы можете себе позволить съездить в отпуск или нет? И в связи с чем можете, в связи с чем не можете, сколько вас, ну и вообще куда, почему, если отказались от отпуска, по какой причине, тоже расскажите, пожалуйста. В общем, сейчас послушаем рекламу, новости, анонсы, все как всегда, после этого вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
3: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда» только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Писатель и сценарист Олег Рой о патриотическом воспитании детей.
5: Насколько детям, подросткам быстро и моментально заходит вера в своих прадедов. Когда ты об этом говоришь напрямую, когда у тебя есть инструменты, а эти инструменты – спектакли, фильмы, мультфильмы, книги, которые есть, которые множатся. Анимация во всем мире – это самый большой инструмент, с которым надо и можно и должно работать с самыми маленькими нашими людьми, которые только-только пошли в садик. Да, это будут мультфильмы о наших героях. И да, через это показать степень вовлеченности детей тогда. Да, лицо войны, оно ведь детское и женское. Потом нельзя забывать о том, что у нас должны быть книги, иллюстрированные, хорошо иллюстрированные книги. Это должна быть доступная литература, детская доступная литература о Великой Отечественной войне. Доступность литературы – это ее ценовая политика. Мне кажется, вообще издательство, которое работает сегодня с детской литературой на основе, на базе Великой Отечественной войны, не то что от налогов освободить, им надо еще и деньги за это давать, чтобы родитель, придя в книжный магазин, не смотрел в кошелек, что он может купить, потому что книги дорогие, а чтобы он взял то, что захотел ребенок.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение. Находите в поиске

0: «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Что будет? Честный взгляд на 19 мая. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Можете позволить себе отпуск в этом году. Как вообще с отпуском, с планированием дела-то обстоят у вас в этом году? Что изменилось по сравнению с предыдущими годами? Звоните, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. Эльдар из Москвы, прошу вас.
2: Здравствуйте, здрасте. Иван. Здравствуйте, вся страна. Ну, в этом году я уже съездил, как говорится, в маленький отпуск.
1: Куда?
2: Я съездил в Ташкент и в Индонезию.
1: Дело хорошее.
2: Да, я часто езжу в Индонезию, поскольку у меня там родственники.
1: А вы как-то рассказывали нам уже, кстати, об этом-то.
2: Да, я тот самый, который инвалидов мы перевозим вот с этой службы.
1: Да, вы работаете в такси как раз в спецтарифе в этом, да?
2: Да, совершенно верно.
1: Ага, пожалуйста.
2: В этом году, наверное, не закроется. Наверное, на следующий год этот тариф, наверное, скорее всего, закроется. Все к этому идет. Там как бы неприбыльный. И поедем, наверное, на дачу. В этом году уже вряд ли куда поеду отдыхать. Так, ну, как говорится, езжу на один, на два, на три. А так, как закроется это хозяйство, поедем надолго. Очень хороший отдых, природа, ну, сами понимаете.
1: А вот на следующий год, дача это прекрасно, дача это хорошо.
2: Да,
1: дача это что? Это грядки, дача это шашлыки, дача это прогулки.
2: Не столько грядки, сколько просто моральный отдых с природой, свежий воздух. Это же большое дело.
1: Да, я согласен.
2: Вокруг у нас очень много всего хорошего. Там недалеко речка течет. Вообще прекрасно. Природа это лучше всего. На следующий год, может, в Индонезию еще раз летаю. Дай бог, получится, если. Ну, вот закроют проект, вот и поедем.
1: Так и чего, в другой просто перейдете, будь там, на экономить, работать или еще на каком-то другом?
2: Нет, понимаете, Иван, у меня уже возраст, поэтому в экономии там и в комфорте, в такси ездить, это не дело.
1: Я вас понял.
2: Там как бы тяжелее.
1: Свои особенности есть. Условия. Да, я понял. Свои особенности. Спасибо вам. Роман из Твери. Здрасте.
3: Значит, вот про нашу Волгу. Я же из Твери буду Волгу рекламировать.
1: Дело хорошее. Вот. Давайте.
3: Да, я бы хотел бы сказать, вот денежная составляющая населения, допустим, если еще лет 10 назад взять, вот мы ездим на Волгу, да, там, например, было где-то вот берег весь... Каждые 500 метров там люди отдыхали, да, там тишина была на берегу. А вот в том году, если сравнивать, да, с летним разрывом, например, прошлогодний опыт, то каждые 100 метров, 50 метров весь берег обсыпан туристами. С утра пораньше уже все лодки заводят, там на воде такое творится, уже места нету, лодкам не разъехаться. Я хочу сказать, что... Население все равно потребительская способность выросла. Люди приобрели себе моторные лодки, гидроциклы, квадроциклы. Это же люди, которые, ну, явно могут себе позволить отдых за границей, но они не ездят за границу, они не хотят. Вот все себе сидят, отдыхают на берегу родной Волги. И с семьями, с детьми такой шум стоит, такая красота, вы не представляете. Один раз мы больше часа искали место на Волге, где бы нам застолбиться. Не могли найти. Столько народу, столько людей приезжает. Так что я пожелаю всем, чтобы приезжали в этом году на Волгу. От, как говорится, от Твери до Осташкова. Вот она там. Селигер крайне популярное направление. От моря ничем не отличается. Очень песчаные пляжи. Народу много. Все... Вообще, вы не представляете, просто страшно популярное направление. Очень много туда москвичей ездят, питерцев. Селигер вообще красота просто. неописуемо. Это надо приехать, посмотреть. Так что вот такие дела.
1: Спасибо большое. Юрий из Анапы. Здрасте, Юрий.
4: Здравствуйте.
1: Как там у вас дела после разлива
4: нефти? Да я думаю, тут больше, наверное, ажиотажа, хайпа на этом, потому что я вот сам купаюсь в сезон через день. Лично за себя скажу, ни разу никакого мазута не видел.
1: А у вас так... просто, видите, иммунитет какой-то у местных. Понимаете, вот в чем дело.
4: Может,
1: к вам не липнет, извините, пожалуйста, не хотел обидеть. Но местные поймут. Да, продолжайте, пожалуйста.
4: Ну, скажем так, мы тут, в общем-то, отдыхаем 10 месяцев в году. Вот. А остальные 2 месяца в августе уезжаем с семьей в Москву, потому что очень жарко в Анапе. И с Москвы вот в том году летали на Алтай. Манжерок, там курорт шикарный. Он, оказывается, не только зимний, но вообще всесезонный. Вот. В остальное время ездим, вот сейчас в мае в Крым ездили, Ялта, Южный берег, то есть проезжаем. На самом деле и по Краснодарскому краю кучу мест, куда буквально вот, ну, 2-3 дня едем с семьей, там появляется какое-то окошко в работе, и выезжаем. Вот. И зимой тоже мы на месяц обычно выезжаем на новогодние праздники в Москву, ну, как говорится, чтобы снег посмотреть, потому что у нас тут редкое явление. Вот, и в столице тоже много мероприятий проводится.
1: В этом году за снегом надо было на Камчатку ехать.
4: Ну, в Москве в этом году очень много.
1: Хватило бы на всю жизнь снега вам.
4: Ну, нам у московского хватило метра снега за декабрь, январь.
1: Это была ерунда по сравнению с камчатским.
4: Ну, как Камчатка, да, я с вами согласен, да.
1: Спасибо большое.
4: Поэтому, а так, все хорошо, к сезону готовы, так что, в общем.
1: В общем, рекомендуйте, приезжайте, народ, да?
4: Да, но нежелательно в жару. Как раз, вот, мне кажется, вот июнь, сентябрь – это вообще оптимальное время для отдыха в Анапе.
1: Да как и везде. Лучшее время – это сентябрь, на самом деле, если брать особенно наши курорты, да. Ну и Крым – тоже сентябрь – лучшее время. Далее. Михаил из Ярославля.
5: За себя могу сказать, что 42 года, там, до ковидные времена, обкатал полмира, там, около 20 стран – посещали в отпуск. Это экскурсионный отдых и пляжный, всякий разный. С 19 года, как начался ковид, у нас трое детей. Стараемся каждый год вывозить детей к морю, потому что считаем, что это важно, это здоровье. И это, безусловно, Краснодарский край. Стараемся в Геленджик, любимый город, на самом деле, на побережье, где сочетаются и горы, и море, и колорит Краснодарского края. В общем, на машине из Ярославля 2000 километров, спокойно, не торопясь, 2 дня. И деток, тут трое сыновей у меня, и с ними к морю. И как в той поговорке в одном из мемов, если есть на свете рай, это Краснодарский край.
1: Кто ж поспорит-то с этим? Конечно. Спасибо. Сергей из Новосибирска.
6: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, страна. Вот, Иван, маленькое замечание. Вот сегодня день пионерии, знаменательный такой праздник, сумасшедший праздник. Вот, кто был, тот поймет. Прошу, вы тут про отпуск. Ну, про отпуск я вам скажу, что я, по большому счету, из Новосибирска особо сильно не суюсь. Есть опь, есть рыбалочка, есть дача, есть грибы-ягоды. Вот, собственно, примерно так. А еще большущее пожелание. Вы же все равно песни будете ставить. Поставьте «Взовитесь кострами синие ночи». Вот и все.
1: Так, спасибо, песню не успеем. Что касается Дня пионерии, вы что предлагаете сегодня? Про пионерию поговорить? Не совсем понял. В принципе, про пионеров, про новые, значит, организации для молодежи, для детей мы уже говорили. Соответственно, замечание не принимается. Все, друзья, поговорили хорошо.
7: Идите, страничку загрузила. Номер люкс, бассейн, балкон, пятак. В пандемию я сообразила, что прекрасно отдохну и так. Море выберу себе вообще любое. Яхту выберу и я хэнта вытерю. В плеере играет шум прибоя. От компьютера гляди и загорю.

неделю я в своей коморе, что построил для людей Хрущев. Впечатлений накопило море, и мне в отпуск хочется еще. Море выберу себе вообще любое, яхту выберу и я хентов выберу. В плеере играет шум прибоя, от компьютера гляди и загорю.

0: что будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
1: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Берите пример. Рассказываем о тех, кем гордимся.
2: Ивана Третьего еще называли Иваном Великим. Хотя в боевых действиях он лично не участвовал, однако именно его можно считать первым верховным главнокомандующим. Во время правления Ивана Третьего русские войска не проиграли ни одной битвы. С ратным делом прекрасно справлялись назначенные им воеводы. Благодаря их победам Иван Третий объединил значительную часть русских земель. Будучи прежде всего политиком, он умело выбирал время для конфликтов, старался не вести войну на два фронта, сманивал на свою сторону представителей вражеской верхушки. При нем Москва стала превращаться в центр общерусского государства, а за время его правления столицу ни разу никто не осаждал.
0: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».